0: Их вот не зря, ну, извините, так нельзя делать и нельзя говорить, конечно же, но есть такие люди, и их травят уже просто потому, что они настолько прогнили внутри себя, что они портят ауру, что
1: напрашивают
2: ли? Их травят, да, или они, да, травят?
0: Нет, их травят. Ну, вот человек, например, один изгой, да, вот он настолько плохой, настолько, ну, я не знаю.
1: А это не может быть иногда как защитная реакция? У меня был одноклассник, который, ну, опять, в школе все время, все, ладно, который, которого все задирали, и он всегда всем вредничал. И, ну, я была глубоко убеждена, что он вел себя вот так вот, как скажешь, гнилой человек, как гнилой человек именно тогда, ну, просто потому что это его защитная реакция. Потому что он не хотел выставляться слабым, идти плакать за угол, а он просто вот... Угу. Нет, ну а если, например,
2: утверждался,
1: изначально...
2: самоутверждался за счет того, что как... он таким образом давал отпор.
1: И он таким и стал в итоге.
0: Нет, ну а если, например, коллектив изначально нормально принял человека, но он просто по натуре своей вот такой вот, ну, гнилой, и он всем гадит, и там кнопки...
2: Ну что, тогда мобинг выступает в роли воспитательного какого-то момента, что ли? Насколько это этично и правильно?
3: Тут, наверное, нет, уже должен руководитель
2: как-то, да, этим вопросом заняться.
1: В любом случае, унижение – это не выход из такого положения. Если человек идет себя неправильно, ты можешь его критиковать конструктивно, как мы говорили в одной из программ.
3: Ну и хорошо, что работа – это как бы не семья, где ты должен терпеть и учиться жить с этим человеком. Ты всегда можешь как-то повлиять на свое место работы или как-то сделать так, чтобы... его не было с тобой рядом. Ну, попроситься в другой отдел условно, да, если вы все-таки хочешь остаться в этой компании. В общем, тут, мне кажется, легче. Хотя работа, она непосредственно является, большую часть нашей жизни занимает.
1: И вот конечно. Тут...
2: Да. Такая штука еще есть, как рабочая да. этика, да, так называемая. Получается, мобинг, он никак не вписывается в рабочую этику. Хотя,
1: это непрофессионально.
2: Это непрофессионально.
3: Наверное, нарушение тогда получается.
1: Это нарушение.
2: Не со стороны руководителя в первую очередь, не со стороны коллег. Нам... Да, вот если мы еще такой вот вопрос. Мобинг и лидерство. Но любой руководитель, да, он как лидер. Предположим, не он этот, не от него исходит мобинг, но исходит от коллектива. Да? Может ли каким-то образом руководитель повлиять на коллектив, чтобы предотвратить это? А если руководитель не знает, стоит ли ему об этом говорить,
1: он должен
2: если
1: знать.
2: Ты жертва мобинга? Но не будет ли это...
3: стукачество?
2: Да.
1: Руководитель всегда, в идеале, опять же, должен знать, чем живет коллектив. И вот такие моменты он должен пресекать обязательно, потому что это, во-первых, это рано или поздно он бы это заметил, потому что это может повлиять на прибыль компании, на многие другие факторы. Но он же должен как-то смотреть, хотя бы как там себя чувствует его, ну, его работник или так далее. Ну, руководитель, грамотный лидер, он может повлиять, он может сказать, он может провести какой-то там, да, тренинг. Сначала там зайти издалека, то есть не обязательно говорить, так вот если вы сейчас не перестанете над ним издеваться.
0: Лишу всех премий.
1: Я вас лишу всех премий, а потом он их лишит все премии, этому человеку конец. Потому что всех лишили премии из-за него. Все, ему точно просто его за углом пристрелят. И, короче, и, ну, я условно говорю, то есть нужно обязательно, исходя из... особенности характера своих работников, искать выход.
2: То есть получается, что на руководителя особая ответственность, чтобы не просто самому не проявлять этот мобинг, но чтобы проявлять мудрое, правильное лидерство и минимизировать эти настроения вообще во всем коллективе. Потому что если руководитель создаст правильную и нужную атмосферу в коллективе, да, в своем коллективе, то эта атмосфера, она... будет способствовать большой продуктивности организации, компании, прибыли и всем прочим, и всем от этого будет хорошо. Друзья, спасибо, что вы были с нами. Вот мы попытались вкратце затронуть эту непростую тему. Доброжелательность друг к другу – это всегда лучше, чем травля друг друга и мобинг в рабочих условиях. Друзья, если вам есть что сказать, а мы знаем, что вам есть что сказать, мы ждем от вас комментарии в наших социальных сетях, на нашем сайте.
1: Пока! Пока.
4: Верующий в Сына имеет жизнь вечную. а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Живая проповедь. Ведущий – священнослужитель Михаил Севастьянов.
1: Оглядываясь назад и вспоминая прошлое, ну, есть некоторые картины, вот хочу поделиться с вами. Ну, например, когда учился в школе, ну, если у кого-то день рождения из круга тех друзей, с которыми мы всегда общались, он всех приглашает к себе на день рождения. И вот обычная картина. Помню, Сережа приглашает Галкин нас на день рождения, мы все собираемся и встречаем такую картину. Стол накрыт, там кушанье разные уже на этом столе. И у выхода нас встречают родители, которые собрались уходить. Для чего уходить? Ну, в кино. На самом деле родители в кино идти не хотят. Но они хотят оставить нас одних. И вы знаете, это было нормальным. Ну, когда нет родителей, что стесняться-то? Стесняться некого. Мне что-то потом уже, когда я уже в церковь пришел, оглядываясь назад, так вспоминаю, чем мешают родители. Значит, ну, мы, очевидно, будем безобразничать, что-то там такое вытворять. Ну, и чтобы вот родители не мешались, ну, вот уже находясь в церкви, вспоминая, я что-то подумал, но самые лучшие люди – это же родители. Ну, кто же может быть ближе отца с матерью? И почему-то вот на день рождения вот именно они за столом неугодны. Странно, да? Хорошо, другая история. Ну, уже более позже, когда дело к армии подходило, заканчивается учеба в школе, я тогда в ПТУ учился, вот там собираются армия, значит, кто-то в армию. И вот одни только разговоры, это еще было в Советском Союзе, и все боялись дедовщины, унижений. Вот устава не боялись, был бы просто устав. А вот когда дедовщина, там разные истории, все боялись. Кто-то мышцы накачивал, чтобы быть сильным. Часто мамы говорили: «Сынок, надо чем-то позаниматься, чтобы ты в армии был». И вот только и разговоров, кого деды любят, кого деды не любят, как там через унижение, чтобы пройтись. Разные истории, там даже до самоубийства доходило. Об этом говорили все. Потом все собирались в это место, кто откосить от армии не смог. И кто становился дедами, почти все там ко второму году, тогда 2 года в армии служили. Вот скажите, когда все не хотят дедовщины, ну, сговоритесь вы там в армии и не будьте там дедами. Вы знаете, такого нет. Как будто вот не надо сговариваться, все течет по каким-то правилам, которые кто-то диктует, кто-то. Причем никто не думает, кто. Ну, почему родители неугодны на дне рождения? Ну, кто же может быть ближе папы с мамой? Нет, они смущают. Надо ему идти. Вот это вот кем-то продиктовано. Очень часто, когда какие-то добрые стремления я пытался, ну, иметь, еще когда в ПТУ учился, еще до церкви мог что-то такое сделать, и часто ловил на себе взгляды, когда крутили у виска пальцем и говорили: «Дураком помрешь». Мудрость у жизни другая. Надо как-то так себя вести, где проявить смекалочку, расторопность, на работу не пойти, а деньги получить. И вот появлялись люди успешные в мире сём, но не перед Богом. Очень часто мне звонят всякие мошенники. Покупался я на это дело и даже потерял какие-то суммы денег, может быть, не очень значительные, но мне было обидно. Знаете, что я заметил? Все эти мошенники очень сильно подкованы в юриспруденции. Они прекрасно подкованы в финансовом плане, образование простых и честных людей. А ведь это стремление, ведь этого надо достигать. о чем я хотел бы сказать? Да вот о чем. Когда очень часто люди отвергают Божьи пути, предлагаешь человеку пойти в церковь, там, покреститься, ну, под тем соусом, что отвергают, не хотят чего-то добиваться, приподняться с дивана, изменить свою жизнь. Это же надо прикладывать старания. Не хотят. Но странное дело. Дело в том, что если вы вступили на пути мира сего, который диктует свои идеалы, на этих путях тоже надо чего-то достигать и прикладывать старания. И если ты не будешь чего-то достигать и прикладывать старания, если не научишься драться, чтобы показать, кто ты такой, там в армии среди дедов, это в качалку пойдешь. Это запишешься на дзюдо. Многие из нас там и были. Я даже недели две занимался. Меня там побросали. Я что-то как-то вот не нашел, что это мое. Хотя сейчас, может быть, и надо было. Я не говорю, что не надо туда ходить, в качалку не надо ходить. Важно для чего. Так вот, в мире сём люди добиваются своих и тратят на это огромные усилия. А кто не тратит, те, ну, как-то вот так... Скромники такие, мимо них, мимо проходят, переступают через них. И вот где-то здесь начинаешь задумываться о Боге. Потому что без Него, вот на этих дьявольских путях, я уж сказал заранее, кто, вот в воздухе есть что-то такое, что создает имидж этим неправильным путям. Ну, медвежатнику, чтобы научиться вскрывать сейф в банке, чтобы ограбить, это сколько надо науки, чтобы вскрывать эти сейфы. Это же надо этому учиться, этому надо достигать. У них там в воровской системе свои профессии есть. Есть наводчик, есть медвежатник, есть киллер. И всему этому надо учиться, метко стрелять. Мир сей идет по путям своим, а Бог предлагает пути свои. Разные пути. Когда человек идет по мирским путям, он вынужден будет чего-то достигать, силы свои тратить, куда-то ходить, чему-то учиться. Если человек встает на пути Божии, избежит ли он тоже каких-то стремлений? И нет, он тоже должен чему-то учиться, куда-то стремиться, он должен. И вот два пути. Все эти мысли пришли, когда я читал текст книги пророка Исаии, 55 глава, 8 и 9 стих. Послушайте. «Мои мысли – не ваши мысли, не ваши пути – пути мои, – говорит Господь. Но как небо выше земли, вот так пути мои – выше путей ваших. И мысли мои выше мыслей ваших». Вот как. У меня возник вопрос. Можно ли изучить Писание и при этом не познать Божьих путей? Запросто. Можно. Причем не просто можно, а в масштабе религии народа и в контексте довольно длительного периода времени. Не то, что для отдельного человека. О чем я? Я сейчас говорю об Израиле, потому что евреи, по большому счету, отвергли Мессию. Не все. Не все. Это, кстати, очень большая тема. Я не стал ее затрагивать, хотя есть искушение очень углубиться туда. Потому что если мы найдем... С кем заключил завет, Новый Завет Господь? Вы удивитесь, с евреями, не с язычниками. Не. Помните из Второзакония, если я не ошибаюсь, этот текст, где он говорит, заключу с домом Израиля, с язычниками, не. С домом Израиля Новый Завет, вложу в мысли, в разум их и напишу на сердце их, и будут знать меня. Помните этот текст? Я... Парафраз наизусть его не прочел. Он с евреями заключен Новый Завет. Язычники впервые стали называться христианами-верийцы, когда изучали, точно ли это так. Вот там появляются язычники, а до сих пор церковь описывается в Иерусалиме, и там только евреи. Бог не отверг свой народ, который он наперед знал, как написано в 11 главе послания к римлянам. Он знал, что будет это, и там дальше очень много написано о том, что он все это знал, что наступит время, когда и они обратятся к Богу, когда увидят, как много язычников последовало за ним. Я вот отметил себе послание к римлянам, 10 главу. Хочу прочитать вместе с вами с 14 стиха. «Как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы, как написано, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое?» 16 стих. «Но не все послушались благовествования, ибо Исаия говорит: Господи, кто поверил слышанному от нас? Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Но спрашиваю, разве они не слышали? Напротив, по всей земле прошел голос их, и до пределов вселенной слова их. И еще спрашиваю, разве Израиль не знал? Но Моисей говорит: я возбужу в вас ревность не народом, раздражу вас народом несмысленным. А Исаия смело говорит: меня нашли не искавшие меня, я открылся не вопрошавшим о мне. Об Израиле же говорит: целый день я простирал руки мои к народу непослушному и упорному». Странно, да? Народ израильский не принял путей Божьих. Знали Писание? Прекрасно знали. Откровение было, апостол Павел цитирует. Это он Ветхий Завет цитирует. «Прекрасные ноги благовествующих» – это тогда было там, в Ветхом Завете. Это не к Новому, к Новому Завету. Можно призвать, конечно, к благовестию, я не против этого, но это о Ветхом Завете слова. Это тогда было, он цитирует. В 10 главе, это, ну, есть одна и цитата, вот 15-16 стих взять, к примеру. «Как проповедовать, если не будут посланы, как прекрасны ноги благовествующих мир, но не все послушались благовествования, ибо Исаия говорит, кто поверил слышанному от нас?» Это где написано? Это книга пророка Исаии 53.1. С этого начинается гимн Мессии в этой знаменитой 53 главе. «Они благовестие имели, да, но не послушались». Не послушались. 18 стих тоже интересен. «Но спрашиваю, разве они не слышали? Напротив, по всей земле прошел голос их, и до пределов вселенной слова их». «По всей земле прошел голос их, и до пределов вселенной слова их» здесь в кавычках, потому что апостол Павел опять цитирует Слово Божье. На этот раз он цитирует 18-й псалом, невероятно значимый и интересный 18-й псалом. Я прочту его весь, он небольшой. Начальнику хора псалом Давида: «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание. И нет языка, и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их. Он поставил жилище солнцу, и оно выходит, как жених из брачного чертога своего, радуется, как исполин пробежать в поприще, от края небес исход его, и шествие его до края их, и ничто не укрыто от теплоты его. Закон Господа совершен, укрепляет душу. Откровение Господа верно умудряет простых. Повеление Господа праведное веселят сердце. Заповедь Господа светла просвещает очи. Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истина, все праведны. Они вожделение золота и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота, и раб твой охраняется ими в соблюдениях великая награда. Кто усмотрит погрешности свои? От тайных очисти меня, и от умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. Да будут слова уст моих и помышления сердца моего,

всей земле проводит звук их и до пределов вселенной слова их». Это цитата из вот послания к римлянам. Мы прочитали цитату из, вот, 18 глава Псалма, стих 5. «Звук их и до пределов вселенной слова их». Так вот, получается интересная вещь, коли апостол Павел цитирует вот проповедь Евангелия, которая проходит по всей земле, ну, получается, тут день дню передает речь, ночь ночи, тут солнце, тут природа. Все люди видят, он вот это использует. Потом он переключается на закон Божий. Закон – это Тора, это не 10 заповедей. Тора. То есть он переключается на откровение Божие и понимает, что сам он слаб, и он просит Бога помочь направить на пути вот стремление человека, который захотел пойти по этому пути. Но вот в чем дело. Интересно то, что когда Господь говорит о язычниках, он использует тоже вот эту вот аллюзию на природу. Давайте прочитаем. Это к римлянам 1 глава, с 18 стиха. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Ибо, или потому что можно знать о Боге явно для них, то есть для язычников». Смотрите, он это же применял к евреям, а теперь то же самое к язычникам. То есть человек, стремящийся к Богу, это человек умозрительный. Как минимум, черпает даже познание из природы, тоже книга. «Ибо, и вот, что Бог явил для них, потому что Бог явил им, ибо, 20 стих, невидимое Его и вечное, сила Его и божество Его от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога», ага, значит, о Нем они рассуждали, «но не прославили как Бога, ниже рангом поставили». Значит, кто-то был выше Бога в их понимании. «Но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце. Называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ подобный тленному человеку, и птицам четвероногим, и присмыкающимся, то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божию ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь». Вот что сделали. То есть апостол Павел это уже язычникам говорит. Явно был в какой-то степени Господь, и в должной степени ему можно было бы последовать, но не последовали. Смотрите, интересно, да? Исаия 53, 54, 55 глава, где гимн Мессии вот этот вот описан, там описывается Израиль, который через исследование Писаний не постиг Бога. А здесь язычники, которые Бога не постигли. Я подумал, есть ли разница? Ну, вообще-то есть. Тут в контексте апостол Павел говорит, евреям лучше. У них откровение есть, у язычников-то его не было. Им отцы у них есть, которым были даны эти благословения, эти обетования. Они все это имели, они Тору имеют. Они больший свет им открыт, но не последовали. И вот здесь есть знаковый текст, 28-й. Посмотрите, почему не последовали. Тут дальше не просто не последовали, тут язычники извратили свои пути, тут мужчины с мужчинами, женщины с женщинами. Сегодня имеет место это быть? Еще как, сегодня вообще как никогда. Сегодня, можно сказать, дожили. Вот. И вот 28 стих. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать неправду». Не потом.

Репство. Что они не сделали, они не постарались позаботиться о том, чтобы иметь Бога в разуме. 18-й псалом читали, как Давид заботится, откровение упоминает, наблюдение природы упоминает. Верующий человек умозрительный, он любит животных, растения, он любит солнце, он развит. Что-то мне на ум биология, ботаника, там, зоология, все это. Он любит, он восхищается творением и видит в нем Бога. Он ценит откровение и понимает, как Давид понимает, что сам он следовать по Божьему пути не может. Он просит помощи у Бога. И Бог рад, что у него просит, потому что он отец, а мы от него зависим. Он нас же детьми своими называет. Вот как-то так. Получается, что нужно заботиться о разуме. И вот тут возникает о том, что Бог в разуме был. Возникает вопрос, откуда в разуме что берется? Мысли, познания, откуда берутся источники, какие? Могут ли быть мысли от сатаны? Легко. Могут. Давайте вспомним. Анания и Сапфира продали имение, принесли деньги, и апостол Петр говорит, что же вы сделали? Позволили сатане вложить в ваши мысли. То есть сатана в их мысли вложил, они могли это отвергнуть? Могли, но открыли им дверь и приняли. Хорошо, Иуда, когда сатана вложил в него предать Христа, и он пошел 30 серебряников, ему кто? Сам он придумал? Нет, сатана вложил. Петр апостол. Помните место Священного Писания, где Христос Петру говорит, отойди от меня, сатана, ибо ты говоришь то, что человеческое. Там Иисус Христос, Петр стал прикословить Христу, там Иисус Христос говорил о голгофских страданиях, а Петр стал прикословить, говорит, да не будет этого с тобой. И там Иисус четко ему сказал, отойди от меня, потому что Петр на время принял мысли небожьи. Вот так легко человек, даже имеющий откровение, может на путях, ну, как-то... Скажите, хорошо, Господь посылает мысль человеку? Может посылать? Да, Господь может посылать. Иеремия 31:33. «Вложу закон во внутренность их и в сердцах напишу его, и будут знать меня». Как вложит? Господь посылает мысль. Разве Христос не давал обещание о Духе Святом, что сойдет Дух Святой и научит, ибо от моего возьмет и вам возвестит? Каким образом? Он посылает мысль. Бог может посылать мысль. И в Откровении можем услышать, все стою у двери и стучу, не откроете ли дверь? Это к чему? Он не навязывается, дьявол тоже, он не имеет права навязывать, он ждет, когда он хочет, он навязывается, но вот волеизъявление, открыть дверь, мысль принять, вот момент такой есть. Хорошо, сатана посылает мысль, Господь посылает мысль, а у нас самих могут откуда-то появиться мысли? Да, могут. Могут. Но откуда? Откуда? Вы понимаете, источник нужен. Если человек не просвещен откровением Божьим, у него нет информации ни о дьяволе, ни о Боге. Скажите, ну для в чьих руках он будет рабом? Понятно тем, кто навязывает себя. Он будет обожествлять природу или что-то такое, но как однажды попал мне альманах отца Александра Меня, покойного ныне, и вот за свою жизнь он успел издать несколько журналов, пока его не убили.
И один из них как-то попал мне в руки, мне было интересно, я полистал его, там была статья как раз вот об этом откровении Бога. Он там как раз пишет, что человек, в нем заложено вот это стремление, вот посмотрите в деревне на небо, неужели вам туда не хочется? Эти звезды, Млечный Путь тянет. Я понимаю Гагарина, который в космос полетел, понимаю Леонова, который в открытый вышел. И так хочется всего этого. Это прекрасно, это здорово, вот эта тяга, познания. Но ведь где та библиотека и где та книга, в которой познать-то можно? Вот апостол Павел говорит, природа. Да, но несовершенная. И вот там Мень говорит, что человек в этом стремлении уж очень сильно зависит от откровения Божьего. Когда в семинарии учился, много говорилось об откровении, в самом конце концов преподаватели говорили такую фразу. Самое главное – это Писание. Там повествуется об Иисусе Христе, высшем откровении Бога, пришедшем на землю. Там говорится во всем об этом. Самое главное – это Писание, еврейский и греческий язык, потому что это откровение. И чем чище Писание, тем более ранняя версия таковых копий, там об этом говорилось. Но я не буду туда углубляться. Итак, из каких источников творение через рассматривание, Писание, откровение Божие мы имеем, молитва и ожидание ответа? Да, но мне захотелось нарисовать кальку того, к чему стремится праведник. То есть, когда стремишься к Богу, что человек будет познавать? Потому что описывается это что-то, пусть несколько абстрактно, но есть. Ну, во-первых, премудрый Соломон говорит, начало мудрости – страх Господень. Итак, если человек встает перед выбором Бога, с чего он начинает? Страх Господень. Это начало пути. Убойся Бога. И дальше параллелизм еврейский говорит, разум верный у всех боящихся его. Так у кого верный разум, коли мы стремимся иметь в нем Бога? А вот убоявшиеся Бога. Скажите, сегодня эта истина актуальна? Убойтесь Бога. Да, извините меня, первый ангел возвещает, который летит посредине неба в книге Апокалипсис, в 14 главе. Убойтесь! Скажите, это неверующим сказано или верующим? Это сказано верующим. Там описывается Вавилон, который всем начертание дает, на чело и на руку. Как-то странно получается, что весь мир верующий, но весть убояться Бога актуальна. Сегодня актуальна весть о начале пути к Богу. Убойтесь Бога. И вот в чем дело. Человек обращается к разным источникам, но чего больше всего боялся Иисус Христос? Когда ученики подошли к Нему и в 24 главе Евангелия от Матфея спросили, покажи нам, расскажи о Твоем пришествии и кончине мира, о храме, который будет разрушен, Он там об этом упомянул Иисус. И Он сказал много знамений. Восстанет народ на народ, царство на царство, но не этого боялся Христос. Он говорит, это не бойтесь и не страшитесь. А чего Он сказал, больше всего бойтесь? Придут лжепророки и дадут знамения. Вот почему я любого пророка не ставлю выше Священного Писания. И даже Елена Вайт на Миннеаполисской конференции, подняв Библию, сказала, там против нее говорили речи, я всего-навсего человек, но вот книга, если я что не так сказала, вот ей следуйте. Самое откровение – это откровение от Бога. Это важно. Это важно. Чтобы не ошибиться – как понять, кто в разуме? Вот как-то был случай, в конце концов, мне хочется об этом сказать. Случилось мне встать перед проблемой, связанной с одним человеком. Сатана, как он сказал, управляет им. И
Когда речь зашла о том, о мыслях, которые в нем, вы знаете, сатана, он не такой простой. Вот он не придет и не будет говорить вам: полюби соседку там, или пойдем банк ограбим, или убьем кого. Ну, христианин скажет: отойди, сатана, что тут. Вы знаете, он тонкий мыслитель. Он посылает, если мысли, то тут и не разберешься, добро это или зло. Тут иногда, наобещав большие горы, человек покупается и встает на пути, и только лишь потом в конце начинает понимать, не туда зашел. И вот как-то я не буду описывать ту проблему, с какой я пришел к Ивану Федоровичу. Он тогда был жив, я иногда посещал его побеседовать, чтобы... Я спросил, как понять, кто говорит себе. Вы знаете, какая проблема? Я почувствовал, что сатана знает мысли. Откуда? Он не может их читать. Как просто он посылает свою мысль и видит, отреагировал я на нее или нет. Как он не будет знать, какие мысли в моей голове, если я отреагировал на посланное им? И посланное им – это не вот пойдем убьем или ограбим, там тонкости. Мы с ним замолчали, помолились, и вдруг в какой-то момент переглянулись, глядя друг на друга, и улыбнулись. Нам пришел один текст, и ему, и мне, не сговариваясь, давайте его прочитаем. Это одно из моих любимых мест Священного Писания. Я взял чуть пошире, это послание к филиппийцам. 4 глава, с 4 по 8 стих. Филиппийцам. Четвертая глава. «Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь. Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом». И вот, собственно, текст, который я хотел прочитать. Я взял чуть повыше, но в угоду себе. Больно мне нравится это место. Потому что Бог сказал: «И мир Божий, который превыше всякого ума». Разве это не важно? Мир Божий – это самое главное. Это то, ради чего мы сюда пришли. Мир Божий. И вот «И мир Божий, который превыше всякого ума». И вот 8 стих. «Соблюдет сердца ваши». Ведь мы этого хотим, на путях-то его. «Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне», оказывается, апостол Павел такой, «вот то исполняйте, и Бог мира, который превыше всякого ума, будет». Итак, братья мои, в чем нет дьявола, когда он посылает мысли? А вот если мысли, которые в вас, истинны, честны, справедливы, чисты, любезны, достойны славы, что добродетель и похвала, вот в этом дьявола нет. Вот она калька. Вот он шаблон, вот вектор стремления. Однажды я рассуждал, ну а как быть? Ну так случилось. Вынужден был озвучить на совете плохой поступок одного брата. Он меня потом обличил в том, что я сделал. Я не хотел озвучивать, но там дело зашло слишком далеко, я вынужден был. Он меня осудил в том, что я не подошел к нему, как Христос сказал. Мне вообще показалось, что этим текстом многие спекулируют.
Да, жизнь, вот она не такая простая во всех случаях, что потом надо было подойти с братом, и только потом уже на совете церкви. Наверное, я был неправ. Может быть, и нет, я до сих пор в этом не разобрался. Но вы знаете, я встал перед дилеммой, как же быть. Что же, если я называю чей-то поступок худым, то я его осуждаю, ведь осуждать нельзя. И вы знаете, есть ряд многих причин, но есть жизнь-то, она не такая простая. А может быть, иногда, но нельзя не назвать. Ну как, если что-то бывает, происходит что-то, а я молчу и не называю. Вы знаете, а вот с каким тоном в голосе называешь? Ведь осуждение – это когда с высоты ты. Я вот особенный, а ты. Это одно. Но если я желаю брату любви и добра, я слушаю, ну вот что и вот что. Видите, какой тон голоса? Я разве желаю его осудить? Я просто... Не всегда, когда называешь проблему человека, ты его осуждаешь. Что достославно, что любезно, что добродетель и похвала. Понимаете, о чем? Вот она, где истина, сходящая свыше. Вот она калька, с которой надо сравнивать свою мысль. Потому что если ты любезен, если ты достославен, и при этом даже называешь проблему другого, разве ты хочешь его озвучить всем? Да нет. Ты хочешь как-то помочь, как-то, ну... Вот как-то так это получается. Еще хотел прочитать из Иакова 3:17. Там тоже описывается мудрость, сходящая свыше. Иакова, где оно у меня тут, Иакова? Вот оно, 3:17. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. Не те, которые оружие в руки берут. Там. Бей белых, пока не покраснеют, бей красных, пока не побелеют. Анархия, мать парень. Нет. Истина, сходящая свыше. Мирна, блаженны, миротворцы. Ну и не могу не упомянуть первое послание к Коринфянам, гимн любви. Ну как его не упомянуть? Я его никак не могу обойти. Он записан в 13 главе. С 4-го, если я не ошибаюсь. «Любовь терпит долго, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется не правде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит, никогда не перестает, хотя пророчества прекратятся». Языки умолкнут, и знание упразднится. Вот гимн любви. Вот она калька, вот они качества, вектор, к которым направлена каждая мысль, каждое стремление верующего человека. Но в конце концов хочется сказать, что этот путь непростой, он тернистый. И несколько слов, потому что тема столь широка, я... осмелился, как бы это сказать, объять необъятное, и только по вешкам по каким-то прошелся. Но послание к евреям хочу прочитать из 5 главы. С 5 по 10 стих. «Так и Христос, послушайте, не сам себе присвоил славу быть первосвященником, но тот, кто сказал ему, ты... «Сын мой, я ныне родил тебя». Как и в другом месте говорит, «Ты священник вовек по чину Мелхиседека». Он во дни плоти своей, то есть когда жил на земле, с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти и услышан был за свое благоговение. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию. И, совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного.
быв наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека. И резюме. Твердая пища свойственна совершенным, у которых чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла. Смотрите, даже Христос совершенствовался. Простите, Бог. Разве Бог может совершенствовать? Однако Богу было угодно провести его через это, когда он родился на земле, в человеческом теле. Он, оказывается, проходил школу совершенствования. Бог, сотворивший землю, совершенствовался. Это странно, но факт. Когда он с воплем молитвы, это в Гефсимании, он молился, да минует чаша сия меня, он туда не хотел, но вынужден был пойти. И когда он прошел через это, то чин священника по чину Мелхиседека не сам себе присвоил, он ему был присвоен Богом Отцом, потому что сам. И вот сам достиг. И вот этот навык, твердая же пища, свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Что такое навык? А навык – это когда я что-то попробовал, не получилось. Я сделал вывод, попробовал снова. И вот уже что-то получилось. И я уже знаю, что хорошо. Ага, вот тут я был неправ, это я отсеял. И вот я начинаю совершенствоваться. И в этом пути совершенствования человек совершенствуется и постепенно приобретает некий статус. Он назван в Библии духовным. Я хочу прочесть об этом, кто этот человек. Буквально один текст, и все. 1 Коринфянам, 2 глава, с 15 по 16. Чего это за человек? А это тот, кто решает в церкви проблемы. Говорит, духовно исправляйте такового, тут в контексте написано. И не кто-нибудь, а вот только ты, сами наблюдай за собой, чтобы не увлечься. Дело-то непростое, оказывается. Вот этот человек, но духовный, посмотрите, какое качество, судит о всем, а о нем судить никто не может. Хотя, глядя на него, могут вот такой жест сделать, глупым назвать, еще что-то. Но они его не понимают, почему он поступает вот так, как поступает. Он странный. Но духовный этот человек не обижается, он стоит как кремень тверд, потому что он знает, в кого уверовал. И он может судить о всем, даже о том, кто вот такой жест показывает. Вот о нем он может, а о нем никто не может судить. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его, вот этого человека? А мы имеем ум Христов. Вот она. Это самое стремление правильно иметь правильный разум. Пусть Господь благословит нас в этом стремлении. Давайте помолимся. Господь милостивый и великодушный, в этом стремлении помоги нам каждому открывать для себя чудеса Твоей любви, Твоего характера и становиться совершенными. Это путь, по которому он, да, он требует посвящения, он требует прилагать старания, усилия, но ведь Иисус Христос, я не сказал, но надо было бы упомянуть, что очень часто консервативно мыслящие христиане рисуют такую картину, что жизнь становится трудной, и не приведи Господи адвентистам стать, чтобы так жить. На самом деле Иисус Христос сказал, что придите все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас, потому что иго мое, он сказал, благо, и бремя мое легко. Оно другим быть не может. Ты приглашаешь нас проследовать по пути, который приводит к миру в душе, который превыше всякого ума. И я прошу тебя, благослови нас на этом пути. Если кто из нас уклонился, наставь, как просил тебя Давид, наставь меня на путь истинный. Аминь.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге.
2: Для вас поет группа «Южный крест».

0: гостях у телекомпании «Три ангела». Ведущая Анна Богатская.
1: Дальний Восток – место фантастических пейзажей и непростых климатических условий. Как там живется людям и почему социальная помощь на Дальнем Востоке сейчас особенно актуальна? Поговорим об этом. В гостях у нас Роман Медведь, региональный представитель общероссийской общественной организации «Центр по оказанию помощи АДРА» на Дальнем Востоке. Роман, здравствуйте.
2: Анна, здравствуйте. Приятно и спасибо, что пригласили.
1: Спасибо вам за эту встречу. Роман, у вас очень непростой климат на Дальнем Востоке и очень часто бывают стихийные бедствия. Расскажите об этом моменте.
2: Вообще Дальний Восток – это прекрасное место для жизни. У нас красивые пейзажи, много рек, очень много прекрасных животных, которые редкие или занесены в Красную книгу, которые очень часто выходят к людям, такие как уссурийский тигр, медведь. И, конечно же, вместе с этим Дальний Восток имеет ряд проблем, которые связаны с климатическими проблемами, такие как наводнения, которые происходят в результате ливневых дождей. И поэтому на Дальнем Востоке очень часто происходят чрезвычайные ситуации, которые возникают в результате каких-то атмосферных, может быть, давлений, как несколько лет тому назад был ледовый дождь. Поэтому вместе с этим мы очень часто работаем по организации помощи людям, которые оказались в нужде в результате каких-то проблем.
1: А какую помощь вы оказываете? Да, расскажите.
2: Ну вот если сказать про последнее наводнение, наводнение Ханун, которое произошло в прошлом году с 9 по 11 августа, в результате ливневых дождей, которые разлились по окрестностям, было затоплено очень много городов и муниципальных образований, таких как город Уссурийск, поселок Барабаш, поселок Михайловка. И мы с нашими волонтерами, сотрудниками выехали туда для того, чтобы оценить и впоследствии оказать посильную помощь для этих людей.
1: Отлично. А вы с кем-то сотрудничаете? Кто-то вам еще помогает? Ну, вот кроме волонтеров.
2: Да, несколько лет тому назад, наверное, в 2020 году, мы подписали соглашение о сотрудничестве с Приморским центром социального обслуживания населения, благодаря которому мы имеем возможность оказывать помощь людям, которые оставляют заявки, которые находятся на учете этого центра. И вот если смотреть на последний проект, то мы получили списки людей, которые были в нужде. 85 семей, которые были переданы нам для адресной помощи, и мы выехали к этим людям вместе с сотрудниками этой организации для того, чтобы оказать помощь и поговорить, пообщаться и просто как бы помочь добрым словом. Но не просто словом, но и делом.
1: Роман, а как вам удается оперативно реагировать и уже оказывать помощь людям?
2: Ну, наверное, в каждой благотворительной организации, которая специализируется на помощи, у нас тоже есть определенный алгоритм действий. Мы узнаем проблему. Если это чрезвычайная ситуация, то мы стараемся очень быстро реагировать, собрать информацию, найти возможность финансирования, закупки всего необходимого и непосредственного выезда в тот или иной регион. И поэтому, как правило, мы в течение недели, ну максимум полторы, реагируем и уже выезжаем на помощь.
1: А какие направления социальной помощи у вас существуют?
2: Прежде всего, мы оказываем помощь инвалидам, матерям-одиночкам, инвалидам первой, второй, третьей группы, людям, которые оказались в трудных или сложных ситуациях жизненных. И, как правило, мы стараемся изучить проблему, вникнуть в нее и уже как бы оказать полную и точную помощь. То есть не просто так, как бы для галочки, да, потому что, как правило, мы всегда выезжаем на место жительства таких людей. Поэтому наша помощь, если так, от А до Я, в зависимости от ситуации. То есть если это чрезвычайная ситуация, наводнение или ледовый дождь, или какая-то еще проблема. То есть мы изучаем специфику и оказываем помощь. Если это какие-то малые группы населения, то есть это нуждающиеся, пенсионеры, старики, дети, инвалиды, или это какие-то рождественские программы, которые очень часто проходят и которые мы совместно проводим. То есть то же самое мы узнаем, стараемся каждому человеку, ребенку, старику, мужчине или женщине подойти с помощью индивидуально. Не просто так, знаете, как всем одинаково. То есть вот всем по нужным, кто в чем нуждается.
1: А еще какие большие и малые проекты могут быть?
2: Ну, вообще, я занимаюсь социальной работой уже с 2009 года. И вспоминая тот год, когда я только начал этим заниматься, у нас были такие замечательные проекты, как мы оказывали помощь детям-отказникам в родильных домах. То есть, что это означало? Был специальный проект для таких детей, то есть, когда мамы отказываются от своих детей, маленькие детки некоторое время остаются в родильном доме. И, естественно, обслуживающему персоналу очень сложно, потому что не хватает людей. По крайней мере, так было на тот момент. И в городе Хабаровске, в городе Спасске-Дальнем мы имели такие проекты. Мы закупали памперсы, гигиенические салфетки, брали несколько волонтеров, которые приходили и ухаживали за этими детками. А также покупали медицинское оборудование специальное, которого на тот момент не находилось в той или иной больнице. То есть это вот такие были глобальные проекты в том году, в тех годах, вернее. В 2009 году, я помню, работал над проектом образовательным, когда мы организовывали курсы изучения иностранных языков, приглашали специалистов для обучения, приглашали носителей языка, и наши волонтеры, они обучали детей всех возрастов, всех желающих. Мы делали объявления.
1: Желающих много?
2: Было несколько классов. Обучение происходило, как правило, после обеда, с обеда до позднего вечера. И классы, они были поделены на возраста, на уровне знаний. И вот АДРА на Дальнем Востоке такой проект осуществлял. Ну, вообще, как правило, у нас очень много проектов больших, я бы так назвал их. И в основном, как мы вот вначале с вами сказали, эти проекты большие, они касается чрезвычайных ситуаций. Вообще, как мы уже говорили, на Дальнем Востоке очень часто происходит наводнение. В результате ливневых дождей или каких-то проблем, которые возникают. Может быть, русла где-то загрязнены. И, как правило, населенные пункты, которые находятся рядом с большими реками, они чаще всего страдают. Или города, такие вот как Благовещенск, город Хабаровск и город Комсомольск-на-Амуре. В 2013 году было сильнейшее наводнение, и мы смогли, как организация АДРА, в этой проблеме поучаствовать. Были собраны все ресурсные возможности. Мы пригласили волонтеров. И в Амурской области, в Хабаровском крае мы оказывали помощь. Покупали детям одежду, покупали и компоновали продуктовые наборы, покупали одеяло, покупали постельные принадлежности. То есть то, что вот нужно было для тех людей в данный момент. И если вы или зрители помнят, то существовала на тот момент огромная проблема, потому что дамба, которая находилась в городе Комсомольске на Амуре, она вот-вот могла прорваться. И многие жители города тогда вышли для того, чтобы строить защитную дамбу из песка. Вот все тогда работали, и мы, как организация, мы тоже оказывали помощь. Поэтому это вот такие вот большие проекты. Также в те годы мы смогли закупить специальные фильтры для очистки воды, потому что была проблема с водой. И, по-моему, если мне не изменяет память, мы тогда закупили 1000 комплектов специальных фильтров, которые были розданы людям для того, чтобы они могли фильтровать воду. То есть это большие ресурсы, для этого требуется очень много людей. И так или иначе мы стараемся как бы оценивать нужды людей и давать им то, в чем они нуждаются именно сейчас. Бытовую технику закупали, мебель закупали людям, которые нуждались. То есть вот то, в чем они нуждаются. В 2016 году мы участвовали в оказании помощи после также наводнения. Наводнение называлось «Лайнрок». Это был Приморский край. 4 муниципальных образования тогда пострадало. Кавалеровский район, Тернейский район, Ольгинский район. Был сильный ветер, было очень много воды, очень многие люди пострадали, дома смывало, мосты смывало. И я помню, в 2016 году я лично приехал, это был сентябрь месяц, по-моему, мы приехали. Вернее, сначала я приехал, оценил ситуацию, и потом мы стали собирать все ресурсы. Все то же самое. Делали большие продуктовые наборы. По-моему, 800 человек мы тогда смогли обслужить, оказать помощь.
1: Это замечательно. Да, огромное количество людей.
2: Да, и вот продуктовые наборы, одежда детям. По-моему, вторая школа поселка Кавалерово. Мы тогда несколько классов одели. Договорились с местными магазинами, чтобы они нам сделали хорошую скидку. Договорились с предпринимателями, чтобы они смогли привезти продукты, сделать компоновку. Ну, мы уже на своей территории непосредственно собирали эти пакеты. И потом, как я уже сказал, адресно развозили. То есть мы не раздаем там на улицах или на площадях. Мы работаем через органы государственной власти, потому что есть соглашение, получаем списки, получаем направление. И вместе с сотрудниками вот у муниципальных образований, учреждений мы едем и оказываем помощь людям. Поэтому это был 2016 год. Это большой был тоже проект. Если продолжить наш рассказ, то в 2020 году был ледовый дождь в городе Владивостоке и в городе Артеме. В результате атмосферных явлений таких, резкий спад температуры, это была ночь, пошел дождь и потом сильный мороз. И вот вся эта масса водная, она превратилась в лед, легла на деревья, деревья рухнули, провода рухнули, электрические опоры, ЛЭП рухнули. Я помню, в городе Владивостоке район Чуркин, по-моему, на 8 или 9 дней оказался без света. И мы также смогли вместе с нашим головным офисом АДРА «Москва» и Дальний Восток собрать необходимые ресурсы. И мы снова собрали продуктовые наборы, закупили воду, потому что воды не было у людей, закупили одеяло теплое и вместе с волонтерами разносили эти наборы. Вы знаете, очень тяжело было, потому что света нету, лифты не работают, приходилось подниматься на 9 этаж, нести эти одеяла, воду, оказывать людям помощь. И люди были благодарны, потому что эта помощь приходила к ним прямо домой. Очень много было волонтеров в 2020 году. Где-то порядка полутора месяцев мы вот оказывали эту помощь. Люди очень сильно переживали, потому что не было света, дома не обогревались. Было введено такое региональное положение чрезвычайной ситуации. Город оказывал помощь. И мы вместе вот с администрацией города и с Центром по поддержке населения мы оказали такую помощь. По-моему, да, 800 человек смогли тогда получить такую помощь. Ну и последнее наводнение, которое, я уже сказал в начале нашей программы, это вот наводнение Ханун. 85 семей смогли получить помощь. И в этот раз мы оказали прямую финансовую помощь. Вместе с сотрудниками Центра социального обслуживания города Уссурийска, поселка Михайловка и города Спасско-Дальнего мы выезжали к тем домам, где находились жители, или приглашали в Центр социальной поддержки для того, чтобы заключить договор и впоследствии перевести им финансовую помощь, которую они смогли потратить вот на те нужды, которые у них были. И поэтому, пользуясь случаем, благодарю всех, кто участвовал и жертвовал тогда на сайте АДРА, на нашем официальном сайте, с помощью QR-кода мы эти все средства смогли использовать. Это вот такие большие-большие проекты, которые мы делаем на Дальнем Востоке, которые возникают в результате чрезвычайных ситуаций. Ну и есть малые проекты. Малые, я их так называю. Малые. Почему? Потому что они краткосрочные. Получатели, малое количество получателей. Что это означает? Очень часто мы организовываем социальные парикмахерские. Мы приглашаем людей на территорию, приглашаем волонтеров, которые обладают даром стрижки, которые могут помочь нам в этом. делаем объявления в социальных сетях, в Телеграме, в WhatsApp-ах, рассылаем, клеим объявления на досках объявлений, приглашаем людей, мужчин, женщин, детей в определенное время для того, чтобы они могли получить вот эту бесплатную услугу. И в день, в момент какой-то акции мы осуществляем стрижку порядка 15-20-25 человек. И такие акции мы делаем по всему Дальнему Востоку. В частности, в городе Артеме, в городе Арсении, в поселке Кавалерово, в городе Хабаровске. То есть люди приходят, получают вот такую кратковременную помощь. Может быть, для кого-то 300-350 рублей – это как бы не деньги, но для пенсионеров это как бы существенная сумма, которую они могут сэкономить. Очень часто родители приезжают с детьми, привозят двоих-трех детей, мы помогаем им, стрижем их, и люди уезжают довольны, потому что они смогли сэкономить. Для семьи постричься и сэкономить 1000-1200 рублей – это хорошее средство. Помимо этого мы делаем вот небольшие продуктовые наборы для определенных групп населения. Как я уже сказал в начале, это могут быть инвалиды первой, второй, третьей группы, пенсионеры, оставшиеся без попечения, которые находятся на учете в центре социальной поддержки. Это дети могут быть. Это могут быть люди, которые находятся или оказались в трудной жизненной ситуации в результате несчастного случая, болезни. И каждые такие проекты мы изучаем индивидуально и пытаемся помочь людям. Мы не можем помочь всем, да, но мы следуем принципу. Помогая одному человеку, мы помогаем всему миру. То есть, а человек, он уже в свою очередь дальше может сделать такое добро. Недавно, в декабре, мы оказали помощь детскому дому в городе Благовещенске, закупили бытовую технику для одной из групп детей, которые там находятся. Мы собираем вещи, которые люди приносят нам, мы их перебираем и в какой-то назначенный день приглашаем для раздачи. Это очень такая замечательная акция, потому что очень многие люди участвуют в ней, многие предприниматели привозят со своих магазинов вещи, бесплатно их нам передают, они новые в упаковке, это или летние, или зимние вещи. То есть в зависимости от сезона года, если это лето, то мы раздаем летние вещи. Если это зима, то мы раздаем зимние вещи. И такие акции у нас проходят в больших городах. Город Хабаровск очень часто делают такие проекты. На базе...
1: Прийти может кто угодно вот так вот, да?
2: Да, любой человек. На базе местной церкви люди приходят, мы это организовываем. Город Владивосток очень часто делает такие акции. Поселок Кавалерово, ну и многие другие города. То есть это малые проекты, но они значимые, потому что человек, он может получить вот прямо сейчас непосредственную какую-то помощь. Вот. Поэтому есть очень много возможностей, которые мы стараемся использовать. Год назад мы занимались проектом кормления лиц без определенного места жительства. В городе Владивостоке есть площадь Баляева, где собираются люди, нуждающиеся. Чаще всего это люди без определенного места жительства. И очень часто попадаются люди, которые вот внезапно просто оказались. И вот этот проект мы осуществляли совместно с Центром социального обслуживания населения. Также подключилась местная организация, как правильно назвать, комбинат хлебобулочных изделий «Влад Хлеб». Они предоставили хлеб бесплатно. Мы сделали сухие наборы, которые человек может взять с собой. И еще организация, по-моему, «Вкус жизни», они приготовили горячие завтраки. И вот в течение месяца, раз в неделю по пятницам, мы приезжали рано утром, привозили одежду, сухие завтраки, горячую пищу, чай горячий, каша, хлеб свежий. И вот эта булка хлеба, мы все складывали в пакеты и помогали этим людям. Многие организации у нас, помимо нашей организации АДРА, они тоже оказывают эту помощь и продолжают ее оказывать. Мы иногда подключаемся к ним, когда у нас есть возможности. и оказываем вот такую вот, ну, как бы замечательную помощь. Угу. Поэтому очень много разных проектов. У нас есть волонтеры, у нас есть помощники, которые анализируют ту или иную ситуацию в том или ином городе и помогают нам, и подсказывают нам, дают нам идеи. И мы их пытаемся реализовывать.
1: Я вот еще обратила внимание на такой интересный момент. Вы сотрудничаете с предпринимателями, да? То есть, получается, они вас находят, да? Или вы как-то вот вместе все это организовываете?
2: Они видят объявления, мы вешаем баннеры, которые позволяют нам, ну, как бы собирать эту помощь. И, ну, у многих предпринимателей доброе сердце, и они готовы тоже жертвовать, готовы дарить. Поэтому им благодарность. Ну, а чаще всего это все как бы происходит так, что кто-то что-то узнал, кто-то где-то спросил, кто-то кому-то что-то сказал. И такое эхо идет по району, по городу. И тот, кто хотел бы помочь, он всегда найдет возможность, чтобы помочь. Поэтому все друг друга знают. Есть телефоны, есть интернет, соцсети. Таким образом мы общаемся, имеем... как бы такой коннект у нас есть.
1: Отлично.
2: Совместная работа.
1: Продуктивная работа получается. Роман, я понимаю, что работа работой, а как вот в обычной повседневной жизни вы исповедуете помощь людям?
2: Ну, прежде всего, это часть жизни, наверное. Поэтому я всегда старался помогать людям. Мои родители всегда помогали людям. И поэтому, если я вижу на дороге человека, который нуждается, я останавливаюсь, чтобы им помочь. Вспоминаю случай, который произошел в городе Хабаровске. Мы вместе с супругой и с друзьями ехали в центре города на машине. Я каким-то взглядом, краем глаза увидел человека, который лежал на дороге. Это зима, это минус 20, представляете, да? То есть к утру этот человек был замерз. Я в себе переборол это чувство поехать дальше, остановился, развернулся. Я подумал, что он пьян. Ну, так оно и было на самом деле. Лежал на обочине молодой человек. Нам его стало жалко, мы его вместе с супругой и друзьями подняли, посадили в машину и стали его тормошить и расспрашивать, кто ты, как тебя зовут и откуда ты. Это было сложно. Наверное, 15 минут мы его пытались так разбудить из той спячки, в которой он находился. В конце концов мы узнали, где он живет, отвезли его туда. Он перепутал адрес, перепутал квартиру, но все-таки вот ночью мы добились, что нам открыла дверь его мама с удивленными глазами, как так, что мы передали ей сына, она нас очень поблагодарила. Таким вот образом мы, как бы, и лично я, как бы, участвую. Если я вижу, что есть проблема, то я стараюсь помочь. И потом через два месяца, наверное, где-то, когда уже наступила весна, я был возле нашего офиса в городе Хабаровске. Смотрю, этот молодой человек идет. Я его подзываю и говорю: «Привет, как дела, ты меня не помнишь?» Он говорит: «Нет, не помню». Я говорю: «Помнишь, зимой так и так, ты вот лежал?» Он: «Ну да, что-то помню». Я говорю: «Ну, ты жив благодаря помощи». Он поблагодарил меня и побрел дальше. То есть...
1: Вот он результат, да?
2: Результат, человек жив.
1: Да.
2: Человек жив. Он, конечно, в каких-то своих думках там находился, но как бы мы ему оказали помощь. Поэтому... Дальний Восток – это такой суровый край на самом деле. Перепады температуры могут находить, ну, как бы быть от минус там, 35-40 до плюс 35-40. То есть если ты оказался на дороге, то тебе нужна помощь. Если ты что-то потерял в результате наводнения, тебе нужно помочь. Потому что помимо этого и государственные органы помогают, и другие фонды помогают. Поэтому мы стараемся сотрудничать. Такая большая организация, как «Красный Крест», она тоже имеет своих представителей на Дальнем Востоке, помогает. И многие-многие мелкие организации, фонды благотворительные, церкви различные занимаются большими проектами. И мы, как АДРА на Дальнем Востоке, мы также участвуем в этом и стараемся оказывать помощь. Как я уже говорил, есть девиз такой у нас: «Изменяя одну жизнь, мы изменяем весь мир». Мы не можем всем помочь, но мы стараемся помогать. Поэтому в своей жизни... Я пытаюсь исповедовать этот принцип, и при имеющихся возможностях я или моя семья, мы тоже оказываем помощь. Мои дети, они очень часто просят меня дать им денежку, если они видят, что кто-то сидит и просит милостыню. Моя дочка подходит и говорит: «Папа, Я хочу очень сильно помочь вот этому дяденьке, мне его жалко. И мы всегда отвлекаемся, потому что мы видим, что наши дети, их сердце открыто для помощи. Это благословение, потому что ребенок видит,

0: И у меня тогда было очень мало денег. Но я ему сказал, я тебе помогу. Мы ему купили билет на автобус, по-моему. Я ему сказал, что подожди меня, сейчас я тебе поеду куплю продуктов еще. Поехал, купил, прихожу, его уже нет на автовокзале. Оказывается, он просто сдал билет и пошел в соседнее кафе, уже купил все еды. Я зашел, говорю, что ты сделал? Говорю, ты зачем это сделал? То есть ты сделал препятствие для помощи другим людям, я теперь буду не доверять. Поэтому разные бывают ситуации. Но в целом мы остаемся преданными своему делу, своему служению, своей работе. Потому что в мире очень много людей сегодня, которые нуждаются. И наша задача, как представители АДРА, мы не хотим помогать людям всегда, вот каждый день. Наша задача – помочь в определенный момент и дать человеку толчок, чтобы он вышел из вот этого состояния. Да? Потому что если мы кормим бомжей, их можно кормить всегда. Но это сезонная помощь. Как только наступает весна, они разбредаются по своим локациям, где они привыкли обитать, и вроде бы хорошо. Как только начинается зима, холода, они собираются вместе, и все начинают им помогать. Поэтому мы пытаемся работать и в образовательном направлении, и в консультировании, и просто словом где-то нужно помочь. То есть, чтобы человек смог вот получить ту или иную помощь.
1: Отлично. Роман, расскажите, какие новые проекты и перспективы развития АДРА на Дальнем Востоке ожидаются?
0: Ну вот буквально уже сейчас, в новом году, 2024 году, мы сейчас уже осуществили несколько проектов. Такие, как мы оказали помощь в виде рождественских подарков во время рождественского концерта в городе Хабаровске. Пригласили людей. Это были люди по специальным спискам, нуждающимся, как мы привыкли делать. Это были переселенцы из Азии, которые переехали в нашу страну, которые на данный момент нуждаются. Это были просто нуждающиеся люди. Собрали для них вот такие своеобразные индивидуальные подарки. И во время рождественского концерта мы оказали им такую благотворительную помощь в виде подарков. Для детей во время праздника важен подарок. Поэтому там были и фрукты, и там были игрушки, там было все необходимое, вот что нужно им сейчас. Также в городе Арсеньеве в январе месяце мы сделали тоже продуктовые наборы для нуждающихся многодетных семей. Смогли оказать им помощь. В городе Хабаровске снова мы еще один проект сделали. Мы закупили специальное питание для детей до 1 года. И вручили их матерям, матерям-одиночкам. Это тоже у нас были специальные списки, которые мы получили. В городе Владивостоке сейчас, в феврале уже, мы готовим специальный концерт для детей из интерната. Дети и подростки будут играть в спектакли по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена «Дюймовочка». И после этого концерта мы детям приготовим специальные подарки. Каждый ребенок получит индивидуальный подарок. И мы сейчас начали пробовать себя в новом проекте. Проект направлен против мошенников, которые активизировались сегодня в средствах интернет, когда звонят людям, пенсионерам, и в буквальном смысле воруют их сбережения. Поэтому в поселке Вяземский с января по сентябрь 2024 года у нас будет проходить комплекс мероприятий, который будет направлен на обучение определенных групп населения и предостережению их от мошеннических действий. То есть будут специальные мероприятия, специальные семинары, которые позволят людям иметь информацию. Потому что очень часто мошенники звонят. Очень многие не знают об этой проблеме. И когда им звонят и говорят, что их родственники попали в беду, нужно срочно деньги, они теряются. И поэтому мы готовы оказать вот такой комплекс мер обучающих семинаров для людей, чтобы эта информация могла способствовать вот помощи вот в какой-то стрессовый момент. Поэтому в течение 9 месяцев этот проект будет осуществляться в поселке Вяземский Хабаровского края. Такой будет пилотный проект, и мы попробуем его распространить на весь Дальний Восток. Потому что, согласно статистике,

0: в Приморском крае за один месяц примерно до 40 миллионов рублей мошенники снимают со счетов доверчивых граждан. Это очень серьезная проблема, и средства отправляют, не знаю куда. Они берут еще кредиты на очень большие суммы. После того, как они отправляют эти средства мошенникам, люди остаются в долгах. Это стресс, это болезни, это проблемы, это психологическое расстройство. Поэтому мы готовы работать и в этом направлении. Поэтому, ну и, конечно же, мы будем готовы реагировать на те чрезвычайные ситуации, которые будут возникать в нашем регионе. У нас большой регион, это Приморский край, Хабаровский край, Сахалин, Камчатка, Якутия, Еврейская автономная область, Амурская область. Это большая территория нашей страны, где очень много людей. Это разные территории. Приморский край – это приморский климат, Амурская область – там холодно. В Якутии еще холоднее, до минус 50, до минус 60. Где-то есть ветра, где-то нет ветра. Вот сейчас, пока мы пишем с вами программу эту, записываем, да, в городе Владивосток бушуют ветры очень сильные. Вчера несколько крыш сорвало. Эти крыши как бы похоронили под собой какое-то имущество. Людей сдувает. То есть определенные климатические условия, которые влияют на быт и жизнь наших граждан, нашей страны. Поэтому наша организация, Центр по оказанию помощи АДРА, мы стараемся реагировать и осуществлять свою деятельность вот в таких больших проектах и малых по возможности, по ресурсам, по тем особенностям, которые возникают.
1: А как вы эти новые проекты реализовываете? С помощью каких рычагов? И, к примеру, как люди могут узнать о новых проектах? Вы какую-то рассылку осуществляете, правильно?
0: У нас есть сайт в интернете. Вы также так можете очень просто найти нас в сети интернет, написав в поисковике АДРА, АДРА Россия. Выйдет сайт, где будет описана наша информация, где будут приглашения для оказания финансовой помощи. Ну и многие люди, они как бы знакомы с нашей деятельностью, представители власти знакомы, социальные службы они знают, потому что очень часто мы стараемся работать и привязывать свои как бы проекты к определенным значимым событиям. Ну, например, если это начало школьного года, то мы организовываем проект «Помоги собраться в школу». Если это начало зимы, я вот сейчас вспомнил, мы очень часто делали проект, когда мы назвали его «Теплые ножки, теплые ручки». Когда мы закупали шерсть и передавали нашим волонтерам, волонтеры вязали или носки теплые, или варежки. Мы передавали эти варежки или носочки нуждающимся людям. Если это 1 июня, то это Международный день защиты детей. То есть к 1 июня мы тоже стараемся что-то сделать. Опять же, в зависимости от ситуации или возможностей. Поэтому в целом на Дальнем Востоке наша организация, Центр по оказанию помощи АДРА, мы пытаемся работать и реагировать на те ситуации, которые возникают у нас. И поэтому в целом мы исполняем как бы поручение, великое христианское поручение помощи нуждающимся людям.
1: А если возникают какие-то непреодолимые ситуации, что в этих случаях вы делаете, что предпринимаете?
0: Непреодолимые ситуации в каком смысле?
1: Ну, различные препятствия на вашем пути. Препятствия оказания помощи оперативной или еще какие-то моменты. Люди сами, может быть, каким-то образом отстраняются. Всякие бывают ситуации.
0: Ну, как правило, мы пытаемся решать их на месте. Допустим, когда был ледовый дождь в городе Владивостоке, мы не могли доставить нашу помощь на остров Русский, потому что мост был закрыт, и как бы существовали проблемы. Или когда было наводнение Лайн-Рок, мы не могли доставить помощь в самый северный район. Поэтому мы используем всевозможные возможности и рычаги, которые есть у нас. Используем стороннюю помощь, сторонние организации, транспортные компании, которые имеют выходы или специальную технику. То есть они оказывают помощь и вместе с нами сотрудничают. Но, как правило, за всю историю, наверное, моей работы или служения, мы всегда выходили из этих ситуаций. Вообще непреодолимых

0: ситуаций не бывает. То есть, если одна дорога закрыта, мы ищем другую дорогу. Ну и, как я уже сказал, прежде чем совершать проект, мы стараемся сделать хороший анализ, где мы пытаемся понять, какие могут возникнуть у нас проблемы. Поэтому заранее мы пытаемся как бы их решить. Поэтому я не помню, чтобы каких-то сложностей возникало. Всегда органы государственной власти идут навстречу нам. Мы все делаем одно общее дело, помогая людям, помогаем им в трудностях.
1: Отлично. Ощущаете ли вы, что Бог никогда не оставляет вас в подобных ситуациях и в этой деятельности?
0: Бог не сказал, что будет все хорошо. То есть мы это понимаем, да? Но Бог дал нам возможность помогать. И я вообще так скажу, что у Бога всегда есть деньги, проблема всегда в людях. То есть сложнее всего иногда найти человека, а средства всегда найдутся. Потому что люди имеют все равно доброе сердце. И поэтому, если у тебя доброе сердце, ты всегда пожелаешь оказать помощь нуждающемуся. Поэтому важно вот эти все факторы собрать, скажем так, в одну кучу, в одно русло и направить их правильно. Поэтому Всевышний дает нам мудрость в анализе, в планировании, в управлении и в организации помощи. Ну а мы, как люди, мы уже стараемся использовать тот опыт, который есть в нашей организации, в церкви, использовать человеческий ресурс для того, чтобы оказывать ту или иную помощь. Поэтому слава Богу, что мы имеем возможность сегодня помогать. Потому что если обращаться к Евангелиям, то в Евангелиях Господь, прежде чем накормить духовным словом, Он физически помогал людям. Он их сначала кормил, давал им хлеб или рыбу, или успокаивал, а потом уже преподавал им те замечательные библейские истины, о которых мы сегодня читаем в Священном Писании.
1: Роман, огромное вам спасибо за это общение, за то, что вы рассказали нам о вашей деятельности, об этом, да, социальном служении вашем. И я думаю, что когда такие люди занимаются помощью активно на Дальнем Востоке, у Дальнего Востока очень хорошее будущее.
0: Спасибо. И, пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить всех, кто когда-то нам помогал, помогает или будет помогать, потому что без вашей помощи, без помощи наших телезрителей, без тех ресурсных возможностей, которые мы получаем, мы не смогли бы ничего сделать. Поэтому, пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить всех, кто участвовал в сборе средств для людей, которые пострадали вот в прошлом году в Приморском крае, потому что именно тогда мы собирали средства через наш сайт, через QR-код. Поэтому если вы помогали, то мы вас благодарим. Спасибо. И приезжайте к нам.
1: Благодарим вас.
0: Спасибо.
1: Не сдавайтесь на пути к своим мечтам, целям, призванию. Ведь для Бога нет ничего невозможного. Как сказано в Священном Писании: «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, то, чего ты не знаешь». Храни вас Бог.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа «Мост-Х».

0: «Земля обетованная». Ведущий Александр Болотников.
1: «Проклята земля за тебя, сказал Бог Адаму, человеку, которого он сотворил. Так сказал он Адаму после того, как тот ослушался повеления его. Ослушался и выступил против Бога, согрешил. Бог произнес ему приговор. А вместе с этим приговором произнес суд над всем человечеством. Здесь, на этой земле, как нигде в другом месте, чувствуешь результаты суда Божьего над человеком. Наше путешествие сегодня так и называется «По местам Божьих судов». Мы попытаемся ответить на вопрос, почему Бог судит человека? За что Он это делает?

0: справедливо ли Господь судит эту землю? Очень часто, когда мы говорим о Божьем суде, мы любим говорить о Божьей жестокости, но не любим говорить о своих собственных проблемах. И увидел Господь, что велико развращение человека на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. Этот стих из книги «Бытие» предваряет историю о потопе, о всемирном потопе, в результате которого земля во многих своих местах приобрела именно такой унылый облик. Бог не создавал землю такой. Не было в первозданной планете такого места. Песок, камни, температура, доходящая днем до 50 градусов. Но после всемирного потопа на Земле образовались целые пояса, которые географы называют зонами пустынь. Кто-то может сказать, справедлив ли Бог, уничтоживший в потопе все человечество? А справедливый ли Он, когда уничтожил даже невинных детей? Очень часто мы любим говорить о своей невиновности и виновности Бога. Однако, насколько невиновны мы сами? Насколько невинны бывают дети? Совсем недавно я прочитал одну статью, страшную статью, о том, как двое невинных 5-летних мальчиков сбросили с 100-го этажа небоскреба в Чикаго своего 4-летнего товарища, который отказался украсть в магазине для них конфеты. Насколько мы невинны в собственных глазах и насколько велика наша виновность в глазах Божьих. Задумывались ли мы на эту тему?
1: В путешествии по святым местам нас сопровождает магистр богословия Александр Болотников.
0: Мы находимся с вами на отметке 150 метров ниже уровня моря. Однако там, вдалеке, на отметке 300 метров ниже уровня моря, мы можем увидеть еще один след суда Божьего. Суда Божьего над Содомом и Гоморой. Туда мы сейчас с вами и отправимся.

Вот еще одна отметина суда Божьего над этой землей. Это Мертвое море. Оно образовалось после того, как Господь поразил Содом и Гоморру дождем из огня и серы. Справедливо ли сделал он это? Давайте посмотрим, как все начиналось. Бог пришел к Аврааму прежде всего. Он сказал Аврааму: «Вопль на Содом и Гоморру велик весьма и доходит до меня». Вы заметили это выражение? «Вопль на Содом и Гоморру». Это означает, что другие народы уже не могли выдержать того греха и того нечестия, которое творилось в этих городах. Это значит, то, что эти города делали, затрагивало других. Вы понимаете, в этом природа греха. Некоторые говорят, грех – это как раковая опухоль, которая убивает человека. И это так. Однако есть здесь, сегодня, на этой земле, еще одна иллюстрация греха, которая мне нравится больше. Грех подобен самоубийце, который идет с бомбой в толпу. Он хочет убить себя, но он еще хочет убить и других. Очень часто это случается. Поэтому Господь уничтожает грешника. Ему тяжело это делать. Ему больно это делать. Но Бог хочет спасти других. Вот так и в тот раз. Вопль на Содом и Гоморру весьма велик был. И поэтому Господь спускается сам, лично, посмотреть, что происходит. И мы знаем, что происходит. Мы знаем, как ангелы Божьи пришли в дом Лота, и когда содомляне пришли и сказали: «Выведите к нам этих людей, и мы познаем их». Вы представляете, до чего дошел этот народ? Сам Бог спустился к ним, а они ни о чем другом не думают, кроме как о гомосексуальном акте. Вот до чего доходит нечестие человека. И поэтому Господь судит. Интересные слова записаны в книге «Паралипоменон». Вот что пишет автор этой книги в 16 главе. «Да веселятся небеса, да торжествует земля, и да скажут в народах: Господь царствует! Да ликуют вместе дерева дубравные пред лицем Господа, ибо Он идет судить землю». Как можно ликовать от понимания того, что Господь судит землю? Об этом мы узнаем с вами, когда посетим еще одно место в этой стране.

0: Вот еще одно место в Израиле, связанное с судами Божьими. Можно конкретнее сказать, что это место связано с событиями последнего суда, перед тем, как на эту землю снова придет наш Господь Иисус Христос. Что это за место? Перед нами открывается панорама прекрасной долины Изриэльской. Это очень плодородная долина. Она является жемчужиной Израиля. Однако она носит еще одно очень интересное название. Долина Мегидо. Наверное, многие из вас, хоть раз читавшие книгу Откровения, сразу же вспоминают этот зловещий текст. И он привел их на место, называемое по-еврейски Хармегеддон. Наверное, сегодня нет человека, который бы ничего не знал об Армагеддоне. Потому что столько много разных слов и версий этих событий было сказано. Столько страхов было нагнано. Я помню одного человека, который с пеной у рта проповедовал, что именно в это место соберутся все нечестивые земли для того, чтобы Бог совершил над ними последний суд. С трудом верится, что кто-нибудь из Чили или из Австралии будет специально брать билет на Тель-Авив для того, чтобы прийти сюда и быть наказанным. Я слышал еще одного проповедника, который говорит о том, что Армагеддон – это будет битва между СССР и США за право обладания Израилем. В 70-е годы этому еще мог кто-то поверить. Однако последние годы что-то верится с трудом. СССР давно сошел с политической карты мира. Да и война уже не ведется теперь на поле битвы. Да, действительно, в первом тысячелетии до нашей эры здесь проходило несколько битв между египтянами и ассирийцами. Для египтян это было очень удобное поле, потому что на этой плоской равнине они могли полностью развернуть свои колесничные войска. Сегодня вряд ли можно даже говорить о танковых баталиях, которые были реальностью во Второй мировой войне. С трудом верится, что это место, наверное, всего лишь по размерам 20 на 20 километров, эта долина станет театром военных действий для глобального мирового конфликта. Что же кроется за этими словами? Почему автор книги Откровения, возлюбленный ученик Иисуса Христа, подчеркивает, что он собрал их на место, названное по-еврейски Армагеддон? Нам придется обратиться к лингвистике здесь немножко. Немножко выяснить некоторые тонкости, связанные с еврейским языком. Раз Иоанн пишет по-еврейски, надо посмотреть и размыслить.
1: Земля обетованная.
0: Что же кроется за этим таинственным еврейским словом Армагеддон? Для того, чтобы быть до конца аккуратными, Мне необходимо будет сейчас проделать несколько сложную операцию с библейским текстом. Однако ученые-богословы часто обращаются к подобным действиям. Это исследование контекста. Я думаю, что если у вас дома есть Библии, вы сможете открыть Откровение, 16 главу, и прочитать эти тексты. Но золотое правило ученого-богослова заключается в следующем. Нельзя вырывать слов из их контекста. Какой же контекст? Контекст вот какой. Прежде чем написать слова, и он собрал их на место, называемое по-еврейски «Армагеддон», написаны следующие слова. «Шестой ангел вылил чашу свою в великую реку Ефрат». Что это за ангел? Что это за чаша? Почему шестой? Дело здесь вот в чем. Если мы читаем немножко выше, то мы увидим, о чем здесь идет речь. Начало 16 главы. «И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи ангелам, идите и вылейте семь чаш гнева Божия на землю». Вот откуда эти чаши. Вот где находится это слово «Армагеддон». Это то место в Священном Писании, где говорится о суде Божьем над людьми. О суде Божьем над всей землей. Чаши последнего гнева Божьего. И опять задаем себе вопрос. А справедлив ли Бог, когда Он совершает такое действие? Справедлив ли Господь, наказывающий людей? Ну, давайте почитаем. Давайте посмотрим, как этот суд происходит. Прочтем о первом ангеле. «Пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю. И сделали жестокие, отвратительные, гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его». Вот, оказывается, на кого изливаются язвы Божьего суда. На людей определенных, не на всех, но только на тех, кто имеет начертание зверя и, самое главное, поклоняется образу зверя. Сегодня очень много говорится о времени, когда миром будет править безбожная система, направленная на то, чтобы уничтожить народ Божий, уничтожить тех людей, которые поклоняются Господу. Вот поэтому Господь не может здесь бездействовать. Сколько можно терпеть, когда народ Божий, когда верующие люди страдают от руки убийцы и притеснителя? Да, в начале истории христианской церкви многие христианские мученики погибали от рук кесаря римского. На глазах у толпы их бросали диким зверям, над ними издевались. Люди, другие, видя веру их, шли к Иисусу Христу. Так было и 1500 лет спустя, когда протестанты-реформаторы гибли на кострах инквизиции. Но в последнее время будет не так. В последнее время ситуация будет другая. Бог выйдет на защиту своего народа. И вот почему Он начнет изливать на землю, на тех, кто попытается покуситься на свободу народа Божьего, на Его свободу исповедовать имя Иисуса Христа, на тех людей будут излиты язвы гнева Божьего. И апогей этих язв будет на месте, которое называется по-еврейски Гар-Мегидон. Какое отношение имеет слово Гар-Мегидон к долине, которая сейчас перед вами в кадре? Дело в том, что здесь перед нами стоит целый ряд лингвистических проблем. Те исследователи, которые говорят о том, что последняя битва будет происходить здесь, в долине Мегидо, забывают о том, что Иоанн не зря здесь написал по-еврейски и сказал слово «гар». Слово «гар» на иврите означает «гора». Вот это место с трудом назовешь горой. Я нахожусь сейчас на горе Кармил. Это гора. Но это назвать горой, пожалуй, придется, пожалуй, трудно. О чем же здесь идет речь? Один ученый задал весьма интересный вопрос. Почему эта долина называется Мегидо, а в Библии, в книге Откровения, написано Мегидон? Давайте проверим. Может быть, в Библии есть еще где-то слово именно Мегидон, чтобы заканчивалось на «н». Такое место есть. Оно записано в книге пророка Захарии, 12 глава и 11 стих. «В тот день поднимется большой плач в Иерусалиме, как плач Гадад Римона в долине Мегидонской». Вот она, долина Мегидонская. Теперь остается выяснить, о чем здесь идет речь. А речь идет здесь об одном историческом факте. Дело в том, что в первом тысячелетии до нашей эры здесь проживало одно хананейское племя, у которого было верховное божество по имени Гадад Римон. Было очень интересно знать этот факт, что ежегодно в апреле они устраивали такое своеобразное событие. Оно так и называлось – «Плач Гадад Римона». Дело в том, что эта долина, она имеет очень интересное свойство. Я не знаю, слышно ли это в камере, но сидя здесь на уступе горы, я слышу из долины мычание коровы, которые я не вижу, где эта корова, но я слышу ее. Я слышу звуки проезжающих автомобилей, потому что вся эта долина представляет собой чашу, заключенную внутри гор. Когда происходил этот плач, звук эхом отражался от гор и поднимался вверх-то с такой силой, подобно эффекту реверберации. Так, что этот плач можно было слышать и в Приморской долине, и иногда даже при соответствующем направлении ветра в Иерусалиме. Об этом пишет историк Иосиф Флавий. Вот о чем говорит нам книга Откровения. Не надо собирать все народы и всех противников Божьих в одно место. Не надо тратить деньги на то, чтобы они купили авиабилеты и прилетели сюда. Слово «Гармагеддон» является аббревиатурой. «Гадад Римон Мегеддон» и является ссылкой на вот то событие, на этот плач, который ежегодно слышали жители окружающих мест, на эти крики истошные и стоны. Вот что постигнет тех, которые отвергают Бога и преследуют тех, кто верует в Него. Я уже когда-то говорил о том, что известный французский ученый-философ Блез Паскаль сказал, что у верующего человека есть всегда преимущество перед неверующим. Если верующий человек умрет, то он не узнает, есть Бог или нет. Ибо участь у всех одна, как у верующего, так и у неверующего. Однако, если Бог есть и умер неверующий, то настанет время, когда неверующий будет сожалеть о собственном неверии. Библия не ставит нам целью доказать существование Бога, но Библия говорит о том, что будут люди в последнее время, которые увидят Бога, увидят Его при втором пришествии и будут горько сожалеть. Вот почему они соберутся на это место плача. Это не будет место в пространстве, это место в духовном смысле. Это конец их жизни. Конец их жизни – плач и рыдание с сожалением о том, что возможности были упущены. И поэтому нам Иоанн здесь пишет о том, что сразу же после того, как богопротивники собрались на место, называемое по-еврейски «Армагеддон», седьмой ангел выливает чашу свою на воздух, и из храма небесного раздастся громкий голос, говорящий: «Совершилось!» Дорогие друзья, этот голос еще не раздался. Господь ждет вас. Господь желает, чтобы никто и никому не пришлось сожалеть о том, о тех возможностях, которые были упущены.

0: Путешествие по Святой Земле провел магистр богословия Александр Болотников.
1: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
2: Бог милует и спасает.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Мужчину и женщину сотворил их. Ведущая Анна Богатская.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Часто можно услышать такую фразу «женщина – хранительница домашнего очага». Но что значит эта фраза? Что значит развить домашний уют в своем доме? Сегодня нам поможет разобраться в этой теме священнослужитель и семейный консультант Виталий Кисер. Виталий, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Рада приветствовать вас. Виталий, расскажите, пожалуйста, что значит домашний уют? Как правильно женщине его создавать? Важен ли домашний уют для мужчины? Раскройте, пожалуйста, эту тему.
4: Вообще состояние уюта для мужчины выходит на одно из пяти потребностей основных. То есть для мужчины уют – это одно из важнейших составляющих в семейных отношениях. Вот. Вы, наверное, встречали таких людей, когда жена, ну, ваша подруга, допустим, говорит, муж задержится после работы, он не хочет идти домой, у него там какие-то вечные друзья, после работы идет там, я не знаю, играет в карты или сидит в гараже допоздна, его домой вроде бы как бы ничего не тянет. И в таком случае я бы предложил женщине подумать, почему мужчина не хочет идти домой, да, почему его не тянет домой. Да вот у нас там все чисто, все вымыто, посуда всегда в порядке, там чистота полная, я содержу дом в идеальной чистоте, когда муж приходит домой, я ему говорю, быстро снял обувь, иди мой руки, и так далее, и тому подобное. Вот, мы должны понимать с вами, мы говорили уже не раз, наверное, и повторюсь еще раз, что мужчина и женщина совершенно разные два существа, да, как говорят, мужчина с Марса, женщина с Венеры, да, то есть, и этим уже все сказано, да? Инопланетяне, существа с разных планет. И мы должны с вами дать определение вообще, а что для мужчины является уютом. Давайте мы вначале поговорим, что является уютом для женщины. Вот первое, что женщине бы хотелось, когда она создает семейные отношения, когда она создает семью, когда у нее появляется свое гнездышко, с чего она начинает? Чем она занимается? То есть, что она хочет там сделать?
3: Ну, соответственно, она начинает его, это гнездышко, да, благоустраивать.
4: С чего бы вы начали благоустраивать? Вот с какой именно территории? Что бы вы начали благоустраивать? Что для женщины более важно? Чем бы она занялась? Вы бы чего начали?
3: По сути...
4: Вот, допустим, квартиру берем, и там, я не знаю, 2-3 комнаты у вас, ванна, кухня. С чего бы вы начали устраивать?
3: Спальня, конечно.
4: Чего?
3: В первую очередь спальня.
4: Это вы как женщина говорите, или вы как для мужчины хотите уют создать?
3: Мне кажется, это важно и для женщины, и для мужчины. Потому
4: хорошо,
3: что это
4: следующее,
3: больше...
4: чтобы начали.
3: Кухня, ванная кухня, комната.
4: Ванна. И потом уже...
3: Мне кажется, везде, как говорится, по чуть-чуть. Но почему я сказала о спальне? Ага. Потому что это важно не только для женщины, но и для мужчины. Понимание того, что это место отдыха, сна, да, так скажем, интимного общения. Поэтому это очень важно.
4: Ну, мужчинам надо в этом плане учиться, потому что для них спальня чаще всего это место, где они смотрят компьютер. Это у них место, где они ужинают, как в этом фильме «Собачье сердце», когда там Эссидора Дункан в спальне кушает, в спальне обедает, там еще что-то делает. И профессор Преображенский говорит, может быть, Исидора Дункан там в спальне кушает, но я кушать буду в столовой. Этому нужно учиться. То есть чаще всего ребята этому не приучены, и поэтому они там, вот я как бы хочу вам ответить, что они значения большого этому не придают. Почему я с этого начал? Дело в том, что понятие уюта или отношение к уюту женщины и мужчины совершенно противоположны. Хотя они могут в какой-то мере совпадать. Итак, что такое для женщины уют? Это обустроить свое гнездышко. Я говорю так, уют создает женщина в квартире для себя. То есть уют создан самой женщиной и для себя самой.
3: Раскройте, пожалуйста, очень интересно.
4: Ну, давайте мы вот смотрите.
3: Это потребность женская такая, да?
4: Знаю,
3: сущность?
4: Ну как бы женщине свойственно, мы же говорили с вами, когда ребенок девочка играет там в песочнице, то она, у нее тут куколки, тут у нее там, я не знаю, кухонка какая-то, спаленка, и вот она все проигрывает, прокручивает. И в процессе, когда девушка растет, я не знаю, там взрослеет, у нее в голове там крутится определенное представление о своем уюте, как, впрочем, и у ребят крутится представление о том, какой у него будет дом. Вот я вам приведу такой маленький пример, чтобы вы понимали. Да, то, что вы фокусируете в своем сознании и прокручиваете, когда вы взрослеете, вы пытаетесь это воплотить на практике. То есть вот вы думали об уюте, как бы ваше гнездышко выглядело, и когда вы замуж вышли, вы тут же начинаете воплощать это в жизнь. Я приведу вам пример, как мужик устроен. Некоторым мужчинам очень нравится, мечты у них есть, там, дом я построю. И какой дом же хочет мужик построить? Он хочет двухэтажный дом с таким подвалом огромным, бункер, чтобы там был внизу, железобетонные плиты, все там он сделает, у него там подвал будет, он там будет бильярд играть и так далее. И когда человек воплощает свою мечту в жизнь, вот он построил, воплотил свою мечту в жизнь, и, казалось бы, должен он наслаждаться жизнью. У меня очень много знакомых мужчин, которые успешны в своей жизни и которым удалось реализовать свою мечту. То есть они построили такой дом. Я задаю им вопрос. Ну, если бы у тебя появилась вторая возможность воплотить свою мечту в жизнь, ты бы стал делать то же самое? Он говорит, нет. Зачем мне этот подвал? Что там? Ничего там, кроме мусора, нету. А зачем ты это делал? Я просто хотел воплотить мечту в жизнь. Но я понял, что это не всегда практично.
3: Откуда берется эта мечта? Это с детства как-то от родителей?
4: Да, думаю, что сформировано с детства, и мы пытаемся потом это воплотить в своей жизни. Почему привожу этот пример? Что мужчина свое представление очень часто, воплотив свою мечту, меняет. То есть он видит, что это ни к чему. Допустим, там я говорю, Макс, ну что тебе дает дом, который ты построил? Он говорит, нет, я хочу продать и построить другой. Я говорю, какой? Гораздо меньше, без подвала там, и так далее, и тому подобное.
3: То есть правильно я вас понимаю, мужчине важен процесс даже больше, чем результат?
4: Нет, ему важно не только процесс, ему важна и практичность вот этого. Хорошо, теперь к женщинам переходим. Когда женщина имела вот эти мечты, она пытается воплотить их в жизни. Обои кто подбирает? Жена. Ну,
3: конечно, по оттенкам, допустим, сориентирует,
4: да,
3: только,
4: да,
3: жена.
4: Покрытие напольное кто подбирает? Жена. Плитка какая в ванне будет? Жена. Какая мебель будет на кухне? Жена. Какая там занавески какие? Жена. Какой потолок там? Какая цветовая палитра и гамма всего? Все жена выбирает. У меня вопрос, а для кого она создала уют? Ну, она, я же советовалась, я же говорю, да, ему показывают. Ну, ты согласен? Конечно, он будет головой кивать. Да, я согласен. Потому что ему это не очень важно. Ему это не столь важно, как может показаться женщине. Потому что для женщины создание вот этого уюта, это очень важно. Она, во-первых, воплощает свою мечту в жизнь. Да, коррекция какая-то произошла с ее мечтой. Ну, в плане, ну, сегодня в моде какой стиль в квартире. То есть был там, помните, такие ковры лежали, ковры на стенках были, ну какая-то всякая такая.
3: Минимализм.
4: Да. А сейчас все просто.
3: Европейский минимализм.
4: Да, что там, чтобы меньше ковриков этих.
3: Чем меньше, тем лучше.
4: Пыли там, да, меньше убирать. Да.
3: А шкафчики где-то встроены, где-то.
4: Ну и цветовая гамма, да, тоже такая, все в пастельных таких тонах.
3: Да, ненавижу.
4: Я когда-то

0: такая есть. Но большая часть мужчин, для них это не очень важно. Не это для них важно, и не это они называют уютом. Вы можете создать вот чистоту, идеальную атмосферу, уют с вашей точки зрения, но при этом ваш муж будет в гараже сидеть допоздна. И его домой, калачом не заманишь, да? И, там, или палкой не загонишь. Почему? То есть я бы женщинам посоветовал задать себе этот вопрос. Потому что для мужчины уют – это не внешний атрибут дома. А уют – это атмосфера, которая находится внутри этого гнездышка. То есть не внешнее, там обои, занавески и так далее и тому подобное, а именно та атмосфера, которая там находится, атмосфера взаимоотношений, которые находятся в доме. Вот это для него уют.
1: Я думаю, что многие слушатели не совсем понимают атмосферу взаимоотношений. Что это значит?
0: Первое,
1: как правильно вести себя?
0: Первое. Ему важно знать, что он идет туда, где его ждут и где его любят. То есть, когда муж приходит домой, и если он слышит, как мы счастливы, что ты пришел, как мы рады, что ты вернулся. Знаете, как есть женщины? Опоздал гулящим. Что, как говорят? Да поужинать есть что-нибудь? Гулящему на столбе. Иди гуляй, где был, пусть тебя там и накормят. То есть первое, что важно для мужчины, он должен знать, что его тут ждут и что его любят.
1: И что ему рады.
0: Ему очень сильно рады. Угу. Второе, что значит уют для мужчины. Он приходит домой, и он видит, знаете, как вот как еврейские байки, да, не такого плана, что когда женатый мужчина приходит к еврейскому раввину узнать, что ему делать, то раввин еврейский первый вопрос задает мужчине. Тот говорит: раввин, научи мне то или то. И раввин его перебивает и говорит: ответь мне на один вопрос. И мужчина спрашивает: на какой? Счастлива ли твоя жена? И пытаешься уйти от ответа и так далее и тому подобное. Но в еврейском сознании очень важно, чтобы жена была счастлива. И поэтому состояние комфорта и уюта для мужчины в том месте, куда он приходит, не только ему улыбается и говорит: здравствуйте, а потом так, ты пришел, и все поведение жены, да, это все его, там, я не знаю, ее взгляд, ее... Она может вообще ничего не говорить.
1: Ну, уже,
0: да,
1: по взгляду, но все будет видно. Ее,
0: да, вот, все отражается, счастлива она или нет. И состояние уюта для мужчины – то место, где жена счастлива. Женщина счастлива.
1: Тогда вот интересный момент возникает. Женщина счастлива, она встретила мужчину, как подобает, да?
0: Как подобает?
1: Как говорится, с распростертыми объятиями, с радостью приняла его. Ну вот, а если у женщины проблема?
0: Подождите, вот смотрите, вначале мы говорим о уюте для мужчин. Угу. Проблемы вот оставьте в сторонке. Вы должны понять, что если вы хотите, чтобы муж ваш был счастливым человеком, жил долго и счастливо, и с вами находился в браке, у него есть потребность уюта. Уют – это комфорт. Это больше внутреннее состояние. Это состояние отношений. Это состояние, когда он идет туда, где его ждут и где ему рады. Вот он пришел, вы ему обрадовались его приходу. И дальше мужчине комфортно тогда, когда его оставили на полчаса в покое. То есть если вы к нему не будете приставать, где ты был, что ты делал, дайте ему возможность находиться в состоянии покоя. Почему? Потому что мужской интеллект устроен таким образом, что он еще долгое время находится...
1: Переваривание информации,
0: перевариванием, да, того, что с ним было, на работе там или где бы то ни было. Ему нужно где-то примерно 20-30 минут для того, чтобы с этого состояния выйти, успокоиться. Поэтому мудрая жена, да, которая устрояет свой дом, она и детям даст ценное указание: папу пока не трогать, оставить в покое. Да, он пришел, все с ним поздоровались, все его поцеловали и оставили в покое. Если вот это происходит с мужчиной, когда он пришел и увидел, что рады, и оставили его в покое, для него это состояние комфорта. Все, он находится в расслабухе. Почему он в гараже сидит? А потому что он находится в месте, где расслабляется. И он будет идти туда, где ему комфортно. Он находится в состоянии расслабления. Следующее, что важно, как создать для мужчины состояние комфорта. Вот пришел он. Для женщины важно радоваться любой его добыче. Ну, что это значит? Допустим, зарплату он принес, ты радуешься. покупки мужчины какие-то. Иногда хотят что-то купить, там, я не знаю,

0: подарок какой-то жене, не подарок жене, вообще продуктов питания решил принести, он что-то домой принес, и ты должна радоваться, должна сказать: о, какой ты молодец, ты супермен. К примеру, вы отправили мужа за покупками, написали ему список. Угу. Из 10 продуктов, к примеру, вы написали, он пошел в магазин, половину купил, другую половину купил не то, что вы вообще хотели. Ну, а третью половину купил того, что у вас уже есть по 4 штуки. То есть у вас уже это есть, их 4 штуки, но он купил еще 4 штуки. Что делает женщина? Вот, пришел муж, она открывает пакет, и что, поехали?
1: Сразу первая реакция: как, почему?
0: Зачем? Я тебя зачем посылала? И муж, он в напряге, он думает, что такое, что он не так сделал. Я тебе просила купить это или то, а вот это у нас уже есть, зачем ты нам при это приволок? Я теперь что, это солить буду или сушить буду? Это состояние внутреннего дискомфорта, все. Понимаете, и дальше вы говорите: муж не хочет ходить в магазин, да, муж не хочет то, муж не хочет это. Потому что, когда он что-то делает, вы создаете ему состояние дискомфорта, вы начинаете его критиковать и обрушиваетесь на него со всяким, я не знаю, негативизмом. Поэтому состояние комфорта для мужчины – это быть счастливым любой его добычи. Принес, не купил то, что не нужно, да, купил то, что купил не то, что вы хотели, а купил то, что не нужно. Что надо сделать?
1: Ну, в любом случае сказать: во-первых, спасибо, что пришел, молодец, что ты вернулся, да, вовремя. Во-вторых, спасибо даже за то, что ты принес.
0: Да, мы куда-нибудь это, все равно, это, да, используем. Мы куда-нибудь это используем. То есть никогда не нужно. Зачем вам? Вот, ну, допустим, вы там проявили свою негативизм свой, да, там, пострессили там, поагрессировали. Ну и что это дало? То есть у вас что, продукты поменялись?
1: Соответственно,
0: или что?
1: Да,
0: у вас ничего не изменилось? Тоже. Но изменилось отношение вашего мужа к этому дому, к этому очагу. У него изменилось отношение.
1: Что меня здесь ценят, любят, принимают таким, какой я есть.
0: Да, если вы вот делаете то, что я вам говорю, то он будет воспринимать, что я нужный, я ценный, я крутой, я молодец, я все делаю правильно. И это состояние комфорта. Угу. Если вы его критикуете, допустим, если вы акцентируете какие-то внимания на вещи, которые можно, допустим, ну и, я не знаю, ну, пропустить мимо ушей. Я, допустим, научил бы, если бы было больше времени, можно было бы поговорить, как, допустим, мужчину попросить, чтобы он там розетку поменял или еще что-то сделал, да? Бывают люди годами...
1: Мужчины
0: годами розетку не меняют, да, там не может поменять. Но сейчас тема не об этом. Вопрос идет о том, что такое состояние комфорта для мужчины. Это не внешнее, то, что находится в квартире, а то, что в квартире происходит. Хотите, чтобы ваш муж любил находиться дома, то есть ему было интересно и приятно домой приходить, соблюдайте вот эти правила. Встречайте его, будьте счастливы, то есть радуйтесь, и принимайте его с его добычей, которую бы он ни принес. Элементарные правила, будете их соблюдать, мужчине будет круто.
1: Замечательно. Виталий, я благодарю вас за эти раскрытые вопросы очень подробно. Дорогие друзья, в частности женщины, обратите внимание, насколько важно создавать уют в доме, насколько важно оставаться счастливой и культивировать в себе это счастье, насколько важно принимать мужчину с его недостатками, с радостью и, так скажем, потихоньку подводить его к тому решению, которое для вас, для обоих будет правильным. Оставляйте ваши комментарии, пишите нам письма. Всего вам самого доброго. До свидания.

0: Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Программа «Контрасты души».
2: Каждому из нас присуще сомневаться. В житейских ситуациях мы пытаемся сделать выбор, но не всегда это получается, и нас одолевают сомнения. Как с этим справиться? Мы сегодня будем спрашивать у Василия Ничика, магистра богословия. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Сомнения одолевают человека, и в этот период нужно на что-то опереться, как-то от этого избавиться. Что вы можете посоветовать человеку, которого одолевают сомнения?
3: Сомнение – это то, что сопровождает нас всегда. Когда мы сталкиваемся с ситуацией, что нам нужно принять решение, что нам сделать, принять решение, куда идти. И всегда этот вопрос, в общем-то, даже в сказках отражен. Подходишь к камню, за камнем три дороги. Вот у тебя сомнения, куда? Всегда человеку нужно делать выбор. В этой ситуации как раз появляются сомнения. Я думаю, что без сомнения не было бы выбора. Но другая есть сторона вопроса, а что делать, когда вся жизнь превращается в сомнение?
2: Да, когда это навязчиво.
3: Шага не сделаешь, когда сомнения.
2: Да, не знаю, что надеть, в магазине не знаю, что купить.
3: И эти сомнения приводят к внутренней панике человека, тогда человек уже от своих сомнений, от внутреннего раздора своего приходит к полной потерянности, потому что не может принять.
2: Ну, Крылов красиво это у басни писал, как выбор был в очках, да, там ситуация, и все были сомнения.
3: Какие, куда?
2: Какие, да, выбрать.
3: Конечно же. И в этом случае, когда мы соприкасаемся с сомнениями, вопрос возникает, а что же делать, когда их так много? А что же делать, когда приходишь к ситуации стресса. Очень многие люди сегодня оказываются в психиатрических лечебницах как раз по причине того, что постоянно находились под прессингом сомнений.
2: Может быть, потому что у нас слишком много альтернатив?
3: С одной стороны, может быть, потому что слишком много альтернатив. С другой стороны, ситуация может быть обусловлена тем, что человек не уверен в своих действиях, и от этой неуверенности человек приходит к тому, что он начинает сомневаться. Может, опять не получится, а может быть...
2: Но я вижу здесь такой момент, что либо у человека был плохой опыт, и он теперь боится ступить, сделать шаг какой-то, потому что знает, что за это будет какое-то наказание, или он неудачник, и у него ничего не получится, обычно так и сомневаются, да? То есть, когда девушка выбирает себе из 20 платьев, какое надеть, обычно выбирает самое плохое в конечном итоге, да? Потому что она прогнозирует свою неудачу. Как раз, если бы она была уверена, она бы не задумывалась, да? Но когда человек не уверен, он начинает создавать разные альтернативы для себя и думать, а если так, если по-другому? Может быть, сомнения возникают из-за того, что мы не знаем будущего?
3: Мне очень не нравятся слова, которые в Священном Писании есть. Он говорит, что сомневающийся подобен волне морской, ветром поднимаемой и о камни разбиваемой. Когда человек постоянно пребывает в сомнениях, в итоге это приводит к тому, что он не видит пути решения своей жизни. И, конечно же, он разочаровывается.
2: Вот вы сказали «пути решения». То есть имеется в виду какие-то алгоритмы. Есть какой-то способ избавиться от сомнений?
3: Способом избавиться от сомнения может быть, когда ты понимаешь, куда ты идешь и зачем. По этой причине, конечно же, человек нуждается в том, чтобы понимать для себя смысл своего бытия. Зачем я живу на земле, куда я иду? И когда человек начинает понимать, тогда уже с этим он соотносит все в своей жизни, что он делает. Девушка думает, что одеть, нужно для себя понять цель, куда и целесообразность. Когда вот эти вещи трудно совместить между собой, тогда начинается растерянность. Когда для себя совмещаешь понимание, зачем, что я делаю, тогда нет проблемы. И по этой причине, если нам возвратиться к проблеме христианских сомнений, когда христианин в своей жизни пребывает в постоянной тревожности, например, христиане часто пребывают в состоянии тревожности относительно того, прощает ли Бог.
2: А, сомневается. Да.
3: Сомневается в том, что, может быть, Бог меня не простил. Сомневается в том, что Бог человеку проявил милость. Рядом с ним Бог может поддержать его, помочь, дать утешение. Сомневается во всем этом. И это приводит человека к унынию. Ведь даже ученые отмечают, что, в принципе, людям верующим гораздо легче преодолевать, скажем так, какие-то проблемы психологического характера. Гораздо легче болезни преодолевать верующим людям. Потому что у них есть определенная уверенность. Уверенность в том, что в их жизни Бог всегда сделает все наилучшим образом. И они в своей жизни доверяют Богу.
2: Но всегда ли сомнение такая плохая вещь? Может быть, иногда сомнение полезно?
3: В чем его польза может быть?
2: Ну, я не знаю, мы приходим в аптеку, например, нам врач выписал лекарство, и у нас сомнения возникают. Вот оно лечит или не лечит? И мы сомневаемся, мы, например, читаем аннотации, и мы, например, спрашиваем другого врача, третьего врача, оказывается, что это лекарство имеет побочный эффект, мы отказываемся его принимать, в конечном итоге находим что-то лучше, а все из-за чего? Из-за того, что мы сомневаемся.
3: Я бы здесь сказал не просто о сомнениях, я бы в большей степени сказал о самостоятельном исследовании.
2: Но оно начинается с сомнения. Ведь школа философская началась с того, что все ставится под сомнение. То есть вот я вижу, я сомневаюсь, ну что, нужно это доказать. И это, в принципе, двигатель. Сомнение на самом деле двигатель науки. Мы сомневаемся во всем, что сейчас происходит. И поэтому мы как-то движемся вперед.
3: Я бы здесь сказал не столько о сомнении, как о том, что нас угнетать может. Потому что мы наш разговор сегодня имеем вокруг того, что сомнения, которые являются угнетающими человека,
2: да?
3: Которые человеку действительно ставят препятствия в его жизни. Человек постоянно испытывает дискомфорт от того, что он не может понять, что ему сделать, как ему сделать. Именно данное состояние, оно не является положительным, потому что когда человек испытывает угнетение в своей жизни, внутреннее угнетение, внутреннюю постоянную тревогу, это приводит к потере душевного покоя, душевного равновесия.
2: За что может человек схватиться, чтобы из этого состояния выйти? Из этого угнетения, сомнений вечных, неопределенности житейской?
3: Очень хорошо на эту тему говорит Господь Бог. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, я успокою вас». Как раз тот покой, который Бог может дать и готов дать человеку, который сомневающийся, этот покой является самым важным и ценным, в чем нуждаются сегодня люди. Этот покой можно найти, когда в молитве приходишь к Богу и излагаешь Богу свои какие-то внутренние переживания, свои мысли, свои чувства. Когда это раскрываешь перед Богом, тогда начинаешь получать от Бога какие-то ответы. Эти ответы могут быть со страниц Священного Писания. Эти ответы могут быть, когда Бог что-то тебе подскажет через твоих друзей. Но когда эту проблему раскрыл, свою нужду, тот, в чем ты сомневаешься, то даешь Богу возможность начать тебе отвечать.
2: Есть такая история по поводу сомнений. К учителю пришел молодой человек и говорит: вот у меня есть сомнения, как деньги заработать. Вот у меня есть 25 пунктов сомнения. Вот можешь ли ты, как человек более грамотный, Богу это представить, и пусть Бог решит мою проблему. И тогда учитель ему говорит: ты забыл написать еще 26-й пункт и оставить Богу место, чтобы он тебе подсказал, как решить твою проблему. К сожалению, вот я вот понимаю, что человек, который сомневается, он находится в цикле своих сомнений. И самостоятельно выйти из сомнений, ну да, я расскажу Богу о своих сомнениях. Да, вот я в этом сомневаюсь. Да, я вот буду искать ответы. Достаточно ли этого? Я вот сомневаюсь, что я Бога услышал, как еще от этого сомнения избавиться.
3: Нам нужно себе давать отчет в том, что слышать Бога мы можем, когда читаем страницы Священного Писания. Бог может нам подсказывать через нашу совесть, через наше внутреннее убеждение в чем-то. Бог может нам подсказывать через окружающих нас людей. И в этой ситуации, конечно же, когда есть сомнения, и эти сомнения человека приводят к бездействию полному, это серьезная проблема. Именно об этом Господь и говорит, что сомневающийся подобен волне морской. Человек, который полностью отдается на течение жизни. Как будет получаться, так будет.
2: То есть он опускает руки, да? Свои?
3: Опускает руки. Но внутренняя борьба человека, который сталкивается с проблемой, с дилеммой, с сомнением, когда человеку трудно найти для себя ответ, в этом случае всегда действительно нужен тот, кто может либо подсказать, либо помочь сориентироваться. И христиане находят для себя такую помощь в Боге.
2: Ну, вы знаете, вот как-то трудно это все себе представить. Например, когда человек в поисках работы, да, его уволили. Ну, сейчас вот кризис, да, это модное слово, человека уволили. И он сомневается в своих способностях, потому что его уволили, то есть он потерял как бы самоуважение. Теперь он смотрит в газете очень много вакансий, и некоторые ему нравятся. И вот он сомневается. И, может быть, даже 2 или 3 уже его берут. Но вот он сомневается, и он не может выбрать. И время проходит, берут уже следующих людей и так далее. То есть он теряет время. На что ему опереться? Вот мы говорим там к Богу обратись, помолись, там еще к кому-то обратись. Кому нужно этому человеку обратиться, если эта вещь чисто профессиональная? Как может Бог со страниц Библии объяснить человеку, в какую из фирм пойти? если человек сомневается в своем будущем.
3: Когда человек сталкивается с сомнением в своей жизни, вот именно по ситуации, как вы нарисовали, выбор у человека может быть следующим путем решен. Я, как человек, могу вот эти все варианты, рассмотрев, проанализировать своим умом, но при этом помолившись, раскрыть перед Богом, сказать: «Господи, вот видишь эти вопросы, на которые у меня нет ответа, что мне делать?» Мне очень нравится история, которая описана в Священном Писании с одним израильским царем, у которого серьезная оказалась проблема. Весь город был окружен войсками вражескими, и еще враг прислал письмо, в котором наполнено было много угроз, что в принципе город будет разрушен, город будет захвачен, и царь пребывает в сомнениях, что же дальше делать. И он берет это письмо и идет с ним в храм, приносит его, раскрывает перед Богом, говорит: «Господи, вот ты видишь, что здесь написано? Я не знаю. Да будет воля твоя». Священное Писание описывает историю, как Бог разрешил там. Этот город был действительно все-таки защищен, спасен в той именно ситуации окружения. По этой причине, когда мы попадаем в ситуацию, что у нас дилемма, что делать, как быть, куда пойти, то всегда можно прийти в молитве к Богу и разложить перед Богом, вот так же, как то письмо царь разложил, перед Богом раскрыть: «Господи, вот у меня и так, и так, и так. Я прошу тебя, я со своей стороны сейчас иду. Если есть твоя воля, чтобы вопрос решился здесь, то да будет воля твоя, пусть там решится вопрос. Если здесь не будет решения вопроса, я иду дальше».
2: Ну, это похоже, знаете, на терапию какую-то. Потому что на самом деле, как оно решится, этот вопрос? Например, некоторые люди считают так, что если есть какие-то знаки от Бога, да, то есть я прихожу, и тут троллейбус успел, и метро, не было там пробок, и хорошо приняли, и чаем угостили, значит, я пойду на эту работу. А вот если я опаздываю и так далее, там где-то что-то не успеваю, то это значит не воля Божья, да, то есть на ситуационные моменты. Другие, наоборот, думают, что раз Бог мне дает препятствия, значит, Он меня воспитывает, и таким образом формирует во мне характер, и я теперь буду биться в ту стену, вот там, где самые сложности, да, то есть мне так Бог отвечает. На самом деле это все очень субъективно. Где ответ Божий, мы не знаем. И потом в течение времени, может быть, человек определяется, что его сомнения были вот оправданы на самом деле, зря он туда пошел. Да? То есть, а думал, что это Бог ему ответил. То есть еще больше сомнений у человека возникает. То есть есть ли какой-то критерий, что вот Бог берет эти сомнения, раз рассеял и показал ясно, понятно, четко, что вот тебе делать?
3: Доверие Богу помогает решить проблемы, помогает найти для себя ответ, что и как. Я согласен с тем, что очень многое из психотехнологий, которыми используют именно психологи, всякие тренинги, есть того, что очень похоже на те принципы, которые предлагает Священное Писание. Самовнушение, аутотренинг, оно тоже основано на том же самом, да, как бы вот я иду, и вопрос будет решен, как. Но верующий человек, доверяя Богу проблему жизненную, раскрывая перед Богом в молитве, он уверен в том, что Бог в моей жизни идет рядом со мной. И эта вера, она основывается не на каких-то факторах, которые можно проверить, пощупать, но эта вера основывается, как Священное Писание говорит, уверенность в невидимом. Я уверен в том, что если я в молитве раскрыл свой вопрос Богу, у Бога есть ответ для меня. Как? Я не знаю. Но я иду. Я со своей стороны сделал, что я могу. Молитва Иисуса Христа – классический пример для нас. Когда Иисус Христос был в Гефсиманском саду, и Он знает, что ожидает Его вскоре, Он молится Богу и говорит: «Отче, если возможно, доминует меня чаша сия, но, впрочем, не как я хочу, но как Ты, Господь». Свое будущее Он доверяет Богу. Но даже если оно трудно.
2: Вы видите, как мы видим жизнь Иисуса, в принципе, она была лишена сомнений. Вот единственный момент, когда вот он поставил «есть ли», это вот только Гефсимания, это момент катастрофы. Но жизнь человека, в принципе, отличается от жизни Иисуса, потому что мы сомневаемся не в период катастрофы, а по самым мелочам, может быть, даже. И это настолько становится нашей проблемой, что когда наступает действительно важный вопрос, мы сомневаемся еще больше, потому что у нас нет опыта решения сомнений. Да? То есть как утвердиться вот в сомнениях. Например, когда у человека молодого появляется выбор перед женитьбой, да, несколько девушек ему нравится. Вот, какую из них избрать, да? Это огромное сомнение. Огромное бывает. Какое будущее ждет с этим человеком? Мы же не знаем. Вот как вы правильно сказали, это прыжок в будущее. Никто ничего не знает. Как эту проблему, вот, сомнение решить? Потому что если сомнение осталось в человеке после его решения, то мы понимаем, что этот человек терпит катастрофу в жизни. То есть сомнение, оно заканчивается вместе с решением. Когда принял решение, то должен оставить все сомнения уже. Но, к сожалению, сомнения инерционные, и мы дальше начинаем продолжать сомневаться в том выборе, даже который сделали уже, да? То есть мы можем уже, как эта девушка, одеть платье, выйти уже, но еще сомневаться, подходит оно или нет. Да? Или там жениться и сомневаться, это был тот человек или другой. Как нам избавиться от сомнения после того, как мы приняли решение?
3: Когда человек принимает решение и в молитве доверил Богу, он идет, то, конечно же, христианин, доверяя в своей жизни Богу, уверен в том, что если что-то и не так, то Бог изменит ситуацию. И поэтому христианин в своей жизни всегда может быть уверен. У Бога для человека есть план. Самое главное, что Бог не ожидает от нас и не согласен с нашей пассивной жизнью. Сомнения человеческие, они чаще всего направляют человека на то, чтобы человек опустил руки. Бог же приглашает нас идти, действовать, со своей стороны делать, что мы можем, а дальше быть уверен в том, что Бог в жизни человека вмешается и разрешит ситуацию.
2: Спасибо огромное, Василий, за такие слова поддержки и утешения тем, кого одолевают сомнения. Было очень полезно узнать, что сомнения человека все-таки преодолеть можно. Решение, которое мы принимаем, нужно доверять и представлять перед Богом. Пусть Бог тогда руководит нашей жизнью, и сомнения нас будут одолевать меньше. Хорошие слова, которые мы слышали от Василия. Спасибо вам большое. Всего хорошего. До свидания.
4: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
5: Господня земля, и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней.
6: Для вас поет Наталья Никитина.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Взаправду» для самых любознательных.

0: Здравствуйте, ребята.
1: До свидания, ребят. До свидания, Надя.
0: Как это до свидания, Марк? А ты куда собрался?
1: В поход хожу. Зашел предупредить, что не смогу вести программу вместе с тобой.
0: А к чему такая спешка? Тебя что, друзья ждут?
1: В том-то и дело, что никто меня не ждет. Поэтому мне и надо быстрее идти.
0: Ничего не понимаю.
1: А что тут понимать? Если я сейчас не пойду, то Сашка с Витькой займут мое место.
0: Ну и пусть займут, а ты к ним потом присоединишься, когда программа закончится.
1: Не хочу я к ним присоединяться, я один пойду.
0: Марк, ты ведешь себя как эгоист.
1: Что? Я эгоист? Да я вообще ни в чем не виноват. Это Сашка банку с компотом разбил, на меня потом все свалил.
0: Подожди, какую банку? Марк, расскажи все по порядку.
1: Ну, значит, сидим мы у меня дома.
0: Кто сидим?
1: Ну, кто-кто. Сашка с Витькой и я. Тут Витька предложил в поход пойти. Мы все, конечно, обрадовались. Я рассказала про свое любимое место. А Сашка сказал, что я должен взять с собой бинокль, с которым мама ходит в театр, ну, чтобы дорогу искать. И папин фотоаппарат. Я сказала, что не могу брать без спроса, родители будут ругаться.
0: Ну, правильно, без разрешения нельзя.
1: Ну вот, Сашка обозвал меня трусом и сказал, что трусы они в поход не берут. А за то, что я не взял бинокль и фотоаппарат, они забрали банку с клубничным компотом. Она как раз на столе стояла. Я пытался банку выхватить, вот она и разбилась. Тут пришла мама. Сашка сказал, что это я банку разбил и сразу убежал.
0: А Витька?
1: А Витька ничего не сказал. Он просто вместе с Сашкой убежал.
0: А мама что?
1: Ну, я маме рассказала, как все было. Она для меня даже достала банку с вишневым компотом. Она не хотела ее раньше открывать, потому что для гостей берегла.
0: Да, нехорошо получилось.
1: Ну что, я пошел?
0: Марк, подожди. Давай хотя бы историю вместе расскажем библейскую. А то я одна не смогу.
1: Ладно, так уж и быть. Только быстро.
0: Сегодня у нас продолжение истории про Иосифа. В прошлый раз мы остановились на том, что братья продали Иосифа в рабство.
1: Они так сделали, потому что позавидовали ему.
0: Сейчас мы узнаем, что же было дальше.

0: Долго шел караван по пустыне и, наконец, прибыл в Египет.
1: Сами купцам Иосиф был не нужен, но они смогли на нем хорошо заработать. Иосиф был молод, и его купил себе в рабы Потифар, начальник дворцовых стражников.
0: Караван пошел своей дорогой, а Потифар скоро заметил, что Иосиф очень умен и трудолюбив. Поэтому он доверил ему управление всем своим домом.
1: Все было бы хорошо, если бы не жена Потифара. Она захотела изменить своему мужу и потребовала от Иосифа, чтобы он повиновался ей.
0: Как я могу обмануть своего господина и совершить такое зло перед Богом? Ответил Иосиф.
1: Потом Иосиф ушел, а жена Потифара очень сильно разозлилась. Чтобы отомстить, она позвала своего мужа и обвинила Иосифа в разных грехах, которых тот на самом деле не совершал.
0: Потифар поверил своей жене и бросил Иосифа в темницу.
1: В темнице Иосиф встретил двух бывших слуг фараона – Виночерпия и Хлебодара.
0: Мы уже говорили, что у Иосифа был дар толковать сны.
1: Да, фараоновым слугам приснились сны, а Иосиф их истолковал. Что он сказал, то и сбылось.
0: Хлебодар был казнен, а Виночерпий был возвращен во дворец.
1: Прошло много дней, и вот как-то фараону приснился такой сон. Из реки вышли 7 тучных, то есть полных, здоровых коров. А вслед за ними вышли 7 тощих коров, и они съели тучных.
0: Потом фараон увидел, что на поле выросло 7 полных, хороших колосьев. Но затем выросли худые, тощие колосья, и они съели колосья полные.
1: Фараон очень встревожился. Он велел собрать мудрецов со всего Египта. Мудрецы пришли, выслушали его, но никто не смог разгадать сон фараона.
0: Вдруг из толпы выступил Виночерпий. Он рассказал, как когда-то в темнице встретил толкователя снов по имени Иосиф. Услышав об Иосифе, фараон приказал привести его из темницы, и приказание сразу же было выполнено.
1: «Я слышал, что ты можешь истолковывать сны», – сказал фараон.
2: «Не я, а Бог. Это он дает мне знания», – ответил Иосиф.
1: И потом Иосиф объяснил. 7 коров и 7 колосьев полных – это 7 лет изобилия. А 7 коров и 7 колосьев тощих – это 7 лет голода, который наступит после.
0: Иосиф посоветовал фараону назначить начальника над Египтом, который построит большие хранилища. В эти хранилища 7 лет будет собираться зерно. И когда наступит голод, люди смогут брать это зерно и питаться им.
1: Фараон понял, что Бог дал Иосифу особую мудрость и поставил его начальником над всем Египтом. Так, проданный в рабство, а потом, оказавшийся в темнице, Иосиф стал правителем большой страны.
0: А случилось это потому, что он верил в Бога и никогда не унывал.
1: Мне кажется, Макс, что эта история чем-то похожа на твою.
2: Ну, и чем же?
1: Ну, смотри, Иосифа тоже обвинили в том, чего он не совершал. Но Бог все равно о нем позаботился. Так что никогда не надо отчаиваться.
2: А я не отчаиваюсь. Ну что, я пошел?
1: Подожди, Марк. У меня есть идея. А что ты говорил там про это место?
2: А, место? Это возле школы, за гаражами.
1: Понятно. А ты хотел бы в настоящий поход пойти, ну, там с костром, с палаткой?
2: Что, прямо в лес?
1: Конечно, прямо в лес.
2: Да ты что, меня мама не пустит?
1: Ну, одного, конечно, не отпустит. А вот если ты пойдешь со старшими, например, со мной, да еще друзей с собой возьмешь, то я думаю, что отпустит, я с ней поговорю.
2: Что, взаправду?
1: Взаправду.
2: Ну что, я готова идти в поход.
1: Ребята, а вы готовы? Тогда вперед!

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: Благословен Господь Бог Израилев от века и до века.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Песня «Библия» исполняет Марк Латухин.

0: Лицемерию. Точка нет. Ведущий Андрей Юнак.
1: Приветствую вас, друзья. Мы продолжаем нашу тему «Лицемерие. Точка нет». И сегодня хотелось бы поговорить о вот такой вот ситуации. Встретились как-то на работе два лицемера. Они друг друга ненавидят. Они, ну, дай им волю, вцепились бы друг другу в глотки и будь что будет. Но так как ситуация обязывает, они ведут себя крайне вежливо, они друг другу не говорят, что называется, ни хорошего, ни худого. Вот. Но при этом все знают, что они друг друга ненавидят. Они сами это знают. Вот как быть в этой ситуации? Вот два лицемера. Что им делать вообще? Как им выйти из этой патовой ситуации?
2: На работе нельзя.
1: На работе нельзя.
2: Надо после работы разобрать.
1: То есть пусть выйдут и после работы, да, вцепятся. Но то по-хорошему что же нельзя.
3: Как в школе, после уроков, да?
1: Встретимся. Но так как эта ситуация уже длится не первый день, то явно, что они почему-то не доходят даже и до этого варианта. Не будем же мы ему этот вариант предлагать, наверное.
4: Не, ну понятно, что сердцу не прикажешь. Если они пытались до этого как-то свои отношения восстановить, что-то сделать, договориться, но не получается, то, на мой взгляд, это не будет проявлением лицемерия, если они будут хотя бы на уровне своих поступков, поведения, своих слов контролировать себя, быть сдержанными, не оскорблять друг друга.
5: Алексей Львов, бакалавр богословия. Любит плавание, спорт и путешествия. Любит жизнь. Не любит неискренность в людях.
4: Мне вообще кажется, что если чувства твои не совпадают с проявлением того, что ты делаешь, это не обязательно проявление сразу лицемерия.
2: А почему, Андрей, ты вообще назвал, что два лицемера встретились?
1: Ну, хотя бы потому, что...
2: В чем их лицемерие? Два человека ненавидят друг друга, ведут себя вежливо. То есть что, вежливость – это лицемерие, что ли?
6: Дмитрий Булатов – доктор практического служения. Любит собирать грибы, отдыхать на природе. Ценит в людях доброжелательность и открытость.
1: Ну, мы же говорили еще в определении лицемерия, что лицемерие – это тогда, когда то, что человек говорит, и то, что человек делает, не совпадает с его внутренним состоянием и с его внутренним убеждением.
5: Андрей Юнак – священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Девиз – счастье не зависит от обстоятельств.
2: То есть, это вежливость, воспитанность – эти термины можно запросто подогнать под лицемерие, да?
4: Не, ну такое может быть вполне вероятно. Я допускаю, что могут встретиться и два лицемера. И тот лицемер, и этот лицемер. И тот врет, и этот лукавит. Такое вполне может быть.
1: Просто, знаете, со стороны на самом деле оно обычно видно. Почему все знают, что они друг друга ненавидят? Со стороны видно. Потому что вежливость вежливости тоже рознь. Можно проявлять вежливость и обходительность, а можно проявлять вежливость и обходительность, но так, что там не останется вариантов и сомнений относительно истинных твоих чувств к этому человеку.
7: Ты говорил, что видно, а может быть слышно?
1: Ну, может и слышно.
7: То есть они кому-то рассказывают о своем отношении к этому человеку. И поэтому отсюда делают вывод люди, что он лицемерит. Видит, что он ему улыбается, а потом выходит за угол и начинает о нем плохо говорить.
5: Андрей Костерин, священнослужитель. Любит заниматься спортом и выращивать овощи на своем участке. Много читает, увлекается историей.
1: Да долго ли вообще можно скрывать такую ситуацию?
7: Да.
1: Когда ты человека ненавидишь, и вам приходится вместе проводить по 6-8 часов в день?
4: Ну, это в идеале, когда все действительно так хорошо, замечательно, ненавидели друг друга, потом поговорили, вообще ничего не осталось, никаких в потаенных уголках сердца, никакой злобы, ничего, никакой обиды. Это в идеале, и так и должно быть.
1: Ничего
4: и это лучше,
1: поговорили.
4: Если так будет.
2: У меня в связи с этим вопрос.
4: Но так не всегда бывает просто.
2: А что лучше? Я знаю людей, которые выбирают другую модель поведения. Если он на кого-то имеет ненавидит его против него что-то имеет, всем своим видом показывает, что против этого человека он, сейчас отрицательно настроен. Ему говорят: здрасте. Это что, лучше? Ну, может быть, вежливость все-таки лучше, чем вот такая модель поведения? И все действительно видят и думают, что вот он.
1: А хорошо ли этим людям вообще вместе работается?
2: Ну, это вопрос другой. Вопрос сейчас я так понимаю, что мы обсуждаем...
1: Да не другой, просто вы говорите, что, ну, значит, чем выплескивать это? Лучше вот оставить так, как есть. Вот они вежливые на работе, терпят друг друга, ну и замечательно, хорошее у них терпение.
2: Может, значит, они выбрали такое?
1: Но это же разрушает их изнутри.
2: Работа работой. Сегодня я поработал, больше я с тобой никаких общих дел не имею.
1: Да, но это и завтра жизнь. Поработал, ну, и послезавтра, и год подряд. А вы представляете, год подряд по 6-8 часов терпеть рядом с собой человека, которого ты ненавидишь.
2: Я не пытаюсь сейчас сказать, что ненавидеть – это хорошо. Я пытаюсь просто сейчас как бы сказать, что вежливость в данном случае, если уже люди все-таки ненавидят и не могут примириться, вежливость – это более лучшая модель, чем открытая конфронтация. На мой взгляд. Вот давайте прочитаем, что такое вежливость.
1: Но она тупиковая. Открытая конфронтация приведет, ну, в худшем случае, к тому, что они просто там передерутся. Вот. Ну, ладно, понятно.
2: И будут продолжать друг друга ненавидеть, и также будут продолжать вместе друг с другом работать. Но взаимодействовать
1: Скорее надо. Скорее всего, они после этого просто разойдутся на разные работы, если это вообще возможно. Но, то есть, это дойдет до какого-то пика, это взорвется, и все, и на этом все закончится. А если вот так вот тихо, мирно все подавлять, то это может реально принести серьезный вред здоровью и психологическому, и физическому в том числе. Мы, кстати, обсуждали об этом.
2: Я прочитаю, что такое вежливость.
1: Да, конечно.
2: Вежливость – это черта характера, которая характеризует личность хорошими манерами, добрыми делами и образованностью. Под вежливостью обычно понимают умение уважительно и тактично общаться с людьми, готовность найти компромисс и выслушать противоположные точки зрения.
1: Опа. Ну и чего у этих двух людей не будет тогда?
2: То есть, получается, они невежливые. Получается, что есть другой термин, сейчас я прочитаю, это воспитанность, да? Под воспитанностью в повседневной жизни обычно понимаются хорошие манеры, умение адекватно вести себя в обществе и уважение к другим людям.
4: Ну вот здесь опять же мы говорим о тактичности.
2: Тактичность,
4: воспитание.
1: Нет, но там было, вот в вежливости было, что и добрые дела, и уважение. И под конец там еще что-то было вообще убийственное. Можно еще раз конец?
2: Да.
1: Ну, то, что полностью показывает, что это, ну...
2: Под вежливостью обычно понимают умение уважительно и тактично общаться с людьми, готовность найти компромисс.
1: Вот. Готовность найти компромисс и выслушать то, чего они никак, к чему они никак не могут прийти.
2: Внутренние отношения никак не характеризуются этим определением.
1: Ну, готовность найти компромисс. А как, если они друг с другом общаются только
4: вот я думаю так, что если возможность есть исчерпать этот конфликт и примириться, его нужно использовать. Это безусловно. И, как мне кажется, поможет в этом... Действительно, открытый диалог, открытая беседа. Потому что искренность, она всегда порождает искренность. Если у меня что-то есть на тебя или на тебя, я подхожу и говорю, вот, Дим, вот мне вот что-то не нравится, вот есть что-то, что меня напрягает. Как только я открылся человеку, я ему сказал, во всяком случае, мне бы это понравилось, если бы ко мне подошел человек и сказал, что вот есть что-то, что вот в тебе меня напрягает. Что именно? Давай поговорим, обсудим это. И когда человек открывается, это порождает взаимную открытость. Я ему говорю, почему я так делаю? Начинается диалог. Если у нас получился разговор, мы расстанемся друзьями.
1: Да, а может еще и оказаться, что на самом деле проблема-то она и настолько мелочная, что решить ее не составит труда.
4: Да, может быть, вообще мы зря все это время ходили и обижались друг на друга, да. И такое может быть.
2: Но... Да, конечно, это лучший
1: вот
2: вариант,
1: идеально.
2: Я абсолютно с этим согласен.
1: Но открыться друг другу, почему, мне кажется, это настолько тяжело, потому что порой в семьях близкие люди друг другу не могут открыться друг другу. А чего же говорить там на работе? Да какое мне дело до него?
4: Ну, во всяком случае, это хоть какой-то действенный шаг для того, чтобы вот именно такую ситуацию разрешить. Но бывают и другие случаи, когда даже поговорив с человеком, ты все равно продолжаешь оставаться с ним в конфронтации. Не получился разговор.
1: Угу. Один захотел, допустим, а другой не захотел. Что делать?
4: Вот что делать. В этом случае, мне кажется, вступает в силу вот это вот определение вежливости.
2: Вежливости.
4: Нужно тактично продолжать вести себя с этим человеком. Как минимум, хотя бы. Почему мы думаем, что вот чувства наши всегда будут совпадать с нашими поступками, и если это не так, то это уже что-то плохое.
2: Что-то ведь лицемерие.
4: Вот что такое
2: это
4: любовь?
2: Борьба, может быть.
4: Вот любовь, что такое? Любовь. Это принцип?
2: Да.
4: Любовь – это принцип. Это не просто, когда я делаю то, что мне хочется делать.
2: Любовь, есть такое определение нестандартное, да, что любовь – это принцип, который выражается в том, чтобы говорить и действовать в интересах личности, независимо от чувств.
4: Да.
2: И при чем тут лицемерие? Может, это борьба? Первичное всегда решение, а чувство подтягивается. Разумный человек вообще в первую очередь идет за разумом, эмоции подтягиваются, да? Нежели наоборот. Если наоборот, хуже будет.
4: Вот Евангелие нас учит, мы как-то говорили уже об этом, что если враг твой голоден, его нужно накормить, если жаждет, напоить. Но это же не значит, что я увидел своего врага, расчувствовался, кинулся ему на шею, прослезился, там, мой дорогой ты мой, вот тебе чаша воды, вот тебе накормлю, напою. Я, может быть, дрожащей рукой буду подавать ему вот воду.
2: Скажу, ненавижу.
4: Не буду говорить ненавижу.
2: Просто подумай.
4: Но принцип меня обязывает. Я это делаю, а я делаю и себе этим самым лучше и хорошо. Себя учу и дисциплинирую. Мне кажется, вот любовь – это принцип. И поэтому здесь во взаимоотношениях мы тоже должны руководствоваться принципами, а не чувствами.
1: То есть расхождение действий и слов с внутренними ощущениями тогда является нелицемерием, когда это на самом деле какая-то борьба или когда это происходит во время самосовершенствования?
4: Нет, я считаю, что лицемерие, вот когда чувства и то, что ты делаешь, расходятся, это когда у тебя корысть есть в этом. Когда ты получить что-то хочешь с выгодой для себя, от человека или от какой-то организации там.
1: Ну, под выгодой можно много чего сказать. Например, самосовершенствование тоже в некотором роде выгода.
4: Самосовершенствование?
1: Да. А почему нет? Это моя цель, и я стремлюсь к тому, чтобы стать лучше.
2: Ну, вот здесь можно провести такую параллель. Две страны находятся в состоянии холодной войны. Они могут вести вежливый диалог, а могут воевать друг с другом. Что лучше?
4: Лучше, ну, говорят, это... худой мир, чем добрая война.
2: То же самое. Поэтому... Два человека ненавидят друг друга. Они могут воевать открыто, но лучше вести вежливый диалог.
1: Вот как преодолеть, чтобы стало еще лучше? Потому что я вижу, что если это оставить вот так вот, то эти оба человека очень скоро серьезно заболеют. Нет, и потом им знать не будет.
2: Я согласен, вот Алексей сказал, идеальный вариант. Нужен диалог, нужно искать пути примирения. Иногда они почему враждуют? Может, они завидуют друг другу, да? Тогда нужно решать эту проблему. Может быть, они когда-то обидели друг друга.
4: Иногда зазря вообще.
2: Иногда вообще зазря на пустом месте.
4: На пустом месте. Выговориться.
2: Наговорили там себе.
4: Надо выговориться. Вот что нам не хватает вообще в современном обществе. Мы мало стали общаться друг с другом.
1: Я понимаю так, что если у них нет возможности или не находят они в себе силы выговориться друг перед другом, то им надо найти какого-то посредника. То есть человека, который будет нормально общаться с одним и нормально же общаться с другим.
4: Ну, это тоже вот как вариант.
2: Я хочу задать один вопрос. Библейский текст хочу прочитать. Вот некоторые... Ну, тоже он такой немножечко компрометирующий, может быть, больше вопрос. Потому что есть такая модель поведения даже среди христиан. Открытая конфронтация с теми, кто не разделяет твои вероубеждения. И ссылается вот на некоторые выражения Священного Писания. Например, кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его. Да? Ибо приветствующий его участвует в злых делах, его говорят. И приходишь иногда в церковь, и к тебе ты подаешь руку, а какой-то брат говорит, а ты грешник, я с тобой даже здороваться не буду. И это примерно то же самое. И они говорят, зачем нам быть вежливыми, зачем нам из себя строить там...
1: Лицемерие.

0: мере, чтобы меня ценили. И это придает мне какой-то стимул жизни, что ли, или желание жить. Мне нравится это, когда обо мне говорят хорошо.
1: Ну и
2: вот а какая мысль? Вот, очень интересная мысль, Андрей Анатольевич сказал. Вот что есть лицемерие. Конфронтация – это лицемерие, потому что хочешь обратить внимание через конфронтацию на себя. Угу. Себя хочешь возвысить.
0: Цель, я
2: а
0: лучше.
2: Вежливость – это, наоборот, определенное смирение. Ты причем, хоть и не согласен, но ты ведешь себя адекватно.
1: Причем в данном случае это даже является самообманом, потому что сам человек думает, что он будет лицемером, если начнет относиться к своему там, врагу или там, мыслящему по-другому, да, будет относиться вежливо, он считает, что это будет лицемерием. И поэтому он открыто его, значит, не принимает и заблуждается. Потому что это уже гордость, и он сам себя обманул. Сложно.
0: Сложно.
1: Я думаю, надо будет про самообман еще поговорить как-то отдельно, потому что там много о чем. Но вернемся обратно к этим двум. Если они не находят в себе силы общаться вместе, как им выбрать посредника, через которого они могли бы примириться? Потому что им выгодно примириться, им выгодно в первую очередь для своего же здоровья, для своего же спокойствия.
2: Для мира душевного.
1: Для душевного мира, да. Потому что ненависть, она не приводит к ничему. Он потом будет срываться, он здесь перетерпел 8 часов, а потом будет срываться дома на
3: людям, которые ходят, верно, такое, может быть, да. Людям, которые ходят в церковь, им проще в этом плане. В качестве посредника такого у них может выступить лицо
1: священнослужитель какой-нибудь, да.
3: Священнослужитель.
2: Да.
3: Вот. Они могут к нему обратиться за помощью. В этом смысле верующим людям вообще проще и легче решать конфликтные ситуации.
2: Что у них еще есть Бог, к которому они всегда могут обратиться за помощью.
3: Да, они могут на колени, встали, помолились, попросили, чтобы Господь дал мудрости, чтобы направил. У них есть общение еще с кем-то. У них всегда есть посредник. Есть возможность к единоверцам обратиться, которые всегда тебя поймут и согласятся помочь в этом вопросе.
1: Ну, или почти всегда.
3: Ну, или почти всегда, да. К сожалению, лицемерие, оно ведь не только в светской среде. Угу. Оно всегда было, в общем-то, и в религиозной среде, и в церковь проникало лицемерие. Оно и здесь тоже есть. Ну вот, поэтому все-таки избавляться от него нужно, и стремиться к этому нужно. И возможности для этого самое главное есть, конечно.
1: А можно ли, допустим, вы третий человек, который видите подобную ситуацию на работе, то есть вы видите, как два человека друг друга ненавидят, и вы третье лицо, наблюдаете со стороны, что можно сделать? Можно ли помочь этим двум?
3: Как там в притчах сказано, кто вмешивается в чужую ссору, тот дергает пса за уши.
0: Здесь как бы ссора не видно, приятное общение между ними, да. Наверное, поговорить отдельно с каждым.
3: Иногда, может, стоит вмешаться и помочь, если ты на самом деле видишь, что ты можешь и знаешь как. А иногда, может быть, и не стоит. Я не знаю, все зависит вообще от случая, от ситуации.
1: Просто подобная ситуация происходит не только на работе между двумя сослуживцами, да, они происходят и в семьях очень часто. Когда муж с женой начинают друг друга ненавидеть, начинают друг к другу вот так же вежливо относиться. А то, может быть, и наоборот, совсем невежливо, потому что им плевать, их все равно никто не видит. Вот. А потом начинают заговариваться.
2: Зато лицемерия нет.
1: Зато лицемерия нет, да. И опять же говорить, можно ли кому-то третьему вклиниться или нельзя. Но если это спасет семью от разрушения, если это спасет ребенка от того, что он потом будет без отца или без матери жить, я считаю, что третий, если может что-то сделать, он должен. Вот вопрос, как?
3: Ну, в семье третий – это всегда очень опасно, я считаю. Вот. Ну, в семье.
1: Мы начали с того, что на работе, и вы тут же начинаете стихи говорить, что, ну, вообще-то, мол, это да, нехорошо, да. Это глупо. Ну. А не спасем ли мы таким образом этих двоих от проблем лишних?
2: Здесь, конечно, очень важный момент, что люди сами должны захотеть. И если они готовы прибегать к помощи третьего, то, конечно, этим третьим можно быть.
0: Захотеть почему? Что я от этого буду иметь, да?
1: Да.
0: Что со мной будет потом, после этого?
1: Вот я считаю, что вот здоровье – это главная мотивация, на которую можно делать ставки.

0: когда ты являешься третьим человеком. То есть ты подходишь к одному из них, который больше тебя воспринимает и адекватно воспринимает, и ты ему говоришь: слушай, ты долго ты будешь все это терпеть, потому что ты же себя же угробишь. Вам надо примириться не ради того, что ты, да ты можешь хоть сколько его ненавидеть, но если ты продолжишь, ты угробишь сам себя. Ты свое здоровье подкашиваешь, ты свою семью расшатываешь, потому что ты потом на них срываешься дома. Вот. Хочешь, не хочешь, но это будет проявляться. Даже если ты на них срываться не будешь, это будет заметно. Ты будешь приходить домой более уставшим, более разрушенным вообще после работы. И это будет сказываться на твоей семье. То есть ты делаешь хуже себе, своему духовному здоровью, своему психологическому здоровью. Потом ты будешь хуже делать своей семье и их здоровью психологическому, соответственно, взаимоотношения в вашей семье начнут рушить. И все из-за какого-то человека, который он того не стоит. И вот это примирение, через которое вы должны пройти, чтобы это прекратилось, оно не стоит всех вот этих вот последствий глобальных, которые медленные, но они гораздо более непоправимы.
1: Ну, он может сказать: я все это хорошо понимаю. А что мне делать?
0: Что мне делать? А вот что делать?
1: Вот то, о чем мы говорили. Нужно направить его к этому человеку. А если ты не можешь, давай я с ним поговорю, попробую. Угу. Да? Ну, то есть в роли миротворца.
0: Вроде миротворца, да.
1: Миротворца выступить. Нет, это нормально.
2: Ну да, я согласен, что есть ситуации, когда вмешательство извне, там, третьего человека или кого, оно должно быть. Но здесь есть опасность, потому что если ты будешь постоянно только искать этих людей, кому я могу помочь, ты иногда начинаешь вмешиваться туда, куда тебе не надо вмешиваться. Здесь нужна мудрость все-таки.
0: Ну, как написано, блаженные миротворцы.
3: Им тоже ибо они будут начерены сынами Божьими, да?
0: Да.
2: То есть равнодушие в данной ситуации – это плохо.
0: Естественно. Вот. Ты видишь, как два человека гробят друг друга. Или сами себя. И оставаться равнодушным разве не будет еще большим лицемерием? Потому что ты видишь, как они уничтожают себя, и ты теоретически мог бы что-то сделать, ну или, по крайней мере, попытаться подойти поговорить с человеком, с которым у тебя нормальные отношения, я думаю, это ничего не стоит. Поэтому не попытаться в данном случае является тоже
1: надо
0: чуть ли не
1: помочь,
0: грехом.
1: Надо помочь человеку избавиться от ненависти, если мы говорим, что вот есть эта ненависть, и мы ее видим, проявление этой ненависти, да? Надо помочь. Вот. Но порой вот бывает сложно вот именно это и сделать, как помочь. Направить взор человека на Бога в первую очередь, сказать, чтобы он обратился к нему, потому что он знает, как разрешить этот конфликт. Он сможет помочь, это совершенно точно. Дать несколько практических каких-то рекомендаций.
0: Дать мотивацию.
1: Правильно. Да, смотивировать человека на это. То есть, со своей стороны, все, что мы могли бы сделать, надо сделать.
0: И вот тогда ты действительно получаешься и миротворцем, получаешь отдельно от Господа награду, и даже в том кругу, где это происходит, работа или какой другой коллектив, у вас улучшаются общие взаимоотношения, потому что конфликт двоих людей неминуемо делит весь коллектив на два лагеря, а то и на три. Потому что кто-то начинает поддерживать одного, кто-то начинает поддерживать другого. И особенно если этот конфликт
3: ищет
0: затяжной.
3: Да.
2: Здесь может быть такая, конечно, еще проблема. Есть такой психологический треугольник, в котором присутствует агрессор, жертва и примиритель. Агрессор постоянно нападает, жертва постоянно, значит, ей все типа плохо, а примиритель, он постоянно их примиряет. И вот главное не застрять в этом треугольнике, потому что очень часто в конфликтах люди застревают, каждый в своей роли, потому что каждый в определенной, ну вот находясь в своей роли, получает от этого определенную психологическую выгоду. И поэтому даже еще вот если вернуться к вопросу, они постоянно находятся друг с другом во вражде. А может, наоборот, они хотят друг с другом общаться, но не могут. Почему люди скандалят, например, даже в семье? Скандалят там отец с матерью, там, да?
0: От недостатка общения в принципе.
2: Да, в принципе, потому что скандал – это уродливая форма общения. Вражда, с другой стороны, это другая сторона медали – это уродливая форма общения. Люди хотят общаться, но не умеют общаться нормально. Ну, может быть.
0: Знаете, вот единственное слово у меня после этого – дожили.
2: Дожили. Да. А это последствия греха, между прочим.
0: Когда разучились общаться.
2: Да. Например, там мать постоянно наезжает на сына, что ты там, ну там, не работаешь, алкоголик, и это, при этом продолжает за ним заботиться, стирать за него там вещи, кормить его, вместо того, чтобы, может быть, дать ему возможность пожать последствия его выбора, да, потому что она в качестве жертвы, он в качестве там, точнее, она в качестве агрессора, он в качестве жертвы, постоянно кто-то третий, и все вот-вот они собрались трое, и им каждому в своей роли хорошо.
0: Называется это, может... такой баланс, своеобразная сбалансированная экосистема, да, а им всем плохо, но баланс есть, да. Потому что и каждый понимает, что если он перестанет совершать свою роль, баланс этот разрушится, а неизвестность гораздо хуже, и вот они держатся за это. Страшно, страшно на самом деле, и из этого надо выходить.
2: Да, вот это вот лицемерие как раз.
0: К слову, дожили, вспомнилось еще одно слово, да, то есть дожили, разучились общаться, да я и не умел.
2: Да.
0: Потому что, а как уметь, когда ты рождаешься в семье, где не умеют общаться? И научиться общаться потом. Как разрешать конфликты, когда ты не видел примера, как твои родители разрешают конфликты? И в итоге человек вырастает, достигает совершеннолетия, и он не умеет ни общаться, ни разрешать конфликты, ничего. И, соответственно, потом он не может в жизни этим заниматься, и когда у него появляются дети, он дальше уже не может их ничего научить.
1: Деградация.
0: Полная деградация общества, да. Что мы сейчас наблюдаем? Надо из этого как-то выходить.
2: Да. Выход есть.
1: Да, выход есть, и мы об этом говорили.
2: Мы говорили, мы же сказали. Вот Алексей очень хорошо об этом сказал.
1: Выход есть всегда. И даже человека, который не имел этого примера, не видел перед собой, как решаются конфликтные ситуации, даже для него всегда есть возможность научиться.
0: Главное осознать, что есть эта проблема. Когда ты понимаешь...
1: Все с этого начинается.
0: Когда ты понимаешь, что ты не умеешь, когда ты сам себе честно в этом признаешься, проходишь через вот эти, вот, начинаешь срывать вот эти листки, которыми ты прикрылся, вот одну маску, потом другую, а там под ней еще третья, оказывается, когда ты все вот их сорвал и понял, на самом деле, в чем корень проблемы, вот тогда есть возможность научиться. И в этом действительно и христианство, и Священное Писание, оно помогает, потому что, когда начинаешь обращаться к Слову Божьему, оно учит, оно показывает корень проблемы. Пусть не всегда ты в него веришь, поверишь сходу, но когда докопаешься, осознаешь, что да, действительно, корень проблемы вон там, корень проблемы в гордости, корень проблемы в неумении общаться и во всем остальном, и у тебя появляется возможность что-то изменить в своей жизни. Нет. Ну что ж, спасибо вам за общение, была интересная тема. Я думаю, мы встретимся еще раз, продолжим. У нас есть еще тема для обсуждения. Угу.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Полезная минутка.
2: Не так давно пластик вошел в нашу жизнь, но уже завоевал повсеместное признание. Мы теперь слабо представляем себе, как обойтись без пластиковых бутылок, упаковок и контейнеров для продуктов. Безусловно, это удобно. Но так ли уж хороша пластиковая посуда? В последнее время поступает все больше информации о ее негативном влиянии на здоровье. Сегодня мы поговорим о диоксине. Диоксины – это глобальные экотоксиканты, обладающие мощным мутагенным, иммунодепрессантным, канцерогенным действием. Диоксины оказывают негативное влияние на развитие эмбриона. Они слабо расщепляются и накапливаются как в организме человека, так и в биосфере планеты, включая воздух, воду, пищу. Диоксин, проникающий в пищу, вызывает раковые заболевания, особенно рак груди. В результате исследований в области раковых заболеваний, проведенных в больнице имени Джона Хопкинса в Соединенных Штатах Америки, врачи сделали следующие выводы. Никакой пластиковой посуды в микроволновых печах. И второе, никаких пластиковых бутылок с водой в морозильных камерах. Диоксин является высокоядовитым веществом для клеток человеческого организма. Не замораживайте пластиковые бутылки с водой, так как это приводит к освобождению диоксина, входящего в состав пластика. Доктор Эдвард Фуджимото, руководитель программы здоровья больницы Кейстел, выступая на телевидении, говорил о риске, которому мы подвергаем наше здоровье. Особое внимание было уделено недопустимости использования пластиковой посуды для нагревания пищи в микроволновках. Особо это касается жирной пищи. Доктор Фуджимото сообщил, что сочетание жира и высокой температуры и пластика вызывает освобождение диоксина и его проникновение в пищу, а соответственно, в конечном счете, в клетки человеческого организма. Вместо пластика для подогрева пищи используйте стеклянную или керамическую посуду. Результат будет тот же, но без диоксина в пище. Поэтому продукты быстрого приготовления, такие как растворимые супы, каши и так далее, вначале необходимо переложить из пластиковой упаковки в стеклянную посуду, а затем лишь ставить в микроволновку или любую другую печь. Он также напомнил о том, что некоторое время тому назад фастфудовские рестораны отказались от пластиковой упаковки и перешли на бумажную. Одна из причин – проблема с диоксином. Также доктор отметил о недопустимости использования пластиковых крышек и покрытий во время приготовления пищи в микроволновой печи. Это также опасно, как и использовать пластиковую посуду. Высокая температура приводит к тому, что диоксин попадает с такой крышки в пищу. Намного безопаснее использовать бумажные салфетки. В очередной раз мы убеждаемся, что чем ближе к природе, тем лучше для человека. Будьте внимательны и здоровы!
3: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
4: И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Проповеди священнослужителя Андрея Кочелабы.
2: Какая самая большая проблема в человеке? Давайте спросим у того, кто живет с этим человеком. А если мы посмотрим у того, или спросим у того, кто с ним не живет, у него будут совсем другие проблемы к этому человеку, а может быть даже и не будет проблем вообще. А какие у Бога проблемы с нами? И у нас проблемы с Богом. Давайте об этом поговорим. Приветствую вас, друзья. Сегодня в основу нашего духовного размышления хочу положить книгу Притчи, 9 глава, 7, 8 и 9 стихи. Давайте прочитаем. «Поучающий кощунника наживет себе бесславие, а обличающий нечестивого – пятно себе. Не обличай кощунника, чтобы он не возненавидел тебя. Обличай мудрого, и он возлюбит тебя. Дай наставление мудрому, и он будет еще мудрее. Научи правдивого, и он приумножит знания». Три текста, которые фактически переворачивают наше представление о привычных вещах. Ну, давайте поподробнее. Когда человек пересекается с человеком. Вот заметьте, почему так много разводов? Потому что когда люди остались, грубо говоря, в замкнутом пространстве, друг с другом, наедине, они начинают распаковывать друг в друге такие вещи, которые им, в принципе, не нравятся. Человек говорит, я не знал, что она такая, ну и, например, там, ленивая, нерадивая, неряшливая. Она говорит, а я не знала, что он такой, что он будет дома сидеть, что он не хочет работать, что он такой грубый, что он все время в игры, там, в танчики играет или еще во что-то. Я не знал. То есть я хотела с ним жить, и я его люблю, как бы, но я не люблю в нем кое-что. Я люблю его, но не люблю в нем кое-что. И он говорит то же самое. Я люблю ее, но я не люблю ее медлительность в ней. Я не люблю ее там, реакцию на какие-то вещи. Получается, что человек, состоящий из того, что видно снаружи, и того, что наполняет его внутри, фактически совокупное такое нечто целое. Да, получается, что мы видим иногда только с одной стороны. Посмотрите, о чем здесь говорится в этом отрывке. Он говорит, есть человек, у него на лбу не написано, что он кощунник. Кто такой кощунник? Кощунник – это человек, который правильные понятия подменяет и переворачивает. То есть он кощунствует, он как бы берет правильные вещи и начинает ими издеваться. Да? И вот это и есть кощунство, когда святыней какой-то начинают так, знаете, легкомысленно. Это кощунство. И когда возвышенные какие-то вещи люди начинают притворять в нечто такое, знаете, некрасивое. И вот он говорит, поучающий кощунника, что делает? Наживет себе бесславие и обличающий нечестивого пятно себе. С одной стороны, вроде бы возникает проблема. Если человек кощунник, так что теперь этим кощунникам дать зеленый свет и ничего им не говорить? Тоже вроде как не совсем правильно, но ведь обязательно найдется тот, кто должен это сказать, сделать замечание. Или, например, нечестивого. Но что интересно, вот это слово «нечестивого», оно там имеет очень глубокое внутреннее значение, а именно человек, наполненный мерзостями, нечестием, да, человек, у которого нет ничего святого. И ты должен знать, это не значит, что нельзя таких людей вообще трогать. Нет, можно и нужно это делать, но вопрос в том, что у этого есть, как говорят, обратная сторона медали. И какая же эта сторона медали? А медаль в том заключается, что человек имеет шанс, что на него падет пятно. А именно, какое? Посмотрите, кощунник и нечестивый. Это люди, у которых уровень, скажем, честности и планка честности, она очень низко опущена. Для них перевернуть факты, перекрутить понятия, какие-то подставить слова, которые человек не говорил, а сказать, что говорил, это легко. И вот получается, что вот этот нечестивый или кощунник, у него нет ничего святого. Знаете, как у Толстого есть такое понятие Аль, в тебе Бога нет, там в одном из произведений он очень четко говорит, что человек, который в нем есть Бог, и в человек, в котором нет Бога. Или, как на Руси говорили, без царя в голове. То есть человек такой, знаете, абсолютно невменяемый, неподчиняемый никому. То есть для него, что о святых вещах покощунствовать не имеет проблемы, что перевернуть какие-то понятия не имеет проблемы. И он говорит, смотри, тот, кто поучает кощунника, это не значит, то есть сделать замечание и учить, это немножко разное. Разные вещи, то он говорит, может нажить себе бесславие. То есть, ну, он будет с ним связываться, он будет с ним спорить, этот начнет ему доказывать. И в итоге люди со стороны могут сказать, да они оба такие. А с другой стороны, он говорит, обличающий нечестивого может нажить себе пятно. Почему? Потому что такие люди очень не любят, когда им кто-то это ставит на вид. Очень не любят. Я сейчас покажу, почему у этого стиха есть очень глубокие корни. Дальше написано, он продолжает, не обличай кощунника, то есть сначала он говорит, не поучай, или поучающий будет иметь такие проблемы, а теперь говорит, не обличай кощунника, чтобы он не возненавидел тебя, обличай мудрого, и он возлюбит тебя. Обратите внимание, вот здесь как бы я хочу сделать небольшое такое разграничение, а именно, что значит сказать, сделать замечание, и что значит учить такого человека, то есть мы немножко путаем иногда эти вещи, потому что не делать замечание, оно очень близко живет с понятием равнодушия, когда, вот недавно была ситуация в метро, парень заступился за девочку там, да, и на него напали трое, избили его ногами там и так далее, до полусмерти, в общем, крепко дали ему. И ведь были другие ребята, я думаю, мужчины были, да даже просто все навалились, уже там, да, как говорится, скрутили бы этих троих. Но нет, то есть, как бы не делай замечания и не вмешивайся, это очень близко. И это как бы равно мостик между тем, что я одобряю, потому что, знаете, как вот это с вашего молчаливого согласия, то есть вот с этого равнодушия начинаются все проблемы, потому что когда человеку все равно, что рядом происходит какое-то беззаконие, кого-то бьют, кого-то избивают, кого-то грабят. И помните, да, старинная шутка, когда пожилой уже старый умирает армянин, и он позвал своих детей и говорит, берегите евреев. А они говорят, папа, почему так? Он говорит, потому что если их, как говорится, перебьют, то за нас возьмутся. То есть старый, мудрый такой, да, ну, бородатый, как мы говорим, вот этот эпизод, он имеет некие, скажем, мудрые корни, да, то есть мы не можем быть равнодушны. Ну, я же не еврей, да, как раньше там в нацистские времена. Еврей, я хорошо, что я не еврей, но это сегодня ты не еврей, завтра поменялась власть, поменялись проблемы и началось что-то другое. Поэтому обратите внимание вот на что. Он говорит здесь, поучающий кощунника наживет себе бесславие, а дальше говорит, не обличай кощунника, чтобы он не возненавидел тебя. Вот эти два текста, они очень синонимичны, они один откликает другой. Получается, он говорит, что такое бесславие? Это когда он тебя будет ненавидеть. Когда кощунник кого-то ненавидит, он не останавливается в потоке своей вот этой лжи, ненависти, всякими разбрасывается грязью. А так как нет ни одного человека идеального, абсолютно нет ни одного человека без недостатков, то к человеку будет очень много чего пытаться прилепиться. Но обратите внимание вот на что. Он говорит, обличай мудрого, и он возлюбит тебя. Мы сейчас вот смотрим пока одну сторону вот этого вопроса. Сейчас пойдем дальше. Посмотрите на вот этот элемент. Как увидеть, мудрый человек или не мудрый? Вот у него же на лбу не написано, я кощунник там или я мудрый. Очень простой ответ. Мы можем или должны понаблюдать за жизнью этих людей. Если ты видишь, что у человека очень низкий порог честности, очень низкий порог порядочности, низкий порог отзывчивости, то и очень высокий, кстати, завышенный такой порог критики, насмехательства, знаете, когда у него нет авторитетов, когда все для него начинают там от, ну, допустим, там политиков, президентов, священники и там прочие пасторы, да нету таких людей. Поверьте, это беда, это значит, человек очень близко катится к кощунству, потому что во всех структурах есть понятие иерархия, есть понятие субординация, то есть когда есть старший, есть младший, в семье это есть, на работе это есть, на службе службе это есть, в армии, в полиции, да где угодно. И это абсолютно нормально, когда есть вышестоящее, да, скажем, начальство, руководство, есть подчиненные, есть еще какая-то структура. То есть мы часть этого общества. И когда человек находится в каком-то состоянии или в положении, когда ему, знаете, как против всех, вот есть такая графа, помните, на выборах была, за этого, или против всех. Вот были такие, которые, ну, против всех, вот все не нравятся. Но, как правило, их голос тоже куда-то уходил, скорее всего, но вопрос в другом. Он говорит, ты мудрому скажи, он тебя возлюбит. Вот это очень важное, два как бы противопоставляющихся понятия. Один тебя возненавидит за одно и то же, а другой тебя возлюбит. А зачем мудрого обличать? Потому что мудрый тоже спотыкается. У мудрого тоже бывают падения, оговорки. У мудрого бывает, как сказать, такая эпоха в жизни, когда он тоже теряет мудрость как бы на какой-то момент. Как любой из нас. Кто из нас не был в этой ситуации? Когда ты что-то купил, потратил деньги, пришел домой и боишься этот вопрос жены, когда она тебя спросит, что ты сделал, да? Или она делает то же самое. И мы так периодически, знаете, с коня на коне или под коня. То есть вот мы так меняемся местами, потому что ты не можешь быть всегда на коне. Вот всегда, знаете, проснулся, родился, потом жил, вырос и такой весь без... Как только вы увидите такого человека, бегите от него, потому что он либо врет про свою вот эту абсолютность, знаете, правду и такую, вот, знаете, и гнев ему чуждый, и он бы только бабушек и водил всю жизнь через дорогу и бесплатно все делал. Нету таковых, понимаете, есть вот эти волны, когда нахлестывает, когда откатывает, когда находит и когда отпускает. И я скажу, вот мне вчера был очень интересный такой момент, когда я общался с парнем в магазинчике, там связанным с телефонами, что-то там нужна была его помощь, и мне очень понравилось. Время было 10 вечера, ну там он помогал пожилой женщине настроить телефон, и так это спокойно, безропотно. Пришли еще 3 парня, и они там хотели какой-то кредит, взять телефон, нужно было еще 3 аксессуара. Ну короче говоря, такая своя, знаете, у них там была процессия, и девочка еще одна сидела. Ну и он говорит, хорошо, сейчас сделаем. Они приходят через там 5 минут. Это уже было без 3 минут 10 вечера. И они говорят, вот мы еще одного нашли. Там одному отказали кредит. Вот еще попробуем на него. Она такая смотрит на него, говорит, 10? Вот, он говорит, ну ничего, сейчас я сделаю, ребятам. Она опять на него смотрит, говорит, 10? Он говорит, послушай, ну люди приехали сдалека, надо помочь, я помогу, сделаю, ничего, я задержусь, все хорошо, я задержусь, я сейчас вас сделаю, ну, вам сделаю все, что вы хотите. Я был поражен, знаете, она такая смотрит на него, ты такой добрый, знаете, вроде как это и вслух, и я говорю, красавчик, он не просто добрый, он молодец, потому что я видел, сколько времени он уделил бабушке, которой помогал там настроить, перенести, и причем он за это не взял денег. В соседнем магазинчике за эту же процедуру попросили 1200 рублей. Здесь он сказал, я сделаю бесплатно. Говорит, ну, в принципе, мне несложно. Я говорю, да может объясни, я попробую сделать. Не переживайте, я сделаю. Вы понимаете, вот оно, христианство на самом деле, вот прикладное христианство. И что это сегодня для меня значит? Это значит, что есть люди, которые мудры, и они становятся еще мудрее. Он меня обличил. Вот эта фраза, да, не обличай кощунника, он окрысится, он озвереет, знаете, он как бы ощетинится, он будет тебя не любить, он начнет на тебе грязь лить, он тебя будет, он, ты ему скажешь, друг, я тебе хочу подсказать, ты вот так не делай или так не говори. И как только после этого начнется, да ты за собой смотри, да я вот знаю и пошло-поехало, значит человек кощунник, значит этот человек не может быть мудрым. Но если я обличаюсь, и я становлюсь еще мудрее. Я подумал, я должен быть еще добрее, чем этот парень. И что интересно, он говорит там, я завтра выходной, а нужно было там еще одну помочь вещь взять. Он говорит, я выйду. Вы созвонитесь, за час наберите, я выйду. Я говорю, так у тебя же выходной. Ничего страшного, я не очень далеко живу, я приеду. Вы понимаете, сколько людей, продавцов, консультантов, менеджеров и прочих могут сказать, у нас нерабочее время, я не помню. И ты подходишь, говоришь, помните, я с вами разговаривал, вот мы говорили, я не помню, вас много проходит. А он мне вспомнил, что, я не знаю, еще когда мы разговаривали, там мне карточку заблокировали. И он говорит, да я помню, так это же было давно, говорит, еще летом. Я говорю, да-да-да, ну и как, решился ваш вопрос. Вы понимаете, он меня обличил именно в хорошем смысле слова, чтобы я стал еще мудрее. Может быть, Бог это сделал через него для меня, что я как христианин, я должен быть примером в этом вопросе. А посмотрите теперь 9 стих. Давайте прочитаем 9 стих. «Дай наставление мудрому, и он будет еще мудрее. Научи правдивого, и он приумножит знания». И вот третий, очень интересный отрывок. «Дай наставление». Наставление в русском написано курсивом, так как здесь используется, ну так, почему курсивом? Потому что в некоторых рукописях этот текст был с потерей вот этого ключевого слова, то по контексту мы находим следующее, что здесь есть поучение, обличение, да, как вот здесь написано, и наставление. Ну, все это синонимы, грубо говоря, одного такого понятия, которое мы называем образование. Таким образом, он здесь интересную мысль передает. «Дай наставление мудрому». То есть, с мудрым тоже есть чем поделиться. И заметьте, мудрый принимает наставление. Он не говорит «я знаю». Посмотрите, опять же, интересный текст в послании к Коринфянам. У нас есть послание к Коринфянам. И вот во втором послании мы находим... первое послание к Коринфянам. Мы находим здесь как раз-таки 8 главу, и в 8 главе 2 текст. «Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего не знает, так как должно знать». Почему в Евангелии от Матфея Христос говорит там в Нагорной проповеди о блаженствах, он говорит интересную вещь. «Блаженны нищие духом, не перекормленные, сытые духом, как мы сегодня желаем друг другу, да, здоровья, крепости, духовных побед». Чтобы, вот знаете, человек идет, грудь колесом, шашка торчит, у него препятствия рушатся, конь везет и так далее. А он говорит, блаженны или счастливы нищие духом, потому что в эту нищету, в эту нужду всегда есть что дать. А вы знаете, как приятно помогать нуждающемуся? Ну, это просто надо пережить, когда ты элементарные вещи там помог пожилому человеку там с тем же телефоном, да, что-то ему настроил. И ты видишь эти счастливые глаза. Ой, так я теперь смогу вот так. И знаете, для молодежи это вообще, ну что там, легкотня. А для человека пожилого это просто гора, которая упала, знаете, куда-то в пропасть. И теперь так легко, вот кнопочку нажал, и оно вот, и никуда не прячется. И нам кажется, ну так это же элементарно. Нет, это нам элементарно, для кого-то это очень большая гора. И вот точно так же здесь. Когда ты начинаешь смотреть на Нагорную проповедь, он говорит, когда ты нищий, когда ты ищешь мудрости, ищешь знания, и Господь тебе дает, все радуются, небо радуется, и ты радуешься. И вот он говорит, мудрый еще мудрее. И вот еще раз, посмотрите, в одном тексте он говорит, он возлюбит тебя. Во втором, в девятом стихе он говорит, он будет еще мудрее. То есть мудрость, она умеет правильно реагировать. Заметьте, да, вот как только в тебя вошла какая-то информация, ты стал сразу перед выбором либо отомстить, либо очернить, либо, облить, обрызгать, да, человека грязью какой-то или еще чем-то, или полюбить. И вот это очень важный момент. Фактически речь идет о характере человека. Человек мог быть кощунником, но покаявшись, родившись свыше, он становится другим человеком. Более того, я хочу на этот текст посмотреть во свете, а когда Бог нас обличает. Вот заметьте, послание к Галатам, апостол Павел пишет в послании к Галатам, в 5 главе, 16 стих. Он здесь говорит, давайте с 14 стиха прочитаем. «Ибо весь закон в одном слове заключается, люби ближнего твоего, как самого себя». Заметьте, закон любви Божий, он настолько интересен, он говорит в одном слове. Люби. Некоторые говорят, о, там невозможно соблюсти эту заповедь, невозможно эту. Но когда ты любишь, что невозможно? Можно, не почитать родителей, если ты их любишь? Да, оно само проявляется, вот это уважение в речи, в отношениях, в поведении, во всем остальном. Можно ли, если ты любишь человека, да, попытаться его каким-то образом убить, там, насилие проявить или седьмую заповедь нарушить, девятую и так далее? Нет, но когда нет любви, когда вот эта холодность есть, То же самый вопрос, пример в магазине. Если человек работает просто на зарплату, а более того, еще и не любит свою работу, то он без 10 уже скажет: не занимайте, все-все-все, все закрывается, до свидания. Но если человек любит людей, и он, там не написано, знаете, там ребята пришли, не девочка, я еще обратил внимание, что если там, знаете, какая-нибудь красавица, принцесса зашла такая, ну, сказать, ради нее, да, понятно, там кто-то, ребята там типа сделают уступку, исключение. Нет, пришли ребята, и он с уважением, да, и даже там скидку, и то, говорит, по-братски сделает. Это о чем-то говорит. Это говорит о том, что внутри у человека есть что-то доброе, хорошее. И даже его люди, которые его не поддерживают, условно говоря, которые пострадают частично от его доброты, они вынуждены сказать: ну ты добрый, ну круто. Вот так должно быть. Вот почему Писание говорит: делая добро, ты собираешь горящие угли на голову врага, и Господь воздаст тебе. Грубо говоря, работодатель бы за такую работу премию мог бы к Новому году выписать человеку. Понимаете? То есть, а Бог? Бог не остается в долгу. Никогда не остается в долгу. Поэтому возвращаемся сюда. Он говорит в одном слове: люби ближнего, как самого себя. То есть, если бы я пришел без 10-10, и мне нужно решить вопрос, я бы очень хотел, чтобы меня обслужили даже до 15 минут 11-го. Я бы очень этого хотел. Вот поступи так же. Дальше он говорит: если же друг друга угрызаете, съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Я говорю: поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Заметьте, да? А Господь говорит, высшая мера рождения свыше – это когда человек рождается свыше. И закон прописывается в сердце, а не просто впереди. Убрал закон – нет закона. Поставили закон – говорит: а, видишь, камера? А, окей, все, я веду себя хорошо. А когда у тебя закон в сердце, и это идет на интеллектуальном уровне. И дальше он говорит: если же вы духом водитесь, вы не под законом. Дела плоти известны, а не суть. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство – идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. И дальше он говорит: предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божие не наследуют. Плод же духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. И у нас написано: на таковых нет закона. А в оригинале написано: против таких нет закона. А что ты поставишь против такого человека? Он поступает как Христос. И поэтому смотрите, когда есть прелюбодеяние, блуд, нечистота, идолопоклонство, волшебство, ссоры, зависть, гнев, разногласия, ненависть, убийство, кто-то должен это обличать, кто-то должен останавливать. И кто это делает? Дух Святой. И вот этот Дух Святой, как раз-таки обличая нас с вами, грешников, иногда наталкивается на реакцию, когда мы начинаем ненавидеть, когда мы начинаем огрызаться, или мы становимся еще мудрее. Поэтому 10 стих венчает эту красоту картины. Он говорит: «Начало мудрости – страх Господень и познание святого – разум». Начало мудрости – это благоговение перед Богом. То есть, знаете, как обычно говорят, там, иди убирай давай вот это, ну, среди детей я приведу пример. И кто-то там говорит: я не буду это убирать. Кто, что, почему я должна убирать? Или мама сказала, пошла убирать, да? Ну, если мама сказала, ну, то понятно. Хотя мне очень не нравится, что вот то, что мама сказала, мне принесла там старшая сестра или брат, я бы не делал. Ну, раз мама за этим всем стоит, то, значит, маме придется и отчитываться. Вот и мы должны задаваться вопросом: если то, что мне сделал замечание человек, это действительно как от Бога, то есть это правильно, не надо на него, как сказать, свои какие-то негативы проецировать. С другой же стороны, он здесь говорит об вот этой красоте, да, начало мудрости, божественный страх и благоговение перед Господом, это благословение. А в 10 главе, 27 стих, говорит: страх Господень прибавляет дней, лета же нечестивых сократятся. Итак, что мы здесь видим? Благоговение перед Господом – это большое для нас счастье. И тогда, если ты благоговеешь перед Господом и даже споткнулся, и кто-то тебе сделал замечание, ты никогда не будешь от этого огорчен. Твоя душа не рассыпется на части, как разбитая осколками ваза, да, рассыпавшись по полу. Потому что ты будешь смотреть вперед и знать, что все хорошо. Ты будешь еще мудрее. Ты сделаешь вывод и скажешь: я на будущее поступлю еще разумнее, потому что мне подсказали. Поэтому, друзья, как это сегодня актуально, когда мы граничим между вмешиваться или не вмешиваться. И, возможно, нам тоже надо научиться делать замечания. Мне нравится, что голос Духа Святого, он представлен как веяние тихого ветра, как Христос, стучащий в двери, не вламывающийся, не прижимающий человека к стенке и говорит: ты что творишь? А он стучит и говорит: если кто услышит голос мой, войду к нему, буду беседовать с ним. То есть я объясню ему, и все будет хорошо. И с другой же стороны, мы, когда слышим этот голос, нам нельзя ожесточаться. Мы христиане, мы оттиск Божьей любви, мы оттиск, мы образ и подобие Божье. Мы не безбожники, не подобие обезьяны, мы образ Божий. Поэтому пусть Господь нас благословит, чтобы в нашей жизни вот эти все, скажем, вопросы между мудростью, глупостью, между кощунством и такой, скажем, солидной мудростью, они были очень сильно разграничены. И мы далеко уходили от всего, что может быть неправильно истолковано, что может быть перевернуто, да, и чтобы у противников не было что сказать против нас. Хотя скажут, если о Христе сказали, то и о нас скажут. Не переживайте, у Господа в небесных книгах будет совершенно другая запись. Вот в чем разница. Люди будут говорить, но на небе пишется, но туда запишется то, что находится внутри у человека. Ибо сегодня очень много другого. Снаружи красивый, а внутри испорченный. Вот об этом говорил Христос. Снаружи, как красиво покрашенный гроб, а внутри полный мерзости и костей. Так вот, Господь делает красоту изнутри. И тогда оттуда, даже когда тебя обличили, особенно если ты еще и по делу споткнулся, то ты полюбишь того человека, потому что Бог проговорил к человеку через другого человека. Ведь это великое счастье. Помолимся об этом. Отец Небесный, благодарю Тебя за то, что сегодня, открывая Твое Святое Слово, мы смогли увидеть такую красивую глубину, что вот эти нам не нравящиеся моменты, когда нам делают замечания, когда мы делаем замечания, и кто-то ожесточается, а кто-то принимает, кто-то после этого становится другом, а кто-то врагом. И я молю Тебя, чтобы Ты, Господи, дал Духа Святого, чтобы сердца были готовы, сердца были мягкие. И даже если будет какая-то очень, не очень красивая ситуация, и кто-то кому-то сделает серьезное замечание, чтобы никто не ожесточался, но чтобы мы возрастали в Тебе, чтобы благоговение пред Тобою, оно нас поднимало и прибавило нам дней и лет жизни. Посему прошу Тебя, Господи, спаси нас от всякого рода гордости, от всякого рода превозношения, чтобы мы были похожими на Тебя, чтобы не было среди нас кощунников, но чтобы мы друг друга поддерживали, зная, что Ты скоро придешь. Потому что Ты пришел не судить, Ты пришел спасать, помогать. Но для того, чтобы спасти, иногда нужно человеку сказать, как правильно. Сохрани нас от гордости и от всякого зла. А Тебе да будет слава и честь, и хвала, потому что Ты достоин. Аминь.
3: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Духовное наследие.
1: Как огню свойственно согревать, воде орошать, свету просвещать, так живой вере свойственно проявляться в добрых делах. Так говорил святой Тихон Задонский. Друзья Ивана Сергеевича Тургенева отмечали, преобладающим свойством характера была доброта. Знаменитый юрист прошлого столетия Анатолий Федорович Кони так характеризовал Тургенева: мягкий и доверчивый в отношениях к людям, уступчивый до слабости и чрезмерной снисходительности, он всегда страшился возможности огорчить и потому никогда не решался отказать. Тургеневу всегда было чуждо чувство зависти к чужому таланту, которое, увы, к сожалению, проявляется даже у многих выдающихся писателей. Он искренне восхищался величайшими произведениями таких мастеров слова, как Достоевский, Гончаров, Лев Толстой, Островский. Несмотря на довольно-таки холодные отношения со Львом Толстым, он так отзывался о «Войне и мире»: «Мое суждение о нем непоколебимо. Это величайший современный эпос». О христианском прощении свидетельствует такая история, связанная с его старым другом Некрасовым. Подавшись злобе дня, Некрасов вынудил отцов и детей печатать не у гостеприимного современника, а у Каткова. А сам у себя поместил ругательную критическую статью против автора «Отцов и детей». Но с какой трогательностью звучит тургеневское стихотворение в прозе, а также его посещение больного и умирающего Некрасова. Известно, как широко, как великодушно и деликатно Тургенев помогал тем людям, которые были неудачниками, были нуждающимися. Как часто он растрачивал средства, в которых сам же очень сильно нуждался. Казалось, он на себе мог проверить справедливость скептического афоризма: «Ни одно доброе дело не остается без наказания». Однажды он писал о себе: «У меня теперь было более денег, чем обыкновенно. Однако я, разумеется, не замедлил их выбросить в окошко». Другими словами, каждый, кто стучался ему в окошко, тому он давал либо взаймы, либо просто даром. А как часто бывало, что драгоценное для него время безжалостно расхищалось людьми. Тургенев тщательно щадил самолюбие тех людей, которым он помогал. Однажды одна бедная учащаяся девушка, которая ходила на приемы к знаменитому французскому врачу, нуждалась в помощи. Тургенев съездил к алчному французу и заплатил значительный гонорар за несколько приемов вперед, а сам уверил эту девушку в том, что этот врач ищет себе платой только несколько франков. Его всегда тяготило, когда он был в тягость другим, и поэтому он в себе старался поддерживать всегда доброе расположение духа и это хорошее настроение передавать и внушить другим людям. Верно сказал князь Адаевский:

0: Жизнь доброго человека есть доброе дело в жизни других людей.
1: Духовное наследие.
0: Тургенев часто успокаивал и поддерживал своего друга Полонского, который сетовал на свою житейскую судьбу. «Это неумно», — пишет он. «Нужно всячески стараться держаться на поверхности, а то глупая житейская волна сейчас затопит. Бодрись, брат». Однажды он приподнял завесу перед поэтом Полонским над своими душевными страданиями и муками. Но потом, как горько он раскаялся в том, что он посягнул на спокойствие своего друга, он пишет: «Не следует показывать даже другу свои тайные раны. Особенно мне следовало сдержаться при мысли, что письмо мое адресовано человеку, у которого собственного горя и страдания вдоволь». О том же, что у Тургенева было много душевных страданий, свидетельствуют его стихи. Но он знал, у кого может иметь поддержку и утешение. «Грустно мне, но не приходят слезы. Молча я поникнул головой, смутной в душе проходят грезы. Силы нет владеть больной душой. Смотрит месяц в окна, как виденье. Долгие бегут от окон тени. Грустно мне, тоски немого мленья. Пал я на дрожащие колени. Бог мой, Бог, коснись перстом творящим до груди разрозненной моей. Капли влаги дай глазам палящим. Удели мне тишины твоей. И тобой, Творец благословенный, бледное чело я подыму всей душой, душой освобожденной. Радостно и набожно вздохну. Первый звук из уст моих дрожащих, первый зов души моей молящей будет песня, какая б ни была, песнь души, веселый гимн творенья, полный звук, как звуки соловья». Другое стихотворение Тургенев назвал «Когда я молюсь». «Когда томительный злой берет раздумье меня, когда, как дерево гнилое, все распадается святое, чему так долго верил я, когда так дерзко, так нахально шумит действительная жизнь и содрогается печально душа без сил, без укоризн, когда мне кажется, что даром мой страстный голос прозвенит, и даже глупым, грубым жаром ничья душа не загорит, когда ни в ком ни ожиданий, ни даже смутной нет тоски, когда боятся так страдания, когда так правы старики, тогда, тогда мои молитвы стремятся пламенно к нему, стремятся жадно к Богу битвы, живому Богу моему». Вера Тургенева была деятельной и живой. Вот его советы и правила жизни. Не истребляй себя, будь терпелив. Не падай духом и люби других, невзирая ни на что. Именно такую веру желает нас видеть Христос.

0: а я на Тебя, Господи, уповая. Я говорю, Ты мой Бог.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Народ Библии. Вчера, сегодня, завтра. Ведущий доктор богословия Александр Болотников.
2: Итак, мы продолжаем наше исследование темы «Народ Библии, Израиль, вчера, сегодня, завтра». И наша следующая лекция, у нее такое, может быть, так сказать, провокационное название. Насколько Ветхий Завет. Знаете, русский язык удивителен в данном вопросе. Только на русском языке 39 книг Священного Писания называется Ветхим Заветом. Видите, я на картинке вам нарисовал, показал ветхое что-то, понимаете, замшелое, прямо под пальцами рассыпается. И вот только под стекло, чтобы не трогать, и чтоб в вакууме так лежало. Понимаете? К сожалению, это формирует наш менталитет. Поэтому я хочу, чтобы мы ответили сегодня на много вопросов. И первый важный вопрос. А согласно Библии, Ветхий Завет – это вообще книга? Действительно, если вы возьмете печатное издание Библии, у вас будет такая страничка, будет написано «Ветхий Завет», потом вы пролистнете страниц эдак 600, и у вас опять будет такая титульная страничка «Новый Завет», нашего Господа Иисуса Христа. Вы думаете, так в древних манускриптах выглядело? Такое издание мне попалось на русском языке. Просто прелесть. Ветхий Завет, и так написано. От жидов, про жидов, для жидов. Черным по белому. А новый завет, понятие, от жидов для рабов. Вот и решайте, кто мы, жиды или рабы. Друзья мои, вы никогда в жизни не увидите в Библии, чтобы слова «Ветхий Завет», они есть. Они есть, Старый Завет, конечно, не Ветхий. Но чтобы они относились к книгам. Если же мы говорим о том, как назвать 39 книг Священного Писания, написанных на еврейском, на древнееврейском языке, из них часть там небольшая, несколько глав книг Даниила и книги Ездры написаны на арамейском языке, но в основном на еврейском, то, пожалуй, можно обратиться вот к такому трехчастному канону, термину, который встречается в иудаизме, да? Может быть, встречали, это аббревиатура «Танах». «Т» означает «Тора». «Тора» – это пятикнижие. На греческом языке часто переводят словом «номос» – «закон». «Н» – это на еврейском «невиим» – «пророки». А «к» или «х» – это «кетувим» – «писание». Ну, вы скажете, это у евреев. Давайте посмотрим, как в Евангелии. Перед нами Евангелие от Луки, 24 глава, 44 текст, где Иисус им говорит: «Вот то, о чем я говорил еще бы с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне». Где? В законе Моисеевом, вот Тора, в пророках, вот вам Невиим, в псалмах, вот вам Кетувим. Вы видите, оказывается, это кто говорит? Это Иисус говорит. Оказывается, Иисус не брезгает еврейским названием трехчастного канона, который сложился еще во времена Ездры. Да? Три части еврейских писаний называет Иисус. Закон Моисеева, пророки и псалмы. Хорошо. А что делать с частью, которая заглавлена «Новый Завет нашего Господа Иисуса Христа»? Вы думаете, кто-то из апостолов под конец жизни так вот взял и издал это в отдельную книжечку в типографии, так в первом веке, печатью оттиснул? Да, еще раз скажу, Ветхий Завет употребляется в Священном Писании, когда речь идет о Завете, не о книге. И мы с вами уже говорили, Завет – это не завещание. Точно так же и Новый Завет – это Завет, но это не книги. Давайте поисследуем кое-что. В книге Откровения, 1 глава, 9 стихе, нам говорится о том, что за кое-какую деятельность возлюбленный ученик Иисуса Иоанн Богослов, автор книги Откровения, оказался в заключении на острове Патмос. Посмотрите, пожалуйста, за что он оказался. За две статьи. Первое – за Слово Божие, а второе – за свидетельство Иисуса. Обратите внимание, Откровение 19:10. Чтобы ни у кого не возникла просто так вот идея сказать, а он чисто занимался проповедью Евангелия, ну, свидетельство Иисуса, да? Типа одному рассказал об Иисусе, посвидетельствовал, другому об Иисусе посвидетельствовал, арестовали, посадили. Нет, посмотрите, что такое свидетельство Иисуса? Это дух пророчества. Примените-ка его сюда. Это значит, что Иоанн не просто за то, что он посвидетельствовал об Иисусе, попал на остров Патмос, а за то, что у Иоанна на Иоанне, как это лучше сказать, был дух пророчества, правильно? То есть на Иоанне был дух пророчества. И свидетель, и Слово Божье тоже. Что такое Слово Божье? Давайте посмотрим, что такое Слово Божье согласно Священному Писанию. Вот посмотрите такой пример. Иоанна 10:34-35. Иисус отвечал им. Это там идет конфликт. Вот здесь идет конфликт между Иисусом и фарисеями. Его вообще фарисеи камнями хотят побить, вот, за то, что он богохульствует. Потому что он сказал им: «Я и Отец одно». Ну, те говорят: «Ты, будучи человеком, называешь себя Богом». А Иисус им в ответ: «Не написано ли в законе вашем: я сказал, вы боги?» Знаете, на что ссылается Иисус здесь? Псалом 83, где высмеиваются судьи, которые чуть ли не богами себя возомнили. Там начинается словами: «Господь воссел среди богов и над богами суд совершает». Иисус это к фарисеям относит. «Вы что ли боги судить меня?» Понимаете контекст? И он дальше говорит, если он назвал богами, вы видите в маленькой букве, тех, к которым может быть Слово Божие, не может нарушиться что? Писание. Что такое Слово Божье? Это Писание. А что такое Писание в тот момент, когда Иисус говорит? Какое Писание было? А 39 книг были, поэтому Иисус называет их вкратце законом. Он им неоднократно, фарисеям, говорит: «Исследуйте Писание», Иоанна 5:39, «ибо через них вы желаете обрестись вечную жизнь, они свидетельствуют о мне». Какие Писания свидетельствуют об Иисусе, чтобы их исследовать? Естественно, 39 книг, которые фарисеи признавали. Вот обратите внимание на то, о чем говорит Петр во втором послании. Петр говорит нечто интересное. «Этот глас, пронесшийся с небес, мы слышали, будучи с ним на святой горе». Знаете, о чем идет речь? О горе Преображения. «Притом мы имеем вернейшее пророческое слово». Кто? Мы имеем. О ком говорит? О тех, кто на горе был. «И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном свете, доколе не начнет расцветать день, и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде, что никакого пророчества Писание нельзя разрешить само собой, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его Божии святые человеки, движимые Духом Святым». О ком говорит здесь Петр? Он говорит о себе и о своих сотоварищах, которые на горе Преображения слышали голос. Он говорит о том, что им, как апостолам Иисуса, дан пророческий дар. Пророчество в данном случае, о котором говорит Петр, это произведение апостола. Апостольские. Вы понимаете? Вот что такое 27 книг Нового Завета. Это свидетельство Иисуса. Это пророческое свидетельство об Иисусе. Посмотрите. Откровение, 12 глава. Тут про дракона говорится. Кто этот дракон? Сказано чуть выше. Это дьявол, сатана. Он рассвирепел и ведет войну с теми, кто сохраняет заповеди Божьи и имеет свидетельство Иисуса Христа. Понимаете? Свидетельство Иисуса Христа – это дух пророчества. А дух пророчества начал проявляться в прочих от семени жены, начиная с апостолов, включая Иоанна, Петра и других, кто были свидетелями и непосредственно общались с Иисусом, и поэтому получили вернейший пророческий дар. То есть, если вы читаете Евангелие, это не просто там какие-то, Петр об этом дальше пишет, об этом пишет в своем послании, это не хитросплетенные басни. Это вернейшее пророческое слово. Если вы читаете послание Павла, это не какие-то хитросплетенные басни. Это вернейшее пророческое слово. Понимаете, на кого сатана злой? На тех, у кого есть соблюдение заповедей Божьих и свидетельство Иисуса. Понимаете, две части. Сатана не злой на тех, которые отвергают Иисуса, соблюдают заповеди. Сатана не злой на тех, кто верит в Иисуса, но отвергает заповеди. Сатана злой на тех, кто соблюдает заповеди и имеет свидетельство Иисуса. То есть тех, кто принимает Библию в целости. И 39 книг, написанных на еврейском языке и арамейском, и 27 книг, написанных на греческом. Вот почему таковых называют святыми. Это те, кто соблюдают заповеди Божьи. Видите, и здесь заповеди Божьи. И веру Иисуса. Что читая Евангелие и послание Павла, мы приобретаем веру Иисуса. Естественно, возникает вопрос. Соблюдает заповеди. Это серьезная проблема. А какие заповеди Божьи следует соблюдать? Это фундаментальный вопрос, друзья мои. Фундаментальный. Почему? Есть две точки зрения по этому вопросу. Смотрите. Перед вами Деколог, 10 заповедей. Есть те, которые считают, что да, только 10 заповедей надо соблюдать, об этом говорится. Но есть те, которые вам скажут, извините, как же 10 заповедей, а остальные заповеди Торы? Их же 613. Знаете, можете посчитать. Откройте Тору, 5 книг Моисея, начните с первой заповеди, книга Бытия, 1 глава, плодитесь, размножайтесь, 1. Потом пойдете в Бытие, 17 главу, а там будет обрезайте крайнюю плоть всех младенцев мужеского пола, вот вам 2. Потом в Исход 12, 20 глава, еще прибавьте 10. Потом с 21 по 23 еще посчитайте. Потом прибавьте к этому книгу Левит. Она собирается. В зависимости, как считать, может насобираться от 580 до 650. Ну, так усреднить получается 613. Что с этим делать? Какие заповеди следует соблюдать. На это есть 4 взгляда. И хочу перед вами огласить. Первый взгляд. А вы подумайте внимательно. Это тест на выбор. В Ветхом Завете Бог дал израилитам законы, которыми они спасались, тогда как в Новом Завете христиане спасаются по благодати. Подходит? Думайте, думайте. Вторая точка зрения. Бог заключил Новый Завет, чтобы отменить законы Ветхого Завета, уже ненужные. А потому христианам не следует соблюдать законы Торы, а придерживаться исключительно тех установлений, которые записаны в Новом Завете. То есть, понимаете, зачем нам вообще эта Тора? В Новом Завете все нам рассказано, как жить надо. Все. Третья точка зрения. Бог дал 10 заповедей для всех людей, они остаются неизменны, а все остальные законы, они исключительно церемониальные. Интересно, правда? Подумайте, подумайте. Вот. И четвертая точка зрения. В Библии нет разделения между десятисловным законом и остальными законами Торы. Поэтому все заповеди Торы обязательны для исполнения всеми без исключения. О как! Давайте разберемся. Начнем с первого. И первый вопрос мы уже разбирали в предыдущих лекциях. Этот первый вопрос, вот посмотрите, спасались ли израильтяне ритуалами? И вот мы с вами смотрели на предыдущей лекции текст, который сразу показывает, что жертвоприносительные ритуалы не являлись способом спасения. Они указывали на что-то другое. Исаия 1:13 говорит о том, что платить за грех принесением жертв, курениями, новомесячами, субботами не пойдет. Беззаконие и празднование Бог не потерпит. И однозначно пророк Исаия показывает, как человек должен спасаться. Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния от очей ваших, перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Это что, ритуалы? А это что, Новый Завет? Вы видите, как не работает очень распространенная теория. Тогда придите, рассудим, если грехи ваши как багряные будут, как снег убелю, если красны как пурпур, как волну убелю. Это мы уже подробно в предыдущих лекциях разбирали. Поэтому первый вопрос и его первая вот эта точка зрения о том, что вот для евреев Бог дал спасаться законом, а для христиан спасаться благодатью, она несостоятельна. Потому что для евреев никогда в жизни Бог не давал, чтобы они спасались законом. А раз первое утверждение неверно, то и о втором следует подумать. Ну, давайте разберем вторую точку зрения. Она немножечко поинтереснее. Посмотрите. Мы говорили о том, что, оказывается, некоторые считают, что в Новом Завете все необходимые этические нормы христианского поведения отражены. Верно ли это? Ну и сторонники этого подхода, они, в общем-то, сразу показывают на 1 Коринфянам 6:9. Не знаете ли, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайте. Ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни волы, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют. Вот вам все грехи. Что нам еще лезть в какой-то Ветхий Завет, копаться в этих еврейских законах? Все тут, пожалуйста, есть. Но все ли действительно здесь есть? И так ли мы все на самом деле просто? Я хочу вам привести короткий пример того, как построена, вот, например, 9-я заповедь. Попробуйте, найдите в Новом Завете 9-ю заповедь, которая звучит просто: «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего». И следствие из 9-й заповеди, которые вытекают и описаны в законах других за пределами декалога. Вы видите, как связан декалог с другими законами? «Не внимай пустому слуху, не давай руки нечестивому, чтобы быть свидетелем неправды. Не ходи переносчиком в народе твоем». О! То есть Новый Завет нам не запрещает сплетничать, друзья мои. Давайте будем сплетничать. Ведь это же все Ветхий Завет, устаревший. У нас ничего нет в Новом Завете по поводу сплетен. Ну а как насчет вот этой заповеди? Не делай себе кумира. Никакого изображения того, что вверху на небе, что в воде ниже земли. Не поклоняйся им, не служи им, ибо я Господь, Бог твой, Бог-ревнитель, и так далее. О, кто-то может сказать: так это же идолослужение. Друзья мои, о каком идолослужении идет речь? Посмотрите, что это такое? Это рублевская икона «Святая Троица». Вы хотите сказать, что известный великий художник Андрей Рублев идолов нарисовал? Нет. Он нарисовал трех мужей, которые вот текст книги о Бытие, 18 глава. «Явился Господь Аврааму, да, взглянул, поднял Авраам глаза свои». Три мужа. Это Бог? Ой, посмотрите внимательно. Так Бог выглядит! Вы понимаете, в чем проблема? Это не идолопоклонство. Это как раз нарушение второй заповеди. Об идолопоклонстве говорит первая заповедь. «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Вторая же заповедь затрагивает другую проблему. Не пытайся себе зрительно, чувственно, как угодно, нашим грешным умишкам представить Бога. Понимаете? Хоть так вы Бога представляете, кто-то так Бога представляет. Не сотвори и не поклоняйся этому, потому что и этому поклоняются. Друзья мои, это Иисус. Но написано, не поклоняйся так. И так тоже не поклоняйся. Где это в Новом Завете сказано? Найдите, где отражены эти принципы. Вы понимаете, мне часто и приходится дискутировать эти вопросы с евангельскими христианами, которые ревностно отстаивают эту позицию о том, что вот, дескать, в Новом Завете все есть, нам Ветхий Завет не надо. Я задаю вопрос моим евангелистам, друзьям, протестантам. Ну, раз так, то возьмите вот это распятие, поставьте в ваших молитвенных домах, и пусть ваши прихожане ему поклоняются так, как это делают ревностные католики. Почему вы этого не сделаете? Не могут ответить на этот вопрос. Трудно им ответить. Но и это не делают. Вот она проблема. То есть вторая точка зрения тоже непоследовательна. Тоже имеет проблемы. Но давайте посмотрим на третью точку зрения. А третья точка зрения говорит нам о том, что все законы, кроме декалога, являются исключительно церемониальными. Так ли это? И об этом мы поговорим во второй части нашей лекции.

0: Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа.
2: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Программа «Независимость». Диана.
2: Я родилась в такой семье. С виду она была благополучна. Кроме того, что у меня не было отца. И у меня была там очень такая активная бабушка. У меня была мама, сестра, дедушка. Но у нас не было в семье чувств. А все мое детство прошло вот под знаком, что я очень способный ребенок, и я должна. Вследствие того, что никогда не спрашивали, какие у меня там есть чувства, никогда никаких проявлений вот этих чувств, я начала замыкаться в себе и в какой-то момент замкнулась. И начала жить в мире фантазий. Я не могу зафиксировать, какая это была, там, 5, там, 6 лет, там, 4 года. Но я вот начала постепенно уходить в мир своих придуманных фантазий и там жить, потому что там мне было комфортнее. Там я была, вот, никакой меня хотели видеть, никакой я там не могла стать, там, для своих родственников. В своих фантазиях я была вот такой, какой мне было само для себя удобно. Моя бабушка постоянно меня сравнивала с другими людьми, и я никогда не походила под мерку нормальных людей. То есть всегда все были лучше. И я себя чувствовала очень отделенной, обделенной, я не чувствовала себя любимой. Это меня привело в 12 лет вот к желанию вообще закончить жизнь. Я начала курить, я попробовала первый раз алкоголь. Конечно, я не могу сказать, что мне это очень понравилось. Ну, просто мне было вообще все равно на все. Я ходила такая шальная, я могла говорить то, что я хочу. Я могла себя вести очень вызывающе и раскованно. То есть я могла там разговаривать с какими-нибудь там мальчиками, да, там наезжать на каких-нибудь девочек, которые мне не нравились. Я была очень агрессивна. Я всегда очень лихо врала, но каким-то образом училась там даже что-то. У меня неплохо получалось на самом деле. Но при этом у меня все было сконцентрировано на том, чтобы выпить. И еще что-нибудь такое, чтобы не совсем уж сухо было, что-нибудь, какую-нибудь заварушку придумать. То на меня наезжали, то меня там кто-то бил где-то, то я кого-то настраивала против кого-то, что где-то били. Я постоянно, вот это какая-то пелена, все это накладывалось на алкоголь. В 8 классе меня выгнали за пьянство. А меня перевели в другую школу. Там я начала употреблять наркотики. А потом у меня продолжилась карусель, я покатилась еще ниже. Моя мама уехала, там собрала вещи, просто уехала. Потому что она не могла смотреть на меня, и никаким образом со мной справиться вообще было невозможно. Вот я осталась один на один с своей бабушкой, которая, любовь которой вообще меня до сих пор поражает. Я не понимаю, как вот можно так любить. Потому что если бы не она, наверное, я бы уже в каком-нибудь там подвале точно умерла. Потому что она пускала меня домой, я приходила, там отогревалась и уходила снова. Я начала продавать наркотики, у меня судимость была, я там начала воровать. Украсть это было самое там слабое, на что я была готова. Я сама ничего не могла сделать, поэтому находила каких-то сильных там, как мне казалось, сильных мужчин, которые тоже употребляли наркотики, и которые могли отнять. И нередко людям очень сильно доставалось. Абсолютно ничего не испытывала по этому поводу, потому что у меня была одна цель – просто употребить. В последний момент я уже даже перестала испытывать облегчение. То есть у меня же просто тело настолько… Тело болело, и мне нужно… Я ходить не могла, я ходила перегнувшись, потому что у меня печень вылезала. И мне надо было хотя бы вот телу дать какое-то облегчение. Я там не испытывала какой-то легкости, еще что-то. Тоска и просто отупение. Все, что я испытывала. Наркотики, они мне, в принципе, тоже ничего не приносили. Просто там было понятно, куда мне идти и что делать. Мой друг, который тоже очень сильно употреблял, попал на одну из терапий, которая в городе была, загоревшись идеей выздоровления. Он моей маме рассказал все это, и они меня решили в очередной раз там спасать. Меня положили в центр. В принципе, я не хотела лежать в этих центрах, я хотела спокойно просто употреблять, чтобы у меня просто были деньги, да, и вот просто пойти употреблять. И я так пришла, я говорю, вот я ухожу из этого центра, мне это вообще все не нужно. Я сидела такая зеленая, просто умирала на этом стуле, но все равно у меня были вот эта вот инерция наркоман. Это все равно, я пойду, там, несмотря ни на что, кажется, что твое состояние еще, что у тебя еще есть время, что еще есть какая-то возможность употреблять. И он говорит, иди. Вот остановка там. И я поняла, что мне просто некуда идти. Потому что мама меня уже из дома попросила. И она в какой-то момент набралась этих сил не реагировать на меня, несмотря на всю свою любовь. На улице я пожила, и когда я поняла, что мне идти-то, собственно говоря, некуда, да, и ну все, иди. Я говорю, ладно, я останусь.

0: Я вышла, я поняла, что ага, все, я поняла, там я наркоманка, алкоголик, что больше никогда не буду употреблять. Я продолжила употреблять. И просто я удивлялась, какой прогрессии это все происходит. Меня ловит какая-то милиция, мне шьют какие-то дела, которых я вообще не при делах, да, там. Я оказываюсь в постели с какими-то непонятными мужчинами. Я сразу же иду воровать, я выношу все из дома. И я срывалась, и еще все хуже, и хуже, и хуже, и хуже. Я поняла, что надо с этим что-то делать. Я поехала в центр, который находится в Севастополе, я там оставалась тоже трезвой. И я вот подумала, что все, вот я сейчас бросила наркотики, вот сейчас все начнется, вот сейчас я начну жить. А каково же было мое разочарование, что мое безумие вот это вот алкоголическое и наркоманское, что оно набирает гораздо больше обороты, когда я остаюсь трезвой. То есть всегда можно было списать, что я была нетрезвая, да, то есть я то ли под наркотиками, то ли под алкоголем. А тут я была трезвой, я делала такие вещи, которые я не делала в употреблении. Меня изнутри разрывало вот это вот безумие, злоба, агрессия и претензии к другим людям. Я была вечно обиженная. 2 года я так прожила. Я-то думала, что сейчас все начнется. И началось. Началось то, что я поняла, что все. То есть я была приперта обстоятельствами, что я так жить, я трезво жить не могу. А употреблять я не могу, потому что я в тюрьму попаду и там умру. То есть, в принципе, все, я уже приняла решение покончить жизнь самоубийством. И это было уже конкретно. То есть, если так еще прожить 30 лет, хорошо, трезвый, то зачем мне это нужно? Я буду так же жить, я буду так же страдать, я не смогу строить отношения, я не смогу зарабатывать себе на жизнь, мужчины не будут хотеть, в принципе, со мной общаться, потому что я невыносимый человек был. Я не могу учиться, то есть у меня были какие-то попытки там пойти в университет учиться. Я не могла вообще ничего. Я думала, так зачем мне все это? Зачем мне все это? Я стояла, и вот у меня возникло... Я такая думаю, нет, тут есть еще один шанс. И я пришла на группу. Я знала об этой группе, я ходила даже туда, очень скептически к этому относилась. И я пришла, когда уже была готова умереть, я услышала, и все, меня затрясло. И я поняла, что да, это то, что нужно. И я знаю, что вот с этого момента начался процесс моего, не знаю, так скажем, возвращения в жизнь. Узнавания, что такое жизнь.
1: Группы анонимных алкоголиков и наркоманов есть сейчас почти в каждом городе. Для членства человека требуется одно – желание избавить себя от зависимости. Встреча в группах строится по программе, состоящей из 12 шагов. Члены групп признаются – непонятно, как это работает, но это работает.
0: Я выполняла работу, выполнила все 12 шагов. Вообще, это отдельная история 12 шагов. Это и есть чудо Бога, что он вообще, в принципе, мог мне подарить. Мне, как алкоголику, наркоману, как мне жить? Я рассмотрела с самого детства всех людей, там, на которые испытывала там злость. Я рассмотрела принципы организации, которые меня заводили. Я рассмотрела все свои страхи и сексуальные отношения. То есть я могу сказать, что в 4-м шаге я это все очень болезненно признала перед собой. 5-й шаг – это когда я перед человеком и Богом рассказала всю свою жизнь. Какой-то уже мистицизм там есть, потому что ты просто сидишь, читаешь, но при этом из тебя это уходит. По мере прочтения становится все легче, легче, легче и легче. А 7-й шаг – ну я просто, это на самом деле все очень просто. Я встала на колени, просила Бога избавить меня от всего. Наступила полная чистота. У меня такой чистоты не было никогда. То есть хаос, мысли каких-то там, телодвижений, там еще чего-то. Вот эфир всегда был занят чем-то. Тут я сижу, у меня просто пусто в голове. Я на самом деле обалдела. Это и был первый вот этот, первое

0: И на следующий день я вышла на улицу, останавливается машина. Молодой человек предлагает меня там довезти до того места, куда мне нужно. И я сажусь, и этот человек говорит: девушка, я там желаю вам хорошего дня, хорошей жизни, чудес и прочее. Я поняла, что там никогда не останавливались эти машины. Никогда, понимаете? Конечно, кто-то скажет, ну, это стечение обстоятельств, там, случайность, там, еще что-то. Для меня это не случайность. Для меня это было первое вот послание Бога, вот как-то, который сказал: ты на правильном пути, все, теперь точно мы с тобой. Я тебе буду давать все, что нужно, в тот момент, когда тебе это будет нужно. Я почувствовала такое счастье. Просто Бог, он как бы, он наполняет. Я там чуть ли не парила над этой землей. И я поняла, почему Бог сразу не делает меня счастливой полностью, навсегда. Потому что это, ну, не выдержать. Потому что это очень сильно и мощно. И к этому тоже надо прививать. Постепенно, потихоньку вводить вот в это состояние счастья и радости. Все, в моей жизни на самом деле начали происходить грандиозные для меня вещи. Я тогда пришла, я не могла, в принципе, работать просто. На сегодняшний день я являюсь там руководителем. У меня есть персонал, которым я руковожу, я там, мне доверяют какие-то вещи, мне доверяют деньги, там, товарные там, ценности. Я всегда себя сравниваю с этим человеком, у меня патологическое воровство, потому что я как все употребляла, да, я так и же воровала беспринципно, много. И я такая думаю, мне сейчас деньги, там, большие деньги доверяют. У меня есть друзья, у меня есть учеба, я обожаю свою семью. И наши отношения стали другими. Вот от той сухой семьи, где нет ни чувств, ни открытости, ни искренности, ни честности друг перед другом, не осталось следа. И на сегодняшний день вот могу сказать, что никогда бы не поверила, что это скажу я, да, что то, что казалось какой-то ошибкой и злой издевкой в моей жизни, на сегодняшний момент я понимаю, что, возможно, да, это был мой путь для того, чтобы прийти вот к сегодня, к вере в Бога, который всегда со мной, который самый мой лучший друг. И я уже никогда не одинока. То есть у меня нет иллюзии, да, что я что-то сама сделала. Я ничего не сделала сама, это не посильно для человека. То, что со мной произошло, это вот как не чудо, это так нельзя. Вот по-другому это никак нельзя назвать. Потому что я считала себя искренним пропащим человеком, и все. И тут я тогда именно в тот момент, зацепившись за этот последний шанс, не то, что я там сейчас как-то там живу. Да я живу такой жизнью, могла сказать, да, у меня есть сложности, да, я ошибаюсь и бываю там эгоцентрично, там еще что-то. Но я живу такой жизнью, что я могу сказать, да, это в кайф. Я когда-то начала с понятия о Боге, просто меня спросили, ну ты хоть готова поверить-то вообще? Мне уже было все равно, верить там, не верить. Конечно, поверю. Да, я готова. На сегодняшний момент я считаю там Бога своим другом. Люди, они могут уйти. Работу могут убрать, учебу может не стать, еще там что-то, а он будет всегда. И всегда меня вынесет на своих любящих руках, как уже делал это 1000 раз.
1: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: лицу. Радиопрограмма.
1: Здравствуйте. В студии Виталий Олейник. Мы сегодня поведем разговор о взаимоотношении и соотношении религии и науки. В частности, мы говорим об отношении христианства, Библии к науке. Во время наших предыдущих встреч мы поговорили немного о мифах, которые распространены в этом отношении. Также попытались выявить разницу между методологией науки и методологией Библии. И сегодня рассмотрим историю взаимоотношений науки и христианства. Когда христианство только появилось в первом веке нашей эры, оно вынуждено было столкнуться с ожесточенным сопротивлением очень развитой философски греческой культурой, которая пережила греческую империю и стала главной в Римской империи. Представители греческой философии атаковали главные положения христианства и высмеивали их. Например, в книге «Деяния апостолов» в Новом Завете в 17 главе описывается путешествие апостола Павла в Афины и его встречу с некоторыми философами. 18 стих 17 главы упоминает об эпикурейских и стоических философах. Они попросили его выступить и рассказать о сути проповедуемого им учения, и он начал с близкой им темы. Он начал с сотворения и далее рассказывал о том, что Сын Божий пришел для того, чтобы умереть и отдать свою жизнь за грехи человечества и затем воскрес из мертвых. Вот что говорит 32 стих. «Услышавшие о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили, об этом послушаем тебя в другое время». Итак, Павел вышел из среды их, говорит 33 стих. Но интересно, 34 сообщает следующее. «Некоторые же мужи, присоединившись к нему, уверовали. Между ними был Дионисий, Ареопагит, и женщина именем Дамарь, и другие с ними». Когда христианство появилось со своей идеей о воскресении мертвых, для греческих философов, которые к тому времени уже на протяжении 4 столетий были знакомы с таким философским направлением, как натурфилософия, эта идея казалась смешной, идея воскресения. Но тем не менее, как повествует, например, 17 глава книги «Деяния апостолов» в Новом Завете, апостолу удалось некоторых убедить. Дело в том, что апостол Павел был весьма образованным человеком. Помимо отличного знания иудейских писаний, Танака, то есть Ветхого Завета, он обладал также знанием греческих философов, и он их цитирует в своих трудах. Дальше, когда христианство стало распространяться, ему пришлось защищаться, и в истории христианской церкви существует раздел по времени, которые обыкновенно называют апологетическим разделом или эпохой апологетов. Апологеты – это те, кто защищал христианство, показывал его разумность, показывал его состоятельность, и само слово греческого происхождения от слова «апологео» – «защищать». Единственный способ, которым апологеты могли утверждать истинность своей веры был в том, чтобы пользоваться научным инструментарием того времени. Они использовали логику, они использовали риторику, они использовали знания о материи, они использовали астрономию. Читая их труды, читая их сочинения, мы видим необыкновенно большой интеллектуальный потенциал и научный потенциал. Далее сменившие их отцы церкви были образованнейшими людьми. Они ранее получали образование в греческих философских школах. И затем, когда уверовали во Христа, они использовали эти знания, использовали свой научный потенциал для того, чтобы защищать новую идею. Такие имена, как Ориген, Иероним, Августин, Златоуст и так далее, известные всему миру люди, которые в действительности были величайшими умами своего времени. Иными словами, в начале, когда христианство стало распространяться, будучи вынуждено защищаться, оно использовало научный инструментарий. Иной бы не мог быть использован просто, поскольку в той культуре были чрезвычайно высоки требования по грамотности, по логичности, по основательности выдвигаемых утверждений. Итак, в начале христианство научно побеждает. Несмотря на преследования на протяжении первых трех веков, христиане умножаются, их количество увеличивается. И когда император Константин в 313 году подписывает Миланский эдикт, согласно которому христиане теперь уже становятся легальной религией, христианство к тому времени было уже слишком большой силой, чтобы его можно было игнорировать. Далее начинается эпоха, когда у церкви появляется сила. Она пользуется войсками, она пользуется экономическим давлением и уже не убеждением, а силой, авторитетным подходом, авторитарным подходом, преследованиями, убиениями, сожжениями. Она насаждает свою идеологию. Наука постепенно вытесняется из церкви и уходит в подполье. На протяжении средних веков церковь запрещала исследовать химический состав веществ. Она называла химию дьявольским искусством. Церковь запрещала лечить, поскольку считалось, что если вы лечите кого-то, вы таким образом идете против воли Божьей, которой определил ту или иную болезнь человеку. Церковь запрещала анатомировать. Был запрет на астрономию, потому что боялись, что увидят Бога. Запрещало делать прививки, использовать анестезию и так далее, и так далее. Постепенно нарастал протест. Изменялась политическая обстановка, церковь постепенно теряла власть над землями, где прежде полновластно господствовала. И вот, когда эпоха Возрождения открыла новые возможности, сняла покров с долго находящейся в преследовании науки, тогда одновременно с этим выплеснулись наружу и антицерковные настроения. Когда в конце XVIII века атеизм во Франции стал государственной религией, тогда враждебности в адрес церкви стало еще больше. В 1853 году появляется книга «Происхождение видов» Чарльза Дарвина, и она была подобна искре, упавшей в пороховой погреб. Ситуация была готова, ситуация созрела к отвержению Бога, к отвержению церкви и к отвержению Библии. Таким образом, церковь сама спровоцировала негативное отношение к себе со стороны ученых. Результатом вот такого развития истории взаимоотношений между наукой и христианством было то, что, во-первых, многие стали путать утверждения Библии с утверждениями церкви. Когда однажды, помню, мне приходилось, еще учась в школе в России, беседовать на тему происхождения жизни и иные вопросы с директором школы, который вызвал меня, он утверждал, например, что Библия говорит о том, что Земля плоская. Это миф, который появился в результате того, что ученые стали негативно относиться ко всему, что было связано с церковью и Библией. На самом деле, в книге пророка Исаии, в 40 главе, в 22 стихе сказано о том, что Земля круглая, сказано за 700 лет до того, как настала наша эра. Вторым последствием было то, что многие христиане попытались приспособиться к науке. Например, они стали утверждать, что слово «день» в первой главе книги Бытия – это не день вовсе, а огромный промежуток лет и так далее. В следующий раз мы продолжим с вами разговор о том, как развивались взаимоотношения, как они сейчас развиваются между наукой и христианством, между христианством и представителями исследователей современности. С вами был Виталий Олейник. Всего вам доброго. До свидания.
0: Ждем ваших писем и пожеланий по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
3: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Начало мудрости – страх Господень.
4: Для вас поет Светлана Малова.

0: эфире молодежная программа «Найди свой путь».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Найди свой путь». Я ее ведущий Борис, моя подруга Оля. Оля, привет!
2: Привет, Борис!
1: Оль, рано или поздно молодежи приходится выбирать, чем же заниматься в своей жизни, на какое поприще нам встать. И, как правило, у подростков, ну, все-таки 15-17 лет, возникает сложный вопрос. Чем же заниматься, если ты не знаешь ни талантов своих, ни каких-то своих пристрастий, вообще ничего? На уме-то там что? Любовь да голуби.
2: Да, у меня самой был сложный выбор с профессией, но я ее нашла. У нашей гости Алены тоже
1: привет.
2: Был сложный
3: привет.
2: Выбор с профессией. Расскажи нам свою историю.
3: Да, у меня был сложный выбор, потому что в 10 классе думала просто, куда идти, была большая паника, перечисляла все там учителем английского, но учительница по английскому говорила только даже не вздумай. И в итоге в 10 классе поначале я встретила одну девочку, и она как раз поступала в медицинский. И когда мы с ней разговаривали, я ей сказала такую фразу, что медицинский — это единственное место, куда я не ногой. Что это единственное место, которое для меня такое запредельное, куда невозможно не поступить, не учиться там. Вот. И в итоге, через полтора года мы встречаемся в стенах нашего любимого университета. Вот. А как получилось, что через месяц...
1: Прости, перебью тебя, Ален. То есть ты поступил в медицинский, как я понял?
3: Да, в итоге я сейчас учусь в медицинском.
1: Угу. Ты поступил в медицинский. А вообще родители, друзья, близкие что-то, может быть, рекомендовали?
3: Единственное, у меня бабуля фармацевт, и она очень хотела, чтобы я поступала в медицинский, но я ее всеми способами уговаривала, что не нужно этого делать, не нужно меня туда заставлять поступать. И она прекрасно знала, что я туда не пойду.
1: Но, как мы поняли, кто-то все-таки повлиял на твой выбор.
3: Да, все-таки повлияла. И именно этот человек была она. Вот. Как получилось? В итоге через месяц после, через два после того разговора я, в общем, заболела, и непонятно было чем. Даже для врачей было непонятно. И, получается, каждую неделю меня лечили от разного. Пробовали то одни лекарства, то другие лекарства. И мне настолько это стало интересно, я завела даже дневничок, записывала свои реакции, там, как на меня влияют, воздействуют эти лекарства. И через месяц сижу, как-то думаю, наверное, интересно было бы в медицинском учиться. После этого мне звонит бабуля, которая прекрасно знает, что я туда не ногой, и говорит: «Алена, в медицинском начались курсы, давай, пожалуйста, иди, я сама буду все оплачивать, только иди». И к тому времени я уже была готовенькая, говорю: «Ну, давай, попробуем».
1: А, то есть вот так произошло, то есть до того, как ты поступила в медицинское, так скажем, училище, ты на практике, университет, ты на практике увидела вообще, как, в кавычках говоря, как это действует.
3: Угу. Да, и по сути это меня заинтересовало.
1: То есть, а до того, как ты это увидела, какого-то интереса у тебя и не было?
3: Да, это было что-то очень далекое, какое-то такое недоступное.
1: Угу. Так а в итоге-то врачи выяснили, что это за заболевание это у тебя было?
3: В итоге выяснила я сама, где-то спустя 4 года.
1: То есть врачи не выяснили, а ты выяснила, да?
3: Да, пока училась, выяснила.
1: Ага. Ну, ты хоть врачам-то потом сказала, что, смотрите, вы тут надо мной столько суетились, а я вот.
3: Ну, к тому моменту это уже была не детская поликлиника, поэтому, поэтому уже было некому, в принципе, это говорить. Вот. Но еще интересный момент, на каком я факультете учусь. Потому что на тот момент, когда я подавала документы, подавала только на 2 факультета. Причем в разные города. Подавала и в Москву, в Самару, в Ижевск, вот, куда угодно. И подавала только на 2 факультета. И так тоже случилось, интересно, что летом мы ездили на свадьбу, и мои родители, мама, встретилась с одной девушкой, и она ей подсказала, что есть еще один факультет, можно попробовать на него поступить. И мама говорит: что терять, давай тоже попробуем подать. Хотя к тому моменту мы даже не понимали, что за факультет, о чем он, к чему он.
1: То есть получается, что вот когда ты сделала для себя такое решение пойти учиться на врача, у тебя не было заинтересованности в каком-то именно конкретном направлении, потому что все-таки медицина — это очень широкий профиль. Ты просто увидела, что тебя лечат, и ты просто захотела тоже научиться лечить.
3: Да, просто стала интересна именно эта сфера, медицина.
1: А у тебя не было такого момента, что, знаешь, некоторые люди принимают какие-то, так скажем, профессии очень эмоционально. То есть для них привели презентацию, они посмотрели и подумали, вау, как классно, интересно, все, пойду на это, буду то, все, буду лечить, там, людей спасать, спортсменам. А потом вот эти эмоции как-то утихли, и ты уже думаешь, что как-то уже это неинтересно, как-то вот остываешь к этому и понимаешь, что да, ну вообще все это. Вот как-то не было у тебя вот такой вот, так скажем, остывала ли ты вот к медицине?
3: Ну, в моем случае у меня и не было особого порыва. Просто я как шла, потому что понимаю, что на данный момент это мне в принципе интересно. И, в принципе, это пригодится в жизни. Но куда именно, на кого, на какого врача, у меня не было даже идей, на самом деле.
0: Найди, найди свой путь.
2: А когда ты поняла, что это вот именно твоя профессия, и что тебе стало совсем интересно уже?
3: На первые три курса я училась с мыслями, оно мне надо или нет. И поэтому особого энтузиазма тоже в учебе не было. Ну, и успехов тоже. Но что-то меня останавливало, чтобы не уйти оттуда. Но на четвертом курсе, в самом начале, у меня были мысли оттуда уйти. Потому что было очень тяжело, и эти мысли, эти сомнения, нужно ли оно мне или нет, меня очень мучили. И уже спустя полгода, когда уже пошли более профильные предметы, я уже поняла, что... Оказывается, вот для чего я здесь училась все эти года. И сейчас я понимаю, уже приблизительно вижу путь, к чему я иду. Вот. И только теперь я понимаю, что на самом деле это самый лучший вариант.
1: Угу. А относилась ли ты фанатично вот к своему обучению? Потому что, знаешь, некоторые люди, которые учатся на музыкантов или на спортсменов, на спортсменов не учатся, или на артистов, они видят только оболочку, видят, что это какое-то шоу, что это развлечение, что ты даришь людям настроение, но потом они убеждаются, что это все-таки труд. И на самом деле порой кажется, что веселухи-то в этом мало, что это такая изнурительная работа, что ты не только помогаешь людям и лечишь их, что многие врачи выслушивают какие-то недовольства своих пациентов, что приходится принимать на себя какие-то вот эти вот эмоциональные удары, что-то ты не так сделал. Вот, вот был ли у тебя такой момент, что вот ты это вообще осознала? Ну, пришла к тому, что все-таки здесь нужно не только лечить, но еще и очень большая психологическая и эмоциональная нагрузка.
3: Да. На первом курсе у нас был латинский язык, и мы проходили там разные фразы, тоже заучивали. И одна из фраз, скажу только перевод, звучала так: «Служа другим, сгораю». И когда вот я услышала эту фразу, учила, я действительно понимала, что это труд. Это не какое-то развлечение, что здесь придется очень вкладываться.
1: Как еще раз называется поговорка?
3: «Служа другим, сгораю».
1: Ну, я так понял, когда, то есть получается, что ты жертвуешь собой. То есть, служа другим, отдавая себя другим, ты, получается, жертвуешь, отдаешь себя.
3: Да, жертвуешь своим временем, своими силами, эмоционально истощаешься. Потому что большие труды, большие вклады и очень много времени уходит.
1: А как ты считаешь, профессия врач — это все-таки призвание или так, работа?
3: Я думаю, это призвание, но если человек даже не призван к этому, но будет очень трудиться, он может стать профессионалом.
1: Ну, то есть достаточно, наверное, желания, да, помогать людям?
3: Да, достаточно желания.
1: Угу. А сейчас ты еще учишься?
3: Я сейчас учусь на пятом курсе.
1: Угу. Так на кого все-таки учишься-то?
3: Такой интересный факультет, медико-профилактический. Раньше он назывался санитарным, то есть, по сути, это эпидемиология, это гигиена. Вот. То есть задача стоит не как вылечить человека, а как сделать так, чтобы человек не заболел, в принципе.
1: Ну, смотри, Алёна, сейчас ты учишься уже на пятом курсе. Сейчас есть какие-то сомнения по поводу того, правильный ты выбор сделала или неправильный?
3: Сейчас сомнений абсолютно нет.
1: Вообще никаких сомнений нет. А какие-то интересы есть? Просто смотри, некоторые люди действительно получают серьезное, высокое, очень квалифицированное образование, но помимо этого у них есть какие-то интересы и хобби. И некоторые из таких людей начинают свое хобби превращать в свою основную профессию. Ну, там, юмор, как кино, музыка, что-то вот такое. Есть у тебя тоже какие-то такие увлечения, которые ты бы не против развить?
3: Да, на самом деле люди думают, что если человек учится в меди, то у него нет времени ни на жизнь, ни на какие-то хобби.
1: Ведь 6 лет, да, врачи-то учатся?
3: 6 лет.
1: 6 целых лет.
3: Да, это именно в университете. Но после университета еще длинный путь. Вот. Но на самом деле находишь время и для своих хобби. Мне нравится петь. Мне нравится читать. Ну, на самом деле, очень много увлечений, и все равно я успеваю даже учась в медицинском много чем заниматься.
2: А, скажи, пожалуйста, вот по поводу выбора профессии, что же тебе больше всего подтолкнуло на медицину? Ты говорила, что тебе очень хотела твоя бабушка, чтобы ты пошла в медицинский, а остальные тебя особо как бы просто поддерживали то, что ты выберешь. Но сама ты как считаешь, что же тебя подтолкнуло именно туда идти учиться?
3: Ну, скорее всего, подтолкнул меня Бог, потому что я начала за это молиться. Когда началась паника, невозможно было понять, что я хочу на самом деле, в какой профессии я себя вижу.
2: А в какое время вот ты начала молиться?
3: Начала молиться как раз вот в 10 классе.
0: Найди, найди свой путь.
1: А почему именно Бог, Алён? Почему так уверен, что это именно Божий какой-то позыв? Почему ты не думаешь, что это, например, самовнушение какое-то, или ты себя настроила? Почему именно Бог?
3: Потому что, когда я начала анализировать весь ход событий, понимаю, что настолько много совпадений, столько много всего складывалось в единую картину.
1: А, я перебью тебя, прости, смотри. Давай мы прямо по полочкам сейчас разложим. Вкратце вспомним ситуацию, что было до молитв и как все поменялось, что именно изменилось. Вот до молитв.
3: До молитв я пыталась просто сама разобраться.
1: То есть просто думала, анализировала, что я хочу, что вообще
3: хочу,
1: мне нужно.
3: Что хочу, что мне нужно, да, кем я себя представляю. Поняла, что это безуспешно.
1: То есть представлялось тебе что-нибудь?
3: Представлялось много что, но именно в чем-то определенном я себя не видела.
1: Так.
3: Вот, и как раз, когда начала молиться, и вот заболела, начала изучать это все, интересоваться, и мне настолько было это интересно, хотя до этого меня это вообще не интересовало, не трогало никак, вот, после этого звонит бабуля ни с того ни с сего, зная, что прекрасно, что я туда не ногой, что я туда не собираюсь. У нас немного об этом разговоров было. Но при этом она все равно говорит, иди, я буду сама все оплачивать. Вот в итоге я иду на эти курсы, поступаю. Вот,
2: и... вот ты на протяжении 3 лет сказала такую фразу, что тебя что-то сдерживало там. Что ты училась, ну, не особо, как бы, посвящая много этому желания, времени. То есть ты как бы училась, но не особо старалась. Как ты думаешь сама, что тебя сдерживало?
3: Возможно, сдерживал как раз-таки и Бог. Возможно, потому что мне не было ни желания учиться особо. Ну, бывали проблески иногда, что «О, да, интересно». Но было очень тяжело. И поэтому энтузиазма не было из-за того, что еще не было определенности. А кем я буду после того, когда закончу? Хорошо, я отучусь, а что дальше? Куда я пойду? Вот. И именно только на 4-5 курсе начались именно предметы по специализации. И именно тогда я поняла, что вот именно та ниша, которая приготовлена именно для меня.
1: Алён, ты сказала, что сдерживал тебя Бог, но... ты еще и сказала, что и Бог тебя и натолкнул на это. То есть как так получается, что он тебя сдерживал, а дальше все пошло как по маслу?
3: Ну, скорее всего, он просто взял меня в свои руки, довел до медицинского, там мне помогал, сдерживал все мои порывы.
1: А что это, между послом, сдерживал? Что именно? Он тебя ограничивал в чем-то?
3: Ну, скорее, будет правильнее сказать, не то, что Бог меня сдерживал, а меня сдерживало то, что это был ответ на мои молитвы, и что все-таки я дождусь того момента, когда Бог мне покажет, для чего Он именно туда меня вообще привел.
1: Угу. Ну и как, показал?
3: Или сейчас показал, да.
1: показал. Ну и для чего же?
3: Именно для той профессии, которую я сейчас уже вижу, в чем я себя вижу.
1: Угу. То есть, как мы поняли, Бог тебя навел на это поприще, угу. Он тебя в нем, так скажем, держал, оберегал, помогал, правильно?
3: Да, можно сказать, закрытыми глазами меня вел.
1: Прямо на руках.
3: И сейчас открыл, да.
1: Ну, ты ведь, ты дальше внуждаешься в Боге на протяжении, на дальнейшем своем пути?
3: Да, конечно, потому что впереди еще очень много придется преодолеть, и еще много нужно придется вложиться.
1: Так что... Ален, спасибо тебе за твой рассказ. Хочется пожелать тебе успехов в твоем дальнейшем продвижении, в твоем призвании. Оля?
2: Да, нам зачастую очень сложно выбрать свою будущую профессию. Мы обращаемся ко всем своим друзьям, родителям, общаемся с новыми знакомыми, ищем советов везде, где только можно. Но мы забываем самое главное. Мы забываем обратиться к Богу. Бог нам всегда поможет выбрать и развить наши таланты. Он покажет нам наш путь. Уповайте на Бога.
1: В гостях у нас была Алена. Программа «Найди свой путь». Мы ее ведущие, я Борис, моя подруга Ольга. Спасибо вам за внимание. Подписывайтесь на наш аккаунт, делайте репосты, делитесь своими историями, если таковые имеются. Мы обязательно вас пригласим. Спасибо за внимание. Пока.

0: «Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами».
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Господи, помилуй. Господи, прости. Господи, мне руку протяни.
3: Для вас поет группа «Эдем».

0: Небо на земле. Ведущий Андрей Юнак.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. Вы вместе с нами на передаче «Небо на земле». Мы продолжаем наши разговоры о святилище вместе с нашими гостями. Сегодня у нас в студии Егизарян Эдуард Михайлович, преподаватель Заокской духовной академии, магистр богословия, а также Гунько Леонтий Прокофьевич, доктор богословия. И наша тема сегодня будет касаться суда. Мы в прошлый раз говорили о том, что вот очищение вот этого реального небесного святилища началось в 1844 году. Мы живем уже гораздо позже этого момента, и не сказать, чтобы особо замечаем что-то, чтобы что-то в жизни нашей менялось или происходило. И отсюда вопрос, что на самом деле происходит в нашей жизни, как вот это небесное очищение святилища или небесный суд, который там происходит, как он влияет на наши жизни. И как бы сразу второй вопрос. Ведь Священное Писание нам говорит о том, что суд-то начинается после смерти человека, как вот в том же самом Евреям написано в 9.27, положено человеку однажды умереть, а потом суд. Не должен ли суд начинаться в конце времени? А почему он начинается раньше?
2: На самом деле мы находим еще более, ну скажем так, острые высказывания о суде. Например, апостол Иоанн в своем Евангелии говорит о том, что верующие вообще на суд не приходят.
1: Угу, угу. А Петр говорит наоборот, да, в 1 Петра 4,17. Время начаться суду с Дома Божьего.
2: Да,
1: таки приходит верующий на суд или судится все-таки?
2: Вот как раз нам очень важно, когда мы говорим о суде, особенно о суде над верующими людьми, учитывать разнообразие высказываний, которые имеются в Библии по данному mm-hmm. вопросу, и ни в коем случае не опираться на какой-то один стих или один отрывок, потому что в этом случае мы просто можем неверно объяснить саму идею суда. Вот мне бы хотелось немножечко сказать относительно вот этих отрывков, связанных с тем, что верующий на суд не приходит. Или же еще один отрывок, на котором я бы хотел некоторое время заострить внимание. Иоанна 3 глава, стихи с 16 по 19. 16 – это самый знаменитый стих Библии, как считается в христианстве. «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную». И дальше. Очень важно следующие стихи читать с учетом вот этого, поскольку контекст того требует. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Если понимать эти слова в отрыве от всего контекста Писания, то можно даже сказать, а вообще суда не будет, потому угу. что Бог не послал Сына Своего судить да. мир. Но мы же знаем из Библии, что в других местах много говорится о суде. Соответственно, мысль не в этом, а мысль в том, что акцент служения Христа смещен на спасение.
1: Угу.
2: Поставлен на спасение, а не на суде. То есть задача Христа заключалась не в том, чтобы осудить мир.
1: Угу.
2: Осудить мир. Так лучше перевести это слово. А в том, чтобы его спасти. И дальше. «Верующий в него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия». Очень интересный стих. Значит, что является моментом суда вот с точки зрения этого стиха? Если вчитаться, то получается вера человека. Кто осужден? Тот, кто не уверовал. Соответственно, не судится кто? Тот, кто верит. Соответственно, о каком моменте говорится здесь? Здесь не говорится о моменте смерти, например, Христа.
1: Угу.
2: А здесь говорится о моменте жизни каждого человека и моменте его веры. Людей, живших в прошлом, настоящем, будущем. То есть получается, что с точки зрения этого стиха суд – это процесс. Это процесс, или, если по-другому сказать, суд – это момент, который может иметь в жизни, может происходить в жизни каждого человека на протяжении всей истории этого мира. И вот дальше что интересно. Суд же состоит в том, 19 стих говорит, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Вот здесь вот как раз дается объяснение тому, что же здесь подразумевается под судом. Суд состоит в том, что пришел Христос. Но что дальше происходит? Христос что-то совершил, придя в мир? Нет, люди более возлюбили тьму. То есть опять акцент на людях. Там мы говорили о том, что вера людей определяет, осуждены они или нет. Здесь тоже люди более возлюбили тьму, нежели свет.
1: Такое ощущение, как будто люди сами себя судят в итоге.
2: Совершенно верно. Здесь этот отрывок как раз о суде в плане не суда во вселенском масштабе, когда, скажем, будут решаться дела людей и прочее, а это суд в таком субъективном смысле. Вот можно говорить о объективном характере суда, вселенском характере суда, а можно говорить и о суде в таком индивидуальном, частном, что ли, смысле. Мы своим решением, своей верой или неверием сами осуждаем себя или же не осуждаем себя на гибель. Вот примерно в таком ключе мы можем понимать и другие отрывки, которые говорят о суде в прошлом. О суде в прошлом. То есть с момента, когда Христос умер, каждый человек, живущий от его смерти и далее, путем своих решений, тех или иных, сам себя судит. Сам себя судит, и его решения являются и основанием его смерти или, наоборот, его спасения. Но важна еще одна очень деталь в данном случае, что увязывается все со смертью Иисуса Христа, увязывается все с пришествием Иисуса Христа. То есть суд привязан к вот этому событию искупления, которое совершил Иисус Христос. Почему? Потому что само понятие искупления, оправдания – это такие понятия, которые можно назвать юридическими, то есть судебными. Угу. Судебными. То есть то, что совершил Иисус, в Библии это названо оправданием, это своего рода некое судебное действие, которое потом влияет на конечную участь людей. И, соответственно, когда мы говорим, что Христос пришел в этот мир, чтобы его спасти, то здесь очень важно посмотреть на это как раз с юридической точки зрения. А как Господь может спасти мир, если он виновен? Если мир все-таки грешен, как может он спасти? С юридической точки зрения возможен только один вариант. Христос страдает вместо людей, то есть берет на себя как бы ответственность. Суду он подвержен, Иисус Христос подвержен суду и наказанию за грех людей. При этом человек освобождается от этой вины. Вот этот юридический аспект тоже очень важен здесь. То есть здесь не только частный аспект выражен у Иоанна, связанный с тем, что человек сам решает, но еще и вот этот юридический аспект.
0: Далее в программе.
3: Пред судом являются как грешники, так и праведники.
2: Он говорит даже не о суде Божьем, а о суде Христа.
3: К этому суду небесному присоединятся после второго пришествия Христа и те, кто был воскрешен из мертвых.
2: И суд приобретает характер такого заместительного, что ли, суда.
1: Перед пришествием Христа уже должно произойти какое-то четкое разделение между праведными и неправедными.
0: Небо на земле.
2: Можно сказать, что когда мы принимаем Христа, мы и люди до нас, люди после нас, когда мы принимаем Христа, мы раскаиваемся перед Ним, тем самым слагая на Него наши грехи, о чем мы говорили в предыдущих наших передачах. Когда мы верим в Него, то в этом случае Христос становится нашей заменой в наказании, которое должны мы понести. То есть Он несет наказание за наш грех. И суд приобретает характер такого заместительного, что ли, суда. Заместительного суда. Mm-hmm. Не мы наказываемся, а Христос наказывается вместо нас. Но, как мы уже говорили, в контексте святилища этим все не заканчивается. Да, жертва понесла наказание, Христос понес это наказание, но история продолжается. Грех только внесен в святилище. Что дальше? Об этом как раз хорошо говорит святилище, что является главной темой наших передач. Вот. Но кроме того, что об этом говорит святилище, я еще буквально минутку времени займу и скажу, что об этом говорит и Новый Завет. Не буду ссылаться к Ветхому Завету, поскольку многие считают, что нужно все-таки больше на Новый Завет опираться. Ну, пусть будет так. Так вот, если говорить о новозаветных свидетельствах, например, давайте откроем 2 Коринфянам 5 главу 10 стих. Это апостол Павел, горячо любимый апостол Павел многими христианами, и не случайно, потому что апостол Павел действительно очень глубокие истины, связанные со спасением, описывает в своих посланиях. Но, например, в 5 главе он говорит так, 2 послания Коринфянам: «Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово». Он говорит даже не о суде Божьем, а о суде Христа. «Чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Этот же апостол Павел во втором...
1: Причем он говорит всем нам, имея в виду верующих людей,
2: себе. Да, он говорит, он пишет, да, он пишет коринфянам, он пишет христианам. Во второй главе Римлянам, в 16 главе, этот же апостол Павел говорит: «В день... определенный день, по благовествованию моему, Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа». Здесь интересно, что слово «дела» отсутствует в оригинале, то есть Бог будет судить тайное. Если перед этим он сказал, что Бог, что Господь, или на судилище Христовом мы будем судиться по делам, по доброму или злому, то здесь более конкретный такой акцент. Даже тайное. То есть то, что, может быть, в дело не выразилось, но даже это предстанет на суде. И это произойдет в определенный день, что тоже важно. Вот это слово «день» очень схоже по звучанию с ветхозаветным «днем Господним», например. В Ветхом Завете пророки многократно говорят о «дне Господнем», «грядет день Господень». И когда анализируешь это понятие в контексте, то под этим подразумевается Божий суд над народом. День Господень – это всегда Божий суд над народом. И, видимо, апостол Павел, будучи евреем по...

0: защитником учения об оправдании по вере и правильно считает, но для него не чуждо представление и о каком-то суде, не нынешнем, а который произойдет в будущем, который случится когда-то, когда будут созданы определенные условия, о которых еще надо будет сказать, но он произойдет в будущем, что очень важно.
1: Ну, здесь хотелось бы, может быть, продолжить и вспомнить тот текст, который вы уже упоминали из послания к Петра, когда Петр говорит о том, что время начаться суду с Дома Божьего. Вот это подтверждает то, что говорит Павел, и не противоречит тому, когда идет речь о том, что праведный на суд не приходит, но перешел из смерти в жизнь. Вопрос в том, что суд – это есть явление, так скажем, широкомасштабное,
2: комплексное,
1: где фактически пред судом являются как грешники, так и праведники, как верующие, так и неверующие. Поэтому Петр говорит о той его части, которая связана, собственно, с теми людьми, которые приходят к жертвеннику, которые исповедуются, которые верой вносят свои грехи в небесное святилище, которые уповают на Христа. И мы знаем о том, что вот этот самый день очищения, который был у евреев, Йом-Кипур, фактически в нем участвовали все те люди, которые приносили жертвы, которые исповедовались пред Господом. И поэтому именно они, как никто другой, были заинтересованы в том, чтобы Господь разрешил проблему, связанную с их грехами. Поэтому вот даже интересное такое пожелание было у евреев как раз на день искупления. Они говорили друг другу по-еврейски «Гатима това». «Мы желаем тебе доброго запечатления». То есть мы желаем, чтобы о тебе Господь произнес добрые слова, связанные с прощением, связанные с оправданием и так далее. И вот это не что иное, как первая часть суда, поскольку эта часть суда, она нацелена на оправдание верующих. А оправданными будут все те, кто свои грехи Господу отдал и кто заручился Его поддержкой, кто уповает на заслуги Иисуса Христа. Вторая же часть суда, она связана с тем, что, наверное, к сожалению, все те, кто не имел с Господом общение, все те, кто не общался с Ним, все те, кто не исповедовался перед Иисусом Христом, они фактически будут осуждены. И вот эта часть суда у нас описана в 20 главе книги Откровения, когда говорится о том, что фактически к этому суду небесному присоединятся после второго пришествия Христа и те, кто был воскрешен из мертвых и кого Господь во время своего второго пришествия заберет к себе. Вот в этом смысле второе пришествие Христа является неким водоразделом между следственным судом до второго пришествия, который имеет дело с верующими людьми и который нацелен на оправдание их и на восстановление их, когда суд принимает решение о том, что эти люди будут спасены и воскрешены при втором пришествии. И другой частью суда, после второго пришествия, которой к этой части суда присоединятся и все воскрешенные. И в этом смысле апостол Павел тоже в послании к Коринфянам он говорит о том, что неужели вы не знаете о том, что мы будем судить ангелов, которые, по сути дела, отступили от Господа. И поэтому вот этот суд, который описан в 20 главе книги Откровения, он происходит после второго пришествия Иисуса Христа, и это суд, после которого не выносится оправдательный приговор. Это суд, во время которого происходит только лишь осуждение. Причем осуждение и не только людей, но и ангелов. Поэтому вот 20 глава, например, 6 стих говорится: «Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом, над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с ним 1000 лет». И вот это царство на протяжении 1000 лет, оно фактически посвящено тому, чтобы разбирать те дела, которые связаны с людьми, которые, к сожалению, не общались со Христом и

0: или, так скажем, неоправданный.
1: Небо на земле.
2: Получается, что перед пришествием Христа уже должно произойти какое-то четкое разделение между праведными и неправедными. И для этого-то фактически вот эта первая фаза суда и
0: для
2: нужна.
0: Для этого суда нужен.
2: Даже когда здесь... мы говорим, что вот этот человек праведен, а этот человек неправеден, мы уже фактически судим, то есть мы уже...
0: Это решает только суд.
2: Да, юридически это может только суд сказать.
3: Да. Здесь важно что? Что суд... Это такая категория, которую правильно можно понять только через призму всего служения святилища. Угу. Вот если мы пытаемся его понимать в отрыве от святилища, от всего того, что в святилище совершалось, то очень сложно прийти к верному представлению, потому что само служение святилища, оно описано в Библии, и представлено вот в этих всех служениях и образах на таком судебном как бы языке, судебном языке, начиная с самого начала, виновен, невиновен, оправдан и так далее. Даже вот эти термины, которые потом мы используем, когда говорим об оправдании, опять юридический термин, они юридические сами по себе. И в этом смысле, что мы видим? Вот так же, как в святилище, мы видим... Значит, этап постоянного служения, ежедневного служения. Затем мы видим Йом-Кипур с очищением святилища. И окончательный момент, он очень короткий, но он, тем не менее, уникален. Святилище не только очищается, но еще и гибнет виновник греха. То есть как бы это представлено или вписано в вот это повествование об очищении святилища в Левит 16 главу, но это такой, я бы сказал, отдельный этап, потому что он связан уже не с очищением святилища, а с возложением грехов на истинного виновника. Вот так же и с судом. Мы видим этап, который относится к периоду постоянного служения в святилище, ежедневного служения. Это этап, когда суд за нас несет наш Спаситель, Он берет на Себя наши грехи. Второй этап – это этап Йом-Кипура, когда, значит, грех, который на Христе, и с которым Он вошел в святилище, из святилища выносится, и, соответственно, те, кто этот грех на жертву возложил, они получают оправдание уже окончательное. То есть уже не просто они оправданы, а еще и окончательное оправдание – это когда уже их грех полностью из святилища вынимается или извлекается. И в конце концов этот грех уничтожается в лице вот этого козла отпущения. То есть грех как бы гибнет вместе с его носителем. И вот эти вот три составных суда, они очень важны. Этап заместительства, следственный суд, наконец, исполнительный или окончательный суд. Их нужно разделять. И, видимо, скажем, если с последней частью все ясно, то есть достаточно четкое представление есть у всех, что в конце концов суд завершится гибелью нечестивых. С первой здесь, что касается заместительства, тоже более-менее какое-то представление есть. Все мы понимаем, что Христос понес на себе наш суд, в том смысле, что взял на себя наши грехи, то вот с этой средней частью, скажем так, с этапом, когда происходит следственный суд, так называемый, здесь немножко больше вопросов у людей возникает. Многие люди как бы его не видят в Священном Писании, хотя на самом деле Библия довольно ясно об этом говорит. И можно начать, например, с Нового Завета и посмотреть, почему Новый Завет говорит, и мы увидим об этом, мы видим, что он говорит об этом, потому что есть свидетельство в Ветхом Завете. Ну, в частности, самое яркое утверждение, которое говорит о следственном суде, это Откровение 14 глава, где можно прочитать этот стих, где говорится о трех ангелах, которых видит Иоанн. И первый ангел, который не просто летит, а он еще и произносит определенную весть, этот ангел говорит так: «Убойтесь Бога, воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его». Ясно, что слово «наступил» подразумевает не момент смерти Иисуса Христа, не с того момента наступил, а наступил вот сейчас, после вот тех событий, которые описаны до этого в Иоанн. То есть какой-то момент во времени, приближенный ко второму пришествию.
2: Судя по контексту, там еще люди продолжают жить, и есть,
3: конечно,
2: есть чему происходить.
3: Да, да. И опять вот это слово «час». Перед этим мы говорили, Павел употребляет понятие «день», эквивалентное ветхозаветному «день Господень». Здесь уже даже не день, а час. То есть, видимо, Иоанн заостряет, точнее, ангел пытается заострить внимание на том, что еще какое-то более определенное время, для этого используется более короткий промежуток временной, час суда наступил. И когда мы читаем об этом и хотим с этим более полно разобраться, то мы вынуждены идти в Даниила 7 главу. Угу. Даниила 7 глава – это пророчество как раз о таком часе суда или дне суда, в котором очень четко и ярко показано, например, если мы прочитаем с 9 стиха, 7 глава Даниила, «Видел я, наконец», опять слово «наконец» не случайно, после того, как вот эти все четыре животных, и среди них вот этот малый рог на последнем, как, после того, как они совершают эти действия,
2: да,
3: «наконец поставлены были престолы, воссел ветхий днями, одеяние на нем было бело, как снег», и так далее. Значит, и 10 стих. «Тысячи тысяч служили ему, тьмы тем предстояли пред ним». И дальше. «Судьи сели и раскрылись книги». И дальше говорится о том, каким же является итог этого суда. Гибнет вот этот самый малый рог. Спасенные получают вместе с Сыном Человеческим, который здесь приходит к ветхому днями, получают царство. И после того, как устанавливается это царство, суд, как бы вот этот суд, который происходит на престолах, он заканчивает свою работу. Хотя мы понимаем, сравнивая с другими местами Библии, что после этого еще события продолжаются. То есть там есть и второе пришествие Христа и так далее. Но вот этот вот этап следственного суда, он здесь показан очень и очень ярко и очень красиво. Более того, когда мы читаем истолкование этого видения, 22 стих, то опять-таки в этом истолковании, это 7 глава Даниила, 22 стих, тоже звучит эта мысль. «Доколе не пришел ветхий днями», то есть рок этот ведет борьбу, «доколе не пришел ветхий днями, и суд дан был», и опять, очень, мы уже несколько раз заостряли на этом внимание, «был дан святым Всевышнего». То есть, хотя мы читаем в Евангелии Иоанна, прежде всего, что верующий на суд не приходит, но здесь мы видим, что суд дается святым. То есть, другими словами, что значит суд святым? Речь идет об оправдании, которое святые получают, и проводится четкое разделение между теми, кто спасен, кто не спасен. Это делает возможным второе пришествие, во время которого это разделение явно, видно, и других как бы вопросов нет.
0: Кстати говоря, это вот выражение, оно используется с Пятикнижия, когда Господь довольно-таки часто говорит «дам суд сироте и вдове». Самые такие вот незащищенные классы, население, социальная такая прослойка, «дам суд сироте и вдове», то есть те, кто получат оправдание и защиту.
2: Спасибо большое. Спасибо, друзья, что вы с нами находились. Мы видим теперь, что у нас есть несколько фаз суда, это достаточно большой комплекс мероприятий. Слава Богу, что Священное Писание помогает нам это все понимать и познавать. Да благословит вас Господь, когда вы будете перечитывать эти тексты, чтобы вы могли понять это все.

0: небо на земле.
1: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом.
3: Для вас поет Олег Криворотов.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Духовный дом. Ведущий Максим Каменский.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Известный христианский писатель Джеймс Добсон является христианином в пятом поколении. Кто-то подумает, удивительная семья. Несмотря на все перипетии 20 века, сохранить веру в Бога на протяжении стольких поколений, когда подавляющему большинству людей трудно воспитать и одного-то ребенка. Но секретом благочестия этой семьи является молитва одной слабой и хрупкой женщины, пра-пра-пра-бабушки Джеймса Добсона. Она молилась об обращении своего супруга к Богу на протяжении 38 лет. А пра-прадедушка, сын пра-пра-пра-бабушки Джеймса Добсона, уделял в день 2 часа для молитвы о своих родственниках. И в конце жизни сказал, будто Бог пообещал ему, что все его дети до 4-го поколения будут христианами. Джеймс Добсон и есть 4-е поколение христиан в этой семье. Дорогие друзья, наши молитвы о наших детях должны быть настойчивыми, и тогда они возымеют действительно великую силу. Так произошло в жизни Галины Деминой, о которой молилась мать. И вот что она пишет об этом. Когда я была маленькой, мамина сестра рассказывала нам о Боге, о Христе, Спасителе, о Его страданиях на кресте за нас. Она читала нам молитвы. Тетя говорила, что до революции в наших краях ходили странники, которые проповедовали Евангелие. Эти люди часто останавливались у моей тети, потому что она была глубоко верующей. Отец Галины учился в духовно-приходской школе, окончил 4 класса в 1913 году. За хорошую учебу священник подарил отцу Евангелие. Но отец погиб на фронте в 43-м году. У матери Галины было 5 детей, то есть 4 братьев и сестер было у Галины. И самому старшему было 16 лет, а младшему 6, а Галине было 8. Очень часто дети голодали, но Бог даровал их матери силу и здоровье, чтобы кормить их и одевать. Их мама работала на тяжелых работах, но никогда не болела до самой старости. Бог их действительно поддерживал, но иногда дети слышали, как она молилась тайком от всех. Однажды, рано утром, Господь пробудил ее и побудил молиться о своем сыне. Была весна, половодье. Вода в реке поднялась высоко. Брат пошел на рыбалку и только отплыл от берега, лодка перевернулась, и он оказался в ледяной воде. Брат звал на помощь, но никто не слышал, люди еще спали. Брат Галины до этого служил во флоте, поэтому хорошо умел плавать, но цепь от лодки обвилась вокруг его ноги и тянула его вниз, под воду. И вот, обессилев, он уже был готов сдаться. Но Господь по молитве его матери послал человека, который спас брата Галины. Галина пишет, мы, дети, были очень благодарны Богу за молитвы нашей матери, за то, что по ее молитвам Господь нам помогал. И Господь благословил нас во всем, пишет Галина. И хотя мама у них умерла в возрасте 85 лет, но Бог не забыл о них. Как-то перед смертью мама собрала своих детей, Галину среди них, и сказала, «Дети, на земле есть темная сила, и без Бога не победить и не выжить».
1: Приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный.
2: Галина пишет, я тогда стала задумываться, стала размышлять. Приду с работы, сяду и думаю, неужели человек рождается для такой жизни? Страдать, болеть, умирать. Как-то она ехала на машине. Их было в автомобиле 4. Был гололед. Вдруг их машину повернуло на 180 градусов, потом еще на 360, и она оказалась в глубокой канаве. Первый раз в жизни Галина громко произнесла, обращаясь к Господу, «Господи, благослови нас, помоги нам». И слава Богу, никто из находящихся в автомобиле не пострадал, только лобовое стекло разбилось вдребезги. И люди спрашивали, кто погиб? Мы сказали, никто. А по мнению людей, которые видели эту аварию, должны были быть погибшие и пострадавшие. Вот как Бог сохранил Галину, и это по его милости. Через некоторое время сестра Галины привела к ней на встречу двух верующих людей, которые, став на колени, молились о ней. Но Галина помнит только о том, что, слушая их, она плакала. Потом ей дали Евангелие, чтобы она могла его читать. И когда она Евангелие читала, она также плакала и размышляла и думала, как же неправильно живут люди. Галина чувствовала, как Дух Божий влияет на ее сердце. И особенно сильно коснулось ее сердце тексты библейские, которые записаны в послании апостола Павла к Фессалоникийцам в 5 главе с 1 по 3 тексты. «О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую во чреве, и не избегнут». В том же году Галина поехала со своей дочерью отдыхать в город Ялту. Хозяйка дома, где они остановились, увидела, что Галина читает Библию и сказала, что у ее матери есть другая Библия, но старинная. Галина стала сравнивать стихи Ветхого и Нового Завета с соответствующими стихами в этой старой Библии. И все сходилось. Слово Божье неизменно осталось. И после этого Галина еще серьезнее стала изучать Библию. А в 1989 году Галина со своей сестрой приняли крещение, заключили завет с Богом. А через год завет с Богом заключил ее старший брат и дочь. А второй брат начал изучать Библию в то время. И вот уже 17 лет, пишет Галина, я с Богом, и Он слышит мои молитвы. Господь приглашает каждого. Он говорит, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Это цитата из Евангелия от Матфея. Да, на этой земле есть страдания, есть болезни, есть смерть. Но Господь призывает каждого из нас к вечной жизни, где ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. А это цитата из книги Откровения. Галина Демина, город Богородск, республика Коми. Итак, друзья, мы не можем знать наверняка, какими путями пойдут наши дети, наши близкие. Но если мы их поручаем Божьей заботе, если при этом сами действительно верим в Него и надеемся на Него, то у нас будет надежда, что Господь пойдет и будет рядом с теми, кого мы так с вами любим.
3: Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
5: Для вас поет Виктория Ахундова.

0: познавая истину. Ведущий – священнослужитель Михаил Севастьянов.
1: Библия говорит нам о невидимом благодетеле, без которого мы и не смогли бы жить. Наверное, все знают сказку «Аленький цветочек». Девушка Настенька полюбила того, кого она не видела глазами. Как же это произошло? Да, она не видела своего благодетеля, но она видела его дела. То есть она полюбила его душу. Как вы думаете, возможно ли такое? Наверное, автор Сергей Тимофеевич Аксаков был человеком верующим. Его произведение – очень хорошая иллюстрация. Верующие люди Бога не видят, но призваны его любить. Как же можно любить того, кто скрыт от нашего взора? Библия говорит о невидимом благодетеле, без которого мы не смогли бы жить. Дух Святой. Наверное, разговор о Святом Духе один из самых непростых. В Священном Писании он упомянут очень часто, но больше, чем больше пытаешься его понять, тем больше вопросов возникает. В христианской среде есть много мнений о Святом Духе. Конечно же, это вызывает споры, чего мне, честно признаться, хотелось бы избежать. Чем больше тайн связано с предметом мышления, тем больше есть искушение, ну, выдать какое-то свое мнение за истину. А этих мнений на сегодняшний день довольно много. А что касается того, каков Бог, ну так это вообще самое таинственное, что только может быть. Вот как же нам, людям, сотворенным Богом, уразуметь того, кем мы созданы? Согласитесь, мы можем что-то узнать насчет этого только в том случае, ну, если сам Бог об этом нам что-то сообщил. Одним словом, мы нуждаемся в откровении свыше. Ну, значит, я думаю, так и надо поступить. Попробуем узнать, что же говорит божественное откровение непосредственно о Святом Духе. Обратимся к Священному Писанию. Однажды ученики Иисуса Христа заметили, что их учитель часто стал упоминать о том, что ему предстоит быть убитым. Поначалу на это не обращали внимания, но со временем подобные речи стали удручать. Такого из них никто не ожидал. Это вообще не входило в их планы. Мало того, они прекрасно видели, что они с их учителем совсем не пользовались авторитетом у духовных наставников их народа. Постоянно попадая в ситуации, когда с ними спорили фарисеи или кто-то еще, Иисус мудро разрешал всякий спор в свою пользу. Вместе со Христом ученики чувствовали себя как за каменной стеной. С ним не было страшно. Он усмирял бурю, закрывал рты спорящим мудрецам, исцелял самые страшные болезни, несколько раз накормил толпу голодных людей. Он воскрешал умерших. Ну что может быть еще сильнее, воскресение мертвых? Так у них был тот, с кем они не боялись, в общем-то, можно сказать, ничего. Настал день, когда Иисус въехал в Иерусалим на осленке, чем исполнил пророчество. Так должен был въехать в Иерусалим царь Израиля. Ученики ликовали, ведь в их понимании сейчас должно наступить царствие Господне. Они уже принялись думать о том, кто большим будет в Царстве Небесном, а кто меньше. Они делили кабинеты министров при Верховном правлении. О крестных страданиях Иисуса Христа они вовсе и не думали. Это для них было ударом. Чем ближе становился сей час, тем больше они не знали, чего ожидать. А в конце концов, Иисус и вовсе стал говорить о том, что ему предстоит пойти туда, куда они не могут пойти, то есть к своему отцу. Все более и более возникал вопрос: «Господи, ты уйдешь, а мы как же? Нас здесь ненавидит весь мир». Предвидя все это, Иисус сказал вот что. Это Евангелие от Иоанна, 14 глава и далее. «Если любите меня, соблюдите мои заповеди. И я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Когда же придет утешитель, которого я пошлю вам от Отца Духа истины, который от Отца исходит, он будет свидетельствовать о мне, а также вы будете свидетельствовать, ну, потому что вы сначала со мной, а теперь иду к пославшему меня. И никто из вас не спрашивает, куда идешь, от того, что я сказал вам, это печалью исполнилось сердце ваше. Но я истинно говорю вам, лучше бы я пошел, ибо если не пойду, утешитель не придет к вам. А если пойду, то пошлю его к вам, и он, придя, обличит мир о грехе, о правде и о суде. О грехе, что не веруют в меня, о правде, что я иду к отцу моему, и уже не увидите меня. О суде же, что, князь, мира сего осужден». Вот обещание Иисуса Христа. Он не оставил учеников. Он вместо себя обещал некоего утешителя, Святого Духа. Слово «утешитель» переведено с греческого «параклетос», что означает «адвокат», «защитник», «ходатай». То есть получается, что Иисус Христос обещал послать себе замену. И причем это должен был быть кто-то равный ему. Кто же это? Библия говорит о невидимом благодетели, без которого мы не смогли бы жить. За короткое время программы я могу только пробежать бегло взглядом, посмотреть на то, что же говорит Священное Писание о Святом Духе. Каковы его дела, представленные в Священном Писании? Ну, во-первых, только открыв Библию, мы сразу прочитаем о Духе Святом. Это Бытие, первая глава. «Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою». Парил над хаосом, вот по другому переводу. Мы видим его в качестве сотворца земли. И хаос, вот, постепенно видоизменяется, появляется суша, воздух, рыбы, животные и, наконец, человек. Да, Дух Святой, как третья личность Божества, является сотворцом земли и жизни на ней. Библия повествует о нем как о животворящем духе. Во всяком случае, вот свидетельство того, во что верили древние. Здесь есть цитата из книги Иова, а это древнейшая из книг Священного Писания. Эти слова принадлежат одному из друзей Иова, Елиую. Вот в 33 главе вы сможете найти такие слова. «Слова мои от искренности моего сердца, и уста мои произнесут знание чистое. Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь». Вот так написано. А псалмопевец Давид в молитве говорит: «Пошлешь дух твой, созидаются». Эта мысль встречается у Павла апостол Павел говорит: «Воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас». В 8 главе, в послании к римлянам, вы можете это увидеть. Кто же такой этот Дух, если он способен дать жизнь? Я могу говорить о нем не иначе, как о ком-то божественном, но потому что только Бог, единственный Бог и никто другой может дать жизнь. А что можно сказать по поводу того, что именно благодаря проявлению силы Святого Духа на земле в человеческом теле был рожден сам Иисус Христос? Помните, как ангел ответил Деве Марии о том, как она станет матерью Господа? Написано: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим». Мы вообще говорим не столько о рождении Иисуса Христа, сколько о Его перевоплощении в человеческое тело. Ведь Иисус, существовавший до этого, стал человеком благодаря Святому Духу. Вот это сила! Только вездесущему Богу подвластны законы мира. И Он явил это в чуде зачатия Девы Марии и Иисуса. О том, как это вышло, можно только фантазировать. Ну, помимо прочего, когда Иисус Христос вышел в мир, чтобы служить людям, Он пришел креститься к Иоанну Крестителю, как Он сказал, чтобы явить всякую правду. И как только Он вышел из воды, на Него сошел Святой Дух в виде голубя. И голос свыше провозгласил о том, что Иисус Христос – возлюбленный Сын Божий. Вот мы видим, вся Троица вместе – Отец, Сын и Дух Святой. Так кого же вместо себя оставил ученикам Иисус, если этот кто-то равный Ему? Как человеку понять природу Святого Духа? А никак. Для человека он неисследим. Все, что можно знать, заключается в одном слове. Ну, по-еврейски дух «руах» означает ветер. В Новом Завете, написанном на греческом языке, дух «пнеума» – тоже ветер. Может ли человек видеть ветер? Нет, не может. Не может человек видеть ветер. Да, но мы можем видеть то, что этот ветер делает. Вот такое представление мы можем иметь о том, кто назван в Библии Духом Святым. И еще интересно, что слово «Бог» по-еврейски «эль», но Бог, создавший землю, тот Бог, в которого верили патриархи Ветхого Завета, представлен во множественном числе – «Элохим». «Им» – это окончание множественного числа. Так в Ветхом Завете дух «руах» встречается либо в сочетании с «Элохим», либо в сочетании с божественным именем, переведенным как «Иегова», либо просто как «дух». Как может ли человек полюбить того, кого не видит, если знать о том, что этот невидимый создавал, если знать, что этот невидимый делал? Невольно хочется знать о нем все больше и больше. Библия говорит о невидимом благодетели, без которого мы не смогли бы жить. Так надо сказать, что само божественное откровение, само по себе божественное откровение Библии, но оно возможно благодаря Святому Духу. О Духе Святом ведь мы читаем как о том, кто вдохновлял пророков, написавших Писание. Книги Библии, второе послание Петра, первая глава, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым. Вот именно поэтому, прежде чем взять в руки Священное Писание, мы всегда молимся, прося Бога помочь в понимании святых слов. Я лично верю, что Дух Святой всегда рядом, и Иисус Христос это обещал, что так и будет. Затем мы можем увидеть Духа Святого в качестве того, кто заботится о своем народе. Вот как Святой Дух проявил себя в жизни царя Саула. Как только Самуил помазал Саула на царство, новоиспеченный помазанник на пути своем встречает сонм пророков и начинает пророчествовать. Мы видим, что Дух Святой может наделять пророческим даром и мудростью. Вот постоянно наставляемый пророком Самуилом Саул становится царем народа. Но под влиянием Святого Духа человек изменяется, но, с другой стороны, Бог не насилует волю человека, чего, конечно, не скажешь о сатане. В определенный момент Саул перестает служить Богу, и Господь приглашает другого претендента на престол Израиля, пастушка Давида. Да-да, того самого Давида, в роду которого в будущем родится сам Иисус Христос, истинный царь. Вот так, отказавшийся от божественного попечения Саул автоматически попадает под власть другого духа. И становится понятно, что Дух Божий – это не просто Дух, а Святой Дух. Он ведет человека к святости, если тот этого, конечно, пожелает. Но стоит человеку отказаться от путей Господних, как этот человек потеряет преимущество быть водимым Духом Святым. И вот что произошло с Саулом в 1 книге Царств. В 18 главе написано. «И было на другой день напал злой дух на Саула, и он бесновался в доме своем. А Давид играл рукою своею на струнах, как и в другие дни. В руке у Саула было копье, и бросил Саул копье, подумав, пригвожду Давида к стене. Но Давид два раза уклонился от него». Вот интересная картина получается, что Дух Святой вдохновлял Саула, но не настолько, чтобы лишить его выбора. Как что-то Саулу не понравилось в божественном управлении, он стал делать то, что желал сам. Он вышел из-под божественной защиты, и им завладел другой дух. Написано, что это был злой дух от Бога. Ну, конечно же, в том смысле, что Бог позволил вот злому духу владеть Саулом. Ну, понятно, так как последний отверг служение воле Бога. Злой дух завладел Саулом только тогда, когда Саул отверг Бога. Но, к сожалению, человек на земле свободен только тогда, когда он выбрал Бога. Вот, находясь под божественной защитой, если, конечно, проще сказать, и позже, уже во времена Нового Завета, апостол Павел скажет, «Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода». Блажен человек, сделавший правильный выбор в жизни и идущий тем путем, который предназначен Богом. Дела Святого Духа видны в жизни покорных Богу людей. Ну вот, например, из жизни Иосифа, которого родные братья продали в рабство. Вы помните, наверное, эту историю? Бог дал мудрость Иосифу спасти от голодной смерти весь Египет, да и не только. А затем расположил фараона и последний сделал Иосифа вторым человеком после себя. Представляете, каково Иосифу из раба вырасти до премьер-министра Египта? Есть еще нечто, о чем хочется сказать. Дела Святого Духа видны в пустыне, где Бог повелел израильтянам построить переносной храм, скинию. В народе не нашлось умельцев, которые владели бы ремеслами, Давайте прочитаем об этом в 31 главе книги «Исход». «И сказал Господь Моисею, говоря, «Смотри, я назначил именно Веселиила, сына Уриева, сына Орова, из колена Иудина, и я исполнил его Духом Божиим, мудростью, разумением, ведением и всяким искусством работать из золота, серебра и меди, резать камни для вставливания и резать дерево для всякого дела. И вот я даю ему помощником Аглиава, сына Ахисамахова, из колена Данова, и в сердце всякого мудрого вложу мудрость, дабы они сделали все, что я повелел тебе. Скинь ее собрание и ковчег откровения, и крышку его, и все принадлежности скинии, и стол, и принадлежности его, и светильник из чистого золота, и все принадлежности его, и жертвенник курения, и жертвенник всесожжения, и все принадлежности его, и умывальник, и подножие его, и одежды служебные, и одежды священные Аарону священнику, и одежды сынам его для священнослужения, и елей помазания, и курение благовонное для святилища. Все так, как я повелел тебе, они сделают». Вот Бог выбрал людей, и затем Дух Святой наделил их способностями, ну, которых раньше у них не было. В Библии о Святом Духе сказано много. Я сейчас могу в рамках этой программы сказать лишь некоторые вещи. Хотя можно было бы просто двумя словами сказать о том, что Дух Святой – это то же самое, что и сам Бог. Более того, получается, что это Бог и есть. И все это делает трудным возможность выразить о нем некоторые мысли. Все, что делает Бог, делает Святой Дух. Библия говорит о невидимом благодетели, без которого мы не смогли бы жить. Несколько минут мне хотелось бы посвятить одной проблеме, о которой сегодня многие спорят, хотя не знаю, есть ли для споров основания. Есть такое утверждение, что будто бы Дух Святой – это не личность, а некая безликая сила. Вот сила, которой руководствуется Бог в своих интересах. Я так не думаю, хотя для этой мысли, конечно, есть повод. Но если честно, я так не считал бы. Есть Божье откровение, которое имеет место в Новом Завете. Никто из писателей Ветхого Завета не ставил целью выразить то, что такое Святой Дух. Но даже нет никакой идеи насчет того, что это или кто это. Есть некая недосказанность о нашей... Ну, вспомним, ведь мы зависим от откровения Бога о себе. В Ветхом Завете Дух Святой везде. Это как бы Дух Бога. А далее вот объяснений нет. Но с приходом Иисуса Христа появляются и мысли, сказанные Иисусом Христом, ну, что передали его апостолы. Вот в книге Иоанна в 16 главе написано, «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». Что говорит Откровение? «Дух услышит и передаст». Причем Иисус не сомневается в том, что Дух может говорить от себя, но в данный момент Он передаст то, что Богом Ему поручено. Написано, что Он научит. Мы видим, что у Духа Святого есть свой интеллект. В первом послании к Коринфянам в 12 главе написано: «Иному чудотворение, иному пророчество, иному развлечение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, внимание, как ему угодно. Вы заметили, мы видим, что Дух Святой сам принимает решение, а это значит, что он руководствуется своей волей. Хорошо, следующий текст. В послании к Ефесянам апостол Павел пишет в 4 главе. «Не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Ну а из этого текста мы видим, что Духа Святого можно оскорбить. Это означает, что он имеет свои чувства. А в Евангелии от Иоанна в 16 главе тоже сказано, «И он, то есть Дух Святой, придя, обличит мир о грехе, о правде и о суде». А в послании к римлянам в 9 главе написано так, «Истину говорю вам во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом». То есть апостол Иоанн говорит, что Дух Святой призван обличать, а апостол Павел подтверждает о том, что это происходит через его совесть. И это возможно только тогда, когда его совесть в Духе Святом, то есть когда сам Павел этим Духом руководствуется. То есть когда Дух Святой для Павла авторитет. Библия говорит о невидимом благодетели, без которого мы не могли бы жить. Хорошо, когда Святой Дух для человека авторитет. Он не просто такой, как сам Бог. Он сам Бог и есть. И я очень хочу узнавать его все больше и больше. А вы хотите? Однажды Иисус проповедовал людям о Царстве Небесном притчами. После его проповеди его ученики подошли и попросили, чтобы учитель объяснил им их значение. Каково же было удивление апостолов, когда Иисус заявил о том, что именно их он и избрал в качестве учеников, заранее предвидя их интерес. Сегодня Библия перестала быть дефицитом, но очень мало тех, кто имеет искреннее желание знать истину. Мы предлагаем вам Библию, Священное Писание, но не за деньги, а за ваше искреннее желание.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Велика милость Господа!
1: Для вас поет Ольга Воробьева.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение –

0: Открытый разговор. Ведущая Лидия Нейгурс.
1: Приветствую вас, дорогие мои слушатели. Сегодня мы будем говорить о любви. Это долгожданная, желанная, радостная тема. Но иногда, когда человек чувствует, что у него нет любви, или его не любят, ему очень плохо, или ему кажется, что его не любят, а это очень часто бывает. Давайте мы посмотрим, что же происходит с любовью после свадьбы. Что происходит? Многие говорят, любовь ушла, все, ее нет. Давайте мы расходимся, мы какие-то создаем другие семьи, другие очаги. Неужели любовь ушла? Может быть, люди просто не понимают, любят, но не понимают другого человека. Потребность в любви – это как острая нужда. Это основная эмоциональная потребность человека. То есть человек хочет, чтобы его любили, и он хочет любить. Это естественно, это потребность, которую должны удовлетворять. Но самое главное, чтобы это удовлетворение пришло в тот тесный союз, где в семье двое дарят друг другу любовь. Вот получается у нас иногда такой парадокс. Муж говорит, я так люблю свою жену, но я ее не понимаю, она меня не любит. Или наоборот, жена говорит, люблю, мы по любви поженились, все хорошо, прекрасный союз. Но в некоторых вещах я не понимаю своего мужа, и он меня не понимает. В чем дело? Что случилось? Они же любили, они говорили о любви друг к другу, что они любят. Вот это одно слово «я тебя люблю» вроде бы окрашивает всю жизнь человека в определенный цвет радости. Его любят. А потом приходит непонимание. Меня не любят. Куда ушла любовь? Если мы нуждаемся, чтобы нас любили и хотим подарить любовь другому человеку, мы сегодня должны в течение буквально нескольких минут выучить 5 языков любви. Это иностранные иногда языки для вас будут. Вы знаете какой-то один, а их еще есть 4. А нам для того, чтобы дарить людям или своим супругам, в семье, детям свою любовь, нужно знать все 5 языков. И давайте посмотрим, какие же языки необходимо нам знать. Первый язык любви – это слова поощрения. Я хочу рассказать вам один случай, который был со мною в далеком городе. Я там читала семинары, разговаривала с людьми, и после семинара ко мне подошел один мужчина и сказал: «Мы в браке с моей женой 30 лет. И счастливый брак, мы понимаем, вроде все хорошо, но моя жена немножко странный человек. Я 30 лет это терплю, но я бы хотел, чтобы вы ей помогли». «Хорошо, давайте поговорим». Я говорю, вы мне расскажите, в чем дело. И он рассказывает. Вот я вам просто приведу пример, что случилось сегодня во время обеда. И вы меня поймете. Поговорите с моей женой, чтобы она так не делала. И он рассказывает мне. Вот сегодня я пришел пообедать домой. Жена приготовила обед. У нас кухня отдельная, такая симпатичная кухня. Я сел за стол, она мне налила борщ, и я начала его есть. И слышу, что жена не ушла. Она стоит за мной и вроде бы ждет чего-то. Думаю, чем-то она занята. И у нее каждый обед в течение 30 лет. Я уже не могу, это меня начинает раздражать. Она сзади находится за мной. Я оглянулся, стоит. Я немножечко, у меня такое раздражение. Я эту тарелку отодвинул, взял второе. И начинаю есть второе. Посмотрел, стоит. И я оборачиваюсь к ней и говорю: «Ну чего ты стоишь над душой? Дай мне поесть спокойно». И я увидела всю ситуацию, которая раздалась, разразилась гроза в этом доме из-за одного маленького слова, которое жена хотела услышать от своего мужа. И она, очевидно, 30 лет ожидает этого слова и никак не дождется. Я его спрашиваю: «А вы никак не догадываетесь, зачем жена стоит за вами сзади, когда вы обедаете?» «Вот не знаю», — говорит, — «ну дала мне обед, так иди, себе занимайся своими делами. Меня раздражает то, что она стоит сзади». Наверное, вы догадались, чего ожидала жена, которая стояла сзади во время этого обеда. Конечно же, она ожидала слов поощрения, благодарности. Она ожидала слова от своего мужа. «Как тебе понравился борщ?» Многие женщины просто подходят во время обеда к мужу и спрашивают: «Ну как?» И вот мужчина, который не знает языка слов поощрения, может ответить: «Ну ничего, есть можно, а во время войны еще и не то ели». Человек не услышал в ответ то, чего ожидал. Эта женщина имеет язык любви, поощрения. Она ожидает этого. Но муж ее этого иностранного языка не знает. У него какой-то другой язык. Но вот чтобы сказать спасибо, поощрить свою хозяйку или жену, у него такого нет. И поэтому, не зная языка любви своей жены, он огорчал ее в течение 30 лет. Вы представляете, какие обстоятельства складывались в этой семье? Я еще удивилась, что он все время грозился, что разведется с ней, а она грозилась, что разведется с ним. Почему? Они разговаривали на разных языках. И все русские и понимают язык, и видят друг друга, а разговаривают на разных языках любви. Итак, первый язык любви – это поощрение. В нем больше нуждаются женщины. В нем нуждаются дети. Когда они маленькие начинают расти, особенно дорастая до 10-12 лет, они должны слышать от мамы или папы слова поощрения. «Ты молодец, ты правильно делаешь». Если женщина любит, она любит ушами, мы знаем это. Почему она любит ушами? Она хочет услышать этот язык, она его понимает. И если мужчина изучает этот язык и начинает говорить на нем, женщина понимает, что ее любят. Какие же еще языки есть? Второй язык – это уделенное время. Время – это очень важный язык. Многие супруги или даже люди, они больше понимают язык времени, чем язык поощрения. Они говорят так: «Ты мне говори, говори, это хорошо, говори, но ты посиди со мной». Когда мы поженились со своим мужем, у него была такая всегда привычка, когда он что-то делал, он сам справлялся со своей работой, он прекрасным плотником был, он мог сделать любую мебель, какую задумает. И вот когда он это делает, и он иногда зовет меня к себе, туда в мастерскую или где он там что-то делает, и говорит мне: «Ты вот подержи вот это, постой, я сейчас буду это делать, ты постой рядом». И я стою, что-нибудь там подержу ему, которое я вижу, что совершенно не нужно ему, чтобы я это держала, но ему надо было, чтобы я была рядом. И я понимала, что этот мужчина нуждается в том, чтобы я уделила ему время сейчас. Вот когда он остро нуждается в этом, это надо сделать. Это его язык любви. Он понимает, что я его люблю в том случае, если я оставлю все свои дела и эти несколько минут побуду с ним. Когда вас просит жена или муж: «Посиди со мной, ну побудь рядом», а у вас нет времени, и вы говорите: «Да что там время тратить, что тут сидеть?» И вы уходите по своим делам. Вы не понимаете языка любви своего друга жизни. Посидите, это его язык любви. Говорите, учитесь говорить на нем. Если у вас какой-то другой язык, например, эти же слова поощрения, то вы можете не понимать, что же тут хорошего, сиди 10 минут, потерял времени. Это не потерянное время. Это время – это язык любви ваших близких. Очень нуждаются в этом языке любви дети. И они, обделенные этим дефицитом уделенного для них времени, они страдают, потому что они хотят почувствовать, что их любят, а они не чувствуют этой любви. Однажды в саду мальчик гулял утром уже после сна. Папа, уходя на работу, принес ему мяч, очередной подарок. И он дает ему мяч и говорит: «Сын, я тебя люблю». Дает ему этот мяч, а мальчик опустил голову, постоял, не отвечая ничего папе. Потом с силой ударил по этому мячу, и он улетел далеко. Папа был удивлен: «Что такое? Что случилось?» А он говорит таким сердитым голосом: «Лучше бы ты поиграл со мной, чем ты каждый день даришь мне подарки». И так мальчик имел другой язык любви. Он хотел, чтобы папа уделил ему время, а не бесконечные подарки. Подумайте, пожалуйста, может быть, и вы говорите на языке другом и дарите подарки, но ваши дети понимают язык любви времени. Уделите это время вашим людям, которым вы хотите объясниться в любви. Давайте посмотрим третий язык. Именно подарки. Оказывается, таким языком тоже владеют люди, которые любят и которые хотят, чтобы их любили. Многие говорят: «Ну что ты говоришь, говоришь, спасибо, спасибо». Они ожидают свидетельства этого. И подарки, в частности, очень хорошо выражают язык любви детей. Многие дети, если нет другого языка любви, они воспринимают подарки и ожидают, и говорят вам «добрый день» или там «спасибо тебе большое». А дети говорят: «а где это спасибо?» Оно должно быть видимым и каким-то предметом. Этот ребенок обладает языком любви подарки. То есть они хотят знак внимания, который можно было бы ощутить. Многие люди обладают этим языком любви. Я слышала такой разговор. Один человек очень благодарит: «большое вам спасибо», и еще раз: «большое вам спасибо». Второй ему отвечает: «зачем мне это большое спасибо? Ты мне дай маленький подарочек». То есть вот эта ситуация показала, у этого человека язык любви другой. Если я обладаю языком любви слов поощрения, для меня выражение любви от кого-то будет вот в этих словах: «большое спасибо», и я удовлетворен. Я понял этот язык любви. Но если у человека язык любви другой, подарки, то он не будет спокоен до тех пор, пока он не увидит это выражение этой любви. У него такой язык любви, и нельзя пренебрегать этим. Однажды, когда уже был этот семинар проведен, ко мне подошел молодой человек и говорит: «а вы знаете, у меня есть девушка, я с ней дружу уже около 2 лет, и мы как-то прочитали семинары о 5 языках любви. И девушка мне заявляет: а ты знаешь, а у меня язык любви — подарки». Этот парень растерялся, а потом говорит: «и что, я теперь…» «Да, она говорит, теперь ты должен разговаривать со мной на этом языке». Ну и вот он теперь растерялся так, что он не знал, какие подарки. Когда он принесет ей какую-то маленькую знак внимания, она говорит: «это разве подарок?» Она ожидала от него какие-то мобильные телефоны, какие-то там еще подарки дорогие, и выражает это, используя тему, услышанную: 5 языков любви. Вот ей понравился этот язык любви, и она решила ему предъявить такую претензию: «любишь меня? Дари подарки». Так вот, я хочу предупредить, что языки любви — это, конечно, потребность всех людей и до брака, и в браке. Но когда девушка заявляет о том, что у нее язык любви — подарки парню, это уже не язык, это эгоизм. Потому что язык любви в основном должен проявляться, если эта пара готовится к свадьбе, после свадьбы. Там изучают супруги язык любви. И когда они любят друг друга, они не будут требовать подарки, они будут просто знать, что их любят. И когда мужчина замечает, что женщина сияет, когда вы подарили какую-то маленькую открыточку или один цветок, и она сияет от того, что она держит в руках знак вашей любви, вы расшифровываете ее язык. Она говорит языком подарков. И для нее это важно. Женщины больше используют этот язык любви. Но, наверное, надо умерить свои аппетиты, потому что есть еще прекрасные языки. 4-й язык любви — помощь. Помощь, поддержка, забота, плечо друга — это помощь по хозяйству, возможно, готовность сделать что-то для другого. Это тот язык любви, который ожидают люди. Помощь — это то, что я хочу сделать, и я готов для тебя уделить свое время, внимание, силу какую-то, подставить свое плечо. В этом языке любви очень нуждается дружба. Не так в подарках дружба нуждается, в этом языке любви, как в помощи. Это тот разговор, на котором разговаривают друзья. И мы знаем, что друзья — это такой союз, когда люди не сомневаются, среди ночи я позвоню своему другу и скажу: «мне нужна твоя помощь». И друг даже не будет спрашивать, что случилось. Он будет делать то, что необходимо для нас. Это язык дружбы и любви. Он очень распространен, на нем много людей разговаривают. Язык помощи, язык любви. Когда-то я прилетела в Лондон, и в аэропорту меня встретил мой знакомый, хороший друг. И должен был вести, это было 2 часа ночи, вести меня к себе домой. И он так был рад, что мы встретились. Он снял пиджак, сложил его и бросил в багажник, и захлопнул багажник. Потом, когда он сел за руль, оказалось, что ключ от машины там в кармане. И мы не можем завести машину, а багажник плотно закрыт. Что делать? Хорошо, что у него в машине оказалась мобилка. И он звонит своему другу в 2 часа ночи. «Дорогой, ты не можешь сейчас, а это 100 километров до города, Ты не можешь сейчас привезти мне запасные ключи. Собственно, этот друг должен был встать, одеться, потому что он уже крепко спал. Он должен был одеться, поехать домой к этому моему другу, взять у жены ключи от машины запасные, 100 километров проехать в аэропорт и дать ключи. И он это сделал без единого слова какой-то обиды или каких-то сожалений. Он это сделал без слова. Он понимал, что в этот момент он должен проявить эту любовь свою именно этим языком. Если бы он это не сделал, я не знаю, как бы мы там сидели до утра или что бы делали. Но дружба, она нуждается в знании этого языка. Иногда дети, когда выполняют какое-то задание, они обладают этим языком и понимают, вы любите их, когда вы им поможете. Иногда родители говорят, ты делай это сам, сколько я тебе буду помогать? Если этот маленький человек, школьник, обладает языком времени или языком слов поощрений, вы изучите это. И вы иногда можете совершить этот акт любви совершенно другими действиями. Вы говорите, изучая язык ребенка, ты можешь, я знаю, что ты умничка, и ты это сделаешь. И ребенок расцветает. И сразу начинают у него положительные реакции, он начинает справляться с заданием. Ребенок понимает язык любви поощрения, слова поощрения. Но если ребенок говорит: «Мама, я не могу, ты мне посиди, пожалуйста, хоть рядом», ребенок обладает этим языком любви, но это будет другой язык. Этот ребенок хочет помощи вашей. Хотя бы вы слово свое одно сказали или чуть-чуть ему подержали книжку. И когда вы находитесь рядом, человек этот все делает хорошо и быстро. Он понимает язык любви помощи. Используйте, изучайте этот язык. Это замечательный язык. И последний язык, которым говорит любовь, это прикосновение. Пятый язык любви – это прикосновение к любимому. Этим языком обладают тоже не все 100% люди. Когда человек сам не обладает языком любви прикосновения, он никак не может его подарить. Поэтому получается такая печальная картина. Муж и жена поженились, они живут, вроде бы как счастливый брак. Но когда муж прикасается к жене, она отталкивает и говорит: «Не трогай меня». Он удивляется: «А как так, не трогает? Я же хочу тебя обнять, но мне неприятно». Что происходит? У мужа язык любви – прикосновение. Жена должна знать об этом. Муж любит, чтобы к нему прикасались. Он ожидает. И поэтому он дает вам знать. Он хочет вас обнять, потому что у него это язык любви. Но у вас этого языка нет. Вы его не понимаете. Для вас это иностранный язык. И вы не хотите, чтобы к вам прикасались. И поэтому давайте будем изучать этот язык. Это не значит, что если вы говорите на одном языке, то вы должны всю жизнь говорить на этом языке. Есть возможность изучить еще 4 языка. Изучайте его. Как можно изучить язык? Вот язык прикосновений. Жена не обладает этим языком любви, и она не хочет его поэтому и проявлять. Для нее неприятно, когда к ней прикасаются. И поэтому как можно изучить это? Любя, ты хочешь или не хочешь, должен проявить любовь. И проявляя эту любовь к другому, зная, что мужу очень приятно, когда вы подойдете к нему, например, он сидит, а вы подойдете к нему и проведете руками по его спине. Если он обладает языком любви прикосновения, он мгновенно расслабляется и ожидает следующих прикосновений. Ему очень приятно, когда вы прикасаетесь к нему. Вы делаете вывод. Человек нуждается в прикосновении. И вы проявляете этот язык. Вы его изучая, проявляете, его используете и развиваете. И вы тогда часто это делаете. Желая оказать мужу свое внимание и любовь, вы прикасаетесь к нему. Но муж хочет тоже этот язык проявить. Поэтому или вы потихонечку будете привыкать к этому языку, чтобы он звучал в вашей семье, и вы не будете его отталкивать, потому что он выражает эту любовь именно так. Вы должны приучить себя к тому, что не отталкивая его, а относясь положительно к тому, что он обнимает вас или положит руку свою вам на плечо или на талию, что часто делают мужчины, обладающие языком любви прикосновения. Очень нуждаются в этом языке дети. Особенно маленькие дети. В первый год жизни они нуждаются, чтобы к ним прикасались. Они не говорят об этом, но мы должны знать. Уже изучайте, если вы родители, изучайте язык любви прикосновения. Прикасайтесь к ребенку, чтобы он чувствовал тепло ваших рук. Нежное, ласковое прикосновение, поглаживание. Когда вы его прижимаете к себе, целуете, он ощущает отношение ваше к нему, и он удовлетворен и спокоен. Маленькие дети лучше развиваются физически и психологически именно на этом уровне, слыша постоянно этот язык любви. Это для них очень важный момент. Подростки где-то к годам 10 теряют нужду в этом языке. И когда вы начинаете точно так же поглаживать, прикасаться к 11-12-летнему мальчику, мальчик тогда заявляет: «Мама, не надо, я уже большой, не целуй меня». Они теряют этот язык, они не нуждаются в нем. И вы должны заранее знать, если этот мальчик с удовольствием вас обнимал, и он обычно, дети проявляют этот язык любви, они хотят обнять и поцеловать, когда они маленькие, то подростки этого категорически не делают. Они не приемлют этот язык. Но вы разговариваете на 5 языках, а не на одном. И вы привыкли своего мальчика только целовать, только прикасаться к нему. Вы должны знать, у вас есть еще 4 языка, которым вы можете поддерживать контакт с подростком. Но не прикасайтесь к нему, не проявляйте этот язык любви. Ребенок будет огорчен, он будет считать, что его считают маленьким, потому что раньше его целовали, и сейчас его целуют. Этот язык возвратится в ваши отношения, но тогда, когда этому мальчику исполнится 17-18 лет, он будет сам подходить к вам и изучать этот язык. Он будет подходить к маме и говорить: «Мамочка, я ухожу». Целует вас в щечку и уходит. То есть в нем начинает проявляться сам язык этот. И если вы его обнимете и поцелуете, он будет очень доволен. А период от 13-12 лет до 17 не надо проявлять этот язык тем подросткам, которые категорически не понимают этого языка любви и не приемлют. Не делайте их агрессивными. Если вы будете настоятельно проявлять этот язык, они будут отдаляться от вас и пытаться избежать отношений каких-то близких с вами, родителями своими. Итак, изучайте языки. Сегодня нужно нам поставить вопрос так. Знаю я язык, на котором говорит моя супруга. Узнавайте эти языки, чтобы ваше сердце не оказалось пустым. Вы хотите проявить язык любви, вас не понимают. Или к вам проявляют каким-то языком, с вами разговаривают, на каком-то языке хотят вам проявить свою любовь, и вы его не понимаете. Оказывается, этих языков 5, и нужно их всех знать и изучать. А каким языком владеет, на каком разговаривает ваша супруга или ваш муж? Каким языком владеете вы? Может быть, вам стоит сегодня в течение этой короткой передачи задуматься над вопросом: а каким языком обладаю я? Заметил ли я, изучил ли я язык любви моего ребенка, моего подростка, моей девочки? Или я даже не знаю ни одного языка любви, и я замкнулся в себе, и, возможно, не разговариваю ни на одном из них? Дорогие друзья, изучайте языки любви. Вы будете счастливы, и вы подарите счастье это другим. Это необходимо знать. Вы никогда не произнесете фразы: «Мой муж меня не понимает» или «Я не понимаю своей супруги». Что она еще хочет? Вы будете понимать друг друга. Вы будете говорить одним языком. Вы будете понимать друг друга. И помните, что язык любви — это не проявление какого-то одного действия. А их может быть, вы можете владеть несколькими языками, вы можете уделять время, вы можете говорить слова поощрения. Но если вы изучаете эти языки любви, вы можете обнаружить: моя супруга не знает этого языка любви, она его не приемлет. Может быть, вы попытаетесь изучить этот язык и помочь супруге обучиться. Но если это не получается, не настаивайте, все будет в порядке. Вы разговариваете на одном языке, и самое главное, выберите тот язык, на котором вы понимаете друг друга. Любовь будет возрастать, она будет совершенствоваться, расти каждый день. Вы сделаете любовь необыкновенно яркой и красивой, когда вы изучите все 5 языков. Знание этих языков поможет вам и вашей супруге, вашим детям говорить на одном языке. Вы будете понимать друг друга, вы будете любить друг друга и уметь выражать эту любовь. Сегодня я хочу пожелать вам, чтобы ваша любовь была совершенной, чтобы проявление вашей любви было со всех 5 языков, чтобы вы чувствовали, что вас любят. И, пожалуйста, постарайтесь выразить свою любовь хотя бы каким-нибудь языком.

0: «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень».
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Лилия Мургаль.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Открытая книга.
2: «Мир лежит во зле», написано в Новом Завете. И это зло затрагивает человеческие души. В Библии написано, что в последние дни люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы. Почему? И как избежать такого состояния? Можно ли от него уберечься? Сегодня мы говорим об этом со священнослужителем Даниилом Васильевичем Ловско. Даниил Васильевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Апостол Павел пишет, что такими люди будут в последние дни. О каком времени он говорит? Что это за последние дни?
3: Апостол Павел очень много свидетельствовал для своих современников, рассказывая им о том, каким образом мир меняется, что происходит и как мы можем изменяться, соответственно, тому, чему мы научимся у того, что Бог нам дает со страниц Священного Писания. Но также много в его посланиях повествований, направленных на последнее время. Последнее время, оно апостолом Павлом рассказывалось именно как о времени заключительном, времени, которое будет предшествовать пришествию нашего Господа Иисуса Христа. И много-много сам Иисус Христос говорил о многих признаках, которые должны произойти перед Его пришествием. И интересно, что сегодня, сопоставляя все эти детали Священного Писания, того, что сказал Иисус Христос, и то, о чем говорит апостол Павел, мы явно видим, что мы жители последнего времени. И именно говоря о последнем времени, времени заключительном, времени, которое является последним временем перед пришествием нашего Господа, мир очень четко описан здесь, на страницах Священного Писания. «Знай же, — говорит апостол Павел, обращаясь к молодому служителю Тимофею, — что в эти последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанны, жестокие, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие только вид благочестия, силы же его отрекшиеся». Очень четко в 3 главе 2 послания к Тимофею апостол Павел буквально описывает состояние этого мира. Читая эти слова, мы, конечно же, невольно спрашиваем, неужели люди хотят быть такими? Неужели люди хотят так поступать? Неужели это образ жизни, естественный для людей?
2: Да, Даниил Васильевич, к тому же, разве не всегда люди были такими? Разве во времена апостола Павла, а это было 2000 лет назад, они не были еще такими? Ведь и предательство, и наглость, и вот клевета, гордость, самолюбие – это качества, которые присутствовали в человечестве всегда.
3: Действительно, в то время тоже было и присутствовало. Но чем ближе мы приближаемся к концу, тем больше сгущается вот подобная атмосфера в жизни, в характере людей. Почему? Потому что дьявол пытается увлечь людей, урвать вот последних, которые еще как-то стремятся к тому, чтобы жить благочестивой жизнью. И поэтому он все больше и больше повергает людей в подобные искушения, с которыми люди просто не справляются. Почему это все происходит? Каким образом вообще все это происходит? Интересно, что Священное Писание открывает нам действия самого дьявола. Эти действия, они направлены на то, чтобы человека искусить. Во-первых, мы понимаем, что дьявол не приходит к людям, чтобы их пугать. Он не приходит для того, чтобы люди как-то его страшились, бежали от него, потому что убегут, их тяжело будет увлечь за собой. Но дьявол приходит, как Писание говорит нам, как ангел света. Он приходит как друг. Он приходит как тот, который желает что-то тебе дать. Что-то лучшее, что-то приятное. То, чем ты будешь доволен, то, зачем ты потом последуешь. И он таким образом людей увлекает. По сути, на сегодняшний день многие люди подвергаются тому же, чему подверглась некогда первая чета. Адам и Ева. И в самом начале, когда Ева, отлучившись от Адама, она приблизилась в Едемском саду к этому дереву, дереву познания добра и зла, то она была увлечена дьяволом не просто красивыми историями, он просто ее обманул. Он обманул ее. Он ей сказал: «Ты не умрешь». И вот в этом обмане Ева с такой радостью, даже с удовольствием срывает этот плод. И вроде бы сначала первый укус, и она чувствует, как сладок он, как приятен на вкус, как все хорошо, ничего не произошло, замертво она не упала, она направляется к Адаму. А потом, когда проходит определенное время, и Адам тоже, любя свою супругу, любя Еву, он идет на этот шаг, и вдруг в этот момент что-то начинает происходить. И уже не сладость, а горечь. И уже не радость, а страх. Вот в жизни сегодня современного человека происходит нечто подобное. Люди попадаются на обман дьявола. И дьявол, увлекая их, предлагает им, казалось бы, на первый взгляд, нечто приятное, нечто желанное, то, от чего люди испытывают удовлетворение, радость, но на самом деле все это временно. Очень быстро они обнаруживают то, что это не приносит радости.
2: Что это не просто не приносит радости, это приносит горе.
3: Это приносит горе.
2: Потому что Адам и Ева оказались лишены рая и оказались лишены, в общем-то, той жизни, жизни с избытком, которую
3: однозначно
2: Бог им приготовил. Но с другой стороны, вы говорите об обмане, сказать, что Ева с Адамом были абсолютно безоружны перед дьяволом, нельзя, поскольку они были предупреждены Богом. С этого дерева есть нельзя, Ева знала об этом. Просто каким-то образом она вдруг то ли забыла про это, то ли не захотела просто в данный момент вспомнить те слова, а захотела просто довериться словам сатаны.
3: Действительно, они были очень многому научены и очень о многом предупреждены. Ангелы Божии о многом им рассказывали. Это еще раз подчеркивает то, что так просто пойти на какие-то искушения они не могли. Их какой-то хитростью дьявол просто увлек. По сути, он ее обманул. И она пошла как за правдой. Она не пыталась идти против Бога. Она не опустила руки, потому что видела, что тут бороться нужно, я не буду бороться. Она так не говорила. Она думала, что действительно этот путь...
2: То есть искренне, искренне поверила, да, просто так.
3: Сегодня дьявол именно таким обманом обманывает людей. Когда люди не понимают, что это обман, что это ложь, они идут на это, а потом обнаруживают, что это не то. Вот мы очень часто... кушаем фрукты, да, и откусив яблоко, может быть, мы с таким удовольствием его поели, этот первый укус, а потом вдруг обнаружили, что мы с червоточиной откусили. Какое чувство мы переживаем?
2: Что там гнильца.
3: Да.
2: Да.
3: Вы представляете, вот человек обманутый, он сначала очень искренне, с большим удовольствием, с радостью говорит: да, вот она, жизнь, радость, достаток, может быть, находка, которую я имею, благословение. А потом вдруг обнаруживает. И это чувство вины, чувство горечи, а самое главное, как вы уже сказали, погибель. Это то, что предвещает человеку просто кончину его бытия. И он находится в определенной панике даже.
1: Открытая книга.
3: Вот какие эти обманы? Сегодня я хотел бы, чтобы мы могли посмотреть непосредственно на несколько обманов, которые сегодня дьявол использует и на которые больше всего люди ловятся сегодня или увлекаются за дьяволом.
2: В общем, дьявольские наживки, да? Посмотрим, на что он ловит. Да.
3: А первый момент, который сегодня хотелось бы как бы озвучить, он заключается, или обман, который заключается в двух небольших словах. Не опасно. Не опасно. Вот в книге Бытие рассказывается одна удивительная история. История о племяннике Авраама. Его звали Лот. Он жил в Содоме, и это была та местность, которая, по сути, вот апостол Павел описывает их состояние. Растление полное, духовное и физическое, там непотребства всевозможные были. И Бог направляет ангелов спасти этих людей. И придя в дом ангелы, придя в дом Лота, обратились к Лоту и говорят: «Мы хотим вас вывести». Лот, конечно же, переживает за свою семью и обращается к своим зятьям, потому что у него были две дочери, они были замужем, и им предлагает выйти. И вот прочитаем давайте в книге «Бытие» в 19 главе, в 14 стихе. «И вышел Лот и говорил с зятьями своими, которые брали за себя дочерей его, и сказал: «Встаньте, выйдите из сего места, ибо Господь истребит сей город». Но зятьям показалось, что он шутит». Иногда в жизни нам кажется, что вот что-то не опасно. Мы можем что-то допустить в своей жизни. Это не опасно. На сегодняшний день как много людей употребляют то, что опасно для них. Они говорят, это не опасно. Как христиане мы понимаем, что курево, алкоголь, это все нас убивает, и мы как-то этого сторонимся. Но давайте посмотрим еще на другую сторону христианской жизни. Сегодня мир прогрессирует, и компьютеризация полностью везде и во всем. Сегодня малые дети, они знают, что такое компьютер и как ним пользоваться, да? Мы видим, как дети сегодня попадают в зависимость этих всевозможных компьютерных игр. Родителям кажется, это не опасно. Мой ребенок не на улице, у него нет плохих друзей. Он вот здесь, на моих глазах сидит. Но на самом деле они теряют своего ребенка. Он попадает в определенную зависимость от всевозможных предложений, которые предлагает ему компьютер, интернет и все, что с этим связано. А посмотрим больше. Я сегодня встречаю многих людей, которые попадают в игровые зависимости, как сегодня это называют, игромания. Они становятся людьми, которые просто все несут туда, где все оставляют и проигрывают. И им кажется, это не опасно. Это не опасно. Многие сегодня заигрывают с жизнью. Многие сегодня заигрывают, уходя, может быть, к всевозможным любовникам, любовницам. Это не опасно, но приходит к тому, что семья рушится. Понимаете, дьявол подходит к нам с такой стороны, где говорит, это не опасно. И, может быть, подобно зятьям Лота, нам кажется, да ну, что здесь опасно, это может быть шуткой.
2: Или нам кажется, что мы сможем в любой момент остановиться. Ну что, от одного раза зависимость не возникает, как и часто бывает у наркоманов, один-два раза. Нет, не с первого раза, но ты просто не можешь остановиться.
3: Да, да. И это во всех других вопросах. Он просто нам говорит, это не опасно. Второй момент, который тоже очень важен, на который чаще всего попадаются люди, они считают, что времени еще много. Времени много. В принципе, мы еще успеем что-то предпринять. Сегодня, когда спрашиваешь молодых людей, как ты строишь свою духовную жизнь, чем ты живешь, каковы твои принципы, этот человек говорит, да, вот одно, второе, третье. В моей жизни происходит так, вот так и вот так. И ты видишь, что человеку бы к Богу приблизиться. Ты начинаешь его приглашать, он говорит, ну вот я состарюсь. У меня еще вся жизнь впереди. Я хочу пожить для себя. Я хочу пожить и взять от жизни то, что предлагает эта жизнь. А Бог говорит, ты не знаешь, что будет завтра. Ты не знаешь, что будет завтра. Сегодня нам кажется, что у нас еще предостаточно времени.
2: Для покаяния.
3: В Священном Писании есть одна интересная притча, которую Иисус Христос не просто рассказал. И притча, она связана с тем, что один человек, он решил себе построить новые житницы, потому что большой у него был урожай, и сказал, ешь, пей, радуйся, душа, потому что много блага у тебя на многие года. Но не знал, говорит Иисус Христос, что завтра Бог заберет его жизнь. Он не знал. Ему казалось, что времени очень много. Это библейская притча, которую привел Иисус Христос, он показывает, что дни наши кратки. Решения, которые нужно нам принимать в жизни, нужно принимать сегодня. Если я что-то обнаруживаю в моей жизни, того, что меня просто губит, я должен понимать, вся жизнь, она дана мне для того, чтобы я исправлял, совершенствовался, преобразовывал свою жизнь. Но тогда, когда я считаю, что я сегодня еще попользуюсь, у меня еще есть завтра, послезавтра, у меня еще год-два, я еще молод, еще все впереди, я просто-напросто попадаюсь на уловку дьявола.
2: Да, вот мне интересно еще то, что и мы часто рассуждаем, я еще достаточно молод, и у меня будет время на пенсии, чтобы начать ходить в церковь, и все свои грехи в молодости, которые я совершил, замолить. Но когда наступит это время, и когда наступит старость, человек обнаружит, может обнаружить, что ему каяться не хочется, что он не чувствует ничего, что он уже просто... Уже времени достаточно для этого. Да, может быть, достаточно, но ты не чувствуешь желания каяться, его нету.
3: Многие сегодня даже говорят о том, что «а я не хочу дальше жить, я уже нажился, я уже взял свое, я никуда не стремлюсь». Вы знаете, у меня был дед, который всегда отвергал Бога, желания у него не было сближаться с Богом. Он даже как-то негативно относился к верующим людям. Но проходило время, и я уже подрастал и тоже стал с ним на эту тему общаться. Он мне говорил: внучок, имей в виду, что это все вот то, что тебя увлекает, ты теряешь много в жизни. Но тем не менее он говорит: вот когда я буду на одре болезни, я этот вопрос, так скажем, решу. Вы знаете, мой дед внезапно умер. Просто внезапно умер. У меня был друг, который жил в нашей семье, и он должен был стать пастором. И он учился в духовной академии, получая образование, но его жизнь на втором курсе оборвалась. Мы не знаем, что будет завтра. Бог говорит: ты не можешь определять, сколько у тебя времени. Время кратко, поэтому то, что тебе дано в жизни, ты должен взять и воплотить сегодня, сейчас, потому что завтра может быть уже поздно.
1: Открытая книга.
2: Даниил Васильевич, скажите, какие еще обманы есть у сатаны, какие уловки, так скажем, да, на которые он ловит нас?
3: Еще есть некоторые уловки, которыми сегодня мы увлекаемся, а именно о них говорит Священное Писание. Второе послание апостола Павла к Коринфянам, 6 глава, 2 текст нам повествует о том, где Бог, обращаясь к верующим людям, говорит: «Ибо сказано, во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе. Вот теперь время благоприятное, вот теперь время спасения». Бог говорит, что спасение время настало сегодня. Сегодня нужно вопросы спасения решать в своей жизни. Но человек, увлекаясь тем, что предлагает дьявол, он пытается склониться на путь, где говорит: «Не сейчас. Я это сделаю завтра. Я это сделаю послезавтра. Я это сделаю через 3 дня, через месяц». Или мы еще лучше говорим Богу: «Господи, ну вот в этом квартале или вот в этом месяце я уж по-настоящему последую за тобой». У нас опять перестает что-то получаться, у нас что-то не складывается. Я говорю: «Господи, ну прости меня, я слабый, но вот на следующий год наступает Новый год», и мы говорим: «Вот в этом году». А Бог говорит: «Подожди, это дьявол тебя дергает за веревочки, он тебя утягивает, утягивает, ты говоришь завтра, послезавтра, а Бог говорит: сегодня день спасения. Тебе нужно сейчас раз и навсегда принять это решение».
2: Ну, потому что, наверное, человек с трудностями сталкивается, когда он начинает бороться, да, с грехами с какими-то или с привычками вредными, может быть, пагубными, и он не чувствует силы, достаточной силы для того, чтобы идти до конца, поэтому откладывает, откладывает, и срок этот увеличивается.
3: Да, действительно, для того, чтобы сегодня и сейчас заняться вопросом спасения, нужно принять на себя ответственность за то, чтобы вести борьбу. А это непросто. Необходимо бороться с какими-то трудностями, с искушениями, оставить. Я вспоминаю своего тестя, который сегодня уже почил, но было время, когда он делился тем, как он бросал пагубную привычку курева. Он рассказывал о том, что эта привычка прилепилась к нему еще до того, как он в школу пошел. Он все годы школьные этим занимался, а затем был военным человеком, прошел Афганистан, как многие говорят, сорваны нервы, и сигаретами они себя успокаивали. И вот он говорит: «Я 3 раза бросал курить, но ходил к тем же друзьям, носил сигареты в кармане и говорил: сегодня я бросаю». И искушение, оно было так близко, что он просто не мог устоять и постоянно падал. Но пришел день, когда он еще раз с Богом осознал этот пагубный поступок его жизни, который просто его губит. И он решил для себя, прочитав слово от Господа, что сегодня, если не сегодня, то завтра уже может быть поздно. Он оставил за 4 дня эту пагубную привычку. Он закрылся в комнате, он молился, он постился, он пил соки. Он не ходил потом теми дорогами, где по обыкновению ходил, потому что там были искушения для него. И Господь его просто освободил от этой привычки. Почему? Потому что он сказал «сегодня и сейчас». Дьявол его все те прошлые разы, он его держал на поводу, он ему давал возможность уменьшать дозы, он ему давал возможность курить гораздо меньше, но он его не отпускал.
2: Ну, как бы успокаивал тем, что все нормально, в общем-то, ты уже на пути к исправлению, да, но все равно я поводочек не отпущу.
3: Да, именно так. И последний момент, который сегодня хотелось бы вместе увидеть, это то, что мы, как христиане, очень часто вот на этот последний обман ловимся. Дьявол нас искушает этим, и мы поддаемся этому искушению. А это искушение или этот обман, он заключается в одном слове. Это слово состоит в понимании «почти». Я почти все правильно делаю. Я почти... уже достиг того и другого и третьего. Я почти уже исполняю то, что от меня ожидает Господь. Я почти уже могу жить в небесных обителях.
2: Но Иисус... почти, значит, что-то все-таки еще мешает.
3: Да, действительно, чего-то недостает. И вот Иисус Христос, рассказывая, благовествуя своим слушателям, вдруг встречается с одним человеком, который искренне полюбил Иисуса Христа и хотел за ним следовать. И здесь мы в Евангелии от Луки, в 18 главе, можем увидеть некоторый диалог, который состоялся между учителем и одним богатым юношей. Интересно, что этот юноша спросил Иисуса Христа: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему: «Что ты называешь меня благи? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй. Почитай отца и матерь твою». Он же сказал: «Все это я хранил от юности моей». Услышав это, Иисус сказал ему: «Еще одного недостает тебе. Что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи и следуй за мною». Он же, услышав сие, опечалился, потому что был очень богат. Вы видите, как происходит в жизни. Казалось бы, он все делает. Вот он все заповеди, которые перечисляет Иисус Христос, он исполняет. Он говорит: я с детства, я в такой семье живу, я по-другому не поступаю, я научен так, я живу, это мои принципы. А Бог говорит: а ты посмотри еще на один только принцип. Вроде бы он маленький и, казалось бы, незначительный. Готов ли ты отказаться от всего и последовать за мной? Бог не хотел этого юношу сделать нищим. Нет, ни в коем случае. Но Бог хотел ему показать на то, что есть в жизни вещи, от которых он до сих пор не отказался. Он не готов ради Господа все оставить, чтобы последовать за ним. Бог бы благословил, и, может быть, он бы стал гораздо богаче и имел бы больше достаток, если бы понимал, что все это от Бога, и не был бы так привязан ко всему тому, что дает этот мир. В жизни нашей христианской очень часто так бывает. Мы можем соблюдать все, но может быть какой-то маленький порок в нашей жизни, может быть какое-то маленькое искушение, оно может казаться незначительным, но оно может удержать нас от того, что предлагает нам Бог, а именно от спасительного служения нашего Господа. Женщина не может быть чуть-чуть беременной. Она может либо иметь дитя в чреве, либо его не иметь. Так и Господь сказал: ты либо со мною, либо против меня. Среднего не дано. Ты не можешь быть почти христианином. Ты либо христианин, либо ты не христианин.
2: Даниил Васильевич, как уберечься нам от этих уловок сатаны? Ведь иногда порой даже люди...

0: Нам нужно обращать внимание на мелочи в нашей жизни, для того, чтобы они в последнее это время, в которое мы живем, не стали преградой для нашего спасения. Чтобы мы не были обмануты в нашей жизни, очень важно быть бдительными к тому, что Господь называет опасным для нас. Потому что сегодня вот эти грани опасности, они стираются. В последнее время молодежь и среднего возраста люди, да и уже с богатым опытом жизни люди, они многие вещи не воспринимают как опасные. Но эта опасность нам, как христианам, она показана на страницах Библии. И вот то, что мы в самом начале читали, что люди злоречивые, люди непокорные родителям, клеветники, все это то, что сегодня кажется людям, да что в этом такого? Ну, сказал я на моего ближнего что-то. Ну, как-то, может быть, некрасиво отозвался о моем соседе.
1: А он сам, между прочим, мне вот тоже много чего говорил.
0: Да? Да. Мои родители, они недостойны того, чтобы я их почитал. Они меня принуждают, понуждают к чему-то. Понимаете, получается, что мы дьяволу даем возможность вот наш пальчик ухватить, а он по локоть. По локоть хватает нас за руку, и он потом не отпустит.
1: А скажите, Даниил Васильевич, что делать, если мы вдруг обнаружили какие-то из этих качеств у себя?
0: Господь сегодня говорит нам о том, что Он не отвергает нас, даже если мы обмануты. И снова возвращаясь к библейскому повествованию об Адаме и Еве, первой чете, мы очень четко видим, они были обмануты, но разве Бог их оставил? Писание говорит, Иисус пришел в прохладе дня в Едемский сад. Он говорит, Адам, где ты? Он искал Адама, а затем он пришел на эту землю и отдал свою жизнь за Адама. Мы не должны отчаиваться, если мы пали. Мы не должны отчаиваться, если мы обнаружили, что нас обманули. Да, это неприятно, но у нас есть Господь, который сегодня нас не давит к земле, упрекая нас в наших грехах. А Он протягивает к нам руку, спасительную руку, желая нас вновь поднять и указывает нам на то, как действует дьявол против нас, чтобы нас уберечь, чтобы нас спасти, чтобы мы не были в числе погибших. Он заботится о нас в этом Его служении и до сего дня, начиная с Едемского сада, и до сего дня Он нам служит, потому что Он нас любит.
1: Важно не забывать о том, что, в общем-то, Бог нас влечет к себе, дьявол нас тянет к себе. Нам важно сделать выбор. Нам важно понять,
0: каждый
1: за кем
0: человек,
1: мы хотим следовать.
0: Каждый человек должен выбирать. Каждый человек должен выбирать.
1: Да, это очень важно. Даниил Васильевич, время нашей программы подошло к концу. Я благодарю вас за беседу. Спасибо и вам за то, что провели это время с нами. Это была программа «Открытая книга», и мы беседовали со священнослужителем Даниилом Васильевичем Ловско. Всего доброго, до свидания.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Воскликните Господу вся земля!
2: Для вас споет Людмила Мишарова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Детская программа «Вместе веселей».

0: нет плохого настроения. Получилось!
1: Здравствуйте, мальчики и девочки! Как хорошо, что мы снова можем вместе сделать зарядку. А зачем она нам нужна? Спросим у моих помощников. Ульяна, что ты думаешь про зарядку?
2: Это очень весело.
1: Ваня, а тебе почему нравится зарядка?
3: Потому что мне нравится прыгать и бегать.
1: Марина, а тебе?
4: Потому что после нее не хочется спать в школе.
1: Ребята, я думаю, что вам тоже понравится зарядка. Ну что же, меньше слов, больше дела. Нам сегодня понадобится мяч. Но для начала сделаем разминку для шеи. Встаем. Итак, мы дышим свежим воздухом в лесу. Руки вверх, вдох. Опустили, выдох. Вдох, выдох. Молодцы. Вдох, выдох. Стоим так же. Руки на поясе, спина прямая. Птичка чистит перышки на грудке. И, пожалуйста, наклон головы вперед и прямо. Вдох,
5: выдох.
1: Вдох,
5: выдох.
1: И еще разок. Хорошо. Следующее упражнение – маятник. Голова к правому плечу и к левому. Пожалуйста, раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. И еще разок. Раз. И два. Теперь у нас сова крутит головой по сторонам. Она посмотрела направо и посмотрела налево. И еще раз. Хорошо. Молодцы. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз и два. А теперь у нас упражнение мячик. Мячик перекатывается с одного плеча на другое. Пожалуйста, положили голову на правое плечо. Ваня, на правое плечо. И перекатываем к левому. Вот так. Медленно делаем это упражнение. Аккуратно. Хорошо. Еще. Правому медленно и последний раз. Закончили. А теперь возьмем мяч. Так, держим мяч прямо перед собой. Упражнение называется перекаты. Мы перекатываем его с одной руки вот так на другую. Угу. А вот такие мячики у нас с шипами, они даже массируют нам руки. Это очень хорошо. Упражнение для рук, для кистей. Хорошо. Молодцы.

0: вот в одну сторону и другую, в одну и в другую. Хорошо. Продолжаем зарядку. Упражнение «Повороты». Держим мяч перед собой и поворачиваемся направо и налево. Голова при этом на месте. И раз, два, раз, два, раз, два. Энергично. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два и раз, два. Молодцы. Следующее упражнение – наклоны. Поднимаем мяч вверх, кладем его на голову или за голову, как кому удобно. Наклоняемся в сторону и вытягиваем руки с мячом в сторону. Вот так. И в другую сторону. Влево. Раз. Хорошо. И вправо. Раз. Два. Наклонились, вытянули руки. Молодцы. Раз. Два. Раз. Два. Хорошо. Еще наклоны. Молодцы. Раз, два. Раз, два. Вдох. Выдох. И вдох. Выдох. Молодцы. Положили мяч на пол. Упражнение вращение. Поставили ногу на мяч и вращаем мячик в одну сторону. Упражнение для наших суставов, колени и ступни. И раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. И в другую сторону тоже так же мячик вращаем. В одну и в другую сторону. Молодцы. Поменяли ноги. Вращаем. Вправо. Вправо. Мячик у нас не укатывается, да? И в другую сторону. Вот, молодцы. Угу. Энергичнее делаем вращение. Хорошо. Так, хорошо. Закончили. Упражнение на полу. Садимся на пятки. Так, мяч перед собой. Перекатываем его вперед. Упражнение пружина. И пружиничными движениями. Теперь мяч к себе. От себя. И опять пружиним. Вот так. Хорошо. К себе. От себя. Пружина. Молодцы. Еще. От себя. И пружиним. Движение. Хорошо. Теперь садимся. Кладем пятки на мяч. Вот так. Опираемся пятками на мяч. Упражнение плуг. И наклоняемся вперед, достаем руками до носок. Хорошо. Тянемся руками к носкам. Молодцы. Тянем носочки при этом. Ноги не сгибаем. Ноги прямые. Молодцы. Еще вперед. Так, теперь мы мяч перекатываем к себе. И от себя. К себе. И от себя. Молодцы. Так. Опираемся руками сзади. От себя. Хорошо. Еще. Молодцы. Следующее упражнение. Прогибы. Мяч за спину. Возле поясницы. Ванечка, мяч за спину. Так, и ложимся на мяч, прогибаемся и руки вытягиваем вперед. Хорошо, полежали, встали. Упражнение шлагбаум. Мяч между ногами, ноги раздвинуты. Переносим правую ногу через мяч, присоединяем к левой. А теперь обе ноги через мяч. Раз. Левая нога через мяч, правая и обе ноги. Хорошо. Так, вот у нас такой шлагбаум. Молодцы. Раз, два, три. Молодцы. А теперь обе ноги через мяч. Раз. И будем делать шлагбаум в другую сторону. Пожалуйста, правая нога левая. И через мяч. Хорошо. Раз, два, три. И раз, два, три. Молодцы. Встаем. Упражнение прыжки. Мяч на полу. Прыжки. И раз, два. А теперь с разворотом попробуем. И раз, два. Раз, два. Молодцы. И раз, два. Раз, раз. Берем мяч. Мяч в руках перед собой. Прыгаем. Ноги в стороны. Мяч вверх. Мяч опустили. Ноги вместе. И раз, два. Раз, два. Раз, два. Два. Раз, два. Три, четыре. Хорошо. Закончили. Немножко расслабимся. Руки вверх. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. И выдох. Повисели немного. Ну вот, мы зарядку закончили сегодня. Но завтра мы вас ждем к нам в гости. Потому что вместе
1: веселей!
0: Пока! Пока.
2: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
3: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните, код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
4: Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
6: Песня «Бог мой отец» исполняет Марк Латухин.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Олейник,
2: руководитель Центра духовного просвещения.
1: Мы продолжаем разговор о Боге и о Его сущности и Его природе согласно Библии, Священному Писанию. Мы показали в предыдущих программах, что Сын Божий существовал как отдельная личность до своего воплощения и существует сейчас, после воскресения и вознесения на небо. Теперь рассмотрим свидетельства Библии, говорящие о Его сущности и Его природе, Его служении на земле. Во-первых, очень важно в этом отношении посмотреть на заявление Иисуса Христа. Кем Он себя считал? Что Он думал о себе? Верно то, что Он думал о себе или нет, это второй вопрос. Но нам важно понять, кем Он сам себя считал. Итак, Его собственные заявления, они разительно не похожи на заявления и высказывания всех известных учителей нравственности, всех известных деятелей религии, в том числе основателей религий на земле. Например, Будда говорил: «Я учитель, ищущий истину. Я в поиске, я ищу». А Иисус Христос сделал следующее заявление: «Я есть истина», говорит Он в Евангелии от Иоанна. «Я есть истина». Очень несхожие и очень отличающиеся друг от друга заявления. Конфуций говорил: «Я никогда не претендовал на то, чтобы быть святым». Иисус же Христос, в свою очередь, говорил: «Кто из вас обличит меня в грехе?» Он утверждал, что он безгрешен. Магомед, основатель ислама, говорил: «Если Бог не окажет мне милости, я не буду иметь надежды». А Иисус Христос говорил: «Если не уверуете в меня, то умрете во грехах ваших». Когда мы сравниваем заявление Иисуса Христа о себе с тем, что оставила история касательно заявлений известных учителей религии, мы видим, что он считал себя намного большим, чем человек или учитель. Он считал себя уникальной личностью. Более того, как мы увидим далее, это было не только его собственное мнение, это мнение разделяют как друзья, так и враги Сына Божия, Иисуса Христа. Ни у кого не было никакого сомнения в том, что Он считал себя божественной личностью. Давайте посмотрим на несколько заявлений Священного Писания. Во-первых, книга пророка Исаии, 9 глава, 6 стих. Исаия, 9 глава, 6 стих. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира». Говоря о младенце, который должен родиться, Исаия именует его Богом, Отцом вечности, то есть первопричиной, источником всего и Князем мира. Евангелие от Матфея, в 1 главе, 23 стихе, мы находим на эту тему следующее заявление. Евангелие от Матфея, 1 глава, 23 стих говорит: «А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка: Дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит «с нами Бог». Когда родился Иисус Христос, тогда можно сказать, что с нами на земле присутствует Бог. Во исполнение пророчества Исаии. Первое послание Иоанна, 5 глава, 20 стих, содержит на эту тему следующее. 1 Иоанна, 5 глава, 20 стих. «Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного, и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе». Двоеточие. «Сей есть истинный Бог и жизнь вечна». Библия говорит об Иисусе Христе как об истинном Боге. Послание Римлянам, 9 глава, 5 стих делает следующее заявление касательно сущности и природы Иисуса Христа. Римлянам 9 глава 5 стих. «Их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный вовеки». Говоря об израильтянах, апостол Павел говорит о том, что от них произошел Христос, Мессия по плоти, сущий над всем Бог. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе, содержится следующее высказывание. 3 глава, стих 16, говорит так: «И беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся». Послание Титу, 2 глава, 13 стих, делает следующее заявление: «Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». Вновь Иисус Христос называется Богом и Спасителем. Послание евреям, 1 глава, стихи 8-9, на основании утверждений Ветхого Завета, евреям 1 глава, стихи 8-9, «А о Сыне сказано: престол Твой, Боже, век века, жезл царствия Твоего, жезл правоты. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал Тебя, Боже, Бог Твой, елеем радости, более соучастником». Перед нами в рамках одного стиха, который есть цитата из Ветхого Завета, говорится о двух божественных личностях. Итак, Библия заявляет и в Ветхом, и в Новом Завете о том, что Сын Божий, Иисус Христос, является божественной личностью. И это подчеркивается разными способами на протяжении всего повествования об этой личности. Некоторые титулы, которые описывают сущность природы Сына Божия Иисуса Христа во время Его воплощения на земле. Начнем с одного очень важного термина, который открыт в книге «Исход» в 3 главе, в 14 стихе. «Бог сказал Моисею: Я есмь сущий Иегова, и сказал: Так скажи сынам Израилевым: Сущий послал меня к вам». Когда Бог Авраама и Иакова открыл себя Моисею и призвал его на служение избавления израильского народа из египетского рабства, он открыл себя как сущий или Иеговы. Когда мы читаем перевод этого места Священного Писания на греческий язык, который был сделан приблизительно в 3-2 веке до нашей эры, то там, в Септуагинте, фраза «йод-гей вав-гей», то есть «Яхве» или «Иеговы» или «сущий», переводится двумя греческими словами. Это «эго-эйми». Дословно «я есмь», «я есть». И вот, когда мы подходим к Новому Завету, мы с удивлением обнаруживаем, что Иисус Христос для описания своей природы пользовался именно этим термином «эго эйми», который обозначает и фактически является переводом еврейского слова «йод гей вав гей», того священного тетраграмматона, который отображает сущность Божью, переводится как «сущий Яхве Иегова», «Господь». Евангелие от Иоанна, 8 главе, в стихах с 57 по 59 мы находим использование этого термина. Иоанна, 8 глава, стихи с 57 по 59. «Тебе нет еще 50 лет, и ты видел Авраама». Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, прежде, нежели был Авраам, я есмь». Тогда взяли камень, чтобы бросить на него, но Иисус скрылся и вышел из храма, прошед посреди них и пошел далее. Иисус Христос говорит: «Прежде, нежели был Авраам, я есмь». И это дословный перевод. Он не говорит: «Прежде, нежели был Авраам, я был». Он говорит именно: «Я есмь». То есть, используя конструкцию «эго эйми», которая тождественна тетраграмматону. Таким образом, он использует божественное имя и говорит, что «я есмь сущий», потому неудивительна реакция толпы, потому что, считая его человеком, они, конечно же, усмотрели в этом богохульство и посягательство на божественную природу. Итак, мы находим, что Иисус Христос говорил о себе как о сущем. Он говорил о том, что у него та же самая божественная природа. Мы продолжим разговор об этом во время нашей следующей встречи. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.
3: 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам здоровья.
5: Для вас поет Юлия Авструб.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Живой источник.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Каждый из нас порой сталкивался с материальными затруднениями, и они доставляют нам немалое беспокойство. Где найти выход? У нас сегодня в гостях магистр богословия Татьяна Сергеева. Здравствуйте, Татьяна!
3: Здравствуйте!
2: Татьяна, как правильно вести себя в такой ситуации?
3: Когда мы говорим о том, что нас очень близко касается, а материальные затруднения, они у каждого человека есть, неважно, богатый он или бедный.
2: Каждый на своем уровне.
3: Да, просто бедному надо немножко для счастья, богатому надо больше, чуть больше для его счастья. Но материальные затруднения, даже если и не встречаются, пугают тем, что могут наступить.
2: Да, мы думаем об этом наперед.
3: О себе говорить сложнее. Давайте обратимся к примеру, который записан в Евангелии. Мы поговорим о них, о ком-то говорить легче. И, может быть, на их примере выведем какие-то уроки для себя. История записана в Евангелии от Иоанна во 2 главе.
2: С 1 стиха. «На третий день был брак в Кане Галилейский, и Матерь Иисуса была там. Был также зван Иисус, и ученики его на брак. И как недоставало вина, то Матерь Иисуса говорит ему, «Вина нет у них». Иисус говорит ей, «Что мне и тебе, жена? Еще не пришел час мой». Матерь его сказала служителям, «Что скажет он вам, то сделайте». Было же тут 6 каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского, вмещавших по 2 или по 3 меры. Иисус говорит им, «Наполните сосуды водою». И наполнили их доверха. И говорит им, «Теперь почерпните и несите к распорядителю пира». И понесли. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, а он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпавшие воду. Тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему, «Всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее, а ты хорошее вино сберег доселе». Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу свою, и уверовали в него ученики его.
3: Мы в Евангелии находим очень интересную историю о том, что в Кане Галилейской, один город в Галилее, в тогдашней Палестине, была свадьба. И там оказался Иисус. Иисус посетил эту свадьбу. Иисус был на этом торжестве. Он был как гость. Он был в числе приглашенных. Он возлежал с ними, он ел, пил, поздравлял, общался. И тогда, и как сейчас, свадьбы они похожи одна на другую, потому что это радость, это праздник, это поздравление, это общение, это радость за тех, у кого начинается новая жизнь. И там находится Иисус. Но эта свадьба была немного необычной. С одной стороны, конечно, на ней был Иисус, поэтому она необычная. Кроме того, на ней случилась непредвиденная ситуация.
2: Это ужасно, наверное, было для хозяев. Я представляю себя на их месте, когда кончилось угощение на таком важном пиршестве, как свадьба.
3: Обычно люди стараются, уж пусть лучше останется,
2: да,
3: как говорят. Я понимаю и вспоминаю ситуацию, которая случилась в жизни, в которой я была свидетелем. На одну свадьбу готовили угощение. Один человек очень сильно волновался, что не хватит сладкого, не хватит десерта, тортов, печеного. И он заранее говорил только одно – сделайте, пусть лучше останется, сделайте больше, пусть лучше останется. Ну, наверное, на той свадьбе не оказалось такого беспокойного человека.
2: А может, просто съели больше, или, может, людей больше пришло?
3: В той ситуации, которая произошла в моей жизни, осталось больше, и осталось много. Беспокойство было лишним. Но в данной ситуации так уж случилось, мы не знаем подробностей, знаем, что не хватило. Причем это случилось не в конце.
2: Да, то есть никогда еще все расходились.
3: Да, когда оно все расходится и не достает чего-то, можно скрасить эту ситуацию.
2: Да.
3: А в данной ситуации не доставала вина, я так понимаю, в разгар пиршества.
2: Да, еще пиршество потом продолжалось.
3: Да, там был Иисус, и там были его ученики, и там была его мама. Его мама, скорее всего, по тексту мы можем понять, что она была в числе обслуживающего персонала. Это были либо родственники, либо хорошие друзья. Скорее всего, это были родственники. потому что Иисус вырос в Назарете Галилейском, а свадьба происходит в Кане Галилейской. Угу. Можно предположить, что были расстояния не очень большие, и связи вот эти родственные, они могли распространяться на несколько городов.
2: Угу.
3: И мама его, матерь Иисуса, она была в числе этого обслуживающего персонала и знала вот эту кухню, знала эти проблемы на кухне, знала больше, чем знали
2: другие гости.
3: Другие гости. Если возникает такая проблема, я не знаю, куда могли бы обратиться остальные люди, но матерь Иисуса пошла к тому, кого она очень хорошо знала.
2: Да.
3: Я часто задумываюсь об этом. Иисус не был среди обслуживающего персонала, он не был официантом, он был гостем. Случилась проблема, и мама приходит к нему и говорит ему тихонько, чтобы не заметил никто. У нас проблема, нет вина у них.
2: Да, удивительно. Да. Это еще первое чудо. Она к нему
3: Мы читаем с вами четвертый текст, и здесь написано, он ей говорит, что мне и тебе. В русском варианте это звучит... Какое тебе и мне до этого дело?
2: Немножко грубо.
3: И мы видим, и нам кажется на первый взгляд, что Иисусу все равно, что там у них происходит, и он еще и маме говорит, а ты что волнуешься? Не у тебя же свадьба. Пригласили.
2: Разберутся.
3: Тебя пригласили, вот носи, что есть. Подноси, там, ухаживай, а это не твоя проблема. Но в оригинале, и если мы знаем ту культуру и знаем то обращение взрослого сына к своей матери,
2: то здесь...
3: Да, и если дальше смотрим на действия Иисуса, мы понимаем, что он обратился к ней в высшей степени почтительно.
2: То есть это просто в рамках той культуры,
3: да.
2: Это правильное обращение.
3: И скорее всего, если вот перевести на наш современный язык тон этого ответа, вот этот смысл этого ответа, может быть, это будет и недословно вот с языка оригинала, а вот если перевести смысл и стиль этого вот обращения, то он сказал, не переживай, не переживай. Все, что там случилось... И опять же, вот за кадром вот эти слова звучат, все под контролем. И час мой не пришел еще для открытых действий. Но пусть это будет началом. Потому что мы читали в конце этой истории, так положил Иисус начало чудесам.
2: И веровали ученики.
3: Да. Он этим подчеркнул, пусть это будет начало чудес. Или я выбираю это событие, для того, чтобы свершить первое
2: то есть
3: чудо.
2: Он не был равнодушен, он был тронут, как бы,
3: да.
2: И вовлечен в эту ситуацию и хотел помочь.
3: И теперь мы видим с вами, да, я согласна с этим, и это очень правильный вопрос. Теперь мы видим с вами, что Иисус на свадьбе, Иисус заинтересован в том, чтобы помочь. И еще мы видим, что Господу важно, ему интересно. Ему хочется помогать нам, даже когда, казалось бы, можно и обойтись без помощи.
2: Ведь, в принципе, да, это не вопрос
3: жизни и смерти.
2: Не
3: хватило, если бы на свадьбе не хватило хлеба...
2: И при этом все бы голодные были.
3: Да. Это вообще другая ситуация, это не тот случай. Свадьба обычно, и в том числе на Востоке, и равно как сейчас, подразумевает изобилие. Нет вина у них или не хватило вина у них. Я так думаю, что это ситуация, когда хочется лучше. Есть, но хочется лучше.
2: Побольше, может быть, получше.
3: И наше человеческое сердце, ну, не всегда спокойно. Нам хочется поразить гостей, нам хочется не ударить в грязь лицом. Нам хочется, чтобы то, что мы делаем, праздница, на которую мы приглашаем гостей, день рождения или свадьба, или еще что-то, какой-то праздничный обед, чтобы удался. А удался — это когда всего хватило. Если посмотреть на это трезво, все-таки это некое излишество.
2: Да.
3: Без этого можно обойтись. И, может быть, не стоит оно тех переживаний, которые вызывает.
2: Угу.
3: Но наш Господь так не считает. Он был на этой свадьбе, и ему захотелось помочь. Он очень желал, чтобы, когда свадьба закончится, родственники, родители, жених с невестой или кто устраивал эту свадьбу, сказал: «Удалось, удалось».
2: Чтобы испытывал человек удовлетворение.
3: Чтобы человек испытывал удовлетворение. Наш Господь хочет, чтобы мы радовались. Он радуется вместе с нами, когда мы празднуем, когда мы что-то отмечаем, когда мы приглашаем друзей. когда мы общаемся, когда мы поддерживаем друг друга в радости. И здесь мы видим, что он матери не отказывает. Но мы не видим и не слышим за этим текстом, потому что написано очень все кратко, что Иисус ей сказал лично. Она поняла его правильно. Если бы мама оскорбилась или почувствовала какой-то отказ в его словах, она бы не отреагировала так, как она отреагировала.
4: Да. А она сказала, что он скажет вам, то сделается.
3: И интересно, что это последние слова Марии, записанные в Евангелии. А здесь ее прямая речь. Что скажет он вам, то делайте.
1: Живой источник.
3: В нашей жизни случаются разные ситуации. И в этих ситуациях срабатывают эти слова. Этот совет человека, который знал Иисуса на этой земле очень близко.
4: Очень близко.
3: Который вырастил его, который воспринимал от него и обличение, и наставление, который сам его учил чему-то с самого детства. И, наверное, ее совет будет уместнее, чем совет мой или еще кого-то. Потому что все мы на одном уровне. Мы все люди, которые страдаем, переживаем, и которые в большей или меньшей мере знаем Господа. Но все-таки его мать на этой земле была с ним ближе, и больше. И она сказала, произнесла эти слова. И я хотела бы, и мое пожелание, чтобы это было советом для каждого из нас, когда мы попадаем в подобные ситуации. Она сказала, что скажет он вам,
4: то сделайте.
3: И самое интересное, что он сказал, что делать. Наполните сосуды водой.
4: Очень нелогичное, кажется, повеление.
3: Причем какие сосуды?
4: Вот эти вот большие каменные водоносы.
3: Которые вообще не предназначены, чтобы из них пили.
4: А, то есть это не для питья были сосуды,
3: да? Ну, написаны.
4: Да?
3: Стоявшие по обычаю очищения иудейского.
4: Что это означает?
3: Это из них брали воду, чтобы омывать руки, очищение.
4: А, вот что это за сосуды. То есть это не для...
3: Это водоносы. Это водоносы, потому что в каждой ситуации, в каждой горнице, в каждом помещении или на каждом вот таком пиршестве были эти водоносы, потому что надо было руки омыть, оттуда взять воды, чтобы ноги омыть гостям. И вот они тут стоят пустые уже.
4: То есть это не для пищи вообще?
3: Нет. Нельзя сказать, что они вода там не питьевая. Нельзя сказать, что они грязные. Нет. Просто речь идет о том, что это сосуды, предназначенные для хранения воды, но никак не вина.
4: Ясно.
3: Да. И он им говорит, наполните сосуды водой. Наполнили их доверху. Сосуды уже были пустые. Это говорит о том, что все гости уже пришли. И то, что нужно было сделать по обычаю очищения, уже было
4: сделано. Вода уже,
3: была использована, да. И наполнили их
4: доверху
3: водой. Самое интересное, что когда у нас случаются такие ситуации в жизни, и мы попадаем в такую ситуацию, может быть, не связанную со свадьбой, может быть, не связанную с днем рождения. Вообще, когда мы говорим о материальных затруднениях, или о том, что связано с деньгами, или о том, что связано с каким-то имуществом, или там, продуктом питания, Господь, Он говорит об этом и в Ветхом Завете, «Мои пути не ваши пути, и мои мысли не ваши мысли». Порой Он нам дает повеления такие, на которые мы не рассчитываем.
4: То есть нам нелогично. Вот здесь вот просят вино, Он говорит, наполните водой, еще и сосуды не те.
3: У него просят вина, а Он говорит, давайте воду. Мы должны понять, что в данной ситуации очень важно послушание. Послушание повелениям Иисуса – это залог успеха. Если я уже обратился к Господу с просьбой, то я должен следовать Его инструкциям. Если я хочу еще сам решать возникшие затруднения или ситуации, или проблемы, или я сам знаю, как выйти из этого положения, тогда не надо обращаться к Иисусу. Потому что самое нелогичное – это не следовать повелениям Иисуса, кажущимся нелогичными. Самое нелогичное – спросить у Иисуса помощи, а действовать
4: по-своему,
3: как я считаю нужным.
4: Действительно.
3: И рассчитывать на разрешение проблемы.
4: Какой-то успех.
3: Либо я спрашиваю и делаю.
4: И слушаюсь.
3: Либо я вообще делаю по-своему.
4: И неизвестно, чем кончится.
3: И тогда куда вывезет. и как получится, и неизвестно, чем кончится. И говорит им: почерпните и несите к распорядителю пира.
4: Следующее нелогичное действие.
3: Я восхищаюсь служителям, которые наполняли водой эти водоносы. Они не проявили какого-то возмущения, они молча стали делать, что им говорят.
4: И такая вера у людей, такое
3: доверие. И случилось необыкновенное. Еще бы я хотела вот о чем напомнить и сказать. Представьте, что Иисуса на этой свадьбе нет. А почему Он пришел? Здесь написано, был также зван Иисус. Он пришел на эту свадьбу, потому что Его
4: позвали.
3: И еще не было понятно, что не хватит вина или еще чего-то.
4: Ну, конечно, они же надеялись, что у них все в порядке.
3: Да, они надеялись, что все нормально. Они со своей стороны сделали все правильно.
4: Да.
3: Они со своей стороны приложили все усилия, чтобы праздник удался. И позвали туда Иисуса.
4: Просто среди прочих гостей.
3: Возникла непредвиденная ситуация. И среди них был Иисус. В нашей жизни может быть все. И эта история говорит о том, что мы должны со своей стороны готовиться, делать все необходимое, стараться, не пускать все на самотек. Надо готовиться, стараться,
4: прилагать все усилия,
3: чтобы все нужное с моей стороны, все, что требуется от меня, я должен сделать честно и правильно. Но позвать Иисуса. И если возникнет непредвиденная ситуация, а от нее не застрахован никто, мы даже предположить не можем, что что-то случится.
4: Какой-то сбой происходит.
3: Иисус будет рядом. Он среди гостей. А значит, к Нему можно будет сразу же
4: обратиться за помощью.
3: Проблема не в том, что возникает ситуация непредвиденная. Проблема имеет корни гораздо глубже. Порой мы забываем звать Иисуса. Заранее, до того, как проблема возникла. А если уж потом возникнет что-то, когда Иисус будет здесь, закончится все так, как закончилось в данной ситуации. Всякий человек подает сперва хорошие, а потом худшие, а у тебя и хорошие в конце. Потому что если вначале позвали Иисуса, и в конце будет еще лучше. Но если не позвали Иисуса, может, конечно, и не случится чего-то непредвиденного. Но если случится, у вас проблема не разрешится. И не удастся то или иное мероприятие, не удастся то или иное празднество. Обязательно возникнет вот эта ситуация, когда вы будете разочарованы, когда действительно вы будете в поражении. И еще. Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу свою. И самый важный итог. Уверовали в Него ученики. Так уж случается, что мы похожи на учеников. Нам надо сначала увидеть, а потом мы начинаем верить. И даже если так случается.
4: Даже если какие-то затруднения материальные.
3: И даже если нам надо увидеть, а потом поверить. Чтобы все-таки произошло чудо веры. Чтобы мы смогли поверить. Еще ничего нет. Еще ничего не предвещает беды. Зовите Иисуса. На любой праздник, в любом случае, зовите Иисуса.
4: Любую жизненную ситуацию.
3: Зовите Иисуса. Даже если вам сейчас не нужна Его конкретная помощь. Пусть Он будет рядом. И тогда, если что случится, все закончится просто самым наилучшим образом. Он сделает так, как нужно. И Ему не все равно. Нам хорошо в жизни, обыкновенной или не очень. Он хочет, чтобы в нашей жизни, на наших праздниках, в нашей радости нам было приятно, здорово. Он радуется вместе с нами и хочет быть приглашенным.
4: Спасибо, Татьяна. Мне кажется, это самый ценный совет, который я когда-либо слышала. Действительно, для Бога нет мелочей в нашей жизни. И если мы приглашаем Его в свою жизнь, в те ситуации, которые с нами происходят, то Он готов нам помочь и все исправить. Там, где Бог, все происходит должным образом и нет места беспокойству. Всего вам доброго. До свидания.
5: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
6: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
5: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
6: Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
7: Для вас поет хор Ковровской общины Церкви христиан-адвентистов седьмого дня.

0: Уроки в Коране.
1: Ведущий – магистр теологии и религиовед Сергей Николаевич Ларионов.
2: Здравствуйте, наши дорогие друзья! Мы рады вас приветствовать на нашей программе «Пророки в Коране». И сегодня у нас в гостях по-прежнему Джабир Исмаилович Исхаков. Здравствуйте, Джабир Исмаилович.
3: Сергей, приветствую вас. Здравствуйте.
2: Да, спасибо за беседы, за такое новое понимание священных писаний, за вот то взаимодействие Библии и Корана, которое мы видим, за те похожие истории, которые там перечисляются. И видим, на самом деле, авраамические религии похожи. И я со времени прошлой встречи перечитал еще раз историю про Авраама. Я прочитал, как она записана в Библии, прочитал, как она записана в Коране, но, знаете, меня это повергло в шок. Как это возможно? Мы читали о том, что Авраам или Ибрагим был назван другом Аллаха, другом Всевышнего. И теперь его друг Всевышний говорит: «Принеси мне твоего сына в жертву». Не, ну как это возможно? Вообще, вот человеческие жертвы, приемлемы они, неприемлемы? Мы видим, в принципе, ну, Аллах, он, наверное, не хочет отнимать жизнь. А здесь, в данном случае, он говорит, вот, принеси мне сына твоего в жертву. Ну, для меня это вообще непонятно. Как это можно?
3: Да, Сергей, я понимаю, вопрос очень корректный, правильный. Я хочу сказать, Аллах – это даятель жизни.
2: А здесь забирает. Ну да, как же он даятель-то?
3: Мы говорили с вами, что он сотворил Адама, да, руками своими, сотворил из глины, из смеси глин. Да, и тут Авраама, который называет своим другом, мы говорили, это Халилулла, и он просит его принести сына. Я думаю, Авраам был испытан на верность, потому что мы помним, когда мы читали в прошлой передаче Корана главу суру «Ас-Сафат», в 99-м и в 100-х аятах там было написано, что он просил этого сына. Что Авраам
2: Кто
3: был...
2: Кто просил? Авраам?
3: Ибрагим, да. Ибрагим просил детей, потому что у него до 75 лет детей не было вообще. Потом у него родился Измаил уже от Агари. Это была служанка его жены Сары. Сначала она родила, ну а потом, когда ему было 99 лет, у него рождается сын Исхак.
2: Ну, 99 лет – это, ну,
3: да, вы знаете,
2: весьма почтенный возраст, скажем
3: да,
2: так.
3: Да, в Торе, в 20 главе первой книги Моисея эта история записана, что когда рождается у него Измаил, ему 80

0: 36 лет. А когда рождается Исхак, ему 99 лет. И, конечно, оба сына были желанны, но просто желанность Исхака была в том, что он родился от законной жены Сары. Угу. И этого ребенка на самом деле Ибрагим всю свою жизнь ждал.
1: Ну, она была первая, она была законная.
0: Она была первая, единственная и законная жена Сара. И теперь вот когда он получил прошен, вот то, что он просил у Бога, вопрошаемое у Аллаха, когда он получает, теперь его желание, оно предается испытаниям. Теперь Бог говорит: я дал тебе этого сына? Да. Ты просил у меня? Да. А теперь принеси его мне в жертву. То есть и здесь проверяется...
1: Верни.
0: Да. Здесь
1: можешь
0: испытывается...
1: Можешь ли ты вернуть благословение?
0: Испытывается верность Ибрагима. Верность Богу. Останется ли он... Останутся ли у него отношения такие же с Богом, как были до сына? И поэтому мы в прошлой истории читали, когда он подходит к сыну и говорит: сынок, я видел сон, что я тебя должен принести в жертву Богу. И вот эта история, конечно, она записана, и она, конечно, очень душераздирающая.
1: Ну, а сегодня, допустим, ну, давайте приблизим к современным реальностям. Человек просит, говорит: о, Всевышний, дай мне работу.
0: Да.
1: Всевышний дает ему работу, человек работает, получает благословение, а потом возникает вопрос: верность Всевышнему на этой работе, либо ты можешь быть неверным, продавать алкоголь тебя заставляют или еще что-то такое. Ты можешь иметь хлеб, ты можешь иметь, ну, какое-то чувство уверенности в завтрашнем дне, но это не будет благословением. И теперь вот тоже нужно будет что-то отдать. Вот в этом случае можно ли тоже сказать, что человек тоже что-то жертвует? Вот он готов тоже что-то вернуть, что-то отдать, а то, что раньше было дано. Потому что вот то, что сегодня дано, оно может быть, ну, где-то... Либо я к этому сильно привязался, либо обстоятельства изменились, и сегодня оно уже не благословение для меня.
0: Вот я думаю, когда Бог что-то дает, Он дает это как испытание. Угу. И дает это испытание на верность. Потому что когда вы просите у Бога, вы просите и готовы на любые условия для того, чтобы получить прошаемое. Понимаете? А потом, как вы сказали, когда вы получаете, вы забываете те свои условности, которые вы обещали до того, как получить это. Ага. И полученное вами, оно уже теряет смысл.
1: Ну да, оно становится теряет, уже да. моим, и тут в данном случае уже Всевышний как-то: ну, у меня все есть, поэтому я тебя не трогаю, ты меня не трогаешь.
0: Вот если мы вернемся в передачу раньше, Адам, у него так и получилось. Вот было, помните, мы говорили, дерево, которое... Была как
1: трогать.
0: Память, как память о том, что все, что здесь находится перед глазами Адама, все это было творением Аллаха. Это была прерогатива или частная собственность Аллаха. Но напоминанием для Адама было это дерево. И когда он протянул руку и в своем сердце сказал, что это дерево принадлежит тоже мне, все. Вот это уже... нарушение обета, который ты давал когда-то Богу.
2: Пророки в Коране.
1: А вот мы говорим: жертва, жертва вообще. Что такое жертва? Вот принеси мне в жертву. Откуда это все пошло? И почему обязательно нужна жертва? Неужели какого-то другого пути нету?
0: Если вы помните, мы в первых передачах, во второй передаче, наверное, мы говорили, что жертва была принесена тогда, когда Адам и Ева увидели свою наготу. Угу. Они захотели своими усилиями как-то исправить положение.
1: Ну и да, начали... у них был позор, да. Стыд, который у них был на тот
0: и
1: момент.
0: И начали одежду готовить из листьев фиговых написано. Они хотели сами положение выправить. Но тогда, когда...
1: Вспомнилось фиговое дерево и комбинация из трех пальцев. То есть оно где-то показывает, что ну, ты не оправдаешься, вот твоя суть такая.
0: Да, ну может быть где-то есть такое.
1: Да.
0: Но мы читаем и в книге Торы, и в священных писаниях, и в Коране мы можем прочитать, что Бог для них сделал кожаные одежды. Как мы знаем, пробковое дерево есть, но кожаных деревьев нету.
1: Угу. То есть была совершена первая жертва на тот
0: Кто-то
1: момент.
0: Кто-то пострадал, потому что шкура имеется на существе, которое имеет кровь и душу.
1: То есть за позор Адама и Евы, за их грех кто-то пострадал.
0: Пострадало какое-то живое животное. Существо. И в данном случае мы понимаем, что это была принесена жертва. И Адам видел это. Он носил одежды этой жертвы. Когда они были изгнаны из Эдемского сада, Адам сохранил эту традицию приносить в жертву для Бога.
1: То есть за вину Адама умирает живое существо, и как знак этого он постоянно помнит об этом, он носит на себе вот эту шкуру его, вот эту кожаную одежду.
0: И больше того, он приносит жертвы для Бога, уже находясь вне Бога. То есть он уже, находясь вне Эдемского сада, все равно продолжает эту традицию приносить жертву за свое состояние греховное. И мы можем вспомнить, у него было два сына, Каин и Авель, которые тоже принесли жертву, но только Каин принес в жертву плоды земли, а Авель принес жертву ягненка, то есть кровяную жертву. И тогда Бог одну из этих жертв принял, а другую отказался. И в Коране эти истории тоже описаны. И тогда брат на брата разозлился и в итоге убил.
1: А почему вторая жертва была не принята? Ну, там же тоже Каин, допустим, он работал, он трудился. Ну, что проще, быть пастухом или земледельцем? Я гну спину, я обливаюсь потом, я поливаю, я пропалываю, я выращиваю. Тут я приношу.
0: Вы понимаете, то, что сделал Адам, это было очень в глазах Бога катастрофа. И его содеянное, принесенное не только уже Адаму, а всему человеческому роду, оно не могло искупиться ничем, как только кровью. Угу. И кровь на тот момент, это была кровь ягненка. Кровь ягненка, который принес Бог в жертву для того, чтобы закрыть наготу или закрыть позор Адама и Евы. И эту традицию человечество начинает перенимать уже вне Эдемского сада. Но если мы посмотрим внимательно на те жертвоприношения, которые существовали уже в иудаизме или в книге Торы, вы понимаете, там была мирная жертва, которую должны были приносить в качестве хлеба. Мирная жертва, когда у человека все хорошо.
1: То есть, когда у меня проблема, у меня грех, мне обязательно нужно кровное. Но когда я благодарен, когда у меня все хорошо, я говорю: Господи, спасибо тебе за все, что есть,
0: вы можете принести мирную жертву. Мирная жертва, она не подразумевает, что вы осознаете, в каком положении вы находитесь. Вы благодарите Бога. А когда вы осознаете, в каком вы положении находитесь, что вам нужно спасение. Спасение лежит только через кровь.
1: Понятно. А неужели вот Богу всегда нужна жертва? Еще с другой стороны, давайте посмотрим. К примеру, человек согрешил. Он понимает, что он виновен, и теперь для того, чтобы разжалобить Бога, чтобы он был более добрый к нему, чтобы искупить, он говорит: вот я, ну, а если я принесу, допустим, ну, миллион? Как знаете, история такая. Один человек подходит к священнику и говорит: вот, святой отец, вот если я пожертвую 10 миллионов рублей, вот этого будет достаточно, чтобы мои грехи были прощены? Святой отец говорит: гарантировать не могу, но попробовать стоит. И вот сегодня вот это...
0: Я попробую объяснить сейчас такую историю. Я знаю вот человека, дочь которого забеременела до брака. Вы знаете, по существующим шариатским законам такая дочь должна быть бита камнями. Потому что она нарушила свое целомудрие, она совершила позор. Позор для семьи, для себя. И в таком случае отец бросает в нее первый камень, и потом весь народ, собравшийся, ее должны побивать камнями. Но когда отец узнает, что дочка нанесла такой большой урон и позор семье, он понимает, что надо дочку как-то спасти. Вот что-то нужно сделать. И вот тогда он понимает, что он может заместительную жертву принести за дочь. В исламе это называется фидаи. Когда вы замещаете. Отец понимал, что его дочь должна быть бита камнями, и он сам должен первым кинуть в нее камень. Но он понимает, что если он принесет ягненка и прольет кровь, то всем он может сказать: я пролил кровь вместо дочери. Понимаете?
1: Понятно.
0: Вместо дочери. И вот это называется фидаи. Заместительная жертва.
1: То есть это не способ разжалобить, не способ как-то, ну, умилосердить Всевышнего, а это как раз-таки осознание глубочайшего положения человека и заместительная жертва. То есть я понимаю, что я погиб, но вот...
0: Это спасение, вопрос да. спасения. В данном случае вопрос спасения дочери. Угу. Я понимаю, что должна пролиться кровь моей дочери, но я приношу жертву, чтобы... И понимаю, что это кровь моей дочери. Но я проливаю кровь этого ягненка.
1: И вот в Коране сказано также о том, что мы искупили его великой жертвой.
0: Да.
1: А что же это за великая? Может быть, это был большой самый баран? Или... Ну, в чем величие этой жертвы-то, в конце концов? Ведь у Авраама было довольно много скота. Можно было там и 10 принести животных, можно было и 10 коров принести. В чем величие?
0: Вот этот стих мы в прошлой передаче читали, он записан как раз-таки в суре «Ас-Сафат» и аят 107, и он звучит так. «И искупили сына мы его великой жертвой». Понимаете, какая ситуация? Ведь мы должны понимать, что ведь история не заканчивается тем, что вот Исхак был спасен. Бог подарил там, на этой возвышенности, ягненка, который был рогами запутан в ветвях дерева, и они принесли жертву. Они принесли жертву этого ягненка. Это вот примерная ситуация, как я рассказал сейчас историю про отца.
1: Ага.
0: То есть Исхак должен был пролить кровь, Бог его останавливает, но теперь вместо Исхака Бог дает ягненка. И ягненок проливает кровь. Но Аллах говорит Аврааму, и даже вот эта жертва ягненка, она еще не та, которую я приготовил.
1: То есть должна быть еще большая какая-то.
0: Понимаете, какая ситуация? Вот смотрите, вот мы когда говорили с отцом и дочерью, ягненок спас
1: дочь.
0: В данном случае ягненок спас
1: Исаака.
0: Исхака. Но у Бога есть... Великая жертва, которая здесь в Коране указана. То есть та жертва, которая спасет не один на один, а которая спасет множество, которая спасет человечество. И, конечно, когда Авраам слышал эти слова, он еще не вразумлял, не понимал, что это. Но у Бога был уже план готовности великой жертвы.
1: Огромное спасибо вам. Я сильно заинтригован. Будем ждать ответа на этот удивительный и очень интересный вопрос, что же это за величайшая жертва, которая приготовлена для всех. Спасибо вам за ваше внимание. Всего доброго.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Как драгоценна милость Твоя, Боже!
1: Для вас поет Ксения.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Люди и судьбы. Ведущий Денис Кныш.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Я очень рад встрече с вами в нашей программе «Библия, люди и судьбы». Часто в жизни бывает, что мы встречаем друзей и не можем их узнать, потому что время, болезнь, грех, скорбь меняет их лица, и мы проходим мимо них, и они остаются неузнанными. Существует такое поверье, что великий мастер кисти Леонардо да Винчи писал свою картину «Тайная вечеря» в течение 40 лет. И вот в начале его огромного труда, когда Леонардо да Винчи писал лик Христа, то он искал подходящих для этого людей. И однажды на улице он встретил молодого итальянского юношу по имени Пьетро Бендинелли. Его нежные черты лица отражали чистоту, ту чистоту, которая была присуща великому и безгрешному Господу и Спасителю. И поэтому он с радостью предал эти черты лица Пьетро Бендинелли лику Иисуса Христа. Время шло. Он писал свою знаменитую картину. И когда прошли уже долгие годы, спустя 40 лет, все лики были готовы. Каждый апостол имел свое лицо. Но оставался еще один ученик – Иуда. И на протяжении этих лет Леонардо не мог найти подходящей кандидатуры для написания этого сложного фрагмента картины. С кого же написать этот портрет? И вот однажды великий художник в одном из трактиров встретил человека, чья жизнь сложилась очень тяжело. Это был беглый каторжник. Черты его лица говорили о том, что в этом человеке сконцентрирован весь грех. Все самые страшные пороки, которые только можно встретить на этой земле. Этот человек прожил нелегкую жизнь. И поэтому за небольшую плату он согласился позировать великому художнику. Когда портрет был готов, и картина уже приобрела полную окраску, каждый апостол имел свое лицо, в том числе и Иуда, тогда этот каторжник сказал: «Великий учитель, неужели вы не узнали меня? Кто я?» И тогда, внимательно всмотревшись в глаза этого человека, великий мастер пера был поражен. Перед ним стоял тот самый юноша Пьетро Бендинелли, тот, с которого 40 лет назад он писал лик Иисуса Христа. Сегодня этот человек олицетворял собой Иуду. Вот что делает с человеком грех. Вот как грех меняет людей. Да, друзья, часто мы встречаем людей, которых мы уже не можем узнать. И почему в жизни происходит так, что эти люди остаются одиноки? Мы не можем узнать их. Что произошло с ними? Ведь они были такие красивые, они были молодыми и стройными, и надеялись на свою молодость и на свою юность. Но грех – такая вещь. Грех разрушает любого человека. Он портит сердца, он калечит судьбы, непростые судьбы. Такую же судьбу имел один из людей, который давно оставил родительский дом. Он также, наверное, как и этот каторжник Пьетро Бендинелли, ходил, не имея никакого угла, никакого приюта. Вдобавок к тому же, он несколько лет назад обокрал своих родителей, быстро промотал эти деньги, раздав долги, и жил распутно. И вот однажды он написал письмо, в котором он попросил родителей об одном одолжении. Он сказал: «Я в определенный день буду в вашем городе. И если вы простили меня, дайте мне, пожалуйста, какой-нибудь знак. Я в такой-то день, в такое-то время буду проходить мимо своей улицы. И если можно, то покажите мне, простили вы меня или нет. Если да, то повесьте на моем окне маленький носовой платок. И это будет мне радостью. Я узнаю, что вы простили меня и не держите больше злого». Прошло время. В этот день он сидел на вокзале своего города. Он и смотрел на часы. Время подходило к назначенному часу. Он быстро нашел свою улицу, подошел к своему дому и медленно, со стуком в сердце, он поднимал свои глаза и, наконец, увидел свой балкон, свои окна. Но он был очень поражен, когда посмотрел на это все, ведь все окна, весь балкон был завешен полотенцами, пеленками, платочками, и он понял, что родители его не забыли. Они любят его и ждут. Библия говорит о том, что Господь любит нас. Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранятся без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Да, друзья, грех разрушает судьбы и убивает людей, но Бог любит каждого человека и готов простить нам наши грехи и исцелить нас. Он может преобразовать наши сердца и послать нам свою долгожданную милость. Грех убивает людей, грех калечит судьбы, но святой Бог, Он может сделать из самого закоренелого грешника, Он может нарисовать совершенно иную картину. Из сегодняшнего грешника, который олицетворяет собой Иуду, Он может написать совершенно иной лик, лик Иисуса Христа. Библия говорит, однажды Иисус Христос вместе со своими учениками переплыл на лодке через Генесарецкое озеро в страну Гадаринскую. И там был бесноватый человек, который был одержим нечистым духом. И увидев Иисуса Христа, он бросился на него, но подбежав к нему, он пал перед ним, как перед Богом всей вселенной, и сказал: «Оставь меня, Иисус, что тебе до меня?» И Иисус тогда повелел этим злым бесам, чтобы они вышли из этого человека. Написано, что этот человек был весь ногой, он был обезображен, потому что злой бес мучил его. И тогда Иисус выгнал этих бесов, и бесы вселились в стадо свиней, которое утонуло в море. И вот что интересно, написано, что люди, которые прибежали к побережью, они были поражены, потому что вышли видеть происшедшее. И пришедшие к Иисусу нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, одетого и в здравом уме. Вот что может сделать Иисус Христос с каждым из нас. Он может преобразить нас. Он может из самого закоренелого грешника сделать чистого человека. Он омоет грехи и простит. Мы с вами теперь рассмотрели, что делает с человеком грех и что делает со грехом Иисус Христос. Доверьте Ему свои судьбы, и Он не оставит вас. Всего вам доброго!

0: Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас играет камерный оркестр «Кредо».

0: просто о сложном. Ведущий – священнослужитель Артем Товарян.
1: Зачем ты вчера ел сегодняшнюю яичницу? Сколько килограмм весит мысль? Вопросы с логической ошибкой. Если отвечать на них прямо, то получится полный абсурд. Ведь мысль не измеряется в килограммах, и яичницу я вчера вовсе не ел. Но от меня требуют ответа, зачем и сколько килограмм. В разряд таких же софистических вопросов входит еще один. Он также содержит внутреннее противоречие. Может ли всемогущий Бог создать такой камень, который не сможет поднять? С одной стороны, сразу хочется ответить «да, он же все может». Но как тогда быть с поднятием такого камня? Если же ответить «нет», то получается он не всемогущий? Это вопрос с подменой понятия. Может ли всемогущий стать не всемогущим? Или возможное невозможным? Выражение не имеет смысла, ведь если невозможное произошло, то оно уже перестало быть таковым. Конечно, вся эта софистика не умаляет способностей Бога, но остается лишь пустой игрой слов. Возможно ли человеческим языком рассказать о могуществе Всевышнего? Евангелие описывают власть Иисуса над духовным миром и миром физическим. Вот он идет по морю, и сила тяжести для него легко преодолима. Вот усмиряет стихию, вот легион бесов трепещет пред ним. Но город Гадарин, люди просят его не входить, и он подчиняется. Прокаженные очищаются, слепые прозревают, мертвые воскресают. Но Иерусалим и Израиль заставляют прослезиться того, кто так хотел собрать под свое крыло. Пришел к своим, и свои не приняли его. Есть нечто, что действительно тяжело поднять Богу. И это сердце человеческое, которое Он создал. Потому что Господь настолько могуществен, что смог создать не просто камень, а свободу выбора и вручить ее человеку. И каждый раз, когда человек отказывается принять волю Божью, его сердце все тяжелеет и тяжелеет. Он мог создать камень, который сам решает, подниматься ему или идти ко дну, как это случилось с повелителем Египта времен Исхода. И увидел фараон, что наступило облегчение, и отягчил сердце свое. И не послушал их, как говорил Господь. Позже Всевышний скажет Моисею: «Не послушал вас фараон, чтобы умножились чудеса мои в земле египетской». То есть Бог хотел сделать больше чудес. И, может быть, эти чудеса были бы во благо обратившимся египтянам. Но сердце фараона окаменело. Господь может сделать операцию на сердце и заменить каменное на плотяное. Но Он никогда не делает этого без подписи человека. Бог есть любовь. Да, Он не может не быть любовью. Но это не Его проблема со всемогуществом. Он творит все, что хочет. Просто воля Его добрая, святая и совершенная. Он не хочет никого заставлять. Если хотел бы, то создал бы нас безвольными роботами. Но Он дал возможность любить и нам. Ведь без свободы выбора невозможно проявить настоящую любовь. И даже после того, как в Эдемском саду человечество сделало свой выбор не в пользу Бога, он взошел на крест и претерпел позорную смерть, чтобы дать каждому человеку возможность выбрать еще раз. Он сделал все, что мог со своей стороны. Выбор за вами. Вы слышите этот голос? «Сын мой, отдай сердце твое мне, и глаза твои да наблюдают пути мои. Не ожесточите сердец ваших, но попробуйте хотя бы раз, отбросив все сомнения, по-настоящему поверить ему».

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок». В эфире радиоканал «Три ангела».
1: Для вас поет Эдуард Ильницкий.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Преодоление».
2: Андрей вырос в благополучной семье. С детства занимался плаванием. И казалось, что карьера спортсмена ему обеспечена. Но наркотики изменили всю его жизнь.
3: Ну, я связался с людьми, и мы занимались криминалом. И у меня такая в сердце появилась страсть к чужому. То есть мы делали все, чтобы обеспечить себя деньгами и так далее. Никаких ни принципов, ни моральных, ничего. Достаточно быстро это все отпало. Мама моя через некоторое время поняла, что я наркоман. И пыталась мне что-то сказать или доказать, что я неправильно живу. Я говорю, что ты мне можешь сказать? Мне не нравится твоя серая жизнь. Мама у меня, они служащие с отцом. Я не хочу жить так, как ты. Я буду жить так, как я. Я зарабатываю денег за день, как ты за год. И как бы это было таким основным критерием. Через 3 года я понял, что я попал, и что я без этого не могу жить. Ты не можешь делать то, что хочешь, не можешь идти куда хочешь, не можешь учиться, не можешь работать. Вот через 3 года первый раз я попытался бросить. Думал, что я спортсмен, думал, что у меня сильная воля. Думал, что я не такой, как все. Видел уже все-таки примеры там и друзья, которые как бы говорили, куда ты лезешь? Я говорю, я не такой, как вы. Моя жизнь сложится по-другому. Но все сложилось по сценарию такому определенному. Я пытался переламываться много раз вообще. Уезжал, лежал в больницах, уезжал на дачу, уезжал в монастырь, еще куда-то уезжал. После того, как я лежал в больнице, услышал такие отзывы в свой счет. Я просто понял, что больше я не буду пытаться изменить свою жизнь, не буду пытаться там, поправлять свое здоровье, как-то лечиться, еще что-то. Такое твердое желание пришло. Понял, что просто буду жить и прожигать ту свою жизнь. Ну, сколько времени будет, столько и буду этим заниматься. Но ломка всегда приходила, и когда представляешь, что ты живешь от укола до укола и покупаешь себе за деньги, которые воруешь или еще каким-то образом зарабатываешь, шустришь, покупаешь себе просто 3-4 часа нормальной жизни без боли. Уже ни о каком кайфе или о каких-то таких острых ощущениях не шла. Речь, ты просто колешься для того, чтобы хотя бы встать с кровати утром. Потому что ты просыпаешься в 6 утра, если у тебя нет на утро дозы, ты дрожишь под одеялом, пот течет и так далее. Ты, мысли все они направлены в одну сторону. Украсть, уколоться. И это продолжается. Опять украсть, опять уколоться. Деньги и наркотики. За последний год у меня было таких как бы несколько попыток с этой жизнью распрощаться. Однажды переламывался, неделю сидел дома, терпел там вообще, страдал сильнейшим образом. Потом украл у матери кофту, убежал, укололся и такой думаю, все, просто надо с этой жизнью заканчивать. И так мне как-то хорошо стало от этого, спокойно. Я твердо решил, что сейчас они уснут, и я вскрою себе вены, и тем самым своим мучением положу конец. Потому что, такой рыдал, у меня истерика была достаточно сильная, это серьезно было. Я ничего маме не хотел ни пугать, ни показывать. Просто это вдруг как выход для меня возник. И я дождался, пока они уснут, скрылся там, руки, ноги себе вскрыл там под колено. И крови много так вышло. Я помню, когда уже засыпал, мать с отцом зашли, постояли. И ушли из комнаты. Они не перевязали меня, не наложили жгут, ничего. Не вызвали скорую. Потому что к тому времени я уже перестал быть их сыном. Это как жалкое подобие было. И они думали, что так для меня будет лучше. И что так моя жизнь закончится, и все. Один раз они поплачут, но утром я очнулся. Кровь свернулась. Потерял 1,5 литра, но не умер. Были 2 или 3 передозировки такие. Думаю, все, уколю 3 грамма и умру. Раз, через сутки очнулся. Еще что-то, хотя это в 3 раза превышает смертельную дозу. Так было много раз.
1: Что делать, если в вашей семье жизнь полна боли и страха? Как помочь нашим близким, попавшим в зависимость от наркотиков? На эти и многие другие вопросы отвечает книга «Выход из кризиса», которую мы предлагаем вам в подарок. Наш адрес 603-028-028. Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Радиопрограмма «Лицом к лицу».
3: В общем-то, опять понял, что я в тупике в абсолютном. Я не могу вырваться. Отец меня увез в монастырь. Там достаточно у них своя жизнь, у меня своя жизнь. Я сказал священнику о том, что я наркоман. Видимо, он не знал, как мне помочь. Но в тот момент, я решил, что, наверное, нужно помощи искать у Бога. У Бога, потому что по-человечески это никак. И однажды я ехал в машине, маршрутном такси, посещал там группу анонимных наркоманов. Так, не знаю, для чего посещал. Говорят, что это помогает, или я слышал, что это помогает. Я ехал в маршрутном такси, уколотый, спал в углу. Женщина верующая подошла ко мне. Она жила в моем доме, как потом оказалось. И говорит: слушай, я тебя знаю, тебя Андрей зовут. Я знаю, что у тебя в жизни проблемы. Я говорю: да, я наркоман. Она говорит: не хочешь, чтобы твоя жизнь изменилась? Даже будучи наркоманом, я все боялся, что меня во что-нибудь вовлекут. И там все, кто еще какой-то. И она такая говорит: есть центр христианский, революционный. И я ей говорю: слушайте, я русский, ну, христианин, я верующий, не надо меня никуда тащить. Она говорит: слушай, какая тебе разница, по-моему, ты умираешь. Ну, она просто участие такое приняла в моей жизни. Обычно к наркоманам на улице никто не подходит, их боятся, потому что кто знает, что у нее на уме. Когда я решил позвонить этой, ну, Ире, этой женщине, насчет центра, мне, я не ел уже к тому дню, два дня. Ну, просто такой думаю, если я вот сейчас прямо что-то не решу, то я вообще отсюда никогда не выйду. Просто такой встал и вспомнил этот телефон. Говорю: Ира, где там ваш центр? Все, я не могу больше. То, что, с чего началась новая жизнь моя. Я пришел в комнату, где лежали ребята такие же. Я приехал туда как в тюрьму, как на общий режим. Очень напряженный такой, как ежик. Потому что я другой жизни не знал. Но один из парней просто встал такой, говорит: слушай, тебя ломают? Я говорю: да. Он говорит: ложись. Сам лег на пол. Я даже не знал, как отреагировать на это. Просто это в мое понимание, оно, такое действие, оно не вкладывалось никак. И я лег и, в общем, спал еще первую ночь так в полусне. Хотя я ехал, я был на дозе, на серьезной, и думал, что не буду спать месяц. Вообще, когда человека ломает, и он на большой дозе. Но утром эти же ребята, которые были в комнате, говорят: слушай, ломает? Я говорю: да, ломает. Они говорят: давай мы за тебя помолимся. Я говорю: хотите, молитесь, хотите, что угодно, делайте. Они подошли, положили руки на меня и молились русскими словами, обычными такими простыми молитвами, ну, обращаясь к Господу Иисусу Христу. И вот эта вещь, две вещи, которые я увидел. То, что уступили место человеку, которому плохо, это не принято в этом мире. Вот забрать у него последнее — это да. И я с первого дня ел, с первого дня спал. Ну, за первый месяц поправился на 25 килограмм. И то есть все мои ломки, они такие как бы пролетели. Это я никак не мог объяснить, кроме как то, что Бог участвовал в этом. То, что это Он, услышав этих людей, просто сделал такую, думаю, ну надо узнать, что это такое-то, что за Бог, о котором они говорят. Приезжал проповедник, и такой был вопрос. Я, говорит, конечно, понимаю, что вы здесь все молодые, что вопрос о смерти для вас очень далек, но просто представь себе, если ты завтра умрешь, ты готов стать перед Богом и отвечать за те дела, которые ты делал в этой жизни. В Библии написано, что каждому человеку положено однажды умереть, а потом суд. Я абсолютно четко понял, что я не готов. Я помнил, что я делал в своей жизни, сколько зла я принес людям. И он предложил, говорит: сейчас время примириться с Богом. Идите сюда, мы будем молиться, чтобы Бог простил вас. И я тогда молился молитвой покаяния, и Бог простил меня. С этого дня я стал утром молиться Богу, читать Библию. Жизнь Божия, ну, пришла внутрь. Я приехал после реабилитации в город. Знаете, я ходить не мог спокойно от того, что у меня была свобода внутри. Я не хотел колоться, не хотел курить, не хотел напиться пьяным. Чудесным образом произошло.
2: Андрей никогда не думал, что у него будет семья. Но Бог вместе со свободой от наркотиков подарил ему и супругу. Они вместе живут и работают в реабилитационном центре. И счастливы, что могут помогать другим встать на путь освобождения. Если вы или кто-то из ваших близких попали в зависимость от наркотиков или алкоголя, вы можете обратиться за помощью в реабилитационный центр «Новая жизнь». Здесь вам предложат пройти курс реабилитации сроком 1 год. Для того, чтобы попасть в центр, вам необходимо позвонить в понедельник утром в Санкт-Петербург по телефону 540-71-43 или 585-07-07.
4: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
5: Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
6: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Слово на сейчас. В студии священнослужитель Сергей Титовский.
1: Мир вам, дорогие друзья! Сегодня, открывая Священное Писание, я приглашаю вас обратиться к одному евангельскому отрывку, который записан в 12 главе Евангелия от Иоанна, с 20 по 32 тексты. «Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые еллины. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря: „Господин, нам хочется видеть Иисуса“. Филипп идет и говорит о том Андрею, и потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. Иисус же сказал им в ответ: „Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно пав в землю не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне допоследует, и где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит Отец мой. Душа моя теперь возмутилась. И что мне сказать: „Отче, избавь меня от часа сего“? Но на сей час я и пришел. „Отче, прославь имя Твое“. Тогда пришел с неба глас и прославил, и еще прославлю. Народ, стоявший и слышавший то, говорил: „Это гром“, а другие говорили: „Ангел говорил ему“. Иисус на это сказал: „Не для меня был глас сей, но для народа. Ныне суд миру сему. Ныне князь мира сего изгнан будет вон. И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе“». Среди огромного множества людей, которые пришли в Иерусалим в те пасхальные дни, были греки. Не совсем понятно, откуда пришли они. Пришли ли они из Греции или из какого-то города Палестины? Священное Писание не сохранило для нас такой информации. Но, по всей видимости, эти люди были богобоязненными людьми. Они с глубоким почтением относились к праздникам в израильском народе. Интересно, о них, об этих греках рассказывается в контексте тех событий,

въезжавшего в Иерусалим. Возможно, даже им стало известно, что некоторое время назад Иисус воскресил из мертвых Лазаря. Поэтому неудивительно, почему они захотели встретиться с Иисусом. И, может быть, испытывая какое-то смущение, испытывая неуверенность в том, что Иисус, может быть, не захочет с ними встретиться, ведь они были иноплеменниками. Они были людьми другой национальности. И поэтому они подходят к Филиппу, у которого, кстати, было греческое имя. А тот обращается к Андрею, и они передают просьбу греков Иисусу. Я задаюсь вопросом, читаю эту историю, а почему греки подошли именно к Филиппу и к Андрею? Было ли это просто случайным стечением обстоятельств? Может быть, у Филиппа было вот греческое имя, и поэтому они подошли к нему? Что нам известно об этих двоих учениках Иисуса, о Филиппе и об Андрее? В том же Евангелии от Иоанна, в первой главе, мы читаем следующие тексты. Первая глава с 35 текста. «На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его». Речь идет здесь об Иоанне Крестителе и о его двоих учениках. «И увидев идущего Иисуса, сказал: „Вот Агнец Божий“. И, услышав от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им: „Что вам надобно?“ Они сказали ему: „Рави“, что значит учитель, „где живешь?“ Говорит им: „Пойдите и увидите“. Они пошли и увидели, где он живет, и пробыли у него день тот. Было около 10 часа. Один из двух, слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним, был Андрей, брат Симона Петра. Можем только представить, какой это был день в жизни Андрея. День, в который он встретился с Иисусом. День, который он провел вместе с Иисусом. Какой опыт он пережил в своей жизни от знакомства с этим удивительным учителем, с этой удивительной личностью. И что делает Андрей? 41 стих. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему: «Мы нашли Мессию, что значит Христос», и привел его к Иисусу. Андрей, познакомившись в своей жизни с Иисусом, он захотел, чтобы кто-то и другой с Иисусом также познакомился. В христианской традиции апостол Андрей именуется еще как Андрей Первозванный. И Первозванный в том значении, что Андрей был один из первых, кого Иисус пригласил последовать за собою. Но здесь мы читаем об Андрее, как не только о том, который один из первых последовал за Иисусом, но и как тот, который первый пригласил кого-то другого прийти к Иисусу, последовать за Иисусом. Дальше 43 текста мы читаем продолжение. «На другой день Иисус восхотел идти в Галилею и находит Филиппа и говорит ему: „Иди за мною“. Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром». И вот новая встреча Иисуса с другим же человеком, с Филиппом, который также провел день с Иисусом, который также в своей жизни пережил эту встречу. И как поступает Филипп? 45 текста продолжаем мы. Филипп находит Нафанаила и говорит ему: „Мы нашли того, о котором писали Моисей в законе и пророки, Иисуса,

на Иосифа из Назарета. Но Нафанаил сказал ему: «Из Назарета может ли быть что доброе?» Филипп говорит ему: «Пойди и посмотри». Филипп, пережив встречу с Иисусом, захотел, чтобы и кто-то, и другой в своей жизни эту встречу пережил так же. Вы знаете, имя Филипп, как мы сказали, это греческое имя. Это имя состоит из двух греческих слов, которые переводятся, имеют значение как «любовь» и «лошади». Значение «Филипп» – это имя, переводится как «любящий лошадей». Но Филипп не только в соответствии со своим именем любил лошадей, но в не меньшей степени он любил и людей. Потому что, встретившись с Иисусом в своей жизни, он захотел, чтобы эту встречу пережил и кто-то еще другой. И поэтому, возвращаясь к нашей истории о греках, я убежден, что эти греки не случайно подошли к Филиппу и к Андрею. Дух Божий вел их к этим людям. Потому что это те люди, которые в своей жизни, пережив опыт с Иисусом, обязательно захотят, чтобы и другие люди познакомились с Ним. И поэтому Филипп и Андрей подходят к Иисусу, подводя и греков, и передают эту просьбу. Мы хотим видеть Иисуса. И, конечно же, греков не интересовало, какого роста был Иисус, во что он был одет, какого цвета были его глаза, какие волосы были у него. Наверняка греков интересовало другое. Они хотели ближе познакомиться с Иисусом. Они хотели задать те вопросы, которые их беспокоили. Они хотели узнать, а что было то главное в том учении, которое Иисус нес. Вы знаете, голосом греков говорило все человечество. Их просьба звучала как эхо слов фарисеев, которые мы читаем в 19 тексте той же 12 главы Евангелия от Иоанна. Фарисеи же говорили между собою: «Видите ли, что не успеваете ничего, весь мир идет за ним». В каждом человеке есть пустота. Эту пустоту не может заполнить никто и ничто, кроме Бога. Некогда блаженный Августин сказал такие слова: «Господи, Ты сотворил нас для Себя, и наши сердца не успокоятся, пока не обретут покой в Тебе». Самым интересным является то, как Иисус отвечает на просьбу греков. В 23 тексте мы читаем следующие слова. «Иисус же сказал им в ответ: „Пришел час прославиться Сыну человеческому“». Я уверен, что эти слова Иисуса слышали не только ученики Филипп, Андрей, но эти слова и слышали греки. Этими словами Иисус как бы говорил им: «Вы хотите познакомиться со мной поближе? Пришел этот час. У вас есть вопросы? Пришел этот час. Вы хотите больше узнать о моем учении? Ваша жизнь ищет чего-то настоящего? Пришло то самое время». В буквальном смысле Иисус не отвечает на просьбу греков. Но отвечая, Он говорит больше, чем греки рассчитывали услышать. Греки слышат намного больше, чем ожидают услышать. Они видят намного больше, чем они могут на что-то рассчитывать. Что же значат слова Иисуса: «Пришел час прославиться Сыну человеческому»? Для евангелиста Иоанна Голгофский крест явился славой Иисуса. Для всех людей,
которые были в тот день на Голгофском кресте, смерть Христа, это было пиком позора. Но на самом деле Голгофский крест явилась славой Иисуса. Именно поэтому, когда Иисус сказал: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому», Он произносит притчу, записанную в 24 тексте 12 главы. «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Каждый человек, который знаком с огородным делом, он согласится с правотой этих слов. Семя, брошенное в землю, оно умирает, но в то же время оно производит к жизни новое растение. Так и смерть Христа становится жизнью всего человечества. И об этом легко говорить, об этом приятно петь. Многие христиане любят такие христианские гимны. Например, «У креста Спаситель мой, пребывать желаю. Там родник любви святой душу исцеляет». Или другой христианский гимн: «Воспою любовь Христа, умер Он от мук креста, за меня и за тебя, всех нас грешных возлюбя». Да, об этом легко говорить, об этом приятно петь, но почти невозможно самому согласиться добровольно идти на крест. Не без колебаний Иисус шел к принятию окончательного решения стать вот этим семенем, готовым пасть в землю и умереть. Не без борьбы он решился идти на крест. В то время, когда ученики стояли рядом с Иисусом, греки стояли рядом с Иисусом и слышали то, что Иисус говорит. Смертельная агония объяла Иисуса. В 12 главе, в 27 тексте мы читаем слова Иисуса. «Душа моя теперь возмутилась. И что мне сказать, Отче? Избавь меня от часа сего, но на сей час я и пришел». В книге «Желания веков», в которой описывается жизнь и служение Иисуса, очень красиво описывается вот эта история. И в этой книге мы читаем следующее. «Предчувствуя грядущие события, Христос уже пил горькую чашу. Его человеческая природа трепетала от страха перед одиночеством, когда, казалось, его оставит даже Бог, и все будут думать, что он поражен, наказан и унижен Богом. Он не хотел, чтобы с ним обращались, как с закоренелым преступником. Он не хотел умереть позорной смертью. Предчувствие схватки силами тьмы, ощущение страшного бремени человеческих преступлений и гнев Отца, вызванный греховностью мира, ослабили дух Иисуса. Смертельная бледность покрыла его лицо». Да, агонию Гефсимании Иисус начал испытывать на себе уже здесь, во дворе храма. Гефсимания будет позже. Но то состояние, в котором Иисус находился в Гефсимании, то мучение, та борьба, которую Иисус переживал, в этом состоянии Иисус уже находился сейчас, во дворе храма. Гефсимания будет позже. Борьба будет позже. Но ту агонию, которую Иисус испытывал в Гефсиманском саду, он же начал испытывать на себе сейчас, находясь во дворе храма. И греки стали очевидцами этих переживаний Иисуса. Греки стали очевидцами того, на что шел Иисус. Какое бремя на него было возложено.
Я верю, что эта встреча греков с Иисусом не прошла безрезультатно. Они будут там, в Царстве Божьем. Я могу только себе представить, как там, в Царстве Божьем, эти греки встретятся с Филиппом и с Андреем и, подойдя к ним, выразят огромную благодарность за то, что они помогли им в их жизни пережить эту встречу с Иисусом. Сейчас я хочу вспомнить одну историю из прошлого. В 1945 году, после окончания Второй мировой войны, в Нюрнберге проходил судебный процесс. На этом процессе судили нацистских преступников, руководителей фашистской Германии. Нам известно из истории, что по приговору этого суда в Нюрнберге кого-то приговорили к смертной казни, а кого-то к длительным годам тюремного заключения. Наверное, для большинства людей это все, что известно от тех, кого судили там в то время. Но вот однажды я прочитал отрывок из одного произведения под названием «Крест и свастика». В этом произведении описываются те события. И в этом произведении говорится об одном священнослужителе по имени Генри, Генри Гереки. Этот человек был призван совершать служение пастора в той тюрьме, в той церкви, которая находилась при тюрьме в Нюрнберге. Он служил вот этим преступникам, которых судили там, в Нюрнберге, в то время. Сам Генри был тяжело ранен во время войны. Он на своем собственном опыте пережил, испытал все тяготы и весь ужас фашизма. Но тем не менее, питая сострадание к подсудимым, этот христианин, он старался наставлять этих людей. В той церкви при тюрьме, посредством личных встреч. И в то время Генри вел журнал. И вот что он записал в своем журнале. Сначала некоторые из подсудимых вели себя вызывающе. Ломаного гроша не дам за все эти дела с Иисусом, иудеем, выдававшим себя за Сына Божьего. Это всего лишь пропаганда. Другие, наоборот, чувствовали побуждение признать себя потерянными грешниками, которые нуждались в крови Агнца Божьего. Первым, кто пал у подножия креста, был Фриц Заукел, руководитель отдела принудительного труда. После проведенного в церкви часа Заукел подошел ко мне и попросил прийти к нему в камеру. Там мы начали беседовать о спасении. Заукел пал на колени, умоляя меня помолиться за него. Без страха и стеснения, продолжает в своем журнале запись Генри, он помолился со мной, завершив молитву такими словами: «Боже, смилуйся надо мною грешником». Потом в сокрушении сердца спросил, что он может сделать, чтобы смягчить страдания, которые причинил его отдел. Второй, кто сокрушил свое сердце перед Иисусом, стал фельдмаршал Кейтель, шеф генерального штаба немецкой армии. Кейтель жадно ухватился за изучение Священного Писания, запомнил многочисленные стихи о милости Божьей. Он не стеснялся преклонять колени у своей кровати и исповедовать свои грехи, называя каждый по имени. Со слезами на глазах он признался: «Ты помог мне больше, чем можешь себе представить.
Пусть же Христос, мой Спаситель, будет рядом со мной на всем моем пути. Я так сильно нуждаюсь в нем». Однажды Ганс Фридше, это шеф радиопропаганды, фон Шерах, это лидер организации «Гитлер-Югенд», Альберт Шпеер, это министр вооружения, они попросили дать им причастие. Когда солдаты, охранявшие церковь, увидели их троих, склонивших колени и искренне исповедовавших свои грехи, они подошли ко мне и сказали: «Генри, у нас нет больше нужды. Это дело святое». И вышли со слезами на глазах. Когда весной 46-го года прошел слух, что мне необходимо уехать, 21 преступник послали письмо к моей жене, прося ее убедить меня остаться. Представь себе железных рыцарей Гитлера, которые преследовали христианство и попирали ногами 10 заповедей более, чем какой-либо другой хулитель в истории. Сейчас из любви к Слову Господнему они просят о помощи простую домохозяйку. Среди самых ярых, кто ненавидел евреев, был Иоахим Риббентроп, министр внешних дел Гитлера. Но под влиянием Слова Божьего пал и он, как простой грешник у подножия креста Христова. Покаяние изменило и его. 1 октября 1946 года 12 подсудимым был вынесен приговор – смерть через повешение. Казнь должна была состояться 15 октября в полночь. В момент казни Риббентроп сказал мне: «Я веряюсь в руки Христа». Когда ему надели петлю на шею, Риббентроп повернулся в последний раз ко мне и сказал: «Еще увидимся». Последние слова Кейтеля были: «Благодарю от всего сердца тебя и пославших тебя». Альберт Шпеер был приговорен к 20 годам тюрьмы. Библия стала для него радостью в течение тех долгих лет. Что сделал этот христианин для тех, которых судили там, в Нюрнберге? Он помог им встретиться с Иисусом. Встретиться с тем, кто отдал свою жизнь, кто пошел на смерть даже ради этих людей, которые в своей жизни совершили столько преступлений, но который любит и этих людей и готов был отдать жизнь и за них. Дорогой друг, кем бы ты сегодня ни был, кто бы ни был ты по национальности, что бы ни произошло в твоей жизни, что бы ты ни совершил в своей жизни в прошлом, знай, есть тот, который тебя любит. Есть тот, который ради тебя стал тем семенем, который был брошен в землю. Стал тем, который пошел на смерть, чтобы подарить тебе жизнь. Знай, Бог любит тебя и приглашает прийти к Нему, поверить в Него и полюбить Его.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Закон Господа совершен, укрепляет душу.
2: Для вас поет Олег Криворотов.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Иначе говоря. Ведущая Мария Мараханова.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Знаете ли вы, что такое эффективный образ жизни? Как достигать поставленных целей и быть успешными? Тони Шварц и Джим Ноэм, специалисты в области психологии, выделили 4 основных источника энергии – физическое, эмоциональное, умственное и духовное. И наша задача – поддерживать баланс этих сфер. В этой программе мы разберем умственный источник энергии. Друзья, наша задача – помочь и вам, поэтому не только смотрите нас, но и принимайте участие в нашем тренинге. Рада видеть вас, мои дорогие друзья! Сегодня мы поговорим с вами об умственной энергии. Почему нам так важно поддерживать себя в балансе в этой энергии? Почему нам важно, в принципе, прокачивать свой интеллект? Скажите мне вообще, пожалуйста, что такое интеллект? Это что-то такое сложное, это что-то такое необъятное? Как вы себе его представляете? Константин или Надежда? Константин?
3: Ну, я думаю, это умственные способности, наверное, можно так по-другому сказать.
2: Так, интеллект — это умственные способности, спасибо.
4: Ну, мне кажется, это как-то способность мыслить, рассуждать, приходить к каким-то выводам из того, что ты видишь и знаешь.
2: Угу, хорошо, спасибо большое. Какие-то еще у вас есть дополнения к определению интеллекта вообще? Что это? Может быть, у вас есть какая-то ассоциация с этим словом? Просто у меня, когда я слышу слово «интеллект», возникает такая картинка в голове в виде мозга, да? Мы знаем, что у нас вот есть эта картинка прекрасная. Ну, как будто мы качаем свой мозг. У вас какие ассоциации вызывает это слово? Интеллект. Звучит-то как. Есть какие-то еще ассоциации? Павел, Алена. Алена, какие ассоциации у тебя вызывает? Или, может быть, понятие? Может быть, как-то ты дополнить хочешь? Что...
5: Вообще интеллект для меня — это кладезь, наверное, знаний, каких-либо опытов. Все вместе, все в совокупности идет.
2: То есть это там, где хранятся знания и опыт. Хорошо, спасибо большое. Вообще интеллект по-научному — это звучит как особое качество человеческой психики, включающее в себя способность адаптироваться к различным жизненным ситуациям, обучаться и усваивать информацию на базе опыта, понимать и принимать какую-то информацию, также управлять действительностью. То есть вы вообще сказали все совершенно точно. Это кладезь и знаний, и опыта, и понимания. И когда мы рассуждаем, можем какой-то сделать логический вывод, да? Это все наш с вами интеллект. Скажите, пожалуйста, вообще, какие существуют методы развития интеллекта? Как вообще это можно, вот эту особую структуру, особое свойство, качество человеческой психики можно, в принципе, развить? Или вот он нам в детстве был дан, и все. И вот какой он есть, такой он есть. Как вы считаете, можно развивать? И если можно, то какими способами?
3: Да, решение задач на логику, игры типа шахмат.
2: Это логика, логичная сторона, хорошо.
4: Но мне кажется, для вообще интеллекта есть много разных задач и много разных упражнений, выполняя которые ты развиваешься. Ну, еще просто жизненный опыт, когда ты в жизни сталкиваешься с какими-то вещами.
2: Хорошо, спасибо. Мы вот говорим про логику, про жизненный опыт. А скажите вообще, зачем, как вот вы считаете, развивать интеллект? Вообще, зачем нам это надо? Надо ли вообще это нам? Как вот вы считаете, Ваня, Лия, Настя?
6: Ну, если у тебя хорошо развитый интеллект, то когда ты попадаешь в какую-то сложную задачу, ты, ну, из-за того, что у тебя есть гибкость ума, ты легко из нее выходишь.
2: Отлично, замечательно. А как вы считаете, зачем нам в повседневной жизни интеллект? Я живу себе прекрасно. Как вы думаете, вообще он мне нужен, интеллект?
4: Ну, чтобы добиваться каких-то высоких целей вообще по жизни, ты же все равно сталкиваешься с проблемами. Как сказала Настя, тебе понадобится эта гибкость ума, чтобы преодолеть, придумать решение. Если у тебя его не будет, ну, ты как была на определенной точке, ты, может быть, на ней и останешься, либо будешь очень медленно продвигаться.
2: Угу. Хорошо, спасибо большое, Надя. А скажите, в каких вообще сферах жизни, да, мы используем этот интеллект? Мы говорим про то, что он нам нужен, важен для каких, для решения ситуации или в повседневной жизни, для того, чтобы достигать целей. А в каких сферах нашей жизни мы можем использовать вообще интеллект?
6: Учеба.
2: Учеба, отлично, да, в первую очередь там задействуется. Еще где мы можем использовать интеллект? Вот вы говорили про быт, да, про повседневность. Где в повседневной жизни мы можем использовать это такое вот глобальное слово интеллект?
4: Ну, бюджет, когда распределяешь.
2: Отлично, когда мы бюджет распределяем. Еще ваше предположение, где мы в повседневной жизни используем интеллект, энергию вот эту ума?
3: Да даже в отношениях просто с людьми. Если у человека... Ну, хорошие умственные способности, он производит впечатление на другого человека.
2: Так, впечатление. Хорошо, отлично. Еще какие варианты?
4: Ну, тоже еще умение выкрутиться в сложных конфликтных ситуациях с родными и близкими.
2: Отлично, хорошо. Какие-то варианты еще есть? Приведу пример, да? Я, помните, вас спросила о том, что вообще интеллект нужно развивать? Или вот он как был дан, так он должен остаться? Предполагаете, что нужно все-таки? Вот смотрите, да, ребенок рождается. У него, как вы думаете, высокий интеллект? Ну, там как бы поспорим, да? То есть он, в принципе, молодец, да? Вот он, я родился, а дальше? То есть нам что дальше нужно делать?
4: Нужно учиться, развиваться.
2: Вот, в повседневной жизни мы как... с интеллектом, как справляемся, что мы делаем для того, чтобы развивать интеллект, что вот ребенок делает в детстве, чтобы развить интеллект, и для чего ему надо вообще?
4: В игрушки играет, с родителями общается, с другими сверстниками.
2: Зачем, Полин, скажи, пожалуйста, зачем?
6: Ну, он узнает что-то новое, и, соответственно, интеллект развивается, он общается, учится писать, ходить.
2: Супер, замечательно, спасибо большое. Зачем нужно ребенку вот это вот все, вот это ему вообще все, зачем? Скажите, зачем? Вот как думаете?
6: Чтобы дальше в жизни проще было.
2: Отлично! Чтобы когда вырастет, ты такой взрослый идешь, вот вроде бы вырос, вырос, вырос, да, и чтобы не как в пятилетнем возрасте сидеть, да, в игрушке, и не девочка, какая красивая. А мы с вами развиваем речь, да, для того, чтобы говорить, для того, чтобы передавать информацию, да. Еще что мы развиваем, для чего? Расскажите, вот я привела в пример речь, я молодец. А вы что можете сказать? Алена, скажи, что и для чего развивается?
5: Память. Учим стихотворения, нам задают.
2: Зачем ты это делаешь?
5: Запоминать хотя бы, как зовут твоих знакомых тоже.
2: Браво,
5: что
2: отлично.
5: Что тебе надо купить в магазине.
2: Супер. Да, это так и есть, чтобы хотя бы запомнить, что есть, что где, кто, кого и как зовут. Еще что, еще зачем мы что-либо развиваем? Расскажите, пожалуйста, Настя.
6: Письменность, чтение, счет.
2: Для чего нам вот письменность, даже чтение, для чего нам это нужно?
6: Ну, чтобы не все мы можем запомнить, и поэтому мы фиксируем это на бумаге.
2: Отлично, для фиксации, для передачи информации. Вот сегодня мы говорим с вами про такую интересную тему, как интеллект, как энергия ума, о балансе. Откуда вы узнали эти слова? Как вы вообще меня понимаете? Вот как вы меня понимаете? Это там вам как-то с летнего возраста было дано? Или как?
3: Ну, иногда не знаешь какие-то слова и залазишь в интернет.
2: Ты узнал их, да? То есть о том, что даже сейчас, ты же меня понимаешь, ты же понял, какой вопрос я тебе задала? Ты же, значит, раньше узнал эти слова? Понял? То есть мы читаем, пишем, ходим в школу для того, чтобы потом просто даже понимать людей и с ними разговаривать, понимать вопрос. Хорошо. Спасибо. А расскажите еще о методах развития вот энергии вот этой ума. То есть как нам быть с вами в ресурсе? О методах давайте с вами поговорим. Какие еще знаете вы методы развития ума? Какие еще бывают?
5: Решение примеров.
2: Отлично. Решение примеров. Чтение, кстати, да, вы еще говорили?
7: Ну, даже решение тех же самых логических задач, которые требуют, ну, нерациональных решений.
2: Так, решение примеров.
4: Можно просто поучиться в школе.
2: Да, в школе. Смотри, а во взрослом возрасте? Ты же уже в школе не учишься.
4: В институте.
8: А после института?
4: Работать.
8: Ну вот смотри, когда мы тоже работаем каждый день, вы каждый день какую-то способность интеллектуальную используете, решаете примеры?
4: Ну, ты каждый день сталкиваешься с определенными ситуациями, с людьми, даже, может быть, не с новыми. Новую информацию узнаешь.
8: Так, хорошо, отлично. Так, чтение, обучение, да? Обучение. Работа, да, вы назвали еще? Угу. Хорошо, спасибо большое. А сейчас я вам расскажу, еще приведу, точнее, примеры нескольких приемов, которые мы можем использовать с вами каждый день. Нам важно, как и во всех остальных сферах нашей жизни, развиваться и не стоять на месте. Потому что если мы стоим на месте, что получается? Регресс, правильно. А поэтому первое, как мы можем развивать, это писать. Это писать какой-то ежедневник, записывать, чтобы не забыть свои какие-то дела, которые очень важны нам, записывать важные даты, события. Я знаю, что очень многие люди ведут дневник дней рождений, ведут дневник, ну, чтобы не забыть, когда кого поздравить, потому что и так очень много информации. Мы с вами живем в век в такой информационный. Очень интересные идеи. Я не знаю, бывало ли у вас такое, у меня такое бывает, когда я ложусь спать. Я не только думаю о смысле жизни, но иногда у меня появляются мысли, вот это было бы очень интересно, или вот эта тема классная. И чтобы эта тема за время вашего сна не улетучилась, или к тому, чтобы ваш сон был крепким, нужно эту тему записать. Тогда ваш мозг будет помнить о том, что ага, она ее записала, мы ее не забудем. Кто-то, у кого-то есть уже такой способ, как ведение ежедневника? Вы ведете ежедневник или пока что с этим не приходилось сталкиваться? Нет, не было необходимости?
4: Я думаю, вот у меня приходилось, потому что нужно еще и расписание свое тоже писать.
8: Так.
4: Планировать и на будущее, угу. И на прошлое, и со снами тоже так было.
8: Отлично! Ежедневник, еще спасибо большое, Надя, помогает нам размышлять. Пишем, записываем, мне надо сделать то-то-то-то-то событие, то-то. И когда мы это пишем, у нас появляется план, всеми нами известный, когда мы механически пишем. Так, я могу еще вот это успеть сделать, вот в этот промежуток вот это успеть сделать. Наш день становится более структурированным, потому что мы это все записываем. Поэтому ведение ежедневника – это очень хорошее такой прием. Вообще он способствует улучшению нашей концентрации, внимания на времени, на оценке нашего времени. Даже сокращает порой наше время в плане от бездействий каких-то или от безделия. Потому что мы помним, что у нас есть строгий план, которому мы должны придерживаться. Хорошо, это один из таких приемов. Следующий прием – это тишина и покой. Вот поделитесь честно. Кто после каких-то тяжелых трудовых, так скажем, учебных или просто тяжелых дней приходит домой и хочет просто включить телевизор и смотреть его непрестанно, неустанно? Бывает такое? Так вот, наш мозг за время того, как мы просматриваем, не отдыхает совсем. Он может переключиться на какое-то время, ну, на какую-то другую информацию, но наши глаза, наша зрительная память, она все равно работает. Да? И наши глаза устают, и мозг у нас с вами не дыхает, потому что он начинает анализ. Да? Вот бывало такое, что вы смотрите фильм, мультфильм, какую-то программу, передачу, да все что угодно, и вы все равно прослушиваете, прокручиваете эти слова, анализируете какое-то действие, которое там было, или думаете, Ли, ты в том фильме ты сделала так, а я бы сделала по-другому, и все, пошел сюжет, да, свой какой-то. Поэтому мозг наш вообще не отдыхает, и нам важно просто тишина и покой, когда мы можем отдохнуть, просто подышать свежим воздухом, да, и ну, проветриться, либо просто побыть в тишине. Это один из методов. Следующий метод – это развивающие игры. Да, такие игры, как на внимание, мышление, это могут быть настольные игры. То есть все эти игры, которые помогают нам развивать нашу интеллектуальную сферу. Их сейчас существует очень много, и они, в принципе, очень-очень интересны. Мы сейчас с вами сыграем в одну очень простую игру. Она не настольная, но нужно будет немножечко поиграть на внимание. Смотрите, нужно посчитать от 1 до 30. Мы считаем с вами в порядке возрастания. Только вместо цифр и чисел, которых есть цифра 3, либо которые кратны 3, да, которые делятся на 3, мы должны будем говорить слово «не собьюсь». К примеру, 1, 2, не собьюсь. И дальше считаете. Кто готов попробовать? Павел.
7: 1, 2, не собьюсь, 4, 5, не собьюсь, 7, 8, не собьюсь, 10, 11, не собьюсь, 13, 14, не собьюсь, 16, 17, не собьюсь, 19, 20, 21. Ага, таблица умножения на 7.
8: Так, ничего страшного, продолжаем.
7: 22, 23, не собьюсь.
8: Только 23 тоже там есть циферка, 3 тоже не собьюсь.
7: А, 3 точно. Я забыл, потому что нельзя говорить цифру 3,
8: давай,
7: я просто начал кратные 3 говорить.
8: Ага, хорошо, давай.
7: 20, не собьюсь, 22, не собьюсь, не собьюсь, 25, 26, не собьюсь, 28... 29, не собьюсь.
8: Да, спасибо большое, Павел. Молодец. Скажи, сложно было?
7: Сложно.
8: Немножко, вот бывает, да? То есть, если мы будем проделывать с вами такое упражнение, да, либо умножать, делить огромные числа, цифры утром, когда вот вы только проснулись, то это помогает нам концентрировать внимание, то есть на день. Немножечко утром даже просто проснуться или переключиться с какой-то одной работы на другую. Мы тем самым помогаем своему мозгу. И следующая игра, которую я вам тоже предлагаю, это игра на тоже память и внимание. Переверните, пожалуйста, листочки, которые лежат у вас на столах. Это одна из интеллектуальных игр. Вообще таких табличек дается обычно 5. Засекается время. Это называется таблица Шульта. Сейчас попробуйте, пожалуйста, посчитать в порядке возрастания от 1 до 25. Скажите, кто сможет это сделать вслух? Кто может посчитать и показывать параллельно? Я прекрасно вижу. Вот, кто это может? Константин? Угу. Готов? Да, да, можешь показывать ручкой. Угу. Да, начинай. Я засекла.
3: Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять.
8: Отлично. Ты это сделал за 35 секунд. Это норма. Вообще, эти таблички вообще проверяют интеллектуальные способности на память и внимание. Если вы считаете до 55 секунд или до минуты, значит, у вас оно в порядке. Этих табличек дается 5. Если вы хотите просто потренировать память и внимание, то тогда можете взять табличку, которая до 100. И у вас там есть 7 минут, в которые вы должны уложиться. С первого раза очень сложно в это уложиться, поэтому это как раз-таки и дается для тренировки, для того, чтобы все смотрели, упражнялись в этом. Это на память и на внимание. Таких игр, конечно, существует много, да. Также для того, чтобы тренировать память, правильно сказала Алена, это стихи, когда мы их заучиваем, когда мы даже читаем книгу и пересказываем. Никогда никто в детстве не пересказывал, вот когда читал. То есть прочитали какое-то произведение и пересказали. Бывало такое? А кто-нибудь пробовал это еще и записывать? Пересказ. Я знаю, что некоторые люди, к примеру, свой пересказ они записывают. И иногда, вы знаете, получается даже немножечко какая-то своя история. Тем самым даже тренируется немножечко наше воображение. Да? Мы должны еще развивать нашу творческую как бы часть личности, которая в нас тоже есть. И когда мы пишем, к примеру, какой-нибудь пересказ, мы тем самым затрагиваем вот эту вот интересную сторону, как воображение наше с вами. Когда мы пишем и представляем, внутри у нас рисуются образы. И тогда мы лучше, так скажем, можем помочь, к примеру, в описании какой-то картины, или, к примеру, попали в какую-то трудную ситуацию, вам нужно свидетеля описать, или, к примеру, какого-нибудь там преступника, а у вас оп, и воображение работает. И вообще тогда получается все прекрасно, да, потому что ваше воображение и ваша зрительная память, она это зафиксировала и может это представить в виде слов и передать уже информацию дальше. Итак, это очень эффективные тренажеры для внимания, зрительной памяти, также для слуховой памяти тоже хорошо, когда мы слушаем с вами аудиокниги. Когда мы слушаем, запоминаем, также записываем или пересказываем. Здесь тренируется слуховая память, когда мы запоминаем это на слух. Это тоже очень интересно. А еще на наше с вами развитие могут влиять общение. Как вы думаете, как общение может влиять на наше с вами интеллектуальное развитие? Как это влияет?
4: Ну, с кем ты общаешься, какое интеллектуальное развитие у тех людей, с которыми ты общаешься, ты к ним подстраиваешься, такое у тебя получается тоже близко.
8: Отлично, правильно, совершенно верно. Важно окружать себя такими людьми, которые развиваются, которые стремятся к чему-то высшему, к чему-то большему, к чему-то интересному. Потому что с кем мы общаемся, да, что мы смотрим, с кем общаемся, в того мы и, соответственно, преображаемся. То есть если я общаюсь с маленьким малышом, нет, он меня учит многому, да, интересному. Он тоже познает мир. Но если я общаюсь с высокоразвитыми интеллектуальными людьми, это и придает мне уверенности. Это придает мне новой информации, новых знаний. И когда я это впитываю, я в это самое знание, в эти самые умения тоже превращаюсь. Вот, поэтому общение с людьми, особенно с людьми, которые развиваются, и привносит вам что-то новое, очень сильно развивает наши с вами умственные способности. Еще очень интересный способ, я не знаю, почему вы о нем не сказали, хотя знаю, что некоторые из вас прибегают к нему, это делать привычные вещи непривычными путями, способами. К примеру, наш с вами мозг запоминает вот то, что мы пишем с вами правой рукой. Мы пишем, пишем, пишем. Если мы начинаем писать левой рукой, он такой: «Ага». И начинает перестраиваться, уже начинают включаться другие функции нашего с вами мозга. Это тоже помогает нам с вами развиваться, думать иначе, думать по-другому, да, иначе говоря. Мы с вами начинаем немножечко менять свою систему. И поэтому мы иногда должны мыслить шире. А как можем мыслить шире? Это когда у нас есть круг общения, такой разносторонний, и когда мы делаем привычные вещи, ходим, к примеру, одной дорожкой, а мы, хоп, взяли из работы до дома, дошли другой дорогой, мы видим другое, мы представляем другое, да мы, может, и мир по-другому видеть будем, потому что мы увидели там путь с другой, к примеру, стороны, да, или нашли там что-то интересное, нашли там что-то новое. Поэтому очень важно также подходить к обычным простым вещам неординарными способами. Еще один способ есть, метод развития, это искусство. Искусство, когда мы туда вкладываемся, опять же, начинает играть наша творческая личность. Вот расскажите, какие у вас есть любимые занятия, хобби, связанные с творчеством? Есть что-то, кто-то рисует, даже пусть любительский, да?
6: Я занимаюсь в художественной школе.
8: Вот, отлично, спасибо большое, Настя. Кто еще? Может быть, кто-то просто рисует, может быть, кто-то пишет какие-то рассказы. Да, Костя?
3: Я ходил 5 лет в художку, и это, ну, я считаю, дало мне очень многое. И хотя иногда я там не занимался рисунком, я просто общался с людьми, но все равно вот это прикосновение к прекрасному и история искусств очень-очень много знаний дает. Когда, допустим, приезжаешь в Петербург и можешь рассказать о произведениях искусства, это все, безусловно, очень важно.
8: Да, спасибо большое. Это очень интересно, это очень неординарный подход. Еще кто чем занимался?
4: Ну, я вот просто рисую для себя иногда.
8: Отлично.
4: На тетрадке там, например.
8: Замечательно. Может быть, кто-то ходит в театральную какую-то школу, пересказывает, рассказывает, представляет образы, читает так книги взахлеб, что потом рассказывает картинками. Не бывает такого? То есть мы в основном больше по художественным, да? Промыслом Хорошо, спасибо большое. Это очень-очень-очень просто замечательно развивает в нас, опять же, эту творческую личность. И мы тем самым через свои рисунки тоже передаем информацию, тоже передаем то, что хотим донести до других людей. По-новому, по-интересному, по-неординарному. Опять же, мы идем не по стандартному пути, и тем самым мы растем, развиваемся также интеллектуально. Мы уже говорили про учение, обучение. Это саморазвитие, это просто развитие. Когда мы читаем какие-то книги, когда мы, к примеру, да, кто-то из нас физик, и вдруг мы решили почитать драматургию, да, когда мы немножечко, по чуть-чуть, по 10 минут в день уделяем время другой какой-то сфере, другой профессиональной деятельности, тем самым мы тоже развиваемся, мы переключаем свой мозг, мы развиваем интеллект и также какие-то свои способности, новые навыки получаем. Это помогает нам в развитии. И еще очень важно — это позитивно мыслить. Настраивать себя на лучшее, говорить о том, что получится, верить в себя, верить в Бога и знать, что Он всегда нас ведет, помогает, Он нас с вами создал, Он нас с вами очень сильно любит. Поэтому настраивать себя на положительное. Если что-то не получается, не расстраиваться. Благодарить за то, что Бог послал нам эти ситуации. Они тоже помогают нам развиваться. Вот такие методы развития интеллекта, развития в нас новых навыков мы сегодня с вами узнали. И в завершение, опять же, напутственное слово. Я хотела, чтобы прочитал Костя. Костя, открой, пожалуйста, книга притчи, 3 глава, 13-14 текст.
3: «Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум, потому что приобретение ее лучше приобретения серебра, и прибыли от нее больше, нежели от золота».
8: Спасибо большое. Мудрость, разум, знания, которые даровал нам с вами Бог, помогают нам достичь большего в жизни, чем просто серебро, которое у нас есть. Или, к примеру, то, что мы просто нажили с вами из материального. Давайте стремиться к большему, к лучшему, соблюдать баланс и быть радостными, за это благодарить нашего Бога. Спасибо большое, дорогие друзья, что были с нами. Надеемся, что вы не только смотрите, но и принимаете участие в наших тренингах. Мы благодарим вас за внимание. Всего доброго. До свидания.
1: Вы слушали программу «Иначе говоря».
9: Господь — свет мой и спасение мое. Кого мне бояться? Господь — крепость жизни моей. Кого мне страшиться? Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Наталья Корочкина.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Разрушенные проклятия. В студии кандидат богословских наук Виталий Алиник.
2: Перед тем, как мы приступим непосредственно к исследованию оккультных причин проклятий, давайте подытожим то, что нам уже удалось выяснить сегодня. Во-первых, дьявол и бесы маскируются под Бога и добрых ангелов. Они могут пользоваться именем Бога и Иисуса Христа в своих целях. Необходима большая осторожность в принятии духовной помощи и духовных даров. Необходимо удостовериться в чистоте источника, из которого нам предлагают эту духовную помощь. И вот теперь мы готовы рассмотреть те отрывочки Священного Писания, которые с ясностью раскрывают перед нами оккультные причины проклятий. Первая причина – это прямой контакт с бесами. В книге Откровений в 9 главе стихи 20 и 21 повествуют о людях, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих, чтобы не поклоняться бесам, и не раскаялись они в чародействах своих. Итак, есть кто? Кто напрямую и осознанно поклоняется бесам. Это прямой контакт с сатаной, прямой контакт с бесами. Есть люди, которые молятся дьяволу, есть те, которые просят у него помощи, есть те, которые напрямую обращаются к нечистой силе, осознанно. И в результате прямого контакта, как мы знаем, приходит проклятие, и у дьявола появляется право проявлять себя в жизни такого человека. Во второй главе послания апостола Павла в Колоссы, в 18 стихе написано: «Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением ангелов». Служением ангелов. Вот эта фраза нуждается в уточнении. Дело в том, что в подлиннике, как отражено и в современных переводах, сказано «почитанием ангелов», не служением их ангелов, а служением им, ангелам, почитанием ангелов или поклоняются ангелам, говорит еще один перевод. То есть предостерегаются здесь верующие против того, чтобы поклоняться ангелам. И почему здесь нужно предостеречь народ Божий? Ответ Священное Писание предлагает следующий. Дело в том, что Божьи ангелы не принимают поклонение себе. В книге Откровения, в 19 главе, 22 главе, ангел говорит: «Смотри, не делай сего», то есть «не поклоняйся мне, я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусова, Богу поклонись». Ангелы Божьи не принимают поклонение себе, они не принимают молитвы себе, они не принимают прямое обращение к себе. Ангелы, они действуют только лишь по велению Всевышнего, и поклоняться ангелам нельзя, это библейский запрет, это нарушение первой заповеди. А вот ангелы зла, сам сатана в первую очередь, как раз-таки занимается стяжанием поклонения себе. К сожалению, и в иудаизме, и в христианстве, и в исламе, и так далее распространены всевозможные молитвы ангелам. Когда человек просит ангела, когда человек обращается к ангелам, разным, есть имена их, этих ангелов в ходу и так далее. Это запрещено, потому что если ангел принимает себе поклонение, или если кто-то поклоняется ангелам, молится и так далее, значит, явно он делает это не Божьим ангелом, а ангелам сатаны. Ангелы Божьи не принимают себе поклонения.

0: Поэтому первая причина проклятия – это непосредственное обращение, непосредственный контакт с дьяволом и бесами. Знает ли человек что-то так или не знает, молится ангелу, он молится не Богу, он молится бесу. Вторая причина проклятий, открытая в Священном Писании – это контакт с дьяволом через посредников, через всевозможных человеческих посредников, так называемых оккультных специалистов. Книга Второзаконий, 18 глава, стихи с 9 по 13. «Когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Господь Бог твой, тогда не научись делать мерзости, какие делали народы сии, не должен находиться у тебя». Проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых, ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это, и за сии там мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего. Будь непорочен пред Господом Богом твоим». Перед нами целый список специалистов, и некоторые слова нуждаются в прояснении. Слово «прорицатель» – это перевод древнееврейского «кесем», означает «предсказатель», тот, кто говорит о том, что случится в будущем. «Гадатель» в оригинале «анан» – дословно «наблюдатель облаков». Гадание осуществляется в особое время по форме облаков. Далее «ворожей» – это «нахаш», слово нам уже знакомое, означает «змей» и «шептун». «Чародей» по-древнееврейски «кишев» – это колдовство, волшебство, магия, заклинания и ритуалы. То есть производятся специальные действия, определенная последовательность действий, которая открывает дверь дьяволу. Дальше идет «обаятель». По-древнееврейски в подлиннике это «хабар», дословно «вязатель узлов». Это не что иное, как человек, который изготавливает амулеты. Эти узлы завязываются и размещаются в разных местах в качестве оберега, в качестве попытки защитить человека. Далее, вызывающий духов – это спиритизм. Волшебник происходит от глагола «знать». По-русски это «ведун», знающий, ведущий, ясновидящий. Он по фотографии может рассказать, где человек в это время находится и так далее. И, наконец, вопрошающий мертвых. Это все названо мерзостью, и через это дьявол входит в опыт и жизнь человека. Вопрошающий мертвых, об этом стоит отдельно упомянуть, потому что это явление широко распространено. В книге «Екклесиаст» в 9 главе, в 5 стихе написано: «Мертвые ничего не знают». Мертвые ничего не знают. Книга пророка Исаии, 8 глава, стихи 19 и 20 предостерегают. «И когда скажут вам, обратитесь к шептунам, чревовещателям, к тем, кто мертвых вызывает и так далее, тогда отвечайте им, не должен ли народ обращаться к своему Богу? Спрашивают ли мертвых о живых?» Это риторический вопрос. В Божьей системе не спрашивают, а вот в дьявольской системе спрашивают. Все дело в том, что, коль скоро мертвые на самом деле ничего не знают, что, коль скоро в Священном Писании Бог и вызывающие мертвых противопоставляются, то вот все эти колдуны, шептуны, чревовещатели, обаятели и так далее, и вызывающие мертвых – это слуги дьявола. То есть, когда является человеку некто в образе умершего родного, близкого, дорогого человека, это вовсе не дух того человека является. Это дьявол является, бес является. Мы уже знаем, что бесы, будучи духами, могут материализовываться и принимать любую форму, любое обличье. Они говорят тем же голосом, той же интонацией, тем же тембром, произнося те же самые слова, рассказывая о том, что только им двоим было известно. То есть оставшемуся в живых и тому, кто пришел вроде бы с потустороннего мира. Все для того, чтобы обмануть человека. Это есть контакт с дьяволом. Библия говорит, не спрашивают мертвых о живых. И тем не менее, во многих христианских церквах распространены всевозможные свидетельства, которые записаны и на аудио, и на видео о том, как человек побывал в раю, в аду, и видел там и этого усопшего, и того усопшего, и он с ними разговаривал, и он им задавал вопросы, и они ему отвечали. То есть как раз вот это и осуществляется, спрашивают мертвых о живых. Речь не идет только лишь о дьявольщине в открытом виде, когда точно сидит человек явно дьявольского вида и говорит: «Ну хорошо, давай я тебе сейчас вызову духа». Нет, это часто происходит даже без того, что кто-то инициирует. Это дух сам приходит в виде умершего близкого. И Господь предостерегает, это дьявол приходит. Он принимает вид. Это обман, берегитесь этого. Если был такой контакт, если человек верою принял это существо, значит, он находится в категории риска.
1: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
0: Деяния апостолов, 16 глава, стихи 16 по 18. Еще один пример контакта с дьяволом через посредников. «Случилось, что когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицание доставляла большой доход господам своим. Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря: „Сии человеки, рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения“». То есть она, говоря условно, работала кем? Рекламным агентом у апостолов Христовых. И это она делала много дней, говорит 18 стих. «Павел, вознегодовав, обратился и сказал духу: „Именем Иисуса Христа повелеваю тебе, выйди из нее“. И дух вышел в тот же час». Посмотрим на этот эпизод сквозь призму терминологии, которая используется здесь в Священном Писании. Во-первых, слово «прорицание» в оригинале, в подлиннике, это греческий глагол «мантеуомай». «Мантеуомай» – это термин известен, и в русском языке есть слово «мантика». «Мантика» – это искусство прорицания. Например, хиромантия – искусство чтения по руке, говорит философский словарь. То есть «мантеомай» – это прорицать, а слово «хейрос» означает «рука». Отсюда хиромантия – прорицание по руке. Это есть дьявольское действие. Духа, который это делал, апостол Павел из этой служанки изгнал. Скажите, правду ли говорила служанка? Правду говорила. Вот в этом и заключается замысел дьявола. То есть они, встретив человека, говорят: «Ну, давайте я на ручки вам погадаю. Ага, значит, у вас вот папа уже умер, у вас три сестры». И человек говорит: «Правда, на самом деле так. Откуда это ей может быть известно?» Значит, она на самом деле знает. И происходит тогда мостик. Вот отсюда, из прошлого, человек, видя правду, видя действительность, слыша реальность, склонен теперь что? Доверять в отношении будущего. И дальше этот служитель дьявола прорекает свое пророчество, он изрекает волю дьявола в жизни этого человека, и человек теперь ждет только этого момента, и он видит, как в его жизни все это в действительности исполняется, ибо сказано в Писании: «По вере вашей будет вам». А он не может не верить, если Бога не знает, потому что он услышал правду, и он и вторую часть информации воспринимает как правду. Итак, мы видим здесь, в этом эпизоде, все необходимые признаки современной хиромантии. Тут и материальная заинтересованность. Помните, она доставляла большой доход своим господам, а природа всего этого явления, 16 стих, она была одержима духом, и Павел повелел бесу. Итак, еще один способ – это хиромантия. Если вам гадали на руке, значит, вы воспользовались дьявольской услугой. Посмотрим, что на эту тему очень красочно и глубоко говорит Елена Уайт в книге «Пророки и цари» в главе 16. К примеру, мать провела не одну бессонную ночь у постели своего больного ребенка. И, доведенная до отчаяния, начинает расспрашивать знакомых, не знают ли они целителя, который вылечил бы ее ребенка. Знакомые, в свою очередь, советуют обратиться к замечательному целителю, который чудесным образом избавляет от многих болезней. И она, мать, спешит доверить свое дитя этому человеку, фактически сатане. Во многих случаях вся последующая жизнь такого ребенка проходит под влиянием сатанинской силы, от которой освободиться ему почти невозможно. Если кто-то из вас лечился сам у специальных представителей так называемой белой магии, если кто-то выкачивал страх или лечился от энуреза, или по какому-то любому другому поводу себя или своих детей отдавал в руки представителей силы, которая действует не медикаментозно, не физическим образом, а именно как-то непонятно, как-то тайно, как-то на духовном уровне, значит, вы воспользовались услугами сатаны. Книга Второзаконий, 7 глава, стихи 25-26, открывает нам еще один путь, которым входят проклятия дьявола в жизнь человека. «Кумиры богов их сожгите огнем. Не пожелай взять себе серебра или золота, которые на них, дабы это не было для тебя сетью. Ибо это мерзость для Господа Бога твоего. И не вноси мерзости в дом твой, дабы не подпасть заклятию, как она. Отвращайся сего и гнушайся сего, ибо это заклятые». Итак, Господь говорит, когда вы войдете на территорию Ханаана, и там вы найдете много произведений искусства, и статуи, и всевозможные амулеты, и весьма красивые вещи, и так далее, сказано, все это, все, что было форматом служения в язычестве, нужно что? Уничтожить. Но это ведь такая культурная, историческая, эстетическая ценность. Ведь это изображение, может быть, уже много сотен лет украшало главную площадь этого языческого города. Ну, неужели Бог против искусства? Но ведь как не оставить на память себе о завоеванном городе вот, ну, малюсенькую статуэточку? Господь говорит, сожгите, уничтожьте, истребите. Почему? Потому что это мерзость. Но проблема заключается в том, что если ты внесешь мерзость в свой дом, то подпадешь заклятию. Если человек вносит в дом какой-то объект, который представляет собой способ служения дьяволу и способ проявления дьявола, вы помните, язычники, поклоняясь статуям, на самом деле поклоняются бесам, входят в общение с бесами. То есть бесы имеют право проявлять себя через какой-то материальный объект. То тогда у человека в доме появляется канал воздействия злых сил. А он часто и ума не может приложить, откуда же и почему вдруг Бог ко мне так немилостив, и молюсь, и защиты прошу, а ничего не происходит в ответ. Бог говорит, не вноси в дом, не потому что я бессилен, не потому что я не могу тебя защитить или не в состоянии защитить, а потому что этот предмет не даст мне права тебя защитить, потому что этот предмет дает право дьяволу действовать. Материальные объекты являются способом получения дьяволом право действовать в этом доме. Книга Иисуса Навина, 6 глава, 18 стих. «Но вы берегитесь заклятого, чтобы самим не подвергнуться заклятию, если возьмете что-нибудь из заклятого, и чтобы на стан сынов Израилевых не навести заклятие и не сделать ему беды». Как вы знаете, этот запрет был нарушен. Ахан взял из заклятого. И вот результат. 7 глава Иисуса Навина, 5 стих. «Жители гайские убили из них до 36 человек и преследовали их от ворот до Севарим и разбили их на спуске горы, отчего сердце народа растаяло, как вода». Если заклятое внесено в стан, значит, стан весь подвергается заклятию. Книга пророка Исаии, 33 глава, стих 22. Тогда вы будете считать скверною оклад идолов из серебра твоего и оклад из туканов из золота твоего. Ты бросишь их, как нечистоту, ты скажешь им прочь отсюда. Обратите внимание, не сам истукан, а лишь только обрамление, оклад, который имел контакт с оккультным предметом. И это даже нельзя иметь в доме. И от этого нужно избавиться, потому что физический контакт дает право бесу проявлять себя. Сегодня, когда россияне в большом количестве теперь при открытых границах после исчезновения железного занавеса посещают разные страны, экзотические места, они часто в большом количестве привозят сувениры этих разных стран. На языках, на местных наречиях, местные изображения. И часто и понятия не имеют, что они везут. Часто везут тех самых идолов, часто везут заклинания, вот те самые обереги, те самые амулеты, которые представляют собой каналы действия злой силы. Священное Писание предостерегает нас. Просто знайте, что дом подвергнется заклятию. Выбор, конечно же, за человеком. Но духовные реалии, духовные законы вам не удастся отменить.
1: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
0: Материальные объекты, о которых рассказывает Священное Писание, имеют разные виды, разную форму. Давайте посмотрим на книгу пророка Иезекииля, 13 главу, стихи 18, 20 и 21. «И скажи, так говорит Господь Бог, горе сшивающим чародейные мешочки, подмышки, и делающим покрывало для головы всякого роста, чтобы уловлять души. Неужели, уловляя души народа моего, вы спасете ваши души? Посему так говорит Господь Бог, вот я на ваши чародейные мешочки, которыми вы там уловляете души, и вырву их из-под мышц ваших, и пущу на свободу души, которые вы уловляете, чтобы прилетали к вам, и раздеру покрывало ваши, и избавлю народ мой от рук ваших, и не будут уже в ваших руках они добычею, и узнаете, что я Господь». Вот это слово «мышки», для которых сшивают специальные мешочки, чтобы уловлять души. Слово «мышки» в оригинале «ацил» означает «суставы». То есть это как раз места, где носятся амулеты. Это локтевой сустав, плечевой, кисть и так далее. Господь здесь говорит об оккультной природе амулетов. Это дьявольская западня. Это еще одна ловушечка, которую оставил дьявол. Мы читаем в книге пророка Иезекииля в 21 главе 21 стих. «Потому что царь Вавилонский остановился на распутье при начале двух дорог для гадания. Трясет стрелы, вопрошает терафимов, рассматривает печень. Не знаю, куда идти, – говорит языческий царь, – мне нужно определиться, мне нужно обратиться к гаданию». И вот несколько способов. Трясет стрелы, он трясет их и бросает. То есть, куда они укажут, что выпадет, куда пойти. Дальше сказано, вопрошает терафимов. Терафим – это маленькая статуэтка богов. И, наконец, сказано, рассматривает печень. Естественный вопрос какой появляется? Чью? И ответ – жертвенного животного. Из жертвенного животного извлекается внутренний орган, печень или в иных религиях по-другому, и по внешней форме этого органа происходит гадание. Это сродни гаданию на воске, когда капают воск, и потом получается форма, или кофейная гуще – это все одного поля ягода. Это гадание по форме предмета. Это есть именно волшебство. Это есть способ контакта с дьяволом. Читаем в книге «Деяния апостолов» в 19 главе стихи 18-19. «Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои, а из занимавшихся чародейством довольно многие, собрав книги свои, сожгли пред всеми и сложили цены их, и оказалось их на 50 тысяч драхм». Вот здесь у нас пример того, что приносили книги. Когда мы с вами слышим слово «книга», у нас рисуется, как правило, предмет прямоугольной формы со страничками. Но скажите, были ли тогда такие книги, когда писалась книга «Деяния апостолов»? Нет, таких книг не было. Это были свитки. То есть раньше были свитки, теперь книги, теперь что? электронные устройства. Речь идет не о форме и способе хранения информации, а о любой форме хранения информации. Речь идет о самой информации, о том, какова природа этой информации. То есть, что там заложено, что там постулируется, что там проповедуется, что там упоминается. То есть, это может быть книга, аудио-видеокассета, фильм, компакт-диск, DVD, компьютерная игра, загруженная с интернета книга и так далее. Не имеет значения. Если содержание этой книги связано с дьяволом, если там описываются бесы, лешие, баба-яга, русалки, похождения Гарри Поттера и так далее, иное проявление духовного мира, где описывается эта вся реальность, и когда она поглощает, в особенности, молодые умы, вот это по своей природе есть нечто, что дает бесу, что дает демону право проявлять себя в этом доме, овладевая не только молодыми умами, и не только молодыми, кстати, но и дает просто право проявлять себя в этом доме по самому факту нахождения здесь дьявольской информации. И многие здесь говорят вот что. А если эта книга не посвящена? Если вот эта статуэтка, она вот, ну да, это изображение языческого бога, какого-нибудь египетского бога Сета, там, или Осириса, или кого-нибудь еще, так? Или вот греческого бога любви и так далее. Это просто сделали на фабрике, тут вообще ничего дьявольского нет, это просто эстетика, это просто искусство и так далее. Как дьявол может вот через этот предмет влиять, если он не был посвящен, если этому никогда не молились? Библия отвечает на этот вопрос очень ясно. Помните ли вы, что гласит вторая заповедь? «Не делай себе кумира и никакого изображения, не служи им и не поклоняйся им». Теперь вопрос. Вот когда народ Божий пришел в обетованную землю, и там уже были статуи, те статуи были посвящены, правда? Явно, что они использовались в языческом служении. А если израильтянин теперь решил сделать точно такое же, ему можно это делать или нет? Можно ли ему изготовить точно такую же статую? Нельзя. Даже если он вообще не колдун, даже если он вообще не шаман никакой. Более того, смотрите, что пишет Священное Писание, книга пророка Исаии, 40 глава, стихи 19 и 20. «Идола выливает кто? Художник». И золотильщик покрывает его золотом и приделывает серебряные цепочки. А кто беден для такого приношения, выбирает негниющее дерево, приискивает себе искусного художника, чтобы сделать идола, который стоял бы твердо. То есть, даже если это не делает шаман или колдун, а просто обычный художник, который любого может вам сделать, хоть ангела Божия, хоть ангела сатаны, неважно. Если это изделие по своей форме, предмету и сути является дьявольским, то неважно, кто его изготовил, неважно, посвящено это или нет, это запрещено. И дьявол через этот объект будет влиять, потому что это канал действия дьявольской силы. Дальше Исаия пишет, 44 глава, стихи 10 и 11. «Кто сделал Бога и вылил идола, не приносящего никакой пользы? Все участвующие в этом будут постыжены, ибо и художники сами из людей же. Пусть все они соберутся и станут, они устрашатся, и все будут постыжены».
1: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
0: Итак, это был третий канал, третий источник проклятий из числа оккультных, и мы теперь переходим к четвертому, и четвертое – это заклятая пища. Книга Исход, 34 глава, стихи 14 и 15. «Ибо ты не должен поклоняться Богу иному, кроме Господа, потому что имя Его ревнитель, Он Бог-ревнитель. Не вступай в союз с жителями той земли, чтобы когда они будут блудодействовать вслед богов своих и приносить жертвы богам своим, не пригласили и тебя, и ты не вкусил бы жертвы их». Скажите, описывается ли здесь, как представитель народа Божия сам приносит эту жертву? Нет, она уже принесена. Она принесена в честь языческого бога, и Бог запрещает что делать? Вкушать эту жертву. Мы обнаруживаем, что подобные же слова есть и в апостольских писаниях. 1 Коринфянам 10 глава, стихи с 18 по 21. те, которые едят жертвы, не участники ли жертвенника? Что же я говорю, то ли, что идол есть что-нибудь, или идоложертвенное значит что-нибудь? Нет. Но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. То есть, если христианин уже в эпоху Нового Завета вкушает идоложертвенную пищу, он тем самым подвергается опасности чего? Вступить в общении с бесами. И если здесь не так ясно написано, то уж, по крайней мере, в 15 главе книги «Деяния апостолов», где четко сформулированы заповеди для обращающихся и из язычников, об этом сказано прямо. Прочитаем вначале в 10 главе 1 послания Коринфянам, стихи с 18 по 21. «Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую, не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской. Не делайте этого, говорит Павел». И вот теперь постановление 15 главы книги «Деяний апостолов». «Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более, кроме всего необходимого, воздерживаться от идоложертвенного и крови, и удавленины, и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите». Идоложертвенное – это посвященное идолу. Итак, читаем ли мы Пятикнижье Моисеева, читаем ли мы послание апостола Коринфам, в Коринф, читаем ли мы постановление апостолов после Иерусалимского собора, запрет на вкушение идоложертвенного. И воздерживаться означает не просто, ну, как получится, а воздерживаться в том же самом смысле, что и от блуда. Это серьезная заповедь или нет? Господь ясно изложил свою волю и предостерег нас. Пятый источник проклятий – это астрология. Сказано в 47 главе книги пророка Исаии, в стихах 9, из 12 по 14, следующее. «Но внезапно, в один день, придет к тебе и то, и другое, потеря детей и вдовство. В полной мере придут они на тебя, несмотря на множество чародейств твоих и на великую силу волшебств твоих». Здесь описывается Вавилон. И сказано, что в Вавилоне есть что? Великая сила волшебств. Волшебство имеет силу, потому что оно есть проявление дьявольской силы реальных конкретных духовных существ. И вот дальше описываются некоторые формы волшебства. «Оставайся же с твоими волшебствами и со множеством чародейств твоих, которыми ты занималась от юности твоей. Может быть, пособишь себе, может быть, устоишь? Ты утомлена множеством советов твоих. Пусть же выступят наблюдатели небес и звездочеты, и предвещатели по новолуниям, и спасут тебя от того, что должно приключиться тебе. Вот они, как солома, огонь сожег их, не избавили души своей от пламени, не осталось угля, чтобы погреться, ни огня, чтобы посидеть перед ними». Господь говорит о том, что наблюдатели небес и звездочеты, и предвещатели по новолуниям – это представители волшебства, это дьявольский обман, это дьявольская сила. И вот влияние астрологии на современного человека представляет собой парадокс. Вот какая чудная фраза есть в книге Дэвида Маршалла «Новый век против Евангелия». Он предлагает следующую иллюстрацию – «Я не верю весь этот астрологический бред», – говорит современный человек. «Мы, девы, не такие уж и легковерные». То есть я в это не верю, но я знаю, что я дева, и когда я увижу гороскоп, я знаю, куда надо смотреть. Вот эта вот двойственность, эта шутка, пишет автор, стала широко известной. И популярностью своей она, возможно, обязана тому, что очень точно передает двойственное отношение искушенного западного ума к чисто восточной оккультной форме астрологической псевдонауки. Астрология – это вера изначально в то, что небесные тела – это божества. И потому, когда они передвигаются на небе, их передвижения влияют на мир людей. И сегодня, когда современные люди уже не верят в то, что это божества, а просто знают, что это небесные тела, тем не менее, сама основа осталась. От того, каков расклад звезд, зависит судьба человека, считают многие. Это волшебство, говорит Священное Писание. Это одна из причин проклятий. В-шестых, Книга Сафонии, 1 глава, стихи 8 и 9. «И будет в день жертвы Господней, я посещу князей и сыновей царя и всех, одевающихся в одежду иноплеменников, посещу в тот день всех, которые перепрыгивают через порог, которые дом Господа своего наполняют насилием и обманом». Как вы думаете, почему они прыгают через порог? Они делают это по той же причине, по которой на Руси не приветствуются через порог. Это суеверие. Каковы его корни? В Священном Писании рассказывается в первой книге Царств, в 5 главе, в первых 5 стихах следующая история. «Филистимляне же взяли ковчег Божий и принесли его из Авен-Эзера в Азот. И взяли филистимляне ковчег Божий и внесли его в храм Дагона, и поставили его подле Дагона. И встали азотяне рано на другой день, и вот Дагон лежит лицом своим к земле перед ковчегом Господним. И взяли они Дагона и опять поставили его на свое место. И встали они поутру на следующий день, и вот Дагон лежит ниц на земле перед ковчегом Господним, голова Дагонова и обе руки его лежали отсеченные, каждая особа, на пороге. Осталось только туловище Дагона. Посему жрецы Дагоновы и все приходящие в капище Дагона в Азот не ступают на порог Дагонов до сего дня». Любые суеверия, мы же, как люди образованные, знаем, не являются раскрытием устройства материи. Это не духовные законы или духовные. Человек, который в Бога не верит, живет по суевериям. Почему? Потому что Бога он не видел никогда, а суеверие исполняется. Оно действует, в этом сила его. Так кто действует? Если это не физика, если это не химия, если это не наука, кто действует? Библия дает ответ – дьявол действует. Это все корнями уходит в язычество, и все эти формы суеверия представляют собой еще одной ловушкой, которой дьявол уловляет души. Ему важно, чтобы люди жили по его законам. И он удостоверяется в том, что это все выглядит очень и очень реально. В книге Бориса Зудермана «Оккультизм. Взгляд под маску» приводится следующая иллюстрация. «Совсем недавно, – говорит он, – я ночевал в одной гостинице, и мне была выделена комната номер 14. Я пошел по коридору, считая номера комнат. 10, 11, 12. Потом я, естественно, ждал увидеть 13 номер, но там оказался сразу 14. На следующий день я поинтересовался у владельца гостиницы, где же находится 13 номер. Его у нас просто нет, потому что в нем никто не захотел бы жить. Люди боятся числа 13, ответили мне». Суеверия очень распространены даже в самых просвещенных обществах, и это есть один из каналов наведения проклятия, когда человек живет по духовным законам дьявола.
1: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
0: И, наконец, последний источник проклятия – это родовое проклятие. Мы читали уже с вами о том в книге Второзакония, в 28 главе, стихи 45, 46 и 59, что сказано: «Проклятия будут на тебе и на семени твоем, и они поразят тебя и потомство твое». Это одна из характеристик и отличительных признаков проклятия, что они распространяются именно на потомков. И вот в книге Левит, в 26 главе, в стихах с 36 по 39 написано: «Оставшиеся из вас исчахнут за свои беззакония в земле врагов ваших и за беззакония отцов своих исчахнут». Итак, на человеке могут быть последствия не только его личных грехов, но и беззаконий прошлых грехов. Библия ясно говорит: «за беззаконие отцов своих». Эта истина довольно широко известна. Если вы возьмете, например, ставшую известной книгу Курта Хазела «В плену суеверия», вы там на странице 7 найдете, что если сатана оказывает помощь посредством суеверия, оккультизма и спиритизма, нам придется заплатить за это высокую цену. Мы вынуждены страдать от этого угнетения. Сатана хочет уничтожить нас. И дальше фраза: «Последствия таких грехов могут сказываться на нас вплоть до 4-го поколения. Те, кто сознательно или неосознанно совершает их, и у кого этим грешили предки, до 3-го и 4-го поколения». Помните ли вы такую фразу в Библии? есть в Священном Писании, в книге Исход, 20 главе, стихи 4 и 5, где сказано «до третьего и четвертого рода». Сказано «наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода». Но дело в том, что Бог предостерегает. Божья справедливость иная. Второзаконие 24:16, Иезекииле 18:20. Отцы не должны быть наказываемы смертью за детей, и дети не должны быть наказываемы смертью за вину отцов. То есть Бог никогда не посылает какие-то негативные последствия человеку за грехи предков. Вопрос, кто это делает? Кто это делает? Дьявол делает. Бесы делают. Дело в том, что вот эта фраза «наказывающий детей» в оригинале дословно еврейский глагол «пакад», который означает «обращать внимание», «наблюдать», «посещать», «назначать». Но нигде ни разу это слово не переведено в Библии как «наказывать». Бог не наказывает. Бог наблюдает, наблюдает внимательно, наблюдает с заботой и особым интересом, потому что ему жалко тех, кто родился у людей, поклонявшихся бесам, тех, кто родился в семьях, которые обращались к дьяволу или пользовались его услугами. Бог не наказывает за вину отцов. И если вы проанализируете все эти места Священного Писания, которые упоминают вот эту фразу «до третьего и четвертого рода», вы видите их на экране, Бытие 15 глава, Исход 20 глава, Исход 34 глава, вы везде увидите описание язычества. Не делай себе кумира, не поклоняйся, потому что будет третьего-четвертого рода. Язычники, в отношении которых Бог Аврааму говорил, что в четвертом поколении возвратятся сюда. И так далее. Все места говорят именно о служении бесам. Все места говорят об оккультизме, о поклонении амулетам, о нарушении законов Божьих. Проклятие – это не Божье наказание, а следствие греха. Бог предостерегает о праве бесов приносить проклятие до третьего-четвертого рода за контакт с оккультными явлениями. И в Священном Писании у нас есть и в служении Иисуса Христа примеры, как дети страдали с самого рождения своего и были бесноватыми. За что? Вот, например, Евангелие от Матфея, 15 глава, стихи 21, 22, 23. «Дочь моя жестоко беснуется, просила женщина помочь». Или еще более ясное свидетельство. Евангелие от Марка, 9 глава, стихи с 20 по 22. «И перевели его к нему. Как только бесноватый увидел его, дух сотряс его, он упал на землю и валялся, испуская пену. И спросил Иисус отца его, как давно это сделало с ним? Он сказал, с детства. Чем мог заслужить этот отрок беса в себе? У нас есть подсказка. И многократно дух бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его. Но если что можешь, жалься над нами и помоги нам, говорит отец. Не только сыну помоги, нам помоги. Это произошло в результате того, что отец каким-то образом стал причиной этого несчастья с детьми. Библия предостерегает неоднократно, что не только родители, но и дети могут подвергаться последствиям проклятия. На практике это означает следующее. Скажите, сколько предков у нас, если посчитать назад 4 поколения? Давайте считать. Двое родителей, четверо дедушек и бабушек, 8 прадедушек и прабабушек, 16 прапрабабушек и прапрадедушек. Всего 30 человек. Вопрос. Знаете ли вы свое прошлое на протяжении 4 поколений? Мало кто знает. Мало кто знает. Мы не знаем, что нам передали наши предки чаще всего, в особенности с той бурной историей, которая была на территории Советского Союза. Многое невозможно узнать, много поколений вообще не оставило следов, никаких записей. Это означает следующее. Вот выводы. Если в жизни человека было что-либо из оккультных причин проклятий, значит, он находится в группе риска. Я подчеркиваю, в группе риска. Вовсе не обязательно, что проклятия будут действовать, потому что, может быть, вы уже от них освободились, вы знаете, и Господь знает – Но мы сегодня занимаемся вот чем. Мы раскрываем духовные законы. Мы рассказываем о том, как все устроено. И уже каждый лично перед Господом должен самому себе поставить диагноз. Это ваше дело, это ваша работа. И Господь вам открывает все это для того, чтобы вам помочь, чтобы вы могли определить истинное свое состояние. Потому я призываю вас, начните вспоминать, начните составлять список, просить Бога напомнить, молитесь молитвой Давида: «Господи, зри, не на опасном ли я пути, и от тайных моих избавь меня». То есть, освети все мое естество, напомни мне, Господи, когда я, возможно, зная или не зная, дал или дала право дьяволу и бесам действовать. И этот список нам с вами понадобится для молитвы отречения, которую мы планируем с Божьей помощью осуществить во время нашей встречи в 7-й раз в этой программе в пятницу. Но Господь, конечно же, не желает нас просто напугать. Он раскрывает истину духовного мира не для того, чтобы держать нас в страхе. Это цель дьявола. Он нас держит в рабстве страха. Господь раскрывает все это для того, чтобы дать нам возможность преодолеть все эти дьявольские проклятия и дать нам что? Благословение. И потому у нас есть в Священном Писании целый ряд отрывочков, которые представляют собой текст благословения. И после музыкального служения мы обязательно прочитаем этот текст с верою в то, что всесильный Господь изольет свое благословение на всех нас. Аминь.
2: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
3: Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами.
1: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: лицом к лицу.
1: Здравствуйте. Наша жизнь подобна долгой молитве. Миллионы слов, обращенных кому-то. Тысячи пожеланий, просьб, приказов. Иногда наши молитвы, наши слова похожи на эхо, на которое нет ответа. Но жизнь человека, посвятившего себя Богу, совсем другая. Бог держит человека в своих могущественных руках, руках, которые владеют всей Вселенной. Жизнь такая не пуста. У нас в гостях человек, который любит молиться. Человек молитвенной жизни. Здравствуй, Марина.
2: Здравствуй.
1: Естественно, я хотела бы сначала тебя спросить о том, какова была твоя первая молитва. Как ты узнала о том, что можно молиться? И что тебя побудило?
2: Это очень необычная история. Она произошла со мной, когда мне было 6 лет. У меня умер папа, и мой организм очень необычно реагировал вот на эту беду. Мне стали по ночам сниться кошмары. Каждую ночь по 3-4 сна. По каждому из них можно было снимать отдельный фильм ужасов. И я не знала, куда от этого деваться. Я не знала, что делать. Я засыпала и боялась, что это опять начнется. От сна никуда не убежишь. Человек должен спать. И вот однажды мама мне предложила, говорит: «Марин, ты помолись на ночь». Я удивилась, спрашиваю, как это можно сделать. Она говорит: «Скажи просто: Боженька, пусть со мной этого не будет». И все.
1: Марина, можно вопрос?
2: Да.
1: А твоя мама тоже молилась?
2: Вот как ни странно, я не знаю, молилась она тогда, не молилась. Но она мне так сказала. Я ее никогда не видела молящейся. Угу. Я решила попробовать. Я легла в постель и сказала: «Боженька, пусть со мной этого не случится». Точно, как мама меня просила сказать. И это было чудо. Я первую ночь за несколько месяцев спала спокойно. Мне ничего не приснилось. И с тех пор каждый вечер перед сном, вот по сей день, я молюсь. Прошу о том, чтобы Бог дал мне спокойный сон. И тогда, еще когда бывало, что я забывала молиться, и вот в эти ночи мне опять начинали сниться эти сны. То есть я чувствовала на себе вот эту силу молитвы. Когда я молюсь, я сплю спокойно. И когда не молюсь, и опять эти сны приходят. Вот. Но сейчас, конечно, они ко мне не приходят, но тогда это было для меня чудом. Для ребенка, который не знал, куда деться от детских кошмаров.
1: То есть ты молилась несколько вечеров подряд и потом поняла, что тебе эта молитва помогает?
2: Я это поняла на следующее же утро. После того, как проснулась в хорошем настроении и в сердце не чувствовала никакого страха.
1: У тебя не получилось, как у многих людей, которые в минуту опасности или страха молятся, даже, может быть, что-то обещают, а потом забывают об этом, когда все проходит?
2: Нет, это... Тогда я уже поняла, что Бог – это та личность, которая может освободить человека от страха, от безысходности. Тогда я уже это поняла. И потом, спустя несколько лет, я стала молиться больше, стала молиться чаще. И придя в церковь, когда мне рассказали: «Ты знаешь, что Бог тебя любит?» Мне говорят: «Ты знаешь, что Он сделал для тебя?» Я говорю: «Мне не надо рассказывать, я знаю». Вот я на себе почувствовала, что значит Божья освобождающая сила, вот это могущество. И я была маленьким ребенком, Он услышал молитву 6-летней девочки, которая боялась, Он на нее ответил. Это чудо.
1: Твоя молитва меняла твою жизнь.
2: Да.
1: И каждодневную? И вообще, то есть образ твоей жизни зависел от молитвы, получается?
2: Человек, который хочет быть ближе к Богу, он молится. И молитва, она неизбежно его меняет. Когда человек разговаривает с Богом, когда он доверяет ему проблемы, когда ему Бог что-то советует, он начинает понимать, какой он должен жить жизнью. А поняв это, Господь его начинает преобразовывать. Вот я прихожу к Богу в молитве, я молюсь утром, молюсь днем, молюсь вечером, я встаю ночью молиться. И вот все добро, которое, желание людям помочь, вот которое исходит из меня, это от души. Вот я это делаю не потому, что надо, я это делаю не потому, что Бог мне сказал, ты должна помогать людям, ты обязана это делать, если ты веришь в меня. Нет, я это делаю от чистого сердца, искренне, желая помочь человеку в его беде.
1: И в молитве ты понимаешь, что не просто ты обращаешься к Богу, но как ты чувствуешь, что Бог тебе отвечает, что Он к тебе обращается? Бывает, что Он отвечает на просьбы, и ты видишь событие какое-то. Но вот по твоим словам получается, что ты что-то еще чувствуешь.
2: Обычно, когда я молюсь, я не жду каких-то сверхъестественных ощущений. Вот. Их чаще всего и не бывает. Бывало даже так, что я молилась, и мне казалось, что моя молитва выше потолка не поднимается, и Бог ее не слышит. Но вера – это и есть уверенность в невидимом и исполнение ожидаемого. Когда бывают такие моменты, что я молюсь и не чувствую Бога рядом, я просто верю. Верю, вспоминая те опыты, которые были в прошлом, когда Он освободил меня от всех страхов, я понимаю, что Бог, Он не меняется. Он сейчас такой же, как есть. Просто сейчас мне нужно проявить веру в то, что я Его не слышу, но Он рядом. Но чаще всего, конечно, Он явно отвечает.
1: А вот молитва, состоящая из просьб. Просьб, может быть, пожеланий. Может быть, даже когда мы настаиваем на чем-то. Вот есть люди, которые молятся так. А можешь ли ты сказать, что молитва твоя – это в основном просьбы? Или ты с Богом еще как-то разговариваешь?
2: В принципе, молитва – это разговор с Богом. Это беседа с Ним. Мы можем, вот мы с тобой беседуем, мы о разных вещах можем говорить. Ты меня можешь о чем-то попросить, ты меня можешь о чем-то поблагодарить, или посекретничать мы можем с тобой.
1: Можем.
2: Вот так же и с Богом. Я могу прийти и сказать Ему: Господи, мне нужно вот это и вот это. Я могу прийти и сказать: ты знаешь, вот сегодня я чувствую себя так, и не знаю почему. Просто о своих переживаниях передать. Вот. А в следующий раз Он ответил на мою молитву. Я не забыла, как Он любит меня, я не забыла, как Он внимание ко мне проявляет, любовь, милость. Я Его поблагодарила за это. Вот. Молитва может быть разная. Или вот, например, мне очень нравится, как ты сегодня выглядишь.
1: Спасибо.
2: Тебе приятно. Богу приятно, когда я Ему говорю: Бог, ты добрый, Господь, ты чудный, ты близкий, ты любящий Бог. И Ему это приятно слушать. А вот, знаете, вот когда человек много молится, Бог говорит ему, что ему нравится. Вот в человеке.
1: Дает как, понять как-то?
2: Да, дает понять, как, что ему нравится, вот, как, каким способом ты проявляешь к нему внимание. Вот, например, я учу стихи для Бога. Вот, я учу стихи и рассказываю ему их.
1: Вот интересно, кстати, насчет проявления внимания к Богу. А можешь еще что-то рассказать?
2: Вот, или вот, например, псалмы, вот, которые в Библии есть, книга «Псалтирь». Я учу псалмы и рассказываю ему их. Вот. Например: Господи, ты испытал меня, знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю, ты разумеешь помышления мои издали. Это Псалом 138, Псалом Давида. Его я обычно читаю по ночам. Вот. Мне очень нравится. Я знаю, что творческий подход к молитве, он очень нравится Богу. Потому что Бог, Он сам творческий.
1: Бог творец. А вот у меня такой вопрос. Бывает ли так, что ты от Бога хочешь чего-то конкретного, и ты настойчиво об этом просишь? Как ты считаешь, Бог на такие моменты

0: проявляешь усердие в молитве, но и доверие Богу. Говоришь: «Господи, вот да, мне это нужно, но пусть будет, как хочешь ты». Я знаю, что ты единственный, кто на 100% желает мне счастья, и я доверяю тебе. Если ты думаешь, что это лишнее для меня или это мне навредит, пусть этого не будет. Но помоги мне понять твой ответ, увидеть, что он был. У одной женщины дочка очень сильно заболела. Она переживала. Болезнь очень тяжелая, и она нуждается в исцелении. Она не лечится простыми способами. Я молилась, я брала пост трехдневный и молилась о том, чтобы Бог ее исцелил. По прошествию этого времени я утром рано встаю опять молиться и спрашиваю: «Господи, ну что, чудо свершилось? Она здорова?» Днем я узнаю, что девочка все так же больна. Я не отчаялась, я думаю: «Господь, значит, ты ответил по-другому. Это 100%, ты ответил, но по-другому. Как?» Оказалось, что мама этой девочки поверила в Бога. Раньше, вот до этого случая, она когда что-то слышала о нем или ей кто-то рассказывал, вот все слова мимо, она их не слышала. Она говорит, что они не попадали в цель, как будто бы вот уши закрыты были. А теперь, когда она что-то слышит о Боге, сама молится, она говорит, каждое слово Бога, которое она в Библии читает, обращенное к человеку, отпечатывается в ее сердце. И так глубоко, ей кажется, что это никогда не уйдет оттуда, никуда не пропадет, никуда не денется. И что самое интересное, она говорит: «Господи, я не жалею, что это произошло со мной и с моей дочерью. Я не жалею. Спасибо тебе, что это случилось, потому что я встретила тебя, потому что я поняла, кто ты, и я хочу быть рядом с тобой». Она так ему сказала. Она прославила Бога вот в этой беде.
1: Но несмотря на то, что ты уже какой-то ответ получил, ты все равно продолжаешь молиться за это.
0: Да, я продолжаю молиться не как я хочу, но как Господь хочет. Но я продолжаю проявлять усердие.
1: Но ваши отношения с Богом не похожи на отношения капризного ребенка с родителями, когда он конючит, в надежде, что все-таки они сдадутся, и вот
0: все,
1: он добьется
0: своего. Все в пределах разумное. То есть меня ведет Бог. Не я веду Бога за руку, а Он меня ведет за руку. И я пойду туда, куда Он скажет. И я приму то, что он мне предложит. Мне кажется, это и есть дружба. Мне кажется, это и есть вера. Мне кажется, это и есть любовь между человеком и Богом. Она может быть.
1: Вот есть ситуации, когда мы действительно молимся Богу молитвой «Да будет воля твоя». Конечно, у нас есть какие-то пожелания, мы сами думаем, что знаем, чего хотим. А вот есть ли молитвы, когда ты точно знаешь, что это Богу угодно? То есть Бог ждет этой молитвы, и Он готов изменить обстоятельства.
0: Да, был такой случай. У меня есть подруга близкая, ее тоже Марина зовут. И как-то у нее в личной жизни было большое потрясение, и я ее провожала в путешествие. Она уезжала, и я пришла на вокзал, был дождь, у нее не было денег, потому что брат перепутал время и пришел позже, чем нужно. И я пришла, и она меня вот так и грустно встречает, отчаянная, и говорит: «Марина, я, наверное, навсегда останусь одна. Вот, у меня не будет близкого человека, с которым бы я могла разделить и горе, и счастье». Вот, я говорю: «Марина, что ты говоришь? Жди, и будет. Подожди, у тебя вся жизнь впереди, тебе 23 года». А она говорит: «Нет, я уверена». И подарила мне значок такой небольшой. Говорит: «Его я берегла для своего любимого, но раз у меня его не будет, я дарю его тебе». И прицепила на сумку. Я ей дала деньги, она уехала. И я в этот вечер так переживала, думаю: «Господи, нехорошо быть человеку одному, ты сам это сказал». И я всю ночь молилась, не вставала с колен, пока Бог мне не ответит, что будет с ней. Я очень переживала.
1: Ты очень долго молилась, наверное.
0: Да. Да, и я стояла, потому что знала, что он должен ответить. Я вот его не отпускала, ухватила за него: «Господи, скажи мне, скажи, что будет». И под утро мне пришло такое четкое знание, что она будет замужем за молодым человеком, которого я видела всего один раз. Ну, он в одной нашей большой компании, вот, но мы с ним не общаемся, она с ним тоже не общается. Но вот я поняла, вот я не знаю, откуда это пришло, что она будет встречаться с этим.

0: этим человеком, потом выйдет за него замуж. Прошло 2 года, сейчас она замужем за этого человека вышла. И когда она приехала с путешествия, у нее было 3 месяца, она мне говорит: «Марина, ты знаешь, что произошло со мной?» Я говорю: «Конечно, ты встречаешься с Сергеем». У нее были такие глаза: «Откуда ты знаешь? Никто не знает, мы только приехали». Я говорю: «Марина, много может молитва праведника».
1: И ты ей рассказала об этом?
0: Да, она была шокирована вот этим всем открытием моим. Она не знала, а я уже знала.
1: Тебе часто приходится за других людей молиться?
0: Да. Богу нравится, когда мы думаем больше о других, чем о себе. И Богу нравится, когда мы просим, чтобы другим людям жилось легче, лучше, чтобы их проблемы решались. Бог отвечает на такие молитвы.
1: Марина, ты говорила о творческом подходе в молитве. А вот есть еще один такой вопрос, наверное, чисто практический. О том, как часто можно или, может быть, даже нужно молиться. Кто-то говорит, что он определяет сам для себя. Кто-то говорит, что лучше определить время, может быть, там, 2 раза в день, 3 раза в день. Или это может происходить спонтанно? Вот как ты считаешь?
0: Я считаю, что чем чаще человек молится, тем лучше. Мало молитвы не бывает. Нет, мало молитвы бывает, много молитвы не бывает.
1: Ага.
0: Вот. И я вот как уже сказала, я считаю, что один день человека – это и может быть всей молитвой. Вся жизнь человека может быть одной большой молитвой. Потому что когда человек устремляется к Богу, когда он делает все для того, чтобы быть к Нему ближе, когда его жизнь – это сплошное большое обращение, устремление к Нему, тяга, жажда, поиск Его. Вот когда это есть, это жизнь, это молитва постоянная, непрестанная.
1: Непрестанно молитесь, да? Вот так ты это и понимаешь.
0: Да, не просто человек пришел, он помолился, вошел в это состояние, присутствие Божие, и все, и на целый день вышел, или на 3 часа вышел.
1: Попрощался,
0: потом,
1: да?
0: Да, потом он опять пришел и опять вышел. Вот когда Дух Божий в человеке живет, когда Бог рядом с человеком, и человек рядом с Богом, то его жизнь становится одной большой молитвой. Для меня это было открытием, вот, и открыл мне его Бог. И еще вот, что хотела сказать, что вот все, что я вам сейчас рассказываю, это я не читала. Мне 20 лет, я молодая девчонка. Я мало книг о молитве читала. Все вот это я достигла с Богом. Вот как я живу с человеком и знаю его хорошо. Живу 1, 2, 3, знаю больше. Что ему нравится, что нет, что он любит, что нет. Так же и с Богом. Он мне сам все это открыл. Он говорит: «Это хорошо, Марина, мне нравится, когда ты делаешь. А вот это тебе вредит, так не делай». И вот все, что вот я вам сейчас говорю, все это открыл мне Бог в молитве личной.
1: Молитва – это не палочка-выручалочка и не способ, к которому мы прибегаем иногда, да? Это для тебя вся жизнь.
0: Да, молитва для Бога – это выражение любви человеческой к Богу. Вот когда я прихожу к Нему, этим самым я ему даю понять: «Господи, Ты нужен мне, я нуждаюсь в Тебе, Ты мой Бог, это мое поклонение Богу». Вот когда я прихожу, я ему говорю: «Я Тебя люблю». А когда я еще и делаю то, что Бог меня просит, я подтверждаю эти слова. Вот.
1: Спасибо, Марина. Дорогие друзья, я хочу вам пожелать попробовать и испытать силу молитвы, отказаться от стереотипов и не думать, что молитва – это несколько слов, сказанных Богу. Попробуйте жить жизнью молитвы, попробуйте жить с Богом. Если у вас это получится, если вы хотите поделиться с нами опытами, звоните нам, пишите, мы будем рады этому. Всего хорошего!
2: Самые лучшие истории невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.triangels.ru в разделе «Книги в подарок».
3: Всегда радуйтесь!
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.triangels.ru.
4: Для вас поет группа «Глина».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Здравствуйте. У микрофона Виталий Олейник. Вы слушаете программу «Великие религии мира». На протяжении наших с вами встреч в эфире, в этой рубрике мы поговорили о главных священных текстах, книгах, которые почитаются священными писаниями в современных религиях. Мы проследили историю их появления, из чего они состоят, и когда по времени и в какой последовательности эти книги появлялись. Сейчас мы переходим с вами ко второму этапу в исследовании мировых религий, а именно повествованию об основателях этих религий. Кем были эти люди, которые оставили такое сильное впечатление на тех, с кем общались, что сегодня число их последователей исчисляется миллионами, а в иных случаях миллиардами? Кем были основатели великих религий? Свое исследование мы начнем вновь с иудаизма, как и с религии, священная книга которой является самой древней, написана раньше всех. Термин «иудаизм» происходит от слова «иуда». Иуда же, в свою очередь, был одним из 12 сыновей Иакова, одного из трех праотцов еврейского народа. 12 сыновей Иакова стали родоначальниками 12 племен, или 12 колен, как говорит Библия, 12 колен еврейского народа. Когда после царствования Соломона царство разделилось на две части, то на юге осталось два племени, два колена, колено Иуды и колено Вениамина. На юге это как раз там, где находится Иерусалим, а в нем храм, центр богослужения иудаизма. На севере же остались 10 колен, 10 племен. Северное царство стало называться Израиль, а южное – Иудея, по имени колена Иуды, которое было наиболее многочисленным в Южном царстве. Поэтому Иерусалим, храм, служение в нем и в целом эта религия ассоциируется с именем Иуды. Иудеи, посему название иудаизм. Говоря об основателях религии иудаизм, главным образом нам необходимо поговорить о двух, об Аврааме и Моисее. Именно эти две личности в иудаизме почитаются главными, когда идет речь о родоначальниках и основателях иудаизма. Сегодня мы поговорим об Аврааме. Каким образом случилось так, что Авраам стал родоначальником религии иудаизма? Откуда он появился? Кем он был по происхождению? Итак, открывая Ветхий Завет, мы узнаем, что после потопа, когда люди стали распространяться по земле, они все произошли от трех сыновей Ноя. Имена этих сыновей – Сим, Хам и Иафет. Потомки Сима были людьми, которые не участвовали в строительстве Вавилонской башни, символе отступничества против Бога, и они были той линией в развитии человечества, которая придерживалась повелений и законов Творца, данных еще ранее Адаму и затем подтвержденных через Ноя. Эта линия называется семиты. Вот через семитские народы как раз сохранилась линия богопоклонников, которые продолжали традицию поклонения Творцу, единому Богу. Или, иными словами, используя богословские термины, они поддерживали идею монотеизма. Одиннадцатая глава книги «Бытие» описывает родословную, которая в конечном итоге подводит нас к Аврааму. Сим, Арфаксад, Сала, Евер, Рогав, Серух, Нахор, Фара и Авраам. Авраам жил в Уре Халдейском. Этот город располагался в Междуречье, в самой древней цивилизации на Земле, в шумерской цивилизации, и был очень развитым городом. Архитектура, искусство, все признаки цивилизации, включая водопровод и канализацию, присутствовали в Уре Халдейском. То есть это было одно из самых просвещенных и самых развитых мест того времени в древнем мире. Но нравственная обстановка была удушающей. Язычество царило вокруг со всеми вытекающими отсюда духовными и нравственными последствиями. Итак, Авраам родился в семье, которая была продолжателем традиции монотеизма. По каким причинам, согласно повествованию Ветхого Завета, он был избран? На этот вопрос отвечает 24 глава книги Иисуса Навина, стихи 2 и 3. Так говорит Господь, Бог Израилев. «За рекою жили отцы ваши издревле, Фара, отец Авраама и отец Нахора, и служили иным богам. Но я взял отца вашего Авраама из-за реки и водил его по всей земле Ханаанской, и размножил семя его и дал ему Исаака». И далее. Говорится как раз о том, что именно вот эта удушающая атмосфера язычества, идолопоклончества была причиной, по которой Бог выводит эту семью, эту линию богопоклонников, выводит для того, чтобы избежать дальнейшего разложения и дальнейшего влияния со стороны идолопоклонства и язычества. Библия повествует в книге «Бытие» в 11 главе в 31 стихе, что из Ура Халдейского выходит Фара, отец Авраама. «Бытие» 11 глава, 31 стих гласит следующее. «И взял Фара Авраама, сына своего, и Лота, сына Аранова, внука своего, и Сару, невестку свою, жену Авраама, сына своего, и вышел с ними из Ура Халдейского, чтобы идти в землю Ханаанскую. Но дошедшие до Харана, они остановились там, и было дней жизни Фары 205 лет, и умер Фара в Харане». Итак, Фара вместе со своим семейством выходит из языческого окружения в Ханаан, место, которое в то время было относительно мало заселено, и была возможность без внешнего языческого влияния продолжать соблюдать и сохранять заповеди Божьи. Ради каких целей Бог выводит эту семью? В книге «Бытие» 18 главе, в стихах 17 по 19, эти цели определены следующим образом. «Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд, и исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем». Итак, цель, согласно этому стиху, заключается в том, чтобы он учил своих потомков, своих сыновей, и далее соблюдать заповеди Божьи, ходить путем Господним, что Авраам и делал, как говорит 26 глава книги «Бытие», стихи со 2 по 5. «За то, что Авраам послушался гласа моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать повеления мои, уставы мои и законы мои, за то сказано Исааку, я благословлю и тебя». Причем условие благословения остается таким же – продолжение исполнения заповедей Божьих и передача из поколения в поколение этих законов. Вторая цель заключается в том, что Аврааму, как говорит 12 глава книги «Бытие» стихи с 1 по 3 и 22 глава стихи 17-18, Аврааму был обещан потомок, в котором, как говорит Библия, благословятся все народы. Вот, например, 22 глава, стихи 17 и 18 говорят, «И благословятся в семени Твоем все народы земли за то, что Ты послушался гласа Моего». Термин «семя» используется для описания Мессии, Спасителя, который должен прийти. И эта идея семени далее развивается пророками на протяжении всего Ветхого Завета. И именно через эту линию, именно через вот эту ветвь генеалогического дерева человечества было дано обетование «Придет Спаситель, Мессия, Избавитель». Интересно также отметить происхождение термина «еврей» в связи с возникновением иудаизма. В книге «Бытие» в 14 главе, в 13 стихе впервые в Библии этот термин встречается. Давайте посмотрим, в каком контексте. 14 глава, 13 стих. «И пришел один из уцелевших и известил Авраама еврея, жившего тогда у Дубравы Мамра, и брата Эшколу и брата Анеру, которые были союзники Авраамов. Он пришел и известил о том, что его племянник Лот был взят во время нападения на Содом и Гоморру союзом из пяти царей во главе с Кедор-Лаомер. Авраама, сказано, пришли и известили. Известили Авраама еврея. Здесь он впервые назван евреем. Слово «еврей» в оригинале означает дословно «человек с другой стороны» или «человек, который не отсюда». Пришелец. Итак, еврей изначально в Ветхом Завете – это термин, обозначающий скорее качество, чем национальную принадлежность. По национальной же принадлежности Авраам был арамеянином, как говорит Второзаконие, 26 глава, 5 стих. Очень интересно, что археология сегодня подтверждает существование такой личности, как Авраам. В 1887 году женщина из Тель-Амарны на побережье Средиземного моря, обрабатывая на своем огородном участке почву, наткнулась на клинописные глиняные таблички. Открытые документы содержали официальную переписку фараонов с правителями Вавилона, Метании, иных азиатских стран, письма от правителей Палестины, Финикии и Сирии. И там, среди этих клинописных табличек, упоминается имя Авраама. В следующий раз мы поговорим о Моисее, второй личности, которая является основополагающей в появлении и развитии иудаизма. С вами был Виталий Олейник. Всего вам доброго. До свидания.
2: 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его. Но что исходит из него, то оскверняет человека.

0: «Если бы любовь». Ведущий, руководитель Центра духовного просвещения Виталий Олейник.
1: Добро пожаловать на третий из 8 дополнительных вечеров для семьи, которые объединены темой «Если бы любовь», троеточие. Сегодня мы постараемся поднять и осветить непростую тему. Вот ее формулировка – «Уважение в браке». Во время дискуссионного клуба оказалось, что тема вызвала большой интерес. Много было эмоций, много было обсуждений. Я надеюсь, что сегодня нам удастся, открывая Слово Божье, Священное Писание, подняться до библейского и, соответственно, Божьего осмысления этой темы. Но начинаем мы, как у нас повелось на этих вечерах, с поэзии. Наверняка вы помните эти строки еще со школьной скамьи, потому приглашаю процитировать вместе. «Мой дядя самых честных правил, когда не в шутку занемог, он уважать себя, и вот наше слово ключевое, заставил». Заставил и лучше выдумать не мог. Речь идет именно о семье. Вот здесь Александр Сергеевич Пушкин в произведении «Евгений Онегин» рисует человека, который в действительности стал центром проявления уважения со стороны домочадцев. Правда? Подушки поправлять, лекарства подавать. Ну, что внутри в это время происходит, это уже другой вопрос. Так? Но вот именно таким образом многие ставят вопрос. Они себя уважать заставляют. Заставляют, требуют к себе уважения в силу разных-разных заслуг. И каждый, естественно, в своем послужном списке может указать достаточно оснований, которые ему кажутся солидными и достаточными для того, чтобы его уважать. Многие именно так смотрят на вопрос уважения, требуют оного к себе. Вопрос. Какой вот из этих двух мужчин, на ваш взгляд, уважительнее выглядит? Вот внешность, кого более уважительна? Какой человек более уважаемый? Вот тот, который слева или справа? Который без бороды или с бородой? Так, ну вот я теперь прочитаю вам, что было подписано под этой иллюстрацией. «Если подбородок не выражает достаточной силы воли и решительности...» Делаем паузу. Какой подбородок считается волевым подбородком? Который чуть-чуть, вот видите, у этого товарища он так как-то вот туда, как говорится, вот эти нижние зубы, нижняя челюсть, она находится за линией верхней челюсти. А вот уважительный такой вот силы воли подбородок, он такой массивненький, да? Так вот, если подбородок не выражает достаточной силы воли и решительности, его можно скрыть соответствующей бородой и тем самым внушить уважение бритым. То есть вот здесь у него борода, видите, как вперед, совершенно другой мужчина. Вот этот явно уважительный человек, то есть он и других, скорее всего, уважает, и к себе, ну, вне всякого сомнения, требует уважения. Рассказывает историю о том, как однажды вот мужчины собрались, как то бывает, да, после работы или после трудовой недели, на выходных встретились, и вот рассказывают друг другу, как у них идет семейная жизнь и прочее. Один говорит, а вот моя жена меня уважает. Вы знаете, что иногда в таких компаниях вопрос уважения, он очень остро стоит, да? Вот. Ты меня уважаешь? Так вот, его жена уважает, и он всем доказывает. И они спрашивают, а как ты этого добился? И он отвечает, а что, бил и добился. То есть почему-то многие люди как-то вот так вот интуитивно чувствуют, что они уважения достойны, и они его добиваются разными путями. И вот есть на эту тему уже в контексте взаимоотношений между мужьями и женами стихотворение современного автора Светланы Шатановской, 2013 год, которая пишет так. «Костюм и галстук – это не причина, чтоб гордо называть себя мужчина. Достойным быть, увы, совсем непросто. Не важен здесь ни опыт и ни возраст. Секрет один у этого почина. Как к женщине относится мужчина? В простом и благородном слове есть величие, уважение и честь. Ценнее, выше в мире нету чина. Из женских уст услышать «ты мужчина». Многое можно было бы сказать по мотивам этого стихотворения. И об ожиданиях уважения, и о том, какой мужчина настоящий, а какой нет. И много иных существует мнений в народе и у поэтов, и вот в жизни, которую мы проживаем. Расскажу интересную историю. Однажды, рассказывают, вот случилось так, что и с вертолет, который должен был доставить людей в определенное место, нужно было спускаться именно вот по толстой веревке, так упрощаясь, скажем, так по канату. Невозможно было подлететь так, чтобы, как говорится, по-человечески, вот так ножками по трапу, по ступенечкам сойти. И на борту вертолета было 10 мужчин и одна женщина. Но вот беда. Беда была в том, что этот трос был недостаточно крепкий, чтобы выдержать 11 человек. Он мог выдержать только 10 человек. И вот когда они все повисли, и когда стало очевидно, что он вот-вот уже скоро порвется, потому что трещит вовсю, и когда встал вопрос, кто же должен прыгать, а прыгнуть значит пожертвовать собой ради спасения остальных десятерых, заговорила женщина. Она говорит: «Вы знаете, мужчины, женщина привыкла, что ей нужно постоянно идти на жертву. Вот она ваших детей носит 9 месяцев в чреве, вот проходит через этот весь дискомфорт и страдания, и болезни, потом вот этот ужас, как говорится, самих родов, а потом не успела оправиться, начинаются бессонные ночи. И вот женщина потом вам и кушать готовит, и вас обстирывает, и в доме уборку осуществляет, и за детей в ответе, и еще и на работу потом идет, деньги заработать, и так далее, так далее. Женщина по природе – существо жертвенное. Я готова прыгать, чтобы, пожертвовав собою, вам дать возможность жить». Мужчины, выслушав эту речь, настолько наполнились уважением к женщине, что стали бурно аплодировать. И что было дальше, вы сами догадались. Как уважать? За что уважать? Всех ли уважать? Вот об этом наш разговор сегодня, в особенности в контексте семейных отношений. Первый вопрос сегодня – зададим Священному Писанию, почему людям хочется, чтобы их уважали? Откуда такая мысль? Откуда такие желания? Вот считается, что в психологическом отношении, в контексте человеческих отношений, это одно из самых важных ожиданий, это одна из самых важных потребностей, то есть, чтобы тебя уважали. Откуда эта потребность? Священное Писание, рассказывая нам о появлении человеческих существ, в самом начале, в книге «Бытие», в первой главе, в стихах 26 и 27, повествует следующее. «Бытие», первая глава, стихи 26 и 27. «И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Когда появились на земле Адам и Ева, они были созданы, говорит Священное Писание, по образу Божию, и, дочитав до 5 главы книги Бытия, мы узнаем, по подобию Божию. То есть появились богоподобные существа. Отцом человеческого рода является сам Бог, владыка всей вселенной, тот, кто принимает постоянное поклонение и восхваление от всех представителей бескрайней вселенной, тот, в присутствии которого постоянно восхваление звучит, тот, кто уважаем всеми во всей вселенной, кроме некоторых представителей одной маленькой планеты по имени Земля. Но когда вот это произошло, когда Бог творил Адама и Еву, коль скоро у нас, в определенном смысле, ДНК Божье, коль скоро мы от Бога произошли, не от низших форм жизни, а от самой высокой формы жизни, возможной во Вселенной, то потому-то мы и ожидаем, что как к детям Небесного Отца мы имеем право ожидать к себе уважения. Говоря о богословской, об исторической, о библейской причине того, почему людям хочется, чтобы их уважали, мы находим, что в этом есть так называемая онтологическая причина, то есть уходящая в конституцию того, как мы устроены, в саму природу человека, в саму антропологию. Мы от Бога родом, Он уважаем, и потому человек, сотворенный по образу и подобию Божию, ожидает, что к нему будут относиться с уважением. Вот в этом контексте, таким образом, ожидать уважения к себе – это естественно. Это Бог в нас заложил. Он нас такими сделал. И вот если это базовая потребность, смотрите ли вы на Библию, смотрите ли вы на исследования современной психологии, если это базовая потребность чувствовать себя оцененным по достоинству, чувствовать себя любимым, чувствовать себя уважаемым, если она не реализуется, то тогда наступают проблемы во взаимоотношениях. Хочу рассказать вам об исследовании, которое на протяжении многих десятилетий проводил исследователь, ученый по имени доктор Джон Готман в Университете Вашингтона. Он известен тем, среди психологов, что с точностью более 90% предсказывает, какие семейные пары разведутся. Вот что он делает. Он приглашает к себе молодоженов, тех, кто прожил уже какое-то время друг с другом, может быть, 2-3 года или больше, это не принципиально, но которые еще вместе и которые, естественно, не о разводе, не о каких-то даже проблемах еще серьезных во взаимоотношениях и не помышляют, и не знают. У них все нормально. И вот он их приглашает к себе и дает им задание пообщаться на какую-то тему. То есть вот он предлагает им вопросы для обсуждения, и они думают, что они проходят какой-то тест, вот, отвечают на эти вопросы. И задача именно в том, чтобы вот общаться друг с другом, делиться своим мнением, обмениваться информацией и так далее. То есть они сидят в комнате и беседуют. А он в это время их снимает. Он в это время их снимает. И вот так вот они проводят в общении, может быть, минут 45, час и так далее. И затем происходит анализ этих записей. Он, естественно, им не сообщает о своем мнении, но он для себя, для своих сотрудников, для своих помощников, студентов и так далее, он делает предсказание, вот эта пара разведется, а эта останется вместе. И в более чем 90% случаев он оказывается прав. Как? Как по общению между двумя можно увидеть, что они находятся на тропе развода? Вот что оказалось в результате этих многолетних, фактически десятилетиями проводимых исследований. Доктор выяснил 4 главных фактора в поведении тех, кто находится в супружестве, которые определяют более всего неминуемый развод. То есть неминуемый, значит, если ничего в их взаимоотношениях не поменяется. Вот эти 4 фактора. Первый. Критика личности супруга. критика личности супруга. Ну, например, конечно же, говорит муж, а с твоей трусостью я бы туда и не совался. Вот пример. Или же она ему говорит, ну да, с твоим-то образованием куда нам? Так? Или еще хуже того, он говорит, хорошо, что я в доме сделал проем дверной пошире. Так? Критика личности, внешности, характера, привычек, образования и так далее. То есть вот эти вот личностные нападки, иногда они завуалированные, иногда они вот в такой саркастической манере подаются. Иногда, как говорится, кто попроще, так и прямо в лоб. Но вот этот вот факт остается. Критика личности супруга. Дальше. Второй фактор. Неуважение к супругу. Неуважение. Следующая степень презрения, но это все вот одного характера. То есть с позиции превосходства. Типа, вот, ну, я-то, конечно же, лучше разбираюсь в этом вопросе. Или кто бы говорил, да? У нас много в русском языке вот подобных фраз и выражений. То есть, когда демонстрируется неуважение. Вот, если вы помните, когда мы встречались с вами в контексте изучения другой темы, мы вспоминали пример Самсона. И вот его жена уже во время брачного пира, который длился 7 дней, вот она его вопрошает, просит, скажи мне, какая отгадка на загадку, которую ты загадал, да, сынам народа моего? Он говорит, отцу своему и матери своей я не разгадал, и тебе ли разгадаю? Вот это классическая демонстрация неуважения. Неуважение губит взаимоотношения. Это был второй фактор. Третий – оборонительность. Оборонительность. Ну, что имеется в виду? Когда, вот, ну, допустим, жена что-то произносит, такой вроде бы вот, ну, общего характера, а муж подозревает, что она о нем сейчас говорит. Ну, вот, к примеру, значит, она, допустим, сообщает о том, что сосед устроился на более высокооплачиваемую работу. И он тут же, а что, моей зарплаты тебе недостаточно? То есть, если вот это вот присутствует, если он чувствует угрозу вот в ее словах, если есть этот вот фактор, и эта реакция оборонительности, то есть вот он или она всегда защищается, вот это признак того, что они идут путем, ведущим к разводу. Третий фактор – оборонительность. И четвертый – эмоциональная удаленность. А ты куда, дорогой? Да ухожу. Вот. То есть общение вроде бы и есть, вроде бы и вместе, вроде бы что-то и обсуждают, но нету вот этого раскрытия чувств, эмоций, нету вот этого глубинного общения. То есть общение происходит на уровне одиночной реплики или, может быть, какой-то такой формальный разговор, но никак не дальше. Нет чувств, эмоций, нет вот обсуждения реального, нету раскрытия друг перед другом, эмоциональная удаленность. Вот, ну, как говорится, такой негативный и, может быть, крайний способ выражения этого состояния – это бойкотирование. Вот, молчание там и так далее. То есть, когда один что-то пытается сказать, сделать, как-то раскрыться, как-то вложить в взаимоотношения, а другой вот так вот просто устраняется. Вот эти четыре фактора, повторим, критика личности супруга, неуважение, оборонительность, эмоциональная удаленность, они, вот если они присутствуют во взаимоотношениях, а все это связано с базовым понятием уважения, воспринятия ценности личности. Значит, к сожалению, коль скоро базовая потребность в уважении не удовлетворяется, к сожалению, эта пара в подавляющем большинстве случаев разведется. И поэтому, коль скоро это настолько важно, и в Священном Писании отражено, и в современных исследованиях психологов отражено, мы должны задать вопрос, как же в контексте супружества, взаимоотношений мужа и жены, вести себя и демонстрировать определенную форму уважения так, чтобы она стала прочным залогом счастливой семьи. У нас есть в Священном Писании несколько императивов, несколько повелений, но вначале я хочу познакомить вас с одним термином, который есть в Священном Писании. Где-нибудь вы встречали вот такое повеление? Уважайте друг друга в Библии. Есть? Уважайте друг друга. Вряд ли. Потому что язык претерпевает метаморфозы со временем, когда в 1876 году синодальный перевод был подготовлен, говорили на Руси по-другому, и потому у нас не очень много вот слов с такой корневой основой есть в синодальном переводе. Но, тем не менее, в качестве иллюстрации для начала давайте прочитаем из книги «Деяния апостолов», 5 главы, 34 стих. Деяния 5:34. «Встав же в Синедрионе, некто фарисей именем Гамалиил, законоучитель, уважаемый всем народом, приказал вывести апостолов на короткое время». Итак, Гамалиил был уважаемый. И вот здесь в подлиннике используется термин, который звучит по-гречески так – «тимиос», уважаемый «тимиос». И вот когда мы узнаем это, у нас появляется ключик. Мы можем посмотреть, как вот это слово, оно используется в разных формах, в оригинале, в подлиннике, и как оно переводится в разных местах Священного Писания, зная, что передает оно вот эту базовую идею уважения. И вот тогда мы найдем много заповедей, много наставлений Священного Писания, которые именно так и сформулированы. Уважайте друг друга, но облечены в чуть иную словесную форму. Посмотрим на некоторые из них. Первое послание апостола Петра, 2 глава, 17 стих говорит. 1 Петра, 2 глава, 17 стих. «Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите». Вот самое начало этого стиха. «Всех почитайте». Это заповедь, это повеление, это императив. И в подлиннике здесь используется глагол «тимао». «Тимао», то есть «всех почитайте», говоря современным языком, «всех уважайте». Итак, кого надо уважать? Всех. Так написано. Всех уважайте. Это очень сильные слова, правда? Всех уважайте. Вы имеете в виду и моего мужа тоже? Да, дорогая, и вашего мужа, что и тещу уважать, да, и тещу, всех уважайте, вне зависимости от контекста. И мы сейчас поймем, почему. Почему? Давайте еще один императив. Послание к Римлянам, 12 глава, 10 стих. Римлянам 12:10. «Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте». Вы знаете, мне приходилось вот за годы своего служения встречать такую версию этого стиха. Говорят, тут одно маленькое слово пропущено. Вот. Якобы читать нужно так: «О почтительности друг друга предупреждайте». То есть «предупреждаю». Пожалуйста, обращайтесь со мною почтительно. О почтительности предупреждайте. Да? Вот с этим можно почтительно, с этим можно не почтительно. Что значит предупреждайте? Предупреждайте. Проявляйте первым. В действительности, посмотрите и послушайте, как современный перевод звучит. Перевод «Живой поток» говорит «опережайте». Опережайте друг друга в демонстрации почтительности, в демонстрации уважения. Один из англоязычных переводов говорит «опережайте» или же «обгоняйте друг друга в демонстрации уважения». Итак, это императив, это конкретная заповедь, и она пока касалась вот всех людей, да, безотносительно к полу, безотносительно вот к степени родства. Всех уважайте, в почтительности друг друга опережайте. Ну, а теперь чуть-чуть предметнее касательно взаимоотношений в семье. Вот что в отношении жен сказано. Послание в Ефес, 5 глава, 33 стих. Ефесянам 5 глава, 33 стих. Он многим мужьям знаком. Вот, прочитаю. Вначале по синодальному переводу. «Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа». Вот эта степень почтения высокая, да? Пусть боится своего мужа. Что это означает? Что означает? Вот как предлагает нам современный перевод российского библейского общества. Пусть что? Пусть почитает мужа своего. Или современный перевод под редакцией Кулакова говорит «почитать своего мужа». Итак, не только по отношению ко всем людям в принципе, но и в частности, что касается взаимоотношений в браке, Священное Писание содержит повеление «уважайте, почитайте». А есть ли подобное в отношении мужей? То есть, что мужья должны тоже жен своих почитать, жен своих уважать? Конечно же, есть. Мужьям сказано так. Первое послание апостола Петра, 3 глава, 7 стих. 1 Петра, 3 глава, 7 стих. «Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им что? Честь». «Оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах». Вот это слово «честь» в подлиннике – это то же самое слово «тиме» – «честь». То есть, оказывая им уважение. У нас есть императив «всех почитайте, опережайте друг друга в демонстрации уважения». Женам конкретно сказано, пусть почитает мужа, и мужьям говорится, оказывайте женам честь. Это Божьи заповеди, потому здесь библейская позиция, точка зрения Творца абсолютно ясна. Мы продолжим разговор на эту тему во второй части этой беседы.

искренне приветствую всех вас, дорогие друзья, желающих исследовать Священное Писание, Библию, Слово Божие, которое имеет для нас так много ценных советов, рекомендаций от самого Господа, потому что Библия называется еще Словом Божьим. Это Слово самого Бога, написанное для нас. Замечали ли вы, что не только некоторые люди в отдельности, но и все человечество в целом находится в постоянном таком депрессии, как бы, неудовлетворении, в постоянных поисках чего-то лучшего, чем они имеют на сегодняшний день. Эта тоска по чему-то лучшему показывает, что человечество однажды что-то потеряло и теперь находится в искании чего-то лучшего. Бог знает это, поэтому Он предлагает каждому из нас: пожалуйста, обратитесь ко мне, к моему слову. Я вам покажу, я вам помогу найти тот лучший путь для вашей жизни. Постараемся понять, что следование за Иисусом будет нам стоить некоторых жертв. Но отказ от этого будет стоить нам потерю всего и навсегда. Большинство людей просто не думают над тем, что они платят гораздо большую цену, отказываясь следовать за Христом. Поэтому наш Творец приглашает каждого из нас. Я читаю Исаия, 1 главу, 8 стих. Здесь Господь говорит: «Тогда придите и рассудим». Мне нравится это выражение, где Господь приглашает каждого человека. Он говорит: «Давай будем рассуждать, давай будем логически рассуждать. Если ты не идешь со мной, если ты отказываешься от моих благословений, охраны, помощи, куда направляешься тогда ты?» И давайте в наших сердцах вместе скажем: «Дорогой Иисус, Твой план остается наилучшим,

Потому что только ты предлагаешь в конце этого пути разумную, прекрасную, вечную жизнь для общения. Для всех молодых людей я хотел бы сказать, если сегодня вы делаете выбор для себя, что вы хотите делать все то, что вы считаете правильным, забегая наперед, я уверяю вас, пройдет время, и от ваших свободных действий останутся раны, рубцы на ваших сердцах. Вы захотите что-то поменять, вы захотите что-то изменить, но многое уже невозможно будет изменить. Еще и еще раз я хочу повторить. Да, следование за Иисусом действительно связано с определенными трудностями. Но позвольте также еще раз закрепить главную мысль. Отказ от следования за Христом приводит к несравненно более тяжким последствиям. В своем слове Господь всегда учил людей жертвовать своим для спасения других. Подумайте, жертвовать своим для спасения других. Иными словами, спасая других, ты спасаешь себя. Если учесть, что для Бога нет ничего невозможного, и если вспомнить историю о том, что в пустыне для народа израильского Бог посылал продукты питания, которые назывались одним словом «манна», которая соответствовала всем необходимым потребностям человеческого организма. И вот Бог посылал эту манну с неба, как дождь. Когда народу израильскому нужно было строить дом Божий, храм Божий, конечно же, Бог мог в виде дождя послать золото, серебро, драгоценности для украшения этого храма. Но Бог этого не сделал. Как вы думаете, почему? Потому что Бог был заинтересован в воспитании каждой личности в отдельности и в воспитании этой личности чувства личного искреннего желания участвовать в деле Божьем. И Бог предложил людям жертвовать драгоценности, золото, то, что имел для строительства храма. И храм был построен. Был построен на пожертвование этих людей. После грехопадения Богом был разработан план спасения. Этот план включал в себя не только служение божества, но также и служение человека. Вы знаете, что в плане спасения, в плане вашего спасения, в плане моего спасения Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой участвуют. Сотни, тысячи, миллионы ангелов совершают служение спасения. И в это служение Бог также включает и приглашает участвовать человека. Я приглашаю каждого из вас, давайте следовать за Иисусом. И если Он говорит, отдай мне кое-что для того, чтобы я мог благословить тебя здесь, на этой земле. И когда я приду во второй раз, я хотел бы сказать перед всей вселенной, вот этот человек, может быть, Иван, Анна, Мария, участвовала в моем деле. Я хотел бы, чтобы весь мир знал об этом. Будем следовать за Иисусом, и Он благословит нас. Аминь.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Славьте Господа, ибо вовек милость Его.
2: Для вас поет Эдуард Ильницкий.
3: Колени склоняю в молитве к Отцу, но слов для молитвы никак не найду. Сегодня спешу.

тебя много раз записать я хотел, но времени ты никогда не имел. Дрожа на колени, склоняюсь в мольбе и вдруг просыпаю.

тогда тебе скажет Бог: да, в книге моей давно ты записан, войди.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию телепрограммы «Мастерская добрых дел».
3: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел, для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
4: Приветствую вас, Афанас Филиппович. Вам письмо.
5: А, это от моего племянника Бориса.
4: Ага.
5: Интересно, а где он на этот раз?
4: Так откуда письмо-то?
5: Из Африки.
4: Из Африки?
5: Да, да. Ух ты. Он в племени аборигенов.
4: Ага.
5: А, спасибо, спасибо, Савелий Игнатьевич.
4: Ну ладно, я свою работу сделал, поеду дальше. Ай, что ж ты делаешь?
5: Ах ты, ёжики, Савёк!
4: Ты меня уронил!
6: Что же это было-то? Ты что, специально, что ли?
7: Простите, Савелий Игнатьевич, я не специально.
6: Специально?
7: Это случайно.
6: Не специально? Мячик.
4: Теперь у меня будет.
7: Простите,
4: не пора. С отцом придёшь, всё.
7: Простите, дайте мяч.
4: Что ж творится такое?
7: Отдайте. Дайте мячика. Мячика, дайте.
8: Мне этот мяч папа подарил. Что я теперь ему скажу?
9: Ой, Виталик, да если б ты мне этот кружок под глазом нарисовал, да я вообще бы не знаю, что с этим мячом сделала. Я бы его лопнула.
10: Значит, говоришь, что он обижен?
8: Да.
10: Говоришь, что он рассержен?
8: Очень.
10: И слушать ничего не хочет?
8: Вообще даже не реагирует.
10: Беда мне с вами.
9: Вы куда, Афанасий Филиппович?
10: Ну как куда, Марья Ивановна? Пойду к Посылкину. Попробую поговорить с ним. Может, он простит Виталика.
8: Спасибо, Афанасий Филиппович.
10: Ну и отдаст мяч.
9: Ну-ну.
8: Как думаете, отдаст?
9: Ой, не знаю, не знаю. Не знаю, не знаю.
5: Ты сказал, что синячок маленький. Я его издалека увидел.
10: К сожалению, Савелий Игнатьевич непреклонен. Это опасное оружие должно быть у меня. Так и сказал. Иначе и вам достанется.
9: Может быть, мне что ли сходить?
8: Думаете, отдаст?
5: Правильно, Марья Ивановна, правильно. Попробуйте.
9: Ладно, все, пойду.
8: Ура! Есть!
9: Есть!
8: Вернул!
9: Ну, знаешь, Виталик...
5: Поразительно!
9: Что поразительно-то?
5: Как что, Марья Ивановна? Мы случайно вместе с вами стали похожи на одного библейского героя.
9: На которого?
5: На Моисея. По-моему, я вам о нем как-то рассказывал.
9: Да-да-да.
8: А, помним, да.
5: Господь повелел Моисею вывести народ Израилев из Египта. Помните?
8: Да, помним.
9: Да, помним.
5: Вот, он повелел ему и его брату Аарону пойти к фараону и попросить фараона, чтобы он отпустил их.
9: И он отпустил?
5: Ну что вы, Марья Ивановна, там целая история. Итак, Моисей и Аарон предстали пред фараоном и сказали: «Так говорит Господь Бог Израилев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне праздник в пустыне. Кто такой Господь, чтобы я послушался голоса его и отпустил Израиля? Я не знаю Господа, и Израиля не отпущу. Бог евреев призвал нас. Отпусти нас в пустыню на 3 дня пути принести жертву Господу Богу нашему, чтобы Он не поразил нас язвою или мечом. Тогда правитель египетский вознегодовал: для чего вы, Моисей и Аарон, отвлекаете народ мой от дел его? Ступайте каждый из вас на свою работу». После этого фараон стал поступать с израильтянами с еще большей жестокостью и повелел надзирателям увеличить работу для них. Много раз Моисей и Аарон приходили к нему,
10: Но он только еще больше сердился, не желая отпустить народ Божий из Египта. За это Господь наказал народ египетский. Вода в реке Нил превратилась в кровь. Жабы покрыли их землю. Множество заразных мух появилось в Египте. Моровая язва появилась на людях и животных. Шел град, налетала саранча, даже тьма окутывала Египет. Несмотря на все это, фараон продолжал упорствовать и не отпускал народ Божий из своей земли. Тогда Моисей и Аарон предупредили фараона о последнем, десятом наказании.
8: Каком?
10: Это отдельная история. Лучше, если я вам расскажу ее в следующий раз.
9: Но я только вот одного не пойму. Что тяжело фараону было сказать, что пожалуйста, в добрый путь и отпустить народ?
10: Тяжело, Марья Ивановна, тяжело. Дело в том, что среди народа израильского было много людей умных, умелых и мастеровых. Они работали на фараона и приносили государству большую прибыль. Но кто же их после этого отпустит? Сами поймите.
8: А Моисей и Аарон не побоялись вот столько раз ходить к фараону? Он же все-таки фараон.
10: Да, я думал об этом. Они верили в то, что их Господь защищает. Марья Ивановна, мы с вами тоже ходили сегодня к Посылкину и были в роли Моисея. Я, между прочим, получил отказ.
8: Да, только Савелий Игнатьевич добрей и совсем не похож на этого фараона.
9: Ой, слушайте, а вот я думаю, может быть, мне и фараон бы не отказал.
10: Ну, кто знает, может быть, может быть, Марья Ивановна. Дорогие ребята, понравилась ли вам сегодняшняя история? Напишите нам об этом. А еще лучше нарисуйте. Нам очень приятно получать ваши письма. А сейчас мы с вами прощаемся. До скорых встреч. Всего вам доброго.
2: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
11: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
12: В эфире радиоканал «Три ангела».
13: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
14: Песня «Молитва» исполняет Марк Латухин.

0: Библейский словарь «Слово Твое». Читают Ирина Кириченко и Алексей Лысаков.
1: «Пришельца не притесняй и не угнетай его, ибо вы сами были пришельцами в земле египетской».
2: Пришелец – человек, пришедший со стороны и присоединившийся к коренному народу. Пришельцы входили в состав израильского общества наряду с исконными жителями. Они давали обязательство придерживаться обычаев народа и пользовались определенными правами. Закон запрещал притеснять и угнетать пришельцев. Поскольку сам Бог любит пришельцев, их должны были любить и израильтяне, в прошлом сами пришельцы в земле египетской. Ветхозаветные пророки Иеремия, Иезекииль, Захария и Малахия также требовали справедливого отношения к пришельцам. Согласно 31 главе книги Второзакония, пришельцы вместе с израильтянами участвовали в слушании закона. Они были включены в завет Бога с его народом и могли приобщиться к этому народу через обрезание. В Новом Завете говорится о том, что язычники, вошедшие в состав народа Божьего через веру в Иисуса Христа, уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. В переносном смысле слово «пришелец» употребляется по отношению к земной жизни верующего человека. Высшее отечество христианина находится на небесах. Живя в земном мире, он может испытывать на себе его враждебность Богу и его закону.
1: «Наше же жительство на небесах».

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Жив Господь и благословен защитник мой.
1: Для вас поет Игорь Козлов.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Полезная минутка. Ведущая Ирина Остапенко.
3: Мы продолжаем вас знакомить с комплексом упражнений для позвоночника. И сегодня мы представим вам упражнение, которое вы можете делать дома.
2: Полезная минутка.
3: В этом мне поможет сегодня Вадим. Он будет показывать эти упражнения. Итак, первое упражнение. Исходное положение, стоя на четвереньках. Это упражнение называется «Кошечка». На счет раз мы прогибаем спину и голову поднимаем вверх. На счет два выгнулись, спинку сделали круглой и подбородок прижали к груди. И исходное положение. Второе упражнение. Исходное положение остается то же самое. Мы как бы преодолеваем препятствие. Представьте, что вам нужно пройти, не задевая какое-то препятствие. При этом сгибаем руки вперед и вниз, и выгнулись. И возвращаемся в исходное положение. Следующее упражнение – кобра. Исходное положение – лежа на животе. Руки согнуты в локтях, упор ладонями. На счет раз поднимается корпус и прогибаемся. На счет два – исходное положение. Это упражнение способствует развитию подвижности позвоночника. Следующее упражнение, оно похожее. Немножко расставим локти и прогиб спины будем опираться на локоть и предплечье. На счет раз поднялись, вдох. На счет два, исходное положение, выдох. Следующее упражнение. Также продолжаем лежать на животе, руки вытянуты вперед, обе руки. На счет раз мы отрываем от пола руки и ноги. Раз. Задержались на 20-30 секунд и исходное положение, расслабились. Следующее упражнение, оно похожее, только мы будем попеременно поднимать руки и ноги. На счет раз поднимаем левая рука, правая нога. Раз. Исходное положение. На счет 3-4 другая рука и нога. 3-4. Исходное положение. Хорошо. Следующее упражнение у нас на развитие позвоночника в поясничном отделе. Руки около спины, и мы поднимаем только ноги. Раз, исходное положение, и опять подняли и немножко задержались. Исходное положение. Теперь скрестим ноги в области лодыжки и продолжаем то же самое делать. Поднимаем ножки, задержались. Опустили. Исходное положение. Хорошо. Следующее упражнение мы делаем на укрепление мышц спины. Ноги у нас лежат как раньше. И мы поднимаем теперь только корпус. На счет раз подняли корпус, задержались. Исходное положение, расслабились. Хорошо. Следующее упражнение на укрепление косых мышц. Для этого мы поворачиваемся на бочок, ложимся на правый бок, правая рука вытянута, левая в ладони делает упор перед грудью. Ноги слегка согнуты в коленях. При этом на счет раз мы поднимаем ноги, как можно выше поднимите, опустили. Но при этом старайтесь, чтобы корпус у вас сильно не расслаблялся. Еще раз подняли, опустили. Хорошо. Следующее упражнение, также на укрепление косых мышц, мы делаем руки скрестили, ладошками обняли за плечики, и теперь мы поднимаем корпус. Подняли, опустили. Хорошо. То же самое мы делаем и, соответственно, на другом боку. Повторяем 10-15 раз. Следующее упражнение, исходное положение, лежа на спине. Оно также способствует развитию подвижности позвоночника. При этом руки в стороны, ноги согнуты в коленях, стопы стоят на ширине плеч. И мы делаем упражнение на скручивание позвоночника. Единственное, что хочется предупредить, осторожно нужно выполнять это упражнение. Если у кого-то есть межпозвоночная грыжа, то лучше проконсультироваться с врачом. Итак, на счет раз голова поворачивается в одну сторону, колени поворачиваются в другую сторону. Итак, раз и зафиксировали, скручиваем позвоночник. На счет два исходное положение, три в другую сторону. И также зафиксировали. Это последнее упражнение. Дорогие телезрители, я надеюсь, что вы запомнили эти упражнения, и они помогут вам укрепить ваше здоровье. Будьте здоровы! Удачи!
4: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
5: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
4: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: эфире программа «Тайна жизни». Ведущая Ольга Феофанова.
1: Ученые говорят, что наш мозг может нас обманывать. Как же нам распознать эту ложь? И как не поддастся ей? Об этом мы спросим гостя нашей программы, специалиста в области естественных наук, священнослужителя Сергея Викторовича Рягузова. Здравствуйте, Сергей Викторович.
2: Здравствуйте.
1: В прошлой программе мы с вами говорили о зрении и о том, как зрение может нас обманывать. Мы даже в пример приводили оптическую иллюзию. О чем мы поговорим сегодня?
2: Есть еще множество интересных вещей, которые связаны с особенным восприятием каждого из нас, реальности, действительности, что это достойно восхищения. Иногда полное загадок, иногда это даже будоражит, и ты думаешь, неужели я на такое способен, или неужели я в этом ограничен? И вот эти моменты, они, с одной стороны, являются и предметом изучения, а также и предметом настоящего живого такого любопытства у всякого ученого. Хоть иногда и наука, она состоит из кропотливого труда или из какой-то статистики.
1: В основном, наверное, да.
2: Да, подсчетов, расчетов. Но мозг удивляет не только самого носителя этого мозга, но и удивляет тех, кто его изучает. К примеру, можно говорить не только об зрительных иллюзиях, которые у нас есть. У нас же есть и слуховые иллюзии, и даже определенные слуховые опыты.
1: А я вроде бы не сталкивалась с иллюзиями слуховыми.
2: Ну, бытовой пример. Иногда есть так называемая слуховая галлюцинация. Это когда вы слышите, что где-то звонит телефон или это может быть ваш аппарат. Бывает, у нас даже, кстати, появилось в последнее время, благодаря современной электронике и телефонам, даже тактильная галлюцинация. Есть это ощущение, что вибрирует что-то в кармане, хотя телефона там нет. То есть мозг, фактически изучая окружающую обстановку, находится в таком состоянии, что он постоянно интерпретирует эти вещи. В общем-то, надо представить себе примерно такую картину. Мозг находится в абсолютной темноте. Там нету проецирования, допустим, картинок, которые мы видим через глаза. Это не как видеопроектор на затылке у нас
1: там
2: отображающий.
1: Там дырочка какая-то, да?
2: Да, вверх ногами изображение. Все это гораздо сложнее, и тем оно трепетнее, потому что свет разной длины волны, соответственно, разных цветов, попадает на разные маленькие колбочки в затылочной части нашего глазного яблока. И этот свет преобразуется в химию. Вот, казалось бы, энергия преобразуется в химические соединения. Потом это все идет через различные отделы распознавания того, что он увидел. Через эмоциональные отделы идут. Идут через отделы абстракции. Идут через отделы понимания цветов. Потом даже встречается по пути эстетика, вкусы. То есть это, знаете, целый комплекс, когда человек видит или слышит что-то. Есть интересный момент вот по слуховому опыту. Подумайте, к примеру, что для вас будет являться прослушивание, допустим, вашей любимой музыки? Иногда она может крутиться у нас целый день в голове.
1: Хорошо, если это любимая музыка крутится, а чаще бывает наоборот.
2: Возможно, да. Она вот пристала к тебе и крутится.
1: Из какой-нибудь рекламы.
2: Да, и такое. Но вот представляете, мозг наш крутит это в своей голове. Вот у него есть эта схема зацикленная.
1: Это что, какая-то ошибка мозга, глюк?
2: Возможно, оно задевает как раз чувство определенной эстетики, где отвечает этот отдел мозга за ритм, за вкусовые предпочтения. Или, может быть, если говорить о музыке, вот, и она застревает. Я вот на протяжении всех этих дней, пока здесь нахожусь, у меня постоянно в голове звучит одна музыка. Ну вот понравилась она мне. Я слушаю ее, и она повторяется. Но говорят, чтобы избавиться от этой навязчивости, можно вспомнить последний куплет, попытаться его вспомнить, и тогда она отстает.
1: Она заканчивается.
2: Она наконец-то. Заканчивается наконец-то.
1: Да?
2: Слуховой опыт. Не только любимые песни. Попробуйте представить себе, как звучит фортепиано. Представляете, я сказал вам слова, а в голове уже зазвучала музыка. Например, есть особенные вещи, приятные для наблюдения и глубокие для осмысления, это как тактильный опыт. То есть это наше прикосновение к тем или иным вещам. Здесь есть и те вещи, благодаря которым тоже задеваются наши эстетические, вкусовые. Например, дотрагиваетесь вы до холодного металла, и сразу в мозге вы это представили. Или гладите бархат. Совершенно другие ощущения. Или дотрагиваетесь до волос какого-нибудь человека. И тоже другое. Но знаете, есть такой интересный эксперимент, когда есть тактильная галлюцинация. Можно даже провести этот эксперимент дома с кем-нибудь из своих родных или близких. Вам нужно сесть друг за другом в один ряд. То есть передо мной...
1: В затылок, да?
2: Да, в затылок. Передо мной сидит кто-то. А я дотрагиваюсь до его носа. Я должен это делать с закрытыми глазами.
1: То есть это вот как бы рукой спереди, да?
2: Да, но на таком расстоянии, чтобы я мог дотронуться до его носа. Мои глаза должны быть закрыты. Лучше, если это будет повязка. И можно одновременно гладить и свой, и его нос. Когда вы это делаете, у вас будет ощущение Пиноккио, что у вас длинный нос.
1: Да.
2: Попробуйте, поэкспериментируйте.
1: Уговорю кого-нибудь.
2: Да, почему бы и нет. Получается, что вот эти феномены, которые есть, феномены сознания, они намекают нам на определенную стереотипность, на определенную заранее подготовленную схему, которая научился распознавать наш мозг. А если что-то не соответствует его схеме, он начинает путаться. У нас однажды, когда мы со студентами проводили выставку науки, мы применили одни очень интересные очки. Очки, которые вместо обычных линз стоят призмы, треугольные. И фактически они видят не перед собой, а пол вид перед собой.
1: Забавно.
2: Мозг запутался. То есть, когда ты предлагаешь человеку пожать руку, он начинает в пространстве искать, но он практически промахивается, он идет куда-то вверх, потому что, например, это пол, значит, надо руку поднять выше. Хотя я руку держу обычно. И подобные вещи, они довольно-таки ярко, иллюстративно показывают нам, что многие моменты в нашем мозге предсказуемы, стереотипированы. И эти вещи легко изучать. И на этих вещах можно основывать различные теории, наблюдения и даже какие-то профилактические моменты для тех людей, которые, например, страдают какими-то заболеваниями.
1: То есть это неплохо, то, что у нас мозг иногда ошибается, путается?
2: Но
1: ничего там страшного нет?
2: Это то, что нам досталось. Так скажем, что есть, то есть. В какой-то момент может быть и плохо, да.
1: Когда это уже перебор, да?
2: Да. Вот, например, если говорить об профилактике, об использовании этих моментов, например, благодаря нехитрому устройству лечат фантомные боли. К примеру, у человека ампутирована рука. Но он думает, что она у него болит.
1: И да, слышал про это.
2: Потому что, посмотрите, как интересно устроено. Те нейронные связи, которые отвечали за пространственное положение руки, они давно живут в теле человека.
1: Они привыкли.
2: Они привыкли к
1: своей
2: этому.
1: Своей работе.
2: Они знают, что рука, она висит. Они знают, что рука, она иногда болит, когда ты задеваешь дверь, проходишь мимо косяка двери, там, столкнулся с плечом. А она отсутствует. Отсутствует нервное окончание. А мозг по наитию, по привычке выдает информацию. И людям очень сложно иногда отучиться от этой фантомной боли. Иногда настолько серьезная. И вот один ученый из Индии, он занимается как раз болезнями мозга, нейрофизиолог. Имя и фамилия у него прям настоящая индийская. Зовут его Вильянур. А фамилия Раманчандран. Вот. Он такая популярная медийная персона и выступает с различными лекциями относительно вот таких вот болезненных состояний. И он предложил методу, очень простую и дешевую. Но сажали перед зеркалом человека, когда он мог мозг свой, свои нейроны обучать, что тут отсутствует рука. И перед зеркалом кушать, перед зеркалом писать, перед зеркалом держать лист бумаги, перед зеркалом передвигать предметы. В конце концов, пока нейронные связи не перестроились и запомнили этот момент, что физически в пространстве руки не существует.
1: Странно, надо.
2: И человек стал отвыкать от этой вещи.
1: То есть понадобилось зеркало. Казалось бы, ты же прекрасно понимаешь, что у тебя нет руки или, например, ноги, и все равно мозг не справляется.
2: Да. Вы знаете, в дальнейшем, когда мы будем говорить о некоторых вот таких вот пограничных состояниях сознания человека, есть одна из болезней даже человека, когда человек не воспринимает часть тела. Я не помню точно, как называется этот диагноз, но он вполне серьезно не воспринимает, что это его рука, хотя она есть. То есть какие-то пространственные повреждения в нейронных связях, что мозг не позволяет вот рационально и обыденно к этому подходить. И поэтому все эти вещи, они захватывают. Иногда это они приводят к определенному азарту исследований. А почему так? А почему вот так мы себя видим, чувствуем или даже не чувствуем и не видим? Это целая тема для исследований. Еще пару моментов, я думаю, что было бы полезно услышать. Допустим, подумайте о своем вкусовом опыте. У каждого...
1: Легко.
2: Хотя у нас всего ограниченное количество вот ощущений сладкого, соленого, кислого, да, рецепторы области на языке, но зато какая бывает гамма чувств. И вы знаете, помимо того, что вы вкушаете что-то, это же ведь идет сигнал к памяти, это идет сигнал к эстетике, к вкусовым предпочтениям. И мы из себя представляем, знаете, целый комплекс, вот ансамбль вот этой игры нейронных связей, вот этого взаимодействия. И что самое интересное, хорошо об этом думать даже в пределах времени. Потому что, когда мы наблюдаем за ребенком, мы видим, что его нейронные связи еще не очень сформированы, что он не так хорошо ориентируется, как взрослый человек, имеет свои абстрактные понятия, уже какие-то предпочтения и вкусы. Мы видим, как с самого рождения возникает личность, как формируется характер, как сознание, которое когда-то было всего лишь в двух клетках, да, оно потом обросло огромным количеством связей, и это привело к необычайному появлению уникальности в этой жизни, я имею в виду самого человека. Потому что каждый человек, он неповторимая уникальность в этом мироздании, в этой вселенной. И это ведет к очень гуманистическим моментам, чтобы мы ценили каждого человека, относились с уважением, потому что такого человека больше нигде нет. Потому что нельзя найти два одинаковых мозга с двумя одинаковыми, допустим, генетическими построениями и так далее и тому подобное.
0: В эфире программа «Тайна жизни».
1: А Сергей Викторович, а можно еще такой вопрос? Ну вот когда просто кажется, что в кармане телефон вибрирует или в сумочке, а на самом деле его там нет, в этом нет ничего страшного, так скажем. Иногда можно даже забыть. А ведет ли это к чему-то более серьезному? Вот наши ошибки восприятия, может ли от этого какая-то проблема возникнуть?
2: Для кого-то проблема иногда, для кого-то польза. Например, иллюзионисты, фокусники, они это используют для того, чтобы показывать свои трюки. Вот, конечно же, от усталости нашей обыденной жизни бывает у нас это отражается, так скажем, на нашем поведении, на нашем сознании. Но это вполне понятные вещи. От того, насколько ты пережил стрессовую ситуацию, а это зависит от того, насколько ты сейчас имеешь ясность мысли. Насколько ты устал в течение дня, это говорит о том, что насколько ты можешь объективно мыслить и оценивать ситуацию, не позволять эмоциям или стрессам управлять, так скажем, тобой, тобой самим, получается.
1: Ну так. Вот у нас жизнь-то все усложняется, информации все больше, ритм жизни все ускоряется. Получается так, что чем дальше, тем больше у нас будет напряжение возрастать, и мы тогда, у нас, получается, мозг не будет справляться, как бы не заболеть.
2: Есть такой момент.
1: Нашему поколению или следующему от всего этого.
2: Да. К сожалению, стрессы ведут к напряженности, ведут к потере устойчивости, вот, к оптимальному состоянию мышления, сознания человека. В Японии есть же такое понятие, как умереть на работе.
1: У нас сгореть на работе можно.
2: Сгореть на работе. Иногда они вот выкладываются на полную катушку, что это даже подвигом считается, что ты ради компании выложился, вот, умер на работе.
1: Печально.
2: Но, к сожалению, это разные культуры. Вот один интересный феномен, который подчеркивает, что наше сознание, в общем-то, физиологично, и оно достойно вот такого пристального внимания.
1: И чтобы его еще и беречь, наверное. Да.
2: Да.

0: происходило.
1: Может, к лучшему.
0: Да. Кстати, о памяти это целая тема. Я хотел бы некоторые моменты тоже сказать об этом, но это чуть-чуть позже.
1: Хорошо.
0: Вот был такой человек, назвали его Генри Густав Моллисон, или так называемый пациент HM. На английском Генри Моллисон, поэтому HM. И благодаря вот этому интересному опыту, который произошел с его жизнью, наука, нейронаука, нейрофизиология или когнитивная физиология, нейрофизиология, она стала пристально присматриваться к тому, что все-таки наша личность, она обязана той физической составляющей, которая есть в черепной коробке. Вот лишись ты чего-то, и ты уже будешь по-другому воспринимать мир. И поэтому рядом с нами есть люди неадекватные, потому что у них что-то сломалось. Хотя заболевание мозга, к нему надо относиться как к обычному заболеванию. Угу. Воспаление легких, простуда, вирус.
1: Но там это пугает, тем не менее, больше.
0: Да, потому что это отличает от стандартного поведения мышления. И вот у этого человека он утратил способность запоминать новую информацию. Когда ему сделали операцию и вырезали ту часть мозга, которая фактически приводила к конвульсиям, случайно был задет участок мозга, который отвечал за память, но за не всю память, то есть он помнил большинство то, что было в его жизни до этого. Он
1: юность свою помнил.
0: Да, но плохо запоминал оперативную информацию, то есть в настоящий момент времени. И этот человек, ему, конечно, было сложно справляться с бытовыми проблемами. Он жил с родителями все время, они ему помогали. Вот. Конечно, припадки эпилептические прекратились, но, как я уже сказал, появилась другая проблема. Он перестал запоминать новые факты. Его память запоминала события всего на 20 секунд. Хотя в голове оставалась старая информация. Есть такой фильм «День сурка».
1: Ну да.
0: Когда человек просыпался каждое утро заново и пытался на этом учиться. Хотя сначала было отчаяние, но потом из этого извлек пользу. Представьте себе состояние человека, у которого личность настолько деформирована, что он через 20 секунд снова начинает узнавать, где он находится, и здороваться с вами и спрашивать, а что сейчас происходит, а что мы делаем. Вот. Но несмотря на этот недостаток, он смог освоить игру на музыкальном инструменте. Он научился играть в одну компьютерную игру. Вот, кстати, снимок, где он сидит за компьютером. Интересно, что он не все помнил, как он обучался, но вот как-то вот мозг перестраивался, именно, может быть, забирал некоторые функции в другие отделы мозга.
1: То есть на сознательном уровне он запомнить ничего не мог? А двигательная память у него сохранялась, видимо, да?
0: Да, получается, что некоторые функции брали на себя другие отделы мозга. Кстати, так оно и есть в медицинской практике, когда человек теряет часть мозга, мозг восстанавливает. Особенно, вот, допустим, после аварий, когда есть черепно-мозговые травмы, мозг исцеляет сам себя, берет на себя дополнительные функции, которые исчезли. Ну и мы сами понимаем, что повреждение этого органа, оно влияет к другому совершенно мироощущению, к другому миропониманию. Иногда люди сами себе не отдают отчета то, что происходит. А иногда бывает такой момент, когда они отдают себе отчет, что происходит, но физически нет инструментов у них повлиять на это, ни мыслительных процессов, ни каких-то вот специальных навыков, которые просто заснули или отключились. Обычно это бывает в стрессовой ситуации, когда человек пережил очень глубокий стресс. Угу. И он буквально отключается. Сам мозг ему говорит: «До свидания, я отдыхаю, ты как хочешь». И человек видит себя, окружающее пространство, но адекватно интерпретировать его не может. И вот оно, пожалуйста, вам пример, куда это заводит, да? То есть и отдыхать нужно правильно, и следить за этим органом нужно правильно, и развивать его нужно правильно. Потому что из него, в общем-то, исходят все наши ценности, вся наша философия. И то, каким образом мы впитали всю информацию вокруг себя, то оно и формирует наше мышление. Помните, я как-то говорил, что в том месте, где выросли, именно то место сформировало ваше мышление. Еще никто не родился на Земле со знанием китайского языка.
1: Понятно.
0: И поэтому очень важно, когда рядом с нами дети, которых мы любим, в которых мы вкладываем все самое лучшее. Или когда мы находимся в обществе, где принято говорить о благородстве, о милосердии, о, со-

0: социальных проблемах, о таких сознательных моментах, которые делают нас лучше. И всегда мы осуждаем общество, которое, ну, в общем-то, ведет не к развитию, а больше к потребительству или даже к низости и к деградации. И мы стараемся оберегать от этого детей. И показываем, это плохо, туда не надо ходить. Иногда раздражают некоторые передачи, когда муссируется тема, кто с кем развелся и зачем он с ним сошелся. Угу. Вот лично мне неприятно, я всегда себе задаю вопрос, а вообще, может быть, это кому-то интересно, а может быть, это искусственно поддерживается, чтобы население, так скажем, немножечко так вот включило глаза, село на диван и растворилось. Угу. Потому что информация получается, от чего, как. Хотелось бы, чтобы было больше познавательного. Потому что от познавательного и образовательного наше мышление становится шире. И наш склад ума, он включает в себя лучшее понимание жизни. Как говорят, есть такая фраза, люди, которые имеют большой склад ума, имеют большое образование, они ни на что не обижаются, все понимают.
1: Все готовы простить.
0: Все готовы простить, принять, да? Да. Люди, которые более мыслят, как ученый говорит, на основе примитивных, так скажем, мыслей, стрессовых, эмоциональных, они на все обижаются и практически мало что понимают. А ведь надо было бы, чтобы они понимали больше. Поэтому в этом есть ценность науки. Наука, она всегда есть рядом с нами, рядом с религией, рядом с верующими, неверующими. Посмотреть на этот мир, его можно любить. Его можно ценить, потому что адвентисты или не адвентист, православный баптист, атеист, мусульманин, буддист, сколько бы этих ист не было бы в окончании, самое главное – это ценность человеческой жизни и ценность человеческого опыта. Оно представляет наивысший интерес как для нас самих, так и для создателя этого мира. Вот поэтому это очень важные вещи.
1: Вы упомянули, что когда мы воспринимаем, неважно каким способом, зрительно, на слуховом уровне, информацию, у нас сразу возникают какие-то эмоции. Ну, отключить их, наверное, и не получится, и не стоит. Несут ли они в себе какую-то опасность?
0: Ну, эмоции...
1: Они ведь нас могут подтолкнуть к неправильным выводам. А могут, наоборот, окрасить наше восприятие как-то более глубоко, более глубоким его сделать.
0: Эмоции – это прекрасно. Они создают ощущение вот особенного фейерверка радости в жизни. Конечно, эмоции бывают негативные. И, по сути, множество эмоций – это они находятся в примитивной, так скажем, как говорят ученые, примитивной части мозга. Они ее называют лимбической системой.
1: Когда... Что значит примитивное? Это какое-то что-то устаревшее?
0: Ну, по теории эволюции считается, что она является основой всего инстинкта вообще живых существ здесь на Земле.
1: Лимбическая система, да?
0: Да, то есть это первая реакция на страх, это первая реакция на угрозу жизни, это первая реакция на стресс. И когда у нас есть между людьми конфликты, наша первая реакция идет от лимбической системы. Уже кора головного мозга, которая отвечает за абстракции, за веру, за принципы, за волю, она должна быть натренирована для того, чтобы мы остыли, для того, чтобы мы приняли рациональное решение. Вы знаете, когда мы ходим по магазинам, мы тоже пользуемся изначально лимбической системой, потому это что как? Глаза воспринимают «хочу»,
1: хочу
0: «нету»,
1: хочу,
0: «надо».
1: Все.
0: Да. А потом мозг говорит: «Так, столько-то денег в кошельке, этот муж мне скажет: нет, а зачем ты это купила? А детям надо оставить еще на школу».
1: А это просто вредно.
0: Да, это просто вредно. И в итоге вот посмотрите, какой комплекс интересный. Поэтому изучение мозга – это весьма интересно. Но не менее интересно… Это когда в природе мы видим похожие вещи. К примеру, когда мы задаемся вопросом, а есть ли вообще душа, помимо человека, есть ли где-то еще в природе, то мы, как ученые, они наблюдают, что поведение, допустим, птицы, есть такая зебровая амадина, очень довольно-таки сложное. Нельзя сказать, что эта птица научилась петь с рождения. Она постоянно видит, как поет ее папа, как поет ее мама. она выбирает тональности, она учится звукам. И потом эти звуки она воспроизводит иногда для того, чтобы отпугивать от своей территории других, иногда для того, чтобы искать себе пару. Хотя мы ходим по лесу, нам все равно, нам просто приятно, что оно все поется. Взять, например, муравьев, термитов. Они находят каким-то образом в пустыне оптимальные маршруты. Казалось бы, как они складывают эти карты? Можно сказать, что есть определенное сознание, самоанализ, размышление об этих вещах. Взять животных, да, собак, кошек, они же тоже фактически с повисшим языком, собака смотрит на вас, и вот думаешь, она с тобой сейчас вот общается, да, наверное, что-то просит или что-то говорит. Пчелы, например, с их примитивным маленьким мозгом, они умеют распознавать лица.
1: Да.
0: Да, это вот, допустим, их хозяин, да, вот он ухаживает за ульями. Голуби прекрасно распознают картинки. Есть даже, допустим, обучение голубей. Им показывают разные виды даже морских животных, и они отличают, потому что, ну, это примитивные тесты, там, где ты увидишь это, тебе дадут корм, если ты распознаешь это, там, и так далее. И они учатся это делать. Ну, если говорить о дельфинах и обо всех этих моментах, все это приводит нас к колоссальному интересному выводу. Среди всего этого огромного космоса, среди всего этого огромного мироздания мы подходим к еще одному горизонту знаний. Он настолько огромный, как огромна вся Вселенная. Попытка понять, что такое сознание. И оно сродни глубоким философским вопросам. Это душа? Насколько оно связано с физиологией? Насколько оно физиологично? Подробнее я хотел бы об этом сказать в теме, когда мы возьмем за основу одну теорию одного человека — коннектом. Он как раз связывает всю нашу нервную систему с нашим мозгом.
1: Спасибо, Сергей Викторович. Буду ждать с нетерпением следующей программы. Дорогие друзья, спасибо, что вы были с нами. Смотрите наши программы, заходите на наш сайт, звоните. Всего вам доброго. Пусть Бог благословит вас. До свидания.
2: Вы слушали программу «Тайна жизни».
3: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чем духе нет лукавства.
2: Для вас поет Людмила Мишарова.

Проза жизни и поэзия судьбы. Возможно ли такое сочетание в окружающем нас мире? Как раз только такое целостное мироощущение и позволяет возвышенной душе подняться над повседневной суетой и рутиной забот. Ведь каждый человек в душе поэт, и каждому творец дарит вдохновение. Только не все могут найти для него время и силы. Бог – великий поэт. Он пишет свои поэмы, и они остаются в виде наших судеб. Нам надо только эту поэму выразительно и вдохновенно прочитать.

0: Твой взгляд звучит, как музыка, Господь. Мне от него уютней и светлее. Душа моя становится щедрее, покорней духу немощная плоть. Душевный мир и правда неразлучны, когда глядятся в сердце небеса. Страх Божий — с Богом жить глаза в глаза, боясь нарушить чудное созвучие. Первые страницы книги нашей жизни обычно самые красочные и определяющие. Ведь в детстве в нас закладывается та мера любви и познания, которая потом тебе будет помогать жить. Детство христианской поэтессы Натальи Щегловой прошло на Крайнем Севере. Отец Илья Ильич работал там директором оленеводческого совхоза. Брался за любое дело ради общего блага. Причем и слово было крепким, и никогда с делом не расходилось. Смерть в суровом северном крае всегда бок о бок с человеком. Илья Ильич не раз вступал в поединок со смертью и выходил победителем из этой схватки. Выживал благодаря силе духа и молитвам жены, Любови Георгиевны, которая верила, надеялась и любила.
1: Мама – противоположность папе полная. Они любят друг друга безумно. Так вот, мама, она отдает себя всю людям. Она принимает их, какие они есть. Ей плевать, насколько жизнь кого изуродовала. Она видит в каждом сокровище. Она всю жизнь привыкла его терять. И на самом деле он погибал много раз в жизни, и ей всегда снились сны, когда он погибал, и она вставала, молилась, и он выживал, возвращался. Под лед уходит с вездеходом, выплывает, возвращается. Пешком трое суток по тундре идет, где реки вскрываются, мама рожает, не увезли ее в район, рожает в неприспособленной больнице в нашем поселке. Роды тяжелые, она плакала 3 дня, потому что он пропал без вести, а он пропал, потому что вышел к этому сроку, зная, что нужно прийти. Нет его, приходит через 3 дня, худой, небритый, заросший в этих косматых чукотских одеждах. Вот такой папа, такой он, подвижник.
0: Наташа – первый ребенок в семье, старшая сестра. Достались все преимущества и все тяготы ответственности за 3 младших сестренок и братишку. Кстати, сама Наташа родилась почти мертвой. Думали, не выживет. А она чудом Божьей милости осталась на этой земле. И уже это считает знаком свыше. Видимо, нужна здесь. И верно суждено сделать ей что-то важное в жизни. Под этим знаком и живет.

0: ностальгией трудно бегать в прятки. Так угодно, видимо, судьбе. Моя маленькая родина Камчатка, я всегда тоскую о тебе. Сдержанная, строгая, простая, мужества тебе не занимать. Твой народ без слез умеет плакать и страдать, и молча умирать. Холодность твоя снегов лазурью не сумеет обмануть меня. У вулкана под заснеженную грудью бьется сердце жаркого огня. Ты умеешь быть горячей, страстной и порывистой, как гейзер струя. Я лечу к тебе в слезах от счастья, что ты мать, ты родина моя.
1: Может быть, вот это мужество Чукчи, которое я видела, сила духа, мужество папы, оно наложило какой-то серьезный отпечаток, и мне трудно в жизни. Потому что когда ты видел людей таких сильных, и чукчи на самом деле очень честные внутренние люди, они не лгут друг другу, они не умеют позировать, они не умеют быть корыстными, они не умеют мстить за себя. Это удивительные люди. Они не умеют лгать. Ты так болезненно потом воспринимаешь обратное. И если ты видишь проявление малодушия в первое время, когда я приехала на материк, вот это все тебя так убивает и шокирует. Очень, очень трудно. Потом мне христианство помогло принять людей такими, какие они есть, и любить.
0: Тогда в детстве мир был огромным, целостным, светлым. Любить так любить, работать так работать, верить так верить. Так жили ее родители. И она видела, как честно переносили они тяготы жизни, как брали на себя заботу о других людях, работали не за деньги, на совесть. Как сначала маму за веру отстранили от преподавания в школе, потом отца, когда он принял крещение, лишили ордена и тоже отстранили от работы. Все это было на ее глазах. Они верили и молились. Мир делился, кололся на мелкие кусочки добра и зла. Ее испытания веры были впереди. Потом уже спустя много лет Наташа напишет в цикле «Преодоление» стихотворение и посвятит его маме. Самое несложное – порвать. Самое простое – погубить. Самое нелегкое – понять. Самое тяжелое – любить. Самое ужасное – пройти. Самое преступное – не внять. Самое отрадное – найти. Самое великое — поднять.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа «Мост X».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано.
2: В студии магистр богословия Эдуард Егизарян.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем с вами цикл проповедей, посвященных ветхозаветному пророку Захарии. Пророку, который жил в очень торжественный период истории народа Божьего. Израильский народ недавно вернулся из 70-летнего вавилонского пленения. Они столкнулись с серьезными проблемами, которые исходили от их соперников, самаритян, которые проживали на этой территории уже несколько десятилетий. Они препятствовали им в строительстве храма Божьего. Поэтому пророк Захария посвящает свою книгу тому, чтобы вдохновить и ободрить свой народ, своих соотечественников. Захария в то время был еще достаточно молодым человеком. Господь удостоил его возможности стать пророком. Он был младшим современником уже пожилого пророка Агея, который застал, по-видимому, еще первый храм, который был разрушен в 586 году до Рождества Христова, храм Соломонов. И вот эти два пророка встречаются на одной территории, в одной земле. Один является тем, кто помнит первый храм, второй вдохновляет для строительства нового храма, для общения с Господом. В восьми видениях пророк Захария передает уникальные вести от Господа своему народу. Сегодня мы посвятим нашу беседу первому видению, которое получил пророк Захария. В первой главе 7 стиха мы читаем такие слова. «В 24-й день 11-го месяца, это месяц Шиват, во второй год Дария было слово Господне к Захарии, сыну Вархиину, сыну Адову, пророку». Датировка приходится в соответствии с нашим календарем на 15 февраля 519 года до Рождества Христова. И, наверное, неудивительно, что всего лишь через пару недель израильтяне будут праздновать Новый год. Дело в том, что именно в это время, при начале Нового года, в древнем мире обычно закладывалось строительство нового храма или ремонтировались старые храмы. Это неудивительно, поскольку сам пророк Захария призывает их к восстановлению и к строительству храма. 16 лет, примерно с 536 года до 520 года они пробыли на этой территории, прожили в своей земле, уже теперь в Палестине, и мало что было сделано по строительству храма Божьего, поскольку они столкнулись с проблемами. И вот теперь пророк Захария вдохновляет их. Но о чем же он говорит? Пророк Захария говорит: «Я видел ночью, вот муж на рыжем коне стоит между миртами, которые в углублении, а позади его кони рыжие, пеги и белые. И сказал я: кто они, господин мой? И сказал мне ангел, говоривший со мною: я покажу тебе, кто они. И отвечал муж, который стоял между миртами, и сказал: это те, которых Господь послал обойти землю. И они отвечали ангелу Господню, стоявшему между миртами, и сказали: обошли мы землю, и вот вся земля населена и спокойна. Божественные дозорные обходят всю землю для того, чтобы принести отчет перед лицом Божьим, что же происходит на земле, как живут люди на этой земле, как живет население в различных языческих царствах и империях. И они приносят, казалось бы, добрую весть. вся земля населена и спокойна. Однако воспринимается эта весть в негативном смысле. И мы с вами читаем дальше. «И отвечал ангел Господень и сказал Господи Вседержителю, доколе ты не умилосердишься над Иерусалимом и над городами Иуды, на которые ты гневаешься вот уже 70 лет?» Оказывается, весть о том, что вся земля населена и спокойна, является вестью негативной, поскольку, завоевав израильский народ, языческие народы фактически стали врагами Господу. Да, действительно, Господь допустил, чтобы вавилоняне пленили евреев и перевели их к себе в Вавилон на 70 лет. Но в то же самое время Господь никогда не допускал и никогда не хотел, чтобы над тем или иным народом проявлялась жестокость. В этих словах слышится и весть пророка Исаии, который некогда говорил: «Я немного прогневался, а они, то есть языческие царства, усилили зло по отношению к евреям». И вот теперь это весть о том, что вся земля населена и спокойна. Она воспринимается очень, как очень тревожная новость, потому что народы не понимают того, что Господь, прогневавшись над своим народом, не пожалеет и не пощадит языческие царства. И далее мы с вами читаем о том, как эти ангелы, которые обходили землю, они задают Богу очень важный вопрос. «Доколе ты не умилосердишься над Иерусалимом, на который ты гневаешься вот уже 70 лет?» Они задают очень важный вопрос. «Доколе?» В еврейском оригинале это выражение звучит как «ад матай». Это выражение появляется в Ветхом Завете около 28 раз. И практически во всех случаях это выражение связано с судом над народом Божьим. Всякий раз, когда появляется в Ветхом Завете выражение «ад матай», «доколе», «на какой срок», «насколько», «сколько это будет происходить», подразумевается суд Божий над народом Божьим, подразумевается оправдание народа Божьего, подразумевается очищение праведников, подразумевается и наказание нечестивых. Вот, например, один из текстов, в которых используется то же самое слово, это Псалом 73, 10 стих. Здесь, в Псалтире, мы читаем такие слова. «Доколе, Боже, будет поносить враг? Вечно ли будет хулить противник имя Твое?» Здесь появляется это выражение для того, чтобы показать необходимость суда, необходимость неспровержение языческих царств, которые богохульствуют, которые притесняют народ Божий. Еще одно очень важное выражение, еще один очень важный текст, который появляется в этом контексте, это 78-й Псалом. И мы читаем с вами с 4 по 7 стихи. Здесь говорится следующее. «Мы сделались посмешищем у соседей наших, поруганием и посрамлением у окружающих нас. Доколе, Господи, будешь гневаться непрестанно, будет пылать ревность твоя, как огонь. Пролей гнев твой на народы, которые не знают тебя, на царства, которые имени твоего не призывают». Ибо они пожрали Иакова, и жилище его опустошили. Вновь и вновь появляется это выражение «доколе народ Божий просит о суде, народ Божий просит о воздаянии, о мести поскольку праведники находятся в притеснении. Праведники испытывают на себе гнев языческих царств. Еще одно очень важное место, в котором используется это выражение «доколе». Книга пророка Даниила, 8 глава, 13 и 14 стихи, когда Господу задают вопрос, насколько времени или доколе продлится вот это большое видение, о котором говорит пророк Даниил в 8 главе, и ему отвечают «на 2300 вечеров и утр». И тогда святилище очистится. Иными словами, тогда, после истечения этого срока, произойдет очищение небесного святилища. Начнется суд, о котором говорит пророк. Ну и, пожалуй, еще одно очень важное место, где используется это выражение теперь уже в Новом Завете, это книга Откровения, 6 глава и 10 стих. Пророку Иоанну, апостолу Иисусу Христу, было показано это видение, в котором он видит души убиенных под жертвенником. Символическое видение о тех людях, которые отдали свою жизнь за проповедь Евангелия и которые последовали за Христом, став мучениками. И будучи мучениками, эти люди взывают, и Иоанн говорит: «И возопили они громким голосом, говоря, доколе, Владыка, святой и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу». Иными словами, еще раз и еще раз мы видим, как это слово «доколе», оно появляется в контексте суда, когда народ Божий нуждается в оправдании, когда народ Божий нуждается в восстановлении, и это восстановление и оправдание верующих, оно в то же самое время подразумевает и наказание нечестивых, оно подразумевает наказание богохульников и в данном случае еще и наказание языческих царств, которые прогневались на народ Божий, которые проявляли зло, которые проявляли жестокость по отношению к иудеям. И эта весть в контексте суда звучит как благая весть, звучит как благословение, которое получает иудейский народ, находящийся даже здесь, на своей земле в притеснении от самаритян, от тех народов, которые мешают и препятствуют восстановлению храма. И далее мы с вами читаем. «Тогда в ответ ангелу, говорившему со мною, изрек Господь слова благие, слова утешительные, и сказал мне ангел, говоривший со мною, провозгласи и скажи, так говорит Господь Саваоф, возревновал я об Иерусалиме и о Сионе ревностью великую и великим негодованием негодую на народы, живущие в покое, ибо когда я мало прогневался, они усилили зло. Посему так говорит Господь, я обращаюсь к Иерусалиму с милосердием. В нем соорудится дом мой, говорит Господь Саваоф, и землемерная верфь протянется по Иерусалиму. Еще провозгласи и скажи, так говорит Господь Саваоф, снова переполнятся города мои добром, и утешит Господь Сион, и снова изберет Иерусалим». Когда эти люди пришли после 70-летнего пленения вавилонского в свою землю, они застали страшную картину. Иерусалим на протяжении 70 лет находился уже в руинах. Стены, пробитые вавилонскими солдатами, оставались незаделанными. В каких-то местах уже не было ворот, и город был незащищенным. Место на горе Сион, на котором некогда находился храм, представляло собой жалкое зрелище, поскольку до основания храм был разрушен и разграблен. Золотые сосуды и утварь храмовая была унесена в Вавилон. иудеи столкнулись и встретились со страшной действительностью. Они видели не только разрушенный город. Этот город был символом их истории, он был символом их действительности. И сейчас может ли этот слабый народ, несколько тысяч человек, могут ли они сейчас восстановить этот храм? Могут ли они восстановить свою собственную государственность? Будет ли прославлен когда-то еще в истории этот народ? Все эти вопросы и многие-многие другие наполняли сознание этого народа. Поэтому, опустив руки, они шли к своим домам для того, чтобы восстановить хотя бы свои развалины. Но Господь, обращаясь к ним, обещает: землемерная верфь протянется по Иерусалиму. Интересно, что измерять можно только то, что существует в природе. Того, что не существует в природе, обычно не измеряют, не взвешивают. Именно то, что существует, можно измерить. И поэтому Господь, который планирует восстановить Иерусалим, Он повелевает измерить его размеры. И пророк Захария видит ангела, который совершает это. Иными словами, измеряя Иерусалим, Господь дает великую надежду своему народу. Вновь это произойдет. Друзья, когда мы сталкиваемся в нашей жизни с развалинами духовными, когда мы видим, что в нашей жизни что-то валится, разрушается, когда мы сталкиваемся в своей собственной жизни с духовными падениями, и когда нам кажется, что ничего уже невозможно восстановить, нам на помощь приходят эти слова, когда Господь утешает Сион, когда Он утешает свой народ и свою церковь, говоря о том, что вновь улицы наполнятся радостным детским смехом. Вновь и вновь Господь напоминает нам о том, что в этих городах иудейских будет жить множество людей. Это Евангелие, это благая весть для народа Божьего. И сегодня для нас это благая и добрая весть, поскольку нас Господь желает утешить в нашей собственной духовной немощи, в тех падениях, которые, к сожалению, у нас, как у грешных людей, происходят в этом мире. Сегодня Господь обращается к нам и призывает к тому, чтобы мы поверили в то, что Он рядом с нами. Всего вам доброго. До свидания.
4: В Священном Писании Бог говорит о Своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
5: Все заботы ваши возложите на Господа, ибо Он печется о вас –

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий – магистр общественного здравоохранения Андрей Прокопьев.
2: Здравствуйте. В наше время люди все чаще требуют соблюдения их прав. Но давайте подумаем, каким конфликтам приводит знание этих прав и чем права отличаются от обязанностей. Зачем я говорю об этом? Дело в том, что защита своих личных прав ведет к конфликту и к стрессу. Чаще всего, когда вы вступаете с кем-то в личный конфликт, это происходит от того, что вы считаете, что этот человек нарушил какое-то ваше личное право. Вы не обязательно думаете именно так. Все происходит инстинктивно, но если вы тщательно проанализируете, прокрутите назад конфликт, из-за чего он произошел, то чаще всего вы обнаружите то, что он разгорелся из-за какого-то права, имеющегося у вас и которое было нарушено. Я предлагаю вам книгу «Исцеление личности» доктора Пола Турне, весьма уважаемого психиатра, который разбирает проблему стресса на фоне того, когда люди спорят о соблюдении или несоблюдении каких-то личных прав. Он приводит следующий случай из собственного опыта, очень такой банальный, но это повседневно часто может происходить в нашей жизни. Однажды воскресным утром его жена попросила выгулить собаку. Но вы знаете, в воскресенье люди хотят выспаться довольно-таки хорошо. Собака не ждала. И жена, по сути, они договорились перед этим. Ее очередь была гулять с собакой. Но она сказала: «Милый, ну погуляй, пожалуйста». И вот Пол Турне встает и идет гулять с собакой. Его посещает мысль, он раздумывает про себя. «У меня есть право поспать воскресным утром подольше». Он, наверное, даже не отдавал себе отчета в том, что существует подобное право, пока оно не было нарушено и не привело вот к такому конфликту. К необходимости вставать и примешивать к этому жалость себе, как говорит он дальше, «я снова лег в постель». Но негативные мысли все время крутились у меня в голове. В результате я не мог опять уснуть. Из-за этого у меня появились негативные мысли и недовольство. И теперь его задачей было определить, какие из его представлений превратили простую просьбу в источник охватившего его неприятного раздражения. В этом случае Пол Турне признал, что у него действительно было представление, порождающее стресс, которое изрядно раздуло простую просьбу жены выгулить собаку в целую эпопею, убежденность, что он родился с этим неотъемлемым правом поспать в воскресенье утром подольше. Так вот, представление доктора Турне о том, что он обладает этим правом поспать подольше, превратило простую нейтральную просьбу его жены в настоящее переживание для него лично. Вы знаете, точно подобное может происходить каждый раз у нас в разных ситуациях. Доктор Турне применил в своей жизни в последующем принцип. Он

И вы каждый раз с пеной у рта отстаиваете это право. Но вы можете усомниться в этом праве и сказать, что это не так. Что вы добрый человек, вы хотите выручить своего товарища, вы хотите помочь своему спутнику по жизни немножко дольше поспать. Вы тем самым усомнитесь в этом праве. Когда это сделал Пол Турнье и понял это, он мгновенно уснул. «Я пал жертвой собственного отношения», — говорит он в дальнейшем, — «а не обстоятельств. Поняв это, я сразу же уснул». Конечно, испытать подобное и выйти победителем из данной ситуации – дело непростое. Можно много размышлять, анализировать, заниматься теорией, как это сделать в своей личной, собственной жизни. Когда вы с кем-то повздорили, напрягите внимание, прокрутите конфликт назад, посмотрите, не нарушено ли было ваше личное какое-то право, которое для вас считаемо самым важным, неотъемлемым и незыблемым. Таким образом, можно довольно точно выяснить, на что вы предъявляете свои права. В подобных мелочах использование права очень поможет нам духовная составляющая. Я хочу представить с вами на минуточку, а какие права по отношению к нам имеет Бог? Я думаю, что это должно задеть нас за живое. У него есть права или у Бога нет прав? Вы знаете, мы знаем о Боге из Священного Писания, что Он имеет право царя, Он имеет право судьи, право Творца человечества. Он может потребовать права беспрекословно, бесконечно, чтобы Ему подчинялись. Может Он это иметь, это право или нет? Что считают люди, когда они представляют Бога? Может быть, самое разное. Но я хотел бы посмотреть с вами на источник того права, которое имеет Бог, и как это право Бог изменил на обязанность. И в этом случае нам нужно сконцентрироваться на личности, божественной личности Иисуса Христа. Он пришел в этот мир, как читаем мы в Библии, оставив свое право судить. И когда люди спрашивали его, для чего пришел Сын Человеческий, он отвечал им, как записано в Евангелии от Луки, 19 главе и в 10 стихе, «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Пришел в человеческом облике, оставив свои божественные права, свои регалии в человеческом естестве, чтобы принести все искушения, которые переносит человек. А вот вопрос, ему это надо было? По какому такому праву он это делал? Но ответ мы находим опять-таки в Священном Писании. Это послание апостола Павла к евреям. «Ибо мы имеем такого Христа, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». А дальше мы узнаем, что Христос умирает на Голгофе. За свои грехи? Нет. Он умирает в тяжелых муках за грехи наши. По праву мы должны были умереть за наши грехи. Но Он пришел в этот мир для того, чтобы спасти погибшее. Я скажу вам, это не право, а это обязанность любви, которую проявил Бог к человеку. И принимая христианскую обязанность с верой во Христа, мы изменяем вот эти вот корыстные эгоистические права. И тогда мы возрастаем в человека любви. В следующем занятии мы как раз-таки посмотрим с вами самые зловредные эгоистические права, с которыми каждый раз мы живем, жалуемся, раздражаемся и конфликтуем. И все эти права мы можем оставить благодаря правильному христианскому мировоззрению. И помните, выход есть.

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: и секретно. Ведущий, священнослужитель Андрей Юнак.
1: Добрый день, друзья. Рад вас снова здесь всех видеть. Сегодня мы поговорим о честном бизнесе. Ну или нечестном бизнесе. Насколько вообще возможно христианину вести бизнес, исходя из всех принципов христианства и, самое главное, честно?
2: Андрей Юнак, священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Считает, что все материальные блага принадлежат прежде всего Богу. Девиз «Счастье не зависит от обстоятельств». Дмитрий Булатов, священнослужитель, доктор практической теологии. Любит природу, ценит в людях доброжелательность и открытость. Считает, что материальное благо – это неплохо, но это не главное в жизни. Роман Маринин, священнослужитель. Имеет образование в области администрирования и финансов. Любит интересные дискуссии, увлекается горным туризмом. Женат, воспитывает двоих детей. Артем Сорокин, владелец сети цветочных магазинов в Хакасии и Красноярском крае. Маркетолог по образованию, работал маркетологом в СМИ. Увлекается профессиональной фотографией, любит путешествовать. Женат.
3: Ну, я думаю, многие, кто смотрит эту передачу, может сказать, это не про меня. Но хотелось бы заметить, что бизнес касается не только бизнесмена. Может быть, я укроп продаю на рынке или вещи продаю на Авито, да, там детские, которые остались. Угу. Тоже тема бизнеса, очень актуальна она.
1: Ну или машину купил и продал, да, через время. Да.
4: Ну вот в нашей стране очень многие люди говорят, что невозможно вести честный бизнес. Вообще нет вариантов, никаких вариантов. Но надо сказать, что для этих людей у нас есть аргументы.
1: Угу. Интересно будет послушать.
5: Слово «честность» в современном обществе – это понятие относительное. Для того, чтобы оценить, честно ли это или нечестно, то есть ты сравниваешь с каким-то критерием. Все зависит от того, с каким критерием ты сравниваешь. Да, то есть критерий сам по себе, он нравственен или нет. Если он нравственен, с точки зрения, опять-таки, чего, да? То есть слово «честность» – это достаточно непростое понятие.
1: Ну, если посмотреть на честность для начала, наверное, с точки зрения закона. Возможно ли вести честный бизнес?
3: Закона государства или закона библейского, к примеру?
1: Ну, закона государства.
3: Ну, закон государства тоже настолько обтекаемая иногда вещь. И человек один смотрит так, другой читает так. Но когда приходит налоговый орган, оказывается, что нужно было совсем в третьем варианте понимать этот вопрос. Угу. То есть, все-таки как надо читать? Чтобы у тебя вопросов не возникло у налоговых органов или у твоих сотрудников.
1: То есть вы хотите сказать, что с точки зрения государственных законов все сделано так, чтобы ты в любом случае оказался нечестным бизнесменом?
3: Ну, если сегодня считать тот процент от зарплаты, который мы перечисляем различным органам, можно насчитать страшные цифры. И многие, смотря на них, сильно удивляются и ищут различные пути, куда бы двинуться, как бы переформатировать свой бизнес, как бы показать какую статью, чтобы меньше платить.
1: Но и это законные пути?
4: Ну, вы имеете в виду, как бы показать какие статьи? Я думаю, что скорее как бы не показать. Ведь частенько многие бизнесмены укрывают некоторые графы, некоторые суммы, некоторые отчеты. Есть такое понятие, как белое и черное. И реально была такая ситуация, когда один мой знакомый, когда начинал свой бизнес, он мне говорит: ты понимаешь, Роман, честно, заниматься бизнесом практически невозможно в нашей стране. И как ни старайся, все равно где-то придется тебе хоть немножечко, но перешагнуть через свою совесть. И я вот сейчас планирую, готовлюсь именно вот к таким обстоятельствам.
1: То есть он сознательно шел на сделку со своей, да, совестью? Чтобы... Может быть, тогда вообще не стоит заниматься бизнесом, если это настолько все плохо?
4: Ну вот такой риторический вопрос он задавал мне. Он говорит: либо я иду опять на производство, либо я должен быть готовым к тому, чтобы где-то через совесть перешагнуть.
3: Вы знаете, я последний вид бизнеса, которым я занимаюсь, около 2,5 лет. И некоторое время назад я понял, что у меня вплотную подошел вопрос по поводу честности. Хочу небольшим опытом поделиться. У меня были устроены сотрудники, но не все из них работали на полную ставку. И в определенный момент я почувствовал, что нужно что-то с этим решать. Сели, посчитали, прикинули, что сумма, получается, которую мы должны заплатить сверху, в районе 100 тысяч рублей. Ну, как вам сказать, 100 тысяч эти можно было вложить в развитие, дальше дело, либо их можно было как прибыль взять, а можно государству отдать. Но потом я начал рассуждать. Когда мы, супруга наша, жена рожает, мы сами ее отводим в соседнюю комнату, принимаем, или все-таки звоним 03, или когда у нас сердце прихватывает. Масса примеров. Дороги, какие бы они ни были, мы по ним все равно ездим. И так далее. Военную помощь, если на нас нападают, мы ждем, что окажут. И огромное количество тех моментов, в которых действительно государство выполняет свою функцию. Если к нам в дверь стучат, мы видим, что это вор, что мы ему открывать будем, сразу все вспоминаем телефон 02 как-то. Не правда ли? А пенсии бабушки, наши дедушки получают. И у меня встал вопрос, должен ли я это делать? Я пришел к однозначному выводу, да, должен. И мы посчитали, мы пошли на один интересный шаг, мы открыли еще один филиал нашего магазина. Я хочу сказать, что он успешно работает, и ту сумму, которую нужно было выплачивать, она перекрывается новым филиалом. Вот такой небольшой опыт, вот он я, который могу прийти в налоговый орган и сказать, ребята, я честен, можете приходить, проверять, я вас жду, шоколадкой с чаем угощу. Поэтому все-таки можно, но только к этому нужно мудро подойти.
4: Но можно вам честный вопрос или честный ответ на сложный вопрос? А всегда ли получается начинать бизнес? Понятное дело, что, может быть, вы пришли к честным взаимоотношениям с налоговыми органами сейчас, ну а в прошлом, что тоже не было никаких порогов, через которые приходилось бы, может быть, как-то спотыкаться или переступать?
3: Я думаю, что все пороги, они по большей части в голове находятся. То есть, если ты эту проблему смог победить в голове, то ты сможешь найти выход из этой ситуации. Сможешь посчитать правильно, где-то чуть-чуть зажаться и все-таки быть честным государству. Как может, ну, вот у меня просто вопрос такой. Приходит к крестьянину на предприятие. Мы слышали, что ты верующий человек. Но вот мы тут навели справки и увидели, что вот у тебя в магазинах там работает 20 человек, а устроено 5 человек, и все они получают по 5 тысяч. А как же заповедь в Библии? Не кради. Ты, ну, можешь нам это объяснить? Я думаю, что будет это, очень стыдно.
5: Так кому приходили вот с таким вопросом? Мне очень интересно. Вообще у нас страна считается вся как бы христианская, основная религия православие. Как, кто приходит и говорит, ты православный человек, ты почему укрываешь налоги и так далее? Я такого слышал почему-то вот к протестантским церквям такое требование как бы предъявляет. А вот...
4: Ну не кажется ли вам, что иногда люди просто на себя берут ответственность считать за государственные органы. Достаточно, все, больше я отчислять не буду. Это уже слишком много для них. Другие этого не платят. И, кстати, многие люди именно так рассуждают. И говорят, да, наша страна нас обворовала, я вообще никому ничего не должен.
1: Ну, когда говорят про то, что у каждого... Вы сказали, что все это в голове, да? И человек в голове прикидывает, насколько у нас хорошие дороги, насколько у нас хорошо, хорошая медицина, насколько у нас хорошая там, служба безопасности, да? То есть,
5: насколько адекватное налогообложение.
1: Да, и насколько оно адекватно. То есть вот насколько они ко мне, настолько и я к ним.
3: Как хочешь, чтобы с тобой, да?
1: Да.
3: Сам выступай только наоборот.
1: Никаких вопросов. Если у нас дороги ровно на 30% от желаемого, соответственно, будут и налоги на 30% от желаемого или предъявляемого.
3: А как же кесарю кесарево?
5: Да, вот это очень интересный вопрос.
3: То есть, получается, если мы открываем Библию, мы видим четкое указание поступать с властями так, как они этого требуют.
5: Вот можно я прокомментирую вот эту реплику и прочитаю как раз этот текст. «Покажите мне динарий, чье на нем изображение и надпись». Они отвечали кесарево. Он сказал им, «Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу». А вот в связи с этим размышлением, вот этой репликой, у меня вопрос. А кто определяет долю кесаря?
1: И теоретически кесарь.
5: Ну вот действительно ли кесарь определяет долю кесаря? Сегодня кесарь говорит, ты мне должен отдать 10%, завтра 30%, послезавтра 90%. Что, ты будешь его это все отдавать? Кто определяет долю кесаря? Кесарь может быть адекватный, а может быть нет. Кесарь может тебя полностью в рабы забирать на основании. То есть это вопрос непростой. Этот текст, он не говорит о том, что вот все, что кесарь тебе сказал, все, вы не положь. И мы говорили вот в одной из передач, что да, иудейский народ считал уход от подати римлянам благословением, и никогда даже у него мысль не возникала такая: «О, я обокрал кесаря, грешный я человек». Он считал это благословением, что он не отдал кесарю.
1: Ну, Христос-то так
5: не считал. А мы ссылаемся на этот текст и приводим совершенно обратный аргумент. То есть я к тому хочу сказать, что просто этот текст понимать можно тоже по-разному.
1: Если бы мы были еврейским народом, может быть, мы так бы и считали. Но кто знает, может, отчасти поэтому некоторые становятся антисемитами. Но если мы христиане и претендуем на это звание, то Христос говорил: отдавайте кесарю кесарево.
5: Все, прям все.
3: Я могу согласиться.
5: Что принадлежит кесарю, то отдай. А что принадлежит тебе, а кесарь у тебя хочет забрать.
3: Могу согласиться так с частью этой точки зрения, маленьким опытом поделиться. Вот, к примеру, в цветах, где мы работаем, 8 марта – это очень такой активный день. И государство позволяет некоторую сумму в год выделять как материальную помощь сотрудникам. И с этого не истребуется никаких налогов. Я знаю, что 8 марта мы заработаем крупную сумму, и у сотрудника будет хорошая зарплата и премия. Но премию, зарплату я им обязан выплатить, а вот премию я им не обязан выплатить. И поэтому, берем и говорим: ребята, премии не будет, зато будет материальная помощь. С одной стороны, я чуть меньше заплатил налогов, но ведь я честно это сделал по отношению к кесарю.
5: Ты вырулил на основании законодательства. А вопрос честно-нечестно, это вопрос вот твоего отношения к сотруднику. Ты уважаешь, ценишь, ты считаешь, что он заработал. Вот то, что ты его поощрил, это честно. А вот то, как ты оформил это не вопрос честности, это вопрос выруливание, как я уже сказал, в контексте.
3: Это законно?
5: Это закон. Так это не
3: проблема. Так это святая обязанность найти там, где законно, там, где тебе не могут предъявить.
5: Хорошо, если государство дает такие тебе лазейки, а если нет? Где-то вот в этом вопросе дает, а в других вопросах не дает.
4: Если сумма больше положенной, есть минимальная, которая не облагается налогом материальной помощи, а если она больше?
3: Для чего?
1: Нет, так он же ее официально больше оформляет.
3: Есть рамка закона, вот она столько позволяет в год такую сумму выплатить.
4: А если вы больше выплачиваете?
3: Зачем я это буду делать?
1: В этом, наверное, заключается и мудрость ведения бизнеса. То есть, в конце концов, если бизнесмен не был бы, с одной стороны, экономным, с другой стороны, не поощрял бы своих работников каким-то образом, с третьей стороны, не находил бы способы минимизировать свои расходы, в том числе и в графе налогов, используя там всякие вычеты, используя, как вы сказали, там, лазейки в рамках закона, чтобы что-то где-то сэкономить, я думаю, он просто не был бы успешным бизнесменом тогда. Это не значит, что нужно идти и обворовывать людей или государство, или твоих работников. Просто, наверное, значит включить мудрость. А что касается вот вашего вопроса относительно, позволит ли кесарю забирать все, если он захочет забрать 90%, с христианской точки зрения, мы говорили уже, раньше у нас тема была, если захочет у тебя взять верхнюю одежду, отдай ему и рубашку, то есть христиане не призваны быть революционерами?
5: Не призваны.
1: Но очень многие становятся революционерами.
5: Рубашку тут человек должен давать добровольно.
1: И тут встает вопрос, если ты становишься тогда революционером, а можешь ли ты при этом тогда оставаться христианином вообще?
5: А при чем тут революция и невозвращение полностью налогов?
1: Вопрос требования.
4: Правильные слова, невозвращение полностью.
5: И что?
4: Однако даже в этих словах Иисуса Христа есть такое понятие, как кесарево. То есть оно не мое.
5: Правильно. То, что ему принадлежит, то принадлежит кесарю.
4: То есть в моей зарплате.
5: У Израиля было теократическое государство. Там Бог определял, там, скажем, все налогообложения. Там десятина на храм, там так далее, так далее. Вот оно, да. А кесарь придет, скажет, в два раза больше. Кесарь не под Богом ходит? У кесаря не должно быть вопроса честности. У него не должно быть в голове.
3: А кто ставит правителей, что Библия
1: по этому поводу говорит? Вот я об этом хотел сказать. В этом-то как раз и вопрос. Если Бог позволил своему народу оказаться под кесарем, то тогда, извините, значит, Бог этого кесаря и поставил. И об этом апостол Павел очень четко говорит, что существующие правители, они Богом поставлены. так или иначе, даже если они, может быть, силой власть захватили.
5: Есть в Библии разрешение не слушать власть. И в каких ситуациях это происходит?
1: Только в тех случаях, если это идет вразрез с конкретными моральными принципами.
5: А вот у человека есть моральный принцип отдать больше, отдать семье, что положено, а не кесарю. Для него моральный принцип. И он говорит, я не могу отдать кесарю тогда, когда он обворовывает мою семью.
4: Но если мы сравниваем себя с народом иудейским, то мы можем однозначно сказать, первое...
5: Я его просто привел как пример, мы не сравниваем.
4: Нет,
5: мы
4: я понимаю, современный, я понимаю, да.
5: Мы не иудейский народ. Но когда государство лезет, и у тебя вопрос стоит, либо ты заведешь бизнес, либо ты заведешь бизнес, и у тебя все получится, либо ты начнешь отдавать все кесарю. Вот, сами же говорили, что вот даже... Человек, успешный бизнесмен, не с самого начала, да, то есть оформлял людей наполовину, вот я это услышал, да, потом к этому пришел. А вот и встает тебе вопрос, ты должен, вот оформить, организовать свой бизнес, и у тебя все получится, и твоя семья будет в приоритете, да? Или начни с самого начала все отдавать государству, так как по букве, да, налогового кодекса, и ты тогда никогда никуда не двинешься.
3: Я думаю, что тут может еще стоять один вопрос.
5: Не призываю к этому. Я хочу представить, что есть альтернативная точка зрения вашему, вашей точке зрения. И она тоже с перспективы мировоззрения верующего человека тоже выглядит честно.
3: Я понимаю. Я могу часть на этот вопрос ответить. Дело в том, что есть вещь, которую в документах не учесть и в бизнес-планах не заложить. Эта вещь называется благословение. Если я чувствую внутри, что я веду честный бизнес, моя гиря честная, ко мне будет приходить гораздо больше людей, чем если бы моя гиря была бы нечестной.
5: Конечно, однозначно. Когда речь идет о твоем клиенте, вот здесь вот ты должен думать о честности. Когда ты заботишься о своем сотруднике, то здесь ты тоже должен проявлять честность. И когда ты объясняешь сотруднику, ты что хочешь? Ты хочешь вот сейчас вот столько... Но твои налоги будут столько. Или ты хочешь сейчас столько, но я не смогу обеспечить твой социальный пакет полностью, он будет столько. Ты вопрос этот сотрудникам решил, и пусть он сам выбирает. Может быть, это честно.
4: А имеем мы право такие вопросы задавать сотруднику?
5: Да, почему нет?
3: Я конкретный пример был. Вот сотрудники мои сильно сопротивлялись, когда мы переходили на эту правильную, честную систему налогообложения. Но я один пример интересный вспомнил. Сотрудница, очень ценю ее, у нее был инсульт, и она долгое время не могла выходить на работу. Хотя при поступлении, естественно, задал ей такой вопрос, как вы хотите, чтобы оно было вот сейчас, побольше, либо потом, вот так. И она говорит, конечно, естественно, мне сейчас нужна зарплата, я сама буду этим управлять. Но когда ее прихватил приступ, как вы думаете, что она начала думать? Зачем? Она задала себе вопрос, почему я не пошла на это. Сейчас бы у меня был бы больничный, я бы была бы как-то обеспечена. Угу. Поэтому, мне кажется, мы морального права такого вообще не имеем, задавать такой вопрос. Абсолютно.
4: Согласен я с этой точки зрения. А вот в плане иудейских законов, я думаю, первая ошибка иудеев была в том, что они себе попросили царя у Бога. И Господь так и сказал, вы просите царя, что будет? Вы будете ему лучших сыновей своих отдавать, вы будете налоги ему платить и так далее. Это был их выбор. Вторая проблема. Иудеи по своей собственной глупости, они попали в рабское иго. И никто им не виноват в том, что теперь ими управлял кесарь. Но выбор этот, их собственный выбор, Иисус Христос говорит, вы сами попали в такие обстоятельства, это ваша вина, и теперь вы должны жить по тем правилам, которые вы сами же фактически выбрали.
1: Знаете, я думаю, что отчасти это проблема из-за того, что мы чуть ли не с детства учимся делиться как минимум на два лагеря и противопоставлять себя. Вы посмотрите, ты сидишь в школе, и у тебя класс против учителя. И если класс решил что-то списать, то все в классе, они как бы друг друга прикрывают, лишь бы учитель не заметил. Твой сосед пусть смотрит, я даже с ним поделюсь. Вот. Потом выходим на новый уровень, у нас получается уже народ против государства. Ага, то у меня учитель хотел что-то, чтобы я там ему на пятерку ответил, чтобы я все вызубрил а я пытался как-то выкрутиться. Теперь у меня государство от меня что-то хочет, чтобы я налоги там платил, чтобы я бумажки какие-то заполнял, чтобы я какую-то отчетность ему представлял. А я опять пытаюсь выкрутиться. Может быть, это вообще взращивается нами самими же, И потом превращается в проблемы.
5: И не просто взращивается нами самими, а это, на мой взгляд, подается в том числе и от кесаря. Вот такая вот, вот такое положение в нашем обществе, оно выгодно. Кесарь, поэтому оно и навязывается кесарем.
1: Я бы сказал, наверное, что это не столько государству выгодно, сколько это дьяволу выгодно. Потому что подумайте с другой стороны, если государство противопоставляет себя народу, оно под себя же яму копает на самом деле, потому что оно народом выбирается и недолго устоит. И с точки зрения великой борьбы, мы все-таки христиане, рассуждаем с этой точки зрения, дьяволу выгодно, чтобы народ друг друга обманывал, чтобы народ друг друга обворовывал, вот, чтобы народ вел нечестный, в том числе и бизнес. Любые взаимоотношения у людей были на основе, кто кого обманет. Поэтому как христианину себя в этой, вот, в этом мире вообще в принципе вести, не обязательно в каком-то отдельно взятом государстве? Можно ли ему вообще быть честным в принципе, не только в бизнесе, а и в семье, и во взаимоотношениях? Мы вначале сказали, что это не только бизнесменов касается, да, и можно было бы все-таки обратить внимание и на людей, которые бизнесом не занимаются, которые продают вещи там на том же каких-то там интернет-ресурсах, или просто вот он, была у него машина, он решил ее продать и купить новую. Что он будет с ней делать? Как он будет рекламировать свою продажу?
3: Ну вот, размещаю объявление, да, знаешь, что у меня есть грыжа на одном из четырех колес.
4: Не бита, не крашена.
3: Ну, я подаю...
1: Но она не бита, не крашена, да?
3: Ну, за колеса, если говорить конкретно. А я подаю объявление, четыре колеса в отличном состоянии. Расчет на что идет? Приедет покупатель посмотреть, заметит грыжу, ну, я скину ему 500 рублей. Но в любом случае я продам эти колеса и буду...
5: Запаска же в отличном состоянии.
4: Да. У меня друг есть один, живет в Москве. И как-то я ему позвонил, попросил его об услуге, было связано там с приобретением автомобиля, кстати. И он мне говорит: Роман, ты будь готов ко всему, приедешь, там может быть совершенно другой автомобиль. Mm-hmm. Я говорю: ну, по-твоему, это нормально? Это же обман. Да нет, это бизнес. Ты, говорит, не понимаешь, абсолютно не понимаешь. Есть вещи, которые ты считаешь, что это обман. А я тебе скажу, это бизнес.
1: Реалии нашего мира.
4: Да.
1: Это реклама.
4: Поэтому автомобиль, который стоит на сайте и продается, на самом деле это рекламный автомобиль. Ты приходишь и видишь там совершенно другие на стоянке. И выглядит это как частное лицо, а там организация, которая занимается продажей автомобилей. И когда такое происходит, в умах людей уже происходит некая трансформация. Мы к отрицательным вещам относимся как к чему-то нормальному, естественному, тому, что приносит мне благополучие. Обманул страну, обманул народ, обманул налоговую инспекцию, но мне это принесло прибыль. Угу. Значит, это хорошо для меня. И здесь, вот так люди и рассуждают.
3: Здесь вопрос целеполагания, наверное, будет. Когда ты начинаешь заниматься своим бизнесом, ты думаешь, что, какая цель у него есть. Нормальная цель любого бизнеса, номер один, это считается приобретение финансов. Но вот у христианина какая должна быть первоначальная цель? Удовлетворение каких-то потребностей или только единственное это финансы? Неважно, каким путем они приобретаются, по каким головам мне пришлось пройти. И сколько...
5: Это служение общества в первую очередь. Потому что своим бизнесом, в первую очередь, ты вкладываешь в общественность. Ты какую-то вот потребность, нужду своих клиентов удовлетворяешь. Да, ты вот им, они им нужны цветы, и ты им даешь это. Вот это вот твоя миссия, миссия твоего бизнеса. Это на первом месте. У всех нормальных бизнесменов вот это должно быть на первом месте.
1: Помните, мы говорили по поводу приемлемого и неприемлемого бизнеса для христианина. То есть некоторые виды бизнеса для христианина неприемлемы, потому что они несут вред и человеку в отдельности, и обществу в целом. То есть производство, допустим, табака, алкоголя, мы на этом тогда заострялись очень много. Отсюда можем сказать, что для христианина приемлем тот бизнес, который действительно будет приносить обществу пользу. Не только тебе набивать карман, но и приносить обществу пользу. Если он этого не делает, тогда стоит ли вообще им заниматься? Не говоря уже о том, насколько честно ты этим занимаешься.
5: Да, и вот я бы, когда говорил о честности в бизнесе, в первую очередь говорил бы вот об этом.
1: цели, о целеполагании.
5: О целеполагании, о миссии бизнеса, а не о взаимоотношениях твоих с налоговой инспекцией. Этот вопрос бы я оставил бы на совесть уже самого бизнесмена, так скажем. Потому что, когда ты в чьей-то игре, чаще всего ты играешь по правилам этой игры. И те правила игры, которые задали бизнесменам в нашей стране, не бизнесмены их задали, а им их задали. Поэтому это вопрос очень неоднозначный. Конечно, в другой стране ты играл бы по другим правилам. А вот вопрос цели бизнеса, вопрос миссии бизнеса, твоей полезности, вот это вот, самореализация тебя тоже как бизнесмена, вот это, на мой взгляд, первичный вопрос честности.
4: Но, тем не менее, я думаю, что укрытие налогов – это не часть игры. Это все-таки уже умышленное какое-то принятие решения, и есть Божья заповедь «не кради».
5: Ну, поэтому я и оставил бы этот вопрос
4: фактически, на когда совесть человек...
5: бизнесмена.
4: Да,
5: его взаимоотношения с Богом.
4: Когда я не отдаю то, что мне не принадлежит, фактически я беру чужое. Я беру кусочек дороги, кусочек здравоохранения, кусочек еще чего-то. Я не возвращаю государству то, что я должен вернуть. И вот такие отношения, они должны быть не только с налоговой инспекцией, с органами власти, но также и с людьми, с которыми я работаю. И вот мне очень нравятся слова из Священного Писания. «Мерзость пред Господом не одинаковые гири, и неверные весы не добро». И тут очень четко написано. Не может быть здесь какой-то альтернативы.
1: То есть, когда ты рассчитываешь зарплату для себя, ты считаешь так, когда для сотрудника ты считаешь иначе, а когда налоги для государства, ты считаешь еще пополам делишь, да, чтобы совсем хорошо. Не, на самом деле, это действительно не игра, потому что если воспринимать это как игру, и как бы мне побольше заработать, и как бы мне выкрутиться, тогда да, и по этому правилу играет весь мир. Но если мы говорим с точки зрения христианства, то у нас, кроме тех законов и тех правил, которые нам устанавливает государство или другой бизнес, или другие партнеры, с кем нам приходится взаимодействовать, у нас есть еще одно правило, установленное Священным Писанием. И здесь моральные законы, на которые мне приходится отвечать лично. И, может быть, я перед государством абсолютно честен, и придет любая налоговая, любая проверка, и я пройду ее вообще на ура без никаких замечаний даже. А пройду ли я такую проверку перед Богом, когда Он посмотрит на мою совесть, когда Он посмотрит на мои внутренности и скажет, извини, друг, там ты, конечно, был честный перед людьми, но ты знаешь, есть в тебе что-то, что следует исправить. Вот хотелось бы, чтобы наш бизнес, если он есть, и наши любые взаимоотношения были честными перед Богом в первую очередь. Ну что ж, благодарю вас. Следующая тема, поговорим о роскоши. Увидимся.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог любит вас и желает вам счастья.

0: Территория реальности. Ведущий Вадим Трусюк.
1: Привет. Возможно, ты когда-то очень любил свою работу, а теперь чувствуешь к ней безразличие. Что происходит? Или ты потерял работу, или, может, более того, ты потерял себя и не знаешь, что дальше делать и чем заниматься. Сегодня мы поговорим о том, как преодолевать кризисы на работе и как не запускать стресс до хронической формы. Как не терять себя в проблемах, а потеряв, находить. Мы начинаем. Друзья, мы продолжаем съемки третьего сезона нашего молодежного проекта «Территория реальности». И мы приветствуем всех вас, кто находится здесь сегодня с нами в нашей студии. Мы рады и всем вам, кто смотрит нас в прямой трансляции на YouTube или в социальных сетях. А также мы приветствуем всех тех, кто смотрит нас в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу «Территорию реальности». Итак, сегодня мы будем говорить о кризисе на работе. Работа может служить как источником вдохновения, радости, удовлетворения, так и источником негативных переживаний из-за непрерывных кризисов или депрессии. В первом случае человек развивается, во втором же случае он эмоционально выгорает. Хуже, если человек теряет работу или его увольняют. Итак, мы будем говорить о кризисе на работе. Для этого я приглашаю на эту сцену инициатора создания редакции «Сокрытое сокровище», учредителя организации «Ключи к здоровью», предпринимателя Наталью Воронину. Встречайте.
2: Здравствуйте, друзья.
1: Наталья, действительно очень важная и актуальная тема сегодня. Ведь, наверное, не секрет, что, наверное, 90% людей сегодня в той или иной степени недовольны тем, чем они занимаются. А посмотрев интернет, YouTube, Instagram, становится еще хуже от того, что как живут люди, как живут блогеры, и ты вообще теряешься и закрываешься. Так почему же сегодня так происходит, и как нам быть довольными тем, что мы имеем?
2: Я согласна, Вадим, что это очень важная тема, тем более сегодняшняя политическая ситуация, сегодняшняя ситуация, связанная с кризисом, вот, который принесла нам пандемия, она на каждом практически человеке лежит тяжелым бременем. Но мы сегодня как раз и будем говорить о том, как выходить из кризиса.
1: Отлично, давайте тогда мы сегодня разберем эту тему. Друзья, будьте активными, пожалуйста, пишите свои вопросы, не стесняйтесь. Задавайте их в чате на YouTube или в комментариях к этому видео в соцсетях. А после программы мы в прямом эфире все эти вопросы нашему специалисту зададим и постараемся на них ответить. Ну что, Наталья, я передаю вам слово.
2: Спасибо.
1: А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
2: Итак, сегодня речь пойдет о кризисе. Наверняка каждый из вас в тот или иной период своей жизни сталкивался с такой ситуацией, которую можно было бы обозначить как кризисную. Как найти выход из кризиса? Об этом мы сегодня поговорим. Но начнем с того, что гладко в жизни никогда ни у кого не бывает. Кризис – это то, что постигает любого из нас. Вот на этой картиночке мы видим человека, который не сдался перед кризисом, и он пытается вытягивать вот эту вот кривую своей жизни наверх. Каким образом можно это сделать? Давайте об этом поговорим. Кризисы бывают разные. Мы сталкиваемся с кризисом, который связан с нашей карьерой, кризис, который связан с нашей работой, с финансовым кризисом. Это очень больно бьет по нам, по нашей семье и так далее. Но бывает и кризис, связанный с какой-то трагедией, когда ты не виноват в том, что с тобой произошло, но обстоятельства жизненные загоняют, может быть, тебя в тупик. Бывает, когда происходит эмоциональное выгорание, когда ты или не можешь заниматься тем, чем ты до этого занимался, или не хочешь уже этим заниматься. И поэтому очень важно в такой ситуации не сломаться. Все, о чем я буду говорить сегодня, сейчас, вот в этой лекции, это о том, как не сломаться под кризисом, потому что очень бывает печально, когда прекрасные люди с прекрасными задатками, с прекрасными начинаниями опускают руки и говорят: «Нет, у меня уже больше ничего никогда в этой жизни не получится». Посмотрите, пожалуйста, на этот значок. Что он означает? Ну, вы 10 тысяч раз в своей жизни видели этот значок, потому что знаете, что он означает «вход». Но однажды я показала этот значок маленькому мальчику и спросила, что он означает. Он говорит, это какой-то тупик. Кризис. В первые, может быть, минуты, дни, да, или какой-то первый период времени, первоначально, он оценивается нами как тупик. Но на самом деле он может быть входом. Это просто вход в новую реальность. И глядя на этот значок, вы знаете, что это вход, потому что у вас есть опыт, вы с ним уже встречались, и вы понимаете, что он означает. Но в житейской ситуации, когда наступает кризисная ситуация, возможно, у нас не хватает опыта для того, чтобы диагностировать ее как вход в какую-то новую реальность. Совсем недавно у моего отца на работе произошла очень серьезная ситуация, когда, ну, это потеря большого заказа, очень большие финансовые убытки. И, честно говоря, я за него переживала, потому что он человек уже не молодой, и я думаю, как он на это отреагирует, не подскочит ли у него давление и так далее. И я была просто восхищена, когда мы начали обсуждать эту тему. Он сказал, ну, знаешь, как минимум 5 раз в своей жизни мне приходилось начинать все с нуля. Приходилось начинать все сначала. И я была в восторге от этого, и я поняла, что это опыт. Молодым людям часто не хватает этого опыта. И когда они сталкиваются с проблемой, им кажется, что да, это беда, это катастрофа. Даже отношения, даже кризис в отношениях иногда расценивается как такая глобальная катастрофа. Все, моя жизнь кончилась, я поссорилась с парнем, или моя девушка меня бросила, и так далее. Но давайте будем учиться рассматривать все наши жизненные ситуации как просто вход в какую-то новую реальность. Моя средняя дочка однажды была очень сильно огорчена тем, что ее не взяли в 10 класс в той школе, где она училась. Она училась в школе с углубленным изучением физики и математики, но, будем честны друг с другом, она не физик и не математик. И эти предметы давались ей сложновато. Но у нее в голове не было других вариантов, как только продолжать учиться со своим классом. И когда ей сказали, что ее, когда она не увидела себя в списках тех людей, кто будет продолжать учиться вот в этом классе с углубленным изучением физики и математики, ну, печали ее не было предела. Ей казалось, что вот, может быть, на этом все, весь ее успех и заканчивается. Но мы поговорили в семье, мы так немножко постарались свести это в шутку, мы сказали, что этот лицей, который тебя не принял, там ты еще в музее, твоя фотография будет висеть, как лучшие ученики этого лицея, или люди, которые чего-то достигли. И мы пошли в другое учебное заведение, и по истечении 2 лет она говорила, что это было лучшее, что могло произойти в моей жизни, когда она перешла в другое учебное заведение, где были предметы, которые соответствуют ее способностям, где она могла раскрыться, где она смогла проявить себя. Это было, ну, наверное, лучшее, что на тот период с ней произошло. Итак, кризис – это возможность, это вход в другую реальность. И как вы себя поведете в этой реальности, зависит от вас. Давайте посмотрим идеальную ситуацию. Наша уверенность в жизни, да, она зависит, на мой взгляд, я выделяю 4 фактора. Это верю, знаю, хочу и могу. Вот когда против каждого этого слова стоит плюсик, то мы идем по жизни легко, свободно и уверенно. Немножко расшифрую, что я вкладываю в эти понятия. Когда я верю, что у меня все получится, когда я верю, что я могу достичь успеха, когда я знаю, куда я иду, когда я знаю, в какую область, в какое направление мне нужно направить свои пути. Когда я хочу идти туда, когда я хочу двигаться, хочу развиваться, и у меня есть достаточно сил и способностей это реализовать, ну, я счастлив, я успешен, у меня все получается. Всегда ли вот все эти факторы у вас на плюсе? Далеко не всегда. К сожалению, бывает, что выпадает то один, то второй, то третий, то четвертый. И поэтому сейчас давайте рассмотрим ситуации, как мы должны вести себя, когда один из факторов выпадает, а может быть сразу два или сразу три. Например, когда выпадает фактор «могу», что это значит? В принципе, у вас есть цели, вы знаете, куда вы стремитесь, вы верите, что у вас должно это получиться, у вас есть желание, но у вас не получается. Ну, вы хотели быть чемпионом школы, там, я не знаю, по легкой атлетике, но кто-то пришел вперед вас. Да. Когда у вас не получается, вы не можете. На самом деле, кто-то воспринимает очень болезненно этот кризис, но это самый легкий из кризисов. Когда у вас просто нет какой-то физической возможности для того, чтобы реализовать свои цели и реализовать свои планы. Потому что выход из этой категории кризиса, он очень простой. Ну, подумайте сами, если вы поставили цель поднимать штангу там, 100 килограммов, что нужно делать? Нужно просто тренироваться для того, чтобы приобрести эти силы и поднять эту штангу, правильно? И так в любой области, в любой области. Если у вас что-то не получается с учебой, если у вас что-то не выходит в вашей профессии, если вы недостаточно квалифицированы, чтобы реализовать какой-то проект, все, что вы можете делать, это идти в этом направлении и становиться профессионалом. При этом не опуская руки и зная, что на любую тренировку необходимо время. Часто люди сталкиваются с тем, что им просто не хватает дисциплины для того, чтобы мобилизовать себя и начать двигаться в этом направлении. Дисциплина, трудолюбие, терпение, режим, и вы можете достичь успеха. Это, еще раз повторю, это самый легкий из кризисов, когда у вас что-то не получается. Потому что выйти из него очень легко, но здесь сложно бывает, может быть, преодолеть себя, да, сложно бывает организоваться. И здесь вот именно вам может помочь тайм-менеджмент, может помочь режим для того, чтобы просто организовать себя, расписать свой день и сказать, что как минимум полчаса в день я буду уделять тому, чтобы или развивать свои знания там, в этом вопросе, углубляться, изучать что-то, или тренироваться, если это какая-то физическая цель. И обязательно, когда человек уделяет какому-то вопросу время, он неизбежно становится в нем профессионалом. Это неизбежный процесс, это просто нужно понять и принять. Да, я добьюсь этого, потому что я буду этим заниматься. И множество людей не доходят до вот этого вот пика своего профессионализма только потому, что они не вкладывают в это усилия. А без усилий действительно сложно добиться успеха. При этом я не хочу сказать, да, что вы все должны быть супергероями, которые достигают успеха во всех областях. Ну, я, например, человек, который не очень любит мыть посуду. Вот честно скажу вам, это не мой конек. Я восхищаюсь женщинами, которые, у которых всегда чистая мойка. Это замечательно, но это не я, так скажем, да, и я сильно не корю себя за это, потому что я знаю, что мой конек в чем-то другом. Так вот, если вы не можете быть профессионалами во всем, но в то, что вы поставили своей целью, вы должны стремиться и стараться достигать максимума, а для этого нужно просто направлять свои усилия. Еще об одном скажу. Часто мы не достигаем вот этой вот точки максимума, когда мы распаляемся на слишком много, может быть, проектов, да, или просто тратим время впустую. Знаете, залип в ТикТоке, и вот они уже 2 часа, которые выпали из твоей жизни, которые ты мог бы посвятить тому, чтобы вот своему совершенствованию, своему карьерному росту или какому-то профессиональному росту, или даже развивая свои отношения, ты мог бы просто вложить туда больше времени, чем, знаете, лежать на диване и страдать, что я такой неуспешный. Стоп, хватит страдать, хватит тратить время на то, что не ведет к твоей цели, а нужно идти и совершенствоваться. Хорошо, давайте посмотрим другую ситуацию. В принципе, я могу, но не хочу. И тоже очень многих бывает, что наступает какая-то апатия, когда вы, может быть, прекрасно были рады устроиться на новую работу, но в определенный момент времени что-то разонравилось, опускаются руки, я уже не могу этим заниматься, меня все начинает раздражать. И вот такие вот чувства частенько посещают. Что происходит? Причины могут быть разные, но и выходов из этой ситуации несколько в зависимости от того, какова причина этой апатии. И чаще всего она бывает от того, что человек неверно ставит цели или недостаточно сильное целеполагание. Поэтому первый пункт, который я здесь записала на этом слайде, формулируй свою цель. Хорошо, ты не хочешь учиться, да? Вот ты поступил в университет, ты проучился, сдал там 2 сессии, и все, у тебя наступил потолок.

Поговорите сами с собой. Загляните в глубину своего сердца, чего ты хочешь, какова твоя цель. Вы знаете, если вы зайдете в интернет, вы увидите, что существует много систем целеполагания, так называемых, да? Много способов, как сформулировать эти цели и так далее. Мне очень нравится такой простой способ Брайана Трейси, который учит каждый день писать цели. 10 целей вы пишете сегодня на чистом листе бумаги, а на следующий день, не глядя в предыдущие цели, пишете новый список этих целей. И так, переворачивая эти листы, не заглядывая в предыдущий, вы делаете несколько дней, может быть, месяц. Вы пишете каждый день новые цели. И потом, когда вы проанализируете эти свои листочки, вы увидите, что цели не совпадали у вас каждый день. То, что вы вчера написали целью, сегодня вы можете об этом не вспомнить. Значит, это не цель была в вашей жизни. Да? Поэтому поймите себя, чего вы действительно хотите в этой жизни. Запишите эту цель, и тогда вам будут видны ваши первоочередные задачи, как ее достигать. Следующее, что может быть... Если ваша цель слишком большая. Знаете, в прошлом году, вот осенью, в нашем таком небольшом бизнесе, я занимаюсь магазином здорового питания, магазин и кафе, и нам нужно было переехать в другое помещение. Причем нужно было переехать в два помещения. Кухня переезжала отдельно, магазин переезжал отдельно, и это значило, что до последнего времени мы должны продолжать работать, и нужно поддерживать работу этого бизнеса, потому что каждый день это деньги, да, чтобы тут не прогореть. Нужно сделать два ремонта в двух разных помещениях, и нужно за всем этим следить, а я, прямо скажем, совершенно не мастер в этом вопросе. При этом нужно было сделать рекламу для того, чтобы на новое место к вам пришли клиенты, чтобы они вас не потеряли. И все это нужно было сделать за один месяц. И я поняла, что это кризис в моей жизни. Наступил тот самый кризис. И когда я стала его анализировать, у меня была паника, у меня, ну, скажем, вот такое вот очень неприятное было состояние, и при этом не находилось помощников, да, и я поняла, что очень дельным советом в этот момент был для меня совет Иисуса Христа, когда он говорил: «Не заботьтесь о завтрашнем дне». Но вы знаете, что Иисус не говорит о том, что им вообще не нужно заботиться. Он говорит: достаточно для каждого дня своей заботы. То есть то, что ты можешь сделать сегодня, сделай, пожалуйста, сегодня. Не думай о том, что: о, я никогда не сделаю, вот я не подниму эту огромную глыбу. Режь свою проблему на кусочки ежедневно и выполняй то, что сегодня Господь дает тебе выполнить. И удивительно, я наблюдала, вот следующий пункт наш называется «Ищи попутчиков», что когда ты доходишь до критической точки, но Господь не оставляет тебя одного. Всегда появляется какой-то человек, который может тебе дать совет, который просто возьмет на тебя часть своих обязанностей, часть твоих обязанностей, или окажется твоим компаньоном в этот момент. Нельзя бояться обращаться за помощью. Если у вас апатия, если вы пришли к такому положению дел, что вам ничего не хочется делать, ищите попутчиков, да, для того, чтобы решать ваши проблемы. И еще, возможно, причиной вашей апатии является переутомление, просто выгорание, да? И поэтому, возможно, в какой-то момент вам нужно просто взять паузу. А пауза, она еще нужна для того, чтобы позволить Богу руководить вами. Потому что мы часто бежим, мы стремимся куда-то, и нам кажется, что это действительно верное направление, но достаточно взять небольшую паузу, может быть, несколько дней, не бежать, подумать, проанализировать, помолиться –

0: небольшая корректировка вашего пути, она приведет вас точно к цели. Следующий пункт, который приводит к кризису, это когда мы не знаем, куда мы идем. Вот вы видите, что степень кризиса усугубляется, да? Когда я просто не могу, это легко. Когда я не хочу, мне нужно усилия для того, чтобы дать себе мотивацию. Но когда я не знаю, куда идти, то это серьезная проблема. Когда я нахожусь действительно в тупике, я стою перед выбором, и у меня даже нет вариантов, куда идти. С такой ситуацией сталкиваются молодые люди, например, после окончания учебного заведения. Что мне делать? Одна девушка, которая окончила учебное заведение и потом несколько лет не могла найти работу, она как-то подошла ко мне и поделилась. Она сказала: «Мне стыдно, что я сижу на шее у своих родителей, мне уже достаточно, я взрослый человек, чтобы зарабатывать, но я не могу найти себя. Что мне делать? У меня замкнутый круг. Я для того, чтобы начать заниматься тем, что я хочу, мне нужно образование. Чтобы получить образование, мне нужны деньги. Чтобы получить деньги, мне нужна работа. И работы у меня нет, потому что я не могу работать там, где я хочу». И получился замкнутый круг у девушки. Как его разорвать? Давайте посмотрим. Во-первых, расширяй свой кругозор. Если ты не знаешь, куда тебе идти, то возьми шире. Иногда мы видим только одно направление. Чем больше знаний, чем больше областей ты возьмешь себе на вооружение, да, чем в больших областях ты, может быть, даже себя попробуешь, тем больше у тебя возможностей открывается. Кстати, той девушке, знаете, какой я дала совет? Не нужно брать сразу все. У нее цель стояла сразу найти 150 тысяч, чтобы поступить в какой-то замечательный вуз. И ей казалось, что вот это единственное, что ей нужно. Поступить в этот вуз, и тогда-то вот она окончит его, и у нее будет возможность зарабатывать деньги. Но на самом деле нет. У тебя есть специальность? Я мастер маникюра. Окей, почему бы тебе не поработать мастером маникюра? Мне это не очень нравится. Хорошо, какая твоя цель? Поступить в вуз. Но для того, чтобы поступить в вуз, ты можешь поработать мастером маникюра, заработать деньги и начать реализовывать свою мечту. Ты можешь заработать 3000 рублей, пройти курсы и повысить свой чек как мастера маникюра, и тогда ты быстрее приблизишься к реализации своей мечты. И так далее, и так далее. То есть иногда люди заглядывают сразу как бы очень высоко, не понимая, что к мечте нужно идти иногда последовательно. Так вот, если ты вообще еще не определился с тем, чем тебе заниматься в жизни, да, или если тебя не удовлетворяет то, чем ты занимаешься, бери шире. Расширяй свой кругозор и ищи, может быть, какие-то нестандартные решения своей жизненной ситуации. Здесь я приведу пример, как меня учили мои родители. И так меня учила моя мама, и маму учил ее отец. Если я, например, дома долго сидела над какой-то задачей и не могла ее решить, и подходили родители и говорили, что случилось, я говорила: эта задача не решается, ее решить невозможно. Подходил папа и говорил: ты знаешь, я решу эту задачу на листочке бумаги размером со спичечный коробок. Это он мне говорил, когда я исписала уже полтетрадки, она у меня не решалась. Действительно, он давал мне направление мысли, у меня получалось решить задачу. И тогда подходила мама и говорила: ты знаешь, эту задачу можно решить еще тремя способами. Найди еще три способа решения этой задачи. И так с детства, с первого класса, я знаю, что у любой задачи есть как минимум три решения. у любой задачи. И поэтому, если в жизни вы сталкиваетесь с нестандартной ситуацией, то знайте, что у вашей задачи, которая вам кажется неразрешимой, есть как минимум 3 решения. А если вы призываете на помощь Господа Бога, да, то, возможно, 1000 решений этой ситуации. Советуйтесь и ищите Божьего водительства, если вы не знаете, куда идти, кто лучше, чем Господь Бог, который руководит вашей жизнью, может подсказать вам, что вам делать и куда вам направляться. Но и самое, наверное, самый глубокий кризис у человека возникает, когда отсутствует вот эта верхняя планочка «верю». Человек может быть образован, человек может быть, ну, обладать многими способностями, человек может быть хорошо направлен в жизни, но многие молодые люди, я замечаю, ну, не только молодые люди, вообще, когда люди берутся за решение каких-то задач, они сталкиваются с тем, что они мешают в этом себе сами, потому что говорят: «У меня не получится». Я не верю, что у меня может что-то получиться. Я не смогу этого сделать. Я однажды была на одном бизнес-семинаре, и спикер задал вопрос в зал: сколько вам нужно денег для того, чтобы быть счастливым? Ну и там, знаете, сразу задумались, да, сколько вам нужно денег. Знаете, с какой суммы начинались ответы? С 35 тысяч. 35 тысяч, и я счастлив. 50, и я счастлив. 100, и я счастлив. Ну и так далее. Это немножко примитивный пример, но вот какую планочку вы ставите себе, такой вы и достигнете. Какая будет эту планку, вы устанавливаете сами в своей голове. И чаще всего возможности есть у вас, но вы не верите, что вы можете этих возможностей достигнуть. У вас проблема, что я не готов вступить, ну, может быть, в какую-то более, ну, какой-то более высокий круг общения. Да, я не готов взяться за новую задачу. А вдруг у меня не получится? И вот это вот «вдруг не получится», оно просто парализует человека. Но на самом деле у человека нет потолка. Если этот человек идет к цели, которые не противоречат воле Божьей, а которые идут в рамках воли Божьей относительно этого человека. Если Господь имеет на вас планы, если у Господа есть какая-то цель, связанная с вашей жизнью, чтобы вы реализовали какой-то проект, чтобы вы, ну, как я говорила ранее, изменили этот мир, то если вы идете в этом направлении, у вас нет потолка. Вот верхней границы ее нет. Нужно помнить об этом, нужно знать об этом и нужно верить в это. Что, ну, вспомните библейские примеры, мог ли Моисей или мать Моисея могла бы предположить, что ее сын окажется, ну, вождем народов. Да? Ну, наверное, для обычной скромной женщины из угнетенного народа это было невозможно. И десятки таких примеров в жизни, когда великими людьми становились люди самые простые и самые обыкновенные. Знаете, когда я ездила, была маленькой, и ездила навестить, когда мы с семьей ездили навестить родителей отца, то тогда я вот начинала понимать, что такое российская глубинка. Мой отец родом из Калининской тогда области, сейчас она Тверская, и чтобы добраться до дома моих бабушки и дедушки, мы доезжали до ближайшего поселка, а дальше 12 километров единственная дорога была на телеге с лошадью, потому что даже гусеничный трактор не всегда по этой грязи летом мог проехать, значит, по этой дороге, которая вела к деревне. То есть мой отец, вот он из такой глубинки, да, куда вообще пешком только откуда можно выбраться, и тем не менее он окончил Ленинградский политех, он доктор наук, профессор, ну и так далее, да. И как, когда я, что самое интересное, когда я копнула немножечко историю моей семьи, я увидела, что, оказывается, мой прадед, отец моей бабушки, он имел 4 детей, он жил вот в этой глубинке еще в 20-30-е годы прошлого века, и всем своим 4 детям он дал высшее образование. Для меня это, знаете, тоже было таким стимулом, и я поняла, что все проблемы, которые связаны вот с достижением чего-то, они чаще всего находятся в нашей голове. Мы ставим себе преграды сами. Поэтому мне очень нравится текст из Священного Писания, который говорит, это слова апостола Павла, он говорит: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Я от души желаю каждому из вас, чтобы в вашей жизни вы поняли и осознали, что на том пути, который освящен Богом для вас, нет преград и нет тех высот, которые вы не могли бы достигнуть. Успехов вам!
1: Ответы на вопросы.
2: Наталья, спасибо большое за эту тему. Давайте мы перейдем сейчас к рубрике «Вопрос-ответ». Друзья, спасибо вас большое за ваши вопросы, которые к нам пришли за это время. Итак, одна и та же ситуация. Для одного человека тупик, а для другого это выход. Согласны ли вы с этим утверждением?
0: Наверное, согласна, если говорить о восприятии. Для любого человека тупика нет. Я считаю, что любая ситуация, она не является тупиком. Любая ситуация является выходом. Вопрос в том, как человек воспринимает это.
2: Как все же понять свою цель? Ирина спрашивает.
0: Как понять свою цель? Очень хороший вопрос. И, наверное, самое печальное, что может быть в жизни человека, это если он идет по этой жизни без цели. Цель, она всегда должна быть. Я думаю, та цель заслуживает внимания, если она добрая и благая. Если эта цель глобальная, которая не эгоистична, которая не только тебя касается, да, не только там заработать денег для своей семьи. Нет. Если эта цель, ищите. Я хочу сказать, что ищите такую цель, которая будет помогать вашей реализации, чтобы вы помогали другим людям. Еще раз повторю, как изменится мир, если вы достигнете своей цели?
2: Хорошо, тут как бы если ты не знаешь, ты ищешь. А бывает так, что человеку интересно сразу несколько областей своего развития, но на все время не хватит. Можно просто сдаться, выгореть и ничего не достичь. Как быть?
0: Знаете, я однажды разговаривала со своей подругой и сказала такую фразу. Ну, это было давно. Я сказала: я так хочу сломать ногу, чтобы лежать в постели, не работать, потому что мне очень хочется посвятить время тому, чтобы нарисовать какую-то картину. Ну, вот так вот, не нужно ломать ноги. Нужно действительно в этой жизни. Ну вот я отношусь к тем людям, которым никогда не скучно. У меня всегда есть чем заняться, у меня всегда много идей, и этих идей даже лишнего. К сожалению, вот они реализация их не умещается в то время, которое в сутках отведено нам. Но нужно помнить, что, ну, по сути, мы ведь стремимся к вечной жизни, правда? И если даже наша жизнь окончится, и мы не успеем реализовать все, но нужно с этим смириться, хотя бы потому, что ну, я верю в то, что однажды Господь нас воскресит, и это уже будет бесконечность, где мы можем реализовать себя по максимуму. Я думаю, у Бога такой план.
2: А сколько кризисов человек может пережить без вреда для своего психологического здоровья?
0: До 7 же до 70, или как там сказано. Я думаю, что каждый день человек может справляться, каждый день человек может встречать кризис и справляться с ним, встречать и справляться с ним. Вопрос только в том, что если ты это делаешь один, это невозможно. Поэтому ежедневный твой ритуал должен быть таким, что, вставая утром, ты посвящаешь этот день Богу и просишь Бога принять на себя удар, так скажем. И в конце дня все, что досталось все-таки тебе после того, как Иисус загородил тебя своими могучими плечами, отдать эти проблемы вновь Богу. Вот если этот процесс в твоей жизни налажен, такого взаимодействия с твоим Создателем, то тогда сколько бы тебя ни била эта жизнь, ты будешь выходить победителем.
2: Вот спрашивают, а сколько времени после кризиса необходимо для адаптации?
0: Это бывает по-разному. У меня в жизни однажды было такое потрясение, из которого я выходила года полтора. Но это личное было потрясение, и я тогда узнала, что депрессия – это не просто плохое настроение, а это вообще, ну, такая клиническая картина. Да, могут быть, ну, там, я не знаю, потери близкого человека. Да, сколько человек может восстанавливаться после этого? Могут быть годы. Могут быть годы, но это не значит, что все эти годы ты лежишь в постели, да, и поддаешься этому кризису. Да, у меня был кризис, но при этом я руководила организацией, и каждый день я должна была приходить на работу и вдохновлять свой коллектив на то, чтобы работать. И мои проблемы были внутри меня, я решала их с Богом наедине. Ну, в общем, может быть длительный период восстановления, но при этом нельзя поддаваться этому кризису, да, этому состоянию.
2: А вот современное молодое поколение предпочитает развиваться через обучение, через YouTube. Как вы смотрите на такое обучение и развитие?
0: Ну, я вообще за любое, за любую форму обучения, и мне бы не хотелось там, ну, ставить какие-то рамки или превращаться в какую-то такую сварливую бабушку, которая говорила, вот раньше-то оно давеча не то, что нонича. Да. Все способы хороши, если ты видишь, что ты действительно получаешь отдачу от этого. Если отдача есть, если ты растешь, то это хороший способ. Если ты останавливаешься в своем росте, то нужно искать что-то другое.
2: А если минусов сразу несколько? Не знаю, не хочу, не понимаю, не знаю, смогу ли. Как поставить плюсы во всех этих строчках?
0: Но тут важно понять, с какого начать. С какого из этих слов начинать работу над своим состоянием. Я понимаю, что да, может быть такое глубокое состояние кризиса, когда и не верю, и не знаю, не хочу, и не могу. Мой опыт все-таки показывает, что нужно начинать с верхней строчки. Нужно искать силу. Человека внутри этой силы может не найтись. Ее может не найтись в его окружении. Может быть такое, что и семья тебя не поддержит, да, и близкие тебя не поддержат. Но если ты при этом веруешь, это повышает твою самооценку, это дает тебе уверенность, что ты можешь, твоя жизнь не закончилась на этом, и постепенно, чем глубже будут твои взаимоотношения с Создателем твоим, да, то можно быть уверенным, что Господь тебя никогда не бросит и выведет тебя на ту тропиночку, когда ты увидишь, что ты уже знаешь, куда идти, у тебя появится мотивация, а дальше уже дело техники, просто приобрести знания.
2: Вот Татьяна спрашивает, я знаю молодых людей, которые не могли поступить в желаемое учебное заведение и впадали в кризис. Они год ничего не хотели делать. Как мотивировать таких людей хоть к какому-нибудь действию?
0: У моей дочери была такая ситуация. Она окончила школу, и не поступила в тот вуз, который она хотела. Мы чуть не на коленочках стояли перед ней и умоляли ее: останься вот в нашем городе, поступи хотя бы сюда, у тебя есть для этого все шансы. Она хотела поступить только в Москву, тогда у нее были цель Москва или Санкт-Петербург, и на определенную специальность. И она уехала. Она сказала: я уеду, я поступлю там на подготовительные курсы, я буду учиться. При этом она даже не просила у нас денег. Она сказала: я буду работать, я заработаю себе на жизнь. За этот год она сменила 3 профессии. Угу. И прожила этот год, значит, обучилась на этих курсах. И на следующий год она уже поступила. Наша задача, мы видели нашу задачу в том, чтобы не отбить ей руки, да, чтобы она почувствовала перспективу. Кстати, она поступила не на ту специальность, на которую изначально планировала, но оказалась вполне довольна.
2: Угу. А как расширить свой кругозор?
0: Как расширить кругозор? Вы никак это не сделаете иначе, как если вы не начнете что-то изучать. Да, мне очень печально бывает, когда молодые люди теряют эту способность к обучению. Ведь это самое лучшее, говорят, между 20 и 30, это просто золотое десятилетие, когда человек должен найти себя, и невозможно найти себя, не обучаясь. Постоянная учеба. Сегодня столько возможностей в связи с интернетом, угу. Да, в связи с онлайн-программами, различные курсы. Начните с бесплатных, потом заработайте на платные. Сегодня это возможно. И чем больше сфер вы охватите, тем больше у вас возможностей.
2: То есть, если до 30 ничего не успел, то уже все?
0: Нет, возможно, я... Например, уже далеко под 50 лет я начала осваивать розничную торговлю. Например, у меня так не очень идет, но тем не менее наш магазин 4-й год существует.
2: А стоит ли при выгорании от работы все бросить и уйти в отпуск на год, путешествовать, например?
0: У меня не было такого опыта, я не могла бы себе позволить на год куда-то mm-hmm. уехать, но на месяц точно это нужно сделать. Если вы чувствуете выгорание, то перерывы нужны, необходимы. Иногда даже недельный перерыв, он помогает поставить мозг на место.
2: А вот неопределенность проживают очень трудно. И не все ее выдерживают. И часто люди, принимают первое попавшееся решение, лишь бы не испытывать тревогу неизвестности. Как не попасть в этот замкнутый круг?
0: Угу. Я обычно делаю так. Я считаю, что лучше начать действовать, чем оставаться в этой патовой ситуации, когда ты не делаешь ничего для изменения ситуации. Лучше начать действовать и ошибиться. Поэтому... Когда я чувствую, что этот период ожиданий задерживается, тогда я принимаю решение, встаю на колени и говорю: Господи, я приняла вот такое решение. Я буду двигаться в этом направлении. Но если я иду куда-то не туда, останови меня, пожалуйста. Работает.
2: А если моя цель – это помогать людям, но я не знаю, с чего начать?
0: Это так просто. Помогать людям – это так просто. Познакомьтесь с человеком, который просит милостыню на улице. Познакомьтесь с ним просто. Не просто киньте ему 10 рублей, а побеседуйте с ним. Вы многое узнаете о нем.
2: Может даже оказаться, что он не нищий?
0: Может оказаться, что он не нищий, но однозначно, если человек просит милостыню, значит, ему плохо. Угу. Есть о чем с ним поговорить. В нашей жизни, познакомьтесь со своими соседями. Познакомьтесь, выйдите из этой зоны комфорта. Если вы хотите кому-то помогать, и вы говорите, что некому помогать, значит, вы сидите в своей зоне комфорта и ничего не хотите менять в своей жизни. Выйдите из нее, преодолейте вот этот вот барьер и просто познакомьтесь с другими людьми, и тогда вы увидите нужды.
2: И давайте последний вопрос зачитаем. Цель должна быть более конкретизированной или она может быть масштабной?
0: Важно и то, и другое. Цели должны быть, ну, долгосрочные, да, глобальная цель вашей жизни, но она должна сопровождаться определенными задачами. Mm-hmm. Я думаю, что в принципе до 10 целей от дальних до ближних вы вполне можете себе писать каждый день.
2: Спасибо большое, Наталья, за эту тему. Надеемся, что она поможет людям, которые сейчас находятся в кризисной ситуации. Спасибо большое за ваши ответы, которые дали на вопросы, которые к нам пришли.
0: Спасибо. Мне тоже было очень приятно.
2: Друзья, кризисы и выгорание избежать невозможно. Многие факторы лишают нас мотивации и желания стараться дальше. Игнорировать эту проблему не стоит. Наоборот, уделяйте больше времени тому, чтобы разобраться в этом вопросе. Прислушивайтесь к себе и просите у Бога мудрости, и Он обязательно вам поможет. Время нашей программы подошло к концу. Спасибо, что вы были все это время с нами. Пишите нам, звоните, подписывайтесь на наш YouTube-канал и социальные сети и оставляйте комментарии. А мы ждем всех вас на наших следующих встречах. Всего вам доброго. До свидания.

0: Бог, непорочен путь его, чисто слово Господа. Щит он для всех, уповающих на него.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Вера Левтер.

0: Что есть Евангелие? Ведущая Юлия Уткина.
1: Где нам брать силы, чтобы преодолевать трудности? Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рады вновь приветствовать вас, Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Ефимовна Уткина, на серии наших встреч, посвященных 30-летию телекомпании «Три ангела». И на этих наших с вами встречах мы с огромной благодарностью Господу, с огромной радостью разбираем Евангелие от Луки и применяем его к нашей сегодняшней практической жизни. И вот сегодня прозвучал этот вопрос: где брать силы, чтобы преодолевать трудности? И ответ на этот вопрос будем искать в Евангелии от Луки.
2: Точнее, в 11 главе. Здесь записана молитва, которую все мы знаем, начинается со слов «Отче наш». Очень известная молитва. Многие христиане, если не все, молятся такой молитвой. Но нужно перед этим вспомнить, что мы с вами находимся вместе с Иисусом неподалеку уже от Иерусалима, в нескольких километрах в городе или в селении Вифания.
1: Это когда он уже по пути к Иерусалиму на распятие?
2: Да, это его последнее путешествие. Оно продолжалось в районе 6 и более месяцев. И Лука, он как бы... Мы вспомним, что он делал такую большую вставку, называемую «Великой вставкой Луки». Вот мы как раз в этой вставке сейчас, в описании Евангелия. И эта вставка затрагивает вот этот путь последний от верхних, так, северных границ Палестины, и идет он на юг, к Иерусалиму, на крест, да. Вот это путешествие очень долгое время занимает, и описание этого путешествия где-то в районе 9 глав или даже почти 10 у Луки.
1: И этих же событий мы не находим в других Евангелиях, они описаны только у Луки.
2: Да, во всяком случае, большинство этих событий не упоминают другие притчи, тут удивительные, например, притча о блудном сыне только у Луки, но и другие. Другие описания, которые мы с вами будем разбирать дальше. Но вот сейчас Иисус находится в пределах Вифании. И здесь он избирает еще 70 учеников.
1: То есть у него было 12?
2: Да. А вот за время последнего путешествия он избирает вот в это время еще группу учеников, которых также наделяет дарами особыми, дарами Святого Духа, и опять же посылает их проповедовать и исцелять. Это вот в предыдущей главе описание этого, то, что учеников это получалось, уже у этих 70. И вот такое, так сказать, пополнение в рядах учеников в 10 главе описано. А вот здесь в 11, первый текст нам говорит, что случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников, скорее всего, из вот этих 70 уже учеников его, сказал ему: «Господи, научи нас молиться, как Иоанн научил учеников своих». Иоанн Креститель, в смысле. Перед этим в другом Евангелии от Матфея мы читаем тоже подобную просьбу, но она исходила от апостолов. От апостолов,
1: от первых 12 учеников.
2: От первых 12 учеников, да. И, по сути дела, Иисус сказал то же самое сейчас одному из 70. Ну, опять же, вспомним, что Иисус часто повторял свои же собственные проповеди, свои слова.
1: Ну да, повторение очень способствует лучшему пониманию, запоминанию, конечно.
2: Иногда даже слово в слово записывали вот евангелисты эти повторения. И здесь вот почему ученик этот попросил научить его молиться, как Иоанн учил учеников своих. Давайте еще вспомним, что рабочий день Иисуса Христа продолжался от заката, от рассвета до заката. То есть мы не знаем...
1: Значит рабочий день?
2: Вот, да, это условный рабочий день, потому что вот он не просто вот гулял, наверное, по Палестине, вот, шел вот как-то вот бесцельно. Нет, у него была определенная цель. Он спасал людей, он им благовествовал, он их исцелял, и за ним следовало огромное число народу всегда. Вот, особенно вот это последнее путешествие его. И, конечно, все нуждались в его исцелении, в его слове. Вот все, кто за ним шел. А народу пребывало больше.
1: Нуждаются-то, наверное, все в этом. Просто пошли за ним те, кто осознали эту свою нужду, да?
2: Это за ним пошли. Но к нему приходили еще из селений, которые он посещал. Угу. Приходили с нуждой. И каждую нужду Иисус удовлетворял. И духовную нужду, и физическую. И, скорее, я абсолютно убежден, что никто не остался обойденным из этих людей, которые нуждались особенно в исцелении. И, конечно, вот поэтому и говорим о рабочем
1: но
2: дне.
1: Но мы не говорим о каких-то вот капризах там чьих-то или каких-то вот, ну, не знаю, там, запросах несоответствующих.
2: Мы как-то с вами читали этот текст «Требовавших исцеления исцелял». А от слова «требовавших» там стоит «нуждающихся». Угу. То есть по нуждам людей. Угу. И, скорее всего, приходили не вот прямо из прихоти какой-то там. Может быть, фарисеи какие-то и ходили за ним по этим мотивам. Но людей влекло к Иисусу реальная какая-то нужда, вот да. Мне обязательно нужно быть здесь у Иисуса. Мне обязательно нужно его услышать. Или обязательно мне нужно привести своего родственника, которому никто уже из врачей не может помочь. Вот уже все. И только Иисус.
3: И мы читали, да, что когда же собиралось множество народа, из всех городов жители сходились к нему. Да? То есть мы же читали о 5000, да, там не считая женщин и детей, о 4000, тоже не считая женщин и детей. То есть это же ведь огромное множество народа ходило за ним, и он готов был, в принципе, восполнить нужду каждого из них.
2: Он это делал с желанием, с удовольствием. Вот представьте,
1: мне, знаете, какой хочется задать вопрос? А вот, да, тогда физически люди могли узнать, где он, и прийти туда. Особенно, поскольку он на самом деле ходил по стране. А вот нам с вами как сегодня быть? Вот те, кто сегодня испытывают нужду. Вот можем мы тем, кто нас сейчас смотрит, вот ободрение какое-то дать по этому вопрос.
2: Где найти Христа?
1: Да. Но можем ли мы рассчитывать? Там он физически присутствовал. С нами он сейчас физически не присутствует. А мы сейчас утверждаем, что он удовлетворял все нужды, все то, в чем нуждался человек. А как нам сейчас быть?
2: Вот есть один такой текст. Если хотите Христа, там, не нужно искать Христа на небе, как говорят, Христа свести, или там среди мертвых, там, чтобы Христа оттуда возвести. Но дальше написано, но близко к тебе слово. Вот где нам нужно искать Христа. Но у нас источника сейчас нет. Только здесь. Это он, воплощенное слово, по сути.
1: Да, вначале было
2: слово. Было слово, слово стало, было Богом. И слово было Бог. То есть слово стало плотью. А здесь оно вот сейчас, Христос воплотился вот в этих вот писаниях.
1: Вот потому мы, дорогие друзья, и следуем Слово Божье вместе с вами. Коль, да, продолжай, пожалуйста.
2: И, конечно, Иисус оставил заместителя. Он же сказал Духа Святого, который пребудет с вами вовек. Он со всеми, как вот, правильно, как-то одна из программ Лена говорила, что...
3: Мы имеем преимущество огромное.
2: Да, что он такую физиологию имеет, что со всеми сразу, одновременно, Дух Святой, то есть Христос через Дух Святого может быть со всеми и с каждым в любой момент нашей жизни, днем и ночью. Но вот Иисус был...
3: И я думаю, что каждый из нас и каждый из тех, кто смотрит наши программы, тоже убеждался в своей жизни неоднократно, когда молитва, да, «Господи, спаси и помоги» в самые отчаянные моменты.
1: Просто
3: да?
1: «Господи».
3: Да, Господи. Просто «Господи, спаси и помоги». Да. Потому что обычно вот такой крик вырывается из души. Это молитва вырывается из сердца, из души, из уст человека, когда он находится в самой критической ситуации. И я думаю, что каждый получал ответ на свою молитву.
1: Ну, то есть вот то, о чем мы сейчас говорим, это что те люди, которые искали силы, чтобы преодолеть свои какие-то проблемы, недуги, трудности, они их у Господа находили. И что мы можем тоже находить их сейчас в Его Слове?
2: Да, вот ученику...
1: Или при помощи Духа Святого.
2: Одному из 70, скорее всего, учеников очень показалось интересным, как Иисус, вот весь изможденный после напряженного трудового дня, опять же, как мы условно говорили, когда Он исцелял, благовествовал, вот без перерыва, что ли, обед у Него был, вот у меня вопрос тоже, перерыв вот на обед, конечно, этого, наверное, не было. То есть,
1: но фиксированно...
3: Колосья ели.
2: Это да, ученики. Руками. А Иисус что ел? Мы нигде не читаем, что Он что-то ел когда-то. Не упущено это описание. И рабочий день Его, в кавычках, конечно, длился, вот пока Он не удовлетворил все нужды, да. Пока вот каждый получал то, что зачем приходил. А что, как Он вот в этом состоянии усталости, наверное, уставал, конечно, плоть устает, человеческая, изможденный, Он уходил один.
1: Иисус был 100% Бог и 100% человек. То есть все, что испытывает человек, Он 100% испытывал, значит, усталость.
2: Да, да. Поэтому Он нуждался в отдыхе и нуждался в подкреплении. И где Он мог найти это подкрепление? И когда? Единственное время от заката до рассвета, когда было темно. То есть Он уходил один в пустынные места и обращался в молитве к Отцу Небесному.
1: То есть Он уходил не для того, чтобы сон, отдых свой физический получить, а говорится, что Он обращался к Отцу.
2: Он входил в общество с Отцом, в общение с Ним. И вот ученик один, очевидно, заметил это, что Иисус уходит усталый, а утром Он бодр и свеж. Он как вот... Он знал, что Он идет молиться. И все, может быть, даже слышали и слова, которые Он обращался к Отцу. И поэтому ученик спросит такую... Вот,
1: ну, может быть, Он и спал все-таки. Но
2: а Он ему спросит, смотрите, научи нас молиться. То есть он увидел Христа в полной жизненных сил, готовым опять к служению. И он понял, что это от молитвы происходит. Ученик. Иначе он бы не просил так вот.
1: Ну да, ну вот потому мы и озаглавили сегодняшнюю встречу. Где брать силы, чтобы преодолевать трудности? Вот ответ пока в молитве.
2: Да, и ученика теперь волновало только одно. Какие слова нужно говорить Богу, чтобы вот эти силы во мне восстановились, или возродились, или появились? Есть ли какие-то такие, может быть, есть такие тайные слова, которые нужно вот только их говорить Богу, и Он... На эти слова дает тебе вот это вот.
1: Которые Бог ждет, то есть Бог хочет, чтобы мы произнесли эти слова, чтобы Он их от нас услышал. То есть мы так думаем, да?
2: Ну вот ученик тоже так, скорее всего, думал. Что же мне сказать Богу, чтобы Он меня наделил этими силами? Иисус сказал, говорит ему в ответ. Сказал ему.
3: Многие эту молитву знают наизусть.
2: Да.
1: И на церковнославянском языке тоже, да?
3: Да, да.
1: Ижи и се, да, да. Без се.
2: Да. Угу. Он сказал им, уже им, спрашивает один, а он говорит группе, когда молитесь, говорите, Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Вот.
1: Ну где же сила в этих словах?
2: Вот давайте посмотрим, о чем же говорит эта молитва нам. Отче наш, вот он начинает. Во-первых, очень даже интересно, вот мы молимся Господи Боже, там, да? Или как
1: Отец
2: вот?
1: Наш Небесный.
2: Отец, Господь наш и Бог. Он представляет Бога как Отца.
1: Да. Не говорит даже Небесный, да? Просто говорит Отче наш.
2: В Ветхом Завете я не встречал такого. Вот, может быть, у меня с памятью уже, но я что-то вот не помню, чтобы где-то в Ветхом Завете кто-то обращался из пророков или из царей вот с таких слов «Отче наш». Они говорили все «Господи, Господи, Господи».
3: «Свят, свят Господь Бог Саваоф».
2: Как-то, ну, вот, чтобы с Отца. И то есть Иисус, прежде чем говорить дальше, Он говорит, вы должны общаться с Богом, как с Отцом. Как дети общаются со своим Отцом.
1: То есть для них это было новое. Если в Ветхом Завете, то есть в тех священных писаниях, которые они знали, а других они не знали, Новый Завет еще написан не был во времена Христа, вот если там говорится, что Отче наш, Отче, обращение к Богу впервые, значит, они впервые это услышали.
3: Ну да, если вот мы обратим внимание на Псалтырь, да, то здесь в основном, да, Господи, Вот в псалмах в начале обращения и Давида, и все, он здесь: «Господи, буду славить Тебя, Господи, всем сердцем, буду радоваться, торжествовать». Ну, то есть все-таки «Господи, не в ярости Твоей». То есть, ну, здесь в основном обращение «Господи».
2: Ну да.
3: Да, а вот здесь, ну, на другой уровень переходит, да, отношение.
2: Единственное, что я вспоминаю, это когда к пророку, по-моему, Илье обращался кто-то и говорил: отец мой, колесница Израиля, и воинство его, что-то просто такие какие-то подобные слова. Но что по отношению к Богу, вот да, очень, если встречается, то очень-очень-очень редко.
3: Да, да, очень редко в основном.
1: Мы можем на себя это перенести и сказать, что мы сегодня можем обращаться к Господу и говорить: отец, отче, отец, папа. Да. Мы можем это говорить? Это будет угодно Богу? Хочет ли Он слышать от нас такие слова? И будет ли это нам помогать преодолевать трудности?
2: Ну, можно сказать, что «Отче наш» – это произносит Сын Божий, то есть Иисус Христос. Ага. Но Он говорит не «Отче мой», а «Отче». Он привлекает всех, кто молится Богу, что вы молитесь так вот, как вы молитесь, как вы обращались бы к Отцу Небесному. Я Божий Сын, я Сын Человеческий, я обращаюсь вот к Отцу, да. И вас тоже прошу, то есть, ну, наставляю там или учу вас молиться вот таким вот образом. То есть это значит, что человек является прежде всего Детем Божьим, а уже потом человеческим. Помните его слова: «Не называйте себе отцом никого на земле». Ибо Отец у вас Небесный, один у вас Небесный. То есть вот именно этот
1: смысл.
2: То
1: есть у вас есть только Отец Небесный. Но физического-то, биологического отца же можно называть отцом?
2: Ну, это да, но это уже второе. Первый у вас Отец Небесный. То есть Он все творит, Он вас создал на этой земле, Он дал вам жизнь, да, жизнедатель. Главное – это вот кто у вас Отец. Да, у вас есть земные отцы, но помните, что Отец-то у вас один. То есть...
3: Но здесь вот прям очень-очень такие близкие отношения, да? Все-таки Господь хочет нас научить очень близким отношениям, то есть отношениям такого доверия, такой близости, когда, ну, то есть на груди, что называется, там, отца, да, когда ты можешь плакать, когда ты можешь радоваться, когда ты можешь благодарить, когда ты можешь славить, когда ты, ну, то есть все чувства, которые вот сопровождают человека на протяжении его жизни, ты можешь это все высказать ему.
2: Вообще вот, вот то, что Иисус вот так учит нас молиться, Он оказывает нам великую честь, потому что вот этими словами Он всех молящихся вводит в свою небесную семью, в круг Троицы, что ли. Вот теперь вы братьям, то есть у нас с вами Отец один, Иисус говорит.
3: То есть, по сути дела, о том, о чем мечтал враг человеков, да? Он, в принципе-то...
1: Сатана.
3: Да, что было причиной его противостояния? Что его не брали в этот круг общения трех личностей?
2: Я не согласен с этим. Его брали в круг общения, но только не всегда. То есть, по определенным вопросам, да, только трое могли решать. Отец, Сын, Дух Святой. Но во многих вопросах я верю, что он там был, на этом совете, и
3: но
2: не только
3: же
2: он.
3: Почему же он желал большего?
2: А потому что вот... Тайна. Никто не
1: Тайна
2: знает.
1: Беззакония.
2: Никаких причин не было.
3: Да.
2: Недовольства.
3: То есть ему оказывали ту честь, которая и была, ну,
2: да,
3: дана ему, по сути дела, да. Но он возмечтал о большем.
2: Он, может быть, ходил в четверку входил он когда-то.
1: А могу я перенести вот эту мысль на нас с вами? То есть, да, мы Бога зовем Отец, становимся братьями Христу. Но есть такие сферы, которые все равно не наши, и они никогда нашими не должны быть. И вот в Священном Писании, в Ветхом Завете говорится, например, мерзость перед Богом, оккультизм, то есть попытка обращения вот к небесным силам иным, чем Бог, какие-то действия, я не знаю, там черно-белая магия или еще там какие-то вещи, взывание там к мертвым, ну и всякие...
3: Идолопоклонство различные виды.
1: Ну, то есть многие вещи. То есть такие сферы, которые нам Отец наш Небесный, как своим детям, запрещает. И не потому, что Он жалеет нам чего-то хорошего, а Он, наоборот, оберегает нас от чего-то ужасного. Да?
2: Да, очень верно, да. То есть нужно всегда делать оговорку, да, что в своем роде, да, Бог в своем роде, человек в своем роде. Вот какой-то вот, ну, не знаю, какие-то есть границы, что все-таки, ну, отец он нам отец, но тем не менее не нужно забывать, что мы творение еще. Мы не творцы. И творцы только в той части, которую Господь нам, ну, допустил делать.
3: Не думайте о себе больше.
2: Не думайте
3: да,
2: себе,
3: чем да. должно думать.
2: Да.
1: А опять же, где вот критерий, тоже я хочу сказать это в ободрение тем, кто все-таки забредает вот в эти, к сожалению, очень многие экстрасенсорные, даже вот восточные единоборства они к этому ведут, к сожалению, в своей идеологической части. Да? Вот единственный критерий, мы говорили это уже не раз, это Слово Божье. Вот Слово Божье, ищите ответы в Слове Божьем, обязательно под воздействием Духа Святого, потому что человек сам тоже в Слове Божьем много чего может найти и составить из этого, ну, то, что, в общем-то, Слову Божьему даже противоречит. Вот, так что обязательно воздействие Духа Святого необходимо. И тогда обязательно вы выберетесь вот из тех сфер. Люди об этом говорят, что оттуда выбраться очень трудно, но возможно при помощи Божьей.
2: Да, Богу все возможно, конечно. Был бы у человека только для этого желание и мотив какой-нибудь.
1: Ну и силы бы искал, вот опять же, в Боге. В молитве да. бы искал силы, то, о чем мы сейчас говорим. То есть в молитве к истинному Богу обращался.
2: Конечно. Вот поэтому вот эти слова «Отче нас», они в нас... поднимает все-таки
1: да,
2: наше
1: да,
2: достоинство да. очень высоко человека, да. как Сына Божьего.
1: А, говорится, что Бог очеловечился, то есть Иисус Христос воплотился для того, чтобы человек обожился, то есть чтобы человек оказался в Троице Святой, да, в Божественной Троице. Это потрясающе.
2: Да. И вот дальше он говорит, «Да светится имя Твое». Ну, он говорит, молитесь же так, Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое. Относительно имени Божьего есть третья заповедь закона. Угу. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно. Ибо Господь не оставит без наказания для тех, кто это делает. И до третьего, четвертого рода там вот такие вот вещи говорятся. То есть у меня начинает вопрос, как я могу светить имя Господне?
1: Вот да светится имя Твое.
2: Да, да светится. Но оно не просто вот само по себе светится, да? А Иисус говорит о том, что мы должны его светить. То есть оно для нас должно быть свято. Угу. И произносить его вот попусту, вот как-то так вот, угу. походя, это, в общем-то, нарушение будет заповеди.
1: То есть тогда молитва дает силы, в том числе и преодолевать трудности, когда мы в молитве...
2: Светим Бога.
1: Светим Бога. А как это? Что это
2: вот,
1: значит?
2: Да, что это значит? Это значит поступать и вести себя подобно тому, как поступал Иисус Христос. То есть согласно его характеру, проявлять его качество, смотреть на него и ага. следовать за ним вот в этом тоже, в проявлении его милосердия, его любви, его
1: добросердечия. То есть опять по Слову Божьему?
2: Опять, да. Опять мы возвращаемся с вами к Слову Божьему. И светить имя Божие – это иметь его долготерпение, иметь его смирение, его любовь к людям, доброжелательность. И ну, этим прославляется Бог, когда мы ведем
1: себя. То есть светить – это прославлять?
2: Светить, прославлять, да. Это значит подражать во всем Христу.
1: Ага.
2: Вот я так понимаю.
1: Угу. То есть, а противоположность, просто чтобы лучше это понять, что это значит светить, да светится имя Твое через то, какой я или через то, как я живу, а противоположность этому, что я делаю?
2: Ну, это богохульство, да, может быть. Угу. Противоположность то, что я, называя себя, например, христианином, веду себя абсолютно...

0: любовь недостаточная, да, а есть любовь чрезмерная. Вот тут должна быть, опять же, мудрость в проявлении даже любви. И когда вот
1: даже к Евангелию.
0: Тебе так интересно, ты так хочешь, ты возлюбил Слово, ты так возлюбил богослужение в церкви, ты хотел бы служить и служить и служить, но от этого страдает твоя семья. Начинай, тебя дома нет, да, вот то, что говоришь. Жена потеряла мужа, дети потеряли отца. Все, где? А он на служении в церкви, он там, он любит Бога, он там такой вот верующий, и все, и
1: он
0: все.
1: Он любит
0: все.
1: Слово Божие.
0: Он любит исследовать Библию, и все. И семья моя старая, когда у меня прозвучал вот этот сигнал такой, исходящий от супруги, я думаю, о, что-то не так происходит, что-то неправильно, я делаю что-то не так. И пошли у меня слезы. Господи, неужели я теперь тебе служить не смогу? Вот, прямо слезы пошли, да. Ага. Как же так? Все пропало, все пропало, как в известном фильме. Что же теперь делать? И тогда Господь послал мне мысль: слушай, ты вот от этого откажись, вот от этого, вот это оставь, вот туда не ходи больше. Вот здесь вот, то есть я же готов был целыми днями пропадать где-то в церкви, там у нас было очень много времени для этого.
1: Наверное, разные виды служения были.
0: Ну да, разные виды собрания, там, ну, по исследованию Писания, там, субботняя школа у нас
1: была. И Господь
0: была.
1: Сказал, а вот туда можно не ходить, вот это можно не делать.
0: Да, ты выбери себя, вот, выбери самое важное, от чего ты отказаться вот никак не можешь. Субботнее богослужение, например. Я тогда так супруге говорю: слушай, вот я, можно я буду только по субботам, все-таки буду по субботам ходить, а остальные дни я буду дома. И вот тогда вот что-то вот, ну, по сути дела, семья рушилась в результате.
1: И восстановилась.
0: Моих неправильных. Да, но когда вот пришло вот это понимание, что так нельзя, это уже какая-то... Я люблю Бога, но как же тогда...
1: Я не люблю
0: семья,
1: человека.
0: Как же, да, получается противоречие. Как же к ближнему-то? И возлюби ближнего, как самого себя-то.
2: Так мало того, не просто как самого себя, а возлюби ближнего своего, как я возлюбил тебя. То есть, как самого себя, это еще не так сильно. А как я возлюбил, вот Господь нас возлюбил, да, и я говорила о том, что для меня было поворотным моментом, когда я поняла, что Господь так нас любит, что умер за нас. Вот, и это было поворотным моментом моей жизни.
1: Так и это в твоей вере, то есть твоя вера возникла.
2: Да, вот. И, а здесь он говорит: возлюби ближнего своего, как я возлюбил тебя. То есть, и эта любовь, вот именно любовь Божья, пребывающая между нами, она как раз свидетельствует о том, что мы рождены от Бога. Вот апостола Иоанна вообще, ну, это просто там гимны любви, да, когда он говорит, что Бог есть любовь, и эта любовь должна быть между вами. И если у вас нет любви, то вы не рождены от Бога. То есть вы рождены от другой силы.
1: Да, вот, а их всего две.
2: Да. И вот поэтому это, конечно, мы должны понимать. И это очень тонко. То есть вот здесь, как Николай Генрихович сказал, то есть вот этот перегиб, да, что я служу Богу. А нужно ли такое служение Богу?
0: Оказываешься
2: наш,
0: хуже, чем неверующий.
1: Да, то есть ты хулишь. Да, мы сейчас говорим о том, что такое досветиться имя твое.
2: Да.
1: То есть, вот,
2: а ты хулишь имя Божие, да?
0: Получается, да, противоположности этого. Да. То есть ты не славишь Бога, ты обесславишь его, наоборот. И теперь по отношению к Богу идут претензии со стороны моих ближних. Говоришь, что это за Бог такой у тебя, когда он тебя отрывает от семьи, и ты бросил, забросил все. Такого Бога не хочу.
2: К сожалению, то есть не только ваш такой опыт был. Ведь сколько в начале, это все-таки своего рода фанатизм. То есть когда люди доходят до фанатизма, то тогда... Да, но и для людей это проблема, и для близких еще большая проблема. Поэтому Господь, вот Он, вот эта золотая середина, вот эта вот любовь, вера, действующая любовью, это
1: То есть не просто золотая середина, потому что она тоже всякая может оказаться, а вот именно вера, действующая любовью. То есть у тебя не может быть просто вера в Бога, она у тебя должна воплощаться в любви, и в любви не только к Богу, но и к людям. Вот тогда это вера действующая на самом деле, правильная. Да. Тогда это вера.
0: Да светится имя Твое, да придет Царствие Твое.
1: А, Коль, можно я перебью? То есть вот Господь Иисус, Он дал вот это вот как образец молитвы. Можно сказать? То есть ученик сказал, или ученики сказали: «Научи нас молиться». И вот он сказал: «Говорите же так: Отче

0: наш, сущий на небесах, да святится имя Твое. Это образец молитвы или это вот то, с чего мы начали в начале разговора, это те слова, которые вот нужно просто повторять?
1: Это можно и назвать и образцом, но не только, далеко не только образцом. Потому что здесь Иисус...
0: То есть, например, повторить молитву «Отче наш», я не знаю, там сколько, сколько-то раз
2: 40
0: за
2: раз.
0: День. Да, 40 или там еще сколько-то, или вот по четкам отмечать, сколько же раз ты ее повторил. Ну, наверное, нельзя говорить, что это бесполезно, потому что все равно человек в это время что-то испытывает, ну, он что-то чувствует, если он не механически это делает. Но все-таки это не то.
1: Получается же тогда, что молитва – это некие мантры и некий «Сезам, откройся», ключик к Царству Небесному, благодаря которому я говорю: «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое». Чик! Небеса открылись. О, все, все благословения пошли. Угу. Потому что я сказал нужные слова.
0: Ага. То есть как нужно к этим словам относиться?
1: Не то, что я чувствовал при этом, а то, что обязательно их нужно произнести. Угу. То есть к этим словам нужно относиться... Я бы не назвал вот только образцом вот эту молитву. Я бы назвал это молитвой Господа. Ведь это Он молится, это же Иисус молится. Он учит так, да? Это молитва Господа. И эта молитва, это не просто слова. И это здесь Господь выражает и свое сокровенное желание, вот то, о чем Он больше всего думал и о чем, чему больше всего хотел научить учеников своих.
0: То есть то, что Он сам испытывал к Отцу.
1: Конечно.
0: И то, что Он хотел, чтобы и они тоже, ну, стремились испытывать.
1: Вот мы же часто повторяем этот текст, да? «Ибо так возлюбил Бог мир, что дал Сына Своего Единородного». Все христиане знают вот этот текст. Потому что эти слова легли просто на разум, на сердце. И, ну, я не знаю, это очень важно, потому что в этих словах заключена суть Евангелия. Можно сказать, даже Евангелие в Евангелии. И мы это все помним.
0: Давайте
1: это...
0: повторим еще раз эти слова.
2: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную».
1: Вот тут Евангелие в Евангелии. То есть вся суть, вся основа. И любовь тут, и жертва Христа, и Отец-Сын. То есть, ну, миниатюрное такое. То есть
0: и сжатое, жизнь вечная.
1: Сжатое, жизнь вечная, да. Угу. То есть вот поэтому христиане так и быстро запоминают этот текст и наиболее часто цитируют его. Угу. Тоже можно сказать о молитве «Отче наш». Он повторяет это второй раз. Вот мы не знаем, сколько раз он еще повторял эти слова, Иисус. Но вот дважды уже. И почти в слово. И,
0: говорит, дважды – это когда первый раз?
1: Первый раз в Евангелии от Матфея мы читаем.
0: В другом месте.
1: Когда избирались 12 человек. Угу. Еще до этого. Угу. Или нет, уже, может быть, были избраны. Но неважно. Кто-то из них попросил тогда: «Научи нас молиться». А теперь просят другие ученики. И Иисус те же слова говорит. Угу. И точно так же чувствует. То есть Он точно так же чувствует это. И для Него это важно, то, что Он повторяет еще раз. Важно, чтобы мы запомнили. И действительно, мы помним все, как «Отче наш» говорит. Да,
0: да, да.
1: То есть «Отче наш», такая молитва, она имеет еще и силу. Почему она имеет силу? Потому что ее произнес Христос. А Он не произнес... не произносит слова напрасно. Угу. И то, что произносит Господь, оно имеет действие. И слово, оно не возвращается Богу тщетным. Оно исполняется.
0: И таким образом, вот задавая снова этот вопрос, где брать силы, чтобы преодолеть трудности? В молитве?
1: Да, вот Иисус этим словам учил молиться учеников, чтобы они имели силы, чтобы они не думали о земных трудностях. Что есть Небесный Отец, который обо всем этом заботится. Он и там волос не упадет без его ведома с головы человека. Он знает все. Он знает выход из всех ситуаций. Знает, как человека куда направить. И важно только, чтобы мы, ну, Бога светили, что ли, Его имя. И относились к Нему с благоговением. Не просто там папа, папа, папа, да, вот как-то так вот. Некоторые говорят, даже папочка, вот так можно себя назвать, фривольно. Это не тот случай. Мы должны по-другому обращаться к Отцу Небесному. Со всем почтением, со всем уважением, со всей зависимостью и со всей нуждой своей. И потому что если мы будем обращаться вот без нужды, без надобности и произносить слова просто как мантры, там, как четки, что ли, как, потому что это надо, потому что только так нас Бог услышит, то это неправильно. Они должны исходить из нашего сердца, из глубины нашего сердца. И конечно, с нуждой в Боге. Да, Господь, я нуждаюсь в Твоем общении, я нуждаюсь в подкреплении сил. Я сейчас устал очень, я утомлен, я не могу больше не думать, там, не делать ничего. Но Ты, у Тебя все силы, Ты жизнедатель. У Тебя все глаголы вечной жизни. Только к Тебе обращаюсь. Со всем моим почтением, со всем уважением, со всем доверием и со всей своей любовью, на которую только способен. Вот. Мне кажется, так надо говорить эти слова, и они будут действовать. Они дают нам... Ответ придет. Мы, когда будем дальше говорить об этой молитве, мы поймем, в чем заключается сила этой молитвы. Сейчас, забегая вперед, просто не хочется об этом говорить.
0: Хорошо. Но еще несколько минут есть. «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое». Да?
1: Да. Вот это мечта Господа. «И да будет воля Твоя на земле, как на небе». Царствие Твое, оно уже здесь, да, как мы уже говорили несколько раз. Это Царство Божьей благодати. Вот то, что внутри нас Божья благодать, что Он наделил нас этим даром от рождения каждого, и хочет, чтобы этот дар мы приняли и использовали его в борьбе со злом, с грехом своим собственным. Вот это уже Царство Божие. Оно наступило, когда Христос пришел на эту землю.
0: И... Ну, потому что мы даем Христу царствовать, вот когда мы верой...
1: И благодать умножается это. Да. На благодать, как вот Иоанн пишет, и в связи с пришествием Христа. И, конечно, в связи с Его смертью на кресте. Вот. Да, мы исполнены этой благодатью, мы находимся в Его Царстве, верую, да, только верую. Но Царство, которым говорит Христос, придет только тогда, когда этой благодатью будут исполнены все. То есть все поймут, что у них есть благодать, и у меня есть силы бороться со злом и бороться с грехом от Бога, побеждать это все, наклонности свои там... порочные желания, там, ну и все плохое, что у нас есть. Когда все люди поймут это, то наступит Царство Божьей благодати повсеместно. Ну, такое придет, не знаю когда. Когда будет благовествовано Евангелие по всей земле, и когда все уверуют, но, опять же, на это рассчитывать.
0: Все ли уверуют, да? Господь говорит, когда приду, найду ли веру на земле?
1: Но придет Царство обязательно, потому что вслед за Царством благодати придет Царство славы. И тех, кто этой благодатью будет исполнен, то есть пользоваться, тот войдет в Царство славы Божьей, где не будет уже никакого греха, никакого зла и страданий. И это придет с вторым пришествием Христа.
0: Угу. То есть это уже будет Божье Царство везде,
1: это будет
0: не
1: везде,
0: только в нашем
1: и на земле,
0: сердце.
1: Да. В конце концов, оно точно будет 100% на земле. Это абсолютно уверенность должна быть у нас.
0: Ну да, так Господь говорит в молитве «Отче наш». Ну что же, слава Господу, друзья, за вот такое ободрение, которое мы получаем из слов Господней молитвы «Отче наш». Пусть она нашей молитвой становится, пусть каждое ее слово, все, что в ней говорится, исходит из нашего сердца. Мы на следующих наших встречах продолжим говорить о молитве «Отче наш». Пожалуйста, нам пишите, звоните, задавайте свои вопросы, оставляйте комментарии, они для нас очень-очень ценны. Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич, я Юлия Ефимовна Уткина. Прощаемся с вами. И да благослови вас Господь. До следующей встречи. Всего самого вам хорошего.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».
2: Для вас споет группа «Кредо». Руководитель Любовь Гусева.

0: Счастливый день. Рассказывает Евгений Скрипников.
1: Около 10 лет я являюсь священнослужителем. И поэтому большой радостью для меня является помощь людям. И если их день жизни наполнен радостью, если на их лице улыбка и счастье, то тогда и мой день тоже становится счастливым. Я хочу рассказать вам об одном из таких дней, который был прошлой зимой на рождественские праздники. С нашей церковью мы решили провести для деток с ограниченными возможностями один праздник. Мы хотели рассказать им о родившемся Спасителе. Мы приготовили нашу церковь, приготовили вкусный обед для них. На сцене мы сделали такую большую пещеру. Она была, ну, прям похожа на ту пещеру, в которой родился Иисус Христос. Там был хлев, ясли, какие-то животные. Мы пошли в общество инвалидов, в дом инвалидов и поговорили с детьми, с родителями, пригласили их в нашу церковь. Также были приятно удивлены, что руководители кинотеатра в нашем городе тоже пошли нам навстречу, и для всех этих деток были подарены бесплатно билеты на какую-то новогоднюю зимнюю сказку. Мы хотели, чтобы вот этот день они прожили по-особенному, чтобы он им запомнился, и чтобы вот эти переживания, с которыми они сталкиваются каждый день, болезни, тяготы, нехватка средств, чтобы они хотя бы на один день об этом забыли и могли радоваться жизни. И вот, наконец-таки, настал этот долгожданный праздник. Ребята сходили на новогоднюю сказку, потом они приехали к нам в церковь, покушали, пообедали, и началось представление. Мое сердце замирало и радовалось, когда я видел их лица, когда они смотрели на этих ангелочков, когда они слышали рождественские песни о том, что родился Спаситель. После короткого представления они делали поделки. Потом мы с ними общались, разговаривали. Я разговаривал с одним мальчиком, у которого он был инвалид по зрению, он очень плохо видел, но в то же самое время он стремился, развивался, он занимался плаванием, даже участвовал в чемпионате области по плаванию. И вот этот день, он особенно вдохновил его. Он, можно сказать, впервые услышал об Иисусе, и он радовался этой доброй новости, которую он узнал. Этот прекрасный день завершился тем, что мы запускали так называемые китайские фонарики в небо. Мы предложили ребятам, чтобы они загадали мечту, чтобы о чем-то добром, хорошем они подумали, о каком-то своем желании, и чтобы это желание они передали Богу. И вот когда мы все вместе дружно запустили эти фонарики, ко мне подошла одна девочка и сказала: «Вы знаете, мой фонарик очень долго не загорался и не улетал». И я подумал, что, ну, Бог хочет же услышать мое желание, почему мой фонарик не взлетает? И вот этот фонарик взлетел, и я почувствовал в своем сердце, что Бог меня услышал, и Бог принял меня, и Он ответит на мое желание. Конечно, я заверил эту девочку, что Бог слышит все молитвы, потому что Бог очень любит нас, и именно для этого Иисус и родился, чтобы наши самые лучшие желания исполнить и подарить нам свое царствие. И мне было очень приятно, что вот этот ребенок даже в такой маленькой ситуации мог помолиться и свое желание передать Богу. Очень важно, когда мы живем эту жизнь не для себя, когда мы можем служить людям, когда мы можем вдохновлять других людей, когда мы делимся счастьем, то счастье приходит и в нашу жизнь. И я могу с уверенностью сказать, что вот тот день был очень счастливым в моей жизни, потому что я видел радость этих драгоценных деток. Давайте делиться добром, счастьем, и эти благословения обязательно вернутся и в наш с вами дом.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Надейтесь и верьте. Господь обязательно поможет вам.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Олег Криворотов.

0: Совершенно не секретно. Ведущий – священнослужитель Андрей Юнак.
1: Приветствую, друзья. Мы продолжаем наш разговор о гендере, который у нас в прошлый раз еле успели затормозить. И сегодня мы поговорим о разных гендерах и о воспитании детей, потому что создаются семьи с совершенно разными традиционными и не очень ориентациями, с совершенно разными пониманиями гендерной идентичности. И эти семьи заводят детей, причем не обязательно родных, возможно, это дети приемные, потому что многие семьи не могут физически иметь детей. Поэтому дальше происходит то, что они пытаются воспитывать этих детей. Как они их воспитывают? В рамках своей ориентации, в рамках своих ценностей нетрадиционных. Что будет потом с этими детьми? Вот правильно ли это, что вообще этим семьям детей доверяют? Короче, вопросов в данной сфере очень много. С чего начнем и вперед.
2: Андрей Юнак. Священнослужитель. Любит изучать характеры людей, ходить в семейные походы. Считает, что дети придают смысл отношениям в семье. Девиз. Счастье не зависит от обстоятельств. Александр Сахаров, священнослужитель, семейный консультант. Считает, что с помощью коммуникации можно разрешить большинство проблем. Верит в эффективность традиционных ценностей. Увлекается аквариумистикой и художественной ковкой металла. Василий Половинко, священнослужитель. Любит свою семью и свое дело. Ценит в людях искренность, ответственность и умение слушать. Мечта – открыть центр психологической консультации по вопросам семьи и брака. Мария Мараханова – психолог. Любит детей, природу, тишину. Ценит человечность и доброту в людях. Считает, что каждый человек уникален, и у Бога есть план для каждого.
3: Ну, в нашей стране на законодательном уровне не разрешено усыновление детей такими парами, к счастью. Я считаю, что это правильно.
1: Но в нашей стране разрешено усыновление детей одним человеком.
3: Да.
1: А вот в каких отношениях он состоит со своей парой, в данном случае не проверяется, не спрашивается. Пожалуйста. Таким образом, дети в такие семьи попадали и попадают.
3: Если мы говорим об усыновлении, да, возможно, но если мы говорим о том, что человек берет на попечение, да,
1: то на есть, попечение то же самое.
3: То там все равно там контроль довольно серьезный.
1: Есть контроль, но вы сами понимаете, насколько это легко его обойти. Это,
4: мое
1: к сожалению,
4: мнение,
1: это факт. То, что
4: личное мнение по этому поводу.
1: Воспитываются дети в таких семьях.
4: Чтобы в нашей стране, в которой мы живем, за которую мы болеем и радеем, чтобы в нашей стране не было детских домов, из которых бы пришлось бы брать кому-то детей, причем по таким сомнительным, так скажем, вот воспитаниям. Вот, если наши семьи, да, здоровые, полноценные, с правильной ориентацией будут брать детей, которые у нас, так скажем, еще там останутся, и мы сможем повесить большой огромный замок амбарный на детском саду, то я думаю, что мы сможем этого избежать. Вопрос в чем? Хотим ли мы этого? Хотим мы пойти этой дорогой в целом как общество? Или все-таки на самом деле каждый больше думает о своем удобстве, о том, что на самом деле как бы вот у него есть сегодня?
5: Мне кажется, какой мотив скрыт за тем, что почему они хотят взять ребенка? Просто проявить свою любовь, позаботиться о нем как о ребенке, которого они хотят взрастить и спасти вот от того, что он не получил любовь? Или для чего? Для того, чтобы воспитать и передать свои ценности?
1: Или восполнить
3: мотив,
1: отсутствие возможности производить своих детей на свет.
5: Да, эгоцентричная потребность.
3: Знаете, каким бы ни был мотив у гей-пары или, ну, там...
5: Однополых браков.
3: Однополых или разногендерных, там, ну, короче.
5: Да.
3: Я считаю, что вот здесь общество и государство, в частности, должно сказать свое очень такое жесткое слово. Слово «нет». Потому что даже если у гей-пары очень благородный мотив, то в любом случае это прототип. Да, есть случаи, справедливости ради надо сказать, что есть случаи, когда в гей-паре ребенок вырастает и принимает решение быть гетеросексуалом, да, но все же изменение в ментальности нового поколения, это более серьезный вопрос, вот за что все-таки государству нужно держаться вот до конца, стоя на традиционных ценностях. Я, конечно, понимаю, что сейчас люди с нетрадиционной ориентацией, ну, могут, скажем так, сильно возражать и даже закидать камнями, но чем дольше мы как общество сохраним традиционные ценности, тем больше шансов, что вот с нашим обществом будет все в порядке.
1: Просто у нетрадиционных семей практически нет другого способа размножаться. Как только брать детей
5: это
1: со стороны и калечить их психику.
5: Это ваш выбор. Когда человек изначально выбирает такую позицию, то ну, это же был твой выбор. А это последствия.
1: Вот и получается.
5: Мы же видим, что последствия греха смерть.
1: Хочется
5: здесь
1: и это выбрать, и ребенка иметь, и еще и воспитать его в своем...
3: Вся же... проблема в том, что человек, наверное, хочет почувствовать свою полноценность в своей неполноценности. Но это невозможно.
1: И причем не признавая своей неполноценности.
3: Никогда, потому что вот если бы вот гей услышал бы, что здесь фраза используется вот о такой ориентации, как неполноценная, конечно, это будет куча эмоций, это будет даже какой-то даже, может быть, скандал и так
5: потому
3: далее.
5: Потому что когда больно, но, и показываешь на это,
3: да,
5: человека начинается...
3: Но это сломленная сексуальность. Вот как бы это, может быть, жестко не звучало, это сломленная сексуальность. И когда человек начинает брать ребенка, да, в семью, требовать от государства признать их отношения, назвать их законным браком, то это попытка, скажем так, ну, почувствовать себя полноценным.
5: За счет кого-то?
3: Но правда заключается в том, что человек не почувствует себя полноценным.
1: Я думаю, что здесь очень важно и права тех детей, которые попадают в подобные семьи, потому что если такая гомосексуальная семья скажет, у нас тоже есть право на воспитание детей, то можно сказать, извините, но есть право у этого ребенка на воспитание в полноценной семье, где есть мама и где есть папа, которые... покажут этому ребенку, что он тоже может завести семью, в которой тоже будет мама и папа, и родятся естественным путем дети.
4: Но тогда они что говорят? Они говорят, а почему тогда они до сих пор не взяли еще этого ребенка? Почему он до сих пор еще в приюте? Вот эти вот здоровые семьи. Угу. Поэтому раз не берут, наша очередь, наш черед прийти и взять.
5: Подождите. Ну, знаете... Вот смотрите, когда ребенок попадает в детский дом, да, вот то, о чем мы говорили, да, у ребенка до 3 лет формируется вот эта привязанность. Это здоровое понимание любви и здоровое, так скажем, когда он может выстроить вот эти взаимоотношения.
4: Правильные,
5: да? Когда он может получить вот эту истину настоящую и понимать, что такое настоящая истинная любовь на уровне чувств. Вот он это не получил, у него достаточно была жесткая среда, потому что в детском доме там с ним никто нянчиться особо не будет. И вот тут вдруг появляется нетрадиционная пара. Мало того, что у него была и так жесткая среда, он получил там немало травм, то здесь появляется пара нетрадиционная, и то есть у него вообще получается такой резонанс, да, это какая травма вообще появляется на его психике.
1: То есть родные мама и папа не исполнили своих обязанностей, из-за чего он попал в детский дом, да, а теперь не родные, которые берут и проявляют хоть толику заботы, оказываются совершенно нетрадиционной парой.
5: Но да, что и для общество этого не принимает.
1: У него не остается шанса вообще.
4: Что, получается, для ребенка является такой критерий? Он же не видел правильной семьи модели.
5: Да.
4: Поэтому они говорят, эти люди говорят, если у него не было никаких вариантов увидеть и с чем-то сравнивать, он приходит в нашу семью и сталкивается с ней как с данностью уже.
5: Да, и получается, нет
3: это,
5: уже никакого-то такого.
3: Знаете, это не совсем так.
4: Сравнение.
3: Это не совсем так, потому что существует гетеросексуальное большинство, и где-то вот в культурном коде вот человека, да, он это считывает, что норма – это папа-мама, в смысле мужчина-женщина, а не родитель один и родитель два. Да, вот.
4: Ну, да.
3: Поэтому ребенок это понимает.
5: Здесь просто двойная травма.
3: Нельзя сказать, что ребенок такой, знаете, вот абсолютно вот чистый белый лист, он ничего не понимает, поэтому когда гей-пара его берет, как бы он вообще...
4: Нет, но мы должны понимать, друзья,
3: что
4: берут детей в разном возрасте. И те берут, так скажем, вообще младенцами, только что родившимися, там, и месяц, и два, допустим, и до года. А в этом возрасте какое формирование модели понимания ребенка?
3: Даже в таком случае...
5: Нет, когда ребенок рождается, да, он все равно уже считывает информацию. Он когда в утробе матери, он уже считывает информацию, да, вот этот вот период пренатальный. Просто я к тому, что он получает двойную травму, когда его берут однополые браки, да, или, к примеру, какие-то
4: семигендерные. Но эти пары, они пытаются компенсировать этот, так скажем, крен тем, что они его любят и определенной своей как бы любовью пытаются вот эти вопросы
5: компенсировать. Как они могут проявлять
1: гиперзаботу,
4: которую вы наверное видели этот ролик, так скажем, известный, который недавно вышел, где же мама, как бы, да, то есть два папа, а где же мама, да? Понятно, как бы, что все-таки этот момент на подсознании как бы все равно он имеет место быть, но ты сейчас сказал, Александр, о том, что даже вот в этих однополых браках есть дети, которые вырастают все же как видеоисключение, которое все-таки определяется. Но, тем не менее, я хотел бы сказать, что здесь следующее, что если даже в полноценных семьях вырастают дети, которые берут в себе формат будущего, так скажем, смены там, гендера своего, то шансы вот на то, что, так скажем, в этой семье однополых браков вырастут дети... Там, наверное, может быть, один из миллиона, и то в лучшем случае.
3: Вот ребенок, который вырастает в гей-паре, к примеру, с младенчества, да, все равно, простите, он же попадает в детский сад.
4: В школу.
3: В школу, где дети из гетеросексуальных семей. И этот ребенок получает даже тройную травму, потому что начинается травля. Когда дети из гетеросексуальных семей начинают травить его за то, что он
4: не такой, как все.
3: В рамках, воспитывается в рамках гомосексуальной семьи. И уже с самого детская среда, это довольно жестокая среда, я хочу сказать. Вот, и поэтому ребенок получает очень много травм. Поэтому я категорически против усыновления такими, давать право им усыновлять и воспитывать детей.
5: Да, я здесь еще хочу подчеркнуть за то, что они не могут дать полной вот этой вот любви, истинной вот этой любви, потому что они сами ее не получили. Потому что мы на прошлых программах говорили о том, что
4: они
5: люди вступают, они компенсируют. И здесь это тоже замена того, что они хотят быть такими же полноценными, да, поэтому мы берем ребенка. А каково ребенку?
1: То есть у них у самих травмированная психика, у них у самих неправильное понимание вообще того, что происходит и своих внутренних процессов, и внешних процессов. И они худо-бедно устаканились, вроде они вдвоем друг друга понимают, но общество их до конца не приняло, мир там стоит на распутье.
5: Может, хоть ребенок нас
1: делать?
5: Примет?
1: Ага, то есть, опять же, это получается такая детская компенсация своей, ну, как мы уже сказали, ущербности, да, то есть... своих потребностей. Можно сказать еще другое. А как же права Бога на своих детей? Да? То есть если Господь наш Творец, и Он, создавая нас, тоже имеет на нас определенные права, учитываем ли мы Его мнение в этом вопросе? Кому доверять воспитание?
3: Но если мы говорим о гей-парах, то нет. Хотя есть гей-пары, которые часть того или иного христианского движения. Ну, это больше на Западе распространено, да? Но тем не менее, они тоже могут себя ассоциировать, да, там, с христианами, то есть исповедовать религию и так далее.
5: Это религия больше, а не...
3: Но Бог-то к этому относится по-другому.
1: Ну, это по отношению, допустим, по отношению к Богу. А если говорить об обязанностях родителей, как тоже как детей Божьих, они тоже несут ответственность перед Богом и за воспитание своих детей, и за то, кем они являются перед Богом как родителем. Вот. В этом плане и трансляции своих ценностей на ребенка, а как, что ты должен на него транслировать? То, что ты считаешь правильным, или то, что Бог считает правильным, в конце концов?
4: Но если, допустим, эти родители, да, как бы однополая семья, они вдруг осознали, что нужно ребенка воспитать правильно, не так, как они живут, то это означает, что они должны полностью поменять свою жизнь, которую сегодня они ведут, исповедуют, то есть как-то изменить, измениться. Вот что интересно, вот апостол Павел в послании, в первом послании к Коринфянам говорит такой вот очень важный момент. Может быть, где-то он резкий будет, да, где-то жесткий, но тем не менее очень такой яркий. Я хотел бы прочесть его, это 6 глава. «Или не знаете, что неправедное Царство Божие не наследует? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследует». То есть, как минимум, тут в этом перечне греховных поступков, характеристик, ну, как минимум, две позиции, которых можно было бы соотнести вот к той категории, о чем мы сейчас говорим с вами. Но для меня очень важен следующий стих, который говорит: «И такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Получается, что Павел, обращаясь к категории верующих людей, да, к христианам, говорит, что возможно, невозможно, а были люди из христиан, которые где-то разделяли такие взгляды. Но потом, когда они встретились со Христом, их жизнь поменялась, их жизнь изменилась. То есть, в принципе, как бы есть возможность, есть вероятность того, что если человек осознает свою пагубность положения, в котором он находится, и придет ко Христу, придет к Творцу своему в покаянии, Господь принимает его. И у него, для него будут уже открыты двери или ворота Царства Небесного. Он будет также, может быть, в числе спасенных.
5: Но опять же, это примером своим. То есть если, к примеру, семья исповедует однополые браки, да, но учит другому, простите, это двойные стандарты, то есть вы учите одному, а сами делаете дети, да, например, да. Все нужно
4: самому изменить. То есть невозможно учить одному, а жить по-другому.
3: Ну, как правило, они говорят о том, что мы вот воспитываем его гендерно-нейтральным.
4: Вот. Кстати, да.
3: И он достигнет определенного возраста, он сам определится. Вот это
4: ну, извините
3: сейчас,
4: меня, вы какое влияние оказали на него, пример, как пример какой? Родительской семьи? Что
5: мы видим, да, конечно, общество, да, мы видим, но дети-то, когда растут в этой семье, они же видят, но они не чувствуют, как это в другой семье жить.
1: По-моему, жить нейтральное семье, воспитание – это либо отсутствие воспитания, либо самообман. То есть нет возможности нейтрально воспитать. Ты в любом случае транслируешь ребенку свое отношение к вещам. Вот, да ко всему абсолютно. Оно будет проявляться, чувствоваться.
3: Конечно,
1: и
3: вот лично,
1: невербально даже перениматься.
3: Я далек от мысли, что гетеросексуальные семьи идеальны и воспитывают здоровых детей. Это тоже
4: должны
3: не
4: признать
3: так.
4: Как факт.
3: Да. Это тоже не так. И гетеросексуальные семьи статистически воспитывают больше травмированных детей, чем гей-пары.
1: Ну, как, естественно,
3: но
1: как потому, и обычная
3: что
1: статистика,
3: их
1: потому
3: больше.
1: Что
3: больше. Вот, да, их больше. Вот, в принципе, их больше. И, наверное, здесь надо подумать о гетеросексуальных парах. Угу. То есть прежде чем заводить ребенка, наверное, все-таки надо как бы, ну, поработать со своими травмами, со своими вопросами и прийти к какому-то, ну, хотя бы минимальному уровню зрелости, отношений и личной зрелости, прежде чем заводить ребенка, чтобы, ну, в общем-то, не искалечить еще одну жизнь. Вот это очень важно.
1: Очень часто происходит ситуация, когда и вероисповедание у пары, пусть она гетеросексуальная пара, но вероисповедание разное, отец верит в одно, мать в другое, и они тоже говорят, мы будем ребенка воспитывать нейтрально.
4: В нейтральной зоне.
1: Но это нереально. Кем вы ребенка тогда будете воспитывать? Да? Нерелигиозным вообще, а атеистом, агностиком, кем вы его будете воспитывать? Точно так же и здесь. Невозможно воспитать ребенка гендерно-нейтральным. А говоря о том, что пары мужчина и женщина воспитывают порой много или совершают ошибки в воспитании детей, да, это неизбежно, но здесь есть возможность воспитать его правильно. А в гомосексуальной семье такая возможность отсутствует в принципе. Поэтому, когда семья рожает ребенка, да, может, они не до конца готовы его воспитывать, они в процессе еще будут учиться, будут какие-то ошибки, но этот ребенок потенциально вырастет в здоровой семье. Ребенок гомосексуальной семьи, у него даже шанса нет вырасти в здоровой семье. Он уже попадает в заведомо искалеченную семью. Это, конечно...
5: Нет, ну в гетеросемье, конечно, тоже нельзя сказать, что он живет в здоровой обстановке, да, потому что мы все несем по жизни какие-то травмы, да, и получаем какие-то травмы, но это будет зависеть даже от самого человека, как он с этим справляется. Готов ли он излечиваться сам и строить здоровые отношения в семье, показывать ребенку именно благоприятную сторону? Это уже вот, ну, как бы другой вопрос, да, но вот про... гомосексуальные пары, о том, что вот они транслируют это. Для меня лично понятие транслируется в плане, вот, к примеру, профессии. Да? Я могу предоставить там, к примеру, что есть такая профессия, есть такая, да, ребенку. А как я могу транслировать, что есть такая семья, есть такая, если мы живем уже в семье? То есть я показываю своим примером.
4: И как я бы... скажу о свой личный пример, да, короткий. Для меня пример моих родителей, которые исповедовали одно вероисповедание, да, вот, одно, скажем, христианское направление, понимание. И для меня их отношения как между мужем и женой были очень колоссальным примером и влиянием. Я уже 16 лет начал молиться о том, чтобы Господь послал мне вторую половинку, с которой я был бы не менее счастлив, как счастливы мои родители. Поэтому влияние родителей, оно гораздо больше, чем мы можем даже себе представить его.
1: Говоря еще об этом, вспоминается обратно то, что мы говорили, что полный хаос вообще в вопросе самоопределения у людей. И вместо того, чтобы решать этот хаос, мы готовы плодить детей с еще большим хаосом и позволять им уходить в еще больший хаос. У нас не остается вообще возможности вернуться к истине, где мы разложим все по полочкам. Вот. И то, что изредка это где-то как-то освещается и говорится, такое ощущение, как будто это даже не тормозит весь процесс, а от этого просто ужас охватывает.
3: Вот традиционный мир, бинарный мир, да, где есть муж и жена, мужчина, женщина, да, и, ну, нетрадиционный мир, вот квиргендерный, да, мир. Вот бинарный мир, он несовершенный, далеко несовершенный, да, потому что между нами, ну, мужем, женой есть масса проблем, но он лучше, чем мир альтернативный. Он все-таки менее разрушительный для общества в целом. Потому что мы ведь на Западе это тоже довольно недалеко недавно, да, началось, когда гей-парам разрешили усыновлять детей. Но мы же совершенно не знаем еще последствий этого всего. Это обществу придется еще увидеть и познать, к чему это все приведет. Но я думаю, что ну, я лично как христианин, я могу предречь просто глобальную катастрофу такому подходу к жизни. Поэтому, да, бинарный мир, он несовершенен, но он лучше, потому что ближе, да, к божественному замыслу, чем квиргендерный мир.
1: Я последствия это вижу, например, в тех гей-парадах, которые порой происходят. Проходит гей-парад, там вроде должны транслироваться вот их ценности. По факту он выглядит как какая-то порнография, вот, прошедшая только что по улице. Потому что они транслируют не какие-то гомосексуальные ценности, они транслируют свою сексуальность во всех ее извращенных формах, делают это открыто, невзирая на то, кто на это смотрит, какой возраст людей, стоящих на улице. Вот. Либо это и есть их ценности, тогда это еще хуже. В ответ, в противоположность, когда после одного гей-парада в том же месте решили провести подобного рода парад традиционные семьи, выйдя на шествие с детьми малыми, участники предыдущего гей-парада встретили их, извините, тухлыми помидорами, если не хуже. То есть встретили их возмущением, что вы на нас здесь пытаетесь влиять своей традиционной семьей.
3: А потому что надо раз и навсегда забыть, забыть о том, что ЛГБТ-сообщество, гей-культура – это бедная, несчастная, ущемленная. Это на самом деле это агрессивная среда.
1: Вот,
3: которая навязывает свои ценности и будет навязывать самыми экстравагантными и самыми, даже сказать, жесткими методами. Мерами. Поэтому здесь, наверное, нам как обществу надо в целом на это реагировать.
1: Почему я в прошлом разе и говорил, что когда они требуют защиты каких-то своих прав или своих пониманий, которые они вчера себе придумали и теперь просят, чтобы их все признали и срочно и выполнили их требования, я скорее буду жестко отказывать признавать их требования, потому что это будет лить воду на их мельницу. Почему я об этом тогда и говорил. И то же самое касается детей тогда получается. То есть вы игнорируете то общество, в котором вы живете, ценности того общества, в котором вы живете, но при этом требуете признания ваших ценностей, которые для этого общества являются странными, а порой даже незаконными.
3: Но при этом важно не преследовать людей за их сексуальную ориентацию, не ущемлять их в правах, в гражданских правах. Я сейчас не говорю о браках, да, о официальных законах, об усыновлении. И, к счастью, я вижу, что в нашей стране не преследуют людей по половому признаку, по крайней мере, я вижу, что люди, которые исповедуют нетрадиционную ориентацию, они работают на федеральных каналах, и это часто это люди известные, и они, в принципе, видны, их никто не преследует.
1: Главное, чтобы они не пропагандировали эти ценности, чтобы не разрушали тем самым общество, потому что...
3: Ну да.
4: Все равно в нашей стране все-таки как-то где-то моменты какие-то определенной жесткости могут быть, они проявляются, где, допустим, двое молодых парней или мужчин могут целоваться, то другие мужчины, проходящие мимо, могут мимо не пройти, понимаете? И такие моменты. Если, так скажем, две девушки, мужчинам, ведь на телеканалах, о чем вы говорите, они не транслируют.
1: Тут
4: идет трансляция. Трансляция,
3: конечно, она задевает. Поэтому идет и реакция.
1: Поэтому реакция на трансляцию.
3: Конечно, а как же?
1: Поэтому реакция на трансляцию, тем более, раз не подошли, скажем так, стражи правопорядка, и не...
4: Мы решим вопросы.
1: Да, тогда это так, то есть общественный порядок. Вот. Ну что ж, спасибо за обсуждение этой темы. Действительно, важно сохранять традиционные ценности, важно транслировать детям правильные ценности полноценной семьи, где есть мужчина, где есть женщина, где есть отец и мать, чтобы дети хотя бы имели шанс вырасти в нормальной полноценной семье.
6: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
7: «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло».

0: мы и наше окружение.
1: Принято считать.
2: Ведущая Юлия Синицына.
3: Здравствуйте. Как мотивировать своего ребенка учиться хорошо? Тема, которая интересна многим родителям. И сегодня мы обсуждаем ее. Нам в этом помогает педагог-психолог Лариса Андрусяк. Лариса, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Рада вас вновь видеть в нашей студии. Сейчас растет поколение детей цифровой эпохи. И их уже нельзя сравнить с нами. У нас были свои мотивы к учебе, у них свои. Сейчас у многих детей есть планшеты, у многих первоклассников есть смартфоны. И бывает, что им скучно на уроках, они не чувствуют такой динамики на уроке, которая есть на экране. Но эти дети тоже должны получать знания, и они должны как-то в жизни определиться и найти себя в этой жизни. Вот как мотивировать к хорошей учебе такого современного ребенка?
4: Когда учителя говорят о мотивации, они говорят о внутренней мотивации, о внешней мотивации. И, конечно, внешняя мотивация, она очень важна. То есть получить оценку, получить какое-то одобрение, поощрение — это внешняя мотивация. Гораздо важнее и, наверное, сложнее, чтобы у ребенка была внутренняя мотивация, чтобы у него было желание учиться, которое исходило от него самого. То есть не ради чего-то, а ради самого познания. И вот так. Какая мотивация, она ложится в основном на плечи родителей. То есть родители должны помочь ребенку развивать вот эту внутреннюю мотивацию. Как этого достигать? То есть все опять идет корнями в глубокое детство. Нужно взять себе за правило, что ни один вопрос ребенка не должен оставаться без внимания. То есть ребенок должен видеть, то есть, что на любой вопрос он получает ответ. Следовательно, отвечая на вопросы детей, мы формируем установку, что обучение, процесс познания чего-то нового — это очень важный, важный
3: процесс. То есть если даже ребенок задает очень много вопросов, бывает так, что он даже надъедает своими вопросами, когда там ему 4-5 лет, нам все равно нужно терпеливо...
4: Конечно.
3: Отвечаем, да?
4: Да, мы должны отвечать, причем мы должны отвечать не так, что ты меня уже утомил этим вопросом, ты уже 3 раза задаешь вопрос на одну тему. Ты что, не помнишь, что ты уже задавал мне этот вопрос? То есть каждый раз мы должны с увлечением, с энтузиазмом, то есть поощрять вот эту любознательность ребенка, тягу узнать что-то новое. Конечно, в семье, где принято ходить на различного рода выставки, ходить на лекции, узнавать что-то новое. То есть не жить только в виртуальном мире. Да, действительно, сегодня мы, не выходя из дома, можем посетить любую выставку, можем побеседовать с кем угодно, мы можем посмотреть запись какой-то интересной передачи. Но это виртуальный мир. И, естественно, когда ребенок воспитывается в такой семье, ему действительно будет в школе тяжело, и учителю будет тяжело заинтересовать его чем-то новым. Поэтому нужно все-таки, чтобы родители находили время и возможность жить в реальном мире. То есть сегодня проводятся различные выставки, встречи с интересными людьми, и мы должны ходить туда сами и брать с собой туда своих детей. Недавно подошла ко мне ученица старших классов. То есть в прошлом году они сдавали экзамены ОГЭ, в следующем им предстоит сдавать ЕГЭ. И мне ученица сказала, что, вы знаете, мне понравилось сдавать экзамены, и мне понравилось готовиться к ним. И я скажу, мне было это очень приятно. И когда я, естественно, пришла домой, я задумалась, откуда такой ребенок. В чем особенность воспитания этой семьи? Какой такой интересный подход родители ищут к этой девочке? Ну, нужно сказать, что семья достаточно высокоинтеллектуальная. Мама недавно сама защитила кандидатскую степень. Они постоянно ездят на

0: выставки, они ездят в музеи, они следят за новинками, где что происходит в мире искусства, в мире науки. И они ездят, муж с женой ездят не только сами, они всегда берут с собой детей. Конечно, это является мотивацией.
1: А если ребенку не нравится, вот именно эта область, которая интересна тебе, ему не нравится, он не хочет с тобой ехать на выставку, в музей.
0: А нужно искать то, что ему нравится. Знаете, говорят, что мы кладем мышеловку не то, что нравится нам, а то, что нравится мышке, да, кусочек сыра. Но это для того, чтобы достичь своей цели. Поэтому мы должны использовать интерес детей, но для того, чтобы достичь своей цели. То есть наша цель — мотивировать детей, найти мотивацию. Поэтому, используя какие-то современные нюансы, современные гаджеты, мы можем увидеть, какая область интересна нашему ребенку, и уже двигаться в этом направлении. Я однажды повезла школьников в интерактивный музей «Экспериментариум». И мы ходили по музею, и кто-то из детей заметил одну аудиторию, которая была закрыта, и там было объявление, что проводятся беседы, там какой-то кандидат наук проводит опыты в области химии. И ко мне кто-то из детей подошел и сказал: «Лариса Ксентина, вот я бы хотела сюда попасть. Это же, наверное, очень интересно». И, конечно, я когда вернулась, я тут же позвонила родителям и сказала: «Вы знаете, ваша дочь заинтересовалась вот таким аспектом. Пожалуйста, обратите внимание». Они меня поблагодарили, и поскольку я знаю, они потом туда съездили. И ребенок был в восторге, потому что он пообщался с единомышленником, остепененным, то есть намного голов выше по развитию, ну, и то есть это не школьник, это уже кандидат определенный.
1: То есть важно, вот, что называется, взять тепленьким, пока не остыл интерес у ребенка, нужно вкладывать и развивать, да?
0: Да, конечно. Очень важно, когда ребенок ходит в школу, вот мы с вами говорили о том, что иногда учитель, ну, как мы иногда говорим, old school, как бы преподает все по старинке. Так когда-то нас учили, так его учили, так он преподает много лет. И, может быть, вот конфликт поколений, детям неинтересно. Но, скажем, если это начальная школа, мы можем поменять школу. Потому что очень важна атмосфера в классе, которая существует.
1: То есть поменять пока еще не поздно.
0: Пока не поздно. Пока, да, пока. Потому что обычно, когда дети идут в первый класс, во второй класс, они еще горят. Потому что это и подогревается и дома, и родственники, когда приходят гости: «А ну покажите как дневник, как ты там учишься, что ты там делаешь». И в этой ситуации еще очень важно, когда ребенок приходит домой, очень важно спрашивать не какую оценку ты получил, это важно, а очень важно спрашивать, что нового ты узнал. То есть чтобы не было важно только оценка.
1: Да.
0: Потому что потом дети приспосабливаются, они просто списывают, чтобы получить оценку. А важно, чтобы показать процесс обучения, важность процесса обучения. Что нового ты узнал? И чтобы ребенок рассказал, чего же нового он узнал. И мы должны с интересом это слушать. Даже если это первый класс, даже если он узнал какую-то элементарную вещь, для нас элементарно. Для него-то это открытие. И мы должны сказать: вот как здорово.
1: И это ведь и повторение.
0: Конечно. И каждым днем, с каждым годом ты будешь узнавать все больше и больше интересных вещей. То есть таким образом мы взращиваем и подогреваем вот этот интерес. Если ребенок переходит в среднюю школу, это уже следующая ступень образования. Там, конечно, учителя разные. Некоторые более интересные, некоторые менее интересные. Конечно, под себя мы всех учителей не подберем. Кто-то с кем-то налаживаются отношения, с кем-то не очень. Тогда родители должны помочь ребенку. В современном мире есть действительно очень много различных интернет-уроков. Поэтому мы можем интересоваться, какая тема интересна. Можем найти, сейчас прям есть интернет-уроки по определенным темам. Мы включаем и смотрим. То есть таким образом развивать вот этот интерес существующий.
1: То есть если, может быть, учитель скучно объясняет, да, действительно нет динамики той, которую хотелось бы ребенку видеть, то мы можем предложить альтернативу, ну, дополнение,
0: верно, дополнение урокам. Дополнение, конечно.
1: Это интернет-уроки.
0: Да, то есть есть, такое, есть такая альтернатива, есть такая возможность, и, в принципе, это детям интересно. И даже иногда какой-то аспект, если учитель не осветил, то во время интернет-урока можно что-то, допустим, посмотреть. Или же наоборот, допустим, во время ребенок просмотра интернет-урока какую-то деталь не понял, он уже может подойти к учителю, спросить, и уже идет налаживание контакта. То есть учитель видит в ребенке заинтересованность, и он тоже делает шаг навстречу. То есть, ну, это редко, какой учитель, видя заинтересованность ученика, не пойдет навстречу. Обычно всегда есть отклик.
1: Моим предметом интересуются, дополнительно что-то смотрят.
0: Да.
1: Это для учителя много значит.
0: Конечно, конечно. То есть это еще один шаг навстречу. А что касается начальной школы и, в принципе, в школе, где ваш ребенок учится, очень важно узнать, как относится в этой школе, в этом классе к отличникам. Потому что иногда бывает, что, ну, знаете, ботаники. И тогда, конечно, желание познавать что-то новое, оно отпадает. Никто не хочет в классе быть ботаником. А есть, формируются классы, где наоборот, уровень образованности очень почитаем. И к таким детям, то есть никто ботаниками их не называет, наоборот, на них смотрят немножко, скажем так, с уважением. С почитанием, вот, он отличник, там, или она отличница.
1: А как это вообще можно узнать?
0: Ну, поговорить с учителями.
1: То есть учительский коллектив, как
0: конечно,
1: бы, в курсе, да?
0: Конечно,
1: отношения
0: конечно,
1: можно узнать,
0: конечно.
1: Да?
0: То есть поговорить с учителем. Иногда можно прийти, допустим, поговорить откровенно, сказать, что вот... Ребенок заинтересован и не хочется, чтобы как бы падал, если мы ищем новую школу, допустим. Не хочется, чтобы терялся интерес. Вот как вам кажется, будет ребенок комфортно себя чувствовать? И, как бы, есть ли такая атмосфера, способствующая получению новых знаний, нового образования? Как правило, это вообще известно.
1: Лариса, а есть у каждого ребенка, я думаю, любимые предметы, нелюбимые, те, которые трудно даются. Вот стоит ли мотивировать ребенка учиться лучше и лучше по тем предметам, которые ему не даются? Ну вот иногда бывает, что ленится ребенок или учитель не очень хороший, а иногда бывает не дано просто. Это не твой склад ума, зато что-то другое нравится. Нужно ли вот тянуть изо всех сил ребенка?
0: Вопрос интересный и непростой, я скажу. Потому что, допустим, ну, скажем так, к примеру, ребенок, в общем, учится хорошо, скажем так, даже очень хорошо, и идет, к примеру, на красный диплом или на диплом с отличием, да, вот, ну, в 9 классе в средней школе. В 10-11 классе там немножко уже другая система. И какие-то предметы даются лучше, какие-то предметы даются хуже. И ребенок, допустим, ну это и мы, родители, понимаем, и учителя понимают, что если только ребенок не будет работать по всем предметам, он не получит диплом с отличием. То есть это является одним из мотивирующих стимулов. То есть ребенок все равно старается, тянется, может быть, изо всех сил, иногда с надрывом, но вытягивают.
1: То есть ну, он сам это понимает, и он хочет,
0: да.
1: И он старается сам.
0: Но это вопрос выбора.
1: Это надо, чтобы ребенок
0: осознавал. Да, это вопрос выбора. Ну, уже, скажем, в 9 классе ребенок может сделать выбор. Важен для него диплом, аттестат, извините, с отличием, или не важен. Или вот он будет работать так, как ему интересно. То есть вот эти предметы у него получаются, тут будут пятерки, ну, а там уже что получится. Но это уже, как бы я говорю, это 9 класс, ребенок уже в состоянии сделать выбор.
1: А, допустим, если не хочет, например.
0: В принципе,
1: не надо его заставлять,
0: в принципе,
1: да?
0: У нас время сейчас такое, мы живем все в интересное время. Допустим, если раньше мы получали одно образование и всю жизнь работали на одном месте работы, и как бы уже нравилось, не нравилось, что получилось, то получилось, так мы и жили. Сейчас время изменилось, то есть у человека есть возможность получить несколько образований, и в течение жизни он может поменять несколько карьер, несколько мест работы, и это нормально, никого это не удивляет, и никого это не ставит в неловкое положение. Поэтому здесь на семейном совете, на совете с учителем, мы можем обсудить, допустим, ну да, вот эти предметы получаются хорошо, и, допустим, ребенок после этого планирует поступить, к примеру, допустим, там физика, математика идут хорошо, и ребенок потом собирается поступить в технический вуз, а гуманитарные предметы, ну, как бы слабовато, ну, вот единственное, что нужно сдать экзамен по русскому языку, ну, вот там вот так вот средненько мы учимся и учимся. Родители это устраивают, ребенка это устраивает без проблем. Угу. Заканчиваем школу, поступаем в вуз, а потом оказывается нет, не то. И нужно менять и направление. Ну и пожалуйста. То есть нужно дать все-таки свободу выбора ребенку. Где-то, скажем, ну, относительная свобода, конечно, мы не можем позволить ребенку вообще не учиться. То есть или-или мы говорим. Вот. Но, может быть, мы даем какую-то свободу, и, может быть, потом и мелькнет мысль, что все-таки надо было настоять, чтобы всем предметам уделялось внимание. Но, опять-таки, а как тогда ребенка приучить к самостоятельности, к умению сделать правильный выбор, прислушиваться к советам родителей? Потому что, как правило, родители как бы говорят, нет, пусть учится. Нужно, чтобы и эти предметы были, и эти, и эти. То есть здесь все очень индивидуально. Как бы и родители, и дети очень индивидуально принимают решения.
1: Угу. Ну, если, конечно, ребенок, он понимает, чего он хочет, он просто устремлен, нацелен, ну и пусть у него там, допустим, по-русскому будет тройка, да, зато у него там физика идет, математика, и он вот идет именно по этой стезе, да, но зато он знает, что ему нужно. Вот. А когда, конечно, ребенок не может принять решение, даже уже он в старших классах, ему трудно принять решение, он не знает, что
0: нужно
1: ему
0: помочь.
1: Делать.
0: Может быть, поездить по вузам различным, по предприятиям, показать разновидности, что есть.
1: Чтобы ему было легче определиться.
0: Чтобы легче было определиться. Чтобы рассказать о каких-то профессиях, о каких-то направлениях новых, чтобы как бы расширить этот кругозор, чтобы не ограничиваться учитель медицинский, технический. То есть показать ту разнообразность профессии и широкого выбора, который мы на сегодня обладаем.
1: Хорошо, Лариса. Время нашей программы подошло к концу. Я благодарю вас за участие. Спасибо. Дорогие друзья, это была программа «Принято считать». Спасибо за то, что это время вы провели с нами. Всего вам доброго. До свидания.
2: Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Совершенно не секретно. Ведущий – священнослужитель Андрей Юнак.
1: Приветствую вас, друзья. Мы продолжаем наши темы. Мы много обсудили и транссексуалов, и ЛГБТ-сообщество, и людей с совершенно разными нетрадиционными ориентациями, гендерами и все остальное. Вопрос вот с точки зрения христианства. Как человек вообще спасается? Как человек получает прощение, спасение и так далее? И как потом спасаться людям вот с такой вот нетрадиционной жизненной позицией?
2: Андрей Юнак, священнослужитель. Любит изучать характеры людей, ходить в семейные походы. Считает, что дети придают смысл отношениям в семье. Девиз: «Счастье не зависит от обстоятельств». Александр Сахаров. Священнослужитель, семейный консультант. Считает, что с помощью коммуникации можно разрешить большинство проблем. Верит в эффективность традиционных ценностей. Увлекается аквариумистикой и художественной ковкой металла. Василий Половинко. Священнослужитель. Любит свою семью и свое дело. Ценит в людях искренность, ответственность и умение слушать. Мечта – открыть центр психологической консультации по вопросам семьи и брака. Мария Мараханова. Психолог. Любит детей, природу, тишину. Ценит человечность и доброту в людях. Считает, что каждый человек уникален, и у Бога есть план для каждого.
3: Вообще очень интересный вопрос. Потому что план спасения, который Господь нам открывает, он предполагает спасение каждого человека. Каждого.
1: Однозначно, грешника. Да.
3: Вот, и вот в нашем даже культурном, так скажем, понимании, христианском понимании вот этого вопроса спасения, вот, так скажем, людей, которые сменили гендерную принадлежность свою, вот, то как бы на самом деле вызывает вопрос, как вот на подсознание определенно, неужели как бы и для них тоже спасение работает? Угу. В принципе, как бы, если работает для всех грешников, то ну, и для них тоже. Тут интересный вопрос, больше вопросов, которые хотелось бы, да, на них тоже.
1: Проблема современного христианства. То есть вот эти грехи я, значит, признаю, и покаяние от них признаю, а вот это вот я не признаю и вообще пропасть.
3: Это за гранью, там, допустим, спасения, да. За гранью там
1: Царства Небесного. Это уже проблема конкретных христиан, которые так считают.
4: Библия говорит: «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». И здесь не делается разница. Неважно, какой ты грешник. Важно, что ты принял Спасителя. Поэтому доступ к спасению есть у абсолютно каждого человека.
5: Угу. Я считаю, что если мы действительно признаем это как грех, если этот человек признает это как грех, это уже пол, так скажем, дела, это полбеды. И тем более, когда он раскаивается, приходит ко Христу, то тогда этот человек считается как действительно, ну, признанием вот этого своего содеянного. Это уже на верном пути.
3: Но весь вопрос, наверное, возникает в том, когда человек как бы к этому придет. Потому что, по большому счету, это определенный путь, и он не короткий путь. Чтобы прийти к этому осознанию, человек шел до этого шага,
5: ну,
3: когда он изменился.
5: Как же со всеми остальными грехами?
3: Это определенное время, определенный год. Я к тому, что говорю, что, ну да, то есть, ну, ожидать, что сразу человек после первой встречи, возможно, посещения церкви или пообщавшись там со священнослужителем, может кардинально измениться, но бывают и такие тоже случаи. Но в основном тоже нужно время, нужна какая-то определенная профилактика, работа, когда этот человек видит, что в нем заинтересованы, что его не игнорируют, что его не отталкивают, его, так скажем, не сторонятся и готовы ему на самом деле помочь. То есть все-таки вот момент, почему человек меняет пол, меняет гендер, потому что он пытается заполнить свою потребность в любви. Мы все нуждаемся, мы хотим быть любимыми. Вот. Если он в церкви это почувствует, что заботится о нем, на самом деле интересуется по-настоящему, то, может быть, есть возможность на пути, путь к спасению открывается для этого человека.
1: Точно так же, как и любая другая зависимость, она не проходит мгновенно. То есть человек приходит с наркотической зависимостью или там, с алкогольной зависимостью, вот, или с какими-то нехимическими зависимостями. И, естественно, нужно время, нужна очень серьезная работа с этим человеком. И его определенные старания тоже для того, чтобы это прошло, и чтобы он мог стать частью уже церкви, христианского
5: общества.
1: Вообще
5: на всю жизнь. То есть мы, в принципе, по жизни с чем-то... Нельзя сказать, что мы прям боремся. В каких-то моментах мы боремся, но в каких-то моментах мы просто понимаем, какая наша ценность, что мы сопротивляемся вот этому греху. Ну, неважно, зависимость, либо вот такой грех. Это, да, действительно непростое, не просто осознание, а принятие Христа как Спасителя, как Творца, и заполнение вот этой вот пустоты внутренней именно только вот духовным вот этим общением. Это должно быть, ну, как для меня, первоначальным, что ли, для человека. Особенно, ну, для такого вот на первых этапах жизни. То есть это, знаете, вот как люди, когда с зависимости проходят какой-то вот этап, то есть они отрезают себя от внешнего мира, да, когда уходит реабилитационный центр на какое-то время, то здесь также ты будто отрезаешь себя прям целенаправленно от того, что тебя искушает. Угу. Когда мы убираем, это как со страхом, да, когда мы убираем источник, вот здесь точно так же, когда мы убираем вот этот источник, то получается, что мы вот именно создаем вот эту тесную взаимосвязь, и уже потом потихонечку добавляем внешние факторы, но вот не все равно стараемся сопротивляться вот тому, что было до этого.
4: Есть интересный отрывок в Писании, мы как-то читали, и вот здесь хочется просто еще раз напомнить и обсудить его. «Или не знаете, что неправедное Царство Божие не наследует?» То есть начало печальное, да? «Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследует. И такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Вот здесь, ну, для меня есть ряд фундаментальных моментов. Во-первых, нет разницы. Человек злоречивый, то есть он просто такой скандальный, да, вот может себе позволить оскорбить другого человека. Или он мужеложник, то есть, ну, мы говорили, да, о людях с нетрадиционной ориентацией. Неважно, для Бога неважно, какой это грех.
1: Причем это далеко не полный перечень грехов, конечно. То есть чтобы никто не говорил, что так, меня, лично меня в этом списке нет. Да?
4: Конечно, да. Ну, Павел вообще любит списки, вот у него много разных списков, и посланий Галатам, и других посланиях. Но конкретно здесь мы не видим разницы между одним грехом и другим грехом. И второй момент, который вот хочется отметить, такими были некоторые из вас, но омылись, освятились, оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. То есть мы не видим здесь препятствия в спасении никакому человеку с никаким грехом. В том числе, если у человека идет нетрадиционная ориентация или гендерная некомфортность, или он трансгендер.
3: У меня пример есть вот моего отца, как он пришел к Богу, да, стал христианином. Он родился в селе, в сельской местности, и уже с 10 лет начал и курить, и выпивать. Вот. И в 27 годам, когда они уже познакомились с мамой, мама была уже христианкой, верующим человеком, вот, он ей сделал предложение 3 раза. 2 раза она ему отказывала, на 3-й раз, так скажем, он все-таки понял, что мама серьезный человек, ну, скажем, девушка его на тот момент. Вот. И она говорит ему, почему я тебе отказываю? Потому что мы создадим семью, вот, я пойду, допустим, в церковь в выходной день, а ты пойдешь куда? Ты пойдешь друзьям там, в кабак, допустим, там, выпивать или что-то еще. И вот самый интересный момент, когда он начал знакомиться с христианством, так скажем, с Богом, да, со Христом, вот, я спрашиваю папу, вот, ну неужели так все сразу у тебя произошла перемена? Вот, да, говорит, мне там почти... Больше 15 лет опыта было и этих зависимостей, алкогольной, как бы никотиновой. Вот, в принципе, с Божьей помощью, вот зависимости почти, так скажем, сразу они отпали у меня. Вот, но осознание того, кем для тебя стал Христос, наступило где-то спустя 3 года после того, когда он заключил завет с Богом через, после крещения. Только после этого я понял, кто для меня такой Христос. И сегодня я благодарен Богу на протяжении уже всей своей оставшейся жизни, а он уже прожил почти чуть больше 40 лет, тогда уже со Христом, с Богом, он говорит, я не жалею о том шаге, который сделал в свое время. Поэтому, когда мы говорим об этих зависимостях, да, они разные. И в этой ситуации как бы больше химические зависимости в примере, который я привел, чем то, что мы, может быть, говорим. Но в целом это вот освобождение от зависимости, оно всегда дает человеку свободу. И эта свобода может быть только во Христе, в этих настоящих отношениях с Ним.
4: Это вот ключевой момент. Человек... Все начинается, вот любое освобождение начинается с того, что человек впечатляется, насколько Бог сильно любит.
1: Угу.
4: И вот когда до человека начинает доходить, насколько Бог его любит, неважно, в каком состоянии он находится, неважно, в каком, какая степень разрушения личности, жизни, тела у человека есть, это неважно. Бог находит человека там, где он находится. И вот это, конечно, потрясающе.
1: Мы же еще говорили о том, что человек вообще впадает во все эти зависимости, да, и в этот грех, а по причине того, что ему некомфортно вот в том виде, в котором он есть. И он впадает туда не потому, что там действительно хорошо и идеально, а потому что он ищет какого-то комфорта. Попав туда, часть комфорта он находит, но получает другую часть дискомфорта, потому что он уже не такой, как все остальное общество, ему приходится бороться с какими-то предубеждениями стороны общества. Бог предлагает выход из этого и предлагает ему комфорт во Христе. И по первости человек может подумать, что а как это он обретет комфорт без того, что его хоть, сейчас хоть немного делает счастливым. Но попав действительно в объятия Христа и в эту совершенно другую для него жизнь, пусть не сразу, но как вот спустя 3 года, да, он начинает понимать, насколько же это...
3: Классно.
1: Да,
5: это очень интересный
1: уровень.
5: Момент в том плане, что это происходит не на уровне интеллекта, а это происходит где-то глубоко внутри. И когда люди впадают в какой-то либо грех, это же заменитель, как есть сахарозаменитель, то здесь точно так же. Это такой заменитель, от которого ты не то что получаешь какое-то удовлетворение, а вот мы уже говорили о том, что мы убегаем от какой-то действительно проблемы, да, мы заменяем ее. А здесь это такой большой, так скажем, да, большой такой даже не заменитель, а вот это вот естественное, что кажется, вот эта вот надежда, которая есть у каждого. И некоторые думают, что «а, я к этому когда-нибудь приду». И потому что для людей это очень сложно. Это не достигаемо умом, это что-то большее. А мы в самом начале, да, когда люди впадают в вот этот грех, мы в самом начале боимся туда идти. В самом начале мы эту боль не замечаем, мы уходим в заменитель. И здесь поэтому тоже людям изначально страшно, и поэтому изначально нет этого понимания внутреннего, что вот Бог — это вот то, что может заполнить внутри и без всяких заменителей. Потому что мы просто боимся даже вглубь себя посмотреть.
3: Я хотел бы, чтобы мы посмотрели еще на другую сторону, когда вот вы, Мария, сейчас говорили про состояние внутри человека происходящее, а я сейчас говорю про состояние, которое, хочу сказать, про состояние, которое происходит внутри, допустим, церкви. Когда я христианин, и я встречаю человека, который имеет определенное, так скажем, отклонение, то есть непривычны для меня грехи, то есть я к ним не привык. И для меня какой-то определенный, так скажем, как бы такой стереотип, шаблон, определенная стена возникает. И, возможно, христианин боится как-то, может быть, испачкаться, понимаете? Как бы, пытаясь, так скажем, как-то вот, с ним общаться, он не общается с ним, чтобы, как бы, лишний раз, как-то, так скажем, тоже вот не стать...
5: Что это больше, надменность или страх?
3: Страх, потому что, возможно, какие-то моменты внутри себя, может быть, где-то отчасти, я сам не пережил с Богом, то есть я сам не стал свободным во Христе. Когда человек обретает настоящую свободу, он понимает, что другой человек, он сейчас находится в критическом положении, и он реально нуждается в твоей помощи. То есть либо ты побеждаешь свой страх и идешь к нему, и реально помогаешь ему, либо ты на самом деле остаешься в стороне, думаешь, чтобы я вместе с ним тоже опять не упал.
5: С твердым
4: убеждением. Это может быть все
5: вышеперечисленное. Да.
4: Не обязательно только страх. Это может быть гамма эмоций, чувств и убеждений, в том числе и некое высокомерие, как бы. Потому что, ну, многие десятилетия, даже если не сказать больше столетий, да, к людям с нетрадиционной ориентацией, христианство, историческое христианство, да, относилось агрессивно и, ну, крайне, крайне негативно. Поэтому где-то, наверное, вот сформировалось такое историческое представление.
5: То есть это убеждение в голове, которое...
4: Это убеждение, смешанное с личными эмоциями.
1: Я наблюдал ситуацию, когда пьяный человек пытался входить в церковь, и как его туда просто физически не пускали, говорит, ты вот сначала протрезвись, а потом как бы приходи и покаешься, и все остальное. А он, может быть, только вот в этом состоянии и дошел до, вот, до понятия, что ему нужен Бог, что ему нужно покаяние. И сейчас его оттолкни, и, может быть, человек погиб уже, все. Не столько физически, сколько второй раз он вообще придет в эту церковь за покаянием.
5: Это да, с одной стороны. Но с другой стороны, мне, например, было бы страшно. В общем, один раз это было... Я пришла в какую церковь, это было не здесь, это было где-то на отдыхе. И там достаточно было такое пространственное помещение, один этаж. Были, в общем, в дверь, зашел, на улице был дождь, и зашел пьяный. То есть он зашел, он знал, что вот здесь вот как бы собираются адвентисты, вот они такие добрые, они гостеприимные, они меня здесь примут. И вот он пришел послушать. Но его поведение было очень таким агрессивным. Угу. Вот, и, соответственно, ну, у меня, как у здорового человека, есть страх за собственную как бы жизнь, да, я не знаю, что можно ожидать от человека, и, соответственно...
3: Ну, как женщине, да?
5: Да, да, то есть как бы мне могут причинить вред, то есть мне, соответственно, было некомфортно. То есть, мне кажется, это да, действительно, ну, как бы, когда мы видим, что, наверное, человек спокойный не причинит вреда, угу. Хотя вот, ну, как бы непонятно.
3: А однажды история произошла, она была в Астрахани, еще лет 25 назад была программа целая, как бы евангельская программа, то есть программа направлена на какое-то, скажем, оздоровление, духовное оздоровление общества. И она проходила в филармонии. И один молодой человек, его Владимир зовут, до сих пор как бы зовут, но в то время он жил где-то в 30 километров от этого места, у него был мотоцикл, но он имел химическую зависимость, наркотическую угу. зависимость. И он, скажем, после определенной дозы садился на мотоцикл и ехал на эту программу. Представьте себе. То есть он как бы там приезжал. Как он доезжал, это, конечно, только, наверное, Бог хранил его, да. Садился там на первый ряд, переднее кресло. Слышал, приезжал только ради песни. Там песни как бы ему нравились, вот эти христианские. Слушал и засыпал всю дорогу, так скажем, всю программу просыпал. А потом в конце будили его, он как бы обратно домой. И вот так вот в течение там нескольких недель. Вы знаете, сегодня этот человек свою жизнь в корне поменял, изменил. Благодаря тому, что в свое время его не выпроводили, угу. его не, так скажем, не отторгли, так скажем, вот именно вот сказали, что вот ты пойди, пожалуйста, там, приведи себя в порядок, потом приходи. Постепенно, с каждым разом, с каждым днем он стал приезжать, так скажем, более как бы адекватный. И в конечном итоге он принял Христа. Сегодня он создал семью, но не сегодня, это уже было как бы давно mm-hmm. еще. Сегодня у него уже взрослый сын, взрослый ребенок. Это счастливая семья. Он оставил наркотическую зависимость, которая тоже для него долгие годы просто была определенным рабством. То есть благодаря принятию Христа и нашему, как христиане, сообществу, нашему пониманию таких людей, их принятию, очень многие вещи возникают в положительном результате. И мы помогаем этим людям как бы направиться вот в Царство Небесное.
4: У меня есть личный опыт освобождения от зависимости, и хотел бы поделиться. Я рос в обычной светской семье, не христианской. И впервые я попробовал никотин в 5 лет. С 5 до 15 лет это мой стаж курения. Но сами понимаете, насколько серьезно и быстро ребенок попадает в химическую зависимость. Поэтому к 15 годам я был абсолютно полным рабом этой привычки. Был насколько зависим, что если так получалось, что перед сном у меня не было возможности покурить, или сигареты закончились, или там родители были где-то рядом, то я мог ночью встать, выйти из дома, насобирать окурков, сделать самокрутку, но если прям совсем уже не было никаких угу. вариантов, и покурить. Возвращался домой. При этом,
3: это
4: при этом даже...
3: Было? Уже?
4: Ну, мне было лет 13-12, может быть, в этот момент. Да, это был подростковый возраст. Причем у моего папы была такая всегда привычка. Если он, ну, встает ночью, то он обязательно смотрит на замок и закрывает. Я просто вот, мой главный страх вот здесь был, а что будет, если я просто вот часа в 4 ночи, да, прихожу, а там закрыто. Мне же надо как-то там домой попасть, да, постучаться, это 4-й этаж. То есть я представлял, насколько это может для меня плохо закончиться, но это меня не останавливало. И знаете, что мне помогло? Мне помогло вот два момента, даже три. Первое, что мне помогло, вот начиная где-то с 9-летнего возраста, моя бабушка, она была православная, она научила меня молиться, молитвой «Отче наш». И с 9 лет я не засыпал, ну, ни разу, прежде чем эту молитву не совершил. Потом, как раз вот в это время, может быть, тоже вы помните, как раз часто транслировался фильм «Иисус» по Евангелию от Луки. И это был один из моих любимых фильмов, как ни странно. Вот. Но самое главное, что произошло со мной, это была молодежная встреча на природе, это была такая, ну, лагерная обстановка. Значит, я, ну, в лагерь подготовился, взял там, ну, там, упаковку сигарет, ну, все как положено.
1: Про запас.
4: Это был христианский лагерь, кстати.
3: На всех. Вот,
4: да, не, я взял на себя, ну, на всякий случай, как бы, ну...
5: На соседа.
4: Да. И я совершенно открыто, кстати, ребятам вот в своей комнате сказал, что, ребят, как бы я курю. Вот. И первое, что меня впечатлило... Я не услышал и не почувствовал осуждения. Они сказали, ну, окей, хочешь, мы за тебя будем молиться. Я как-то ждал, знаете, какого-то такого удара.
3: То есть ты уже вот в стойке что. Стоял?
4: Ну, я был слова. Внутренне готов, что сейчас меня начнут воспитывать, учить жизни. Ну, короче, то, чем вот родители занимались, присылать. Объясняли мне. Они все делали правильно, да, вот о вреде курения там и так далее. Но первое, что вот меня впечатлило, меня не осудили, а приняли. Не приняли мою привычку, но приняли меня. А второе, это был опыт моего обращения ко Христу. После очередной встречи, там вот вечером у костра ребята собирались и делились своими опытами с Богом. Там наркоманы рассказывали о том, как они получили свободу. Люди, которые там пили, курили, ну, в общем, похожие на меня ребята. И после очередного вечера я просто шел под таким впечатлением, я реально понимал, что, ну, мне 15, и моя жизнь, она будет абсолютно предсказуема. Я просто повторю сценарий своих друзей многочисленных, которые, ну, печально заканчивался обычно по жизни. И что-то на меня такая безнадега навалилась. Вот, а что дальше-то? И вот я подошел уже к речке, там место у меня было для курения специальное, покурил. Поднимаюсь уже вверх, там на пригорок, иду домой. И вдруг я ощущаю, что я нахожусь в присутствии какого-то просто сверхмогущественного существа. Никого не было, у меня с психикой все нормально. Но я ощутил, что я не один. Это могущественное существо, но больше всего меня поразило то, что это существо меня любит. И тогда я понял, что я нахожусь в присутствии Божьем. Все, что мне захотелось в этот момент, мне просто захотелось молиться. Я встал на колени прямо там. И я говорю, Господь, я зависим. Я грешу. Если ты мне дашь свободу, я буду тебе служить. В этот момент я почувствовал, это было почти физическое ощущение, когда вот просто взяли мои мозги, да, вот перевернули на 180 градусов. Я встал с колен, у меня были совершенно другие ценности. Вот то, что для меня было раньше преимуществом, Павел пишет, да, я теперь почитаю читой ради Христа. Вот это произошло просто буквально в считанные секунды. Но еще я почувствовал, что из меня физически ушла зависимость. Я не могу это объяснить даже как бы рационально, да, но это было как будто бы вот... Я встал свободным человеком. Это было в 1995 году, с тех пор у меня пропало даже искушение. То есть, когда люди курят рядом со мной, это не искушает меня. И я понимаю, что я такой молодец, я такой хороший, вот что-то вдруг все осознал. Вот. А я понимаю, что вот это просто Божья любовь, Божье могущество, они насколько меня впечатлили, что я понял, что я не могу, а Он может. И Он это сделал. Это я пережил в личной жизни. Ну,
1: действительно, Божья благодать. Потому что...
3: Вопрос такой хотел задать. А вот кто-то из родителей это самое вот курил? Какой-то пример был?
4: У меня был отец, конечно, он курил. Потом бросал, мама там все его пыталась как бы все покаять. Хотя мама у меня тоже тогда была не христианкой, скажем так. Но да, пример был.
5: Мне кажется, это вот истинное личное желание, потому что чаще всего, когда мы зависим, мы кому-то там говорим о том, что вот во грехе покайся, и человек говорит, да, надо, да, согласен, надо покаяться.
3: То есть вот никто не
5: покаяться.
3: Давил на Александра, и вот
5: здесь
3: он сделал такой...
4: Родители давили, они, конечно, хотели, чтобы...
3: Но и не было результата, когда не давили, вот к чему идет речь.
4: Не было результата.
5: Когда просто вот это надо... вот изнутри как, вот идет вот это вот желание, мне кажется, не просто желание, а признание того, что ты действительно, ты не можешь.
4: Надо понять одну вещь, что покаяние – это не тогда, когда ты пытаешься быть хорошим и что-то из себя выдавливаешь. Покаяние – это капитуляция перед Богом, когда ты насколько впечатлен Его могуществом и любовью, когда ты понимаешь, что твои дефекты, твои грехи, твоя внутренняя сломленность, искореженность, ты просто ничего не сможешь сделать, а Бог может. Да, есть люди, которые могут помочь, там, психологи, пасторы, да, но это проводники. Это не больше, чем люди, которые могут тебе вот, ну, помочь, что-то быстрее осознать, быстрее понять. Но вот этот момент, когда я впечатлен Богом, вот это по-настоящему освобождает.
1: В любом случае невозможно покаяние без оставления греха. Вот настоящего покаяния, настоящего прощения невозможно. И в первую очередь мы должны признать, что нам это необходимо. То есть даже вот в вашем опыте есть признание того, что я грешник, мне это необходимо. И тогда Господь дает освобождение.
4: Конечно.
1: Вот. И это тот момент, который очень важен для вот, людей с нетрадиционной ориентацией, нетрадиционной жизненной позицией, когда они хотят прийти ко Христу, получить от Него покаяние, прощение, принятие, изменение жизни. Для них очень важно признать то, что они грешники, не на основании того, порой, может быть, что люди им говорят, на основании того, что вот мы сейчас читали из Священного Писания, что Господь называет это грехом, называет это мерзостью. И можно много говорить о том, как сложно им от этого избавиться, что они чувствуют себя по-другому. Но опять же, ваш пример говорит о том, что Господь может поменять, Господь может дать совершенно новые чувства, новое сердце, новую жизнь. И удовольствие в этой новой жизни. Таким образом, этим людям, приходя к Богу, не надо бояться, что они лишатся чего-то, 100%. Что доставляет им удовольствие или счастье в жизни.
4: Знаете, самые потрясающие вещи со мной стали происходить, когда я пришел к Богу. Мои друзья мне все говорили, слушай, ты просто себя похоронил, ты себя лишаешь удовольствия. Но сколько удовольствия от жизни, от отношений, от путешествий я никогда не испытывал, когда был вот без Христа.
1: Жизнь в Боге гораздо более полноценна,
4: однозначно,
1: чем это может казаться людям, не испытывающим это.
4: Однозначно.
1: Что ж, спасибо за это обсуждение. У нас следующая тема продолжится о покаянии, о спасении, но немножко более сложный виток, поэтому жду вас в следующий раз.
2: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
6: Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Веселая школа здоровья».
3: Солнце встало над землей, встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть, к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, а мои секреты знает, тот всегда здоров.
4: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Веселая школа здоровья снова открывает для вас свои двери. И я, профессор Бодрячок, рад приветствовать вас на наших занятиях. Я хочу познакомить вас с моими друзьями, учениками, которые сегодня будут со мной помогать проводить урок. Это Лика и Мирослав. Садитесь, мои друзья, садитесь. Что-то запаздывает моя племянница. Что с тобой?
5: Ой.
4: Веселинка. Ты что?
5: Ой.
4: Садись-ка, садись-ка.
5: Совсем нет сил.
4: Давай.
5: Я только что со стола.
4: Что такое случилось? Что? Что?
5: Мне кажется, я объелась.
4: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Веселинка, разве ты не знаешь, что все нужно в меру?
5: Да я помню, помню, профессор Бодрячок. Но там так много было вкуснятины. Пирожные, конфеты, печенье. Ой.
4: Племянница моя дорогая, ну разве ты не знаешь, что все эти продукты нужно есть понемножку? А вот в завтрак, в обед и в ужин нужно есть что?
5: Невкусную еду. Угадала?
4: Ну почему невкусную?
6: Вкусную, просто она кажется, только полезная она.
4: Правильно. Ну, Лика, какую еду нужно есть на завтрак, обед и ужин? Невкусную? Вкусную.
7: Вкусную и полезную.
4: Вот, именно такая вкусная и полезная еда дает нам силы.
5: Я так рада, профессор Бодрячок. Да. Я так много вкуснятины перепробовала. А вы вот, например, какую вкусную еду пробовали?
7: Конфетки мамины.
6: Вот. Я не люблю конфеты, я люблю яичницу.
4: Вот так вот. Ой. Да, яичницу.
5: А еще какая вкусная еда?
4: Что, конфетки мама сама делает, да?
7: Да, она из фиников.
5: О, а ты мне дашь попробовать конфетки из фиников?
6: А я не люблю торт.
4: Вот. Вот.
5: А пирожные?
4: Молодец.
6: Нет.
5: А мороженое?
6: Молодец.
5: А печенье?
6: Печенье я особенно шоколадное люблю.
4: Вот так вот.
6: А мороженое я только летом ем.
4: Да.
7: Вот, а мороженое я полезное мамины ела.
4: А что это за мороженое такое мамины? Что, у тебя мама и мороженое умеет делать?
7: Ага.
4: Вот это да. Ну, если вы столько вкусного попробовали, значит, сможете отгадать мои загадки.
5: Ой, я люблю загадки, а вы?
7: Я тоже.
5: Я люблю загадки.
4: Вот вам загадочка такая. Так. 100 одежек без застежек в борщ всегда ее кладут. С грядки съел, так много хруста. Называется... Ну?
6: Кукуруза.
5: О!
4: Не угадал. Неправильно, неправильно, неправильно.
5: Лук.
4: Нет. 100 одежек без застежек. В борщ всегда ее кладут. Кукурузу разве в борщ кладут?
5: Нет.
4: С грядки съел, так много хруста. Хрустина, хрум-хрум. Называется...
6: Капуста.
4: Правильно.
5: Точно, молодец.
4: Капуста, капуста.

0: Правильно, молодцы.
1: Морковь.
0: Да.
1: Это что за вкусная еда? Морковь, банан, капуста.
0: Очень вкусная и полезная.
2: А бананы вот. Очень вкусные.
0: Да.
2: А я обезьянка.
1: Она любит бананы.
0: Если ты любишь бананы, то я тоже, Мартын. Я тоже люблю бананы. Вот, у меня для вас есть одно задание. Так, где-то тут есть у меня ведерки.
2: Вот эти, наверное.
0: Да. Итак, ведерки. Вот вам по ведерочку.
2: Не.
0: Лика.
1: Так,
0: и Веселинка.
1: Да.
0: Вот здесь на желтой дорожке рядом с деревом лежат разные продукты. Принесите те из них, которые вкусные и полезные. И мы посмотрим, знаете ли вы их.
1: Ну-ка, мы посмотрим, да. Посмотрим.
0: Так. Посмотрим. Так, а я их класть буду.
1: Вкуснятина, да.
0: Сюда вот полезные.
2: Какая вкуснятина. Да.
0: Не очень.
1: Это мое.
2: Это мое.
1: Ой, спасибо тебе.
2: Вот. Я
0: посмотрим.
2: Я принес.
0: Ха, давай сюда. Ой. Сейчас мы посмотрим. У-у-у, как много ты принес.
2: Вот мое.
0: А, так. Вот. Ух ты. Вот это да, что-то вы много нанесли.
1: Садись, так. Ясно.
0: Ну что же, капуста. Да, это очень полезно. Капуста, это прекрасный
1: овощ. Из которой
0: овощ.
1: Готовят борщ.
0: Да, и щи, борщ. Так, это что у нас? Перчик. Болгарский перчик. Очень хороший
1: болгарский
0: продукт.
2: Банан. Да.
0: Банан. Желтый весельчак, банан из дальних жарких стран. Да.
1: Да.
0: Он растет на пальмах. Так, это у нас что?
2: Виноград.
0: Так, виноград. Обязательно.
2: Груша.
0: Подойдет.
2: Яблоко.
0: Яблоко.
2: Вот.
0: Так, зелень томат. Петрушки подойдет.
1: Да.
0: Конечно.
2: Ага, вот.
0: О, у меня даже и...
1: Да у вас не все, а еда. Вот, держите.
0: Корзиночки-то не хватит.
1: Держите.
0: Так.
2: Ой, а там еще
0: так.
2: Один.
0: Ой, Веселинка, ой, что ты принесла? Ой, даже вот и не знаю, что сказать. Вот, Лик, что ты скажешь? Что это такое вот это?
1: Правильно, молодец, вот.
0: По-моему, это пирожное.
1: Да, очень вот, даже
0: Веселинка,
1: вкусное.
0: Веселинка, вот. Это же сладости. Это вот как раз то, что можно есть немного и лишь иногда. Но нельзя сказать, что их вообще нельзя кушать. Поэтому мы положим это вот в эту корзиночку. Вот. Торт. То же самое. Так, пирожное мы положим вот сюда. Рыба. Это полезный продукт. И она у нас будет лежать вместе
2: вот.
0: С овощами
2: томат.
0: И фруктами.
2: Вот.
0: Помидор.
2: Вот.
0: Правильно. Так, и вот тут вот еще есть грибы.
2: Хватит,
0: дело
2: хватит.
0: В том, что грибы, в них надо
2: вот,
0: уметь разбираться.
2: Еще гриб.
0: Да, еще давай. Вот, эти грибы бывают вредные, а бывают невредные. Ядовитые и не ядовитые. Поэтому в грибах
2: ядовитые
0: надо уметь
2: это.
1: Подавайте,
0: разбираться.
1: Один будет ядовитый, да. Вредный,
0: а другой будет хороший,
1: полезный.
0: Правильно.
1: Вот.
0: Так, это
2: вот,
0: что у нас?
2: Морковка.
0: Лимоны.
2: Виноград.
0: Морковка. Да.
1: А это смородинка. Это что?
0: Это у нас чеснок.
1: Чеснок,
0: да.
1: Он тоже полезный?
0: Он очень полезный.
2: И даже при простуде его очень вот так полезный. Носят в киндерах.
0: Вот как много вы принесли. Корзиночка даже все не вместила.
1: Ну, профессор Бодрячок, ну почему нельзя есть много сладостей?
0: Веселинка,
1: вот
0: эти...
1: например, шоколадки готовить не надо. Они ведь готовы продаются в магазине.
0: Ну, да, готовить не надо. Но понимаешь, дорогая моя племянница... Все дело в том, что всему, что движется и растет, нужны полезные вещества. Ну, чтобы ты была здоровой, имела цветущий вид. Вот. Нужны полезные вещества. Вот. Проведем такой эксперимент.
2: Я обожаю эксперименты.
1: Я тоже обожаю эксперименты.
0: Проведем такой эксперимент. Возьмем, к примеру, цветочек. Вот чтобы... Да, это цикламен. Для того, чтобы он был красивый, здоровый и радовал глаз, его нужно каждый день поливать чистой водой.
1: Так же, как и мы пьем.
0: Да, так же, как и мы пьем. И расти он должен в земле. Посмотрите, вот земля.
2: Ой, у меня не видно.
0: Да, вот, земля.
2: Так. А что атомса?
0: Там что-то лепесточек упал. Так вот, расти он должен в земле. Именно из этой земли он и берет полезные для этого цветка, для него, питательные вещества –

0: Но если мы возьмем точно такой же цветочек и посадим его в сахарный песок...
1: Ой!
0: Да-да, в сахарный песок. И польем его лимонадом, то что с ним произойдет? Ангелика, прошу посмотреть в сахарный песок и польем лимонадом. Да, он совсем зачах и, скорее всего, может погибнуть.
1: Тогда давайте его быстрее спасать.
0: Да, его, для того, чтобы его спасти, его нужно срочно пересадить в землю и поливать водой.
2: Что ж, профессор Бодрячок, нам теперь нужно кушать эту полезную землю?
0: Да нет, нет, моя дорогая племянница, конечно же, не землю, а то, что растет на этой земле. Потому что, когда Господь Бог сотворил человека, Он так и сказал: «Даю вам в пищу траву, на которой семена, и деревья, на которых плоды». Из семян люди пекут хлеб, варят разные каши. Вот вы какие каши знаешь, Ангелика?
3: Я люблю кашку гречневую.
0: Гречневую, вот. Какая умничка, вкусная. Ты моя.
1: А я желтую.
2: А желтую? А что за каша такая? Чего?
1: Ну, желтая.
2: И кукурузная?
0: Наверное, кукурузная. Она тоже желтого цвета. Или пшенную. Пшенная каша.
1: Да, пшенная.
0: Вот, пшенная. А какие каши еще бывают?
2: А я знаю овсяную кашу.
0: Овсяную кашу?
2: Ее еще геркулесом называют.
1: Манную.
2: Манную. Во, ман. Да. А мою кашу геркулесовую любит вот моя собачка Здравулька. Поэтому она у меня сильная и катает всех ребят каждый день.
1: Она сколько может унести ребят?
0: Ой, не знаю, не пробовали.
2: Ну, сколько влазит? Вот сколько залезет, всех прокатит.
0: Я видел, как собаки на саночках умеют катать... Это двоих или троих ребятишек, вот таких, как Ангелика и Берослав, могут. И собачки бывают очень сильные. Наверное, да. Они кашу едят.
2: Да, да. Геркулесовая.
0: Да, не только геркулесовая. Все правильно вы сказали. Семена, каша и хлеб дают нам силы. А вот для того, чтобы мы были здоровыми и красивыми, Бог дал нам в пищу плоды. Какие плоды, вы знаете.
1: Яблоко, да. Грушу, банан,
0: яблоки,
1: абрикос.
0: Абрикос.
2: Ух ты!
0: Лика, какие вы знаете плоды? Это зелень, правильно.
1: Зелень, тоже томат, морковь, лук.
2: Это зелень, тоже. Томат, морковь, лук.
1: И капуста.
3: Грибы.
0: Грибы тоже.
1: Капуста.
2: А что, грибы капуста. Растут на деревьях?
0: А где растут грибы?
1: На земле.
0: Да,
1: в лесу.
0: В лесу собирают. Но опять же хочу повторить. Грибы – это очень... специфический продукт. Они бывают ядовитые. Их надо уметь различать. Какие можно кушать, а какие нельзя. Поэтому с грибами нужно быть очень осторожным. И если не знаете, какие грибы, лучше их вовсе и не есть. Поэтому я бы вообще их поместил вот в эту корзиночку. Да. Вот.
2: А я, между прочим, тоже люблю плоды, как Мирослав. И я люблю арбузы, дыню, клубнику, малину и вишню. Вот.
0: Да, Господь Бог сотворил очень много всего вкусного. Овощи, фрукты, плоды. И вот во все эти плоды Он поместил маленькие витаминки, невидимые для человеческого глаза. А люди дали им имена, коротенькие, всего из одной буквы. Так, например, есть такой витамин, которого зовут А.
1: А.
0: Да, этот витамин находится в тыкве, абрикосах и в морковке. Благодаря этому витамину мы растем, да, и хорошо видим. Так вот, а есть такой витамин, которого зовут С. Витамин такой, да, С его зовут. Вот. Этот витамин помогает нам бороться с простудами.
2: О, так это получается витамин С – наш защитник от кашля и насморка.
0: Да, он стоит на страже, помогает нам бороться с простудами. Вот, этот витамин живет вот в таких продуктах, вот в чесноке, в луке, в лимонах, вот, и в разных ягодах.
2: Даже в чесноке?
0: Да, в чесноке его очень много. Вот если мы хотим, чтобы у нас был витамин С, надо кушать чеснок. Вот. А есть такой витамин, которого зовут Д.
2: Д?
0: Д.
1: Витамин Д.
2: Да?
0: Витамин D.
3: А я видела, что по-английскому там D написано.
0: D, так и пишут. Вот, вот этот самый витамин, он помогает нам в том, чтобы наши зубки были крепкими. Если у нас не будет витамина D, то они будут хрупкими и поломаются.
2: Да.
0: Вот. И этот витамин живет у нас в рыбе,
2: ага.
0: В твороге и молоке.
2: Ух ты!
3: Я молоко очень люблю.
4: И я, особенно с медом.
2: Значит, у вас будут крепкие-крепкие зубки.
5: Да? И вообще так много этих витаминок невидимок.
0: Очень много. В самых разных продуктах. Но больше всего их в овощах и фруктах. Поэтому я хочу пригласить вас поиграть в одну интересную игру.
2: Я люблю игру.
0: Я придумал кое-какую игру. Называется она «Овощи и фрукты». Пойдемте-ка на полянку. Так, ребята, я хочу вас спросить вот о чем. А знаете ли вы, чем отличаются овощи и фрукты?
2: Чем? Да, они разного цвета и вкуса.
0: Нет. И овощи, и фрукты сами по себе разного цвета и вкуса. Мирослав, чем отличаются овощи и фрукты?
3: Вот, тем, да? Что фрукты растут на деревьях, а овощи внизу.
0: Правильно. Ух, совершенно ты. Верно. Фрукты растут на деревьях, а овощи растут на земле или под землей. Вот. Игра заключается вот в чем. Сейчас я вам спою песенку. И как только вы услышите название какого-нибудь овоща, то вы должны сесть.
2: Как овощ?
0: Как будто вы морковку хотите собирать. Ага. А если вы услышите название фрукта, то надо встать и потянуться рукави кверху.
2: Как будто мы на веточке висим.
0: Да, как будто мы на веточке висим. Хорошо?
3: Угу.
0: Итак, начали.
6: Мы пришли в сад-огород, сколько здесь всего растет. Есть зеленый огурец, витаминный молодец.

там можно чего съесть. Яблок вкусных здесь не счесть. Я всегда увидеть рад. Под землей картошки склад. Поднимать не стоит рук.

0: Я еще чеснок, жгучий маленький зубок. Слива синяя растет, так и просится мне в рот. И редиске улыбнусь, поскорее к ней нагнусь. Здесь улегся на бочок, преогромный кабачок. И живет здесь витамин, сладкий вкусный апельсин.
1: А я знаю поделку про веселый апельсин. Хотите, покажу?
0: Так давай ее сразу сделаем.
1: Пойдемте. Так, садитесь.
0: Так, ну что?
1: У меня для вас уже подготовлены апельсины.
0: Так,
1: держите.
0: Ух ты, да.
1: Для каждого.
0: Съедобную
1: держите.
0: Поделочку будем
1: Чтобы
0: делать.
1: Чтобы апельсин наш был веселым, мы приклеим ему сначала ножки. Вот смотрите, какие ножки я ему вырезала. Смотрите. Вот так вот две ножки по одной мы будем приклеивать. Держи, тебе.
0: Так, давай
1: так,
0: по ножке.
1: Тебе.
0: Ну, тут еще что-то.
1: Мне? Так, всем хватило? Держите.
2: А,
1: вот смотрите, как я вам покажу. Смотрите, как. Берем одну ножку. Вот так здесь помазали клеем. Вот так помазали клеем. И снизу апельсинчику. И приклеили одну ножку.
2: А здесь?
1: Пробуй.
2: Здесь?
0: Так, вот берем.
1: Давай.
0: Мажешь.
2: Так, мизик.
1: Так, держи, я тебе помогу. Ну,
2: здесь?
1: Можно так вот им
0: да.
1: ножки сделать.
0: И так.
2: Нет,
1: вот так.
2: И здесь вот надо помазать.
0: Нет,
1: вот.
0: Вот это.
1: И здесь мазь немножечко.
0: Вот
1: молодец.
0: Раз.
1: Вот смотри как.
0: На.
1: Опа. Одна ножка у нас готова.
0: Давай,
1: теперь смотрите.
0: Мазни ее.
1: Вторую ножку смазываем. И приклеиваем вот так, крест-накрест, вторую ножку. Все. Давайте мы его вот так вот поставим, чтобы он немножко подсох. Пока наши ножки подсыхают.
2: А глазики?
1: Точно, мы будем делать глазки нашему апельсинчику.
2: Можно?
1: Вот смотрите, да, вот смотрите, вот такие глазики мы сейчас приклеим к апельсину. Держи тебе глазик, два глазика. Так, тебе тоже два?
2: Мне
1: два.
2: Тоже поможешь.
1: Так, еще два. Вот. Вот.
2: Вот так вот.
3: Надо он на меня покажешь. Смотрит.
1: На тебя смотрит. Ой, какой апельсин. Ты ему понравился. Смотрите, нашему апельсину, держите.
2: Не.
1: Мы подрисуем немножко глазки.
0: Так.
1: Вот небольшие точечки в наших кружочках. Подрисовали. Ну-ка, получилось отличные глазки. А теперь мы сделаем улыбку нашему апельсину. Давайте. Получится у вас просто одна улыбочка. Аккуратненько рисуем. Улыбку нашему апельсинчику.
2: Ой, у меня
1: ой, какая красивая у тебя улыбка получилась.
2: А мне он.
1: Да, ой, как широко улыбаются ваши апельсины. А еще, если вы хотите, я подготовила для апельсинов вот такие бантики, которые мы можем приклеить сверху. Я очень люблю бантики, поэтому вот, смотрите, какие бантики я сделала для наших апельсинов.
2: Я хочу красный.
1: Красный? Держи.
0: Но а это если у нас апельсин девочка.
1: Да.
0: Я хочу, чтобы у меня был апельсин мальчик, поэтому я ему волосики подрисую.
1: Ну, как хочешь.
3: И я тоже.
1: Да? Ну, будет. Может, тогда тоже волосики подрисовать.
2: Я тоже. У меня синь. Можно
1: а у тебя не девочка апельсин?
0: Да. Да.
2: У меня девочка.
1: Ну, я тогда давай потрясу.
2: У меня сзади длинные.
1: А бантик ты хочешь к нему приклеить?
2: Да.
1: Давай, ну, вот. Я тебе помогу бантик приклеить. Я очень, очень люблю бантики. Какой тебе?
2: А носик? Зелененький.
1: Давай, давай, я тебе помогу.
2: Ой, не зелененький, а вот.
1: Не хочешь, да, это? Давай.
3: У меня, я протыкнул носик.
0: Бантик приклеим,
1: вот.
0: Да?
2: Да, сюда.
1: Доклеивайте, и мы поставим наши апельсины в один ряд. Вот. Так, так профессор Бодрячок. Так.
0: Так вот.
1: И еще один апельсин у нас остался.
2: Это?
1: Ну-ка. Давай, Лика, ставь. Вот какие у нас апельсины, витамины получились. Видите, как они вам всем улыбаются.
2: Да. Самый маленький у Ангелики.
0: Вот точно так же, дорогие ребята, вам улыбаются витамины, которые живут в самых разных продуктах.
4: Они хотят, чтобы и вы тоже улыбались. Дорогие ребята, приглашайте эти витамины к себе каждый день на завтрак, обед и ужин. Они будут очень рады.
1: А мы вас приглашаем снова в нашу веселую школу здоровья.
4: Всего вам доброго. До скорых встреч.
1: До свидания, ребята.

Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.

0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Песня «Победитель» исполняет Марк Латухин.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий священнослужитель Роман Маринин.
2: Один молодой человек готовился к свадьбе. Это был очень веселый и энергичный молодой человек. Оказалось, что в жизни у него все получается. Он любил пошутить, и его друзьям это очень нравилось. Иногда молодые люди думают, что девушкам очень нравятся шутки, поэтому стараются шутить как можно больше. Однажды, беседуя с этим молодым человеком, он поделился со мной своей печалью. Как выяснилось, его девушка очень часто на него обижается. И еще он сказал такую вещь. Я сам виноват, что она так много на меня обижается, потому что мои шутки порой бывают очень острыми. И я уже не знаю, как себя контролировать. Я очень быстро отвечаю на вопросы, а мои ответы ее обижают. Кто бы мне помог? Что мне делать? Но это все мелочи. Иногда я могу так пошутить, что мне самому становится очень плохо, и, поставив себя на место человека, я бы обиделся очень сильно. Сказав такие слова, он опустил голову и поведал еще одну историю. Сейчас все думают, что мы готовимся к свадьбе, но на самом деле моя невеста мне сказала: «Если ты не остановишься, то я не выйду за тебя замуж». И это случилось после очередной моей неудачной шутки. Мы иногда очень сильно обижаем своих близких. И что делать? Как бороться с этим недостатком своим? В Священном Писании есть очень важные слова. «Ибо ты взираешь на обиды и притеснения, чтобы воздать твоей рукою. Тебе предает себя бедный, сироте ты помощник». Господь взирает на обиды и притеснения. Конечно, шутки – это мелочь. И, может быть, даже не самое главное в жизни. И шутку можно как-то пропустить и забыть. Но иногда обиды бывают очень серьезными. Я хочу обратиться к тем, кто обижает. Помните, Господь все видит, Господь все слышит. И Он является защитником того, кого мы обижаем. Помните об этом. И давайте еще раз прочитаем эти слова. «Ты взираешь на обиды и притеснения, чтобы воздать твоей рукою». Помните, Господь защищает. Но если Он защищает, то, возможно, Он защищает от меня. Давайте не будем обижать своих близких, чтобы нам не иметь дел с Господом, который будет их защищать.
3: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Господь ждет вас и хочет, чтобы вы жили вечно. Изберите жизнь.
5: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет
6: группу «Южный крест».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Программа о здоровье. Здравствуйте! Здравствуйте! Ведущий Вадим Сорокин.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Когда мы здороваемся, то хотим этого или не хотим, желаем друг другу что-то хорошее. Слово «здравствуйте» помимо приветствия – это еще и пожелание быть здоровым. А когда человек здоров, то у него хорошее настроение и он весел. А если вокруг будет много здоровых, счастливых людей, то и мир вокруг нас будет добрым и счастливым. Сегодня тема нашей программы – клетчатка. Нужна ли клетчатка для здоровья? Давайте сегодня с этим разберемся. А поможет нам в этом эксперт Наталья Васильевна Назарова, доктор-терапевт, имеющая большой опыт работы в санаториях, основанных на принципах здорового образа жизни. Здравствуйте, Наталья Васильевна.
4: Здравствуйте.
3: У меня миллион вопросов относительно клетчатки. Могу начать?
4: Конечно.
3: Что представляет собой клетчатка?
4: Клетчатка – это волокна растительных клеток. И это должно быть необходимой составляющей в питании человека. Вообще, если клетчатку рассмотреть поближе, то ее можно разделить на несколько видов. Особенно известная нерастворимая клетчатка, растворимая клетчатка. Они немножечко по-разному себя ведут в организме человека. Но чтобы было проще представить, могу сказать, что, например, если мы возьмем какой-то продукт, например, слива, то в мякоти будет содержаться больше растворимой клетчатки, а в кожуре больше нерастворимой клетчатки. То же самое можно брать и другие продукты. Там, где более жесткая стенка, там больше нерастворимой клетчатки. Там, где больше мякоти, то там больше растворимой клетчатки. Есть много ее разных видов. Например, известны такие виды нерастворимой клетчатки, как целлюлоза. Ее даже бывают продают в аптеках отдельно. А в растворимой клетчатке больше известны такие, как пектин, слизи. Вот такие вот виды есть.
3: Спасибо. Скажите, а какую роль клетчатка играет в нашем организме?
4: Она является абсолютно необходимым компонентом для здорового питания и здорового пищеварения. Угу. Дело в том, что клетчатка, когда поступает в наш организм, в кишечнике, она как губка всасывает воду, и она увеличивается в объеме, создавая такой достаточно большой объем, то есть больше, чем, может быть, даже человек съел. И за счет вот этого объема она стимулирует движение кишечника, перистальтику стимулирует. Тем самым способствует продвижению пищи по кишечнику, препятствует застою, препятствует воспалительным заболеваниям, и она может на себя всасывать некоторые ненужные вещества, то есть масса полезных свойств. Кстати, давно было замечено, что люди, которые относились к более богатым слоям населения и в питании которых были как раз очищенные виды продуктов, например, белая мука, эти люди чаще болели. Со временем было выяснено, что клетчатка, она нужна для того, чтобы человек не болел.
3: Спасибо. Как раз мы перешли к вопросу о заболеваниях. Скажите, а при каких заболеваниях показано употреблять клетчатку?
4: Я бы так сказала, что при отсутствии клетчатки как раз человеку обеспечены болезни. То есть лучше, наверное, сказать о профилактике. Чтобы их не получить, нужно включить клетчатку в рацион. Но если мы все-таки говорим о конкретных заболеваниях, то здесь с полным правом можно говорить об избыточном весе, даже об ожирении. Здесь можно говорить о сахарном диабете, о сердечно-сосудистых заболеваниях, желудочно-кишечных заболеваниях и многих других.
3: Вы вот остановились на проблеме избыточного веса. Если клетчатку рекомендуют при ожирении, значит, она способствует снижению веса?
4: На самом деле, действительно, можно так сказать, потому что клетчатка за счет своего объема, она обеспечивает такое длительное чувство насыщения у человека. То есть продукты, вот, богатые клетчаткой, избавляют человека от преждевременного чувства голода. И он легко может, дожить, так скажем, до следующего приема пищи. Кроме того, продукты, богатые клетчаткой, они обычно не такие калорийные. И, кстати, надо еще сказать, что клетчатка — это компонент растительной пищи. В животных продуктах клетчатки нет, и одновременно они более калорийные. Поэтому если у человека в питании много продуктов животных, а мало растительных, получается такой немножечко дисбаланс вот в сторону большей калорийности, что не всегда полезно.
3: А если человек хочет, наоборот, набрать вес, как клетчатка может ему помогать в этом?
4: Но можно сказать, что она не будет ему мешать в этом, потому что клетчатка все равно является компонентом здорового питания человека. И даже если он хочет вес набрать, нельзя клетчатку исключать из рациона, потому что он может приобрести просто другие болезни из-за этого.
3: Ясно. Скажите, Наталья Васильевна, в чем положительное действие клетчатки при диабете?
4: Очень положительное действие, потому что клетчатка, опять же, за счет того, что дает такое длительное чувство насыщения, она помогает держать постоянный такой длительный уровень сахара в крови. Проблема при диабете, что может повышаться сахар в крови и также быстро потом снижаться, из-за чего и плохое самочувствие может быть, и проблемы со здоровьем. Вот клетчатка, она препятствует быстрому подъему сахара в крови и быстрому снижению тоже препятствует. То есть стабильный, длительный уровень обеспечивает. Человек себя чувствует хорошо, и его самочувствие не страдает в течение нескольких часов. И я много раз это видела у больных диабетом, когда они приезжали в санатории. Вот питание богатое клетчаткой, оно поддерживало их хорошее самочувствие на протяжении нескольких часов.
3: Вот так. Вопрос относительно людей, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. Чем может помочь этим людям употребление вот такой вот здоровой пищи, в которой содержится много клетчатки?
4: Да, клетчатка за счет того, что увеличивает объем пищи в кишечнике, она еще и всасывает некоторые излишние вещества, скажем, лишнее количество жиров, излишнее количество холестерина. И тем самым не дает вот этим веществам лишним всасываться в кровь. Тем самым это прямая профилактика сердечно-сосудистых заболеваний.
3: Лишнее убираем.
4: Да.
3: Наталья Васильевна, скажите, вы говорили, что клетчатка, вот я услышал, что действует она как губка. Соответственно, выводит холестерин из организма. Но не будет ли она таким образом выводить полезные витамины и минералы?
4: Вы знаете, в принципе, можно сказать, что какое-то количество может и выводиться. Но дело в том, что усваивается гораздо больше витаминов, чем выводится. И, кроме того, продукты, богатые клетчаткой, одновременно они богатые именно витаминами, минералами, потому что это растительные продукты. И если мало таких продуктов, то человек вообще не получит ни витаминов, ни минералов. Поэтому все равно они нужны, а то, что выведется, это не будет так много.
3: Не страшно.
4: Не страшно, да.
3: Не страшно. Скажите, есть ли противопоказания к употреблению?
4: Клетчатки.
3: Да, клетчатки.
4: Скажем так, могут быть ограничения в те периоды, когда у человека есть обострение некоторых заболеваний, желудочно-кишечных. То есть может быть немножко несварение вот в эти периоды, поэтому в это время ограничивается грубая клетчатка, вот нерастворимая клетчатка.
3: Я вот сейчас вспомнил, что в СССР были разработаны специальные вот диет-столы, которые исключали грубую пищу, например, при остром гастрите. Что делать, если у человека слабый желудок?
4: Как я уже сказала, в острый период некоторых заболеваний действительно рекомендуется ограничить некоторые виды клетчатки, но полностью она не должна исключаться. В частности, ограничивается нерастворимая, грубая клетчатка. Например, если человек употребляет яблоки, то лучше, если они будут без кожицы.
3: То есть снимаем кожицу.
4: Да, снимается. Если это овощи, то они должны хорошо быть проваренными или пропаренными, тушеными, но там все равно есть клетчатка. А вот с другой стороны, можно сказать, что причины многих заболеваний, и в том числе слабого желудка, заключаются как раз вот в отсутствии клетчатки. Когда пища рафинированная, есть еще другие причины. Например, человек пьет мало воды. Если у него плохой режим питания, такой скользящий режим питания, все это вместе приводит как раз к желудочно-кишечным заболеваниям. И большой ошибкой является, когда человек на годы решает, что у него, например, гастрит, и лишает себе вообще клетчатки. Это в корне неправильно.
3: Так что
4: это вот допустимо только в острый период. Некоторые ограничения.
3: Острый период, а потом снова кушаем обычную нормальную пищу. Я слышал, что одна из частых рекомендаций при желудочно-кишечных заболеваниях – это дробное питание. Как вы относитесь и что вы можете прокомментировать по этому поводу?
4: Вы знаете, это действительно очень частая рекомендация сегодня, и она, с одной стороны, очень логичная, то есть она избавляет вроде бы человека от большого количества еды, помогает, должна помочь хорошо переваривать эту пищу и должна облегчить бремя на желудок. Но есть интересные исследования научные, которые показывают, что если человек часто кушает, то у него в желудке постоянно находятся остатки недопереваренной пищи. То есть как бы увеличивается уровень такой внутренней интоксикации. Поэтому лучше, если мы дадим возможность желудку переварить пищу, дадим ему время немножечко на отдых, а потом будем закладывать что-то новое. Но вот такой режим, он возможен только с продуктами, богатыми клетчаткой, потому что только она поможет человеку несколько часов себя чувствовать благополучно. Плюс, если человек будет пить воду между едой, то проблема практически будет решена. И опять же, обращусь к опыту в санаториях, когда люди с желудочно-кишечными заболеваниями, много лет находящиеся на дробном питании, гораздо лучше себя начинали чувствовать на питании недробном, трехразовом, но с продуктами, богатыми клетчаткой.
3: Вот такие вот новости. Я часто обращаю внимание, что в аптеках огромное количество клетчатки, которая продается. Скажите, есть ли какая-то разница с той клетчаткой, которую вот мы получаем с обычной пищей?
4: Разницы никакой нет. То есть, по большому счету, это просто люди платят за то, чтобы обогатить свою пищу клетчаткой, но гораздо проще это было бы сделать в питании. Хотя, конечно, если питание у человека рафинированное, то аптечная клетчатка, она будет добавлять, да, пользы. Но это можно легко сделать за счет продуктов.
3: Наталья Васильевна, ну вот мы подошли к конкретным советам. Скажите, пожалуйста, сколько же нужно человеку потреблять клетчатки в день?
4: По современным нормам необходимо употреблять от 28 примерно до 40 грамм клетчатки в день. Но на самом деле практика показывает, что в таких развитых странах, где высоко развита пищевая промышленность, соответственно, много продуктов рафинированных, очищенных, там люди обычно потребляют очень мало клетчатки, где-то примерно в два раза меньше, что, конечно, недостаточно.
3: Какие можно продукты перечислить, в которых вот, ну, будет находиться, ну, в рационе нормальное количество клетчатки?
4: Ну, хочу сказать, что это не так много, как кажется на первый взгляд. Если вы возьмете 2 фрукта в день, 2 овоща, если вы возьмете 100 грамм крупы сухой, ну, в течение дня она варится.
3: То есть супом может быть крупа,
4: да,
3: что-то,
4: да? Да, куда-то она добавляется в кашу. Это может быть за счет хлеба, но общий объем просто. 100 грамм сухой крупы и, например, горсточка орехов уже даст минимум клетчатки, около 28 грамм. То есть это совсем немного. Просто при желании нужно так спланировать свой рацион.
3: Наталья Васильевна, предположим, наши друзья сейчас приняли решение, что нужно взяться и пополнить рацион клетчатки в своем организме. Как не ошибиться, как не переборщить? Что вы можете посоветовать?
4: Если у человека питание было очень бедное клетчаткой, конечно, ему не стоит сразу брать очень большое количество. Например, если человек сделает салат из кочана капусты, ну, я так образно говорю, то, конечно, ему может быть не очень хорошо. Поэтому лучше постепенно увеличивать количество таких блюд в своем рационе. Постепенно увеличивать количество фруктов, например, количество салатов овощных, потому что для многих людей это не является привычкой. Многие люди не едят фрукты и овощи, а это очень важно.
3: Большое спасибо, Наталья Васильевна, за подробные рекомендации. Ну и вот, подводя итог нашей программы, я хочу, чтобы вы резюмировали все то, что мы сегодня с вами проговорили и узнали нового.
4: Хочу напомнить и посоветовать, чтобы при покупке продуктов на свой стол каждый мог оценивать не только калорийность этих продуктов, но и то, сколько клетчатки в них есть. Вообще сегодня в интернете, в легком доступе можно найти очень много данных насчет того, сколько клетчатки есть в каждом продукте. Помните о том, что это растительные продукты. То есть каждый растительный продукт то или иное количество клетчатки имеет. Поэтому, в принципе, не так сложно спланировать свой рацион.
3: А я напомню, что сегодня у нас в студии была Наталья Васильевна Назарова, доктор-терапевт, специалист в области профилактической медицины. И подводя итог нашей программы, хочется отметить следующее. Клетчатка необходима для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, избыточного веса, рака, заболеваний желудочно-кишечного тракта. Клетчатка содержится во всех растительных продуктах, если только она не была специально удалена из них путем рафинирования. В большом количестве она содержится в цельных зерновых, различных крупах, муке грубого помола, овощах, фруктах и бобовых. Оптимальное количество клетчатки для человека от 28 до 40 грамм в день. И будьте здоровы!
2: Программа о здоровье. Здравствуйте!
5: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
6: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
5: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
0: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Юрий Байков.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
2: Распятого за нас при Понтии Пилате.
3: Воскресшего в третий день.
4: И в Духа Святого, Господа Животворящего.
5: И во единую Святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». Ведущий Алексей Бритов.
7: Здравствуйте. Мы продолжаем говорить о христианской церкви, о том, кто такие христиане. И у нас в гостях сегодня священнослужитель, директор христианского издательства «Источник жизни» Даниил Васильевич Ловска. Здравствуйте, Даниил Васильевич.
8: Здравствуйте.
7: Большинство людей считают, что если они родились в какой-либо культуре, в какой-либо стране, то должны следовать той религии, которая там наиболее признана. Например, если бы мы родились с вами в Японии, дорогие друзья, то мы должны, следуя этой логике, быть бы синтоистами. И христианство уже для нас не было бы истинной религией. Но вот нам посчастливилось родиться в России, и поэтому мы христиане и считаем христианство для себя истинной верой. Так неужели религиозная принадлежность вот напрямую связана с национальностью или с той страной, где мы родились?
8: Ну, когда мы говорим о религиозной принадлежности, конечно же, мы не можем ее связывать ни со страной, в которой мы родились, ни с нашей национальностью. Потому что часто, конечно же, и определяют, если ты русский, значит, ты православный. Если ты из азиатских стран, значит, ты мусульманин. Или там с других стран, соответственно, ты принадлежишь к той религии, которую там в большинстве люди исповедуют. На самом деле, говоря о христианстве, мы говорим как о том вероисповедании, которое дает надежду. Если мы говорим о том, кто основал христианство, да, мы говорим Иисус Христос. И когда мы говорим о том, кто есть Иисус Христос, мы говорим, это Сын Божий, это Бог, который пришел воплотить человеческое на эту землю, чтобы подарить спасение. И сегодня из всех других образователей религиозных направлений Иисус Христос, Он является живым, пребывающим на небесах, который сегодня вместе со своей церковью сопровождает ее здесь, на этой земле. Кто такой христианин? Христианин — это не просто человек, который ходит в христианскую церковь. С одной стороны, мы можем образно назвать его, да, это христианин, потому что он в христианскую церковь входит, но истинный христианин, он характеризуется немного другими критериями или же дополнительными критериями. Это не просто название, это не просто принадлежность, но это еще и личная жизнь человека. Как и куда, и как она изменяется. Допустим, когда мы говорим о христианстве, то апостол Павел некогда в послании к Галатам, он говорил во второй главе, в 20 тексте, один из критериев описывал. Он говорит, «И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Апостол Павел говорит, что христианство, оно несет в себе не просто название, оно несет в себе еще и веру. Я верующий человек.
7: Ну почему так получается, что, например, большинство славянских народов, там русские, да, веруют в христианство, иудеи исповедуют там свою религию,
8: иудаизм.
7: Азиаты там в большинстве своем, если это брать нашу там Центральную Азию, то это ислам, наверное, да. Почему?
8: Но в целом, когда мы говорим о той принадлежности, которой соотносят себя люди.
7: Я хотел спросить, должны ли они следовать этому? Или есть какие-то объективные внешние критерии, нечто иное, чем просто свое родство, свое, как бы, та страна, в которой они родились, для принятия той или иной религии?
8: Да, когда люди принимают ту или другую религию, в большинстве случаев они полагаются на то, что мой дед так исповедовал, да. Мой отец исповедовал.
7: Вера отцов.
8: Вера отцов, называется. Но это не совсем правильно. В каждой из деноминаций, в частности, которые мы перечислили, и иудаизм, и мусульманство, ну и христианство, они говорят о Христе, угу. Тоже говорят о Христе. в своем понимании, в своем восприятии, но они говорят о Христе. В иудаизме Иисуса Христа не приняли, но они ожидали Мессию. И когда мы в Новом Завете читаем, что в Иисусе Христе, как в Мессии, были воплощены все те пророчества, то мы сегодня говорим, Он Мессия, да, в мусульманстве.
7: Но интересно отметить, что первые христиане и те последователи Христа, и первая церковь христианская, они по национальной своей принадлежности кто были?
8: Были евреи.
7: Совершенно верно. И Иисус Христос по плоти своей также принадлежал колену Иудину, да, то есть он по его мама, да, Дева Мария, она также была еврейка, так ведь? Поэтому, когда мы говорим о том, что христианство – это прерогатива той или иной национальности, да, то мы в корне не правы. Потому что изначально это вообще иудейская религия была, а в Россию вообще из Византии, то есть из Греции пришло христианство.
8: Наша задача смотреть на Священное Писание и видеть в нем исполнение пророчеств в жизни Иисуса Христа. Эти пророчества, они исполнились, потому Иисус Христос является Мессией, а мы являемся последователями того, кто сегодня и является организатором церкви, кто вызвал ее в одно место, так скажем, созвал и организовал церковь для особой миссии.
7: И не только для особой миссии, а, наверное, мы еще должны сказать, что для любой национальности. Так ведь христианство – это религия, да, которая доступна для любой национальности.
8: Мы, принимая ту или другую религию или вероисповедание наше, должны полагаться на истину. И если есть истина, значит, мы в этом и направлении движемся. Соответственно, христианство, оно не закрыто какими-то национальными особенностями, оно открыто для всех, для всего мира, для любого человека, любой национальности. Но если говорить о том, кто же есть христианин, то мы говорили, что апостол Павел нам показывает, что человек, называющий себя христианином, должен прежде всего сохранять веру, быть человеком верующим. А что значит быть человеком верующим?
7: Да, и во что веру?
8: И во что мы сегодня веруем? Во-первых, мы веруем в Иисуса Христа, как в Сына Божьего, который дарит человечеству спасение. Да? А как это проявляется в нашей жизни? Потому что некогда в послании к евреям апостол Павел говорил в первой главе, в 11 тексте, что мы исповедуем ту веру, которую сегодня не видим. Вера же есть осуществление невидимого.
7: То есть верим в то, что еще не видим, да?
8: Да, вот мы верим в то, что еще не видим.
7: А что это, например? Вот что, во что мы верим, чего еще не видим?
8: Ну, сегодня мы в реальности нашей видим Иисуса Христа.
7: Ну, нет, на картинах, можем, на каких-то изображениях.
8: На изображениях. Да. Но он с нами здесь не пребывает так, как в Первоапостольской церкви. Не пребывает так, как с учениками своими в те дни, когда он ходил по этой земле. Но, тем не менее, мы веруем в то, что Он Сын Божий. Мы веруем в то, что Он придет на эту землю. Мы веруем, что Он придет на эту землю и изменит ее в то первоначальное состояние, в котором оно и было от создания этой планеты Земля. И вот интересно, что был на Земле такой человек, имя которого Иов. И вот некогда он переживал особые обстоятельства жизни. Эти обстоятельства жизни были настолько тяжелыми обстоятельствами, что они буквально могли сломить его. У него погибли дети. Да, там обрушилось здание, там, где были собраны все его дети. У него погибли стада, то есть все богатство он лишился. Более того, что самое страшное для человека, он лишился своего здоровья. И он буквально уже в таком состоянии пребывал, когда на нем распадалась кожа.
7: Заболел страшной болезнью, проказой. Да?
8: Да, его друзья приходили и обличали его. Говорят, ты, наверное, что-то против Бога сделал.
7: Приходил сам даже... являешься причиной этого своего страдания. Бог тебя наказал за твои проступки.
8: Приходила даже жена и говорит, ну, слушай, ты, наверное, что-то не так сделал. Ну уже прокляни Бога и умри, но не мучайся. И что говорил этот человек? Посмотрите, книга Иова, 19 глава, с 25 текста. Он говорит, а я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию. И я во плоти моей узрю Бога, я узрю Его сам, мои глаза, не глаза другого увидят Его. И стаивает сердце мое в груди моей. Этот человек говорит, да, я вижу, что я распадаюсь, я вижу, что кожа распадается, я вижу, что я умираю, но я верю, я знаю,
7: что смерть это не конец.
8: Что смерть это не конец. Что мой Искупитель жив, что мой Бог жив, который придет и восстановит меня.
7: И он написано, я во плоти моей узрю Бога. Это когда такое произойдет? Когда
8: люди... Во втором пришествии Иисуса Христа. Он говорит, не кто-то увидит, не другие глаза увидят, мои глаза Бог меня восстановит. И когда он придет и явится во второй раз на эту землю, я его увижу. И он показывает здесь свою веру. Вот что значит христианин. Это человек верующий, который верит в Иисуса Христа, в его силу восстановить.
7: И что эта жизнь — это еще не итог всего нашего существования, а это лишь начало той вечности для христианина, да, которую Господь обещал и в которую мы верим.
8: Да, да, да. Но и еще одна деталь, которая подчеркивается здесь в том, кто есть истинный христианин. Угу. Когда мы говорим, что мы верим в Бога, то верить в Бога — это

0: Да, и быть последователем, быть последователем. И вот Священное Писание нам очень часто рассказывает о том, как люди следовали или какими последователями они были Иисуса Христа. В частности, в 5 главе Евангелия от Луки здесь рассказывается о том, как Иисус Христос приглашал следовать за Ним апостола Петра. В то время он не был апостолом, в то время он был простым рыбаком. Да. И Писание говорит о том, что когда Иисус проповедовал, здесь в 5 главе описывается, Петр сети мыл. И тогда, когда Иисус Христос хотел, чтобы он обратил внимание на то слово, которое Иисус произносит, а Петр был занят своим, Иисус нашел путь к нему и говорит, а можно я твою лодку буду использовать, встану в лодку и буду другим людям проповедовать?
1: Петр думает... Зачем? То есть отплыть немножко?
0: Пока еще он не говорит отплыть. Он говорит, можно я в лодку зайду? Да, говорит, зайди в лодку. Но его это не касается, он продолжает мыть сети. Иисус видит, что Петр опять не реагирует, да, не слышит. И он тогда, Иисус говорит Петру, слушай, давай мы отплывем и сети закинем. И тогда вот здесь вот Петр возмутился, по-человечески возмутился, говорит, слушай, ты... наставник и учитель, ты являешься плотником, а я рыбаком. Я знаю, как ловить рыбу. Да. Но Иисус Христос посмотрел ему в глаза.
1: Всю ночь ничего не поймали, ты меня будешь учить, как рыбу ловить.
0: Да, но Иисус Христос глянул ему в глаза, и Петр говорит, хорошо, исполню, как
1: по ты слову
0: сказал.
1: Твоему.
0: По слову твоему исполню. И когда они поймали рыбу, посмотрите, как сказано. И увидев это, Симон Петр припал коленом Иисуса и сказал. Он даже где-то испугался. «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Потому что ужас объял его и всех бывших с них от такого большого улова рыбы, который состоялся. Но Иисус Христос ему говорит. «И сказал Симону Иисус», 10 текст, «не бойся, отныне будешь ловить человеков». И вот 11 текст является ключевым. Посмотрите. «И вытащив обе лодки, получив большой улов», Писание говорит нам, «они оставили все». И последовали за Иисусом.
1: То есть рыбу эту бросили там на берегу?
0: Возможно, раздали. Возможно, семьям своим передали. Я не знаю, но вопрос стоит в том,
1: собой не взяли.
0: Что они посвятили свою жизнь Богу. Они последовали за Богом. Да, чтобы учиться. Не просто для того, чтобы бездельничать. Не просто вот учитель, мы идем за ним, и он как бы все вопросы за нас будет решать. Мы ему помогаем. Нет, чтобы учиться у него. То есть истинный христианин – это ученик. Я верю в Бога – это первый шаг. Но второй шаг – я должен постоянно учиться, постоянно совершенствоваться.
1: Вот апостол Петр, другие апостолы, им хорошо было учиться, они постоянно находились в присутствии Божьем. Господь сам здесь на земле их учил. А сегодня мы как можем быть учениками Христа? Ведь мы его не видим, мы в самом начале программы сказали. Как нам учиться у него сегодня?
0: Но мы не видим Иисуса. Но мы можем его слышать, слышать через его слово. Учился Петр тоже от слов Господа.
1: Подождите, как мы можем слышать его?
0: Мы можем его слышать через слово.
1: Читая его. Слово
0: читая
1: Божие?
0: Читая слово Божие.
1: То есть в переносном смысле слышим,
0: да,
1: читая слово Божие.
0: Мы слышим то, что говорит Бог, потому что он оставил нам на странице Священного Писания свое слово. И поэтому, слушая его, читая его слово, мы можем учиться у него. И интересно, что когда об апостоле Петре в будущем уже потом, когда... прошло это время, когда он уже научился, Иисус Христос говорит, то посмотрите, как он говорит. Это 16 глава Евангелия от Матфея с 18 текста. «Я говорю тебе, ты Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Посмотрите, какое доверие. Это тот человек, который вот учился, совершенствовался, совершенствовался и совершенствовался. Поэтому это очень важный аспект быть учеником нашего Господа. Даже сегодня, в современном мире, когда Господь нам говорит через Его Слово.
1: И вот я вспоминаю текст, также Господь сказал, «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют обо мне». Да. То есть о Боге узнать, о Его учении мы можем даже сейчас, когда Его среди нас нет, Он на небесах, но Слово Божие, исследуя Писание, читая Библию, мы можем многое что о Нем узнать. Да. Хорошо, еще какие аспекты есть в образе истинно верующего христианина?
0: Да, и еще один аспект тоже является важным аспектом, он записан в послании апостола Иакова. Угу. Мы можем прочитать в первой главе с 22 текста. Очень четко здесь и ясно показан вот этот третий шаг нашей жизни с Иисусом Христом. «Будьте же исполнителями слова а не слышателями, только обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово, не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающего природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел

0: Тотчас забыл, каков он, но кто вникает в закон совершенный, закон свободы и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании. То есть мы не только должны слушать, не только должны внимать Божьему Слову, Божьему закону, Божьим заповедям, но быть еще людьми, исполнителями Божьего Слова. То есть мы верим в Иисуса Христа, мы верим в Бога, мы стали на путь ученичества, мы теперь Его ученики, и мы слушаем Его, мы внимаем Его Слову. Но мало внимать Слово, теперь нужно это Слово воплотить в нашу жизнь. Стараться воплотить в нашей жизни. Я не думаю, что апостол Петр в свое время мог бы услышать эти слова Иисуса Христа, когда он сказал: «Ты Петр, на сем камне я буду церковь организовывать, и ты что будешь связывать, то будет связано на небесах». Этого бы он не услышал, если бы он не стал воплощать Божьи слова в своей жизни. Да, не всегда сразу получается. Но нам нужно шаг за шагом делать, идя вот этой дорогой воплощения Божьих принципов в своей жизни. И тогда мы будем, как говорит здесь Священное Писание, блажены будем в своем
1: действии. То есть счастливы.
0: Счастливы будем в своем действии.
1: Спасибо, Даниил Васильевич. Пусть Господь благословит всех нас и наших телезрителей в том, чтобы, читая Божье Слово, исполнять то, к чему призывает нас Господь в нем. И это одно из отличительных качеств истинно верующего христианина. Всего вам доброго. До свидания. Пишите нам, задавайте вопросы. Мы будем очень рады ответить вам на них.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться.
2: Для вас поет Эдуард Ильницкий.

0: Совершенно не секретно. Ведущий – священнослужитель Андрей Юнак.
1: Приветствую, друзья. Мы продолжаем нашу тему о покаянии, о прощении и о принятии вообще человека в церковь. Мы говорили о людях нетрадиционной сексуальной ориентации. Ну вот с ними понятно. То есть если ты практикуешь то, что Священное Писание не рекомендует, каешься в этом, оставляешь этот грех, пожалуйста, никаких вопросов в принятии и в спасении у тебя нет. А если у тебя семья уже, вот гомосексуальная семья, и ты решаешь покаяться, как быть с семьей, потому что тут уже начинают страдать дополнительные люди. Это действительно ли Бог призывает такую семью разрушить? Или эта семья может сохраниться?
2: Андрей Юнак, священнослужитель, любит изучать характеры людей, ходить в семейные походы. Считает, что дети придают смысл отношениям в семье. Девиз: «Счастье не зависит от обстоятельств». Александр Сахаров, священнослужитель, семейный консультант. Считает, что с помощью коммуникации можно разрешить большинство проблем. Верит в эффективность традиционных ценностей. Увлекается аквариумистикой и художественной ковкой металла. Василий Половинко, священнослужитель. Любит свою семью и свое дело. Ценит в людях искренность, ответственность и умение слушать. Мечта – открыть центр психологической консультации по вопросам семьи и брака. Мария Мараханова, психолог. Любит детей, природу, тишину. Ценит человечность и доброту в людях. Считает, что каждый человек уникален, и у Бога есть план для каждого.
3: Очень непростой вопрос, который предполагает определенного подхода и конкретно, наверное, каждую ситуацию индивидуально рассматривать. Потому что мы можем где-то вот какие-то имея общие черты, впасть в определенные крайности, где могут где-то они работать, а где-то они, может быть, на самом деле могут не сработать.
1: Я понимаю, что самый большой ступор – это когда звучит словосочетание, что Бог или церковь может рекомендовать разрушение семьи.
3: Ну да.
1: Вот будь самое... какой семьи, да? Вот.
4: Ну, давайте начнем, наверное, с того, что с библейской точки зрения, с божественной точки зрения, такие отношения не считаются семьей. Угу. Поэтому церковь ничего в данном случае не разрушает. Человек живет во грехе. Гомосексуальная пара, она живет во грехе. Вот если называть вещи своими именами. Недавно я посмотрел документальный фильм «Прерванное путешествие» называется, где бывшие гомосексуалы делятся, ну, лесбиянки, делятся своим опытом выхода из этого состояния. Вот одна из историй, она такая очень, как бы, ну, сильная история, как раз у мужчины, он сейчас уже, ну, довольно в возрасте, у него был первый брак гетеросексуальный, который закончился плачевно, он ушел в гомосексуальные отношения, даже сначала в распутство гомосексуальное ушел. И это длилось вот просто несколько десятилетий. И потом, когда он понял, что он не наполнен, по жизни не наполнен, он начал искать Бога, он Бога нашел, и он стал перед выбором. Он понял, что с Богом ему настолько хорошо, что он не готов оставить Бога, но также понимал, что он не может остаться в этих отношениях. Он разорвал гомосексуальные отношения, стал на путь восстановления сексуальности, да, своей. И через некоторое время он снова заключил брак, гетеросексуальный брак. Поэтому вот путь человека, да, от таких отношений в такие отношения. Конечно, надо, справедливости ради, надо сказать, что вот в этом фильме там есть и другой опыт, когда, да, вот человек был в гомосексуальных отношениях, он их оставил, но он не пришел к гетеросексуальности. Он по-прежнему борется со своим влечением. Но он идет, это путь. Поэтому варианты бывают, бывают разные. Но мы не можем гомосексуальные отношения называть семьей. Поэтому никакого разрушения семьи не происходит.
1: На каком основании мы не называем это семьей? Потому что многие, скажем так, люди, находящиеся в подобных семьях, они, естественно, это спорят, как так? То есть у вас семья, у нас что тогда? Тем более, если у них есть там штампик в паспорте, что они семья, это будет тогда вообще...
4: Вы знаете, государства принимали разные законы, и порой эти законы, они совершенно вступали в конфронтацию с... ценностями божественными. Так вот, в Библии на первых страницах там четко сказано: «Сотворил Господь мужчину и женщину, сотворил их и сказал им: плодитесь, размножайтесь, благословил их» и так далее. Вот семьей называется отношение любящего мужчины с любящей женщиной одной. Вот это то, что Бог называет семьей. Все остальное это не норма. Это то, что выходит за рамки Божьего плана. А за рамками Божьего плана человек начинает страдать и разрушаться.
3: Мне хотелось бы дополнить то, что вот сказал Александр, то, что наше отношение церкви к гражданским отношениям. Угу. Тут отношения между мужчиной и женщиной. Но если они не имеют регистрации, так скажем, не зарегистрированы, то в этих отношениях мы тоже, общаясь с этими, допустим, парами, мы говорим, либо вы должны их, призываем, либо вы узаканиваете свои отношения, либо вы расстаетесь. Получается, как бы на самом деле мы здесь не разрушаем семью, мы лишь помогаем, чтобы человек мог осознать, вот, что гражданские отношения, по большому счету, это та же фраза, да, «я ничей, ты ничья», то есть свободные люди, такой безответственный где-то, возможно, шаг в этом направлении. Священное Писание приглашает нас к ответственности. Вот, и если, допустим, мужчина, так скажем, хочет соединить свою жизнь с женщиной, он не только лишь говорит о своих чувствах, а он говорит о своих правах и обязанностях, соглашаясь брать на себя ответственность за этого человека любимого, угу, оформляя это в законных рамках.
1: Можно тогда вот вопрос к вам как к психологу. Когда человек решил разрушить вот такую вот гомосексуальную пару, да, он идет за своим счастьем, он идет к Богу, потому что он решил, что там вот он найдет большее счастье. Но он делает человека, который был хотя отчасти счастлив вот в этих отношениях, вот своего вот, ну, партнера, да, бывшего уже, может, теперь с партнером, он делает его еще более несчастным. Не толкает ли он его, вот своей попыткой покаяния, не толкает ли он его
3: пропасть.
1: В пропасть, да, депрессии, там, может быть, еще чего-то.
5: Ну, вообще, на самом деле, мы тогда, получается, каждого толкаем в пропасть. Это проблема уже какой-то созависимости. То есть, если мы состоим в истинных, в нормальных, любящих отношениях, да, то мы не привязываемся, так скажем, с больной привязанностью к другому человеку. То есть мы не отвечаем за него, за то, что с ним будет, если я выбрал здоровый путь. Но вот человек понял, что мне будет лучше, если я свяжу свою жизнь с Богом. Да, мы можем с тобой общаться, мы можем с тобой дружить как просто друзья, если ты тоже, так же, как и я, встанешь на путь, да, духовный. Это можно сказать и про обычные отношения мужчины и женщины. Если, к примеру, есть в семье зависимый, да, и женщина начинает вот этого зависимого вытягивать, да, как и здесь в этих отношениях. Если человек, mm-hmm. если парень парня, да, или девушка девушку, начнет также вытаскивать и говорить о том, что что же с ним будет, если вот тот, с кем я жил или тот, с кем я жила, будет в депрессии, так я же его брошу, так я же его кину, так на что теперь, а как так? Бог-то не хочет этого. Нет. Он принял решение за себя. За другого человека он не имеет права принимать решение. Поэтому, ну, я принял решение, что я буду расти и развиваться.
4: Будет больно.
5: Да, будет это никто очень не спорит, больно. Но...
1: Просто я хотел сказать, что когда находишься в отношениях, ты не можешь принять решение только за одного себя. Ты фактически уже принял за него решение.
3: Взял на себя ответственность. Взял на себя.
1: Я разрушаю наши отношения. То есть ты уже...
5: Так я говорю, это точно так же, как с зависимыми отношениями. То есть ты ставишь какие-то границы и рамки, говоришь о том, что вот я принимаю такое решение. Да, это больно. Нам в любом случае, когда мы строим какие-то отношения, нам бывает больно, если мы разрушаем какие-то.
3: Знаете, тут важный момент, вот я хотел бы подчеркнуть, чтобы мы понимали, вот очень нам хотелось бы пожалеть человека в этой ситуации. Или, допустим, его каким-то образом вот, ну, как-то к нему там снизойти в определенной мере. Наша главная задача не терпеть человека, не жалеть, а помогать ему. Вот насколько мы готовы будем помочь, вот, а где-то помощь предполагает определенную боль, какое-то болезненное состояние. Иногда человек чувствует, что его терпят, или его жалеют, он не готов, понимаете, формироваться к взрослению, так скажем. То есть вектор на исправление, на улучшение жизни, он как бы просто остается младенцем, как личность. Он не формируется, не взрослеет, по большому счету.
5: Я не говорю о том, что здесь вот нужно прям вот резать, бросать и говорить о том, что ой, да мне без разницы, что ты там, что с тобой будет плохо, что больно. Я вот, самое главное, от тебя открестился, встал там, решил вести счастливый там образ жизни, строить счастливые, да, отношения. Нет, здесь вот действительно важно, чтобы эти отношения, чтобы объяснили, да, почему всегда говорят, что нужно говорить. Говорить о том, что я не просто так принял это решение, что для меня это тоже тяжело, потому что человеку тоже больно.
3: Но это будет лучше. И для тебя тоже это будет лучше. И я тебе хочу помочь.
1: Я могу себе представить вот второго человека, которого, по сути, вот, грубо говоря, да, его бросили. Вот. И он теперь обозлен в первую очередь на то, что его бросили. Обозлен он не только на своего бывшего партнера, но он обозлен еще и на причину, по которой его бросили. То есть его бросили из-за Бога, из-за церкви, из-за какой-то религии, может быть, да. И, естественно, он будет обозлен еще в эту сторону. Как правильно, может быть, ему помочь, если вообще возможность ему помочь? Или мы говорим, что мы вот просто отсекаем,
5: нет,
1: ему больно,
5: нужно,
1: но как бы щепки
5: летят. Не нужно говорить,
1: летят.
5: Что я бросаю тебя из-за того, что я решил быть
1: святым. А не важно, что ты скажешь. Он это воспримет именно так.
5: А почему мы отвечаем за реакцию другого человека? Мы не несем ответственности, что вот он подумает, что тот подумает, что это подумает. Да, ну вот... Такое было решение.
1: Нет, ответственности, может, и не несем, но если мы говорим о том, что мы стремимся к доброму, к хорошему, мы понимаем, что вот у него теперь такая реакция, и можем ли мы помочь, должны ли, и если да, то каким образом? То есть как,
5: если
1: его,
5: только
1: как
5: он
1: смягчить
5: просит,
1: это
5: как,
1: дело?
5: Как мы можем? Только своим примером показывать, своим опытом показывать.
4: Если цель не испытывать боли, вот вообще не испытывать боли и не причинять боли, да, то, пожалуй, вы правы. Вот, не стоит разрушать такие отношения. Но если цель — обрести истинного себя, если цель — построить взаимоотношения с Богом, то будет больно и самому человеку, который прекращает гомосексуальные отношения, и партнеру, который с ним состоит в отношениях. Но любые отношения, неважно, гомосексуальные, гетеросексуальные, предполагается, что это взаимоотношения свободных людей, которые взаимно согласились строить свои отношения. И если один из участников взаимоотношений, неважно, гетеросексуальной пары или гомосексуальной пары, по каким-то причинам решают прекратить эти отношения, то это право человека. Насильно мил не будешь. Есть в нашем народе такая пословица. Ведь в этом большая мудрость. А смысл, если у человека поменялись ценности, если у человека поменялись привязанности, тормозить эти отношения? Да, будет больно. Но, знаете, я это могу сравнить с чем? Давайте представим себе человека, который попал вот в автокатастрофу. И у него множественные там разрывы мягких тканей, переломы многочисленные и так далее. Если врач просто подходит к этому человеку, ему становится легче, да, если человек в сознании, потому что он видит, что, ну, как бы, в принципе, помощь где-то рядом. Но врач не может, нормальный врач не может оставить пациента в таком состоянии. Его надо извлечь из искореженного автомобиля, да, а это больно. Ему надо оказать первую медицинскую помощь. Ему надо восстановить его кости. Да, там где-то подшить мягкие ткани. А это больно. Поэтому путь восстановления, путь исцеления – это больно. Но это не значит, что это плохо. Когда этот человек понимает, наверное, становится намного легче.
1: Да, действительно. Но чем может вообще церковь помочь человеку, который вот сейчас вот приходит? Он только что бросил свои отношения. Он приходит в церковь. И вот он сейчас находится один. Ему сейчас нужна всякого рода профессиональная помощь. И хорошо, если есть в церкви человек, который может ему оказать такую профессиональную помощь, будь то служитель, будь то психолог какой-то. А если такого человека там не обнаруживается?
4: Ну, знаете, сейчас это совершенно не проблема. Сейчас многие психологи или пасторы работают удаленно. Никаких проблем нет, чтобы с человеком настроить коммуникацию там, через Zoom, через WhatsApp, Skype, любой удобный вариант. Уже давно психологи и пасторы некоторые консультируют дистанционно, поэтому в этом нет совершенно никаких проблем. Но, наверное, самое главное, что может церковь, что может церковь сделать для такого человека, это не отвергать. Это принять его, чтобы человек почувствовал, что он нужен. Угу. Он нужен не только Богу, да, которого, может быть, он еще пока не может как бы вот ощутить, увидеть, но он нужен людям, которые верят в этого Бога.
5: Мне кажется, второй вот тоже главный нюанс, который очень часто присутствует в церквях, это когда люди впадают вот немножко в жертву в том плане, начинают жалеть такого человека, который вот пришел, говорит о том, что ой, какой ты бедный, несчастный. Просто в этот момент, да, человек перед Богом, именно перед Богом должен осознать в том, что он бывает дееспособным. Но когда люди начинают ему говорить о том, что ты бедный, несчастный, человек думает, я бедный, несчастный. Все. Мне ничего для этого делать не нужно.
4: А если у человека достаточно сильная вот, психологическая конституция, да, это начинает злить.
5: Да,
4: либо когда к тебе проявляют как бы жалость, да, такую, ага. Чрезмерную жалость, хотя это тоже абстрактное понятие, у каждого свой уровень, но тем не менее.
3: Гиперопеку.
4: Да,
5: либо гиперопеку, либо начинает вот постоянно говорить о том, что как тебе не повезло. Ну, в общем, разные фразы, это может быть просто какие-то слова. Это, ну, человек сталкивается вот с этим.
4: Ну, знаете, здесь надо нам понять вот что еще. Надо и людей, которые посещают церковь регулярно, тоже обучать правильной коммуникации с людьми, которые вот пришли в церковь и имеют они нетрадиционную ориентацию.
5: Да, мне кажется, надо даже друг с другом.
1: Вот я как раз себе представил членом подобной общины, куда приходит вот человек, только что вот закончивший подобные гомосексуальные отношения.
4: А может быть, еще и не закончивший.
1: И мне как-то надо с ним коммуницировать, потому что вот он пришел, он находится в церкви со мной, может быть, даже рядом со мной сел. А я не знаю, как себя вести. С одной стороны, как-то оказать ему хотелось бы поддержку и даже принятие, и, может быть, и от чистого сердца, но любое неверное мое слово может либо его обидеть, либо вообще оттолкнуть
4: чаще
1: отсюда.
4: Чаще всего люди боятся таких людей, даже как бы не садятся там рядышком, но надо понять одну вещь.
1: Но даже это действие может тоже
4: реакцию. Что гомосексуализм воздушно-капельным путем не передается. И ничего не будет, если ты даже как бы поздороваешься с человеком, там обнимешь даже человека. В этом нет никакой проблемы абсолютно. Вот это первое, наверное, что надо понять. Второе, наверное, лучшим вариантом будет общаться с ним как с обычным,
3: с равным человеком.
4: И все, не надо проявлять какое-то такое, знаете, вот сочувствие, как будто человек так глубоко болен, сейчас помрет.
1: Просто подсознательно ты понимаешь, что ты сталкиваешься с чем ты раньше не сталкивался. И не знаешь, как себя вести. Начинаешь себя из-за этого вести странно, некомфортно для самого себя.
3: Получается, мы с одной крайности в другую бросаемся. То есть гиперопека, либо, допустим, ты мне не нужен, я тебя боюсь.
5: Вот это вот.
4: Знаете, в этом случае можно что еще сделать? Тоже очень помогает, когда человек подходит. Вот такому человеку, говорит, прости, пожалуйста, я не имею опыта общения с людьми, да, с такими вопросами, как у тебя. Я не хочу тебя обижать, но я пока, правда, не знаю, как с тобой общаться, поэтому если тебе что-то будет, ну, некомфортно, да, от моих каких-то слов, ты мне скажи, потому что, ну, я хочу строить с тобой отношения, да. Но... То есть и человек, он довольно адекватно воспринимает, потому что он понимает, что как бы, ну, да, его приняли, но ему честно сказали, что пока не знают, как с ним общаться.
5: Это как раньше говорили о том, что, к примеру, грешники, ну, вот это все вот больные люди, вот и все друг к другу относятся как к больным. А если мы воспринимаем человека на равных правах, да, это когда, к примеру, тоже зависимые они приходят, и с человеком начинают тоже так же разговаривать о том, что ты бедный, несчастный, ты больной. А если ты воспринимаешь его со здоровой позиции, что, слушай, ну, как бы вот, я не знаю как, но я бы очень хотела там с тобой пообщаться, мне вообще, в принципе, как бы, я люблю людей, да, люблю с ними взаимодействовать, и ты сказал это честно, открыто, то это более приветствуется, чем как-то...
3: Я думаю, друзья мои, нам нужно будет время, и немало времени для того, чтобы быть готовыми как христианскому сообществу к работе, просто вообще даже к принятию таких людей, а уж тем более к работе. Но если сегодня мы не будем об этом говорить, если мы сегодня не будем ставить перед собой цели двигаться в этом направлении, то нам уже вчера нужно было это начать делать. Но я надеюсь, что мы все-таки с Божьей помощью верный путь выбираем и идем верной дорогой.
1: Просто когда мы смотрим на западное общество, там это уже все давно закрутилось, и все эти проблемы давно и назрели, и решались, и решаются. В нашем обществе у нас пока еще огромный блок перед подобным вот нетрадиционным сообществом, и, естественно, блок и в принятии их в общины, и блок в том, как вообще с ними взаимодействовать, как общаться и все остальное. Но я прекрасно понимаю, что все движется в ту сторону, что рано или поздно и таких людей станет больше и в нашей стране, и становится больше, и, соответственно, они начнут приходить в церковь чаще, и сталкиваться с ними придется чаще, и надо как-то готовиться. То есть я и сам не так много сталкивался с такими людьми, чтобы сказать, что я же прям знаю, как с ними взаимодействовать. Поэтому отчасти я задаю те вопросы, которые вот, ну, от сердца исходят, потому что... Принять их хорошо, а вот как именно реагировать, как правильно реагировать?
4: Что... А на что реагировать правильно?
1: На что? Ну, вообще на все, на сам факт. То есть я понимаю, что любое неосторожное слово или действие может человека обидеть, оскорбить и оттолкнуть. Вот. И очень не хочется это сделать.
5: То есть мне кажется, шаблоны существуют вот какие-то. Мы не можем сказать о том, что вот с Александром надо разговаривать именно так, потому что вот для его структуры личности это больше подходит. Для Василия вот такая структура больше подходит. Там для Андрея больше такая подходит. Если мы, опять же, относимся к людям с любовью,
1: открыто
5: и именно
1: вот
5: истинно,
1: это мне понравилось на самом то, деле, прямо и открыто.
5: Это идет изнутри. То есть нет вот этого каких-то...
4: Давайте вспомним. Библейское учение, оно не выделяет гомосексуальность в разряд какой-то, каких-то отдельных грехов.
3: Более тяжко.
4: И это надо понять, что перед тобой стоит такой же человек, по сути, как и ты. Вот ты завистник, да? Вот ты завидуешь. Вот. Ты такой же человек, как гомосексуалист, потому что ты человек с искаженной грехом, природой. Поэтому, ну, я бы не стал бы, знаете, с таким вот придыханием, вот с замиранием сердца. Да нормальные, ну, они люди. Просто их грех разрушил в этой сфере, меня грех разрушил в этой сфере, да, больше. Там кого-то другого в другой сфере. Вот и все. Поэтому, действительно, вот Мария озвучила эту мысль, что если мы, используя обычный, нормальный христианский такт, уважение и культуру коммуникации, общаемся с человеком, этого достаточно. Более чем.
1: Хорошо, да, спасибо. Вот в этих, я думаю, для многих это будет хорошим подспорьем, как общаться с подобными людьми. Итак, мы подходим к тому, что действительно, когда мы говорим о семьях, гомосексуальных семьях или любых других нетрадиционных семьях, какие бы они ни были, это грех, это греховные отношения, и для того, чтобы спастись, эти отношения необходимо в любом случае разрушать. Я правильно понимаю? В любом абсолютно.
4: Я бы сделал акцент на то, что прежде всего человеку нужно прийти к Иисусу Христу. И осознать, насколько сильно Бог тебя любит. Все остальное — это следствие этого.
5: Мне кажется, прийти даже вот к этому решению самому, потому что мы разрушать, как бы, ну, нам никто вообще никакого права никто не давал.
1: То есть, если я правильно понимаю, это очень важно нам, как христианам, транслировать не то, что так, мы должны разрушить каждую гомосексуальную семью, а именно
5: человек
1: привлечение, знакомство вот этих людей, знакомство их с Иисусом Христом.
4: Абсолютно. Это самое главное.
1: И когда он познакомится со Христом, вот тогда, получается, уже не мы будем разрушать эту семью, и мы вообще, в принципе, не будем разрушителями ничего.
3: Почему? Потому что мы иной раз, может быть, и разрушим, но если вопрос не решился человека лично со Христом, с Богом, то по большому счету этому только лишь внешне, видимо, навели порядок, а в душе у него осталась зияющая пустота.
1: Сделали
3: которая...
1: двоих несчастным.
3: Да, понимаешь.
1: Дай Бог, поэтому... чтобы только двоих.
3: Вот наша цель вообще в церкви, так скажем, не просто какие-то определенные там чистку наводить, да, определенные порядки, причесывать всех одинаково, а наша цель показывать настоящую прелесть жизни со Христом и с Богом. Если я в этом тоже являюсь примером, то могу тоже другому подсказать.
4: По большому счету, церковь не имеет права разрушать какие бы то ни было отношения, не гетеросексуальные, но с какими-то отклонениями, да, не гомосексуальными. Мы не имеем на это права. Мы просто транслируем божественные библейские ценности. Мы говорим о том, что есть Бог, который любит, но есть его универсальные заповеди, принципы, которые называют вещи своими именами. Ты находишься в грехе. И неважно, ты гомосексуалист, или ты завистник, или ты убийца, или ты прелюбодей.
1: И неважно, веришь ты в это или нет.
4: Да, мы транслируем ценности. Точка. Когда человек просит помощи, да, как бы помогите мне, я не могу с этим справиться. Там, зависимый человек, созависимый, человек, борющийся со своей нетрадиционной сексуальностью, неважно. Мы, как христианское сообщество, можем оказать поддержку. Но никто не давал нам права разрушать
1: это
4: какие-то отношения.
1: Очень важный
4: это
1: момент.
4: Это чрезвычайно важно, друзья. Мы не судьи, и мы не имеем этого права делать совершенно.
3: Но в то же самое время все-таки важный момент, чтобы мы коснулись момента трансляции. То есть если эти люди, допустим, неважно кто, допустим, тот же самый вор, к примеру, да, или тот же самый там гомосексуал, он транслирует эти свои моменты, привычки в церкви или в христианском сообществе, то мы, как церковь, на это должны реагировать.
4: Да, конечно.
1: Он не имеет права транслировать свои извращенные
3: важно,
1: ценности,
3: чтобы мы могли понимать две стороны, как бы две крайности. С одной стороны, как бы, скажем, мы не имеем права разрушать, потому что это отношение человека, так скажем, с Богом, и важно его подвести к этому. Но с другой стороны, мы как пасторы, как служители церкви, мы вот эти вопросы тоже регулируем.
4: Ну, конечно, если человек приходит, допустим, пусть гомосексуал приходит в церковь, и он начинает совращать молодежь или подростков, или не обязательно, ну, молодежь, подростки, как правило, это более уязвимая категория, да, то, естественно, такого человека, ну, на поведение такого человека мы обязаны отреагировать. Но это не говорит о том, что мы как бы человеку диктуем, что ему делать в его личных отношениях. Мы обозначим, конечно, правила, что в нашей, здесь, в этом обществе
1: так не делают.
4: Это не принято, мы не позволяем транслировать ваши ценности на нашу молодежь, наших детей, подростков. Конечно, безусловно.
3: Но вот тут я все-таки хотел бы, знаете, что еще дальше пойти в этом вопросе. Давайте представим реальную картину. Пришли, допустим, двое геев в церковь, вот, они вместе сидят. Их трансляция что подразумевает под собой? Что они вместе сели или вместе, так скажем, обнялись и сидят? Знаете, а подростки смотрят на все это, дети тоже как бы видят. То есть наше, где вот наступает момент их трансляции, когда уже все-таки, ну, все, стоп, ребята.
4: Я скажу
3: больше. Либо все-таки на самом деле вы еще тут можете немножко
4: себе
3: позволить.
4: По факту.
1: У нас время заканчивается, я думаю, давайте мы с этого вопроса
3: давайте,
1: начнем
3: не вопрос.
1: В следующий
3: но
1: раз.
3: Но это важно,
1: да.
3: Понимаете, это реальная практика, это с которой мы сталкиваемся уже сегодня.
1: Вот давайте с этого момента продолжим на следующий раз, и там есть еще, конечно, тема, которую мы обязательно коснемся. Спасибо.
2: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Мамины секреты. Ведущая Екатерина Аксенова.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Многие из нас не раз задавались вопросом, почему дети так разгневаны? Почему они превращаются в разгневанных взрослых? Как научиться контролировать свой гнев и гнев ребенка? Это может показаться странным, но главная опасность, которая грозит ребенку на любом жизненном этапе, это его собственный гнев. Он напрямую связан со всеми другими проблемами, которые могут возникнуть на жизненном пути. Два величайших дара, которые мы, родители, можем дать нашим детям, это любить их безусловной любовью и научить зрелым способом обращения с гневом. На самом деле гнев – это чувство, данное Богом. Гнев может во многом пойти на пользу, если только направлять его в правильное русло. Вспомните о научных достижениях, которые совершились благодаря тому, что кто-то не захотел смириться с болезнью и смертью. Гнев мобилизует наши резервы. Но как мы используем эти резервы, зависит от нас. Нравится нам это или нет, но мы, родители, оказываем самое сильное влияние на своих детей. И больше всего на них влияет то, как мы выражаем свой гнев. Дети необыкновенно чувствительны к родительскому гневу. Они не могут не обратить на него внимания или отнестись к этому легко. Родители с легкостью могут причинить им невыразимую боль. И напротив, если мы контролируем свой гнев и ведем себя как зрелые люди, то укрепляем узы любви между нами и нашими детьми. Эта проблема так важна, что Бог постарался обратить на нее внимание родителей. Он в Священном Писании дает нам такой замечательный совет. «Не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Иными словами, Бог хочет сказать: «Не раздражайте их, не приводите в бешенство, не дергайте, не сердите их, не будьте с ними слишком суровы».
0: Смерть и жизнь во власти языка.
3: Если поступки детей вызывают у нас чувство гнева, то мы должны вести себя твердо, но доброжелательно. Но порой мы можем утратить выдержку, рискуя обрушить гнев на ребенка. Как поступать тогда? Я, например, в такие моменты прибегаю к разговору с собой. Я говорю себе что-то вроде: «Ты теряешь контроль, остынь». Обычно это срабатывает. Если разговор с самой собой не успокаивает меня, я немедленно ухожу в другую комнату и там обдумываю ситуацию. Если же я все-таки потеряла контроль над собой и в гневе сказала или сделала что-то не то, то я обязательно прошу прощения у своего сына. Это учит ребенка прощать, и не только меня, но и самого себя. Есть много истинных жемчужин мудрости, но одна особенно для меня важна. Эти слова сказал один известный человек. Истинная близость порождается разрешенным конфликтом. Когда в нашем доме возникает конфликт, я рассматриваю его как возможность для всех нас стать ближе друг к другу. Но для того, чтобы разрешить конфликт, мне надо в первую очередь справиться со своим собственным гневом. Давайте посмотрим, какие существуют способы выражения гнева. В жизни нам чаще приходится сталкиваться с негативными способами. Когда гнев выражается в громкой, невежливой форме, зачастую это ругательство, крик и словесное оскорбление, бросание предметов и так далее. Этот способ естественен и для наших детей. Наша задача – научить ребенка выражать гнев в вежливой, словесной форме.
0: Если б я знал, на что я так зол, я бы не был так зол.
3: Если вы внимательно присмотритесь к своему ребенку, то легко обнаружите, как справляться с его гневом, самым лучшим для него способом. Я, например, когда мой сынишка начинает гневаться, внезапно обнимаю его и, прижав к себе, крепко держу несколько мгновений. Удивительно, но именно этот способ лучше других помогает моему Матвею остыть и успокоиться. Если же я отвечаю на его вызов, а гнев – это всегда вызов, он распаляется еще больше, и дело может дойти до конфликта. После того, как сын остынет, мы начинаем с ним спокойно обсуждать ситуацию и вместе пытаемся найти решение возникшей проблемы. Дорогие друзья, нам бы очень хотелось узнать, как вы справляетесь с гневом своего ребенка. Поделитесь, пожалуйста, с нами своими советами и мнениями на эту тему. Помните, что малейший успех каждого из нас поддерживает и вдохновляет остальных. Да благословит вас и вашу семью Господь!
4: Уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий священнослужитель Роман Маринин.
2: Сегодня я хочу обратиться к мужчинам. Многие мужчины думают, что чем суровее они, тем больше они похожи на мужчину. И иногда мужчины стараются и даже, может быть, наигранно выглядеть как можно более суровее. Посещая одну семью, я обратил внимание, что мужчина, муж, очень грубый, даже, наверное, жестоко обращался со своей женой. Хотя жена старалась как могла. Она готовила вкусную еду, постоянно убирала в доме. Дети были опрятно одеты. Она делала с ними уроки и даже ходила на работу. Казалось, идеальная жена. Всем, только не мужу. Он приходил с работы, падал на диван и, как барин, давал ей указания. Конечно же, многие мужчины так поступают. Хорошо это или плохо? И вот этому герою я задаю вопрос. Скажи, неужели ты не любишь свою жену? Он посмотрел на меня и говорит, ну как же не люблю? Конечно, люблю. Я же на ней женился, значит, я ее люблю. Тогда я задал второй вопрос. Тогда почему так жестоко ты к ней относишься? Ты никогда не хвалишь ее, никогда не говоришь ей спасибо. Его ответ меня поразил. Он говорит, если я буду относиться к ней мягко, она к этому очень быстро привыкнет, а жена должна подчиняться. Конечно, это большое заблуждение. Мы это прекрасно понимаем, мужчины. Но порой не хочется что-то менять. И кажется, что подобное суровое поведение делает мужчину более мужественным. Но на самом деле мужественным мужчинам делает нежность, которой порой очень не хватает нашим.

0: женщинам. В Священном Писании есть слова: «Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы». Сегодня постарайтесь относиться к своей жене с нежностью. И когда она сделает что-то, даже, может быть, обыденное, то, что она привыкла делать, к чему мы привыкли, поблагодарите ее за это. Скажите ей спасибо. Скажите ей, как вкусно ты приготовила. Скажите ей о том, что вы любите ее за желание помочь, желание поддержать, желание хранить чистоту и красоту семейного очага. Она будет вам очень благодарна. Она будет вас любить еще сильнее. В ее глазах вы станете настоящим мужчиной.
1: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя!
2: Для вас поет Наталья Никитина.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.

0: В эфире детская программа «Библейские истории».
1: Сегодня мы поиграем с вами в интересную игру.
2: Мне нравится играть в такие игры.
3: Я тоже хочу.
1: Немного подождите. А где дедушка?
4: Esta noche los invitados entrada nosotros.
1: Дедушка расскажет нам условия игры. Только слушайте его внимательно.
4: Comeremos estos pasteles con nuestros invitados.
2: Все понятно, muchas gracias.
3: Мама, я хочу кушать.
4: Este pastel no se puede tomar.
5: Sí, señor. Muchas gracias.
3: Я тоже хочу попробовать.
1: Вы поняли, что сказал дедушка?
2: Sí, señor. Нет. Дедушке надо сказать «Sí, señor, muchas gracias», и все будет в порядке.
3: Sí, señor, muchas gracias.
4: Oh, no, este pastel no se puede tomar.
6: Salut, les amis, je suis prêt à chausser au gâteau.
2: Sí, señor,
3: muchas gracias.
6: О, сколько это стоит?
3: Папа, бери, только скажи дедушке. Sí, señor, muchas gracias. Это у нас такая игра.
4: Este pastel no se puede tomar.
6: Я готов заплатить. Je suis prêt à payer.
4: Oh, no. Este pastel no se puede tomar.
6: Señor, я вас есть не понимать.
4: Не понимать, не понимать. Эти пирожные предназначены для гостей.
1: Мы разыграли эту сценку, чтобы показать ситуацию, когда встречаются люди и говорят на разных языках.
3: Дедушка, а ты что говорил?
4: Я вам всем говорил, что эти пирожные есть нельзя, что они предназначены для гостей.
3: Если бы ты сразу так сказал, мы бы их не ели.
1: Дедушка так и сказал. Только вы его не поняли, потому что говорил он на незнакомом языке.
3: А кто придумал говорить на разных языках?
4: Вы хотите узнать?
7: Да!
3: Дедушка, расскажи.
4: Когда-то давным-давно на Земле был только один язык.
2: Только один?
4: Си, сеньор.
5: Это что, был испанский?
4: Нет, не испанский, не итальянский и даже не английский.
3: А какой?
4: Ученые, которые изучают Библию, считают, что это был язык, близкий к арамейскому языку.
5: Я про такой язык никогда не слышал.
2: И я. А в какой стране на нем разговаривают?
6: В чистом виде этот язык не сохранился, но сохранились родственные ему языки, на которых говорят жители стран Ближнего Востока.
4: Жители этих стран говорят на семитских языках.
6: У Ноя, который вместе со своей семьей пережил потоп, было три сына. Одного из них звали Сим.
4: Отсюда и появилось название этой языковой семьи.
2: Точно, после потопа ведь выжило всего семь человек.
4: Не семь, а восемь.
2: Это логично, что все они говорили на одном языке.
5: А как появилось так много языков? Они ведь говорили на одном.
4: Это случилось потому, что двое сыновей Ноя подняли бунт против Бога.
2: Что они делали?
4: Бог дал Ною и его семье указание, чтобы их потомки заселили всю землю.
6: И как вы уже, наверное, догадались, они не послушались Бога.
4: Они подняли против Бога восстание и сказали, что они не будут делать так, как сказал Бог.
6: А именно, они решили не расселяться по всей земле.
3: А почему они решили не слушаться Бога?
6: Доподлинно неизвестно, что явилось причиной их восстания. Но, возможно, они были недовольны тем, что произошел потоп.
1: Библия говорит, что Бог дал им повеление расселиться по всей земле. А они сказали, не будем расселяться.
6: И даже больше. Они решили построить город с огромной башней высотой до самых небес, чтобы в этой башне поместились не только они, но и их потомки.
4: Чтобы осуществить свои замыслы, они стали делать кирпичи. Но Господь Бог слышал все и все видел. И то, что делали эти люди, мешало его замыслам. Бог желает людям только добра.
3: Бог добрый, Он любит людей.
4: Именно поэтому Господь Бог и сошел с небес, чтобы совершить свою волю.
6: Дорогие ребята, а вот что произошло с городом и его строителями, вы узнаете в нашей следующей серии.
8: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
1: Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.
7: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
0: Песня «Подарок» исполняет Марк Латухин.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
2: Распятого за нас при Понтии Пилате.
3: Воскресшего в третий день.
4: И в Духа Святого, Господа Животворящего.
5: И во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». Ведущий Алексей Бритов.
7: Здравствуйте. Сегодня мы говорим о том, что такое успех. И не просто успех в жизни, как его принято считать, когда человек успешен, значит, он богат, значит, он здоров, значит, он известен, знаменит, пользуется уважением среди людей. А что такое успех в христианской жизни? И об этом мы говорим с нашим гостем Даниилом Васильевичем Ловско, священнослужителем, директором христианского издательства «Источник жизни». Здравствуйте, Даниил Васильевич.
8: Здравствуйте.
7: Что же такое успех в жизни христианина? Сочетается ли он с обычным пониманием этого слова?
8: Вообще, когда мы говорим об успехе, то оценивается успех определенной удовлетворенностью жизни. Да? Uh-huh. Когда ты что-то достиг, к чему-то пришел к поставленным целям, которые ты определил в жизни своей, идешь, или, может быть, перед тобой поставили какие-то задачи, ты достиг их, и ты видишь, что ты успешен. Конечно же, сегодня в мире, говоря об успехе, он немного... Ну, не совсем так же можно увидеть его в христианской жизни. Когда мы говорим об
7: цели
8: успехе
7: разные, наверное,
8: в мире,
7: да,
8: то методы достижения, наверное. Да, методы достижения. И цели тоже разные, но методы достижения. То есть я должен быть богат, а как я к этому богатству иду? Да? Я должен, может быть, иметь авторитет, как я иду к этому авторитету?
7: А христианин должен быть богат?
8: А христианин – это немножко другие цели и другие методы достижения. Конечно же, мы как успешные люди стремимся получить удовлетворение от того пути к успеху, к которому мы идем. И отчасти в нашем христианстве тоже должна быть цель. Какой это является цель? Конечно же, это не быть богатым, но быть...
7: В смысле не быть богатым?
8: Не стремление к тому, чтобы быть богатым, я имею в виду финансово, но стремление к тому, чтобы быть богатым в другом богатстве, в духовном богатстве, да, в богатстве своих взаимоотношений, в богатстве своего характера, да, в богатстве тех принципов, которыми я живу и получаю удовольствие от этой жизни. Богатство, оно не всегда характеризуется денежным эквиваленте.
7: Измеряется
8: в денежном эквиваленте. Нет, богатство, оно же может быть богатство души, богатство моей наполненности в моей жизни. Поэтому христианин, он тоже может быть успешен или должен быть успешен, потому что будет богат вот этими внутренними качествами своей жизни. В частности, говоря о успешном христианстве, мы можем обратить внимание на апостола Павла, который тоже имел некое стремление. И в своем послании к филиппийцам мы можем увидеть здесь некоторые его высказывания, связанные с его успехом в его христианской жизни. В частности, в 3 главе, в послании к филиппийцам, мы с 13 текста можем прочитать следующее. Он говорит о себе: «Братья, я не почитаю себя уже достигшим чего бы то ни было. Я только, забывая заднее, простираюсь вперед». И вот здесь он начинает говорить: «Я стремлюсь к цели». Угу. Он, как христианин, имеет цель, к которой он стремится.
7: Какова эта цель у христианина? Какая эта цель была у апостола Павла?
8: Здесь же он говорит в Священном Писании. Он говорит: «Я стремлюсь к цели», 14 текст говорит, «к почести высшего звания Божьего во Христе Иисусе».
7: Вышнего звания. А что это такое вышнее звание? Что это за цель? Для меня, например, не до конца понятно. Это моя цель – почесть вышнего звания во Христе Иисусе.
8: Да. Когда мы говорим о почести, об оценке, то, говоря о жизни христианина, важно, чтобы мы получили оценку Божью, а не просто признание этого мира. Чтобы Бог мог оценить нашу жизнь, наши подходы, наши стремления, наш жизненный путь к той цели, к которой Бог нас призывает. Он говорит, моя цель – это получить одобрение моей жизни.
7: Это и есть почесть высшего звания, оценка Богом нашей жизни.
8: Да, да. Тогда, когда мы получаем от Бога, не от людей, а от Бога оценку. Но мы понимаем прекрасно, что Божьи критерии вот этой оценки, они, конечно же, совершенно другие, чем человеческие. Да? Они связаны с оценкой моего характера, какого в нем смирение, уважение, почтение.
7: Потому что, как сказал, я человек смотрит на лицо,
8: а Бог смотрит на сердце. На сердце, да. И поэтому, когда я хочу получать удовлетворение от моей жизни, я должен увидеть прежде всего перед собой цель. Да? Куда я хочу прийти? К чему я хочу прийти? Даже в современной жизни человек, который не связывает себя совершенно никак с христианством, но говорит о каком-то успехе, в каком-то достижении, то без цели он не будет чувствовать себя удовлетворенным. Он не видит, куда он идет. Он вроде бы что-то делает, ну, что-то, может быть, издает, что-то достигает, к чему-то приходит.
7: Но успех-то и тогда и можно только понять, достигли ли мы успеха, если мы сравниваем, достигли ли мы той цели. Да? То есть, когда мы понимаем, что цель достигнута, значит, успешно было предприятие, не достигнуто, значит, не было успешно. И в жизни христианина этой целью является что?
8: В жизни христианина этой целью является сам Бог, его оценка моей жизни, достижение жизни, которое Господь предлагает нам в будущем.
7: Но это такие фразы, они очень, как вам сказать, непрактичные, на мой взгляд. То есть, что значит целью жизни является достижение Бога? Как понять, как Бог меня оценивает сейчас? Вот я живу своей жизнью, христианской жизнью, верующий человек. Но могу ли я в любой момент времени отдавать себе отчет, как сегодня Бог меня оценивает?
8: Конечно, могу. Потому что каждый мой выбор, каждое мое действие, каждый мой шаг, он оценивается Богом. И поэтому, прежде чем сделать этот шаг, я должен подумать, а будет ли этот мой шаг, мой выбор достоин Бога? Ведь я стремлюсь в Божье Царство, стремлюсь к жизни вместе с Богом. Я хочу жить там, где Бог определяет все уставы, положения. Это Божья страна. И когда мы стремимся жить в какой-то стране, мы хотим получить гражданство этой страны. Мы приезжаем и не пытаемся диктовать свои условия. Да? Мы живем по уставам той страны. Сегодня наша цель – жить вместе с Богом, быть там, где пребывает Бог. Бог нас туда приглашает. Уходя с этой земли, Он сказал, я иду приготовить вам место. И когда приду вновь, Он уже был на этой земле, теперь, когда придет второй раз, Он говорит, я вас заберу от этой земли. Но чтобы туда дойти, чтобы туда попасть, перед нами стоит эта цель. Значит, там есть определенные законы, есть определенные уставы, есть определенные положения, в которых я потом буду жить. И если я сегодня не стремлюсь, уже сегодня, здесь, на этой земле, в современной моей жизни, жить этими уставами, жить этими положениями, то как я смогу пребывать там? Вообще, дойду ли я туда?
7: Но ведь мы все такие немощные, несовершенные люди. Да, мы знаем, как Бог хотел бы, чтобы мы жили. Да, мы понимаем, что вот это правильно, а это не совсем правильно. Но ведь так часто мы оступаемся. Разве в вашей жизни не бывает такие моменты, когда вы оступаетесь и нарушаете в чем-то волю Божию?
8: Я оступаюсь, и спотыкаюсь, и даже падаю.
7: Так, значит, неуспешны вы в тот момент в своей христианской жизни?
8: Апостол Павел очень интересно говорит. Он говорит, братья, я не почитаю себя достигшим.
7: То есть он отдавал себе отчет, что он может спотыкаться и в чем-то несовершенном. Да?
8: Но он говорит, я забываю заднее, я простираюсь вперед. Он говорит, да, я вижу, что я упал, я раскаиваюсь, я оставляю этот путь, я иду дальше. Передо мной есть цель и есть в моей жизни стремление. Я стремлюсь. Для того, чтобы чувствовать удовлетворение в том, что я что-то достигаю, нам не нужно только смотреть на цель и видеть, ох, как она еще далеко, мне так еще много нужно сделать. Я, наверное, никогда туда не дойду. Да, нужно прилагать
7: шаг
8: усилия. Но нам, возможно, нужно видеть наши стремления. Каждый шаг, Вот она цель, а вот наш шаг. Угу. Я один шаг сделал, я второй шаг сделал, я в третьем уже поднялся.
7: В чем?
8: Здесь спотнулся. Может быть, на две ступени упал вниз снова. Но я снова стремлюсь, передо мной цель. И я вижу, что я могу.
7: Не отчаиваться,
8: я не отчаиваюсь. Я прошу у Бога силы, я прошу у Бога мудрости делать выбор, поступать в той или в другой ситуации.
7: А Бог, он как в этом случае смог? Вот мы споткнулись. Ну да, мы бы, ну ничего страшного, встал, снова пошел. А Бог как в этот момент на нас смотрит? Как он оценивает нас вот в тот момент, когда мы споткнулись? Каковы его чувства и действия по отношению к нам?
8: В первом послании Иоанна очень интересный текст сказано, что если мы исповедуем грехи наши, да, то Он, Бог, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Бог смотрит на нас, как на людей, которые, ну, живут во плоти, ослаблены грехом. Они могут ошибаться, они склонны ошибаться. Но Бог, Он и пришел на эту землю для того, чтобы умереть вместо человека, потому что возмездие за грех – смерть. И это возмездие Бог взял на себя. А значит, мы имеем шанс, имеем возможность. Конечно же, Бог силой нас не будет вести. Бог приглашает. И если мы споткнулись, Бог продолжает протягивать к нам свою руку, чтобы мы ухватились.
7: Если у нас есть вот это стремление, о котором он говорит, да, не почитаю себя достигшим, но стремлюсь, да, к цели. Да. Он не сказал, что я ее уже достиг.
8: Да.
7: Я к ней стремлюсь.
8: Да.
7: И, возможно, мы будем стремиться к этой цели до самого конца нашей жизни. И так и не будем считать себя, что мы ее достигли. Да? Но пока это стремление в нас есть, мы совершенны в глазах Божьих. Потому что дальше, текст
8: говорится,
7: 15 говорится,
8: да.
7: Итак, кто из вас совершен, тот так должен мыслить. Как так? Не считать, что он уже достиг, но стремиться каждый день к тому, чтобы...
8: Быть в этом стремлении.
7: Интересно? И вот можно ли этот процесс как раз и назвать процессом духовного роста или освящения, то есть когда человек находится в процессе преобразования внутреннего?
8: Да, конечно,
7: однозначно. А Бог участвует в нем, или это только усилия человеческие?
8: Так мы же просим силу у Бога встать, мы же просим влияния Духа Святого на нас, не концентрироваться на нашем грехе, а поднимать свой взор и видеть руку Божию, ухватываться. Мы просим у Бога силы, мы просим у Бога мудрости, мы просим у Бога вдохновения, мы просим у Бога, чтобы перед нашим взором вот эта цель всегда была. Бог активно принимает участие в жизни человека, как и отец или же мать активно принимают в возрастании ребенка участие. Когда Бог пытается, подобно родителю, научить нас идти, то Он сначала нас держит за две руки, как отец держит ребенка, пытается его научить ходить. Потом что он делает?
7: Отпускает.
8: Он где-то одну руку отпускает, но продолжает поддерживать. А потом отпускает вторую руку и рядом над ним идет. Для того, чтобы не упал. А если упал, что делает родитель?
7: Поднимаем.
8: Он поднимает.
7: То есть, когда мы спотыкаемся и согрешаем, Бог так же, как заботливый отец, готов нас поднять.
8: Конечно же, потому что Бог, Он, с одной стороны, является Богом совершенным, Богом святым, но, с другой стороны, это наш отец, которому больно, когда мы падаем. Но даже испытывая эту боль, Он склоняется, поднимает нас, снова отряхает, врачует, если мы где-то разбились, да, даже. И снова помогает нам увидеть эту цель, снова помогает нам начать делать эти шаги, и снова помогает нам идти. Апостол Павел очень интересную деталь подчеркивает. Он говорит, я оставляю заднее, я простираюсь вперед.
7: Оставляя заднее, это что значит? Забывая прежние свои ошибки, забывать прежние свои грехи? О чем речь идет?
8: Апостол Павел не говорит, я забываю. Апостол Павел говорит, я оставляю заднее и простираюсь вперед. Я оставляю.
7: Это что значит?
8: Мы, конечно же, не можем забыть всего того, что было в нашей жизни. Мы не можем забыть...
7: Нет, написано «забывая заднее». 13 текст сказано. А только забывая заднее, простираясь вперед. Что он забывает-то тогда?
8: Мы стремимся к тому, чтобы забыть, оставить все то, что мы пережили раньше. Угу. Во-первых, мы должны оставить и все то, что было греховное в нашей жизни. Угу. Это раз. Он говорит, я это оставляю, я это должен забыть. Но что значит забыть? Мы не можем полностью стереть с нашей памяти.
7: Ну, понятно.
8: Опыт остается.
7: Может быть, не корить себя за это, раз Бог уже простил нам этот грех, и мы помним о нем, но мы забываем о нем в каком плане? Что больше не корим себя за это. Совесть наша не мучает нас за совершенный этот грех, когда мы понимаем, что Бог его простил. Или нет?
8: С одной стороны, действительно так. Мы должны это оставить. должны больше не возвращаться к нему. Но есть еще одна важная деталь. Есть и много доброго, что в нашей жизни происходит. Бог говорит нам через апостола Павла, что это тоже, возможно, нужно оставить. Мы не можем жить постоянно прошлыми опытами. Вот я когда-то был Богом спасен. Вот когда-то Бог меня привлек к себе. А что дальше? Бог говорит, и это оставляйте. И идите к цели новой, ищите новых отношений с Богом, ищите новых опытов.
7: Не почивать на лаврах прошлых каких-то успехов своих, да?
8: Да.
7: Понимая, что прошлый успех еще не дает гарантии, что мы не оступимся сегодня, да?
8: Да. Вы знаете, это можно сравнить с ездой на автомобиле. Когда мы едем на автомобиле, мы не можем все время смотреть в зеркала заднего вида. Угу. Это можно делать.
7: И нужно делать, да.
8: Время от времени. Но постоянно смотреть туда, это даже опасно. Мы можем погибнуть. Угу. Потому что мы не видим цели, к которой мы
7: стремимся. Не видим, куда едем.
8: Не видим, куда мы едем. Не видим впереди идущей дороги. А мы постоянно концентрируемся на том, на что прошлом. Мы пережили в прошлом. Поэтому Бог через апостола Павла нам показывает. Он говорит, апостол Павел, посмотрите, какой опыт пережил. Он говорит, он оставил, он забыл, но эти зеркала заднего вида, они всегда перед ним. Для того, чтобы туда же не вернуться, для того, чтобы на тот же путь не идти. Он прошел уже, он был в том опыте, он пережил этот опыт, а теперь он идет дальше. Он смотрит вперед, перед ним всегда цель. Он стремится к этой цели, но всегда помнит о том, какой был опыт. Может быть, это был опыт негативный, угу. И на него не нужно больше вставать.
7: Чтобы
8: туда не нужно больше
7: для дальнейших
8: возвращаться. Но в тот же момент, да, есть и положительный опыт, на который мы тоже смотрим, да, мы пережили, здорово, мы что-то достигли, но нельзя на этом теперь базироваться, нельзя на этом останавливаться, нельзя только помнить об этих опытах и говорить, я уже достиг. Поэтому апостол Павел говорит, я многого еще не достиг. Хотя, когда мы читаем Священное Писание, посмотрите, сколько было написано апостолом Павлом книг. А что это за книги? Это послания.
7: 14
8: кому
7: послания
8: это послание?
7: В Новом Завете, да.
8: Эти послания были обращены к церквям. Каким? К которых Бог созидал и организовал через служение апостола Павла. Разве у него был плохой прежний опыт? Нет, апостол Павел говорит, даже смотря на мой положительный опыт, я не считаю себя достигшим. Я только стремлюсь к цели высшего звания во Христе Иисусе. Я иду этим путем. Я смотрю в эти зеркала заднего вида. Я базирую свой жизненный опыт на той вере, на тех достижениях, на том опыте, который я пережил с Богом. Но всегда смотрю вперед.
7: Все понятно. Вспоминается еще один текст, когда мы говорим о цели. Господь Иисус Христос к этому призывает. «Ищите прежде Царствие Божие и правды Его, а все остальное приложится вам». И вот когда мы говорим об успехе в жизни христианина, наверное, стоит упомянуть об этом. Что? Царствие Божие и правда его понятно. А что остальное нам при этом приложится-то, если мы будем на первое место ставить Царствие Божие?
8: В нашей жизни есть очень много потребностей, нужд, переживаний, которые нам необходимо как-то решать. Угу. И тогда, когда мы на них концентрируем всю нашу жизнь, то мы теряем основное. Мы теряем жизнь с Богом, жизнь в Его Царстве. Но когда мы концентрируем всю нашу жизнь на Царстве Небесном, это наша цель, это
7: Бог
8: наше стремление.
7: Бог помогает нам решать наши бытовые вопросы.
8: Господь, да? Помогает нам решать. И решается так, как сами бы того никогда не решили.
7: И в этом тоже может быть успех в жизни
8: это
7: христианина.
8: Это и есть успех, да? В жизни христианина. Тоже один из шагов.
7: Спасибо большое, Даниил Васильевич. Итак, мы говорили сегодня об успехе в жизни христианина. И несмотря на то, что критериями этого успеха являются не богатство и не то, что является критериями успеха в этом мире современном, тем не менее, Господь всем нам желает здоровья, благополучия, но при этом говорит, ищите прежде Царствие Божьего. Да благословит вас Господь!

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя.
2: Для вас поет группа «Эдем».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Слово о здоровье. Телерадиокомпания «Три ангела» представляет программу «Готовим вместе».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады, что вы вновь в гостях на нашей кухне. Чем наша кухня отличается от любой другой? Оказывается, наша кухня еще и благотворно влияет на характер и даже может развивать в человеке хорошие качества. Кто-то пошутил, сказав, что после хорошего обеда можно простить кого угодно. Но и кроме шуток, мы не раз, наверное, замечали, что после хорошего обеда у нас действительно повышается настроение и жизнь нам кажется уже совсем другой. И сегодня у нас есть прекрасная возможность это проверить.
0: Салат со свеклой. Свеклу отварить, натереть на крупной терке. Помидоры и сладкий перец нарезать для салата. Кинзу нарезать мелко. Все перемешать, посолить и заправить растительным маслом.
1: Именно разноцветные овощи обеспечивают наш организм всеми необходимыми витаминами и минеральными веществами. Зелень, в частности, очень богата калием, и поэтому мы должны стараться есть как можно больше зеленых, темно-зеленых овощей и зелени.
0: Суп с красной чечевицей. 2,5 литра воды довести до кипения. Всыпать 1 стакан красной чечевицы. Картофель нарезать кубиками, высыпать в кастрюлю. 2 луковицы мелко нарезать и пастеровать с растительным маслом. 2 столовых ложки томатной пасты развести небольшим количеством воды, добавить в пассеровку и перемешать. Суп посолить, добавить в него пассеровку и довести до кипения. В конце положить мелко нарезанную зелень, укроп и петрушку.
1: Чечевица – это вообще прекрасный источник растительного белка. Она очень богата железом, селеном, марганцем. К сожалению, только мы немного блюд из нее умеем готовить, но я думаю, что еще одно блюдо прибавится в нашем меню. Будьте здоровы и приятного аппетита! Пишите нам, дорогие друзья.
0: 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
1: Делитесь своими впечатлениями. Расскажите о тех блюдах, которые с радостью и вдохновением готовите вы.
2: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
3: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
2: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
0: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Падение. Ведущий – священнослужитель, автор книги «Управление будущим. Библейские принципы» Александр Богданенков.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем с вами разговаривать о библейских основаниях моделирования будущего. И тема нашей сегодняшней встречи называется «Последняя буква алфавита». Мы с вами сказали, что первый столб проектирования будущего гласит, что у человека есть только сейчас. Нет ни прошлого, ни будущего, а только единый миг жизни, день сегодняшний. И им нужно пользоваться. Более того, скажем, что жизнь наша – это не какие-то точно заданные рамки. В зависимости от того, как мы используем настоящее, она может либо расширяться, либо сжиматься. Позвольте, я прочту вам два библейских текста. Книга Притчи, 4 глава. Там записаны следующие слова. 10 текст. «Слушай, сын мой, и прими слова мои, и умножатся тебе лета жизни». А вот что говорит книга Екклесиаст, 7 глава, 17 текст. «Не предавайся греху и не будь безумен. Зачем тебе умирать не в свое время?» Таким образом, у нас есть миг. Но в нашей власти либо удлинить его, либо сжать его. Таков первый закон. Сегодня мы будем говорить о втором законе, но прежде позвольте несколько интимных вопросов. Не беспокойтесь, можете отвечать про себя. Скажите, вам больше нравится спать на левом боку или на правом боку? А может, комфортнее засыпать на спине или же перевернувшись на живот? А когда вы ложитесь, вы взбиваете подушку? А в холодные или прохладные дни любите ли вы подворачивать под себя одеяло? А где вам комфортнее спать? У стены? С чувством защищенности? Или у края постели? С ощущением свободы? По-разному, правда ведь? Сколько людей, столько и мнений. Одному нравится так, так и так, а другому вот так, эдак и по-третьему. Все зависит от нас, от наших предпочтений и вкусов. Но все мы, как бы по-разному мы ни ложились спать, что бы ни делали, всех нас объединяет одно желание. Мы хотим сделать свой сон максимально комфортным. И этим мы руководствуемся, выбирая самые разные варианты положения во время ночного сна. Ох, как было бы здорово, чтобы люди были похожи наши окружающие на глину, на пластилин. И тогда бы мы, в соответствии со своим желанием, сделали бы из них то, что хотели. Как здорово, чтобы они были похожи на бесформенное тесто. А мы придали им любую приятную, нравящуюся нам форму. А еще как здорово быть авторами сценария и режиссерами-постановщиками своей жизни. Да и задать траекторию, чтобы все вокруг нас двигались так, как нам комфортно. И как страшно, когда вдруг в какой-то момент мы теряем нити управления нашей жизнью. Раз, и внезапный гнев нас обуревает. Опять двойка, который год муж не может починить сантехнику в ванной. Грязное белье. Мы хотим управлять своей жизнью. Чувствовать контроль, держать руку на пульсе. И очень не хотим, чтобы жизнь убегала от нас. Становилась бесконтрольной. Таково уж наше «я». Но второй закон гласит следующее. Если мы хотим преобразить мир, изменить мир, мужа, детей, соседей, коллег по работе, то начинать нужно с себя. С «я». А это очень специфический предмет. Неподатливый материалчик для работы. С целым рядом проблем. Поговорим немножко об этом. Прежде чем откроем Священное Писание и увидим секрет проектирования будущего, изменения его, его строительства. Был такой интересный человек, Зигмунд Фрейд звали, основатель психоанализа. Так вот, он говорил о следующем. Бывает так, что человек видит в другом то, чего в нем нету, но то, что есть в нем. К примеру, пошел студент экзамены сдавать. Ну, не подготовился, всякое бывает. Сдал плохо, еле-еле. Ах, какой негодный преподаватель, он ко мне придирался. Из-за него я сдал так плохо. Все они ко мне не расположены. Все такие вредные, так и ищут, как бы испортить мне аттестат потом, диплом. Вот они неответственно относятся к своей работе. Есть такой механизм в психоанализе, который называется перенос. Когда мы видим в другом то, что есть в нас, а не то, что в нем, мы просто переносим на него наше внутреннее состояние. Таким образом, защищая свое «я» от ненужных потрясений и болезненных признаний. А вот как об этом сказал замечательный детский поэт Борис Заходер. «Встретились Бука и Бяка. Никто не издал ни звука, никто не подал и знака. Молчали Бука и Бяка. И Бука думал со скукой. Чего он так смотрит? Букой. А Бяка думал, однако, какой он ужасный Бяка». Вот встретились два этих героя, Бука и Бяка. И Бяка смотрит на Буку, но видит не Буку, а Бяку. Отражение себя видит, перенос происходит. А Бука смотрит на Бяку и видит не Бяку, а Буку, тоже себя видит. Хотя не признается в этом, переносит свои качества на другого. И так происходит с нами очень часто. Вспомните замечательную индийскую сказку о крошке-еноте и одноименный советский мультфильм. Там, где мама отправляет маленького енота к пруду за тростником. Маленький енот, отважившись, пошел к пруду. Дошел, заглянул в воду и увидел некто страшный живет там. Он испугался, убежал и решил вооружиться палкой. Взял эту палку и вновь пошел к пруду. Заглянул в воду, а там у того, который живет в пруду, палка-то побольше будет. И он опять убежал. И так происходило до тех пор, пока мама не открыла ему простой секрет. Она сказала ему: «А ты возьми и улыбнись тому, который сидит в пруду. Не носи палку, не корчь злобные рожи. Пойди и улыбнись. И ты увидишь, что он в ответ обязательно улыбнется тебе». Крошка енот пошел, сделал все, как говорила ему мама. И тот, который живет в пруду, оказался вообще не злобной букой, а вполне симпатичным енотом. Мы – мир отражения нас, поскольку то, что нас окружает, попадая через уши, через глаза, преломляется через наше «я». Вот смотрите второй закон управления будущим. Давайте откроем Евангелие от Матфея, Нагорную проповедь, и обратимся к очень важным словам Иисуса Христа. 7 глава, 12 текст. Итак, «Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки». Мы вертим людьми. Пытаемся сделать их по своему образу и подобию, чтобы сделать нашу жизнь комфортной, удобной, хорошей. А Библия говорит по-другому. Второй закон гласит, что мы должны поступать с людьми так, как хотели бы, чтобы они поступали с нами. Но никак не наоборот. Заставляя их вертеться вокруг себя, своих замыслов, своих идей, своих планов, вокруг комфорта своей жизни. У классика английской литературы Уильяма Такерея в его книге «Ярмарка тщеславия» есть такая цитата. «Мир – это зеркало». И он возвращает каждому его собственное изображение. «Нахмурьтесь, и он, в свою очередь, кисло взглянет на вас. Засмеетесь ему и вместе с ним, и он станет вашим веселым и милым товарищем». У нас есть только миг, мгновение, наша жизнь короткая, есть только день сегодняшний. И если мы хотим строить наше будущее, то мы не должны заставлять людей вокруг себя вертеться, но должны начать с себя и относиться к людям так, как хотели бы, чтобы они относились к нам. Давать, дарить, являть им то, что хотели бы получить, увидеть, принять. Улыбайтесь миру, и мир улыбнется вам. Но здесь очень важный нюанс, незаметный. Когда мы говорим об улыбке, мы не говорим сугубо о действиях мышц лица, о некой нарочитой улыбке. Мы говорим о другом. В свое время был популярный человек Дейл Карнеги, чьими советами пользовались лишь с целью манипулировать людьми. Вот он пишет, послушайте, рекомендации какие дает. Проявляйте интерес к другим, улыбайтесь, помните, что звук собственного имени, на каком бы языке оно ни произносилось, сладостен и необычайно важен для человека. Будьте хорошими слушателями, поощряйте других говорить о себе. Говорите на тему, интересующую вашего собеседника. Убеждайте человека в собственной значимости и делайте это искренне. Он говорил хорошие советы, но притворяйтесь, а не будьте. Делайте вид –

говорим об улыбке ради того, чтобы мир улыбнулся в ответ. Специальной такой, манипулирующей улыбки. Нет. Мы говорим об улыбке сердца, а не мышц лица отдельно, с целью достижения определенных результатов. Человек должен улыбнуться сердцем. Не казаться, а быть. И это очень важно. Поскольку мы лепим не чужие судьбы. Тесто мы, а не окружающие нас. Мы работаем над собой, чтобы построить достойное будущее. Чтобы изменить мир, лежащий вокруг нас. Мы меняем себя. А не кого угодно, себя. Тут есть целый ряд таких вещей. Ведь мы многое делаем по умолчанию. Вот с молоком матери впитали и бессознательно, не отдавая себе в том отчета, повторяем и делаем. И так во многих вещах. На автопилоте, как говорят. Говорим, поступаем, ведем себя, не сознавая. Поскольку это унаследовано, впитали. Например, человек, если он рос в определенной атмосфере, в семье, может быть, или в более широком кругу, там, где было принято ради собственного счастья идти по чьим-то головам, телам, ломать чьи-то судьбы, крушить их, он автоматически, не задумываясь, по умолчанию будет делать то же самое. Когда он осознает и поймет? А есть люди, которые никому никогда не доверяют. Так уж сложилось, так уж сформировалось, вы знаете. Но прошлое имеет глубокие корни в нашем настоящем, которые иногда нам нужно отрезать. Поделюсь с вами одним собственным опытом. Я долго не мог понять, почему так происходит. Не мог объяснить, почему я веду себя так. Но это по секрету, вы никому не рассказывайте. Я не люблю стричься. Долгое время очень не любил. И если у меня есть повод отложить поход в парикмахерскую на следующую неделю, я с радостью им пользовался. Ну почему-то так. И дело не только в том, что мне когда-то нравились длинные волосы, и Господь наказал меня за это, отняв их у меня. Нет, все по-другому. Вот не любил. Для меня это был стресс невероятный. И я сам с собой разговаривая не мог понять. «Почему?» – спрашивал я у себя. «Ты так относишься вот к столь нестрашному делу. Ладно бы поход в стоматологию, но поход в стоматологию, к терапевту – и жужжание бормашины для меня были проще, легче переносились мной, нежели поход в парикмахерскую. Я думал, почему же так? И однажды из глубоких кладовых подсознания всплыло, я понял, я объяснил, почему так происходит. Это было в районе 5-6 лет, я был совсем маленький. Наверное, все-таки лет 6. Это было перед школой, перед первым классом. Бабушка, как обычно, повела меня в парикмахерскую. Дала мне копейки, которые я должен был заплатить парикмахеру. Я зашел, сел на кресло, такую дощечку клали, поскольку был маленький и ногами не доставал до пола, сидел полностью на кресле. Меня подстригли, я положил парикмахеру денежки на тумбочку и спокойно вышел. Оделся. И вот мы с бабушкой уже должны были выйти из парикмахерской, как вдруг выскочила парикмахер и говорит: «Ваш внук не заплатил». Бабушка посмотрела на меня в недоумении. Она мне дала копейки. Посмотрела. Я ничего не говорил, но я положил эти деньги. Она поверила мне. А парикмахер сказала: «Ваш внук, наверное, забыл или, может, спрятал, он не заплатил». Бабушке пришлось достать кошелек, отдать деньги парикмахеру, и мы ушли.
и годы

спустя я понял, почему я не люблю парикмахеров и всегда откладываю поход. Другие стремятся к стрижкам. И, в принципе, чем чаще, чем лучше, ну, насколько позволяет рост волос, конечно. А я откладывал. Так вот, к чему это? Очень часто мы живем по умолчанию. И то, что мы делаем, мы не выбираем, оно тянется откуда-то оттуда. В других мы видим качества, которые в нас, но себе об этом, в этом не признаемся, уж слишком. Это болезненное переживание. Но Библия говорит, второй закон – это работа с собой. Изменение себя. Если мы хотим грандиозного будущего, то у нас нет другого пути, как начать с себя, строить себя, лепить себя с благодатью Божией, с помощью Господа Иисуса Христа, трудиться над собой, признаваться в том, чем мы не хотим признаваться. Менять свой характер. Те изъяны, те качества, которые по умолчанию при воспитании в детстве загружены в нас. Трудиться над собой. А это непросто, я скажу вам. Как же это делать? Не так сложно. Теоретически не так сложно. Когда мы открываем Священное Писание, мы черпаем оттуда истину. Законы, правила мироустройства и миропорядка. Мы обретаем знания о том, какими мы должны быть и как поступать должны мы. Мы учимся. Это первое. Но сама по себе учеба ничего не значит. Послушайте, как многие люди характеризовали. К примеру, такой замечательный, остроумный человек Бернард Шоу говорил, если человека только учить, то вы ничему его не научите. В Талмуде сказаны такие слова, созвучные тому, что говорил Бернард Шоу. Не изучение главное, а исполнение. Да и в Библии, послушайте, в послании Иакова, брата Господня, мы читаем в 1 главе, 22 тексте. «Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя». Таким образом, первое, что мы делаем, мы черпаем из Библии истины, законы и правила, заповеди. Мы ищем то, какими мы должны быть. Второе, что мы делаем, мы эти заповеди, принципы и правила воплощаем в делании, в жизни нашей, поскольку это истинное обучение. Таким образом, знание, практика, постоянно делая что-то, мы изменяемся, начинаем думать по-другому, поступать. По-другому. Мы словно загружаем другую программу вместо той, полученной по умолчанию в детстве или чуть позже, там, в годы учебы в школе, студенческие годы или годы семейной жизни, в зависимости от того, когда мы их приобрели. Мы словно меняем их на другую программу, которая иначе работает. Правила, заповеди, законы, их выполнение ведет к изменению сознания. Первый шаг. Второй шаг. Более глубокое знание, более глубокое исполнение, более глубокое преобразование разума, сердца, чувств, эмоций, сознания в целом, знание, делание, преобразование. Более глубокое знание, более глубокое делание, более глубокое преобразование. Таким образом, мы с вами над этим неподатливым «я», словно обожженная глина, Господь размягчает, и мы, согласно Его Слову, начинаем формировать, делать и делать. И таким образом мы совершаем постоянные круговые движения, меняя себя, преображая себя более широко,
более глубоко, коренным образом. И старое, то, что мешало нам, уходит, отпадает, а вместо него растет новое. И мы обновляемся при помощи действия благодати Божией и при помощи своих усилий. Как это работает? Давайте представим простую иллюстрацию. Гитарист, разучивающий новую мелодию. Ну, возьмем, к примеру, рандолета Наполеона Коста. Вы берете гитару, ноты, смотрите внимательно. Пальцы левой руки учатся ходить по грифу, пальцы правой руки затрагивают необходимые струны по чуть-чуть, так за тактом, сначала неуверенно. Вы концентрируете сознание над гитарой, над мелодией, которую вы разучиваете. Но шаг за шагом, день за днем, такт за тактом, повторение за повторением, вы можете уже однажды отложить ноты, и пальцы будут бегло бегать по грифу и легко перебирать струны. Шаг за шагом, шаг за шагом. Древние говорили: «Repetitio est mater studiorum», что на наш с вами язык переводится «повторение, мать», как вы догадались, учение. И однажды вы заиграете рандолета так, как играл его сам Наполеон Кост, путем многочисленных повторений, тренировок, репетиций. Так же и в жизни. Везде одни и те же законы. Чтобы изменить мир, нужно начать с себя. Чтобы старые привычки, ненужные, неправильные, неодобряемые Библией, могли отойти на задний план и вообще уйти из жизни. А появились бы новые. Мы читаем Священное Слово, погружаемся, размышляем, молимся, воплощаем, репетиция, повторение, и мы преобразуемся. Дальше мы делаем то же самое, но выходим на более глубокий, более серьезный уровень. Для того, чтобы обрести более глубокое преображение. Читаем и вникаем в Слово Божие и затрагиваем те пласты и глубины, которые раньше ускользали от нашего взора. Воплощаем в жизнь это на более глубоких уровнях, задействовав все свое существо, все свое «я». И мы изменяемся. Итак, помните, у нас есть только один миг, только день сегодняшний, и другого времени нету и быть не может. Здесь и сейчас все решается. Здесь и сейчас вы принимаете решение. И если вы хотите построить грандиозный мир, грандиозное будущее, вы начинаете с себя, с этого неподатливого, лукавого «я», углубляясь в Слово Божие, воплощая в жизнь и таким образом преобразуясь. И пусть Господь поможет вам жить в соответствии с этим словом. До свидания, до новых встреч!

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Радуйтесь всегда в Господе!

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Дело всей жизни.
2: Ведущий Алексей Лысаков.
3: На западном фасаде Вестминстерского аббатства в Лондоне изображены 10 христианских мучеников 20-го столетия. В их числе немецкий богослов, пастор и участник антигитлеровского сопротивления Дитрих Банхёфер. Он был казнен 9 апреля 1945 года, за месяц до капитуляции нацистской Германии. Дитрих Банхёфер родился 4 февраля 1906 года в Бреслау, ныне Вроцлав, большой и дружной семье профессора Карла Банхёфера, известного психиатра. Он – шестой из 8 детей. После окончания гимназии Дитрих принимает первое самостоятельное решение – изучать теологию. Решение неожиданное. В семье, хотя и относились с уважением к церковной традиции, но в церковь не ходили. Через 4 года Дитрих защищает диплом в Берлинском университете. В 23 года он становится доктором богословия и еще через год – пастором. После нескольких лет, проведенных в Испании, Англии и Америке, он преподает систематическую теологию в Берлинском университете, пишет и публикует целый ряд богословских трудов. Приход к власти Гитлера становится тяжким испытанием для церкви и каждого немецкого христианина. Немногие в 1933 году были способны за лживыми призывами пропаганды увидеть истинный лик нацизма. Но не все поддались обольщению. Уже через 2 дня после прихода Гитлера к власти Банхёфер выступил против политики фюрера передачи по радио. Передачу прервали, не выпустив в эфир до конца. Большинство христиан тем временем склоняется не вступать в конфликт с государственной властью. В июле 1933 года пронацистское движение немецких христиан победило на церковных выборах и поставило целью явить миру германского Христа. В ответ группа честных и мужественных христиан провела синод в Бармене, создав исповедующую церковь. Ее лидеры Карл Барт, Мартин Немеллер, Дитрих Банхёфер не согласились с античеловеческими идеями нацизма и призвали не допустить подчинения церкви тоталитарному государству. В 1935 году Банхёфер становится директором небольшой семинарии исповедующей церкви, занимавшейся подготовкой пасторов. Он делает доклады, читает проповеди, пишет многочисленные письма и заметки, в которых объясняет сущность происходящего в Германии. За это нацисты лишают его права преподавания и запрещают проповедовать. Через 2 года семинария была закрыта нацистами, но братство исповедующей церкви выросло и окрепло. В 1939 году, перед самым началом войны, Банхёфер ненадолго уезжает в Нью-Йорк. Друзья предостерегают его от возвращения, предлагают работу в теологической семинарии, где он когда-то стажировался. Дитрих выбирает трудный путь – возвращение в Германию. Тогда он написал: «Я должен пережить этот сложный период нашей национальной истории вместе с христианами в Германии. У меня не будет права участвовать в возрождении христианской жизни после войны, если я не разделю с моим народом испытания этого времени». Банхёфер присоединился к группе сопротивления во главе с адмиралом Канарисом и полковником Остером, действовавшей в немецкой разведке Абвере. Ее целью была ликвидация нацистского режима. Он был связным группы. Дитрих пришел к убеждению, то, что многие могли бы назвать предательством, и есть истинная любовь к Германии. Несмотря на запрет писать и публиковаться, Банхёфер работает над этикой. В ней он пытался с точки зрения богословия обосновать право участия христианина в политическом сопротивлении кровавому режиму. Работа имела большое значение. Учитывая подготовку покушения на Гитлера, Банхёфер признал: несмотря на то, что действия его соратников мотивированы ответственностью за будущее Германии, ложь остается ложью, а убийство – убийством. Однако, как грешники перед Богом, они могут надеяться на оправдание Христом, поскольку сила его прощения распространяется и на них. Книга осталась незаконченной из-за ареста. Богословие Банхёфера не было отвлеченным. Он искал ответы на вопросы, как правильно понимать свое время, когда проявить покорность, а когда оказать сопротивление. 5 апреля 1943 года гестапо арестовало Банхёфера. Власти тогда не знали масштаба его участия в заговоре против Гитлера, поэтому, находясь под следствием в берлинской тюрьме Тегель, он имел возможность писать письма и записки и тайно переправлять их на свободу. После покушения на жизнь Гитлера 20 июля 1944 года в руки гестапо попали доказательства вины Банхёфера. Он был переведен в тюрьму на Принц-Альбрехт-штрассе, где содержался в условиях строжайшего режима, а в феврале 1945 года в концлагерь Бухенвальд. Близкий конец войны и победа союзников уже не вызывали сомнений. Оставалось продержаться несколько недель. Между тем, в Берлине после совещания у Гитлера решили, что часть именитых заговорщиков необходимо казнить. В их число попали адмирал Канарис, полковник Остер и пастор Манхёфер. Накануне казни Дитрих сказал: «Это конец, но для меня начало жизни». Утром 9 апреля он и 5 его товарищей по сопротивлению были повешены в концлагере Флоссенбург. Врач концлагеря Флоссенбург вспоминал: «На месте самой казни, произнося краткую молитву, он мужественно взошел по лестнице к виселице. Я не видел человека, умиравшего в большей преданности Богу». Находясь в тюрьме, Банхёфер думал не о текущей политической ситуации. Его внимание было приковано таким же заключенным, как он сам. Он говорил: «Я попал впервые в компанию людей, которые совершенно далеки от моей веры. Я искал новый язык, новые слова, чтобы сказать им о главном, о евангельском, о вечном». В тюрьме он встречает людей, разочарованных в Боге и Церкви. Он сталкивается с тем, что сегодня мы называем секулярным сознанием, и предвидит грядущую реальность безрелигиозного мира. «Нас ожидают времена полного отсутствия религии», — пишет он. «Люди, какими они теперь стали, не могут быть религиозными». В чем же видит Банхёфер основное содержание христианства? Он заявляет: «Быть христианином означает быть человеком». И Иисус призывает не к новой религии, а к новой жизни. Сегодня мы стали свидетелями исполнения многих пророчеств Банхёфера. Мир стал не христианским и даже не религиозным. Но глобальная массовая культура и потребительское мировоззрение не дают ответов на вопросы о смысле и цели жизни. А это значит, что проповедь Банхёфера о любви к ближнему приобретает новое звучание. Банхёфер понимал любовь к ближнему прежде всего как ответственность. Ответственность христианина за все, что совершается в мире, в обществе, в государстве. Он высказывал надежду, что в будущем христианство сможет изменить и обновить мир. И поэтому необходимыми качествами христианина должны быть не только покорность, но и сопротивление. Для Банхёфера суть христианства состоит в первую очередь не в признании Бога, не в вере в Него как в Творца мира, а в реализации принципов христианской этики в поведении человека. Дитрих Банхёфер достойно разделил со своим народом испытания того времени. После войны друзья Банхёфера издали его 6-томное собрание сочинений, включавшее книги, статьи, проповеди, письма и биографические материалы. В 1951 году был впервые опубликован сборник «Сопротивление и покорность», самый известный его труд, в котором собраны письма из тюрьмы на свободу. Известность пришла к Банхёферу посмертно. При жизни он был очень скромным, не желая ничего иного, как только учиться верить. Могильная плита на кладбище в Флоссенбурге гласит: «Дитрих Банхёфер, свидетель Иисуса Христа среди братьев своих».
4: Славьте Господа, ибо вовек милость Его.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
5: Для вас поют Любовь Гусева и Дмитрий Слесаренко.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Вопрос-ответ. В студии священнослужитель Александр Синицын.
2: А многие люди спрашивают, где жил Иисус Христос до 30 лет? Чтобы ответить на этот вопрос, мы обратимся к двум Евангелиям. К Евангелию от Матфея и к Евангелию от Луки. В Евангелии от Матфея рассказывают, что когда Иисус родился, ангелы предупредили Иосифа, чтобы он бежал в Египет. Что Иосиф и делает, послушный Божьему Слову, то вместе с Марией и с младенцем Иисусом он уходит в Египет. И ждет того момента, когда получает новое откровение, что Ирод, который искал убить Иисуса, мертв. Когда Иосиф вместе с Марией пытается вернуться в Иудею, они определяют место, где они будут находиться. Это небольшая деревушка Назарет. На самом деле деревушка действительно была очень-очень маленькой, что даже многие исследователи долгое время не знали о существовании этого места. Скорее всего, Иосиф выбрал именно это место для того, чтобы никто не знал, где находится младенец Иисус, потому что он боялся, что, может быть, ситуация с избиением младенца в Вифлееме может повториться. Поэтому он укрывал Христа именно в таком неизвестном месте. Поэтому это первое упоминание, где мог находиться Христос, 130 лет – это Египет, а затем город Назарет. Далее, второе Евангелие – это Евангелие от Луки, которое тоже нам повествует о том, где мог находиться Иисус, тоже говорит и указывает на то, что городом, где жил Христос, именно был Назарет. Хотя в Евангелиях это называется именно как город, на самом деле это была небольшая деревушка, как я уже сказал, и поселение. Также евангелист Лука сообщает именно о том, что когда Иисус оставался со своими родителями именно в Назарете, он возрастал в любви у Бога и у людей. То есть мы видим, что он жил такой нормальной жизнью, как, в принципе, все мальчики, подростки, юноши. Также в Евангелии от Луки есть еще один очень интересный фрагмент, который повествует о том, что в 12 лет Иисус вместе со своей семьей, вместе со своими родителями приходит на поклонение в город Иерусалим, в храм. Когда он должен был вернуться, родители тоже возвращаются со всеми паломниками, и вдруг они начинают искать Иисуса, и его нигде не находят. И только потом, спустя какое-то время, они обнаруживают его в храме, где он беседует с учителями и с раввинами. То есть мы видим, это очень интересный момент, который повествует о том, что уже тогда у Христа идет от посещения Иерусалима сознание тому, что у него будет особая какая-то роль. А дальше он возвращается в родной город Назарет и также воспитывает и растет. До того момента, когда Господь обращается уже к нему в 30 лет и призывает его на его особое служение. Итак, где же был Иисус? Все это время Христос находится в Назарете, растет, воспитывается вместе с другими ребятами, в своей семье, постигает Бога, учится, посещает синагогу регулярно каждую субботу, читает закон, слушает закон. То есть он находится там, где, в принципе, и должен был находиться любой еврей.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю, Ты мой Бог.
2: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
3: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Выход есть. Ведущий – магистр общественного здравоохранения Андрей Прокопьев.
1: Здравствуйте! Мы продолжаем рассуждать о праве и обязанности, о праве, которое приводит человека к стрессу. И сегодня я представляю вам несколько тех эгоистических прав, которые очень часто живут в мировоззрении человека и разрушают, приводят к разным конфликтам его. Право на справедливое отношение. Что такое право на справедливое отношение? Ко мне все должны относиться справедливо. Все, кто меня окружает. Иногда даже такой человек идет в церковь, и ему кажется, что вот это общество обязательно будет вести по отношению к нему себя справедливо. Вы все должны меня любить. Еще одно мировоззрение, которое очень часто постигает человека. И если его не любит никто, для человека трагедия. И если все его любят, а один человек его не любит, для человека тоже это трагедия. Как правило, подобное мировоззрение очень часто угнетает и приводит к частым стрессам. Успех должен быть везде. По крайней мере, что бы мы ни делали, мы делаем это с целью того, чтобы получить какой-то успех. Но, друзья мои, если мы этого очень ожидаем, то к нам придет не только успех, но к нам придет и разочарование, потому что не все, что мы делаем в своей жизни, обязательно будет идеальным, обязательно приведет к какому-то успеху. И я предлагаю вам взять эти личные притязания, просмотрев их в своем мировоззрении, заметив их в своем мировоззрении и уступить их Богу. Просто мысленно скажите: «Боже, желаю, чтобы ты взял эти притязания под свою опеку, чтобы оно больше не мешало моему нормальному сосуществованию с другими людьми». Ведь это главное в человеколюбии. Если мы уступаем проблему Богу, то мы заручаемся силой и поддержкой, что Он изменит наше несправедливое, неправильное право на то, чтобы устранить раздражитель, и даст нам еще один повод испытать благодарность по отношению к нему. Нам очень важно отметить основные различия между правами и нашими обязанностями. Вы чувствуете разницу или нет? Мы вольны уступать свои права, но не должны уклоняться от своих обязанностей. Это решающее различие. Рассмотрим несколько прав от претензий, на которые с точки зрения управления стрессом можно было бы отказаться. Как мы с вами говорили, право на неизменное справедливое отношение. Нам бы хотелось, чтобы с нами всегда обходились справедливо. Продолжайте так говорить. Это нормально, чтобы к вам относились справедливо. Я не исключаю, чтобы к вам относились справедливо. Но если я буду требовать этого от вас, тогда всякий раз, когда мне покажется, что вы обходите со мной несправедливо, между нами произойдет конфликт. Это справедливо для всех имеющихся у меня взаимоотношений, и это может грозить массам конфликтов. Но право, которое мы сталкиваемся в своей жизни, как несправедливость, право на неизменную любовь и уважение, право на долгую жизнь для себя и для своей семьи, это все сами по себе фантастические желания. Если сегодня я узнаю, что я неизлечимо болен, или не проживу больше 5 лет, то с этой минуты я могу превратиться в очень несчастного и ожесточенного человека и оставаться таким до последней минуты своей жизни, потому что мое право на долгую жизнь было ущемлено. Было ущемлено даже Богом. Мне совершенно все равно, что кто-то страдает еще больше, чем я, потому что я живу эгоистическим желанием, собственным решением ожесточиться из-за непредсказуемого мне укороченного века. Я могу заточить себя в темницу уныния и горького разочарования на все оставшиеся годы жизни. Но с другой стороны, если я откажусь от этого права, Тогда мне откроется возможность быть благодарным за каждый день, в начале которого Бог меня пробуждает. Я вспоминаю, как однажды человек радовался тому, что он целый день не курил. И каждый раз он умолял Бога о том, чтобы и следующий день, который наступил в его жизни, он провел без табакокурения. На самом деле, человек с благодарностью воспринимает то, что ему дано сейчас. Мне также откроется возможность испытать благодарность за все прожитые годы, каждый из которых, как день, становится для нас подарком. Вот почему повседневная молитва не обыденная, не традиционная, а ваша личная, когда вы благодарите Бога за каждый день, который дан в вашей жизни, за каждую возможность, которая у вас появляется. Вы принимаете это как подарок от Бога, но вы оставили свои права. Права, что у вас все получится, права, что у вас все будет нормально, и вас все любят, и вас все уважают. Право на такое же отношение к себе, какое я выказываю окружающим. Это уже не право, а это обязанность. Право на неизменное соблюдение окружающими обещаний, данных мне, и так далее. Это эгоистическая природа человека. Но это замечательно ослабляет стресс, когда мы уступаем свои права Богу, который оберегает вас от тяжелого и неприятного переживания. Уступка своих прав – это сделать то, что сделал на вечере Иисус Христос. Я обращаю ваше внимание на Священное Писание, на 13 главу Евангелия от Иоанна. Это самый яркий пример, как Христос переменил свое право на свою обязанность. Когда среди своих учеников, которые спорили в тот момент, кто должен встать и поучаствовать в омовении ног грязных, Христос встает, и хотя Он, как учитель, имел полное право сидеть и получать эту услугу, Он встает, как написано в Священном Писании, снимает с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученика и отирать полотенцем, которым и был припоясан. Только подумайте, что сам Бог снизошел до такого состояния. Оставив свои права, Он применил свою любовь. И в последующем Иисус Христос в следующем стихе пишет: «Как Я дал вам пример сей». Если быть дословным, в 13 главе, в 15 стихе Он говорит: «Ибо Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам». И вы знаете, в христианской церкви по сей день, по-библейски, этот принцип существует и поныне, когда люди перед вечерей Господней смиряют свои сердца, понимая, что их права, их право на любовь, на справедливость должно быть оставлено, как сделал это Иисус Христос, чтобы символически, омывая ноги своему брату по вере, вспомнить, как сделал это Иисус Христос ради человека. Дальше, как мы знаем, по библейским событиям был Голгофский крест. Его тоже можно считать той обязанностью, которую совершил Иисус Христос. И Христос сделал самое удивительное, когда умер на Голгофском кресте. Ученики, видевшие и осознающие все события, произошедшие, писали, как написал однажды ученик Иисуса Христа Иоанн: «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. И я желаю для каждого из вас познать Иисуса Христа в своей жизни, потому что это перевернет ваше представление, порождающее стресс, на здоровые, нормальные отношения с обязанностями человеколюбия. И помните, выход есть.

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Надейтесь и верьте. Господь обязательно поможет вам.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Евангелие идущих. Ведущий Юрий Захватаев.
1: На идущего по дороге указал он перстом, подтверждая сие пред народом: «Се всетворящего Бога Агнец». Деяния Иисуса. Парафраза Святого Евангелия от Иоанна.
2: В 2002 году на чемпионате мира по футболу в Японии в финале встретились сборные Германии и Бразилии. Матч проходил в довольно-таки равной борьбе, однако к разочарованию немецких болельщиков их футбольная дружина дала сбой, и два гола Рональдо обеспечили не только победу бразильцам, но и титул пятикратных чемпионов мира. В чем секрет футбольных успехов бразильцев? Ответов на этот вопрос может быть много. Однако единственный факт, с которым нельзя не согласиться, заключается в следующем. Дело в том, что с детства каждый бразильский мальчуган все свое свободное время гоняет мяч на песчаных пляжах. И он воображает себя королем Пеле или Роналдо. Однако вершин футбольного Олимпа достигают не все. Его достигают лишь те, кто стремится с упорством и постоянством к поставленной цели. В историю нашей страны также вписаны имена множества мужчин, идущих к цели. Целеустремленность Петра I сделала Россию морской державой. Цель просвещения России подвигла Ломоносова открыть Московский университет. Александр Мень писал книги и читал лекции, будучи движим целью духовного пробуждения народа нашей страны после долгих лет атеизма. И это далеко не весь список мужчин, которые не останавливались на достигнутом, а шли дальше вперед. Во главе группы идущих мужчин стоит Иисус из Назарета. Почему именно Он, спросите вы? Ответ на этот вопрос мы находим в Евангелии от Иоанна. Предтеча Иоанн Креститель, увидев Иисуса, идущего к Нему, воскликнул: «Это был Тот, о котором я сказал, что идущий за Мною стал впереди Меня». Вот Он, первый идущий мужчина, который приводит все в движение. Но неужели до Него не было таких людей, спросите вы? Ответ и на этот вопрос мы также находим в первой главе Евангелия от Иоанна.
3: На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его. И, увидев идущего Иисуса, сказал: «Вот Агнец Божий». Услышав от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им: –

ритме, оказывается, можно. Иисус не стоит на месте, Он придерживается иного образа жизни. Он предпочитает постоянно находиться в движении, идти вперед и быть идущим. У Него нет времени и желания стоять. Он целеустремленный мужчина. И свою цель Он видел в том, чтобы сделать из учеников, которые стоят, учеников, которые идут. И на протяжении всей своей жизни стоило Ему пройти мимо человека и сказать «иди за мной» или подойти к больному и сказать ему «встань, возьми постель твою и иди», как множество сидящих, лежащих, стоячих превращались в идущих. Но в отличие от Иисуса, у учеников не было цели, к которой они хотели бы идти. Но стоило Ему пройти мимо них, как все изменилось. «Учитель, где живешь?» — говорит им «пойдите и увидите». Один взгляд на идущего Иисуса, один вопрос к идущему Иисусу, и жизнь учеников изменилась. И новый образ жизни Спасителя настолько привлек их, что они пробыли с Ним весь день тот. Чем мы отличаемся от учеников Спасителя? Да ничем. Если бы не идущий Иисус, я так бы и стоял на одном месте. Смотрел бы, как бразильцы выиграли золото чемпионата мира, как Петр I прорубил окно в Европу, Ломоносов открыл университет, а Александр Мень выполнял свою духовную миссию. Однако стоило Спасителю пройти мимо, как все изменилось. И из стоячего я тоже стал идущим.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог любит вас и желает вам счастья.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Молодежная программа «Пит-стоп».
2: Привет!
3: Дорогие друзья, мы здесь, в нашем уютном местечке, в нашем гараже, где мы обсуждаем интересные и насущные проблемы. И сегодня вместе с нами Вика, Наташа, Даник. Меня зовут Дмитрий. И сегодня мы поговорим с вами о виртуальном мире, о жизни в виртуальном мире, о том, что хорошо это или плохо, и вообще, как это происходит. Потому что сегодня, наверное, очень часто такое явление, как виртуальный мир, как виртуальная жизнь, они, ну, звучат эти термины, звучат эти понятия. Поэтому что это такое, попытаемся во всем этом разобраться.
4: Быть может, этот виртуальный мир, он создает иллюзию, что ты...
5: Кому-то нужен?
4: Да. Что у тебя куча друзей, на самом деле, вот случись у тебя что-то...
3: Ты один.
5: Если я начинаю говорить, она в телефон уткнется, да-да, продолжай. Я там свои чувства рассказываю, историю интересную, потрясающую. Да-да-да, мне очень интересно.
6: Твоя подруга, может быть, звонит инструмент, который тебе упрощает какие-то определенные жизни, там, да, опять же, оплачиваешь карты.
4: Инструмент упрощает или инструмент нами руководит?
3: Вот вначале, чтобы нам... дать оценку этому явлению, сначала нам нужно вообще определить, что такое виртуальный мир, что такое жизнь в виртуальном мире, какие бывают виды виртуального мира, и потом мы определимся, о чем мы будем говорить.
4: Ну, общение — это, в первую очередь, мне кажется, когда можно взаимодействовать с другими людьми, не находясь... в одном и том же месте, то есть через разные страны или разные города.
3: Давайте я попытаюсь вам вопрос задать. Смотрите, что человек делает в обычной жизни? Вот обычная жизнь, из чего она состоит?
5: Ест. Ну, естественные потребности.
3: Ну, давайте.
5: Да, нужды.
3: Человек кушает.
5: Смотрит фильмы, развлекает.
4: Ну, работает,
3: отдыхает,
5: слушает музыку.
3: Работает, слушает музыку, учится.
5: Общаюсь.
3: Читает книги, может быть,
5: да,
3: еще кто-то.
5: Вдруг
3: общается, играет, да?
5: Ну да.
3: У него есть какие-то хобби и увлечения. Вот смотрите, когда создавались социальные сети, ну, может быть, больше вот о них сейчас скажу, то вот когда создавалась конкретно социальная сеть Facebook, то ее организаторы, они прям преследовали какую-то конкретную цель. Они преследовали, и у них был даже такой слоган, что люди жили раньше в деревнях, в селах, городах сегодня люди будут жить в интернете. И вот чтобы нам не гадать, что значит жить в интернете или что значит жить в социальных сетях, вот то, что мы сказали, давайте попробуем применить по отношению к социальным сетям. В социальных сетях можно отдыхать?
5: Да.
3: Можно.
5: Да.
3: Работать можно в интернете?
4: Да.
3: Работать
4: да.
3: можно. Общаться, дружить можно?
5: Да.
3: Можно.
5: Ну,
3: смотреть фильмы можно?
5: Да, конечно.
3: Можно
4: только
3: служить музыку можно?
5: Да.
3: Заводить друзей можно, иметь хобби, увлечения можно. То есть, понимаете, вот...
4: Ну, даже есть можно там,
3: да,
4: заказал
3: даже, еду. Даже еду можно сейчас заказывать, и вообще и такси сейчас уже можно заказывать, не выходя из социальной сети. То есть, понимаете, когда мы говорим о жизни в социальной сети или жизни в интернете, мы вот это будем подразумевать. Потому что есть еще другое понимание жизни в виртуальном мире. Вот, например...
5: Фэнтези.
3: Да, какие-то некие фантазии. Да? Мы знаем, что, например, кто-то видит жизнь в виртуальном мире как жизнь в некой матрице. То есть есть вот реальная жизнь, а есть параллельная жизнь, ты вот туда загрузился, и ты там живешь, хотя на самом деле реальная жизнь другая. Или жизнь, например, во сне. Это у тебя есть реальная жизнь, а есть жизнь во сне. И даже находится такой момент, когда стирается грань между реальной жизнью и жизнью во сне. Или жизнь в игре, там, предположим, да? В какой-то ты живешь в игре, ассоциируешься с каким-то игровым персонажем, и все, и ты вот там вот это поплыл. Я думаю, что, может быть, некоторые называют это тоже жизнь в виртуальном мире. Мы не об этом будем говорить, потому что на данный момент это какая-то, это будет другая проблема, это другая тема. Не об этом мы будем говорить. То есть, когда мы говорим о жизни в виртуальном мире, жизни в интернете, мы будем подразумевать первый наш вариант. И вот в связи с этим вопрос. Почему виртуальный мир нравится больше, очень часто, чем реальный?
4: Быстро доступней все. То есть, тебе не нужно физически куда-то идти. Ты можешь дома и поработать, и посмотреть фильмы, и заказать себе еды, и что-то еще поделать. Угу. И все это как бы кликанием кнопки и банковской карточки. Все.
6: Это отличная площадка, ну, вообще социальные сети, интернет — это отличные возможности для самореализации, что человеку очень важно отчасти как-то себя проявить. И вот сейчас, например, вот эти все тиктоки, инстаграмы, да, я, ну, прям видно, как человек, он как-то может себя выразить.
4: И высказать свое мнение, да, свою
6: мысль. И не двоим-троим людям, да, если ты в кругу друзей собрался, а прям далеко куда-то, там, в какой-нибудь Саранск, там, в другие города куда-нибудь, и ты там, и можешь поделиться своим мнением, своими умениями, и это, с одной стороны,
4: и можно
6: стороны,
4: найти тех же, которые считают так же, как ты.
5: Ну, для интровертов это вообще идеальный мир для общения, потому что ты там можешь действительно сказать все, что ты думаешь, и даже найти людей по интересам, это быстрее, чем в жизни ты находишь, да, ты там не придешь в библиотеку и не скажешь, я люблю, не знаю, там, биологию, ну, так ты так не сделаешь, а в интернете ты можешь найти там какой-нибудь форум, задать свои интересы, и там уже списочек людей, ты там с ними общаешься, все такое.
3: То есть получается, что в виртуальном мире, о котором мы сегодня говорим, некоторые вещи делать намного проще.
5: Да.
3: То есть людям это зашло, как говорится сегодня, потому что это просто.
4: И быстрее.
3: А здесь какие-то психологические преимущества? То есть мы сейчас сказали о том, ну, таких бытовых, скажем. А вот психологические какие-то преимущества есть?
6: Ну, могу от себя сказать, если о преимуществах, опять же, идти речь будет, то я писала стихи и выкладывала их в группу в социальной сети. И на самом деле для меня это было большим преимуществом, потому что как вот я сейчас пойду в метро или куда-нибудь там встану, и непонятно, что там люди вообще подумают или что-то еще. А тут я выложила стих, там пролайкали люди, что, ну, кто-то, может, отписался и так далее. И, ну, и для меня это и удобно, и в то же время, как, опять же, эмоционально я чувствую себя удовлетворенной, потому что я самореализовалась.
5: Поиск информации удобнее намного, если о преимуществах говорить. Раньше, опять же, в эту же библиотеку нужно было таскаться по каким-нибудь институтам исследовательским, еще что-то там, самим эксперименты какие-то проводить, записывать. А тут набрал там, как приготовить яичницу, все.
3: Пошел, приготовил, да?
5: Конечно.
3: Подключил микроволновку к интернету, сама себе приготовил.
4: Но если, как бы, мы все говорим, что так классно, здорово, но были исследования какие-то, что с появлением социальных сетей больше стало людей, которые чувствуют себя одинокими. То есть, быть может, вот этот виртуальный мир, он создает иллюзию, что ты...
5: Кому-то нужен?
4: Да, что у тебя куча друзей, но на самом деле, вот случись у тебя что-то...
3: Ты один.
6: Без телефона два часа походил и понял.
3: Вот какие недостатки, значит, виртуального мира? И можно ли обойтись лишь одним виртуальным миром?
4: Ну, мне кажется, во-первых, это живое общение никто никогда не заменит, потому что это 5 органов чувств, которые у нас есть, что мы можем друг с другом общаться, чувствовать, нюхать,
6: соприкасаться, слышать вживую.
4: Вот это все, оно как-то более располагает для приятного общения тем.
5: Да, у меня это вообще зависимость просто колоссальная от вот виртуального мира, вообще от всего, что там происходит, от этой информации. Потому что я, например, когда с подругой встречаюсь, да, да даже если я живу с ней, например, я с ней начинаю говорить, она в телефон уткнется, да-да, продолжай. Я ей там свои чувства рассказываю, истории интересные, потрясающие. Да-да-да, мне очень интересно.
6: Твоя подруга может быть занята.
3: Может быть проще.
5: ТикТок смотрит.
3: Может быть проще сообщить о своих чувствах в виртуальном мире.
4: Подумайте, когда вы занимались в телефоне реально полезными вещами. Ну, типа, ты скроллишь ленту, и чего ты там, какую информацию ты получаешь? Как она в жизни тебе прям вот... очень классно пригодится.
6: Ну, это, знаешь, я тоже как бы думала об этом, но сейчас в последнее время лента для меня это как прочитать газету раньше с утра на кухне с чашечкой кофе.
4: Ну и какая польза?
5: Ну, смотря какие ты паблики выбираешь. А есть у тебя там научные какие-нибудь паблики, где ты узнал, что муравей весит 0,00.
3: А если ты просто отдыхаешь в этот момент? Ну, просто расслабляешься в этот момент.
5: Ну, ты тупеешь, если просто вот так мемчики листаешь. Мне кажется, ну, это действительно деградация.
3: Значит, отдыхать и тупеть — это одно и то же.
5: Нет, если ты просто скроллишь ленту, и при этом это твой отдых, то это как бы ты... Если ты только так умеешь отдыхать.
4: Когда, короче, нет, почему? Появились телефоны, и близкий доступ к соцсетям, ко всему, к интернету, сложно очень сосредоточиться, если рядом телефон. Ты постоянно проверяешь, не пришло ли сообщение. Хотя, что там такого важного может прийти, чем то, что ты сейчас делаешь, например, условно, пытаешься какую-то важную работу сделать. И там как будто всегда что-то интереснее. Как будто там что-то ты можешь найти.
6: Ну, а по факту же нет. Разнообразие какое, и это хорошо с одной стороны.
4: У тебя, получается,
6: нужна тебе информация или нет?
4: Вот это клиповое мышление, во-первых, и, во-вторых, сосредоточиться.
3: Оно у тебя уже создано.
4: Ну, безусловно. Но сосредоточиться на каких-то важных вещах сейчас намного сложнее. Просто посидеть час без телефона. Вот выйдите, попробуйте на улицу выйти просто без телефона, ты же будешь весь на нервах.
5: Да, конечно. А там оплата, там же карты, там же все.
6: Ну да, потому что это просто уже как инструмент, который тебе упрощает какие-то определенные жизни, там, опять же, оплачиваешь карты.
4: Инструмент упрощает или инструмент нами руководит?
6: Ну почему руководит? А какая разница, что так расплатилась наличкой или что я телефон приложила?
3: Давайте попробуем ответить на вопрос, а как организовать тогда себя таким образом, чтобы соблюсти вот этот баланс между реальной жизнью, без которой нельзя, и у которой есть неоспоримые преимущества, и виртуальной жизнью, которая стала такой же реальностью, как и наша обыденная жизнь, без которой сегодня, да, молодой человек сегодня не живет практически. Но в то же самое время, чтобы не идти в крайность. Как себя организовать, чтобы соблюсти вот этот вот баланс?
4: Находить в реальной жизни какие-то вещи, которые реально интересны, которые заставят отключиться от телефонов. Вот когда проводят какие-то мероприятия для ребят-подростков, которые более влиятельны, что ли, к телефонам, то если проходит какое-то мероприятие, и ребята не взяли телефоны, то это считается успех. Типа, классно, что значит, это здорово, что так получилось завлечь, что...
3: Что он даже не взял телефон.
4: Да, поэтому мне кажется, что каждому человеку нужно находить какие-то вещи, которые тебя будут завлекать условно, чтобы чем-то ты горел, что ты мог даже забывать о том, что происходит в виртуальном мире.
6: Можно проанализировать. Мы же перечисляли вначале, что все вот эти вот деятельность, вот эта, которая нам также и предлагает свои услуги в виртуальном общении. Просто нужно определить для себя, что я беру именно в виртуальном, и по максимуму вот эту деятельность на ту сторону невиртуального общения, как бы оставить ее там. То есть я понимаю, что мне нужно переписываться сейчас с человеком, решать какой-то вопрос именно вот здесь и сейчас. Естественно, я пойду в интернет, потому что это необходимость. Вот. Но если, например, у меня стоит выбор между тем, чтобы посидеть, почекать мемы, или пойти и сходить в кафе с другом, то нужно выбирать просто. Нужно за собой следить. Это как бы, чтобы себя как-то воспитывать, нужно просто как-то пресекать эти